0: Потенциал. МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Вопрос о введении новых санкций против России в рамках законопроекта ныне покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сейчас находится на стадии обсуждения и будет решен в скором времени. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Офис Грэма 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении штатами пошлин против импортеров нефти и газа из России, и даже незадолго до смерти он говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ. Малайзия надеется поскорее запустить прямое авиасообщение с Россией при успешном завершении переговоров на эту тему. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. Однако там не уточнили, по-прежнему ли запуск рейсов планируется до конца года. В марте глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Малайзией. При этом в феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство рассчитывает на запуск 2026 году авиарейсов между Россией и Малайзией. Схожий срок в марте РИА Новости назвали власти малайзийского острова Лангави, куда предполагалось запустить рейсы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, обычно говорю на прямой связи со студией «Радио Спутник». Нет. Удостоил личного общения.
3: Нет, да и случается. Да, то есть вероятность встретить в студии Клименко невысокая.
2: И случается. Ну, начнем мы с крестового похода против мессенджера Макс. Ну, так получается.
3: И примкнувшего к Максу ВКонтакта всего.
2: Да.
3: Нет, как это было раньше. Да, то
2: есть, да. ЕС ввел санкции против ВКонтакте, плюс компании коммуникационная платформа, которую считают юридическим лицом, собственно, самого Макса. Чем не угодил наш национальный менеджер? Тем, что мешает бороться украинским мошенникам с благосостоянием российского народа или еще какие-то причины?
3: Ну, конечно, можно много придумывать. Мы с вами можем. Сейчас модная тема конспирологии разные.
2: Вот я как раз.
3: Мне кажется, что чуть-чуть виноваты мы, чуть-чуть виноваты мы. Мы вообще, конечно, не виноваты, знаете, вот, но в целом, да? А где-то, в общем, там была история. Есть Google, есть Apple, да? И там юристы разные. Вообще, если посмотреть на санкции, кто как их реализовывает из крупных компаний, они по-разному выглядят все, да? Как юристы решили? Вот гугловские юристы решили, что надо совсем нас, извините за выражение, закозлить. Поэтому ни копейки денег в Google не принимает. Никаким способом, да, то есть вообще никаким. Не существует. Не, мы находим обходные пути, но это реально сложно, да? Компания Apple поступила проще. Она же, в общем, на самом деле, к разным странам, они стараются, в общем, нормально работать. Apple продается в Китае спокойно. Вот Google туда не пошел, потому что программисты... А юристы Apple сказали, ну, почему нет, собственно говоря, да? Так же здесь. Они решили, что вот карточками, сказали, запретят платить. Ну, хорошо, запретили платить карточками, но с телефонов же никто не запрещал. Поэтому мы все эти годы СВО, да, то есть платим с телефоном, платили, все айфоны. Мы каким-то образом мы решили, что, и была очень такая волна большая, мы потребовали от Apple, внезапно потребовали вернуть наше приложение, до Макса это была история, в магазин.
2: Мы это обсуждали, по-моему, одной из
3: прошлых программ. Да, встать на колени, да, то есть, и делать все по свистку. Да. Причем Apple, надо дать должное, что-то делал. Да, то есть, они в целом все как-то старались. То есть, нельзя сказать, что они с радостью там нам помогали. Нет. Ну, и, в общем-то, и не сильно, если была возможность. Да, то есть, не заметить, они это проглядывали вот так вот. Да, то есть, соответственно, они удаляли сервисы VPN. Ну, не сразу, но, в общем, там есть цифры, они, кстати, достаточно знают. Но надо было повозиться. С чего бы мы так дернулись, я не знаю, но это проблема в чем? Когда у вас какие-то установлены гранички взаимоотношений, их потом никто, пока первый кто-то не начал, и тогда как раз возникла история, а что будет дальше? Чем ответит Apple, вообще ответит ли он хоть чем-то, да? И Apple взял, и, видимо, я думаю, они выбирали самый публичный, ну, как это обычно делается, надо выбрать самый обсуждаемый продукт, и чтобы там всем было понятно. Естественно, Макс попался, потому что Макс, наверное, сейчас по индексу упоминаемости, Яндекс уже в прошлом, да, то есть что у нас там, ВКонтакте вообще на его фоне незаметно, то есть Макс в этом плане победил, причем каждый день, вот. А, и дальше, видимо, был потерян контроль над процессом, то ли мы не смогли договориться. То есть тут уже, знаете, тут уже я поспрашивал всех, знаете, как вы называете это источниками, да? Угу. Я это называю, как-то слово собутыльники нехорошо, да, то есть, ну вот, ну, встречаешься с коллегами, 100 лет уже знаешь друг друга, задаешь вопросы, мы стучимся.
2: Созастольники.
3: Мы... Партнеры. Да. Да, вот. Коллеги. О, коллеги, Владимир Владимирович, помните, коллеги, да, то есть вот, встречаешься с коллегами, задаешь вопросы, они говорят, процесс идет, мы пытаемся разговаривать, но после того, как... изгнали мессенджер Макс, да, то есть процесс принял какой-то неуправляемый характер. Знаете, как маятник, вот как лавина начала сходить, да. Вот, и я думаю, что даже сейчас вот эта история с европейскими санкциями, Apple выступил, потом выступил один раз, потом, видимо, что-то не договорились. Это, у меня есть такое предположение, что не договорились совсем. Может быть, мы что-то лишнее сказали. Тут уже сложно сказать, потому что там на самом деле парадоксально зависит от людей. Вот сами конкретные юристы, конкретная какая-то концепция. Вот, ну, типа, русские опять что-то не поняли. Вы изгнали весь контакт, и сейчас вот Европа подписалась под эту всю историю. Да? То есть, по сути, я думаю, вот эти депутаты, которые там в Европе, в пакете, то есть я даже думаю, что это примерно так и было. Мы же все думаем, там сложно, да, а там на самом деле к 20-му пакету уж точно известно, они не знают, что делать, да. И тут вдруг выясняется, что, оказывается, ВКонтакте действительно никогда не был под санкциями. То есть никто, ну, у нас Яндекс...
2: Забыли.
3: Вот так, знаете, вот неожиданно, да, то есть Яндекс пострадал из-за Ньюсов, помните, да, тогда он попал под санкции, его с биржи вывели, а ВКонтакте как-то остался, да, то есть вот. И они вспомнили просто, знаете, индекс, кстати, упоминаемость, да, я думаю, что включили в европейские санкции... Не потому, что там какие-то планы были, да, потому что, знаете, упоминают, ну, есть такой эффект, вот, например, у меня когда жены первые там и последующие были беременными, да, у меня ощущение, что в телевизоре все сплошных беременных показывали, да, то есть, такая упоминаемость, есть такой пример, вот, начали про Макс упоминать, начали вот этот обсасывать тему изгнания из Apple, что будет дальше, вот, появились санкции европейские, сейчас самый интересный вопрос, конечно, в этой истории, да, как поведет себя Google. Потому что, несмотря на то, что Google по деньгам крайне жестко к нам обошелся, да, но есть другая часть, которую юристы разрешили. Вот Apple-овские не разрешили сделать российский магазин. Вот вам российский магазин, и делайте, что хотите. Да. У нас есть Google Play, а есть Rustor. Да, то есть, по сути, это инструмент, который позволяет... Он, естественно, он связан очень плотно с Google, он очень связан, но он индивидуально для нас. Там все наши приложения живут, запрещенные, да, но формально их как бы в Google Play нет. То есть, юристы по-разному извращают. То есть, вот по деньгам Google обошелся жестче, а по программному обеспечению нет. И сейчас развилочка такая нехорошая, да, то есть, потому что у Гугла, ну что санкции, повторять путь изгнания ВКонтакта и Макса, да, мне кажется, они не будут. Ну, во-первых, там, по-моему, и Макса и нет в Google Play, он, по-моему, в Русторе как раз, не помню сейчас, честно говоря, то есть уже не смотрел 100 лет, да, не видел. Но, скорее всего, если уж они пойдут в эту часть, было бы это очень нехорошо, да, если бы они пошли в сторону Рустора. Вот, трудно сказать, потому что волна разгоняется, очевидно, да, ну, потому что сейчас европейские санкции, и мы можем дождаться каких-нибудь еще других, я не знаю, кто у нас там еще, Америка присоединится или кто-то еще, или какие-то разъяснения. Для пользователей здесь самое главное, давайте сразу скажем, пользователям, в принципе, все равно. Их это не касается, да, то есть, как жили, так и будем жить. Обновление на айфоне, конечно, там придется с бубном побегать. Но в целом мы как-то к этому, вот как банками мы же пользуемся, да, то есть я думаю, что, скорее всего, появится такая опция, зайди в МФЦ, установи ВКонтакт. Ну, или там установи, вообще, давно бы уже надо было сделать, зайди в МФЦ, и тебе все поставят. Вот, потому что сейчас бегают по отделениям банков, да, то есть, ну...
2: То есть на iPhone имеется в виду, или как?
3: Да, на iPhone. С Android'ом все гораздо проще. Поэтому ситуация нехорошая, потому что либо этот накат остановился, но что-то мне подсказывает, да, что, наверное, будут что-то дальше двигаться куда-то, потому что там есть куда двигаться Apple по этой волне. У нас же там и госуслуги есть, еще что-то есть. Это все очень нехорошо. Об этом очень неприятно говорить, потому что, там, когда начинаешь говорить, коллеги, они говорят, не говори, подскажешь. Я говорю, там не надо ничего подсказывать, вряд ли там кто-то меня услышит, а даже если услышит, то очень вряд ли что-то это поможет. Важно, что к этому надо готовиться.
2: Ну да, в общем, как-то многомиллионная армия пользователей айфонов, в общем, неудобства.
3: Ну, пока
2: вчастую,
3: да, там же проблема-то еще в чем, что самый такой неожиданный момент оказался, что мессенджер без уведомлений превращается в почту. Ну, давайте так скажем, где-то там приходит почта. Да? Если ты уведомление не получаешь, ценность мессенджера резко падает вниз. Потому что основная заслуга там, того же Телеграма, он же ввел, как Яндекс в свое время сделал стандарт поиска, Google сделал в свое время... До Гугла, например, поисковики думали. Знаете, как-то вижу, допустим, так, а вот мгновенный ответ это Гугл сделал. Да? То есть, ну, то есть он саму технологию поменял. И мессенджер это в первую очередь ты написал, и человек получил. То есть, если ты видишь, что он не получил, это значит, его нет на связи. А если он на связи, он должен мгновенно получить. Это вся суть квинтэссенции мессенджера. Больше там, собственно говоря, все остальные вот эти истории. Каналы, это уже навески на сервисе вокруг. Да? Вот. И у Макса, конечно, сейчас с этим основная проблема, они придумали там, технологию какую-то, да, то есть поставь Safari, там, что-то еще, там, ну, можно как-то выкрутиться, но мы с вами знаем, что основная масса людей, конечно, этого не сделает, потому что основная масса людей немножечко, я даже не сказал бы, что она не знает, да, она ленивая для этих историй, да, то есть, поэтому вот такая история есть проблемная.
2: Ну, на самом деле, вот с доступом в ту же телегу, теперь он там усложнился, дело не в том, что там, может быть, нужно кое-за что денежку заплатить, а в том, что не хочется лишний раз персональные данные куда-то кидать, и вот это, меня вот это смущает, даже не...
3: Ну, слушайте, с телегой, судя по всему, государство сильно закусилось, статистика говорит о том, что... Трафик у телеги в России падает не катастрофически, как ожидалось, там не на 90%, но, как я понимаю, треть трафика уже срезалась. И надо дать должное, я и пользуюсь телегой, да, то есть, но в целом, если бы Макс, то есть вот пока он работал как часы, да, то есть во многом я видел, как пользователь в Макс переходит, потому что всех раздражает, в телеге же та же проблема, да, то есть все замедление, особенно внутри России, оно, конечно, сильно сказывается. За рубежом там нормально все работает, а здесь у нас все-таки оно все создает препятствия. А тут, как бы, знаете, если уж мы так совсем в телегу ушли, тут у нас нестандартная история начинается. Кто-то начинает призывать из тех людей, кто раньше призывал наоборот, да, то есть, вот, условно говоря, там, кто-то говорит, там, а не надо там блокировать и не вот эти сервисы у нас, которые помогают. И вообще выступил тут один руководитель крупного СМИ, который, мне кажется, призывал вообще там чуть ли не всех казнить, сказал, что вообще телегу надо разблокировать. Я прям удивился, честно говоря, прям откровенности ради, да. Вот. Но просто люди, когда они куда-то призывают, ощущение, что они в шахматы не умеют играть, надо два хода посчитать. Вот. А здесь такая история, что телега, в общем-то, занималась определенной своей нишей мессенджинга, да, то есть вот, и надо либо заместить, но тогда уже вложить хорошо, чтобы все работало. Ну, вот видите, как так Макс мог таким оказаться, но вот сейчас не очень понятно, сможет ли он без уведомлений, да, именно естественным образом занять нишу, а не остаться просто сервисом. Он может остаться сервисом, которым мы все пользуемся, ну, как госуслугами, например, да? Его можно обложить многими-многими историями, но есть история, основная же цель, чтобы ну, люди регулярно сами ходили, да? Не по причине, там, пришла почта, да, то есть, ну, вот, вытащили и сделали из Макса вот такой СМС-центр, например. Почему нет, собственно говоря? Вот. А сможет ли он без качественного режима уведомления, это, мне кажется, в мессенджерах, сейчас повторюсь, одно из самых, ну, наверное, вообще это самое, знаете, необходимое и достаточно. Необходимость, чтобы сообщение доходило мгновенно. Там уже дальше добавляется видео надо, чтобы доходило, еще что-то, да. Вот это должно доходить мгновенно. Но у меня есть гипотеза, что это труднопреодолимая история.
2: Ну, как-то так. А, да, ну и еще одна тема любопытная. Значит, поборолись с теми, кто с помощью сим-карт иностранных операторов
3: со получал... Со мной, Табиш, со мной.
2: Да.
3: Да. Да. Вот я прям честно скажу, я уже полгода пользуюсь зарубежными симками. Причем у меня здесь, я не знаю, зачем со мной борются, да, то есть вот, потому что в целом, тут вообще я не очень понимаю, зачем борются с симками, я сейчас объясню, почему. Это все авторизованные пользователи. На Западе нет такого безобразия, как у нас с симками. Представить там, еще раз, наверное, можно каким-нибудь совсем преступником на кого-то оформить симку, но это штучное измерение, да. А вот представить себе, если помните, у нас арестовали какого-то товарища, на котором был оформлен миллион симок.
2: Миллион, да, да.
3: Там это невозможно, ну, вообще невозможная история, поэтому... Как сейчас говорят цифры, 400 тысяч таких хитрецов, да, они все авторизованы. Вы всегда можете узнать имя, фамилия, отчество, да, человека, кто это делает, да. И судя по тому, что операторы сотовой связи подключили списки Роскомнадзора сейчас, вот то, о чем мы говорим с вами, да, то есть внезапно вдруг выяснилось, что я, честно говоря, никуда не ходил. Мне пришлось уточнять специально, а вообще работает ли эта история, там, заходить на ряд ресурсов, которые я знаю, что они точно заблокированы. То есть у меня, например, это просто доступ к разнообразным базам данных. и нейронным сетям. Да? То есть, для меня это важно, да, потому что через нас это все выглядит, ну, прям совсем фантастически криво. Ну да, государство посчитало, что оно может и этот трафик обложить. Возник история вот из этих 400-500 тысяч симок, сколько действительно иностранцев к нам приехало. И там тонкий момент, всегда была традиция. Если я гражданин России с российской симкой уезжаю в Китай ли, да, в Испанию ли, там есть, кстати, свои Роскомнадзоры, и они свои какие-то ресурсы, у них есть свои забания. Но когда я приезжаю туда, я остаюсь в зоне, если я нахожусь в роуминге своем, да, вот, то я нахожусь в зоне Роскомнадзора. То есть он меня пускает везде, куда Испания не пускает. Да, то есть меня пускают, потому что я, в принципе, я не испанец, им наплевать 10 раз на, или китайцы. Хочу прочитать по Тяньаньмэнь, я гражданин России, идите читай. Да, то есть, вот. Но я не могу зайти там, на запрещенные сайты российским Роскомнадзором. Да, то есть, если я приехал из России. То же самое с испанцем. А теперь, получается, испанец приехал к нам сюда с испанской симкой. Допустим, испанец. Ну, из этих 400-500 тысяч все-таки есть же какие-то иностранцы, да? Но он-то подпадает не под действие испанского Роскомнадзора, а российского Роскомнадзора. Причем я подозреваю, что все еще веселее. Он под действием и испанского, и российского, потому что российский просто добавился к нам, да? Но еще раз, традиционно, человек, перемещаясь со своей симкой, да, со своей симкой, всегда оставался в казарме своей страны виртуальной, да? Вот. А сейчас это правило нарушено. Интересный вопрос, как поведут себя операторы. Но, во-первых, самый интересный вопрос, что в отличие от виртуальных, ну, там, запрещенных наших экстремистских всяких разных сетей, которые отказывались с нами сотрудничать, судя по всему, операторы сотовой связи гораздо ближе к земле, им просто прислали списки, и они сказали, да, и, пожалуйста, ради бога. Вот в России вот это будет недоступно. Поэтому прижали, мне такое слово не очень нравится, то есть осталась прекрасная опция с этими есимками, ты спокойно ходишь по тем сайтам, которые у нас не запрещены Роскомнадзором, но они с той стороны отказываются нас обслуживать, с той или иной степени интенсивности. Потому что Google вообще жесточайшим
2: образом. Типа Netflix, да, какого-нибудь?
3: Netflix, ну, это детский сад, берешь простейший вот этот сервис такой, да, то есть и все хорошо. Ну, или симочку берешь свою, вот эту вот
2: симочку. И можно, тут вроде, если я с российской симкой попытаюсь, тут меня нет, не пустят, да. А если у меня иностранная симка, я могу...
3: Прекраснейшим образом, все будет хорошо.
2: Ну, тоже польза какая-то
3: причем,
2: есть.
3: Учитывая, что, нет, Netflix дешевле смотреть, просто купить вот этот сервис какой-нибудь, да, и смотреть, ради бога, себя. Сам-то сервисы не запрещены эти, да. Вот. А вот если вы идете, например, в сети типа гугловские, геймини, там, ноутбук LM, самая сейчас востребованная история, они там за нами очень жестко охотятся. Прям реально, жестче Роскомнадзор, я бы так сказал. Коллеги из Роскомнадзора, не обижайтесь, просто у Гугла ресурсов явно побольше за нами следить, и они прям вот реально. А есть еще те, кто сейчас одна из сетей просто периодически может, знаете, как сказать, все хорошо, у тебя приходят деньги с казахской карточки. У тебя там, ты VPN все время, там, допустим, из Израиля, да, ты зарегистрировался как, ну, допустим, немец, да, немец, живущий в Израиле, пользующийся казахской карточкой, вообще интересное сочетание, да, но формально, юридически, ради бога, да, но иногда он говорит,
2: а ну, Златан Ибрагимович же играл в футбол за сборную Швеции, правильно?
3: Много разных историй бывает. И она вдруг в один момент говорит, стоп, покажи, пожалуйста, паспорт. Ты не показываешь паспорт, и тебя удаляют аккаунт навсегда. То есть есть такая история. Поэтому здесь, да, и это как раз во многом. А когда ты с той симкой идешь, ты для них прям реально гражданин. То есть они знают, что это не просто VPN, а это еще и... То есть это симка обыкновенная, да. То есть в целом она зарегистрирована, там есть фамилия, имя, отчество, да, где-то. И в целом это гораздо безопаснее, гораздо надежнее. Поэтому тут, да, вот Роскомнадзор так поступил с нами, а мы теперь страдаем.
2: Кстати, вот обо всем этом, ведь это все делается, ну, во-первых, для упорядочения нашего вот информационного поля, но и бороться с гражданами-мошенниками. Наш спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отчитался по этому поводу, там про уголовные дела сказал, 18 законов в этой сфере принято. Вот что скажете, как ваше ощущение, пошло вниз эта вот кривая?
3: Слушайте, мы 10 лет ничего не делали. Да, то есть просто давайте, вот, не знаю, сколько лет, но давайте Сбербанк позвонит, по-моему, лет 10 назад и появился первый. Да, то есть мы это время вообще ничего не делали. Поэтому очевидно просто, да, что любые подвижки в этом направлении отсекают так или иначе те или иные группы жуликов, потому что любой закон, вот мы сейчас можем с любой с вами посмотреть, в схеме жуликов наносит финансовый удар. То есть у них дорожает цена, там стало меньше карточек, да, то есть, вот, или симки. Вот, оформил 1 000 000 симок на человека. Не хочу обвинять никаких операторов, да, то есть, ну, кто-то занес один раз какую-то денежку и получил 1 000 000 симочек, да. Сейчас на каждого из нас с вами может быть зарегистрирован, по-моему, не больше 20 симок.
2: 20 там, да.
3: Значит, соответственно, если раньше... Вот, сколько нужно человек, чтобы вам обеспечить 1 000 000 симок? Уже там сколько там? Много.
2: 50 тысяч. Похоже,
3: да. 50 тысяч, да. 50 тысяч, пожалуйста. Вот, значит, найти им надо 50 тысяч человек. А кому-то им заплатить за что-то, да, это будет гораздо дороже. То есть каждый законопроект в этом плане наносит... Не существует и Макс в одиночку. Да, там просто была ошибка маркетинга, когда сказали, а в Максе не будет мошенников. Будут. Просто вопрос стоимости входа. Да, то есть, условно говоря, раньше им обходилось 10 копеек человек, сейчас 10 рублей. Ну, может, 20. Сейчас мне, причем я вот разговаривал когда с теми, кто этим профессионально занимается, они говорят, ну, вообще-то звонок должен быть, вот когда он будет обходиться им в 1000 рублей. Все равно, еще раз, очень важно понимать, мошенники, преступники всегда совершают свои преступления. Просто дорожает цена, и у них сужается очень сильно, знаете, как кормовая база. Просто по рублю вся страна, а по 1000 рублей, ну, условно, Лариса Долина. Да? То есть, ну, Лариса Долина нам, при всем моем к ней уважении, не жалко, у нее должен быть свой юрист, свой банкир, своя какая-то история. Она все-таки должна петь, а за ее деньги должны люди как-то ее спасать от этих историй. То есть богатые люди знают, как защищаться. Вот мы еще пока к этому не пришли, поэтому звонки периодически появляются. Да? То есть вот у меня там, мне тут недавно опять звонил мой ректор Сеченовского университета, да, то есть рассказывал
2: лично.
3: Мне... Конечно, конечно, лично. Естественно, лично. Вот я прям себе представил, я с ним хорошо знаком, но я представил себе, что он мне прям звонит, да, вот, и вот, ну, он сперва мне написал, да, потом позвонил, потом связь была плохая, когда он мне позвонил, это такой метод есть, знаете, вот как-то не работает, давайте там, в переписочку, там, что вам позвонит сейчас сотрудник ФСБ, у нас там некоторые проблемки, вы ему все расскажите. Вот, я люблю, я отправляю туда, в службу безопасности пишу, но в Максе хотя бы появилась кнопочка сообщить о...
2: Да.
3: Поэтому я думаю, что, свернуться к вашему вопросу банально, конечно же, изменения идут. Я думаю, что количество, вот когда пишут, что снизилось там в 2 раза, ну, количество звонков и разных историй, это очень похоже на правду. А, естественно, подобные вещи не губятся за один день, не получается. Ну, с любым видом преступности за один день вы не победите. Да? Но я думаю, что если вот это все законопроекты рано или поздно дойдут до... Ну, они же должны запуститься, потом отработаться. Там есть тюнингование программного обеспечения. Потом раскатывают фрагментально... чтобы не попасть в историю, как вот мы попали с белыми списками в Москве. Да? То есть это все на самом деле система телекома внешнего задачи выглядит просто, вот внешне выглядит просто, а на практике, когда ты окунаешься, там все, знаете, я бы сказал, лучше не подходить и не трогать, оно так на соплях все висящее, лучше, как и обычно бывает. Но я думаю, что все, кто сейчас говорит о том, что ситуация улучшилась, так, единого измерителя у нас нет, никакого объективного измерителя нет, он только вот у нас с вами в ощущениях, да? У меня в ощущениях, что существенно снизилось количество звонков.
2: Ну, обращение граждан, если только, если они куда-то обращаются.
3: Ну, давайте скажем, там же еще их должны зарегистрировать, да, то есть, поэтому был бы единый центр какой-нибудь, да, то есть, я когда, кстати, в админке служил, была идея сделать единый центр, чтобы все граждане писали через единый центр, а потом распределяли. Регионы, кстати, были против этого, да, потому что они же отчитываются, сколько было жалоб там по горячей воде, например, да. Вот, и была идея все-все-все, даже то, что в регионах стоит прием заявок, сперва прогонять, чтобы сверху учитывать табличку и знать, что вот в этом регионе там сколько-то объективно было. Потому что они же стараются, конечно же, наружу не показывать, сколько было объективных данных. К сожалению, объективных данных нет, есть только вот наши с вами впечатления об, этой, об этом событии, да. Единственное, я могу сказать, что я часто
2: стал...
3: Мне стали меньше звонить, но знаете, что заметил? Любопытно очень. А так как мне, ну, мониторю просто, да, то есть очень много появилось, это называется сейчас русская схема мошенничества. Где русскоязычных много? Сербия,
2: на
3: Израиль.
2: Играют, что...
3: А им деваться надо куда-то, понимаете, да, то есть они же есть мощности, да, то есть им надо куда-то идти. Вот я связываю, то есть я просто вижу мониторинг СМИ, да, то есть вот там о мошенничествах, там, в, где наши вот эти вот, то есть где много русскоязычных, либо уехавших, либо исторических, да, там вот наших стало вот прям, и схемы прям все те же самые, то есть чуть-чуть модифицированы от страны, там кто-то приезжает, вот свежую историю читал, что там вам положено какой-то перерасчет, да, то есть сейчас приедем, завезем вам деньги. Но сперва, чтобы деньги получить, нужно сперва немножечко дать, как выяснилось. Да? То есть, ну, то, в общем, короче, творческий потенциал высокий. Вот. Я думаю, что какая-то результативность есть. А другой вопрос, что все-таки там очень сильно зависит еще от связок между... То есть сами мошенники умрут ровно в тот момент, прям совсем, если мы говорим, умрут, когда не будет возможно получить деньги. Там все завязано на деньгах.
2: Ну, разумеется.
3: А это значит шлюз между криптовалютой и рублями. Потому что там по-другому никак не получится, да, то есть, вот, и вот когда этот шлюз убьют, а его рано или поздно, я думаю, убьют. А, вот тогда вообще будет бессмысленно. Слушай, какой смысл тогда? Ну, вот вы получите там код у бабушку обманете, загипнотизируете дистанционно, она пришлет ей смс-очку, она вам код сообщит от своих госуслуг, вы с этими госуслугами в микрофинансовую организацию получите на ее карточку придуманную 200 тысяч рублей, там, ну или сколько-то, да? А куда девать дальше?
2: А выводить-то надо как-то.
3: Да, именно выводить надо, потому что на самом деле парадоксальная история, что, конечно же, сейчас все организаторы этих историй там.
2: Я извиняюсь, просто к этой теме, чтобы закрыть новую схему вербовки дропперов. Это может коснуться каждого, поэтому я вот акцентирую внимание. К вам подходят на улице и просят перевести средства с карточки на карточку, а вам дают живые деньги. Вот в этот момент вы можете стать дроппером. Конечно, может быть, это и не связано, но лучше отказывайтесь, потому что это, за это уголовная ответственность у нас в стране, и замучаетесь там бегать, доказывать, что не верблюд.
3: Тут есть две истории. Первое, есть какие-то правила компьютерной гигиены, да, и какой-то вообще.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, в эфире «Радио Спутник», в студии я, Алексей Осин. Скоро вернемся, оставайтесь на орбите.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Клименко советует.
1: Вот сейчас действительно совет потребуется. На фоне дорожания модулей памяти говорят эксперты, согласитесь или нет, что в сегменте андроидов, смартфонов на андроиде, будет сокращение бюджетного спектра. И, в принципе, и так там падение больше 20%, минимальная цена может подняться до 38-45 тысяч рублей, да, а вот у Apple, у них наоборот получится, ну, не то, что они будут дешеветь, но, в общем, цены-то где-то будут оставаться стабильными, что скажете?
2: Я перед Новым годом, 2026-м, если помните, была совершенно дичайшая истерика, да, что все вырастет, что плашки памяти стоят уже дороже, чем компьютеры. Я, ну, не могу сказать, что я повелся, мне давно надо было поменять Mac, он у меня уже был там 5 лет, вот. И я выбрал себе, и я, кстати, благодаря вот этой вот истории, я сейчас, кстати, благодарен этой истерике, я вообще обычно покупаю минимальный комплект, да, а тут подумал, ну, если уже нас ожидает дичайшее повышение, да, ожидает, очень важно, да.
1: На больший срок надо взять.
2: Вообще, нет, я объем взял побольше, и диски взял побольше, и память взял, чему сейчас, кстати, безумно доволен, есть одно но, которое меня расстраивает, не подорожало. Почему? Потому что в конце прошлого года мы продавали ожидаемые продажи серверов и компьютеров для искусственного интеллекта, которые просто с оперативной памятью нам стало понятнее. Сервера нас с вами не касаются, а вот оперативная память нас с вами касается. Да? И мы продавали, что так как посчитали, сколько будет построено дата-центров, когда-то будет построено, в ней будет много серверов, нам опять на них наплевать, но в эти сервера появится оперативная память, которая нам не наплевать. Сложили сумму оперативной памяти, что ее столько нет, да? Дальше какой-то аналитик сел, да, и сказал, слушайте, ну, если столько памяти надо, то, наверное, цена вырастет, да? Ну, это логично, кстати, да? То есть, вот. И мы продавали, и все журналисты продавали будущий рост цен, который будет вызван тем, что еще не построено, что очень важно. А может быть, и не будет построено. Знаете почему? Потому что в свое время мы сейчас все забыли, как Китай опустил OpenAI, да? То есть, когда вот они все говорили, Трамп, помните, 500 миллиардов дадим, все будет дорого и богато, и вдруг Китай выпускает свой DeepSeek за 3 копейки. Да, да. А мы-то склонны к этому, надо дать должное, там, распознавание лиц в свое время, да, это была карточка за 40 тысяч рублей, которая одна с одной камерой была, то есть распознавание лиц, одна камера, 40 тысяч рублей. Сейчас это любой миниатюрный процессор за $5, у него там 10, в памяти 10, 20, 30, 40 лиц, да, и он вполне с этим распознается, поэтому может оказаться, что этого нет. Сейчас более взвешенные оценки, но даже вот вы сейчас произнесли цифру 38-40 тысяч, да, но вы знаете, что андроиды есть и за 10 тысяч.
1: Да и за 5 есть.
2: И за 5. Я пробовал. Я иногда Я иногда совершаю такие, знаете, акты.
1: Благотворить благородно.
2: Нет, это, знаете, это такая психологическая большая история. Мы же с вами не задумываемся, почему женщины по магазинам, они дофаминчик получают. Вот я иногда захожу на вот этот наш известный сайт китайский, да, то есть и покупаю просто в качестве дешево, да. Женщины покупают дорого, им это помогает, а мужикам хватает и самое дешевое. Вот я покупаю самый дешевый телефон, который найду. Потом с ним работаю, понимаю, что, ну, в общем, не, можно. Все, очень важно. Во-первых, можно, да. То есть, ну, там действительно цифра 5-6 тысяч рублей. Я думаю, что это не про реальную картину мира, а это про международную инфляцию вообще. Да? То есть, инфляция же не только у нас идет. Да? То есть, США, ну, когда у нас рубль укрепляется, да, тут же важно, это рубль укрепляется или доллар слабеет. Чувствуете разницу, да?
1: Да,
2: то есть,
1: конечно.
2: Когда рубль укрепляется, у нас как бы все хорошо, да, а если доллар слабеет, то как бы у нас ничего не изменилось, тоже может быть это хорошо, да, но это просто доллар, это, значит, экономика Америки накачивается долларами, да, то есть, собственно говоря, они там все больше имитируют, у них же пошли вот эти сборы с таможенных, не таможенных, как у них, тарифы, да, тарифы, то есть там реально хорошо идет,
1: пошлины,
2: и
1: да.
2: Трамп склонен раскидывать разнообразные вот эти все, они же тоже идут, да, то есть, и единственный выход, мы с вами знаем, и Хазин с этим иногда согласен, что единственный выход для Америки – обвалить доллар, просто он ожидает конца такого, но если с ним по-трезвому поговорить, он, конечно, тоже согласен, что они просто доллар должен подешеветь. То есть, если доллар в два раза, то есть, рубль в два раза укрепится, ну, или доллар в два раза ослабеет, да, соответственно, как бы меньше в два раза должен, на самом деле. Цифра номинальная, она одна и та же, но просто дешевле.
1: Но просто мы в прошлом году рубль, как бы, относительно других валют крепче укрепился к доллару.
2: Да.
1: То есть, не потому что... Ну, доллар-то, может, тоже падал, но по отношению к нему вот тут такая
2: ситуация. И к остальным примерно та же самая история. Не суть. Тут надо просто понимать, что это все не так просто, но вот я думаю, что в данном конкретном случае это возможно, даже не спровоцированная история продавцами смартфонов, да, но, естественно, все склонны. Слушайте, ну мы с вами точно знаем, что недвижимость регулярно заказывает специальные исследования, да, что вот дорожает, да, то есть, а те, кто на рынке ходит и пытается продать что-то, вдруг приходит и говорит: Герай, ну, конечно, ничего не дорожает, я продать не могу. Я вот, у меня был домик, да, я его маленький очень, то есть маленький домик, я его продавал 4 года. Я даже не могу сказать, не хочу говорить о том, насколько за эти несколько лет цена на самом деле снизилась. Угу. То есть то, что я выставлял, знаете как, подойди ближе, да, то есть вот я подходил ближе, ближе, ближе, все меня в конце концов устроило, да, но вот от тех цифр, которые мы с вами видим, скидка очень большая. Поэтому, я думаю, здесь примерно такая же история. Это такой, знаете, интервенция, так, смешная интервенция на повышение цен. Попытка повысить цены, да, за счет употребления в СМИ. Чтобы люди дернулись покупать. Давайте так скажем. Мы же там с вами под праздники, а сейчас вот лето, тишина. На складах завал. Что делать?
1: Ну, конечно.
2: К 1 сентября мы сами пойдем покупать, да, детям, да, потом... Там на праздники мы сами ходим. На 8 марта покупки растут, на 14 февраля покупки растут, под Новый год. А там не надо истерить, да? А вот летом что делать? Поэтому я думаю, это больше, все-таки это больше из этой серии. Хотя отчасти правда есть. Отчасти правда есть. Но я не думаю, что это прям вот, то есть оперативная память является самым главным звеном в цене вот этого продукта.
1: А, ну, кстати, вот у девелоперов, как они еще называются, или у риэлторов, у них прям зашито это. Значит, если вот прям сегодня не купишь, завтра просто вот ну так, так взлетит, да? Так да, рванет. Да. Вот. А, ну, вот такое, наверное, тоже, может быть, нам придется с этим сталкиваться. Я вот тут не до конца понял, но надеюсь на вас. Европарламент направил в Совет ЕС закон о добровольном сканировании сообщений для поисков материалов сексуального насилия над детьми. Так называемый зомби-закон. Очень негативно Павел Дуров отреагировал, который...
2: Да-да-да, я как раз ищу его сейчас.
1: Сказал, что когда-то это были трюки, которые использовали банановые республики, а теперь этим почтенный ЕС занялся. А кто будет сканировать и чье? Детский смартфон родители... Учителя, детский смартфон, полиция чьи-то, смартфоны или телефоны. Что
2: я
1: вот
2: бы,
1: здесь?
2: Я бы даже сказал, что в этой теме еще больше интересно, что за банановые республики.
1: Ну, это, видимо, любимый...

0: мы с вами знаем, что он, вот, по крайней мере, с точки зрения Франции, если почитать их прессу, никаких претензий к нему сейчас нет. Он отвечает на все запросы, которые к нему приходят. Да, то есть, и вопросы в соответствии с действующим цифровым актом, который работает на территории Франции. Почему Павел не хочет это сделать на нашей территории? Ну, там можно отдельную передачу посвятить, да, то есть и позвать психотерапевта обязательно, да, то есть обязательно. Но я думаю, что это все деньги. Павел в этом плане про деньги очень рационален, он действительно хорошо ведет. Он, конечно, ему надо держаться по-прежнему своей вот этой версии. Европа настойчива, говорит о том, тут мне единственное, что в истории Европы не нравится то, что они очень, то есть они не могут просто сказать, давайте при определенных обстоятельствах разрешим читать персональную переписку. Я в этом, знаете, меня там... кем хотите, да, то есть, вот, но мне кажется, что...
1: Без решения суда, ведь это важно.
0: Там же не про решение суда, там есть процедуры, которые это всегда остаются в истории.
1: Угу.
0: Более того, что значит не без решения суда? Это не по решению какого-то лейтенанта полиции, да, там есть процедура. У нас сейчас, кстати, в миниатюре это работает, когда есть специальный суд, например, по авторским правам, и мы блокируем историю. Но в суде это же невозможно, чтобы в тот же день ты пришел и в тот же день приняли решение, правильно? Но специально сделан такой отросток. То есть здесь же основная история, нужно прочитать сейчас. У тебя должны быть какие-то основания и должен быть какой-то надзор. Например, с разрешения прокурора. Мы, давайте, я не знаю, честно говоря, я спокойно к этому отношусь. Давайте скажем, гипотеза, что мы не очень доверяем прокурорской системе. Да? То есть там в этом плане необсуждаемая история. То есть они говорят, что если у нас есть подозрение, что данный человек, он просто может потом узнать, что его почту официально, он узнает, что почту его читали, и подать в суд. И там уже дальше отсудить, и прокуратура ему выплатит. То есть там система в этом плане открытая, ну, не публичная, никто не будет писать, что мы сейчас прослушаем там либо вашу, либо мою почту. Да? То есть, но вы можете об этом узнать, и вам об этом сообщат. Вот. И, соответственно, если будет ошибка, если там ничего не найдут, то у них там тоже будут свои проблемы, да, какие-то. Они же должны будут объяснить, почему они это решили, на каком основании они это решили. Поэтому тут сложно, знаете как, то есть я не очень понимаю, почему они... уперлись вот именно в детскую порнографию. Конечно, важная история. Но помимо этого есть еще наркотики, помимо этого еще есть оружие.
1: Синий кит есть.
0: Да, много чего есть. Я считаю, что вообще для того, чтобы нас нормально защищать, я понимаю, что, возможно, это единственный правильный вход. Да? То есть нельзя, если ты приходишь сразу, у тебя сидит... У них же такие же депутаты, ну, дай так скажем, любящие поговорить. Да? То есть,
1: ну,
0: поэтому,
1: да.
0: А против детей никто ничего слова же не выскажет. Да? Поэтому раз решили, два решили, три решили. И да, мы с вами понимаем, что... Понимаете, мы вообще должны понимать, что все это закончится все равно тем, что все равно так, это новая реальность, да, где ну вот в реальной жизни государство имело право читать почту писем. Их читали, да? То есть, вот почему? Потому что ну, это важная история. Кто-то прослушивает телефоны, мы с этим понимаем, все это работает. Мне кажется, что...
1: Перлюстрация здесь, это же называется, да?
0: Ну, можно придумать... Слушайте, можно придумать много слов. Есть разведчик, есть шпион, да? С какой точки зрения смотреть? Если мы с вами с точки зрения смотрим революционеров, а там у нас... проклятая охранка, то это иллюстрация. Если мы с вами с точки зрения безопасности, то это нормальная работа с безопасниками. Там все упирается в доверие общества в системе, раз. И второе, система контроля. То есть, как она работает. Как я понимаю, Европа считает, что у нее система контроля работает нормально. Да? И вот они собираются это провести. Павлу будет печально эта история, да? Потому что Европа в этом плане, как мы видим на примере Франции, не наш Роскомнадзор. Хотя Роскомнадзор репутацию свою меняет на просто работающее ведомство. Да? То есть, если вспомнить времена, оно с ним и переписывалось с Павлом, о чем-то его уговаривало, да, о чем-то еще что-то делало. Да? Вот. А я думаю, что это просто естественная история, да? Потому что мы живем сейчас... Это было здорово, когда, знаете, были дики с хохолками лет 15 назад. Да? Все это было очень смешно. В объеме там, 10 тысяч человек на всю страну. 20 лет назад, да, не 15, да? А сейчас это деньги, сейчас это массовость, сейчас это анонимность, да, и сейчас государство просто все, то есть я бы даже так сказал, я уверен, что если сравнить цифровой акт европейский с китайским, ну, у нас же жупел это Китай главный, да, то есть вот я уверяю, что, на мой взгляд, с точки зрения регуляторики компаний, с точки зрения регуляторики доступа к данным, да, европейский на порядок жестче, потому что у них некому было возражать. У них же нет индустрии, как у нас. Даже у нас есть Яндекс, Сбер, из-за чего у нас такой сейчас даже были очень плохие прогнозы по закону об искусственном интеллекте, да, а превратилось, сейчас приличное слово, охолостили. Да, то есть это такое русское слово, когда мы...
1: Или выхолостили, или охолостили.
0: Охолостили. Ну, там разные терминологии есть. Но охолостили, по-моему, звучит более правильно. Да, угу. То есть, еще раз, не готов на глубину.
1: Да я тоже, да. Нет, не
0: представляю. Я спрошу, кстати, ради... Нет, любопытно. Вот. И закон превратился в очень-очень милое бумажку, да, где там есть слово «поддержка».

0: Это главное, что нет регуляторики.
1: Углубить, да, и расширить.
0: Да, понятно. Вот. А у них там достаточно жесткая история, особенно все, что касается искусственного интеллекта, все, что касается доступа к персданным, потому что у них нет своего ни Гугла, ни Яндекса. Поэтому некому было возражать. И там на всю фантазию депутатов, прям на всю фантазию депутатов, то есть, знаете, как говорят, война за мир шла так хорошо и долго, да, то есть, чтобы до каждого, что никого в живых не осталось, но мир был достигнут. Да, поэтому на ближайшие там несколько, наверное, десятилетий в Европе ожидать появления каких-то серьезных игроков, наверное, уже не стоит. Да, потому что там просто поле зачищено, выровнено под среднестатистического бюргера, чтобы он смотрел только там футбол, например, ел только вот эту сосиску, заказывал, чтобы он приезжал только сосиска. Еще раз, ничего плохого-то в этом, кстати, нет. Но это максимально, на самом деле, возможно, Skynet так и будет выглядеть. Да? То есть не так, как мы его в телевизоре показывали. А вы знаете, когда все регламентировано, но цивильно. Вот у вас есть два сорта сосисок, там баварская там, и какая-нибудь еще. Да? То есть рулька обязательно. Да? Другой вопрос, что, знаете, как это тут сейчас кто-то говорит, камера, которая на нас смотрит, она же может там как-то там смотреть там...
1: С прищуром.
0: Да, с прищуром. А может уже там, знаете, куда-то закладывать свои знания. Да? Вот в Китае сейчас, кстати, очередная страшилка пошла, что Китай глобально переделывает свою систему контроля, а у них камер там вообще бесконечное количество, да, и внедряет туда искусственный интеллект, добавляет туда прогнозирование, добавляет еще, и все в ужасе сжались, так, знаете, но еще раз повторюсь, мне кажется, что европейская регуляторика, Китай – это детский сад. Ну, то есть в силу, но они как-то, они чуть спокойнее относятся к искусственному интеллекту, они уже ставят диагнозы нормально, спокойно, потому что им надо все-таки людей... Как, еще раз, не во всех историях, естественно, историях, но в каких-то простых, видите, там, желтые глаза, теплые уши, желтуха, да, иди пей таблетку А, да. Через две недели не прошло, ну, тогда давай с тобой врач повозится, да, но снимает нагрузку с системы, да, то есть в этом плане. И с мошенниками, кстати, вот я считаю, что это прям, вот прям, это, кстати, чисто азиатская история. Вьетнам, Малайзия, у них нет вот этого звонкового мошенничества, потому что они сразу прикрутили.
1: Угу.
0: А вот если вы хоть раз слышали, о чем говорят мошенники, ну, это вот, знаете... Ошибиться там сложно, да, то есть потом прийти в суд и сказать, что разорвали связь с бабушкой, да, я там ей хотел...
1: Лекарство поднести.
0: Лекарство принести, ну, сложно. Там все настолько узнаваемо, то есть просто слушаешь искусственный интеллект, слышишь, это мошенник, отключает связь, блокирует номер телефона, все, не надо ничего делать. Китай в этом пути сразу пошел, поэтому у них живут только нормальные, полноценные, вот знаете, как Остап Бендер, там, Глобый воришка, мошенники, вот как вот эти классические мошенники. Вот надо прийти и вживую поговорить.
1: Ну, кстати, это ведь параллель-то, закон тот же самый об иноагентах, вроде бы у нас он там более либеральный, а где-нибудь в Соединенных Штатах он прям, какой суровый, и тем не менее они протестуют против того, чтобы он, ну, протестовали, когда этот закон вводился, да, а про себя говорят, что у нас это правильно, а вот у вас такой же закон, это все очень плохо.
0: Ну, вот мы с вами об этом говорили, разведчики и шпионы.
1: Да, это я к продолжению, да. Вообще в хитах Министерство просвещения остается последние дни. Накануне мы обсуждали, значит, их идею, или не идею, как сказать, заявление, что, значит, дети, которые едят мармеладки и червячки, они какие-то вот странные, скажем так, да, и причем ссылались на психотерапевтов. Ну, в общем, им понравилось, ребятам из этого уважаемого ведомства, и они одобрили три сюжета для... компьютерных игр, ну, то есть вот три темы: обучающие, спасательные и развивающие. Ну, вот непонятно, к чему они это все сказали, потому что, ну, я не знаю, например, если есть игра, когда я оператор дрона, это ж не обучающий, хотя, может, обучающим назвать. Ну, там я непосредственно какой-нибудь вражеский автомобиль уничтожаю своим дроном, это же все-таки как-то вот жестоко.
0: Когда про образование возникает вопрос, да, то есть мы сейчас с вами можем улететь куда-то в другое место, да, то есть вот. Вот есть образованцы, да, вот, ну, просто есть такой термин образованцы.
1: Да, образованщина, да, есть.
0: И я в бытность своим советником приходил на совещание, когда там появляются образованцы, мне всегда хотелось очень бежать через 10 минут буквально, да, почему? Потому что, ну, я, например, у меня есть простой вопрос. Почему мой ребенок читает Момо? За что Герасим утопил Момо?
1: Да? Угу.
0: А что там делать? Почему не Гарри Поттер? Извините, я сейчас совсем обобщаю, да? Угу. То есть, вот, что такого сакрального
1: в Муме
0: и не сакрального в Гарри Поттере? Ну,
1: Ну, только, а дальше только то, что это свое,
0: я упрощаю,
1: а то
0: чужое. Я упрощаю ответ. Да. Это свое какой-то давностью, с какими-то непонятными словами, да? С какой-то непонятной моралью, кстати, если вот так уж совсем ее прочитать, вам профессиональный психотерапевт скажет, ну, я бы своему не дала, да? То есть, ну, потому что это очень такая травма для ребенка большая.
1: Там ужасы крепостничества уже, получается, ну, так?
0: Ну, там вообще проблема выбора, да, то есть, ну, мог бы сам шлепнуться, зачем собаку-то так-то вот. Вот. А, поэтому мне кажется, что все вот эти истории образованческие, они, да, и вот совещание, вот у нас вот идет такая дискуссия, да, то есть, и вот встает человек, уважаемый, на голубом глазу, младше меня существенно, но уже юное образование, говорит, а гарантируете ли вы, Герман Сергеевич, что с вашими идеями, да, а у меня была идея, ну, нормальная идея, она не идея, это просто одна из идей была, не у меня, естественно, но сделать такой, знаете, для каждого персональный учебник. Если мальчик не дотягивает корень корня, да, то ему переделывается программа из простой. Вот я, например, математику хватал сразу. Да, ребята, которые у меня были, ну, там надо было. И у тебя сразу меняется учебник, у тебя другие примеры, более простые, и тебя заводят через... Ну, нормально. Вот то, что сейчас делает нейронная сеть, кстати, я вас уверяю. Когда идет обучение иностранным языкам, почему у Duolingo упали акции. Да, потому что нейронная сеть под вас подстраивается. Она смотрит ваш уровень. Да, то есть, и вот, видите, встает молодой человек, такой молодой человек. Мне тогда было 50, а ему там, наверное, было лет 30. Да? И стоит таким, знаете, таким, вот, я прям вспомнил молодость, комсомол. У меня же был когда-то... Герман Сергеевич, а гарантируете ли вы, что с вашими методами, ну, дальше идет употребление компании, которые готовы были вот списаться, да, естественно, крупняк был готов, вот, а вы вырастите человека достойного нашего современного общества. Что можно на этот вопрос ответить? Скажите, пожалуйста. А я говорю, а вы что, гарантируете? И он пафосно говорит, да. Потому что у них есть не образование, я не знаю, чем он занимается, у них же много-много. Еще раз, не в обиду коллегам из Министерства образования, но это всегда очень тяжело. Поэтому вот эта история, но, кстати, я могу сказать, представьте себе, вы воспитатель детского сада. Вас все запугали. Родители совершенно бывают такие отмороженные. Давайте мы все-таки вернем, давайте чуть-чуть защитим коллег, Что я понимаю примерно, откуда это берется. И с мест пишут, коллеги, вы нам хоть какой-то ориентир дайте, ну, хоть какой-то ориентир дайте, да, потому что родители приходят спрашивать, ну, там в школах стоят компьютеры, дети играют, ну, почему нет, собственно говоря, там есть какие-то времена, что им рекомендовать? Конечно же, эта рекомендация, ну, так себе, да, к ней можно очень много вопросов. Перевожу на русский язык. Они не хотят видеть войнушек, да? Они не хотят видеть сексуализации.
1: И монстров каких-то.
0: Да, и монстров не хотят видеть. В этом я даже думаю, что это не такой ответ был, знаете, как, ну, вот есть ответы, да, то есть вот. А, потому что, вот представьте себе, где-нибудь там город, не Москва, но в Москве-то может все что угодно делать, да, где-нибудь в регионе, где и родители буйные, честно говоря, сами мало чего знают, да, и вот приходят люди там в папку поиграть. А там, знаете, какая задачка интересная есть? Когда, извините, вот, слушайте, играешь когда третьего лица, перед тобой бежит, ты как вот бежишь, ты за спиной сидишь, да, знаете, да, и там одежда, еще что-то, но видишь со спины. Я когда увидел, что у меня сын играет, а перед ним девочка, я говорю, а это что? Ну, вроде нормально. Но вопрос, если он себя ассоциирует, ну так, мальчик, перед ним девочка, вроде хорошо. Но с другой стороны, он себя ассоциирует с девочкой.
1: Почему?
0: Это он же игрок. Он же играет ей. А он играет девочкой. Вопрос, да? А если мальчик? Он смотрит-то на спину.
1: А если мальчик мальчиком играет, это...
0: Это хорошо, но смотрит-то он сзади и украшает это все, понимаете? Да, есть о чем задуматься. То есть я могу напридумывать там бесконечное количество историй. Я думаю, что в данном конкретном случае, именно вот с этой историей, я бы министерство наше не сильно бы козлил, да? Оно хоть что-то пытается сказать, потому что ему никто ничего не говорит. У нас же выходят депутаты, они опасаются чего-то. Но вы хоть раз видели четкое, вот знаете, вот четкое обоснование, почему это плохо? Вот Китай, на самом деле, они запретили в Китае, вот если там зайти посмотреть, вот если мы посмотрим игры типа Геншина, да, у них там унисекс такой, так называемый. Мальчик очень похож на девочку, девочки, мальчики с девочкиными такими вот чертами, нежными такими, да, девочки такие себе тоже. Вот в Китае-то вот это, они четко говорят, так нельзя. Мальчики должны быть мальчиками, девочки должны быть девочками, да. Это хотя бы понятная история, да, то есть ребенок должен чем-то играть, да, то есть я понимаю эти претензии, но они же не катастрофичные, они же не запрещают игр, да, они очень четко дают рекомендации. Игр, ну да, стрелялка, а что, мы с вами не играли в Зарницу, у нас вся страна выросла на Зарнице.
1: Да, конечно.
0: Что мы там делали, простите? Мины клали, ранили, Спасали девушек, там вытаскивали
1: их. Это спасательные тут есть.
0: Ну, там можно так спасательное подтянуть, знаете, что будет такое, знаете. Поэтому я думаю, что здесь... Это говорит некоторая озабоченность общества, да, то есть, вот, к счастью, все это быстро очень проходит. Я думаю, что до Думы, даже когда-то это и дойдет, уже будут какие-то другие проблемы, да, то есть, вот, но в целом нехороший симптом.
1: Ну, я бы, у нас минутка только осталась, да, мне кажется, что они пытаются все зарегламентировать, потому что я тоже, например, против, когда там кровь хлещет, руки, ноги отрываются.
0: Китайцы ничего сделали. Кровь должна быть зеленого цвета.
1: Ну, тоже, например, кстати.
0: Еще раз, но тоже, если задуматься, я вас уверяю, никого. Игроки выбирают цвет крови, чтобы, если, не знаю, я так поигрываю периодически, да? И говорят, а у тебя какой цвет крови? Я говорю, красный. Говорят, ну, это не модно.
1: Кстати, почему у докторов зеленые, даже не белые, вот у хирургов, а именно зеленые, вот как раз с этим, мне кажется, связано.
0: Нет, у них разноцветные, разные. Да, бывает. Есть нет, темно-синие, кажется, да. Есть желтые, есть... Знаете, как это? От вкуса главного... Я специально уточнял, от вкуса главного врача. Мне один раз просто пришлось переодеваться, я говорю, а почему? Он говорит, а просто вот мне понравилось.
1: Так, так надо. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
6: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чад?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
6: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все – и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Создатель сайта «Миротворец» объявлен в розыск в России. Несколько районов иранского города Амедие подверглись ударам снарядов США. Калининградский губернатор заявил о достаточном объеме топлива в регионе. Подробности далее. Создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука, который включен Росфинмониторингом в перечень террористов в России, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в российских правоохранительных органах. Российская база МВД также это подтверждает. Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Родины. На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрий Бланер в интервью местному изданию. Он напомнил, что урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после начала на основе договоренностей, достигнутых странами на переговорах в Беларуси и Турции. По мнению министра, сейчас уже будет очень трудно найти какое-либо соглашение. Его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон. Украина, очевидно, встанет перед решением идти ли на компромисс, в том числе и в том, что касается территории, заключил Бланер. Обращение президента США Дональда Трампа к нации 17 июля будет посвящено иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года, утверждает журналист телеканала MC Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме. При этом сам глава государства отказался называть тему предстоящего обращения. Трамп ранее анонсировал обращение к нации на неназванную тему. Оно состоится 17 июля в 4 утра по Москве. Американский лидер уже не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден. Несколько районов города Амедие на западе Ирана подверглись ударам американских снарядов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Кроме того, отмечается, что взрыв раздался в иранском городе Бушер. Ранее центральное командование США объявило о третьей подряд ночи ударов по объектам Ирана. Мужчина, спасаясь от сотрудников военкомата, переплыл реку Десна в Черниговской области на Украине, сообщило издание «Страна». Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Объема топлива в Калининградской области на сегодняшний день достаточно для обеспечения потребностей жителей. Перебоев с поставкой нет, заявил губернатор Алексей Беспрозванных. В начале июля президент Владимир Путин поддержал обращение Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. 4 июля сеть АЗС «Балтнефть» в Калининградской области частично возобновила розничную продажу 92-го бензина, а затем и дизельного топлива. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, мировая политика, с Генри Сардаряном.
3: Алёша Тимофеев.
2: Генри Тиграм здесь, Алёша Тимофеев здесь. Значит, и слушатели наши здесь.
3: Вот, пока ты сказал про слушателей, я в четверг был в магазине одном на Добрынинской. Я встретил человека, который знает наизусть все наши эфиры от первого до последнего, поэтому я передаю привет Максу.
2: Наши именно?
3: Никакие другие его не интересовали. Он помнил все приколы, все шутки наизусть, которые у нас здесь были. Называл тебя, сказал, что как он сам предпочитает, чтобы его называли Алёша Тимофеев.
2: Да.
3: Поэтому, все Макс, знает. Если ты нас слышишь,
2: Макс,
3: то привет
2: тебе. Спасибо тебе, дорогой, что с нами. Пиши нам, вопросы задавай, да. Если такой активный. Тут или стишки. например. Значит, ни одного изъяна у Генри Сардаряна. Вот смотри, Кузьма тебе посвящает. Да? Да. Если он, я не знаю, про тебя, если он еще в шпагат среди женщин сядет, как Ван Дам будет, не знаю, про тебя или нет.
3: Слушай, во-первых, если я буду среди женщин, не уверен, что я буду садиться на шпагат.
2: А ты, кстати, на шпагат садишься?
3: Нет. А ты?
2: Изъян, вы говорите без изъяна. Вот, видите, и выявили, на первой минуте эфира выявили изъян. На шпагат не садишься.
3: Не сажу, вот это да.
2: Принципиально, брат, или?
3: По религиозным соображениям. У меня растяжка нормальная, просто вот как-то я не додумался до того, что мне надо садиться на шпагат, если... Задача стоит, я могу, но как бы надо поработать над этим.
2: Если нужно. Так, ну что, Владимир Путин сделал ряд заявлений. Сила россиян в том, что они всегда преодолевают все трудности. Это и так, и хочется сказать, к сожалению.
3: К сожалению, не подборешь, да?
2: Да.
3: Ну, было, да, где-то такая шутка была, что после жизни в России человек автоматически должен попадать в рай, потому что это большое количество испытаний, но... Если на это посмотреть с такой глубокой академической точки зрения, в действительности, начиная с климатической зоны, в которой мы находимся, да. Это уже сложное, очень большое испытание. Самая северная точка Соединенных Штатов Америки, если не считать Аляску, вот самая северная их точка находится на той же широте, что Сочи. То есть вы понимаете, что все остальное у них южнее значительно. Мы страна очень северная, это первое, дает о себе знать. Второе. Исторически так сложилось, что вот вся эта наша территория покорялась большим трудом достаточно и никогда не была чем-то само собой разумеющимся, и приходилось населению отстаивать свое право жить на этой земле, наверное, больше, чем большинству народов в мире, это абсолютно точно. И как результат от этого есть, мне кажется, определенный психотип, в котором мы явно ничего хорошего не ждем. Вот в такой вот далекой перспективе знаем, что рано или поздно все равно шандарахнет. Поэтому люди все время на любой праздник друг другу обычно желают мирного неба над головой и прочих вещей. И плюс к этому уже специфика нашего внутреннего устройства,
2: вот
3: внутренней
2: давай
3: жизни.
2: Вот это тоже пару слов. Да, географический детерминизм Петерима Сорокина, конечно, да. Конечно, да, рулит, решает и прочее, много чего обусловлено. Хотя мы такая большая страна, что у нас и север, и юг, и запад, и восток, и все, так сказать, все это переплетено воедино. А вот эта история с тем, что воспринимается многими как... череда какая-то регулярная, причем экспериментов каких-то.
3: Угу.
2: Вот это...
3: Ну, это и мне очень сложно, пока что я не дошел до того, чтобы быть в состоянии ответить, откуда у нас вообще бесконечная проблема этого кризиса идентичности. Вот я не знаком с ситуацией, когда представители другой цивилизации убиваются насчет того, что, возможно, они являются частью третьей цивилизации. Вот нет такого. У западной цивилизации не возникает этого. У конфуцианской этого нет. Ни у африканской этого не возникает. В нашем случае вся наша история – это история конфликта между собственной идентичностью, желанием быть частью западной идентичности – и вытекающих из этого попыток построить модели, основанные на западной цивилизации, западной культуре. И таких моделей только за 20 век было три. Мы сначала попытались на короткое время конституционную монархию. После нее была попытка построить, ну, я уже не говорю про временное правительство. Потом еще одна западная модель в виде марксизма. И после этого западная модель в виде либеральной демократии. Это все за 100 лет, даже за меньший период, можно сказать, за 75, там 76 лет. Три разных западных модели попытка построить. Про все остальное я уже не говорю, и про культуру, и все. И делается это, обычно это получается, если очень прям насильно, жестко, и в стиле Петра Первого. Нет, будете бриться и будете носить парики, как я сказал. Так вот, само по себе. И как только проходит достаточно небольшой отрезок времени, происходит обычно откат от вот этих попыток. Для нас это тоже достаточно хорошо известно. Но сам по себе этот феномен бесконечных экспериментов над собственным обществом, я сам считаю это очень большим злом. И вообще в целом считаю, что попытка ломать социальный порядок, она не может априори привести к хорошим результатам. Она в любом случае отбрасывает. А единственное, что работает, это попытка, исходя из данных, которые у нас есть в том или ином обществе, попытаться именно на основе этих социальных институтов построить политические, экономические и прочие институты. Они не бывают хорошими и плохими. Это вот первое эпистемологическое заблуждение и методологическое, которое у нас может быть, это что институты могут быть хорошими и плохими, социальные. Социальные институты — это данность, это практически явление природы. Ну, я как бы утрирую, естественно, это абстракция, это плод человеческого мышления, но общество на протяжении тысячи лет вырабатывает в себе такие нормы поведения, что мы о них не задумываемся. Но они у нас на уровне бытовой культуры, на уровне бытового поведения, мы редко когда думаем, а что же является корнем вот нашего такого паттерна поведения, что я в автобусе буду вести себя так, на работе буду общаться таким образом, с женщиной так, с мужиками надо себя вести так, это камильфо, это не камильфо. Если пытаться это все ломать, это можно сделать. У нас есть примеры, вот, скажем, советское общество, да, пыталось создать советского человека. Отчасти это удалось, очень много всего нового было внесено, внедрено, и по всему постсоветскому пространству такие советские люди живут до сих пор и даже отчасти воспроизводятся в следующем поколении в отдельных паттернах. Но кардинально сломать хребет цивилизационным основам, культурным основам, я лично считаю невозможным, потому что у них намного более мощные трансцендентные основы такие, жесткие. И поэтому это редко работает. Лучше, на мой взгляд, идти путем поступательным. Есть у нас качество, знаешь, у любой такой ценности есть положительное и отрицательное качество. У любой, она все очень двойственно. Из серии индивидуализм, скажем, американский, у него есть, безусловно, положительные качества, что это люди, которые готовы добиваться, достигать, неуемные, это хорошо для бизнеса, для всего прочего. Но индивидуализм в гипертрофированной форме – это отсутствие общего блага, то есть абсолютное наплевательство людей на окружающих, может быть, если его гипертрофировать и дать развиваться в этой степени. Как у Аристотеля, что каждая из форм правления, она имеет под собой крайность, которая может стать катастрофой просто для того или иного общества. Здесь ровно то же самое. В нашем случае иногда коллективное мышление нашего населения, оно является...
2: Это не миф, бро, вот коллективное мышление нашего населения. Разве Россия не индивидуалистична?
3: Почему? Вы знаешь, смотря в, я согласен, смотря в каком вопросе.
2: То есть коллективизм, значит, это же да. Было явление, которое нас, ну, как бы навязывали, понимаешь?
3: Ты знаешь,
2: и не получилось.
3: Это супер тема, я о ней думал вот всю эту неделю по разным причинам. Вопрос именно в том, что есть коллективизм. Если под коллективизмом понимать, что мне моего не надо, давайте мы все будем на равных условиях, я не про это. Я скорее про то, что индивидуализм, он предполагает наивысшую степень готовности человека брать на себя индивидуальную ответственность. Мой провал – это мой провал. В нем не виновато ни государство, ни общество, ни сосед.
2: В этом смысле мы коллективисты. Скажи, в этом смысле мы
3: самое первое, что будет? Да это не страна. Да, ну, что ж такое-то? Ну как так допустили Сталина на вас? Нет. От чего? От того, что мы в первую очередь ждем чего-то от больших коллективных институций, которые должны для нас...
2: Потому что ничего не было никогда, может быть, поэтому...
3: Нет, может быть, а с другой стороны, вот мы находимся на, в общем-то, границе с западной цивилизацией, но мы видим, что у нас наши политические системы, они не последние 30 лет различаются по своему развитию, направлению, что для нас... Вполне себе характерно восприятие правителя не как вождя, который, знаешь, вождь, он может не справиться с задачей, и тогда до свидания, а практически жрец, человек, который, от которого зависит, солнце встанет утром или нет, человек, который определяет так масштабно вообще всю суть нашего существования, бытия. Ну, вся наша история, она такая. То есть мы изучаем нашу историю через правителей. Мы знаем, что если пришел, значит, Петр Первый, теперь все будут бриты, в чулках, да, и в этих. Придет Александр Третий, будет русский мир, да. И совершенно все другое. Придет Ленин, будет так. Придет грузин Сталин, значит, хинкали массово популярным станет в обязательном порядке, и политика, и бюрократия станет работать иначе. И вот, ну, вот может прийти, допустим, Хрущев и засадить всю страну кукурузой. И не будет вот институции, которые скажут, что это, а может, не надо? Ну, давай рассчитаем, может быть, посмотрим. Нет, потому что у нас такая политическая культура. Можно говорить, что вот было бы хорошо, если бы она... Но она такая не сейчас, не 100 лет и даже не 200. Да? Это что-то очень характерное, многослойное. И поэтому, если строить на этом, исходя из этого, ну, надо понимать, что население будет ждать этого. Даже, на мой взгляд, к власти вполне может прийти человек... такой субъективно сам по себе очень либеральный, и за очень короткий период времени он начнет перестраиваться на то, чего от него ждет население. Просто вынужден, он не сможет сосуществовать с населением в условиях, когда у него запрос один, а он как-то видит себе совершенно иное движение.
2: Мне кажется, здесь еще, конечно, играет роль, есть дурацкое это выражение, приписывают, я не помню, Чедаеву там, или Герцену, значит, что в России нет истории, есть география, да. Ну, что она такая огромная, так сказать, да, и пока, ну, мы знаем еще там, еще недавно в каком-то регионе вот вполне себе 90-е могли были быть. Ну, вот, так сказать, да.
3: В Москве в отдельных районах.
2: В отдельных районах. Совершенно верно, да. А может быть, поэтому система настолько, она вот, так сказать, распространена в пространстве, что ей сложно, сложно меняться. И поэтому она в большей степени
3: 100% влияет. Нельзя управлять самой большой страной с несколькими десятками миллионов квадратных километров так, как Люксембургом. Это очевидно, вполне понятно. Но другой вопрос, почему я не согласен с тем, что в России нет истории, есть география.
2: Я тоже не согласен.
3: Это почему? Ерунда, потому что именно такой размер страны – это осознанный выбор русского народа. Это результат его действий. Это не то, что славяне, отродясь, жили на границе с Китаем, с узбеками, с грузинами, там, армянами, а на западе с поляками. Это не так было. Это очень успешная, с цивилизационной точки зрения, безупречная экспансия русских в виде Российской империи на большое пространство, которое осуществлялось прямо образцово-показательно и позволило создать мощнейшую Российскую империю с единым цивилизационным пространством. И тогда возникает вопрос, а другие тоже хотели? У поляков, у них имперских амбиций, будь здоров. У них среди славян не получилось построить такую империю. И ни у кого из славян не получилось, кроме русских. Это показатель, тем не менее, особенной роли, особенного места вот в этой части мира, по крайней мере, культурной, которая позволила русским создать то, что никто другой не смог. Это данность.
2: Так, ну вот тут пишет до Петра. Ну что, а до Петра этот Владимир был, который выбирал, например, всем веру. Вы задумывались вообще об этом? Конкретный человек взял и выбрал, значит, предопределил, да? Человек пришел, у него, так сказать, был тендер. На этот...
3: Ну, где так было, честно, нет, чтобы это, не врать. Да, это нормальная просто... для того времени практика. У вас бог сильный, у меня слабый. Ну, в древнем мире. Ну, если мы тут битву проиграли, у римлян так было принято. Слушай, они нормально сражались, у них сильный какой-то бог, давай его в пантеон тоже нам внедрим, будем ему тут.
2: Значит, этот, господи, Рюрики и прочие, которые пришли. Хотя кто-то сейчас оспаривает, но ладно. Значит, так, что еще? Вот давай тоже коротко из заявлений президента. Путин подчеркнул важность обратной связи с народом. Вот тут тоже... Есть проблемки, как говорится, да, и хочется, 100%. Так сказать, хочется обсудить, почему у одних получается, у вторых не получается.
3: Что получается, не получается?
2: Обратная связь, выстраивание нормальной, эффективной
3: обратной
2: институты, связи.
3: Институты, которые существуют в стране для обратной связи, они абсолютно не имеют ничего общего с тем, как это может функционировать в таком обществе, как русское общество. Это институты Франции, которые внедрены в русское общество, и они, естественно, не работают. Нет, тут можно, конечно, мне нравится приводить эту аналогию, можно вот сидеть и говорить: Лёх, знаешь, вот представь, как круто было бы, если бы мы с тобой могли бы два колеса соединить цепочкой, поставить туда педали, крутить их и вот так ездить. Ты бы сказал, ну, так есть же велосипед. Я такой: не, не велосипед, вот два колеса, цепочка, педали и руль. Вот мы примерно тем же самым занимаемся. Мы говорим, вот классно было бы, если бы был институт для обратной связи. Институтом обратной связи обычно являются представительные органы. Да? Они по-разному всегда везде называются. В нашем случае это парламент. Наш парламент, я не, как бы, дай бог здоровья, и чтобы все было хорошо, но наш парламент построен на основе западных принципов формирования, партийного представительства. При всем уважении к коллегам из различных партий и так далее, партийное представительство в России, на мой взгляд, очень искусственно. Оно изначально построено на функции разделения людей. Причем разделение абсолютно искусственного, потому что православные коммунисты, там, значит, представители вроде как правой партии, ностальгирующие при этом по Советскому Союзу. Там, ну, я не буду даже сейчас вот в конкретные примеры уходить.
2: Для Но людей это все про людей, это просто
3: да,
2: люди такие.
3: Да, это просто люди, и как бы люди, когда голосуют, они голосуют, что ему нравится вот этот мужик с этой силой какой-то. Но никаких оснований, которые были в западных обществах, мы же понимаем, как в западных обществах возникали политические партии, кто за ними стоял. Угу. В России нет этих условий, в России нет укрупненных таких групп, финансово-промышленных, которые друг с другом борются, одни с другими. Нет, имеется в виду, ты же понимаешь, что за этими партиями это не то, что вот этих финансируют эти ребята и хотят за счет них погубить вот тех. Те борются кулуарно, подковерно, мы время от времени видим, как кого-то оттуда выбросили из-под ковра этого. Но это не в парламенте происходит. Почему так? Не потому, что у нас плохое общество, люди тупые или еще что-то. Нет, потому что у нас не было такого исторического и культурного контекста, который был в западном обществе. В нашем случае исторический культурный контекст, который был, это соборность. Просто ее все пытаются понимать в средневековом смысле сейчас. Вы же крестьян будете возрождать, что ли? И вот так писать. Нет. И, на мой взгляд, мы всегда вот можете пообщаться со своими знакомыми, их поспрашивать. Допустимо ли для наших людей, чтобы один и тот же депутат, допустим, вчера отвечал за культуру, сегодня за финансы, завтра за спорт, на следующий день за здравоохранение? Они скажут нет. Скажут, что он же не специалист, как он будет принимать хорошие законы. Вот итальянская, любая европейская политическая культура, она как раз предполагает, что политика – это просто профессиональный род деятельности, который отвечает за то, что человек должен быть в состоянии продвинуть законопроект среди политических деятелей в парламенте, выбить бюджет и договориться со стейкхолдерами такими основными. В нашем случае мы не этого человека ждем. Мы всегда говорим, если он отвечает за оборону, он генерал хотя бы, если человек за здравоохранение, за там, науку отвечает, академик, за здравоохранение, врач, знает, потому что если нет, ты иди сначала опыта наберись, потом только этим занимайся. Это типичное представительство по там, своего социального класса, социальной группы, по профессиональному принципу. На мой взгляд, намного в тысячу раз эффективнее было бы, если бы вместо искусственного партийного разделения мы бы выбирали этих представителей от социальных групп по принципу их профессиональной принадлежности. Вот мы, допустим, профессура, да, представители науки и образования, у нас было бы 4 места для представителей вот этой группы. И мы бы сначала на уровне регионов, потом федерально могли бы проголосовать. Именно только мы, сотрудники вот этой сферы. И выбрать 4 людей, которым мы, конкретно ученые, доверяем. Они не ориентируются в вопросах, я не знаю, здравоохранения, гинекологии, каких-то более или менее интересных вещей. Они идут туда представлять наши интересы. Ровно таким же образом поступают, я не знаю, айтишники, сфера культуры, сельское хозяйство. И после этого вот этот орган соборный, который представляет разные социальные слои, социальные группы населения, мы прекрасно понимаем, что любой законопроект, который туда входит, могут стать ученые и сказать, ребята, это все хорошо, что вы, я не знаю, сельхозке помогаете, но вы этим нас погубите, потому что. Или сфера здравоохранения говорит, это хорошо, что вы будете наращивать тут производство, знаешь, но это для людей вредно.
2: Но в этом хорошая как бы история. Любопытно, хорошо, значит, такое профессиональное, да, профессиональное с точки зрения профессии.
3: Я сейчас скажу и просто вот скажу же, что хочешь. Я считаю, что главная проблема нашего общества, нашей страны в одном – что мы вместо того, чтобы заниматься искусственным поиском, нам нужна социал-демократия, либерал-демократия, может быть, опять возврат к марксизму. Нам нужно только одно – меритократия, больше ничего другого. Чтобы власть была представлена наиболее подходящими, квалифицированными людьми для этого. Людьми. Чтобы у людей в стране людьми не возникало сомнений, что это сват, брат.
2: Вне зависимости там, от Франции или, не знаю, там, Америки, Британии и любого другого парламента. Так сложилось исторически, что все равно общество идеологически делится как бы на это можно назвать там консерваторы-либералы или там, не знаю, прогрессисты-консерваторы. Ну, так все равно, так оно происходит.
3: Ну, просто не везде, Лех, в этом вопрос. Знаешь, вопрос еще. Ну, вот, допустим, в исламском мире не было либерального движения. Оно возникло только в рамках западной цивилизации. В русскую реальность оно попало через философию, литературу.
2: Но там людей, тоже были, там значит, одни допускали возвращение каких-то этих местных традиций, там, языческих еще и доязыческих. Там у персов, например, какие-то, да. Наврузы, например.
3: Нет, это другое, этническое стопудово. Я имею в виду либеральная идея о том, что без всякого бога у человека по факту рождения есть права и свободы, что власть должна быть ограничена еще и документом каким-то. Это сугубо и исключительно плод развития западной политической философии. Можем потратить всю вторую часть, я попытаюсь объяснить, почему вот на Западе это имело место быть. У этого тоже есть вполне себе конкретные причины, исторические и прочее. В других цивилизациях этой темы не происходило. Когда возник либерализм, реакцией на него стал консерватизм, естественно. Потому что пока не было либерализма, быть консерватором смысла нет. От кого ты защищаешь монарха?
2: Но как там реакция были споры на либерализм? Старых и новых эти еще. Это еще до появления либерализма. Как явление. Эти споры существовали в Древней Греции.
3: Ну, имеется в виду, что не было сформированной идеологической платформы, которая могла бы служить основанием для возникновения прям политической партии, которая будет притворять ее в жизнь. Так в целом для общества человечества.
2: Можем назвать это отцы и дети. Можем назвать это отцы и дети.
3: Да, это, нормальное явление.
2: Вот это разделение на отцов и детей. Причем это же не возрастные какие-то показатели, а это способ мышления. Одни, так сказать, за прогресс стремятся, значит, вторые начинают туда-назад, все назад-назад, раньше было лучше.
3: В таком ключе, да, можно сказать. Но тут, опять же, вопрос глубокий с какой точки зрения. Идея о человеческом обществе как о развитии из точки А в точку Б, то есть о прогрессе, да, она в первую очередь характерна для эпохи Просвещения и всего, что было после этого. В средневековом европейском обществе человек не воспринимал, что у него должно быть развитие. Он жил в ожидании эсхатологии, жил в ожидании апокалипсиса, и вся задача была, что какое развитие, если все заканчивается концом света, и ничего другого не будет. Поэтому там представление о жизни достаточно линейное, оно плоское, нет точки А и точки Б. Есть вот точка, где мы сейчас находимся, это наша земная жизнь, а главный смысл – это жизнь загробная, а до нее, значит, будет там вот то, что будет. И во многом это характерно и для исламского общества, которое, скажем, достижения в медицине, в астрологии, в астрономии и в прочих вещах у тех же арабов до принятия ислама и после принятия, это очень разные вещи, потому что ислам начал категорически плохо относиться к целому ряду явлений, допустим, скрытие человека. Категорически запрещено. Это объясняет, почему медицина в западных обществах быстрее развивалась. Потому что если ты вскрываешь человека, то намного проще понять, как там что работает и что с этим делать. Очень это все неравномерно было везде. Но само по себе, безусловно, разделение, что мы хотим этого, а мы хотим того, человек так устроен. Да, 100%.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказана программой «Секс-культ-просвет». К Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Так, продолжаем. Генри Сардарян.
3: Алёша Тимофеев.
2: Алёша Тимофеев. Все здесь. Светлана с нами. Все тут. Григорий, Андрей, все. Владимир, спасибо, что с нами. Спасибо, что пишете. Так, значит, Линдси Грэм.
3: Да.
2: Давай, Линдси Грэм.
3: Да.
2: Неожиданно скончался американский политик, признанный в России террористом-экстремистом. Да. А, значит, я не... Что сказать? Да, русофоб, там, понятно, наговорил кучу, и не только русофоб. Фоб все, кроме гома, понимаете, да. Вот все не любил, кроме, так сказать, одного. Ну и разные всякие какие-то пошли, значит, сплетни, слухи.
3: Что не сам.
2: Ну, типа, не сам, да. Кто-то говорит, кстати, не сам, а кто-то говорит, что после вечеринки, что перебрал. У него же день рождения был, который, судя по всему, пришелся на визит киевский. Ну, и типа там много всего было, всяких этих, да?
3: Ну, вообще так резко, да.
2: Вроде ну, неожиданно, говорили, типа, болеет, скоропостижно это называется да. В российской традиции. Что скажем?
3: Я, честно, как-то, не, во-первых, про... У покойника ничего плохого говорить не хочется, вне зависимости от того, сколько он нам гадостей наделал. Но в целом я просто не придаю такого значения его фигуре, что это просто феноменальный какой-то деятель, от которого так сильно что-то зависело. В публичном пространстве он мог испортить любую инициативу, любое начинание своими комментариями, перевернуть информационное поле. Но, тем не менее, это не та фигура, которая... Вот они говорят, что он просто огромное влияние оказывал на Трампа. Нет, в первый срок Трампа был одним из жесточайших его критиков. Потом у Трампа политика поменялась, они вроде как нашли общий язык на этом фоне. В Киев он летал, безусловно, и я уверен, что...
2: Ну, разве это не показатель?
3: Ну, я думаю, он на этом деле много зарабатывал очень вполне. Я просто... понимая, кто такие американские сенаторы, и как... Я не осуждаю, это их система, лоббизм там, это очень легальная процедура, он вполне вероятно, что все эти деньги даже честно показывал в налоговых декларациях, получал их на счет своего фонда от какой-нибудь общественной организации, которая в свою очередь получала их там с Украины еще откуда-то, поэтому никаких сомнений, что это хорошо оплачивалось, у меня нет. Явно взял он на себя роль главного такого ястреба по украинскому и не только вопросу. Тут вопрос в том, насколько это было востребовано. Скорее всего, среди республиканской партии, эстеблишмента и тех, кто это дело финансирует, есть группа людей, которым нужен и такой голос. Есть группа людей, которые заинтересованы в голосе и в контактах иного рода деятелей, вроде Уиткофа, Кушнера и так далее. А задача Трампа была и остается, это сочетать в своей команде одних, других, третьих, четвертых. Он так это воспринимает. Он не супер идеологизированный человек, который искренне верит в ту идеологию, которую преподнес во время выборов, и хочет что-то поменять, чтобы это было в соответствии с этой идеологией. Нет, он, скажу свою точку зрения, я думаю, что идеология Трампа впервые, точнее идеология, которую представляет Трамп, это впервые было опробовано Сарой Пейлин после выборов, на которых Обама выиграл у Джона Маккейна. Вот помнишь эти выборы. У Маккейна был кандидат в вице-президенты Сара Пейлин с Аляски. И она первый раз ступила на эту территорию, запретную территорию так называемой чайной партии, да, Tea Party, такого правого популизма, как его называют. Когда она начала говорить, что истеблишмент плохой, весь Вашингтон плохой, не просто демократы плохие или часть демократов плохая, а что в целом это Вашингтонское болото, и там и республиканцы, и демократы в этом замешаны. Ее несколько раз пытались в этом деле тормознуть, ее упрашивали, просили оставаться в более таком центристском ключе в мейнстриме. Но она, ну, вытянули, скажем, вытянули на пространство этого ультраправого такого консерватизма. У нее самой не получилось, ввиду того, что она женщина, а американское общество явно проще проголосует за африканца, чем за женщину, мы это уже видели. Это первое, что ей очень существенно помешало. А второй момент заключается в том, что Трамп, видимо, сидя где-то в Нью-Йорке у себя в офисе, наблюдал, что после избрания Обамы самая мобилизованная группа его противников – это не классические какие-то республиканцы. Это сначала была Сара Пейлин, потом возникла эта группа, которая называлась «Young Guns», по-моему, если не ошибаюсь. Туда входили этот Рон Пол, целый ряд там других таких молодых республиканцев, которые очень жестко Обаму травили прямо по каждому поводу и без. И Трамп понял, что единственная оппозиционная платформа, которая позволит ему мобилизовать сторонников, это будет вот такое вот белое мужское эгегей в американском исполнении такое. Если бы, я уверен, он знал, что Обаму можно погубить либеральными сказками и рассказами про свободу, денежный успех и прочие вещи, он бы двигался бы в соответствии с этим. Но на роль религиозного консерватора и традиционалиста, ну, он при всем уважении никак не тянет.
2: Вот про Линдси Грэма смотришь, значит, он сенатор от Южной Каролины.
3: Да.
2: Южная Каролина такой непростой, конечно, штат, да, ну, в самом названии понятно, что юг, но это не юг-юг такой, а сюда, конечно, он этот. И в этом смысле, ну, вот Линдси Грэм с его вот этими там фоточками, он, несмотря, он же республиканец, но такой тоже странный вот какой-то. Угу. Как это все сочетается и как, так сказать, это стало возможным, да, что у них сенатор вот такой, ну, как будто бы традиционно не традиционные, да.
3: Ой, у них, Лёх, система очень... вот помнишь, мы в той части начали говорить, что в России конкретно в случае с нашими особенностями, на мой взгляд, подошла бы такая система. Вот в случае с Соединёнными Штатами Америки, для них, на мой взгляд, идеальная система, очень классная система, когда вся страна разделена на мажоритарные округа, причем мажоритарные округа относительного большинства. То есть тебе надо не 50% плюс один, а просто больше, чем остальные набрать. Это сразу же влияет на электоральное поведение населения. Если ты гражданин Соединенных Штатов Америки и активно следишь за политикой, хочешь голосовать, чтобы твой голос что-то значил, почему там две партии? Их не две. Их больше 15 точно, 16 или 17 партий. Почему две участвуют в процессе? Потому что мажоритарная система относительного большинства всегда приводит к формированию двухпартийных систем. Это закон Морриса Дюверже. Почему? Ты смотришь, говоришь, ну да, конечно, мне нравится чайная партия. Они агрессивные, классные, крутые. Но учитывая, что если я проголосую за чайную партию,

0: истории, когда избирается кандидат республиканец, потом начинает голосовать по некоторым вопросам за демократов. Безусловно, есть обратная ситуация. Если ты избрался как республиканец, но все время ведешь себя как демократ, то на следующих выборах тебя республиканцы уже не выберут. Да, это, безусловно, так, придется отвечать. Но это есть, это первое. А второе, к чему эта история вся приводит, вот помимо этого относительного большинства и такого поведения, она приводит к очень большой децентрализации власти внутри этих систем. Вот, во-первых, каждый из депутатов, конгрессменов, да, там, сенаторов, они представляют вполне себе свой электорат конкретный. С другой стороны, да, сложно сказать, а кто же является руководством политической партии. Его нет в том смысле, в котором у нас тут Геннадий Андреевич Зюганов, ну, понятно, он главный, да, коммунист в стране. И прочее,
1: да, да.
0: Да, там это работает не так. Там верхушка, состоящая из разных лидеров большинства, меньшинства и всего прочего. И поэтому очень такой вот у них flexible, такой, знаешь, гибкий, супер гибкий подход, когда может быть человек утром одним, вечером другим. Это его проблема, как он будет совладать собственным электоратом. Хорошая эта система или плохая? Для них, на мой взгляд, очень хорошая. Почему? Потому что эта система работает 300 лет. Вот и у меня нет другого критерия для оценки управленческой системы, кроме ее устойчивости. Значит, все остальное – это последствия. Система, можно сказать, а эффективность. Но если система неэффективна, она не может быть долгое время устойчивой. Вот если система работает долго, значит, она рабочая в этих конкретных условиях.
1: Это удивительно, потому что собрались мужики в какой-то момент, взяли, написали, значит, конституцию, там, декларацию и прочее, прочее. И оно работает. Это поразительно.
0: Но оно, с одной стороны, поразительно, с другой стороны, есть очевидные причины, почему там это сработало, а ни в одной европейской стране, кроме Великобритании, где тоже устойчивая
1: достаточно
0: система.
1: Но там с нуля система. Тут традиция.
0: Вот.
1: Конечно, всё. Да.
0: Конечно, когда у тебя
1: нет... А у нас-то, мы-то в этом смысле могли бы стать, понимаешь, ты с этими сломами, вечными экспериментами, возвращаясь к первой, да, части, чем-то похожим. Собрались умные мужики, договорились.
0: Я думаю, такой шанс был в конце 80-х, да, но учитывая, что страной в этот момент управляла группа психически нездоровых либо откровенно враждебно настроенных к этому государству людей, они этот шанс превратили в возможность приватизации всего и вся по очень низким ценам. А вот конкретно в случае с Соединенными Штатами, конечно, если у тебя нет традиционного конфликта между новой буржуазией и старой земельной аристократией, у тебя уже полбеды позади. Потому что вся история европейского континента, европейской политики, это конфликт между зарождающимся новым классом, у которого явно финансовых, материальных ресурсов
1: новый
0: больше,
1: буржуа, да,
0: а политической, да, власти, да, никакой. Там этой проблемы нет. У тебя вообще выжженное поле. Хочешь этим дай, хочешь тем дай.
1: А тут еще Ватикан, значит, и все прочее.
0: Да,
1: прочее,
0: еще, да, плюс, да, внешний центр, да, силы, да, который, да, влияет на политику явно. Плюс внутренние религиозные проблемы. Тут этой проблемы не было. В нашем случае, на мой взгляд, в начале 20 века это нереально было урегулировать. Вот попытками просто возьмем конституцию, у кого-то спишем, сделаем, и тогда империя пойдет в другую сторону. Нереально было таким образом эти проблемы решить. А вот после построения советской власти, да, если бы, на мой взгляд, пошли бы человеческим путем, приватизировали бы только легкую промышленность, вот все, что касается такого, то, что сейчас назвали бы малым-средним бизнесом, вот приватизировали бы эти отрасли, стратегические отрасли остались бы за государством, политическая власть построилась бы не по принципу, что возьмем сейчас запретим коммунистическую партию, которая является, в принципе, ногой государства. Вот их две, условно, и только в советской системе это две срощенных в одну. Исполнительная власть и партийная власть – это столбы одной власти. Ее не запрещать, коммунистическую партию, и лишить себя любой системы управления, а постепенно превратить партийные органы в нормальные органы исполнительной власти – вместо вот партийного разделения, то, что мы говорим, создать это профессиональное представительство, и постепенно, по чуть-чуть, вот это гласность и все прочее, безусловно, хорошая вещь, свобода, ради бога, но постепенно, не как у нас принято, 70 лет ничего нельзя, потом резко, вот с завтрашнего утра, в 8 утра можно все, и чтобы люди сошли с ума с этого. постепенно, по чуть-чуть такой шанс был, и общество могло быть супер успешным.
1: Там любопытно, сейчас тоже пересмотрю, всякие эти выпустил. Но неважно, не будем, чтобы мне рекламу не делать. Про 95-96 год, вот выборы Ельцина вторые.

0: как накануне выборов Зюганов гонял в Давос на экономический форум.
1: Ну, это же
0: и как его там все... Так сказать, потому что никто не ждал, что Ельцин выиграет. 4% было.
1: 4-5%. Есть целая серия фильмов, которые мы не будем рекламировать, где сначала они как фильмы вышли, а потом сейчас публикуют исходники.
0: Да.
1: И там прямо супер интересно люди рассказывают, участники событий.
0: Очень интересно. Так, в Южной
1: Корее... Это сейчас мы вот перейдем к следующей новости. Но это знаешь, о чем вот все говорит? Мы с тобой обсуждали, у нас на передаче неоднократно на этот вопрос, я каждый раз возвращаюсь к этой точке, что вся наша история, вот самый радикальный, самый определяющий момент нашей истории, это всегда битва между доброй, иногда какой-то благожелательной нерешимостью и очень бывает озлобленной, но сверхвысокой степенью решимости. Вот каждый момент, когда у нас страна находилась в потрясениях, никто не может обвинить императора Николая II в том, что он был злым, кровожадным и прочим человеком. Но, на мой взгляд, в те моменты, когда любой из его предшественников прибег бы к виселице и к прочим вещам, он очень сильно предпочитал максимально вести себя в этих вопросах сдержанно. Человек, который был напротив него, Владимир Ильич, его очень сложно заподозрить в излишнем гуманизме и бесконечному стремлению к тому, чтобы, не дай бог, никто не пострадал. Вот явно не про него. Но отказать ему в решительности и в готовности на все что угодно пойти, лишь бы достигнуть цели, вот никто не может. И то же самое в конце 80-х. Я не уверен, что изначально Михаил Сергеевич Горбачев ставил перед собой цель распад государства. Возможно, он хотел чего-то хорошего.
0: Лучшего. Точно,
1: но абсолютная нерешительность, постоянный страх, уступки и все прочее. И в противовес ему человек, который был готов разрушить Советский Союз, лишь бы быть первым человеком, но был настолько решителен в этом, что это привело его к результату.
0: Доброта воспринимается как слабость и остается в конечном счете
1: в исторической ретроспективе. В первую очередь, для него самый ключевой, вот мы говорили про политическую культуру, самый ключевой для нашего населения критерий – это решительность. Неважно, в какую сторону. Вот как только оно видит бесконечно мощную политическую волю, оно готово поддерживать, идти, добиваться. Как только оно видит нерешительность, половинчатость, не дай бог отступить один раз от принятого решения, все, оно это кто, что, мы к такому не готовы. Это то, что очень не характерно для западной политической культуры. Для них компромисс – это и есть суть существования системы. Я начал, группы на меня наехали, я от этого отошел назад, все говорят, ничего, теперь компромисс, значит, всех все устраивает.
0: Знаешь, я думаю, что это не про народ, а про элиты, которые вот для элиты это важно, потому что если ты действительно нерешительный, значит, типа перестают бояться, значит, и позволяют себе мыслить о, так сказать, табакерке и шарфике,
1: вполне,
0: понимаешь?
1: Да, может,
0: а народ-то, я думаю, что нет. Народ в этом смысле... Кто его спрашивал-то когда? Ну ладно.
1: Но это же знаешь, какая тема? Тут такая двойная герменевтика. С одной стороны, мы всегда думаем, народ это как будто если они идут и голосуют на участках. Но на самом деле философ влияет на население. Он пишет книжку, эту книжку читает художник, художник рисует картину под впечатлением, эту картину может увидеть музыкант, написать песню, создается такая вот культурная атмосфера, которая влияет на народ. Но народ влияет на них. Эти люди, они так или иначе чувствуют изменения, которые происходят в обществе. Общество влияет и на философа, и на художника, и на кого угодно. Это не в одну сторону работает, не сверху вниз.
0: Ну да, вот что внутри... первичный рейтинг или это.
1: Да, поэтому или... вполне вероятно, да, он никуда не пойдет голосовать, ничего не будет делать. Но эта элита, она ощущает по этому населению, что что-то пошло не так, что-то поменялось.
0: Так, давай на выбор. На выбор, что тут у нас? Иран? Ну, там как будто бы не нет.
1: Опять 39-тысячная серия. Да. Опять обстреляли эти тех, те других. И не заканчивается конфликт, и не закончится. Мы это уже много раз говорили.
0: Тогда Франция. Ле Пен. Во-первых, суд принял решение, несмотря ни на что, допустить Ле Пен к президентским выборам. Значит, в следующем году...
1: Чтобы точно проиграли, правы.
0: 27-й год. Думаешь, проиграть?
1: Сто пудов.
0: Вот любопытная вещь. Я тут я думаю, какую французскую комедию посмотреть? Из современных.
1: Да.
0: Значит, в нашем переводе ужасный перевод, ни о чем не говорящий. Называется «Бобро поржаловать».
1: Я смотрел.
0: Смода?
1: Когда с севера на юг.
0: С юга, наоборот,
1: есть
0: на север.
1: Есть итальянский прикольный фильм, да. Франшиза по этой
0: С юга на север, значит, переезжает француз. И мне так, он неплохой, не хороший, нормальное кино можно, короче, посмотреть. Да. Там есть местечковые эти прикольчики, которые для нас сложно.
1: Знать, да.
0: Там 6 кадров переозвучили. Значит, я решил посмотреть про это. Это самая северная точка Франции. Просто самая северная. Ну и что-то я погрузился прям в изучение и прочее, там целые замки, ну классно так все. Все голосовали, вот эта вся часть, всю жизнь все голосуют за правых.
1: Да.
0: Всю жизнь просто все голосуют за правых.
1: В Италии тоже так работает. Вот. Север голосует обычно за правых, середина за левых. А юг как пойдет?
0: Да.
1: Вполне нормально.
0: Не принципиально, да. Да. Но я в том смысле, что... А почему ты так думаешь? Насколько я там...
1: Не, я скажу, почему я думаю так. Есть в политике вещи объективные, есть субъективные. Есть объективный запрос населения. Нам не нравится, куда идет эта страна. Это не первый раунд, когда этот запрос есть. Уже достаточно давно мы видим, что если в обществе отдельно взятые наиболее популярные силы – это ультраправые и ультралевые, это значит хана этой политической системе.
0: Да, да, да.
1: Нормально, когда чуть-чуть правые, чуть-чуть левые друг с другом конкурируют. В ситуации, когда они не в состоянии охватить больше какой-то электорат, значит, люди вот кардинально недовольны. Кто-то кардинально недоволен социальным положением, кто-то кардинально недоволен вопросами безопасности, экономики и прочих вещей. Дальше, это объективная часть, здесь никто не спорит, и, в принципе, Народный фронт должен был победить уже 3 раза как, потому что перед каждыми выборами самый популярный кандидат по сравнению с остальными – это кандидат Народного фронта. Он стабильно в лице Марин Ле Пен выходит во второй тур и во втором туре проигрывает. Почему? Потому что Марин Ле Пен неизбираема, ее невозможно избрать президентом Франции. Сложно ответить на вопрос, это из-за того, что она женщина, или из-за того, что она проиграла уже несколько раз. Может быть, из-за того, что она недостаточно харизматична. Но абсолютно 100%, как только доходит до второго тура, вот в первом туре приходит 40%, 45% голосует за Марин Ле Пен, 25-30 каких-нибудь проголосует за условного центриста, 15-16 за Меланшона, 10-11 за какого-нибудь, я не знаю, Зимура, за кого угодно. Заканчивается этот период, им говорят, хорошо, во второй тур выходит условная Ле Пен и условный Макрон. И вот те, кто голосовали за оставшиеся 3-4 партии, им надо выбрать конкретно между этими двумя людьми. И они не выбирают Марин Ле Пен. Можно говорить, что это плохо, что она хорошая женщина, мать и прочие вещи. Но дело в том, что, тем не менее, ее не выбрали 3 раза. И мой вопрос заключается в одном. Что произошло сейчас, что на 4-й раз ее должны выбрать? В чем ее кардинальное отличие? Мир очень сильно вокруг поменялся. Поменялся, я согласен. Только у нее риторика никаким образом не соответствует этим изменениям так, что вот она фигура, которая может вытащить Францию из кризиса. Она не воспринимается таким образом.
0: Но она, по крайней мере, разве она не может сказать, слушайте,
1: я объясню,
0: все, что
1: может.
0: Я говорила, да, все, о чем я предупреждала, да, вот посмотрите.
1: Помнишь, значит, у нас на был Леон, такой лидер либерально-демократической партии Российской Федерации, все, что он говорил, все сбывалось, но, тем не менее, от этого за него больше не голосовало, потому что люди в этот момент выбирают как толпа. Толпа – женщина. Одна из причин, почему вот есть в большом количестве, есть сейчас политические деятели, женщины там и прочее, но Франция очень вождистская страна, она прям вот это один из примеров вождистской политической культуры, где всегда президент – это фигура.
0: Оланд.
1: Нет, это...
0: На Ситроене.
1: Традиционная Франция вот такая, да? То есть, если ты возьмешь Жака Ширака, Миттерана, Деголя. Ну, в Европе у других стран в этот период такого уровня лидеров было бы найти достаточно сложно, на мой взгляд. Для них это характерно. Потом начинается этот кризис. И у него в партии есть Жордан Бардела, который вполне себе вот визуально очень легко избираем. Он, я говорю, он просто, если будет время у вас, прогуглите, это чистый Кент из Барби. Такой,
0: да,
1: вот,
0: да, красивый.
1: С идеальной, да, прической, да, да, выглядит, да, да, отлично.
0: Он... И подружка еще у него, там сейчас,
1: да,
0: подружка убирает.
1: Он супер, да, встроен в европейские элиты, да, те с ним не будут ссориться сильно, но он при этом сможет отыграть вот эту уже ультраправую какую-то повестку каким-то образом в стране. И мне кажется, именно из-за того, что его было бы легче избрать, действующая власть выпускает Ле Пен,
0: чтобы
1: она... того не было. Она спокойно вышла во второй тур, а очередной банкир Ротшильдов ее, как Макрон, разнес в этом втором туре. Либо она собирается сделать что-то, что никогда не делала. Просто у меня очень простое жизненное правило, что если ты делаешь постоянно одно и то же, ожидать другого результата бессмысленно. А она пока что делает примерно одно и
0: то
1: же.
0: Да, 17-й в 12-й, 22-й. Так, значит, самый важный вопрос-то. Но в следующий понедельник кого будем поздравлять с Кубком мира. Французы лучше всех играют, надо
1: пока
0: сказать.
1: Пока да, но я думаю, у них с испанцами будет очень тяжелая игра. Испанцы вязко играют, они такую паутину плетут. Ну, Франция, Испания за испанцев, я думаю, Англия и Аргентина однозначно. Аргентина 100%, я англичан очень не люблю. Финал будет Англия-Испания, ну там уже, наверное, хочется, чтобы Месси что-то там... еще выиграл. Правда, конечно, больно за Криштиану Роналду, что, да, с ним больно будет, если Месси дважды выиграет.
0: Да, все, спасибо, говорим Генри Сердарян. Пока-пока.
2: Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. 9 июля Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, Схинвали 5.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Севастополь частично остался без энергоснабжения в результате атаки ВСУ. Более 2000 человек ежемесячно незаконно мобилизуют на Украине. Российские дипломаты в США простились с участником встречи на Эльбе Фрэнком Коном. Подробности далее. Севастополь частично остался без энергоснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на объектах, введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности. Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сети и сохранять спокойствие. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Оренбурга, Уфы и Бугульмы, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Коалиция желающих сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он напомнил, что лидеры этих стран в совместном коммюнике, подписанном на встрече в Париже, заявили об оборонительном характере создаваемой структуры. По мнению Слуцкого, всеми этими манипуляциями евроястребы придали европейское звучание украинскому проекту ФРЕЯ, предоставив базу для финансирования и производства, одновременно зашив его в общие контуры и милитаризации Евросоюза. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина накануне объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Более 2000 человек на Украине ежемесячно незаконно мобилизуют, несмотря на наличие у них отсрочки или брони от мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении Дарлин Грэм Норден, временно исполняющей обязанности сенатора США, вместо ее недавно скончавшегося брата Линдси Грэма, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Он также сообщил, что Дарлин Грэм уже согласилась занять кресло своего брата. Офис Грэма 12 июля информировал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Грэм выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России, даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ. Российские дипломаты в Вашингтоне выразили соболезнования семье скончавшегося 4 июля в возрасте 100 лет ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона, участника встречи на Эльбе, и приняли участие в церемонии прощания с ним. Кон в 45-м году переправился через Эльбу у Таргау для связи с частями Красной армии. Впоследствии его не раз приглашали на парады Победы на Красной площади. Он неизменно участвовал в памятных мероприятиях посольства России в США, приуроченных к празднованию Дня встречи на Эльбе и Великой Победы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Карина Геворгян, востоковед, публицист, журналист в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Озин. Карина Александровна, я вас приветствую.
3: Как-то вы добавили мне статусов. Да? Все-таки я журналистом себя точно не считаю.
2: О, как?
3: Публицистика, да, этот жанр мне понятен. Я как-то иногда выступаю как публицист.
2: Это как в том выражении, говорит, вы там интеллигент. Нет, я не интеллигент, батюшка, я профессию имею, да?
3: И я не интеллигент никогда, ни в чем.
2: Извините,
3: если обидел. Ибо не понимаю, что это значит.
2: Фактически вторая древнейшая, да, поэтому действительно, может быть, я был неправ. Ну, ничего страшного. Извините, пожалуйста. Значит,
3: не-не-не, а то народ скажет, это что вообще, что за болтовня. Мы о чем? У нас события выше крыши, как
2: помните,
3: говорят.
2: Помните, как в фильме «Старый Новый год»? Событиев у людей, событиев. Вот, по-моему, там Евстигнеев говорил замечательную совершенно эту фразу. Ну, событий у нас действительно много, если придерживаться вот именно
3: давайте
2: этой транскрипции.
3: Давайте пойдем к событиям.
2: Да, так вот, значит, все, меморандум о взаимопонимании закопан практически как, хотел сказать, топор войны, но его, в принципе, откапывают.
3: Его выкопали, да.
2: Меморандум выкопали, или закопали и выкопали топор войны, да. И новая волна ударов по США по Ирану. Все, конечно, опять рапортуют о невероятных совершенно успехах, о том, сколько всего удалось разбомбить, и теперь вот каких целей удалось добиться. А вот давайте теперь на этом остановимся. Каких целей удалось добиться и тем, и другим, скажем так?
3: Вот это тоже оценочное суждение. Вы от меня его ждете, а
2: конечно,
3: его нет. Потому что я не заползаю на поле компетенции военных экспертов. Хочу сказать, что, несомненно, география ударов была расширена по сравнению с предыдущими волнами кризиса. Затронуты что-то около 13 достаточно крупных центров и серьезных объектов. Иран дает ответ и готовится к новой волне ответов прямо сейчас. И вот такие качели мы, как я понимаю, будем наблюдать. Но тут я вот сохранила очень интересное сообщение, причем его давали иранские каналы. Стив Беннон, один из ближайших соратников Трампа, с которым очень сложные отношения, напомню, да, он там руководит институтом в Италии, вот такой консервативный очень человек, консервативных взглядов. Но посмотрите сами, Стив Беннон, в интернете много информации. Вот напрямую его высказывание, очень любопытное. За несколько, вот буквально, во время саммита в НАТО, вот он это сказал тогда. Моссад, распространяя тему о якобы готовящемся покушении на Трампа, пытается вновь ввести его в заблуждение, чтобы создать почву для начала новой войны, которая на этот раз может перерасти в наземное вторжение. Человек, он, несомненно, и умный, и информированный. Вот. Но обратите внимание, что кивает он на израильскую спецслужбу. В данном случае многие, ну, в публицистике как минимум, все израильские спецслужбы, коих немало, вот, воспринимаются как один большой Моссад. Вот. Поэтому что он имел в виду, он не уточняет. А он именно вот этот большой-большой Моссад имел в виду, как я считаю. Вот, и довольно верно выразился, и не случайно иранцы, в общем-то, на своих ресурсах тиражировали его высказывания. И были готовы все-таки к этим ударам. Вот, что еще любопытного?
2: Нет, тогда давайте конкретизируем, да, если мы эту тему продолжаем.
3: Да.
2: Значит, получается, Трамп ведь сменил самолет. Значит, он,
3: ну,
2: пересел,
3: конечно,
2: на свой,
3: да,
2: старый самолет.
3: Ну, а дальше дали везде, как говорится.
2: Да?
3: Дальше пошли, пошла интенсивность. Он поверил, да.
2: Ага.
3: Да. Он якобы поверил, по крайней мере.
2: А Беннон считает, что это провокация израильских спецслужб.
3: А Беннон предупредил, что это Моссад. И Израилю говорит Трампа начать новую волну. Но я думаю, что хитрый Трамп, как бы и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Значит, он и Израилю показал, что удары нанесены. Вот. Он много говорит о том, что иранцы хотят его убить, да, они этого и не скрывают, но они это говорят в ином несколько контексте. Они говорят о необходимости возмездия. Поэтому в какой форме они хотят его убить? После условно Нюрнбергского суда, понимаете, казнить. Это вопрос, который ими не уточняется. Но Израиль подхватил как раз тему того, что Трамп должен быть, должен покинуть этот мир по справедливости, поскольку отвечает за смерть невинных людей. Вот, ну и развил эту тему, конкретизировал, и дальше вот Беннон высказался таким образом. Я понятно сейчас говорю?
2: Да, то есть вполне,
3: иранцы
2: да.
3: пока не сформулировали, они не, нас не поставили в известность, они подошлют наемного убийцу. Я думаю, есть у меня такое предположение, что если бы они хотели бы вот так из-под тишка убить Трампа, наверное, они бы с этим справились. Вот есть у меня такое подозрение.
2: А я что-то сомневаюсь. Вы знаете, мне довелось сталкиваться даже не с охраной, хотя нет, и с охраной президента Соединенных Штатов, да, и близких ему людей, да, вот на Олимпийских играх, в частности, да, в Корее. Иванка Трамп приезжал на соревнования, которые
3: Александр,
2: я комментирую.
3: Александр, я все понимаю, но там, вы понимаете, так, там, что там, в Европе, так, да, в самих ага. Соединенных Штатах найдется немало желающих для исполнения... такого теракта.
2: Ага.
3: Ну, ведь европейцы, все, ну, многие наши эксперты говорят, что европейцы хотят его переждать, как бы, да, вот это вот. И они даже подчас это и не скрывают, как это идет тягомотина, у них там непростые отношения. Я сегодня на своем телеграм-канале написала о том, что множатся субъекты мировых процессов. И вот эта война всех против всех неизбежно. Более того, я даже скажу, что в этих условиях будет смена караула, то есть агентуры каждого из субъектов. Я сейчас понятно выразилась
2: вполне.
3: Или слишком конспирологично?
2: Нет, вполне, вполне понятно.
3: Вот. Отсюда можно перейти на смерть этого
2: Нет,
3: самого.
2: Просто у меня тогда возникает так. логичный вопрос. А если Трамп Ирану Иран хочет его смерти, Европа, ну, пережидает, но если бы это все дело ускорилось, то тоже было бы хорошо. Значит, Китай, ну, тоже особых симпатий, я думаю, к Трампу не испытывает. Мы, ну, можно сказать, может, мы лояльнее других к американскому.
3: Ну, наверное, мы вообще против террора.
2: А у меня тогда вопрос, а он тогда чьих? Он кому хорошо
3: это
2: делает?
3: Мы вон Зеленского даже не трогаем, да?
2: Ну, это да.
3: Это вообще не в наше это...
2: Так Трамп, он чьих, он кому хорошо делает, если все против него, как считаете?
3: Ну, вы знаете, все-таки на него сделала ставку определенная серьезная очень страта в американском истеблишменте, которой в том числе принадлежат все, кто имеет отношение к реальному сектору экономики. Не к финансовой сфере, а к реальному сектору. А игнорировать этот реальный сектор тоже не приходится. И, собственно, Трамп пришел... для реиндустриализации Соединенных Штатов, о чем он тоже как-то заявлял. И он, помимо того, заявлял, что старая парадигма глобализации его не устраивает. Его устраивает доминирование Соединенных Штатов как государства на глобусе. Он хочет быть императором земного шара, но не... делать Америку инструментом каких-то неведомых отцов, глобализаторов, которым на государственность вообще наплевать с большой колокольни. Об этом довольно много материалов, кстати, в интернете. Было на Ютьюбе, я помню, очень интересных интервью по поводу вот этих непривязанных ни к чему глобалистов. Понимаете?
2: А без мировой доминанты вот этот реальный американский сектор, по вашему мнению, может развиваться? Почему он тогда лезет извне, так сказать, экстратерриториально и, господи, экстенсивно, я бы даже сказал, вот так вот, не интенсивно?
3: У него нормальная задача в этом плане. Если принять во внимание, что доминирование – это как минимум силовая составляющая и контроль над главными мировыми коммуникациями, континентальными и морскими, то в данном случае он это и делает. Он и борется и за Ормузский пролив, и за Баб-эль-Мандебский, и за Малакский, и за Тайваньский, и прочие разные проливы. Вот. Для того, чтобы всем жизнь медом не казалась. Да? И если он будет доминировать на этих коммуникациях, на этих узловых коммуникациях, например, вот тот же коридор 3ПП, на Южном Кавказе, это же тоже вопрос коммуникации, это сесть с 50-тысячной американской компанией, скромненькая, которая там должна заниматься созданием инфраструктуры. Вот мне Камиль Аскерханов вчера сказал, что вообще-то эта компания аффилированная с Пентагоном.
2: Угу. Ну, как всегда у них.
3: И
2: да,
3: смотрите, значит,
2: контора.
3: Ирану жизнь медом не покажется нам. Ну, я уж там молчу про Азербайджан и саму Армению, это уже отдельная тема. Вот. Но что интересно, и я тоже придерживаюсь этого взгляда, недавно эту точку зрения высказал один из армянских политологов, фамилию забыла, извините, пожалуйста. Вот. Но он сказал здравую мысль. Я видела, что и Эрдоган-то не очень торопится с этим 3ПП и так называемым Зангезурским, я тут пошутила Занзибарским, назвала его коридором. Так на меня хейтеры накинули, что я географии не знаю, ужас какой-то. Вы знаете, лучше не шутить. Не, я серьезно. Я серьезно, да, правда. Лучше не шутить, да.
2: Вот не знаем мы все.
3: Да, ну я уже теперь прямо опасаюсь, потому что так ругали, что где она вообще географию изучала, кошмар какой. Вот. Ну, я изучал, я знаю, где Занзибар находится, в Африке.
2: Спасибо. Как пела группа Арабески, Занзибар is not far.
3: Так вот, Эрдоган-то этот коридор тоже невыгоден. У него 12 километров границы с Нахичеванской автономной республикой, куда с основной территории постсоветского Азербайджана ни один человек просто так не может попасть. Без особых распоряжений. Он и контролирует эту территорию. Давайте правде в глаза посмотрим. А вовсе не Ильхам Гейдарович.
2: То есть пускать туда американцев, в общем, мало кто
3: хочет.
2: А он-то
3: мало заинтересован в этом. Он тоже тормозит создание этого коридора. Вот это очень интересное совпадение интересов Анкары и Тегерана, нынешних, по крайней мере. Вот. Ну и там, скажем, возможно, какой-то часть отрезвой армянской оппозиции, которая тоже говорит, вы, ребят, вы чего? Фактически это уходит из-под национальной юрисдикции. Вот здесь вот настолько разные интересы сходятся вдруг, и нам тоже, в общем, незачем торопить создание этого коридора. Хотя у нас тоже есть лоббисты.
2: А другой коридор, который где Дагестан, там вот где Дербент? Прямо в Иран непосредственно. А кто ему там,
3: да,
2: кто
3: я
2: мешает?
3: Понимаю, что это наземный коридор, но дело в том, что, понимаете, если у нас только один наземный коридор, это стрёмно. Мы же видели, как Ильхам Алиев обнимал Зеленского, совместно с ним беспилотники производят для Украины и вооружение, и подписаны договоры, и это уже все строится, а что-то уже в действии. Перекроют этот коридор, и что? Да, конечно, Азербайджан может на этом зарабатывать, но мы давно уже убедились, наверное, в том, что сколько мы уговаривали Украину не делать того, что произошло, да, во время этого переворота в 2014 году, убеждая их, что им это экономически невыгодно.
2: Ну да, и потом, когда...
3: Этот аргумент на постсоветском пространстве не работает. Все.
2: Когда Украина убивает моряков азербайджанских, да, и вообще не
3: Азербайджан
2: звука.
3: Так молчит.
2: А потом, значит, какую-то заправку разнесли.
3: Да, и
2: на
3: тут
2: Украине,
3: уже российского
2: сразу же
3: посла
2: вызывают,
3: да.
2: Ну, вот так вот.
3: Так что что мы с вами,
2: друзья.
3: Да и люди наши неизвестно почему, мягко говоря, сидят в тюрьмах и получили сроки. И какая-то очень это все мутная история, насколько наши адвокаты могли иметь доступ к этим делам, учитывая то, что судопроизводство было на азербайджанском языке. Вообще какая-то, ну, я не, ладно, не будем вязнуть в этой теме.
2: Да, сразу возникает желание собрать... И депортировать. А тут много граждан замечательного государства.
3: Нет, тут Алиев сказал, что все в порядке у него с Москвой, он все взаимопонимание достигнуто. Но никакие, я увидела, российские ресурсы это пока не подтверждают.
2: Ну, господи, дай бог договорятся, конечно,
3: ссориться
2: на охотничьи.
3: Хотя, давайте я добавлю, потому что очень многие об этом написали, и тоже будет странно. Я вам еще кое-что подкину. А в городе Шуши Я произношу так, как это принято в армянской традиции, потому что
2: это... я понял, да.
3: Я объясню, почему. Нет. Потому что это северные сузы. Это название шумерское, вообще-то говоря. Эламское, шумерское и так далее. Поэтому оно изначально шуши, южные сузы. Сузы, мы же не говорим суза.
2: Угу.
3: Вот, поэтому армяне, для которых это слово ничего не значит, оно из иностранных, причем мертвых языков, они и сохранили это. Поэтому это не шуша, это шуши.
2: Угу.
3: Вот. Что указывает на очень интересные всякие моменты в античной истории. Вот. Там прошла конференция, посвященная русскому колониализму. Черкесы, якуты, буряты выступали о том, как их Россия угнетает. Вот, и Алиев, собственно, проводил это мероприятие. Как нам это? И сам он, то самое там в Азербайджане, это мейнстрим, что как Азербайджан страшно страдал от Советского Союза, вот, и вот колонизирован был, как его эксплуатировали, и вот сейчас он, наконец, свободен. Я без комментариев, я это оставляю. Поэтому надеяться на то, что этот наземный коридор будет вечным, я бы не стал.
2: Угнетенные по 10 часов на ногах на московских рынках. Так страдали, так страдали. Извините, пожалуйста. Сейчас на меня, наверное, многие обидятся, но что ж делать, бывает такое. Ну, у нас время еще есть до окончания первой части. У нас совершенно неожиданное вдруг событие. То есть, если раньше рукопожатие Зеленского стоило, ну, скажем так, должности многим достаточно влиятельным людям на европейском, так сказать, политическом небосводе, то сейчас по возвращении из Киева скончался, скоропостижно, причем, как было объявлено, сенатор Линдси Грэм, террорист-экстремист. В общем, многое за ним числится, поэтому, так сказать, не будем...
3: упоминать это имя,
2: да,
3: в суе.
2: Еще раз. Но, тем не менее, это событие политическое все-таки, как ни крути.
3: Несомненно, флаги приспущены, лучший друг умер, хотя ругались не по-детски, да, с Трампом. А рыдает Нетаньяху с женой Сарой, вот... Президент Израиля тоже, Исхак Герцог, плачет. В общем, Израиль в трауре в связи с тем, что лучший друг вот, покинул этот мир. А иранцы сожалеют, что попал в ад до того, как увидел растущие цены на нефть. Вот так. Ехидно выразились, но довольно ехидно, но в меру изящно, скажем так.
2: Сразу пошла конспирология.
3: Что бы я хотела сказать?
2: Нет?
3: Понятно, что человек не молодой, и нагрузка у него была большая, и может быть, не по возрасту. Вот, нет никакой конспирологии. Неважно в данном случае. Умер своей смертью. Ну, перегрузился мужик. Ну, 71 год все-таки надо себя беречь, а не суетиться вот так вот. Но он был определенным, как это сказать, как это по-русски, это порт-пароль, этот, выразителем мнений определенных тоже сил и их агентом. Мы же не можем поверить в реальность того, что он прям политик такой влиятельный. Он все время лоббировал чьи-то интересы, что было видно невооруженным глазом. А я хочу сказать, что вот в этой ситуации, когда динамика турбулентности общемировой, она только нарастает, и вот эта война всех со всеми нарастает, и мультипликация или множественность субъектов тоже нарастает. Они начинают дробиться внутри себя. Тот же глобальный, да, раньше как-то мы воспринимали, но глобалисты. И, в общем-то, они все как-то имели консенсус, все группы между собой, и двигались по одному какому-то вектору, да, в основном. А сейчас это не так. Вот идет такая вот внутренняя конкуренция и борьба тоже. Но что я хочу сказать, что в этих условиях будут избавляться от старой агентуры, особенно по возрасту старой. Так что меня это нисколько не удивит. А что касается рукопожатия Зеленского, так это с Украиной всегда. Кто делает ставку на Украину, антироссию, тот проигрывает кампанию, не битвы. Битва может выигрывать одну за другую, а кампанию проиграет.
2: А я не знаю, я бы еще так сказал, что Украина выбирает всегда сходящую натуру. И с Карлом XII так было, кстати.
3: Это, вы знаете, я назвала это синдромом Мазепы.
2: Ну.
3: Просто, если кто-то понимает, Мазепа был не только хитрым, подлым, но и очень образованным человеком. Умным и очень опытным, и очень обаятельным, кстати, и очень отважным. Пусть никто не думает, что он был каким-то трусом, понимаете? Почему там, скажем, да, Лист Мазепа, да, на Западе. Он все-таки фигура неординарная очень был. Но вот он сделал ставку не на ту лошадь. Видя, как годами, а он до этого Петра поддерживал, видя, как годами Петр проигрывает Карлу XII, он решил, что все-таки победа будет за Карлом. Он много чего не доучил. И вот Украина превращается, да, в этот... Любая антироссия на Украине превращается и идет по синдрому... То есть следует синдрому Мазепы.
2: Ну да, а, например, тот же Петлюра сделал ставку на немцев, да, а потом Бандера сделал ставку опять-таки на них, ну, на гитлеровцев. И что получил? Во-первых, они его убрали. Ну, многие там украинцы, это у них единственное достоинство этого деятеля. То, что он сидел в концлагере, да, якобы, да. Ну, правда, условия там у него были не чета тем, которые, значит, советские солдаты и наши люди вообще испытывали вот эти все страдания. Но, тем не менее, вот так вот. Вообще, вот, а, кстати говоря, у нас еще... Пожалуй, что мы на этом немножечко сейчас...
3: Надо сказать, что и Хмельницкий там тоже не был зайкой.
2: Это правда.
3: А уж сынишка его вообще монстр был.
2: Но
3: еще
2: он сделал правильную ставку все-таки тут.
3: В то время.
2: Да. Да. В то время. Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Вас ожидает несколько минут полезной и интересной информации. Потом вернемся и продолжим.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
6: Продолжаем разговор с Кариной Геворгян, политологом, востоковедом, в студии Алексей Осин. Ну, в общем, в перерыве мы прочитали интереснейшую новость. Сейчас ее озвучим. Да, оказывается, некий важный борт приземлился в Тегеране, российский причем. То есть идет некая работа. Да.
7: На фоне продолжающихся ударов со стороны США по Ирану в столицу страны, город Тегеран, неожиданно прибыл российский спецборт, воздушный пункт управления Ту-214ПУ. Данный самолет предназначен для перевозки высшего руководства Российской Федерации. Без комментариев.
6: Да, но это серьезное дело.
7: Это серьезно, да.
6: Работа продолжается. Может быть, знаете, вот многие, так сказать, опять вот конспирологи, говорили о том, что, дескать, Россия, и косвенно об этом тоже говорилось и в публичной сфере, что Россия, так скажем, не вмешивается в, вот в этот конфликт особенно, да, и за что-то Трамп, по-моему, даже не то что благодарил, но, в общем, это дело отмечал. Вот. Так получается, что с некоторым поведением США может ситуация измениться, как думаете? Если я прав, конечно, и правильно вспомнил.
7: У нас безупречная позиция. Мы не вмешиваемся в конфликт, но у нас существуют договоры с Ираном, которые мы исполняем и движемся по намеченным планам. Вот. С другой стороны, мы всегда готовы стать посредниками при переговорах, помогать и совершенно не заинтересованы в том, чтобы по Ирану наносились удары. Но я бы хотела отметить, многие считают, что вот иранцы молодцы, шарашили там, извините за такое словечко дворовое, били по объектам США вокруг Ирана, по соседним странам. А чего, типа, мы по Европе не бьем? Понимаете, простая калька такой тактики ведения боевых действий, нацеленных на собственную безопасность и сохранность, она очень требует тщательной проработки. И мы не делаем этого. У иранцев есть эта возможность, иными словами. Я бы так вот общо сказала. Хотя можно меня сейчас обвинить в том, что это слишком зыбко, то, что я... Они могут себе это позволить. Потому что мощь Ирана, позиция Ирана, геостратегическое положение Ирана и внутренняя ситуация в этих странах, по которым иранцы били, типа Бахрейн, Катар, да, вот и так далее... Понимаете, это нельзя сравнить с потенциалом Европы. Ну вот я бы так это сказала. Это страны, на территории которых, арабские страны, располагались американские объекты. Иранцы били как раз по американским объектам. Вот. И, собственно говоря, всех заранее предупреждали, что мы бьем не по вам, а по вашим объектам. И, пожалуйста, выгоните американцев, мы бить не будем, нам незачем это делать. Ну, в общем, в конечном итоге надо сказать, что в том числе и руководство Объединенных Эмиратов настолько разозлило иранцев, что они, все-таки стараясь всегда сдерживаться и не говорить оскорбительные слова, сказали, в общем, готовьтесь пересесть на верблюдов, надоели вы нам. Вот. Здесь другая история. Мы же понимаем, что технологически эти страны намного и надолго и навсегда отстают от того же Ирана. Мы же про Европу не можем это сказать. Там другой потенциал, в том числе демографический. Нет, я ни в коем случае не говорю, что мы поступаем правильно. Вообще решение принимать, естественно, не мне. Я просто народу хочу сказать, что мы не можем действовать, как иранцы. Они в другой ситуации.
6: А извиняюсь, а если, предположим, Украина построит на территории, ну, Польши, Прибалтики, завод, и будет там, значит, производить дроны. Мы по этому заводу можем ударить? Или, скажем, той же там какой-нибудь Эстонии? Или убирайте этот завод, или мы ударим. Или на нас они все потом обрушатся в итоге? Или как? Как считаете?
7: Я считаю, что мы потому и не бьем, по крайней мере, я надеюсь, что мы потому и не бьем, что, по крайней мере, на сегодняшний день для того, чтобы... минимизирует последствия их ответа, у нас недостаточно средств.
6: Угу.
7: Я надеюсь. А не потому, что нам их жалко. Но намеки, ну, я не знаю, я так их прочла в выступлении, последнем выступлении верховного главнокомандующего, таковы, что и такие сценарии не исключаются. Вот. Конечно. Ну, послушайте, давайте вот, совершенно не потому, что мы хорошие, а они плохие. Давайте вот без оценок. У нас на территории, ну, вместе с Белоруссией, 150 миллионов, возможно, больше там с нелегальными и легальными мигрантами. Вот. Ну, что делать? Нам нужна жизнь и безопасность. А тут сколько там в Прибалтике проживает?
6: Ну, вкупе, наверное, 1,4 миллиона.
7: Ну, хорошо. Конечно, это тоже люди, их жалко, само собой, разумеется. И мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы они страдали. Вот. Но если их власть поставит такие заводы, которые угрожают 150 миллионам, и жизни 150, мы что, должны все 150 миллионов страдать, чтобы власти этих стран, которые, кстати, и свой народ ни во что не ставят, и мы видим, как люди там страдают, и знаем, да, не случайно. Помните этот эстонец, которого, говорят, осудили и посадили, который спел «День Европы» 9 мая на музыку Тухманова?
6: Не День Победы ли?
7: В том-то нет, и дело. Нет. Они же на 9 мая объявили День Европы.
6: А, он вместо этого...
7: И эстонец с мягким эстонским, не карикатурным таким акцентом.
6: Как ты не смяги пел в свое время, да?
7: Замечательно спел песню, да. И в конце он там поет: «Убегем снова обратно в Россию, где люди добрее, и водка вкуснее, и хлеба, и газа хватит всем тарам-там-там».
6: И все, да?
7: Это эстонец поет, понимаете, не литовец. Это вообще за преды. Кто понимает, о чем я?
6: Ну, зато демократия, что ты скажешь. Ну.

0: переговоры, нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
1: Вот широко это, шагал.
0: Да, вот этот план, у него, вот, ну, нет, ну, план-то интересный, наверное, то, раз он уж выразитель мнения определенных кругов влиятельных, значит, такая мысль идет. И, как говорят, главное препятствие – это то, что Саудовская Аравия настаивает на создании палестинского государства, а Израиль категорически против. А так, в принципе, Грэм намеревался до января сделать так, чтобы Израиль и Саудовская Аравия заключили оборонный договор. Вот давайте попробуем это вот рассмотреть, как бы не фантасмагорически.
1: Можно я перейду на мову?
0: Да. Дурень думкой богатеет?
1: Нет. Съесть-то он съест. Да кто же ему даст? Понимаете? Ну, мало ли, что он там назаявлял. Саудовская Аравия, к счастью, из всех арабских стран, которые тоже подверглись атакам со стороны Ирана, ну, в смысле объекта, опять-таки, которые имеют отношение к американцам, послала свою делегацию на прощание с Аятоллой Хоменеи. И я считаю, что очень интересная все-таки фигура наследный принц. Вот. И давно наблюдаю за этим делом. Когда-то он послал своего министра обороны, с которым он близок, наследный принц. Это было, наверное, ну, там, год назад, возможно, в Тегеран на переговоры. Там были сделаны заявления такие интересные, что нужно подготовить совместные военно-морские учения и так далее. То есть Саудовская Аравия, может, и не торопится, и совершенно никакой особой безумной любви к Ирану вдруг не воспылала, вот, не, любовью не воспылала, но очень здраво подходит к этим обстоятельствам. И, в общем-то, в конечном итоге видит, что если она сейчас не найдет способы договориться с иранцами, то субъектность ее в регионе резко упадет. А саудовский принц этого не хочет. У него свои контры с Эмиратами, у него свои контры с Катаром. Вот, кстати, в тот же день, что и террорист Линдси Грэм, умер старый бывший эмир Катара. Вот. На это мало обратили внимания, то есть там тоже траур, но при этом серьезный удар был, кстати, иранцами осуществлен прямо в это время по Катару. Несмотря на то, что, заметьте, Катар был переговорщиком.
0: Ну да, да, да, да.
1: Да, посредником. Вот. Оман, казалось бы, держался, держался, но в Омане какой раскол. Одна часть оманской элиты, совершенно очевидно, имеет проиранскую позицию, давайте с иранцами делить. Ну, вот тут Саудовская Аравия к этому хочет присоединиться, а другая категорически против и устраивает провокации. Вот. Некоторые эксперты считают, что это связано с такой пробританской частью оманской элиты. Вот. Но тут лучше этот вопрос, конечно, задавать, наверное, просвещенным арабистам, Елене Супониной. Вот. Угу. Я в таких тонкостях не разбираюсь, я стараюсь разобраться, но как бы ответственно об этом пока говорить не могу. Но то, что раскол есть, это очевидно. Понятно, что в оманской элите есть раскол на эту тему. Потому что иранцы говорят, давайте вместе и берем сборы, мы будем проводить суда. Оман, какая-то часть, вот как считается, пробританская, да давайте через наш фарватер, у наших берегов. Ну, то иранцы взяли и заминировали их фарватер. И сказали, да, не хотите по-хорошему получите. Будет только наш фарватер иранский.
0: А это только у меня, наивного, некомпетентного, возникает ощущение, что хорошо бы им всем все-таки договориться и всяких вот этих...
1: Вот, вот это и понимает принц саудовский.
0: Выгнать всех.
1: И... Услышьте меня, да, он да. Это понимает. Поэтому именно Саудовская Аравия поддержала, вернее, подхватила инициативу Ирана о создании организации по безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе.
0: Ну,
1: это Саудовская Аравия, да, на себя взяла, но это была иранская инициатива. Иранцы предлагали, но когда еще иранцы не проявились как такие молодцы, да, стойкие, все говорили,

0: Да ладно, их не слушали, но они, знаете, капля камень точит. Вот. И вот сейчас это Саудовская Аравия принимает эту инициативу. Более того, это перспективно все. Ну, это имеет перспективу.
1: Ну, потому что долгие годы, может быть, даже века, регион был как-то раздираем внешними игроками. Как мне представляется, могу ошибаться, вы меня поправите, да? А теперь они, по-моему, накопили достаточно авторитета и силы для того, чтобы самим решать свою судьбу. Да, и, может быть, конечно, с оглядкой на чьё-то мнение, но тем
0: смотрите,
1: не менее.
0: Смотрите, Запад повел себя столь беспардонно, потому что мы же даже говорили, ну, если вы будете против нас вводить санкции, арестовывать наши счета и капиталы, вы понимаете, что все ваши друзья, вассалы, которые вам кланяются, все это возьмут на заметку, и в перспективе это скажется на вас же. Ну, давайте, я понимаю, конечно, что на Аравийском полуострове действительно удобнее ходить в таком прикиде мужчинам. Это правда. Удобнее, чем ну, в европейской одежде. Да, ну, гораздо удобнее, правда. Вот. Но это же не означает, что эти люди лишены возможности рефлектировать. И они богатые люди, они прекрасно понимают, что все, что у них, все их активы на Западе и связанные с Западом, просто вот так вот, одним нажатием кнопки. Они это тоже поняли. А им, они не хотят этого терять. Они привыкли к своему образу жизни. Они тоже хотят развиваться. Да тот же Саудовский принц объявил программу, да, реновации всего чего там, реструктуризации экономической экономических составляющих. Вот, создание там разных, диверсификации индустрии и прочего-прочего. Но он еще пока не успел это сделать. У него план до 30-го года, а в этих обстоятельствах он как-то и должен успеть. Но у него есть некоторые шансы, по крайней мере. И для этого ему надо задружиться с Ираном, который жил, знаете, при санкциях, да, и в таком аскетичном режиме и выстоял. Но страна, правда, большая, надо сказать. И, как я много раз говорила, совершенно удивительно выигрышно геостратегически расположенная. Красивая.
1: Меня что удивило, у них с демографией полный порядок был все эти годы, и население довольно серьезно увеличилось на несколько десятков миллионов человек.
0: Знаете, я вам неожиданную вещь скажу. Ну, понятно, что материнство всегда почетно в нормальных обществах. Вот. В Иране удивительно почетно отцовство. Вот. И там вот все время смотришь, с удовольствием наблюдаешь этих, знаете, гордых отцов. Вот так вот. Это прямо видно. Это культура. Да. Потому что, ну, отец в основном, да, все-таки кормилец семьи, когда женщина там в декрете. Иранские женщины могут работать, могут не работать. Мужчины не имеют права. Вот. А у них закон о тунеядстве.
1: Как у нас был, да?
0: Да, как в Советском Союзе. Вот, ну вот это связано, это в основном они, знаете, как бы вот видно, с какой благодарностью к своим женщинам они относятся, что потому что дети – это их вот достояние, отцовское достояние.
1: А как это удалось сделать, если знаете?
0: А это такая еще доисламская культура, потому что еще до ислама шахи Ирана каждый год самого многодетного отца награждали, у которого дети старше года. Вот. Обязательно большую награду давали этим отцам. Но дело не в материальном поощрении, это просто огромный почет.
1: Да, как показывает практика, не всегда, так сказать, фантики играют роль, потому что, наоборот, хорошо рожают детей во многих бедных странах, как
0: да,
1: раз
0: это
1: они
0: правда.
1: Не в богатых. Да. Да. Тут да. Такая ситуация.
0: Да, но иранцы же еще и очень образованные. Вы обратите внимание, там растет население, но и уровень образования очень высокий.
1: Нет, ну это если Израиль отстреливал, уж пардон, и охотился за учеными, и все время это попадало в прессу, значит, они там Ну, просто Иран закрытая для нас страна, да, может быть, для многих, поэтому...
0: Ну, вот сейчас только что я вот просто
1: поэтому,
0: один...
1: Поэтому, значит, они там есть, ученые.
0: Алексей, вот да. Такой вот пример крошечный. Только что иранские юниоры математики победили на Международной Олимпиаде. Я много раз говорила, может быть, у вас не говорила, страна, в которой нет музыкальных училищ и музыкального образования, там математиков нет. Ну так. Вот. А в Иране не только очень развита эта и любовь к музыке существует, но дело даже не в этом. Там две системы музыкальные, собственная вот, и европейская. Вот. Вы можете себе представить, то есть, как там мозг мыслит? Это вот как люди, которые не понимают, что такое грузинская ментальность. Вы понимаете, если пятеро незнакомых мужчин друг с другом...
1: На три голоса могут
0: на спеть. Пять голосов, на пять голосов. На пять. Это невероятно. Да, петь, это видно. Там есть такие записи, как «Эх, за дороги поют». Да, вот видно, что люди друг с другом не договаривались. Да, они прямо наблюдают, да. Они как бы припеваются, а потом начинают... Вы представляете себе, какое... Полифония сознания какая. А да, вы это приписываете слышно. Каким-то там странностям. Вот они такие карикатурные. Нет, ну некоторые, да, карикатурно. И вот у иранцев, ну, они не грузины, конечно. Вот, и понятное дело. Вот, но им это свойственно, потому что такая культура.
1: Ну, кстати говоря, это действительно...
0: Кстати, в Индии то же самое, поэтому они и хорошие шахматисты, и великолепные. В Индии школа физики ядерной имеет такой же срок существования, как и в Европе, и у нас.
1: Мы тоже можем погордиться. У нас вот школьники физическую олимпиаду выиграли.
0: Правильно.
1: Сегодня, да.
0: Ну...
1: Так что, так сказать, мозги, слава богу, есть. А слабая страна в научном отношении не может ядерную программу двигать. Тут никак.
0: Естественно.
1: Поэтому, значит, и действительно, если человек реально может что-то придумать, а израильтяне понимают в этом толк тоже, да, то за ним и охотятся именно потому, что он представляет для них опасность.
0: Смотрите, можно было бы нанять каких-то специалистов. Но они-то создали систему. Они создали систему. У нас тоже, надо сказать, в годы... постперестройки, да, и 90-е, как-то подозрительно в товарных количествах почему-то поредели ряды физиков, имеющих отношение к этой отрасли. А сейчас в Америке это происходит.
1: Ну, если ставить пятерку только за то, что у тебя какой-то определенный цвет кожи, никакого толка и не будет, если такое есть, конечно. Спасибо большое, Карина Александровна, Калина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: За 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так – В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
9: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
9: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
5: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
5: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
5: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
5: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Новая банкнота номиналом 100 рублей. Контекст. Введенная в оборот и выполненная преимущественно в оливковых и оранжевых цветах купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны остались от банкноты выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами и герб Российской Федерации. В нижнем правом углу помещается QR-код, ведущий на сайт Центробанка. Там подробно описаны защитные признаки. А вот на обратной стороне можно обнаружить художественно оформленную карту региона, разработанную в едином стилистическом ключе с купюрами более высокого номинала и два серийных номера. Чтобы защитить бумажные деньги от подделок, в нашей стране используется целый комплекс технологических решений. В частности, при их печати применяются магнитные и инфракрасные метки, специальные краски, рельефные элементы и микроперфорация. В результате, по данным правоохранительных органов, в России уровень фальшивомонетничества достиг исторического минимума. В последние годы количество выявленных поддельных банкнот и монет снизилось почти в два раза. Бумажные деньги, наряду с электронными версиями, обязательны к приему без ограничений при оплате любых услуг и товаров.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Москва и Джибути могут подписать меморандум по атомной энергии на саммите «Россия-Африка». Словакия поддержит на роль переговорщика любого, кто наладит диалог Евросоюза с Россией. Школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию. Подробности далее. Москва и Джибути могут подписать меморандум об использовании атомной энергии в мирных целях на саммите «Россия-Африка», который состоится в октябре в Москве. Об этом сообщили газете «Известия» в российском диппредставительстве в этой африканской стране. Кроме того, там отметили, что крупные российские нефтяные, нефтехимические и сельскохозяйственные компании сейчас изучают предложения по сотрудничеству с промышленным парком Джибути «Демиржок». Словакия поддержит на роль переговорщика любого кандидата, который сможет наладить коммуникацию Европейского Союза с Россией. Об этом заявил глава МИД Юрий Бланер в интервью местному изданию. Рассуждая о возможных кандидатах от ЕС, он выделил главу Евросовета Антонио Кошту. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Москва, отказалась от переговоров. Корпус стражи исламской революции Ирана заявил о нанесении ударов по двум супертанкерам-нарушителям в Ормузском проливе, которые игнорировали предупреждение, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Кроме того, как пишет агентство Рейтер, КСИР нанес удары по складам оружия, центру спутниковой связи и жилому зданию сил США на базе Джуфейр в Бахрейне. Тем временем американские военные заявили, что успешно нанесли удары по военным объектам в Иране, в том числе Бушери, Чебахари, Джаз, Каналеке, Бандерабасе. Там отметили, что сейчас на Ближнем Востоке развернуто более 50 тысяч американских военных. Президент США Дональд Трамп заранее поддержал решение Саудовской Аравии об ударах по аэропорту в подконтрольной хуситам столице Йемена перед прибытием самолета с руководителями шиитского движения, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Источник в Йемене сообщил РИА Новости, что накануне аэропорт Саны подвергся трем авиаударам перед прибытием самолета из Ирана, на борту которого были руководители движения Ансар Алла. Самолет в итоге приземлился на юго-западе Йемена, а хуситы обвинили Саудовскую, но ответственность за удары взял Минобороны международно признанного правительства Йемена. Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Такая возможность появится у них уже с октября. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Бронцалов. Он отметил, что такое обучение будет добровольным. При этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию. Сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. У нас сегодня такой обширный коллектив авторов. Ждем, когда подключится доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
3: Я подключился.
2: Уже отлично, спасибо большое. Здесь же у нас на линии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Григорий Бибиков. Григорий Николаевич тоже с нами. Историк Денис Шполянский в студии. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. И вот все мы мощной такой когортой будем сегодня изучать и говорить о третьем отделении. Вот сейчас попытаюсь не ошибиться. Собственно, его величество канцелярии.
4: Его императорское
2: величество. Императорского величества, прошу прощения. И для того, для затравки, я как дилетант спрошу, если есть, все знают про третье отделение, и как-то меньше знают про другие. Если есть третье, то по логике должно быть первое, второе, а может быть и другие отделения. Вот расскажите, пожалуйста, вот кто начнет? Может быть...
5: Давайте я начну. По-моему, второе отделение специализировалось на юридических и правовых вопросах. Денис, если вы поправите, это был некий симбиоз главного правового управления президента сегодняшнего с частично с Минюстом и правым департаментом Думы и правительства. Тогда ни Думы, ни правительства в современном понимании его слова не было. Было правительство немного другое, с другим функционалом. Но вот второе отделение, где некоторое время трудился Спиранский впоследствии, занималась кодификацией законодательства и вообще всякими судебными спорами и прочее. Там довольно запутанная была судебная система, часть функций была у Сената. В общем, она была немного другой, чем сегодня. Вот. Потом одно из отделений занималось благотворительностью. Это, по-моему, коллеги, подскажете мне, четвертое, да?
4: Первое, мне кажется. По-моему, первое.
6: Нет, четвертое.
5: Четвертое, вот, да, Григорий Николаевич подсказывает. Четвертое отделение занималось благотворительностью. И вопрос, опять же, и еще большим количеством вопросов, которые к благотворительности никакого отношения не имели, но считалось, что это такое отделение добрых дел. Вот. А впоследствии функции благотворительности были переданы отдельному ведомству государственному, правильно сказать, дворцовому ведомству, которое стало называться Мариинское... Правильное название, давайте сейчас слету подскажем мне. Ведомство императрицы Марии.
2: Так все замолчали.
5: Все замолчали. Но видите, мы так слету, как бы не подглядывая в чат GPT. Вот. Но это его императорское величество канцелярия, собственная канцелярия, ЕИВ, как обычно ее часто пишут, это прямой аналог современной, причем во всех демократических государствах действующей, там, где есть президентская форма управления, администрации президента.
2: То есть прямой. Совпадение есть. Я как раз Дениса об этом спрашивал перед началом передачи.
5: Совпадение стопроцентное, потому что она управляется напрямую главой государства, которое сам определяет, чем занимается его канцелярия. На Украине, не к ночи сказанной, у них называется ОП или ООП, как там, не знаю, по-малороссийски это будет, офис президенту. У нас, соответственно, администрация президента. В Соединенных Штатах Америки администрация президента. Во Франции администрация президента. Вот. В Великобритании такой структуры нет. Там офис премьер-министра совершенно иной, но там, в принципе, другая политическая система. Такая отличающаяся от классической президентской республики, как мы понимаем, там почти монархия. Вот. Но об этом мы можем поговорить с нашими радиослушателями в прямом эфире. А так я предлагаю сконцентрироваться на самом интересном. И самым распиаренным, что ли, отделении в российской истории, это третьем отделении, великом и ужасном, наводящим ужас, кровавым, возглавляемым жестоким царским сатрапом Бенкендорфом, у которого, согласно большевистской историографии, руки были в крови по локоти, Николай I, собственно, отдал ему все свои платки носовые, чтобы эту кровь стирать эту кровь, капающую с его пальцев. Вот. Давайте перейдем к этому.
2: Да что-то подсказывает, что это было не так. Может быть, добавит что-то Григорий Николаевич. Григорий Николаевич.
5: Это провокация.
2: Да нет, я понимаю. Я, например, кстати говоря, узнал, что он своих крестьян отпустил. И причем дал им при этом денег и дал земли, в отличие от тех же декабристов, которые, собственно говоря, за них вроде боролись, но как-то вот так вот без ущерба для собственного кошелька. Но если его слова, так сказать, принимать за чистую монету. Григорий Николаевич,
5: давайте по порядку,
2: присоединяйтесь, да, пожалуйста.
3: С удовольствием, да, рад всех приветствовать. Ну, я, наверное, к реплике Владимира Ростиславовича добавлю, что в изначальной легенде о платке упомянутой все-таки вытирать нужно было, ну, не кровь, а слезы. Вот. И если вот к ней обратиться, то, с одной стороны, это действительно была определенная легенда, потому что возникла она уже в эпоху, скорее, Александра II, в такой публицистике. Вот. Но, на мой взгляд, она действительно имела определенную предысторию, и, видимо, вот ее корни, они как раз в эпохе Николая I 1820-х годов. И не случайно, например, один из жандармских офицеров, Эразм Иванович Стогов, он в своих воспоминаниях тоже писал, что когда он сам обращался к Бенкендорфу за инструкцией, тот ему сказал, что вот утирай слезы несчастных, да, то есть, видимо, это была такая аутентичная все же в каком-то смысле выражение, и оно находит очень прямые коннотации с вот с первой секретной инструкцией жандармским офицерам 1826 года. Это очень такой важный документ. Один из историков даже назвал его своеобразным таким консервативным манифестом. Но интересно также, что он имеет очень много параллелей с декабристскими некоторыми текстами. Вот. И это такой, по сути дела, определенный моральный кодекс, как ни странно. Скорее, это вряд ли можно назвать руководством к действию. Но вот жандармам Бенкендорф, он действительно предлагал в этом тексте, в этой секретной инструкции, как бы споспешествовать благотворительным намерениям государя и стараясь утвердить правосудие, так сказать, помогать, в общем-то, выискивать бедных, несчастных людей, которым так или иначе чиновники чем-то их обидели, если выражаясь проще, стараться их помочь и донести вот этот глаз страждущего человечества, как там был написано, до царского престола. Вот. Поэтому ну, вот такая нравственная составляющая, надо сказать, в некоторых текстах Бенкендорф там так прямо и называл эту инструкцию нравственной. Вот моя нравственная инструкция. Вот. Она стала, так сказать, циркулировать в обществе, частично будучи секретной, но это тоже входило в планы вот, руководства высшей полиции. Вот этим как бы заявлялась некоторая определенная вот такая действительно нравственная, благотворительная цель новой, обновленной высшей полиции в лице вот так двуедином таком симбиозе гражданского ведомства, уже упомянутого третьего отделения собственного императорского величества канцелярии и одновременно военизированного, состоящего из военных чинов, корпуса жандармов. Александр Христофорович Бенкендорф в одном лице являлся руководителем обоих этих ведомств и шефом жандармов, и главным начальником третьего отделения.
2: А правда ли, что создание третьего отделения – это была реакция властей на восстание декабристов? Или не в полной мере так? Или вообще не так?
3: Ну, это безусловно так, потому что вот первый проект Бенкендорфа, который лег в основу потом вообще реорганизации ведомства высшей полиции, вот, то есть и учреждения жандармов, он датируется вот началом 1826 года, и очевидно, и тогда Бенкендорф был назначен в состав Следственной комиссии по делу декабристов, и был, кстати, самым активным ее участником, и он допрашивал именно членов Северного общества и, так сказать, авторов, пожалуй, наиболее таких значимых программных, в том числе документов. Вот. И он, кстати, должен был выяснять причастность, так сказать, к тайным обществам или связи участников тайных обществ с некоторыми сановниками Александровского царства, в частности, Спиранского и Киселева, Павла Дмитриевича, будущего министра. Вот. Поэтому, безусловно, это была реакция на восстание декабристов, но вот исследования последних лет, они показывают, что реакции в каком плане? Некоторые коррективы здесь можно внести, потому что, ну, казалось бы, реакция – это именно ужесточение полицейского надзора, слежки, но дело скорее в другом. И Бенкендорф, и Николай I, как известно, они хорошо были знакомы и знакомились, собственно, и с программными текстами декабристов, с показаниями декабристов на следствии, вот так называемый известный свод Боровкова. Вот, и, собственно говоря, декабристы в основном указывали и говорили в этих своих показаниях о некоторых проблемах, собственно, управления внутреннего, особенно на местах, ну, говоря современным языком, о коррупции, о медленности в суд, о медлительности производства дел в судах. И кроме того, важным рефреном было то, что в этих текстах, что, собственно, власть практически ничего не знает о том, что происходит на местах. И знает это, если что-то знает, то скорее из текстов самих чиновников, служащих на местах, которым, ну, как декабристам казалось, и, возможно, оправданно, не всегда можно доверять. И вот, собственно говоря, назначение жандармов именно в губернии, в первую очередь, на мой взгляд, оно было нацелено на то, чтобы восполнить недостаток информации, знать просто в первую очередь, что происходит, но вот при этом они не были секретными агентами, они вполне открыто носили вот этот знаменитый голубой мундир. Вот,
2: и да, это ТВ мундиры голубые, и ты им преданный народ, да, вот это?
3: Ну да, хотя сейчас есть некоторые сомнения, что Лермонтов действительно, да, писал, был автором этих стихов, потому что они были обнаружены, ну как бы обнаружены, так скажем, существенно позже.
5: И опубликованы много позже смерти Лермонтова, и нет ни одного автографа.
3: Ну да, и, ну, на мой вкус, даже они немножко для Лермонтова грубоваты. Как-то он тоньше все-таки, как мне кажется, как поэт. Но другое дело, что все может быть. Но еще это можно вот поставить это под сомнение в том числе, потому что, в общем-то, вот в николаевское время я, например, почти не встречал вот подобных суждений. То есть вот какого-то отрицательного отношения вот специфически к голубому мундиру. Вот. Это скорее именно явление, может быть, более позднего времени, потому что жандармы сохранились и голубые мундиры до 1917 года, да, и понятно уже в начале 20 века это действительно было острое противостояние.
5: Игорь Николаевич, они все-таки голубые или в нашем понимании синие?
3: На самом деле синие, в нашем понимании
5: да,
3: синие.
5: Да, они, конечно, они синие, да. А то голубой представляется какой-то лазоревый цвет. Они, конечно, были ближе к синему.
3: Да, почему их-то... да, именно так, но...
5: Да, довольно строгий мундир. Да. Вот...
3: Да. Да, вполне. Даже довольно, ну, можно сказать, темно-синий. Я не знаю, как... Да, вот.
2: Извините, но это, видимо, как «Динамо» называют, да, бело-голубые, а форма у них сине-белая, да, ведь?
5: Ну да, вполне, да.
2: Из этого ряда. Извините, да, что прервал. Продолжайте, пожалуйста.
3: Ну вот, да, да, вот, по-моему, Гоголь, известно где-то, это уже, по-моему, что-то более аутентичное, вот он говорил, что, ну вот, жонка, ну,
5: кстати,
3: там...
5: Кстати, когда жандарм появляется, по-моему, в «Ревизоре», там никакой иронии по отношению к жандарму нет.
3: Да, собственно, он, пожалуй, один из, может быть, чуть ли не единственный положительный персонаж.
5: Ну да, то есть, я понимаю, сейчас начнется разборка, все понимают, что вот появился жандарм. Доброго не жди.
3: Ну да.
5: Да, зло будет наказано. Да, появился...
3: Ну, в какой-то мере, и, ну, да, может быть, и шутки кончились, или, ну, действительно, да, вот, в отличие, да, это как бы официальное лицо, и, ну, и все знают, что у него, у жандарма, хотя там тоже не совсем ясно, что это за жандарм, потому что город-то все-таки уездный, чем губернский. А губернский, ну, тут уже... Ну, это мог и губернский жандарм приехать, тут уже...
5: Не, ну,
3: это уже
5: нюансы. По-моему, в уезде, вот, по-моему, но... не было жандарма. Игорь Николаевич, поправьте меня. Я не знаю, вот, был ли вообще жандармский, помню?
3: Да, вот... Ну, вот николаевская система, она вот эта вот наблюдательная жандармская, она... Главное лицо – это был жандармский штаб-офицер, который базировался в губернском городе. И, ну, он делал изредка такие объезды по губернии, но в основном он дислоцировался и в губернском городе. У него был помощник-адъютант, И была жандармская команда, примерно 16 нижних чинов, но они в то время для каких-то наблюдательных задач почти не использовались. Они вот, это охрана при театрах, там, например, конвой заключенных или сопровождение рекрутов. Вот уже при Александре II появляются, так называемые, наблюдательные пункты из жандармских унтер-офицеров там в уездных городах. Mm-hmm. А вот, а в николаевское время это именно в губернском городе. Вот. Но действительно, вот появление такого человека в этой сцене, оно, наверное, могло, да, их, так сказать, лишить дара речи, потому что, ну, в общем-то, все знали, что жандарм, он имеет прямой, вот, это через несколько дней его письмо будет на столе у шефа жандармов, там, в данном случае, 30-е годы, значит, Бенкендорф, а в тот же вечер, возможно, и у Николая I. Поэтому вот, вот эта система, она действительно была достаточно оперативной. И вот и в этом, наверное, была одна из важных новаций, собственно говоря, вот этой реформы 1826-27 годов, потому что до этого фактически каких-то официальных агентов, сотрудников, чиновников, так сказать, наблюдательной полиции ну, в губерниях не было.
5: Вот. Николаевич, а вот поясните, пожалуйста, я, насколько помню, сама идея создание такой спецполиции с весьма широким и непривычным для функционалом, с элементами нравственности. Вот эта сама идея была не идея Бенкендорфа, а, по-моему, идея Дубельта, да, который подал ее Бенкендорфу. И впоследствии уже Бенкендорф, обработав ее, изложив от себя, преподнес Николаю I. Так или нет?
3: Ну, поправьте меня. Я все-таки не соглашусь. Mm-hmm. Дубельт – это, ну, одна из ключевых фигур всей вот этой жандармской истории, но он появляется вот как действующее лицо в конце 1830 года. Вот. А все-таки уже основные позже, да? Вот да, mm-hmm. буквально через несколько лет. Очевидно, вот в 1826 году на Бенкендорфа, который какого-то особого серьезного опыта руководства вообще какими-то государственными, ну, гражданскими ведомствами не имел, и в том числе и по полицейской части. Определенный опыт у него был, но все-таки явно недостаточный, как мне кажется, для вот такой, для того, чтобы сразу стать идеологом реформ. Мне кажется, вот человек, который интеллектуально его подпитывал в это время и за этим во многом стоял, это был вот первый управляющий перед этим отделением Максим Яковлевич фон Фок.
5: Все правильно, извините меня, да. другая немецкая фамилия, все вот. Правильно. А Дубельт он уже потом подпирал Орлову уже, вот, и, собственно, все.
3: Да, Дубельт, он вот так, да, он изначально стал, ну, управляющим, управление, дежурство корпуса жандармов, потом это переименовано было должность начальник штаба корпуса жандармов. И здесь, кстати, любопытно, потому что обычно говорят, что жандармы – это исполнительный орган третьего отделения, но здесь немножко сложнее, потому что в итоге Дубельт, он, ну, в частности, он выжил как бы управляющего третьим отделением фактически со службы Мордвинова в 1939 году и занял обе эти должности управляющего третьим отделением, начальника штаба корпуса жандармов. И действительно, вот этот позднейший период – это была самая видная, пожалуй, ну, это действительно теневой кардинал ведомства без всякого преувеличения. Вот, особенно при Орлове, который вообще этим, ну, несколько
5: не меньше... Не погружался.
3: Да. Ну, он не очень действительно это любил, это вот определенно, да. И он как-то даже... ну, проскальзывает, я в некоторых моментах, его скепсис в отношении многих, так сказать, вот задумок его предшественника. Вот, я
5: бы Орлов, начнем с того, что точно так же, как и Бенкендорф, это боевой кавалерийский генерал.
3: Да, ну и вот, ну и потом ему ближе была вот внешняя политика явно, да. Вот здесь он как-то себя чувствовал в своей стезе. А вот в третьем, ну нет, тем не менее, он безусловно трудился, занимался этим, но вот знаете, даже его, по документу вот его личное участие проследить вот существенно труднее. Вот Бенкендорф, его роль, его взгляды, они реконструируются. Вот Орлов, он с этим гораздо сложнее, не в пример.
5: Потом прекрасно обаял Наполеона III по окончании Крымской войны уже на старости лет Орлов. Он же, по-моему, возглавил нашу делегацию. Вот, да, и, да, в общем-то, верно, внес... Да-да-да, расколол между собой англичан, французов и проявил незаурядные дипломатические способности.
3: Ну вот здесь он явно, да, это он был на коне, на своем месте. И, ну и не случайно, собственно, он при первой возможности, ну, собственно, с воцарением Александра Второго, он из третьего отделения ушел, что тоже, так сказать, с этого места, что тоже шаг такой, ну, несколько нестандартный все-таки, с учетом, что это, ну, место фактически как бы...
5: Таких должностей начать... добровольно не уходят в нашей стране, понимаете?
3: Ну вот, Дубель тогда надеялся, очевидно, занять его место, судя по всему, но Александр II решил иначе. Вот.
5: Подождите, а вот давайте поговорим о численности третьего отделения. Насчет этого, мне кажется, было бы интересно очень узнать нашим радиослушателям. Собственно, жандармская система, состоящая из двух составляющих, военной, впоследствии уже потом, по-моему, в конце 19 века, она будет считаться специальным армейским подразделением, временно приданным Министерству внутренних дел. А тогда, в самом начале, по-моему, это была отдельная система. Вот какая численность была жандармов как таковых на местах и какая самой управленческой структуры, то есть Лубянки, времен Николая I, и как эта численность менялась с годами?
2: У нас две минуты, так что давайте с учетом того, что мы продолжим после новостей.
5: Ну, конечно, конечно. То есть мы поучительно.
3: Да, ну давайте я вот начну с третьего отделения. Действительно, в самом начале, при учреждении этого ведомства в 1826 году, фактически весь его штат составили чиновники, бывшие чиновники особенной канцелярии Министерства внутренних дел, существовавшие с 1811-12 годов, вот, и это было 16 человек. Вот. И вообще стоит...
5: Всё, 16, причём
3: это стало...
5: Да, Бенкендорф 17.
3: И это меньше, чем было в самой особенной канцелярии. В самой особенной канцелярии было еще несколько чиновников. Вот, то есть это чрезвычайно компактное такое ведомство. Вот. Но к концу 30-х годов это было 27 человек. И давайте скажем, уже к концу Николаевского царствования 40. Ну вот, тем не менее...
5: Распухло силовое ведомство.
4: Удвоился
5: прессивный аппарат. 16 до 40. За каких-то неполных 30 лет.
3: Да, но я признаюсь, это для меня некоторая загадка. В том смысле, что все-таки делопроизводство росло быстрее. Вот, и... как бы несколько тысяч дел, которые вот эти 20-30 человек вести, рассмотреть и сдать в архив, ну, это заслуживает уважения, скажем так. Вот. Я думаю, что о корпусе жандармов лучше уже сказать после паузы, потому что, ну, наверное.
5: Ну, да, я думаю, что численность корпуса тоже шокирует наших радиослушателей.
2: Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. На связи Денис Шполянский, историк, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
7: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
8: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок ни чужих, не своих.
9: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
10: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
10: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Рассказы из русской истории.
1: Продолжаем разговор. На связи со студией «Радио Спутник» Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. Ну и сегодня на линии также кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Григорий Бибиков, а в студии «Радио Спутник» Денис Шполянский, историк, и я, Алексей Осин. Мы с самого начала увлеклись таинственной организацией, которая сегодня, собственно, предметом нашего рассмотрения стала, а именно третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, и забыли упомянуть, собственно, новостной повод. 200 лет спустя, то есть, соответственно, 1826 год, время образовал как раз 15 июля, и было образовано третье отделение. Ну и мы говорили о том, что 16 сотрудников было с самого начала, да, если не считать жандармов. А между тем, вот, чтобы эту тему продолжить, такой флёр был у третьего отделения, словно, значит, ты вот чай только поднял, чашечку чая, и уже все известно, значит, Бенкендорфу или и уже его императорскому величеству тоже. То есть очень боялись, уважали, не знаю, как вот, как им это удавалось создать о себе такое впечатление. К Григорию Николаевичу обращу вопрос. Григорий Николаевич, как им удалось себе такое реноме создать?
2: Ну, мне представляется, что скорее это действительно реноме немножко более позднего времени, я так думаю, вот скорее, может быть, 60-х, 70-х годов, вот, которое скорее, ну, наверное, возникает в такой, я думаю, ну, тогда вообще общественная обстановка, конечно, существенно изменилась, это все-таки после эпохи гласности и вот это и свободы прессы, и вот, ну, это, естественно, движение народничества, вот, и, ну, как бы для них, вот, конечно, третье отделение уже представляло такую прямую, вот, непосредственного противника, врага, вот, и, естественно, формировался определенный образ этого ведомства. Кроме того, надо сказать, что вот в эту эпоху именно идет и переформатирование, собственно, деятельности вот этого жандармского, скажем так, ведомства, да, потому что направления его деятельности в Николаевскую эпоху были гораздо существенно шире, да? Вот здесь огромное количество деятельности, даже вовсе не связанное с тем, что мы бы сейчас как-то ассоциировали со спецслужбами или с чем-то подобным. Здесь можно взять вот воспоминания упоминавшегося выше жандарма 30-х годов Эразма Ивановича Стогова, и ну, он очень подробно описывает свои 3,5 года, проведенные в Симбирске, да, в 1830-е годы. Ну и
3: он был губернским офицером, да?
2: Да, все совершенно верно.
3: И, то пожалуй, есть, то есть да. Начальником, как бы сейчас сказали, Ульяновского управления или управления службы безопасности по Ульяновской области, правильно?
2: Ну, вероятно, да.
1: Хотя, Или Следственного комитета.
3: Ну да, да. Но Следственный комитет совсем другой функционал. Нет, тут скорее все-таки у нас ну, традиционно наша Федеральная служба безопасности, пользующаяся, поверьте мне, не меньшей репутацией, чем третье отделение в конце 19 века, в части всезнания всего. Они ведут свое, по советской традиции, ведут свою историю создание комиссии, Всероссийской чрезвычайной комиссии, то есть от Дзержинского. И это вполне понятно почему, потому что КГБ СССР не мог вести свою историю от дореволюционных институций.
1: От царской охранки, брать, да, как тогда говорили.
3: От царской охранки, да, да, да. Но если брать, так сказать, по существу, а не по идеологии, то, в принципе, 15 июля вполне могло бы быть днем, связанным с созданием такой системной уже общеимперской службы безопасности политической в лице третьего отделения корпуса жандармов. И, собственно, начало можно было бы брать отсюда. Хотя так можно было бы уйти далеко, поскольку некие прототипы этой организации в разных видах, конечно, существовали и ранее. Вот. Просто гораздо менее симпатичные и менее организованные, чем третье отделение. Извините, Григорий Николаевич, что вас перебил.
2: Да, я тоже симпатизировал бы идеям, так сказать, удревнения как бы некоторых наших ведомств, да, или, по крайней мере, так сказать, связи нынешних, в том числе и с дореволюционными.
3: Ну вот Росгвардия, к слову сказать, совершенно ведь не ведет себя от внутренних войск НКВД. Нет, Росгвардия создала себе весьма уважительную, уважаемую историю от внутренней стражи Российской империи, функционал примерно такой же. Вот это в 1800, по-моему, 11 год. И прямо канун войны с Наполеоном. И вот совсем недавно она отмечала соответствующий юбилей, там 200, сколько, посчитаете, 15 лет. Ну, не круглый юбилей, ну, дата памятная. Вот, потому что создатели внутренней стражи, собственно, расставили перед собой точно такие же задачи, как ставит сегодня Росгвардия. Вполне естественно и очень красивая история.
1: Довелось прочитать, что получали на сходных должностях сотрудники третьего отделения меньше, чем такие же чиновники в других министерствах. Там я вот прочел 5000 рублей в год у одних и 3000 у других. Они за идею работали или почему так, если это так, конечно?
2: Ну, как ни странно, это действительно так. И там обычно идет сравнение с другими отделениями канцелярии. Вот. Ну, потому что это как бы ну, считалось все же некое одно ведомство, хотя здесь тоже очень любопытно по-своему, потому что вот при Александре Первом это было действительно одно единое ведомство под руководством ну, небезызвестного Аракчеева, да? И вот он именно был руководителем канцелярии всей, да? Вот. А при Николае Первом, ну, в учебных пособиях мы обычно, естественно, читаем, что идет усиление канцелярии, ее роли, но немножко понимание, что оно фактически исчезло как именно единое учреждение, потому что единого, ну, собственно, теперь начальником канцелярии становится, ну, де-факто сам император. Хотя любопытно, что Бенкендорф, ну, мне встречалось несколько документов, где он, так сказать, в переписке, вот так, мимоходом, неофициально, а вот походя, как бы, говорит, ну, я же вот начальник канцелярии императора, вы должны знать, вот, что я начальник канцелярии. То есть он в каком-то смысле себя ассоциировал.
3: Самопровозглашал.
2: Но именно в неформальных таких, в частной такой корреспонденции, вот, так-то он все-таки, ну, так его основная должность именно шеф жандармов, кстати говоря, вот, как бы, главный начальник третьего отделения, да, такая должность есть, но она, как бы, всегда второстепенная, вот.
3: Почему все-таки оклады жалования было ниже у жандармов, вот, чем у гражданских чиновников канцелярии?
2: Не у жандармов, а именно вот у чиновников.

0: И действительно, несколько человек просто покинули ведомство, ну, явно просто перейдя на более высокие оклады в другие министерства. Вот. И вот где-то в конце 30-х годов Бенкендорф, вот они с Дубельтом придумали вот такую идею, они стали это гнуть, линию, что должны быть сравнены оклады во всех отделениях канцелярии. Это было выгодно и третьему отделению, потому что в других действительно отделениях канцелярии оклады были в среднем даже несколько выше, чем в министерствах. И вот где-то к началу 40-х вот как бы старший экспедитор, то есть вот это были 4 экспедиции, там с 42 года 5, и вот человек, возглавлявший, старший экспедитор или старший чиновник, вот его оклад достиг 2000 рублей серебром, ну, соответственно, для перевода в ассигнации это надо умножить где-то, ну, там, в 3-3,5 раза, вот, это уже была вот, ну, там, 6-7 тысяч рублей, это вот была сумма, которая действительно позволяла, ну, достойно жить в Петербурге, и, кстати, мы вообще ведем речь про Петербург, где все было дороже, да, и очень многие жандармы, допустим, они именно, вот, как бы страшный сон был служить в Петербурге, очень дорого, а вот в Симбирске, пожалуйста, в Калуге, там, но в Петербурге тяжело. Вот. И надо сказать, что, ну вот, допустим, 2000 рублей серебром – это начальник экспедиции, да? Его помощник – 250 рублей серебром, а дальше 2-3 таких младших помощника экспедитора, да, вот это основная чиновная масса, и там оклад 730 рублей серебром. Если, ну, правда, они получали иногда надбавки, как мы бы сейчас сказали, им старались так вот поддерживать социально при рождении там ребенка. Часто Николай I лично выступал восприемником, и это было не только почетно, но так и немножко выгодно, потому что при этом получался, так сказать, определенная тоже надбавка такая, или там перстень с бриллиантом. Но вот, тем не менее, вот эти 730 рублей, это было действительно... Действительно, очень мало, прокормить себя и семью было практически невозможно. И, в общем-то, мне встречаются такие жалобы и, ну, действительно, слезные письма этих чиновников, которые, ну, мне не кажутся в данном случае каким-то сильным преувеличением. Вот. Но вот, вот действительно вот был такой уровень чиновников третьего отделения, такой вот эти младшие, помощники экспедиторов, да, где действительно материальный уровень был более чем скромный. Вот. И вообще, судя по некоторым документам, такая даже вот бытовая сторона жизни была далеко не простой. Вот, например, ну, мне встречалась жалоба чиновника, начальника архива. Он из года в год жаловался на то, что он вынужден трудиться в подвальном сыром помещении, которое ему выделили для архива. И в итоге он действительно получил плеврит. И, ну, он как бы написал, он подал заявление об увольнении, его согласовали, через год он уже скончался, ну, вот, поэтому вот такие моменты тоже есть, вот, ну, вот старшие чиновники все-таки могли себе позволить, ну, жизнь более достойную, вот, но, к слову сказать, многие из них имели и определенные другие источники дохода, там, были в этом ряду и помещики, хотя не так много, были некоторые литераторы, издатели, которые тоже, но в том числе пользовались в чем-то и своим служебным положением, так сказать, для продвижения вот своей продукции, как мы сейчас сказали.
1: А кто, например, был из литераторов-издателей чиновником третьего отделения?
0: Ну вот был такой переводчик, издатель Евстафий Ольдекоп. Вот, угу. Он, кстати, в свое время там с Пушкиным конфликтовал. Он как-то издал, если я не ошибаюсь, вот, по-моему, «Кавказского пленника» без разрешения Пушкина. Как-то вот там случился такой вот некоторый конфликт. Вот, был такой чиновник Василий Григорович, который служил в 20-е годы, около 5 лет в третьем отделении, тоже был издателем. Но потом перешел, вот, слово сказать, на службу в Академию художеств, да, потом стал там ее непременным секретарем, там, видной фигурой, вот, ему это оказалось предпочтительнее. И вообще стоит сказать, что Хотя большинство чиновников все-таки находились на службе в третьем.

0: третьем отделении, собственно, они после этого уже уходили либо в полную отставку, но некоторые умирали на службе, но примерно треть чиновников переходили в другие ведомства, в этом не было чего-то, так сказать, зазорного, или это не было запрещено, как минимум. Вот, наверное, так.
1: А Фадей Булгарин, небезызвестный, не состоял никогда в третьем отделении
0: Знаете,
1: на
0: есть
1: службе?
0: любопытный момент. В 1855 году он ходатайствовал и устроил на службу своего сына, Болеслав Фадеевич. Он, кстати, своих сыновей, хотя он, конечно, обрусел, но, между прочим, своих сыновей он называл именами польских королей. Вот один из них, Болеслав Фадеевич, он вот с 1855, если я правильно помню, по 63-й год служил. Что же касается вот самого Булгарина и его ближайшего сподручного коллеги Греча, Николая Ивановича Греча, они, конечно, очень тесно сотрудничали с третьим отделением. И, собственно, как издатели единственной вот газеты, которой было разрешено печатать политические новости, «Северная пчела», они, собственно говоря, состояли под таким патронатом третьего отделения. Вот, и довольно тесно сотрудничали и сначала с Фоком. С Фоком Булгарин вообще были, они были друзья, собственно говоря. Они были, собственно, Фок, он подтянул Булгарина вот к третьему отделению.
1: Потом, к сотрудничеству,
0: когда...
1: так, ага.
0: Да, так очень тесно, потому что особенно при Фоке Булгарин, он такой вот человек при третьем отделении. То есть были ли там какие-то, например, финансовые обязательства, вот из документов не очень ясно, но очевидно, были преференции вот, и некая поддержка такая неформальная вот именно в издательском деле, в быстром согласовании по цензурной линии, в помещениях в некоторых сообщений, некоторых первоочередных новостей вот, для третьего отделения, для «Северной пчелы», прошу прощения. Но, собственно говоря, этим «Северной пчелой» и пользовались в обратную сторону. В третьем отделении, там, если нужно было что-то быстро, быстро поместить в печать, сделать известным, это обращались к Гречу в первую очередь. Вот. И в 20-е годы Булгарин написал огромный свод записок по самым разным вопросам. То есть там встречаются какие-то и на несколько такие записки, на несколько предложений такого наблюдательного совсем свойства, так и фактически целые трактаты, и по вопросам образования, и про Царскосельский лицей, и по вопросам реформирования государственной службы. Вот. Но формально в третьем отделении они ни тот, ни другой на службе не состояли, но вот такая вот, тем не менее, вот связь семейная все-таки у Булгарина с этим ведомством получилась. Вот. Но, к слову сказать, тот же его сын уволился из третьего отделения тоже по финансовым соображениям. Он, судя, по крайней мере, по документам, он решил вот заняться управлением, ведением вот его отцовской известного имения Карлова вот, в Прибалтике современной. Вот, это оказалось важнее службы в третьем отделении для него. Вот, это что касается...
1: Точно доходнее.
0: Определенно, да, и вот перспективнее, вот, наверное, вот в каких-то жизненных каких-то его ориентирах, вот, потому что действительно в третьем отделении это движение по чиновной лестнице, оно было, да, весьма нескорым таким, вот, и, в общем-то, вот, как бы вырваться тоже из этой системы, то есть вот некий потолок, это действительно... начальник экспедиции, старший чиновник, вот, и, особенно если говорить, мне кажется, про 60-е, кому-то хотелось уже какой-то публичности, третье отделение это никак не предполагало, вот, и, наверное, еще можно сказать и о том, что, собственно, вот никакой специальной подготовки для этих чиновников именно по какой-то полицейской части до там, 60-х годов, в общем-то, не было. И действительно, это даже может казаться удивительным, но, по сути дела, это были вот чиновники, которые переходили из других гражданских ведомств, и причем, я бы сказал, не самые выдающиеся, не самые лучшие по, ну, вот как бы по даже, как бы мы сейчас сказали, по силе.
1: Юрий Николаевич, но все-таки давайте исходить из того, что третье отделение – это центральный аппарат службы госбезопасности того времени, собственно, руками был корпус жандармов. Вот какая численность была корпуса жандармов на момент его создания? Какой был функционал? Какая была система подчиненности и встроенности в систему военной службы империи? И как она дальше развивалась вплоть до его ликвидации?
0: Ну, это вот мне близкие вопросы, я этим тоже занимаюсь, но их сразу несколько, поэтому я начну постепенно, потом, если можно, ну, может быть, сюжет в какую-то одну из сторон идет, поэтому буду рад за уточнение, если вы меня прервете, вот, при необходимости. Давайте начнем действительно с вопроса численности, и ну, он упирается во многом вот вообще в момент учреждения корпуса жандармов в апреле 1827 года, из чего он вообще был составлен. Дело в том, что, собственно, жандармы, вот, так называемые жандармы внутренней стражи, они появились, собственно, при Александре I в 1817 году. Это такие конные жандармские команды, именно конные, во всех губернских городах, еще в некоторых портовых городах всего было, если я не ошибаюсь, 60 таких жандармских команд. В каждой было около вот так вот 16-20 человек. Кроме того, в Москве и Петербурге были усилены жандармские дивизионы. Это уже там 200-300 человек. Потом еще такой же дивизион был создан в Варшаве. И они, кстати, существовали в составе вот той самой внутренней стражи. Это, скажем так, были элитные войска в составе внутренней стражи. Потому что в жандармы набирали... ну, самых лучших нижних чинов и унтер-офицеров, но, в общем-то, для выполнения вот тех же функций, фактически, ну, почти никак не связанных с тем, что мы сейчас называем спецслужбами или политической полицией. То есть вот речь шла вот о скорее таких в чем-то презентационных, а в чем-то, собственно говоря, с государственной точки зрения, действительно важных задачах, вот, я чуть выше говорил, например, конвоирование опасных преступников, сопровождение рекрут, нахождение при ярмарках, при театрах, при входе театра, естественно, вот, и при других как бы скоплениях людей. Ну, это могли быть самые разные.
1: Охрана присутственных мест.
0: Да, совершенно да. Вот, охрана
1: присутственных мест.
0: Да, ну вот поимка беглых, например, разъезды по... Хотя они дислоцировались в губернском городе, вот здесь, кстати,
2: Игорь Николаевич, разница... 2 минутки остается, имейте в виду, 2 минуты эфира.
1: Ой, поскольку остается 2 минуты, я предлагаю вот, уважаемые коллеги, да, поскольку мы вообще не успели поговорить про жандармов, может быть, сделаем об этом отдельную передачу. Потому что здесь интересно, чем, собственно, занимался корпус жандармов, как он трансформировался, как он превратился... ну, в некоторой степени, полицейское, политическое подразделение в ту самую охранку, о необходимости уничтожить которой говорили большевики, и с которой они беспощадно боролись. А она, в свою очередь, боролась с революционерами. Поэтому вот как происходила вся эта трансформация жандармского корпуса, давайте поговорим отдельно. Мы не успеем сейчас, а я бы хотел просто, пользуясь случаем, сказать, что Григорий Николаевич является... не только научным сотрудником Института истории Российской академии наук, но и стипендиатом, по-моему, прошлого года, да, Григорий Николаевич?
0: Да, все верно.
1: Стипендиатом РВИО, Российское военно-историческое общество, проводит конкурс научных работ на получение специальных небольших грантов по теме истории России. И вот сейчас, если вы зайдете на сайт РВИО, то увидите там объявленные темы, по-моему, их около 20, по которым ученым, занимающимся этими темами, представляются стипендии на их разработку этих тем. Вот в прошлом году Григорий Николаевич оказался в лице стипендиатов. Мы приглашаем всех, кто профессионально занимается разными аспектами российской истории, принять участие в нашем стипендиальном конкурсе. И были бы очень рады, если бы молодые ученые становились обладателями наших грантов. Для нас очень важно, чтобы по разным направлениям развивалась историческая наука. Вот. Вся информация подробно на сайте РВИО.
3: Спасибо большое, Владимир Ростиславович. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был, равно как и Григорий Бибиков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник», я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
4: Планеты.
5: Подают непонятные сигналы.
6: Выглядят очень странно.
7: И, кажется, готовы объединиться против нас.
8: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
9: Вы должны это услышать.
8: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
10: Без литературы осмысление и идеология государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
8: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
10: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
8: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
10: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
8: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.
11: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
12: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, Челябинске 9 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Севастополь частично обесточен в результате атаки ВСУ. Рада может отправить в отставку премьер-министра Украины. Американское центральное командование отчиталось о третьей серии ударов по объектам в Иране. Подробности далее. Севастополь частично обесточен в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на объектах энергетической инфраструктуры введен особый режим. Специалисты оценивают масштабы повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности. Губернатор призвал жителей не перегружать сети, сохранять спокойствие. Крымский мост на фоне обстрелов не функционировал в течение 2,5 часов. К этому часу движение автотранспорта возобновилось. Бытовой газ взорвался в жилом доме в городе Краснодоне. В ЛНР одна женщина погибла, еще одна пострадала. Как сообщили в управлении МЧС по региону, спасатели вручную разбирали конструкцию, чтобы добраться до пострадавшей. Один из двух подъездов здания частично обрушился, разбор завалов продолжается. Верховная Рада уже сегодня может отправить в отставку Юлию Свириденко с поста премьер-министра Украины. Это повлечет за собой смену всего Кабмина. О намерении сместить Свириденко с поста премьера Владимир Зеленский объявил еще в воскресенье. Нынешний состав правительства проработал почти год. Одним из основных претендентов на пост нового премьера является глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Создатель скандально известного сайта «Миротворец» Георгий Тука объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В феврале Росфинмониторинг включил Туку в перечень террористов. Украинский сайт «Миротворец» обнародует данные граждан, которых считает изменниками Родины. В базу также внесены сведения о российских политиках, журналистах и деятелях культуры и о гражданах других стран. Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о завершении очередной серии ударов по объектам в Иране. В ходе 5-часовой миссии силы CENTCOM поразили военные объекты по всей стране, в том числе в Бушере, Чабахаре, Джаске, Канарейке, на острове Абу-Муса и в Бендерабасе. Командование напоминает, что на Ближнем Востоке размещены более 50 тысяч американских военнослужащих. Удары по Ирану наносятся по прямому указанию президента США Дональда Трампа. Он уже объявил о планах ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Ормузского пролива, чтобы лишить страну контроля над стратегической артерией. Трамп при этом уверен, что сделка с Тегераном все еще возможна. Корпус стражи Исламской революции Ирана в ответ на обстрелы своей территории ударил по складам оружия, центру спутниковой связи, радарам и жилому зданию американских сил на базе Джуфейр в Бахрейне. Также крылатыми ракетами атакованы два супертанкера-нарушителя в Ормузском проливе, которые игнорировали предупреждения иранских военных. Суда принадлежат Объединенным Арабским Эмиратам. Известно, что погиб член экипажа одного из танкеров, пострадали 8 человек. Во Франции 59 человек задержали по обвинению в причастности к поджогам. 7 из них находятся под стражей, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Он уточнил, что в числе задержанных 29 несовершеннолетних. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» в Макс.
11: Вы слушаете «Радио Спутник».
13: Дорогие друзья, всех приветствую, всем доброе утро. Прямо сейчас начинаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев, и в ближайший час будем обсуждать самые разные новости. И прямо сейчас с нами на связи экономист и юрист, общественный деятель Павел Пенкин. Павел Владимирович, здравствуйте.
14: Александр, доброе утро. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
13: Доброе утро, спасибо, что подключились. Что ж, тема у нас действительно достаточно интересная, и хочется начать с такой достаточно необычной в какой-то степени, потому что об этом мы достаточно, ну, часто говорим, но не до конца, наверное, понимаем, что мир действительно меняется. По крайней мере, вот у нас есть сообщение о том, что стейблкоины перестают быть нишевым криптовалютным инструментом и становятся частью мировой платежной инфраструктуры. Банки создают собственные цифровые деньги, наряду со стейблкоинами развиваются токенизированные депозиты. Ну, в общем, и страны все пытаются в эту цифровую эру все включиться. И главный вопрос на самом-то деле, а зачем? А нужно ли это? Что это дает?
14: Александр, очень много страшных слов вы сейчас называли.
13: Вот это действительно так.
14: Для обычных слушателей, наверное, это звучит как некоторое ругательство. Вот. Но в целом смотрим на тему цифровизации в области финансов, конечно, с той знаменитой фразой, знаете, да, то есть ничего не понятно, но очень интересно.
13: Вот именно, давайте, вот именно. Давайте разбираться.
14: Давайте попробуем разобраться с этой историей. Финансовая система в целом, понятно, у нас был большой столб в свое время, назывался SWIFT, который позволял как раз-таки банкам и различным странам друг с другом коммуницировать, проводить платежи, собственно, и заниматься расчетами по всяким там внешнеторговым сделкам, внутренним сделкам и все, что с этим связано. Однако система эта начала себя изживать, потому что, собственно, она полностью прослеживаемая, прозрачная, контролирует ее, понятно, кто. Ну и, собственно, не все операции многим странам, в том числе и даже, да и многим людям, да и крупным корпорациям хотелось бы показывать. Поэтому, собственно, на свет появились определенные решения в виде сначала криптовалюты, известный биткоин, собственно, пошел в ход, да, им начали расплачиваться. То есть, и, соответственно, дальше система начала развиваться в область цифры, потому что санкции полезли, то есть вообще невозможно было рассчитываться никак по внешнеторговым сделкам. Ну и вот, собственно, вот они решения. Решение следующее. Вся сейчас финансовая система и отдельные даже банки, не то что отдельные страны, ищут альтернативные способы работы для того, чтобы, первое, не зависеть от глобализации, и второе, иметь возможность проводить эти расчеты очень быстро. И вот те самые стейблкоины, они позволяют не то, что вот как по свифту раньше несколько дней платеж шел, и там в некоторые страны даже не заходил, да, потому что санкции действовали. А вот стейблкоин позволяет проводить операции буквально там в течение нескольких минут или даже секунд и, соответственно, особо не рисковать.
13: Вот знаете, поэтому, вот перед тем, как дальше перейдем, хочется сразу немного поинтересоваться. Все-таки одно дело, когда действительно, ну, например, там для России SWIFT отключается, у нас нет этой возможности расплачиваться за рубежом, и мы начинаем искать варианты, как из этой ситуации выйти. А другие-то страны, им-то это зачем? Вроде бы дальше могут существовать со SWIFT, а также, ну, осуществлять платежи. Они фактически сами же создают возможность стране, которая там, ну, например, находится под их же санкциями, расплачиваться с другими странами. То есть, вроде бы легальный обход санкций.
14: Ну, получается где-то и так, да, то есть вопрос, опять же, как смотря какую задачу страна решает. Если мы возьмем Китай, например, да, то есть это полный контроль платежей, это скорость, там уже цифровой юань буквально, ну, наверное, года 4-5 уже, собственно, в обращении. Россия с 1 сентября уходит полностью в цифровой рубль, да, то есть не так полностью. То есть он, его сфера будет расширяться и расширяться, не только госконтракты, а, собственно, и дойдет уже до обычных потребителей. А что касается других стран, вы понимаете, ведь, собственно, политика, геополитика такие, и экономика, и финансы, понятия где-то слитные, то есть все равно есть что скрывать, есть как уходить от налогов, есть желание там увеличить маржу за счет того, что снизить налогообложение, и есть желание в принципе осуществлять платежи гораздо быстрее. SWIFT на сегодняшний момент не обеспечивает эту задачу. Но, собственно, и SWIFT же залезает в эту систему Агора, да, которая планируется между различными странами и различными банками, как раз-таки вот эта цифровая надстройка. Поэтому посмотрим, как он интегрируется в эту систему. В принципе, вот сейчас вопрос идет о детерминации платежей. То есть каждый выбирает для себя удобный способ платить. Открыто, закрыто, по внешним сделкам, по внутренним. Россия идет тоже этим путем, но особенным. У нас цифровые активы внутри, это капитализация, но, соответственно, для платежей внешних активно будет использоваться стейблкоин, ну а цифровой рубль – это средство платежа, которое будет приравнено к деньгам совсем скоро.
13: Но вот вы сами заметили одну достаточно важную тему – это правовое регулирование. Насколько мир вообще, ну и Россия в том числе, готовы к тому, чтобы вот этот самый цифровой или рубль, или юань, или любую другую какую-то валюту контролировать? Есть для этого все необходимые ресурсы и возможности? Или пока что, вот скажем, рубль придумали, а что с ним делать, непонятно.
14: Ух, мы в том числе в эфире «Радио Спутник» очень давно наблюдаем за развитием темы цифрового рубля. Помните, это же начиналось как эксперимент, потом Центральный банк настоял, законы соответствующие приняты. То есть, что касается нашей страны, у нас полностью правовая база под это подготовлена. А что касается других стран, Штаты в свое время тоже криптовалюту не признавали, но вы понимаете, это же как про пьянку, да? То есть, если избежать невозможно, нужно же ее возглавить. Закон был соответствующий принят, и на сегодняшний момент вот все идет в уровень цифровизации. То есть, вы знаете, волна, она пошла, и поэтому каждая страна идет, собственно, своим путем здесь. И уровень развития вот этих вот платежей цифровых в каждой стране разный. Соответственно, Европа, она идет впереди, то есть, соответственно, стейблкоины, они же там появились изначально, ну и токенизированные депозиты тоже там появились. Мы где-то догоняем, ну и Китай в 7 шагах, как обычно, спереди, поэтому здесь законодательство, оно в любом случае догоняется под цифровизацию. Никуда от этого теперь уже не денешься.
13: Ну это радует, а то мы постоянно наблюдаем ситуацию с искусственным интеллектом, когда он очень активно развивается, а мы разводим руками и говорим, а что же с ним делать, а как же его поймать и захватить, а то еще в Скайнет превратится, а дальше непонятно, что делать. Да, действительно. А вот что касается вот всех вот этих криптовалют, цифровых денег, человек вот обычный, который, ну, скажем, не так сильно погружен в экономическую сферу, не так, возможно, сильно финансово образован, ему как в это все включиться? Он у нас вот, ну, я понимаю, что большое количество населения не так часто соприкасаются со всей этой темой, и они вообще почувствуют эти изменения, и каким образом, ну, я не знаю, интегрировать всю эту новую историю в жизнь обычного человека?
14: Александр, вы знаете, цифровой рубль мы, конечно, на себе почувствуем, потому что политика, она, собственно, уже принята. Мы понимаем вектор, куда это пойдет. То есть задача государства контролировать платежи. Все-таки цифровой рубль имитируется Центральным банком. Это циферки на счете в Центральном банке. И все итерации с цифровым рублем будут видны. Плюс вы знаете, что самое интересное, с чем у нас Центральный банк-то борется последние 3-4 года?
13: С инфляцией.
14: Правильно? Правильно. А вот влияние цифрового рубля на инфляцию абсолютно не исследовано. Поэтому как один из посылов для Центрального банка, в том числе и борьба с инфляцией. Почему? Потому что скорость инфляции, она же зависит от количества денег в обороте, наличных. Чем больше денег, тем, соответственно, как бы получается, инфляция разгоняется. А люди же могут больше себе позволить, а всего на всех не хватает, поэтому товар дорожает. А вот цифровой рубль как повлияет на это будем посмотреть, как говорится. Поэтому да, в нашей стране это нас коснется, когда нам просто зарплату начнут выдавать цифровыми рублями, например, на госпредприятиях.
13: А вот это вот очень интересно. Ну вот хочется посмотреть, хочется понаблюдать, конечно. Единственное, в то же время немного и боязно, потому что вдруг все-таки повлияет в каком-то негативном ключе на ту же самую инфляцию, и все придется как-то устаканивать, не знаю, возвращать на круги своя. Ну а вот правда, а если действительно это подействует, ну не в том ключе, который предполагают, каким образом это все убирать будут обратно, возвращаться к предыдущим нашим методам платежей?
14: А вы знаете, у нас же наличный рубль и безналичный рубль никто не отменил. Поэтому всегда, по идее, будет выбор. А вопрос в том, насколько распределяется эта пропорция между наличным, безналичным и цифровым рублем. Это же всегда можно подрегулировать либо нормативным актом каким-нибудь, ну, либо ЦБ какие-нибудь резервы подтянет, правильно?
13: Ну да, да, действительно. Ну хорошо, хорошо. Это у нас тема такого все равно еще будущего, но достаточно интересная. Пока что у нас есть темы настоящего и в то же время, которые могут сильно повлиять на нашу предстоящую жизнь. Вот, по крайней мере, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорится о том, что поддержит законопроект сенатора Линдси Грэма, террориста-экстремиста, который вот ушел из жизни, о введении новых санкций против России. А напомню для наших слушателей, что этот законопроект предлагал введение 500% пошлин для торговых партнеров России. И хочется узнать, если действительно все-таки Дональд Трамп решится на подобные действия, насколько серьезно серьезными будут последствия для России, для российских партнеров и для экономики мира в целом?
14: Александр, вот в ситуации с американским президентом, откровенно говоря, хочется уже сказать знаменитую фразу «горшочек не варит». Потому что, ну, собственно, вроде бы миротворец, в кавычках, да, то есть, ну, и, собственно, никак не успокоится. Вот здесь вот мы все-таки понимаем, что недавно ушедший из жизни сенатор, придумавший эти санкции, он же русофоб, причем жесткий, последовательный, он, собственно, хотел не только России плохо сделать, но и партнерам, которые работают, то есть с Россией, это же по сути, задача изоляции нашей страны максимально. Но теперь момент, если, собственно, запретить всем партнерам с нами работать, да, то есть у нас партнеры практически весь мир, все страны, которые называются дружественными, там, за редким исключением, да, то есть там, середины Европы и небольших его, там, получается, окраин. Собственно, здесь у меня следующий вопрос, а можно ли, собственно, запретить весь мир? Вот такой вот вопрос задать, да, то есть как санкции, конечно, где-то работают. От них всегда больно, лучше бы, чтобы их не было. Но вопрос в том, что вот мы только что обсуждали с вами тему, собственно, финансовых активов. Все же это тоже адаптируется, все же это тоже обходится. Плюс мы сейчас очень сильно ориентированы на страны БРИКС, которые, собственно, работают в тесном контакте, и там доля постоянно растет взаимодействие в этом плане. Поэтому здесь, опять же, звучит страшно, но мы же с вами знаем, кто такой американский президент. Он сегодня одно сказал, завтра другое. Да ладно, с утра сказал одно, в обед третье, а вечером, соответственно, мнение поменялось. Поэтому посмотрим. И опять же, собственно, Сенат-то утвердит, а вот подпишет ли он это, пойдет ли он на вот такую эскалацию, это уже большой вопрос.
13: Ну вот да, это действительно, ну, скорее всего, так и будет. Единственное, что, а вдруг, ну, по крайней мере, в качестве предположения, что наши партнеры, те самые дружественные страны, которые ведут с нами дела, посмотрят на это, подумают, а вдруг Дональд Трамп все-таки в этот раз говорит серьезно. А будем ли мы уверены в том, что вот эти самые пошлины не введут, давайте будем потихоньку или сокращать торговлю с Россией, или как-то пытаться, ну, обеспечить себя путями отхода на всякий случай. Вот такое может быть? Или все-таки, если говорить о взаимоотношениях с нашими давними торговыми партнерами, то об этом говорить не приходится?
14: А вы знаете, Александр, здесь каждый принимает решение самостоятельно. А мы вот на протяжении всего этого санкционного периода, обострившегося с 22 года, и наблюдаем различное поведение партнеров. Помните, собственно, ситуацию с Индией, да, то есть когда то покупаем, то не покупаем, то продаем, то не продаем. Турция периодически также поступает, да, то есть, но в целом-то оборот остается, оборот растет. Мы смотрим на Китай, как на нашего ближайшего партнера. С ним, вот, слава богу, отношения остаются стабильными, потому что и сам Китай понимает, что если, не дай бог, с Россией что-то произойдет, то они следующие. Поэтому здесь, опять же, мы не можем каким-то образом это прогнозировать, потому что ситуации бывают разные. И каждый раз, каждая страна взаимодействует с нами, это взвешивает сама на себя. Помните, и Венгрия такой же подход, и Словакия. То есть, собственно, здесь нужно будет смотреть по месту. Плюс политики меняются. Будем дальше наблюдать за тем, как это происходит. Вроде бы по Венгрии были плохие прогнозы, но нынешний пример там, что творит, аж даже интереснее.
13: Да, да. Но на самом деле действительно интересно, как в дальнейшем это будет развиваться. Ну хорошо, эту тему разобрали. А вот есть еще одна. Ведущие европейские банки, включая Deutsche Bank, UniCredit, подали иски против транснациональной химической компании Линда в рамках прецедентного дела о том, кто должен нести издержки западных санкций против России. Но, собственно, они понесли достаточно серьезные убытки. Около 260 миллионов евро компенсации требуют Deutsche Bank, также 450 миллионов евро требует UniCredit, многие другие банки тоже требуют возмещения средств. Вот эти иски, они к каким-то последствиям в Европе могут все-таки привести? Или, ну, это как-то замнут, деньги выделят и спокойно все это утрясется?
14: Вы знаете, очень прецедентное дело. Давно ждали, когда оно появится, отслеживали. Коммерсбанк сейчас залетел тоже красиво в эту историю. Это же альянс, конгломерат банков, который финансировал, собственно, строительство газоперерабатывающего завода. А дело же очень простое. Русский альянс вложился, собственно, в этот проект, заплатил миллиард вот этой вот компании, которая занималась проектированием, внедрением технологий. А компания в момент введения санкций, собственно, сказала, я больше работать не хочу, миллиард возвращать не хочу. Но было одно но в виде банков. когда такие крупные сделки происходят, есть партнеры в виде банков, там, страховых организаций, которые страхуют сделку. И банки вот эти вот, которые сейчас попали под замес, они, давайте так уже, русским близким языком к делу, да, то есть они, соответственно, гарантировали то, что контракт будет исполнен, то есть они поручились за этот миллиард. Ну и, собственно, вот с учетом того, что сделка, по сути, не состоялась, компания Леонда отказалась возвращать деньги, собственно, наша компания пошла со совсем понятным иском к этим банкам о том, что, ребят, вы гаранты, пожалуйста, верните деньги, у вас есть активы в России. Ну и вот этого и добилось. А вот чего добьются банки уже там, в Европе, как они там друг с другом разберутся, это же вот уже вот здесь, давайте, как это, попкорн купили,
3: теперь разбирайтесь сами.
14: Канал включаем, смотрим дальше.
3: Ну, собственно, а нам-то только и хорошо, пусть они там все дерутся друг с другом и друг у друга деньги забирают. Главное, чтобы не у нас. А, собственно, у нас они все пытаются забрать деньги, но у них пока что вроде как не получается. Единственное, заморозили, не отдают. Вот эта проблема. Ну ладно, хорошо. Идем дальше. У нас еще, конечно, есть комментарии от Владимира Владимировича по поводу ситуации с топливом в России. Владимир Владимирович сказал, что, вот я прям цитату прочитаю. Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами, думаю, постепенно ситуация будет выправляться. И вот на самом-то деле здесь, помимо этого комментария, есть еще одно важное замечание от главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Он говорит, бизнес считает, что повышать ключевую ставку на фоне ситуации с топливом было бы неправильно. И вот тут хочется уже поинтересоваться, а возможно, что правда возьмут и повысят сейчас ключевую ставку вместо того, чтобы ее постепенно опускать, как это было до этого?
14: Ох, Александр, я часто, получается, комментирую эти темы, тему сейчас связанную с топливом и тему с политикой ЦБ. Вы знаете, для бизнеса вот эта вот политика, вектор, который задал ЦБ, 9 раз подряд понижали ставку рефинансирования, он понятен и он разумен. То есть 14.25 это, в принципе, вы знаете, как бы трендовая история, но этого все еще недостаточно для того, чтобы экономика завелась. Ведь нету четкого сейчас сигнала. Понимаете, высокая ставка, когда поставил ЦБ 21%, она же говорила как? Сохраняем, сберегаем, не тратим. Ставка в 4-6% говорит, вкладываемся в производство, инвестируем, расширяем производственные мощности. А вот ставка 14.25, она не говорит ни о чем, потому что при ней, соответственно, каждый бизнес волен сам принимать решения. Либо он остается еще в депозитах каких-то, играет, например, в долгую на этой ставке, чтобы какие-то риски там снивелировать. Либо он вкладывается, либо он выходит в кэш. Что мы сейчас видим? Очень много малых средних предприятий, малого бизнеса, включающие и за счет налоговой реформы, они закрылись, вышли в кэш и, соответственно, сейчас смотрят на рынок, думают, чем бы заняться или вообще покинули нашу страну, потому что никак с этим смириться не могут. Но вот если ЦБ сейчас, а уже ЦБ дал сигнал о том, что вроде бы инфляция, да, то есть, ну понятно, цены на топливо все потащили за собой, и логистику, и строительство. Если ЦБ сейчас повысит ставку, эта ситуация уже, она приведет к тому, что, в принципе, экономика-то не запустится. Потому что невыгодно при такой ставке вкладывать. Потому что мы же понимаем, 14.25 – это ставка рефинансирования. А кредит – это гораздо дороже. Они по 20% доходят. Поэтому негативный сигнал, полностью поддерживаю руководителя РСПП в этом плане. Полностью.
3: Угу. Но мы надеемся, что вот эта тенденция к снижению все-таки ставки продолжится, несмотря на нынешнюю ситуацию. То есть вот насколько критично будет, ну, например, еще определенное время иметь проблемы с тем самым топливом? Вот если месяц, два, три, какой срок может стать вот действительно таким существенным в рамках решения вот этой проблемы с инфляцией и повышением или понижением ставки Центрального банка?
14: Александр, вы знаете, здесь вот оно же как опять получается. Я автолюбитель. Не знаю, вы водите машину?
3: Да, да, да.
14: Вот, собственно, другую понимаю. Мы с вами живем в центральном регионе. Вот здесь вот, ну, стоянка в очереди там 30 минут за бензином, она напрягает. Но ситуация с топливом, она очень сильно ферментирована и зависит от решения, в том числе местных органов власти, например. В отдельных регионах по 7, по 8 часов стоят машины, правильно? И вот, собственно, вот эта ситуация 1, 2, 3 месяца, да, то есть это она будет зависеть от отдельных регионов и от решения властей. Вчера глава государства выступил и, я считаю, успокоил, и он держит эту ситуацию на контроле, потому что у нас же сейчас, получается, принятый ряд мер там, по инвестиционной составляющей, по заводам нефтеперерабатывающим, ну и, соответственно, по непосредственно импорту горючего в нашу страну. Беларусь уже везет, еще там будут сделки. Поэтому работа ведется. Вот насколько быстро бюрократический аппарат провернет эти гайки, это важно. И давайте еще с вами вспомним о том, что у нас 20 сентября выборы в Госдуму. Поэтому в преддверии политического цикла в стране это ведь тоже очень важно решать социальные вопросы. Поэтому я думаю, что ситуация должна выправиться вот в самое ближайшее время.
15: Надеемся, надеемся. Остается вот у нас буквально одна минута до завершения нашего диалога. Хочется вот прям одну тему быстренько поднять на 20-30 секунд. А собираются, ну, как минимум, не то, что собираются, а предлагают повысить возраст молодежи до 40 лет. Как на это смотрите? Вроде бы стареем, а молодеем при этом.
14: Александр, мне эта тенденция очень сильно нравится, потому что чем чаще повышают возраст, тем дольше мы, в принципе, с вами остаемся молодыми, правильно? Было там 35 лет, 40, теперь там ВОЗ говорит про 59 лет, о том, что молодость, поэтому пусть все так и остается. В душе-то мы всегда молоды. Ну и вы знаете, когда я смотрю на свою бабушку, которой в этом году 90 лет, а она все еще пытается на крышу залезть, что-то отремонтировать, я думаю, вот, наверное, молодость еще надо будет повышать.
15: Ну, все, молодеем. Теперь молодые до 100 лет. Спасибо огромное. Экономист, юрист, общественный деятель Павел Пенкин был с нами на связи. А прямо сейчас новости на Радио Спутник.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотый.
6: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Специалисты восстанавливают энергоснабжение Херсонской области. 14 муниципальных округов обесточены, сообщает Херсонэнерго. В компании заверили, что стараются в кратчайшие сроки вернуть свет максимальному количеству абонентов. Энергосистема Севастополя минувшей ночью также подверглась массированной атаке. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, на объектах инфраструктуры введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Около 20 беспилотников уничтожено ночью в Ростовской области, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, атаки подверглись и город Таганрог, и 5 районов – Матвеево, Курганский, Шолоховский, Усть-Донецкий, Кошарский, Чертковский. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, беспилотная опасность в регионе сохраняется. Причиной подтопления удмуртского города Глазово стали проливные дожди и прорыв дамбы на реке Сыга, сообщает горадминистрация. По данным МЧС, из населенного пункта эвакуированы 30 жителей, затоплены 11 улиц и более 200 придомовых территорий. В Глазове объявлен режим ЧС локального уровня. Большинство жителей затопленных домов отправились на время к родственникам и знакомым. Шестеро в городской пункт временного размещения, одну пожилую женщину доставили в больницу. В западном поселке отключен газ. Возможно отключение электроэнергии. Центральное командование вооруженных сил США отчиталось об очередной серии ударов по объектам в Иране. За 5 часов силы Сенткум поразили военные объекты в Бушере, Чабахаре, Джаске, Канареке, на острове Абу-Муса и в Бендерабасе. Удары по Ирану наносятся по указанию президента США Дональда Трампа. Он объявил о планах ликвидировать военный потенциал Ирана в зоне Армузского пролива, чтобы лишить страну контроля над этой стратегической артерией. Корпус стражи Исламской революции в ответ на обстрелы ударил по складу оружия, центру спутниковой связи, радаром и жилому зданию сил США в Бахрейне. Также крылатыми ракетами атакованы 2 супертанкера-нарушителя в Армузском проливе. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов поздравил жителей и ветеранов с Днем Миротворца. Для республики это не просто памятная дата, это день, который напоминает, какой высокой ценой был сохранен мир на этой земле, заявил политик РИА Новости. Камболов подчеркнул, что лучшая память о подвигах миротворцев – это ответственность за сохранение мира и воспитание молодежи. 14 июля 1992 года на основании соглашения, которое было подписано в Сочи между Россией и Грузией, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира. На протяжении 16 лет они несли службу, обеспечивая стабильность в регионе. Еще больше новостей есть в канале Радио Спутников Макс.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91.2 FM.
7: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». От экономики плавно переходим к геополитике. Меня зовут Александр Букарев, а я напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс в вашем распоряжении. Как и всегда, заходите, подключайтесь к трансляции, пишите комментарии. В эфире будем зачитывать самые интересные и любопытные. А пока что с нами на связи международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузьмак. Андрей, приветствую.
8: Здравствуйте, Александр. Спасибо за приглашение.
7: Доброе утро, и да, спасибо огромное, что подключились. У нас перестрелка. Состоялась очередная перестрелка. В общем, Иран и США как будто бы вступили в очередную фазу активного противостояния, хотя сейчас вот будем выяснять, активно ли это то самое противостояние, или все еще не тот уровень, не дотянули. Но, по крайней мере, какие у нас прямо сейчас есть сообщения. В южной части Армузского пролива под удары попали 2 индийских танкера, передает Рейтер со ссылкой на Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Ведомства заявили, что суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана. Кроме того, у нас есть сообщение о том, что США начали 3-ю волну ударов по Ирану. Центральное командование страны об этом докладывает. Также президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий в Иране. То есть все, сказал, мы дальше воюем, и неважно мне вообще, ваше согласие или несогласие, я делаю, что хочу. А КСИР нанес ответный удар. Атакованы системы связи, ЗРК «Патриот», наблюдательные вышки и склады боеприпасов в Кувейте. Также иранская армия ударила по судну США в ответ на атаки на военные объекты. В общем, ракеты полетели вновь. Хочется вот тогда все-таки выяснить. Это все? Опять война? Закончилось мирное вот это время некоторое? Потому что перемирие это, конечно, существовало. Были легкие перестрелки, но вот подобного как будто бы не было.
8: Я, в общем, тут вынужден разделить мнение очень многих специалистов на эту тему, которые утверждали, что то перемирие, о котором говорилось энное количество времени тому назад, и те переговоры, которые велись, это было перемирие, это было не постоянное соглашение о прекращении огня, поскольку сама суть проблемы, сама суть ситуации и положение, в котором оказался Иран, в данном случае положение, в котором он оказался по итогам, скажем так, первой части конфликта, они были, очевидно, неприемлемой ни для Израиля, ни для Соединенных Штатов Америки. И ну, то, что боевые действия продолжились, в этом нет никакого сюрприза, никакого секрета. Другой вопрос, что то, что те условия, которые были описаны в меморандуме, подписанном сторонами, те пункты, о которых так мучительно договаривались стороны, сейчас достижение их будет только осложняться этой конъюнктурой. То есть в данном случае это, к сожалению, не является неожиданностью. Это предсказывалось больше того в самом начале, в марте месяце, когда Соединенные Штаты и Израиль начинали де-факто эту агрессию. Неоднократно повторялось, что достижение даже самого хрупкого мира будет огромной задачей, по сути, на самом деле, не вполне выполнимой.
7: Ну вот, собственно, и не получилось. Попробовали, и все возобновилось. И единственное, я вот смотрю на одно высказывание Дональда Трампа, и оно мне кажется немного абсурдным, но в то же время достаточно таким необычным. Почему? Потому что он говорит, США уничтожают весь потенциал Ирана, связанный с контролем над Ормузским проливом. Что такое контроль над Ормузским проливом? Это получается, вы хотите уничтожить все военные возможности Ирана, или что это значит?
8: Да, это, по сути, означает попытка уничтожить военные возможности Ирана, возможность именно блокировать и контролировать Ормузский пролив, но мы все прекрасно знаем, да, мы видели по сегодняшним сообщениям, что удары наносятся за счет ракетного потенциала, да, средствами ракетными силами, и совсем недавно, по-моему, господин Шремер признавал, что там даже по официальным данным у Ирана в распоряжении осталось в районе 60% его ракетного потенциала, который был перед началом конфликта. Поэтому идея абсолютно бесперспективная, хотя и, к сожалению, абсолютно ожидаемая. То есть, тут боюсь, что даже и добавить-то нечего. Это спираль, такая насилие, которая с каждым разом становится все сложнее остановить.
7: Вот тогда хочется сейчас понять, как будут развиваться события. Потому что если у Ирана остался еще сильнейший ракетный потенциал, кроме того, Соединенные Штаты уже попробовали ракетами чего-то добиться, но не добились. Говорили, да, о возможном захвате острова Харк. На что им ответили, тогда мы похороним вас вместе со всей инфраструктурой, которая там находится. Соединенные Штаты вроде бы на время отступили. Потом Дональд Трамп сказал, что, возможно, это все-таки будет происходить. И если мы говорим про контроль над этим определенным регионом, но я думаю, Ирану не составит большой проблемы по своим подземным путям подогнать в случае там уничтожения какую-либо технику или что-либо еще, катера, для того, чтобы Ормузский пролив продолжать контролировать. А значит, нужен все-таки сухопутный захват вот этой прибрежной, что ли, территории? Или как это должно выглядеть? В идеальной картине для США, чтобы вот этой цели добиться. Потому что Иран, по крайней мере, по заявлениям главы МИД Ирана Аракчи, он говорит, Иран всегда был хранителем Ормузского пролива и останется им навсегда. Здесь об отступлении речи и не идет.
8: С самого начала, на самом деле, речь шла не столько о тактических успехах Соединенных Штатов, а первое, о том, что они могут

0: и есть они в том числе и в регионе. Опосредованные возможности, непосредственные прямые возможности, но вопрос цены. Вопрос цены не в даже финансовом отношении, да, а в потерях. Поэтому там условная десантная операция на остров Карк, ну, я думаю, что здесь представить себе последствия достаточно легко, и Иран неоднократно говорил, что для него это вопрос экзистенциального характера в данном случае. И, ну, можно не продолжать, да, то есть тут как бы это такой классический случай такого современного, уже многократно описанного политологами конфликта, асимметричного конфликта двух держав, одна из которых является ядерным государством, но и при этом не имеет фактического потенциала одержать победу или предъявить своему обществу и мировому сообществу что-то в виде победы.
1: Вот, и вот тут, кстати, хотелось еще чуть-чуть расширить поле действий с двух государств, с противостояния ядерной и неядерной державы, ну хотя тоже неядерный это вопрос, потому что никто точно не знает. Но, собственно, есть еще ведь участники этого самого конфликта, это Израиль, который тут вроде бы как некоторые разногласия получил с Соединенными Штатами, когда они начали договариваться с Ираном. Непонятно было, что у них сейчас с союзническими отношениями. Все ли хорошо? Израиль вообще говорил, мы планируем собственную операцию без участия Соединенных Штатов. Вот если мы смотрим на первый этап, вот когда только начиналось это противостояние, собственно, там США и Израиль выступали таким единым блоком, противостояли дружно, и Иран, собственно, и отвечал не только по американским базам, но и по самому Израилю. Сейчас, если мы вот будем в том числе рассматривать Израиль, он является вот частью того самого блока с Соединенными Штатами, или он будет, если будет, действовать опосредованно от них?
0: Неоднократно на протяжении нескольких месяцев происходила ситуация, в которой американскому правительству приходилось, ну, практически публично останавливать израильское правительство от каких-либо действий или, по крайней мере, публично выказывать определенное недовольство, да, действиями Западного Иерусалима. Сейчас, естественно, как и, условно говоря, месяц назад, только теперь еще, в еще большем, с еще большим горизонтом возможностей появляются потенциал для провокаций. Ну, условно говоря, да, вот сейчас там Трамп заявляет, что там, Иран, и, кстати, иранские медиа этому зачем-то подыгрывают, что Иран, значит, планирует там покушаться на его жизнь. Да, мы знаем, что вот этот кейс можно использовать теперь как угодно, да, и кем угодно может быть использован. Да, ну, то есть возможности для такого рода эскалаций, провокаций, они, их становится больше. Я говорю, это конфликт движется по спирали, и, к сожалению, не то что останавливать, контролировать его становится очень сложно. Поэтому, конечно, ну, в данном случае израильскому правительству, которое, в общем, если смотреть на социологию, тоже, в общем, переживает не лучшие времена и совершенно не скрывавшему своих целей, ну, фактически, хаотизации всего региона и Ирана как главного конкурента, ну, эта ситуация, ну, она действительно на руку. И, ну, повторюсь, зная возможности Израиля, ну, можно себе представить очень большой спектр возможных там событий, которые могут произойти в ближайшие там несколько недель.
1: Но пока что мы на это, конечно, смотрим с, я бы не назвал это предвкушением, но, по крайней мере, с ожиданием последующих событий, потому что не ясно, как, какой масштаб это приобретет. Но, по крайней мере, мне не ясно. Все-таки вокруг столько стран, которые до этого тоже вроде бы вот в этот период активного противостояния то выступали с поддержкой, то пытались как-то военным базам американским помочь, потом, наоборот, от них отказаться уйти. И вот они не понимали, а что же нам делать? Мы здесь вроде бы сами подвергаемся ударам, но при этом не являемся участниками конфликта. Вот если мы прямо сейчас посмотрим на развивающийся новый этап, вот эти страны Ближнего Востока, они все-таки станут этими самыми участниками конфликта напрямую или нет?
0: Тоже на протяжении, опять-таки, вот первой фазы этого конфликта те вот эксперты по региону, с которыми я разговаривал, заявляли о том, что вообще позиция региональных государств в данном случае это самое важное из того, что может быть, и то, как они себя поведут

0: насколько сдержанно они себя поведут, насколько они будут готовы, ну, если не изменить позицию, да, но быть более гибкими в отношении Тегерана, это вообще ключевой момент всей истории. И, ну, сейчас достаточно сложно сказать, кто, ну, кто из арабских монархий в том или ином виде, то есть как он себя поведет, да, какой эффект оказал на них первая фаза, да, мы видели достаточно серьезную дипломатическую активность Ирана там, в процессе там, последних полутора месяцев, пока шли переговоры с США. Это будет определяться вот в ближайшие дни, насколько я понимаю. Ну, то есть не то чтобы определяться, мы будем это видеть.
1: Ну вот, собственно, прямо сейчас потихоньку наблюдаем. Единственное, что есть еще и интерес в понимании всеобщей ситуации, потому что мы понимаем, что Иран и основной его, наверное, и главной целью, и главным достижением в первый период это было как раз превращение вот этого самого прокси-конфликта в глобальный конфликт за счет повышения стоимости на нефть. Так вот, если прямо сейчас даже посмотреть на нефть марки Brent, то буквально за один, ну даже... Ладно, два дня цена увеличилась больше, чем на $10. Сейчас она $85 составляет. Вот совсем недавно было 70. И как будто бы опять должны начать переживать европейские страны. Опять должен начать переживать весь Тихоокеанский регион. Ну, соответственно, вот все эти страны должны как будто бы вновь включиться в решение этой проблемы. И тогда мы наблюдали, ну, такое, скажем, вялое включение, если его можно так назвать. Они высказывались, они негодовали, но каких-либо усилий не предпринимали. Вот для них прямо сейчас, после того действительно сложного момента, когда цена была очень высокой, когда получить ресурсы было крайне проблематично, и вроде бы вот сейчас потихоньку эта ситуация выравнивалась, и опять вот падает вот в эту пучину. Они какие действия готовы будут предпринять? И готовы ли будут? Или опять вот отсиживание, там, не знаю, высказывание, и на этом все, собственно?
0: Ну, если мы опять-таки взглянем на те заявления, которые делались еще там несколько месяцев тому назад, и как половина мира испытывала тревогу, например, того, что Ансар-Уллах, то есть хуситы, да, если проще говоря, включатся в этот конфликт, и к Армузскому проливу добавится Баб-эль-Мандебский, да, то есть это фактически, ну, перекрытие Суэцкого канала, да, в дальнейшем. Сейчас мы видим вот это та кнопка, которую Тегеран нажал, и ситуация стала еще хуже в реальности. Да, то есть, если сейчас, то есть какие-то усилия, да, в общем, и для Вашингтона эта ситуация легче, опять-таки, не стала. Это, повторюсь, это следующая ступень, если угодно, развития конфликта. И я, если честно, пока вот не вижу какой-то потенциальной возможности для установления стабильного мира. Да, речь о перемирии, да, вполне возможно, может зайти снова. Поскольку, повторюсь, и для Тегерана, и для Вашингтона, уж простите меня за банальные вещи, да, это совершенно невыгодная ситуация и невыгодное развитие событий. Но парадокс, о котором я пытаюсь сказать, в общем, заключается в том, что нет того постоянной некой формулы мира, которая бы устроила бы всех в регионе, главным образом, да, если иметь в виду. Это Ближний Восток, здесь слишком много интересов, в том числе и внешних игроков. Вот, ну, вот как-то так. Соответственно, применительно к нефтяным ценам, да и в принципе к ценам на товары, которые зависят от логистики в регионе, ну, я думаю, опять-таки уж тут приходится констатировать нечто очевидное, да, но, ну, естественно, да, естественно, там 5/6 мира будут делать все возможное, чтобы как-то остановить происходящее, да, или заморозить происходящее, поскольку у очень немногих стран в мире, в принципе, есть возможность перестроить свою логистику таким образом, чтобы не зависеть от региона.
1: Ну вот, кстати, как раз дальше хотел спросить про Бабель-Мандебский пролив, потому что здесь еще и серьезным таким интересантом является Китай, который через него очень много продукции поставляет, в том числе и в Европу. И вот Китай, как игрок во всех вот этих нынешних событиях, во всей этой ситуации, он будет опять выступать в качестве, ну, такого, ну, нейтрального посредника, даже не посредника, а больше, ну, вот просто страны, которая вроде бы как на стороне Ирана, но не прям вот официально, очевидно и напрямую. Или здесь Китай все-таки заиграет крайне активно в случае, если все-таки Бабель-Мандебский пролив придется перекрыть?
0: Играть активно, по крайней мере, в публичном пространстве, это не в политической культуре Китая последних там десятилетий, даже вот этого бурного роста, Китай никогда не вел себя подобным образом, и не от слабости, а просто потому, что это такова политическая культура этой страны, и, если угодно, стиль поведение на внешнеполитической арене. Да, Китай несет существенные издержки, но если сравнивать, да, если в масштабах сравнивать, условно говоря, с теми государствами и крупными регионами, которые фактически являются рынками спроса, опять-таки, на ту же нефть, да, то, ну, проще говоря, Китайская Народная Республика может пережить этот конфликт в тех приемлемых стадиях, в которых он сейчас находится. Да? То есть, ну, естественно, существуют определенные потенциально неприемлемые события, да, ну, проще говоря, да, вот недавно США нанесли удар по железнодорожным коммуникация на севере Ирана, которые сообщали, да, регион с Китаем, да, ну и, соответственно, вот, нарушали логистику китайскую, уже попутную, не морскую. И да, это определенные сложности потенциально имеет. Но пока на данный момент, я так понимаю, что для, условно говоря, для Европы и для европейских крупных компаний, для крупного бизнеса Юго-Восточной Азии, это гораздо большие проблемы, происходящие, нежели для Китая. Возможно, что-то в данном случае изменится, но рассчитывать на то, что Китай там, условно, окажет какую-то активную или проактивную военную помощь Ирану, так, чтобы это было демонстративно, чтобы это было видно, я думаю, что едва ли. Пока, ну, не на данном этапе точно совершенно.
1: Ну да, но на самом деле вот сейчас в голове огромное количество событий, которые могут пойти после вот этого возобновления, что ли, военных действий между Ираном и Соединенными Штатами. Тут и Тайвань тоже как-то в голове иногда всплывает. И все остальное. Ну, собственно говоря, это мы оставим, потому что здесь, я думаю, еще обсуждать будем неоднократно. А вот есть одна достаточно, как по мне, абсурдная новость. Потому что вот вчера было резонансно то, что ушел из жизни террорист-экстремист Линдси Грэм, который продвигал вот те самые русофобы, максимально жесткие, максимально, честно говоря, нелогичные санкции против России в виде 500% пошлин для стран, которые торгуют с Россией. И вот тогда встает, ну, сейчас, наверное, прям главный вопрос. Трамп одновременно говорит о том, что мы продолжаем наносить удары по Ирану, ожидая повышения цен на нефть в мире и ее дефицита, и некоторых проблем с ее поставками. И в то же время говорит, что речь идет о законопроекте вот как раз 500%, который был предложен Линдси Грэмом, и мы говорим об этом, и мы очень скоро примем решение на этот счет, и, возможно, в положительном ключе. А как это сочетается?
0: Ну, смотрите, ну, если можно, конечно, рассуждать с таких глобально диванных позиций, что, ну, как-то объединить несколько кейсов, сразу несколько идущих конфликтов сейчас в одну некую цепочку и говорить о том, что идет некий глобальный торг в данном случае, да, но сама идея 500% санкций, на момент их принятия, особенно в исполнении, значит, по инициативе Грэма, это, ну, скажем так, на тот момент это был больше такой переговорный жупел, такой, который можно было, да, была такая бабайка, которую можно было бы предъявить, да, и показать, с одной стороны, и американской публике, и Грэм отрабатывал свои деньги, которые получал от лоббистов и так далее. Ну, то есть это был такой, скорее, риторический некий инструмент, да, который был, да, ну, собственно, ограничения в отношении российской нефти, которые были сняты на момент роста цен по итогам события в Ормузском проливе, тогда это было, естественно, некая вынужденная временная мера. Но в данном случае, да, мы можем наблюдать, если рассматривать отдельно украинский конфликт, мы можем наблюдать, как сейчас наши западные контрагенты все, значит, как один активизировались на предмет того, что, значит, сейчас самое подходящее время для переговоров, поскольку и в коалиции желающих, так называемой, да, и в условной G7 существует некая диспозиция, что сейчас подходящий момент в контексте, значит, украинских ударов по российским НПЗ. И, значит, Киев таким образом, это очень хорошо подогревается в европейских медиа, значит, сильно улучшил свои позиции, и сейчас вот Европа вновь там в преддверии недавнего саммита заявляла, что вот сейчас она там 40 миллиардов, потом 140 миллиардов выделит, и опять много-много планов. То есть, ну, вот некий информационный пузырь надувался на этот счет. Соответственно, контекст 500% санкций, он как бы, вот, вернее, тема, она была включена в этот контекст. Если включать ее в контекст изменяющейся ситуации на Ближнем Востоке, то я полагаю, что сейчас не очень подходящий момент для введения подобного рода санкций.
1: Особенно, когда сами снимали ограничения в этот период, в предыдущий, для того, чтобы как раз рынок не обрушился.
0: Ну, конечно, и можно видеть, как цена на бензин в Штатах, ну, в среднем по стране начала вновь расти, и сейчас далеко не самый подходящий момент в внутриполитическом плане. Ну, нужно будет смотреть, как развивается ближневосточный конфликт, и в какой точке он будет опять заморожен. Но, скорее всего, сейчас, на мой взгляд, это спекуляции. Мы миллион раз слышали от Трампа, что он думает над этим, что ровно год назад у него был, ну, почти год, у него был двухнедельный ультиматум к России, и он тоже думал, чтобы такого сделать по отношению к России. И с томагавками у нас была история, что он думал над этим. Ну, я бы не стал.
1: Ну, собственно, пусть Дональд Фредович думает, а мы пока что будем дальше существовать в том мире, в котором существуем, и смотреть на его развитие, и вам, дорогие слушатели, рассказывать. Спасибо огромное за комментарии, за то, что подключились в такое раннее утро. Международный обозреватель издания «Репортеры» Андрей Кузьмак был с нами на связи, а сейчас новости.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны отчиталась о новых ударах по объектам ВСУ на Украине. Российские военнослужащие рассказали об эвакуации 10-летней девочки из Константиновки. Сирены воздушной тревоги в третий раз звучат в Бахрейне. Подробности далее. Минобороны России отчиталась о новых ударах по объектам ВСУ на Украине. Удары высокоточным оружием нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также объектам портовой инфраструктуры в Южном, используемом ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве. Дроны ВСУ дважды атаковали мотоцикл, на котором девочку Софию вывозили из Константиновки. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода южной группировки войска. Большую часть маршрута бойцы несли ребенка на себе, чтобы минимизировать опасность. Маршрут был сложный и опасный, поэтому ребенку давали время на то, чтобы успокоиться и набраться сил. В эвакуации были задействованы более 10 бойцов. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки. Глава государства назвал это ключом к освобождению всей территории Донбасса. Специалисты восстанавливают энергоснабжение Херсонской области. 14 муниципальных округов обесточены, сообщает Херсонэнерго. В компании заверили, что стараются в кратчайшие сроки вернуть свет максимальному числу абонентов. Причиной подтопления удмуртского города Глазово стали проливные дожди и прорыв дамбы на реке Сыга, сообщает городская администрация. По данным регионального МЧС, эвакуированы из населенного пункта 30 жителей, затоплены 11 улиц и более 200 придомовых территорий. В Глазове объявлен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. В западном поселке отключен газ, возможно отключение электроснабжения. Сирены воздушной тревоги в третий раз звучат в Бахрейне. Жители призвали укрыться в безопасных местах, сообщает МВД страны. Ранее корпус стражи исламской революции Ирана заявил, что в ответ на удары США по территории страны уничтожил расположенный в Бахрейне радар системы «Патриот», радар воздушного контроля 5-го флота США и систему раннего оповещения «Сирен». Атакованы также склады оружия, центр спутниковой связи, жилое здание американских сил на базе «Джуфейр». Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации с января по июнь превысил 134 миллиарда долларов. Это на 25% больше, чем в первой половине прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. КНР за первые 6 месяцев этого года ввезла в Россию товаров на 60,5 миллиардов долларов. Поставки из России составили 73,5 миллиарда долларов. Россия и Джибути осенью могут подписать меморандум об использовании атомной энергии в мирных целях. Церемония состоится на форуме «Россия-Африка», сообщили в диппредставительстве России в этой стране. Форум пройдет в Москве 28-29 октября. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети – это Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Можете прямо сейчас зайти и написать «Радио Спутник». Первая вкладка, по ней переходите. Там уже нажимаете на понравившееся видео, плейлист, все что угодно. Пересматривайте, смотрите, заходите прямо сейчас на трансляцию, пишите комментарии. А всем, кто уже зашел в чат, всем привет, всем доброе утро. И, Стас, привет.
4: Доброе утро. Да.
3: Что, вновь какая-то тяжелая ночь, не спал, работал?
4: Нет, слушай, ну их каждый день утром надо делать.
3: Да? А я не делаю.
4: Ну да, просто, ну я тоже обычно не делаю, но надо себя приучать. Надо по чуть-чуть вырабатывать привычки. Я вот пытаюсь, знаешь, сделать такую привычку, типа, как это сказать там, брать... И каждое утро выходить, так скажем, встречать солнце, встречать день. Ну, то есть какие-то такие вещи, звучит как будто какая-то дзен-буддийская чушь, но это действительно такая вот прикольная тема.
3: Я с тобой соглашусь, но это прикольная тема, знаешь, вот когда я, например, дома, вот выхожу из дома, а у меня дома выхожу из дома, ну, из здания дома, и там вот действительно, там поле, вот просто у нас за участком поле, и вот это красота. Утром рассвет, еще вот трава мокрая, роса, потому что великолепно красиво. Вот это да, вот с чайком стоишь, у тебя пар вот так от чая идет.
4: С Чайковским.
3: Нет, с чайком. С Чайковским не стоишь. Ну, собственно, да, вот это да. А в Москве, не знаю, у меня как будто немного другое восприятие. В Москве я утром не вижу рассвет, потому что к моменту рассвета я уже нахожусь здесь на рабочем месте, и, к сожалению, получается так, что тут как бы не слишком видно. Ну, немного.
4: Но солнце-то,
3: да.
4: Оно везде одно.
3: Ну, это правда, да, но виды-то все равно могут быть разные. Одно дело, когда между домов оно пытается как-то там вылезти и показаться. А другое дело, когда вот просто в чисто поле вот так вот из-за горизонта выходит. Вот это красота, вот это да. Но, собственно, я вот знаешь, о чем подумал? Единственное, я не сразу понял, что это патчи. Я подумал, что это часть маски. Вот тебе сверху еще такие же патчи наклеить, и у тебя вот такая маска Робина получится. Вот прям вот.
4: Слушай, кайф вообще.
3: Прекрасно. Надо. Ты вот на следующую полчасовку можешь прям вот так сверху приклеить. Я тебе говорю, прям на Робина будешь
4: похож. Ну, слушай, я не сказал бы, что они у меня под рукой. Их сперва найти надо будет.
3: Ну, дело такое. Но у тебя сколько? Целый 5 или сколько? 4 минуты будет перерыва. Ну, собственно, ладно. Дорогие друзья, еще раз всех приветствую, кто прямо сейчас подключился. Я думаю, еще больше людей как раз прямо сейчас подошли за время нашего такого приветствия. Давай обсуждать, что ли, темы. Начнем с ВК. Как с этого не начать? Евросоюз 13 июля включил российскую технологическую группу ВК, ее дочерняя ООО, коммуникационная платформа. ООО, разработчика и оператора мессенджера Макса в санкционный список. Ограничения также распространили на генерального директора коммуникационной платформы. Вместе с ним в перечень внесли российские IT-компании «Цитадель», «ВАЗ-Эксперт», «Норси Транс», а также их руководителей. Всего в соответствующем решении Совета ЕС фигурируют более 10 физических и юридических лиц. Ну, собственно, если мы будем описывать это чуть более кратко, ВК заблокировали вместе со всеми остальными притоками и оттоками. Кроме того, это, ну, по крайней мере, по нашим соображениям, выглядит крайне нелогично и с точки зрения юриспруденции неправильно. Но Евросоюз это не сильно волнует, они этим продолжают заниматься. И прямо сейчас у нас будут возникать просто некоторые сложности при установке. Этого уже прямо сейчас сделать нельзя. В App Store не найдешь. А для того, чтобы обновить, тоже пока что проблемы есть некоторые, которые, я думаю, впоследствии, конечно, решат, но это все равно неприятно.
4: Ну а как они их решат?
3: Смотри, у нас куча приложений, которые вроде бы как заблокированы. В том же App Store их нет или еще где-то нет, но есть легкая возможность взять, зайти через сторонний сайт, он там тебе даст какой-нибудь, я не знаю, пароль, логин для того, чтобы зайти через американскую версию App Store, заходишь через американскую версию App Store, там скачиваешь это приложение, загружаешь себе, после этого переходишь обратно, и все работает.
4: Угу. Вот такая. Слушай, я думаю, что так себе на самом деле история, потому что любые обходы, любые вот эти вот обходы ограничений, это гемор. То есть это не очень удобно людям, люди уже не будут вот так вот более охотно пользоваться. Но я бы подытожил, что, во-первых, достаточно забавно, что вот эта вот история с ВК произошла только сейчас, потому что сперва удалили из App Store, да, а потом уже внедрили санкции. Вот это вот глупо. По поводу юридического беспредела, то, что ты говоришь. Но я к юриспруденции, у меня такое отношение, что законы, они работают или не работают в зависимости от того, как захотел, ну, скажем так, сильный человек. Да, вот американцы сильны, потому что у них технологически все им принадлежит. Они захотели, и оно будет работать именно так. То есть законы, их в любом случае можно подстроить, там, и из тебя сделать преступника, и из меня сделать преступника. И Путина в Гагу объявить, и Нетаньяху от Нетаньяху затерпеть, и голландские высоты оккупировать. Ну, понимаешь, да, то есть, на юриспруденцию можно, конечно, понять и говорить, ну вот, посмотрите, они нарушают свои же собственные правила. Но, кроме как в лицемерии, их это ни в чем не уличает, да, потому что то, что подобное произойдет с ВК, уже было достаточно давно понятно, потому что все к этому шло, и после удаления, ну, я сразу сказал, что, видимо, сейчас вот будут санкции. Просто претензии к Apple, действительно, они нарушают свои собственные правила, потому что сперва удалили без всяких санкций, а потом уже санкции. И понятно было, что они, видимо, просто что-то знают и поэтому удалили заранее, но все равно это было сделано некрасиво, не в соответствии с миром, да, так сказать, основанным на правилах, как они любят нам говорить, эти самые американцы. А так, слушай, ну это наша, на самом деле, проблема. ВК, конечно, потеряет немалую часть аудитории именно с мобильного рынка, с мобильных приложений.
5: Думаешь, просто потеряет?
4: Конечно, да. Потеряют. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что все, кто хотели, уже поставили, но притока новых пользователей, новой аудитории не будет. Во всяком случае, он будет, но не такой большой.
5: Не, ну, вот. Я так скажу. Мне кажется, приток новой аудитории, его давно и не случалось и без вот этого удаления. Просто потому, что многие, ну, скажем, молодежные, ну, просто, в принципе, еще молодые ребята, они склонны пользоваться другими соцсетями, да тем же Телеграмом.
4: Не, зря ты так думаешь. В какой-то момент внезапно начинает вируситься история о том, что, о, смотрите, там есть еще такая вот соцсеть. Если недавно вторую реинкарнацию, так скажем, точнее, реинкарнацию переживали Одноклассники, туда молодежь повалила. Это не сказать, что было там супермассово, и они, конечно, больше туда заходили по приколу, но если есть контент, то люди будут задержаны, понимаешь?
5: Ну, тут я с тобой соглашусь. Но вот я просто, знаешь, я сужу в какой-то степени по себе, потому что я вообще очень долго переходил с ВК, ну, например, на Телеграма. Я пользовался ВК, наверное, ну, я не знаю, года до 2017-18. Мне было крайне удобно, и я думал, а зачем вообще это надо? И прямо сейчас до сих пор мне многие пишут, если кто пишет, в ВК. И им удобно, и все хорошо, и не хотят так, никуда переходить.
4: Но это старички. А вот
5: да я бы не сказал,
4: аудитория...
5: да хватит, ну какие старички, ну тоже. Ну, лет-то 23, 24, 22.
4: Ну, старички, слушай, ну, 23-22, ну, ладно, это еще как бы молодежь.
5: Ну, вот.
4: Но все-таки, просто здесь логически, это не то, что моя там оценка, что вот у меня там мало или много кто пользуется ВК. Это вопрос удобства. Рождаются новые люди, появляются новые пользователи. И эти новые пользователи не очень охотно пойдут в ВК просто из-за того, что вот он заблокирован вот так вот.
5: Ну, ладно, да, я в любом случае все равно, конечно, соглашусь, что потеряет в аудитории, но мне просто кажется, что отток аудитории будет не столь огромен, просто потому, что он и так не был настолько большим. Но вот если прямо сейчас посмотреть на нашу официальную версию, вот по крайней мере говорят о том, что для обычных пользователей в России, скорее всего, ничего заметно не изменится. ВК сама заявила, что санкции ЕС не влияют на работу ее сервисов, приложения продолжают работать в обычном режиме. Единственное,
4: да,
5: почему...
4: Вопрос его установки.
5: Установка, а кроме того, еще и, ну, финансы. То есть международные расчеты, партнерство, работа с европейскими компаниями. Вот здесь главная проблема. Все-таки это, ну, такая большая соцсеть, которой пользуются не только в России. Да, конечно, в России это подавляющее большинство, сильно подавляющее большинство, но в том числе и за рубежом. Плюс взаимодействие с другими платформами, прямо сейчас оно обрезается. И вот это, как минимум, ну, такой, скажем, большой камень для того, чтобы дальше развиваться этой соцсети. Не сказать, что она и до этого прям активно предпринимала все усилия для того, чтобы развиваться, развивался ВК Плей. Вот почему-то мне кажется, что ВК Плей вот прям сильно пытались раскрутить, да и до какого-то этапа дошли. Я вот сейчас периодически захожу, что-то посмотреть, достаточно удобно. А вот что касается ВК самого, как мессенджера, вот он как будто встал. Или вот как думаешь, он, ну, что-то там делали? Такое вот прям грандиозное. Я просто не припоминаю вот в последние там годы. Два.
4: Ну, да, вообще каких-то никаких изменений не было, и они переключились на Макс. Хотя это тоже у меня вызывало вопрос. Понятное дело, нам нужен национальный мессенджер, и это сейчас видно особенно хорошо. Но просто был уже ВК. ВК стоял у подавляющего населения страны, и переместить их в ВК-мессенджер, даже в качестве отдельного приложения, было намного легче, чем просто брать и что-то создавать с нуля. Поэтому, ну, это, конечно, такое вызывало, скажем так, небольшой диссонанс или даже большой диссонанс у меня. Но было принято решение, наверное, на него были определенные причины. Вот.
5: Да, но вот, знаешь, мы об этом говорим вот пока что с точки зрения того, что это вот просто они заблокировали, они плохие, они вообще нехорошие.
4: Нет, я, кстати, этого не говорю. Я говорю, что почему в Китае-то ничего не блокируют? Да потому что вы заблокируете в Китае, а у них уже давным-давно все свое. То есть проблема-то блокировки наших приложений и усложнения доступа к ним, она не в том, что вот взяли и заблокировали. То, что заблокируют, это было очевидно для всех, да, причем я говорю не про 22-й год. Опять же, вот у меня есть материальное, так скажем, подтверждение. 2020 год, мой фильм про Эльбрус, я там начинаю с того, что санкции, что удаляются, и нас могут удалить, и рано или поздно мы можем потерять технологический суверенитет, остаться без приложений, остаться без военки, без всего, да, если не будет собственной микроархитектурной базы. Я об этом говорил, и поэтому, ну, это было... Я об этом говорил не потому, что я какой-то умный, а потому, что это было очевидно всем.
5: Ну, подожди, они владеют. Кстати, здесь же момент получается, связано это больше с железом. То есть у нас именно нет своих смартфонов для того, чтобы на эти смартфоны устанавливалось то же самое ВК без каких-либо проблем. То есть проблема-то да. Как раз в айфонах, андроидах и всем остальном, на чем это блокируется.
4: Нет, в андроидах нет проблем.
5: Ну, меньше, хорошо. На андроидах есть.
4: Да не меньше, но вообще нет. Ты просто берешь, устанавливаешь приложение.
5: Ну, подожди.
4: И все.
5: Подожди, мне сейчас надо уточнить. Мне кажется, что на Андроиде тоже.
4: Нет, я тебе говорю, нет, с Google Play-то он, конечно, удален. Я говорю про то, что ты там обычный АПК-файл скачиваешь, и ты его устанавливаешь, поэтому с Андроидом нет проблем.
5: Да,
4: и что-то я уже начинаю с точки зрения именно телефона задумываться снова о переходе на Android, потому что на Android смартфоны я люблю. Как вы помните, я был фанатом там и Meizu, если кто-то за мной далеко следит, да, давно следит. И очень мне нравились такие смартфоны, как Honor, да, просто прекрасные, абсолютно замечательные. Поэтому вот есть такое ощущение, что надо постепенно переходить, просто потому что, ну, я задолбался, вот мне надо мониторить Тинькофф. Да, то, что как они появятся в App Store. Потом я еще должен мониторить разные приложения, которые мне в данный момент нужны, и ждать, пока они появятся в App Store, чтобы их скачать под другим названием. Потом ты еще забываешь, как они называются. А потом выходит новый iPhone, ты на него обновляешься, и все по новой.
5: Да, да, да. Ну, к сожалению, приходится вот с этими проблемами сталкиваться. Хотя вот я когда переносил совсем недавно, буквально год назад, все необходимые приложения, плюс устанавливал новые приложения, да не такой уж и большой геморрой. Да, это, конечно, ну, не прям удобно. Но...
4: На что, на iPhone?
5: Да, да, да. Я устанавливал
4: через сторонние.
5: Так ты не
4: можешь там нормально... Не, подожди, во-первых, через какие сторонние?
5: Ну, просто я заходил через, ну, не App Store, а через браузер. То есть через браузер я устанавливал те приложения, которые мне нужны были.
4: А, это веб-приложение, но это же вообще дно, это
5: не
4: круто.
5: Нет, не веб-приложение, там, я говорю, это все делалось через, ну вот, собственно говоря, заходишь, ну, например, на сайт того же самого Т-банка. После этого он тебе дает логин и пароль для того, чтобы ты зашел под этим логином и паролем в американский App Store.
4: Но это приложение для разработчиков, да,
5: ну, да.
4: Это сейчас уже, по-моему, снесли, то есть сейчас такой возможности уже нет.
5: Да? До сих пор есть, и до сих пор можно вот прям вот тот самый логин и пароль, который они генерируют, взять и скачать даже, ну, просто вот с одного какого-то сайта, того же Т-банка, и скачать любое другое приложение, которое тебе хочется, оно установится, и оно будет работать. Единственное, там
4: вот
5: нужно поиграться
4: отстал,
5: с VPN-ом.
4: Получается.
5: Да. Там вот эти все проблемы, которые вроде бы, как вкупе, конечно, ну, создают некоторые сложности, но на самом-то деле решаемы. Но это все равно неприятно. Я вот про что хотел сказать. Про то, что если прямо сейчас вот они нас блокируют, не получится ли так, что мы решим, что, ну, а раз вы такие все неприятные вообще блокируете наше приложение, мы будем блокировать Телеграм.
4: Очевидно.
5: Все. Да.
4: Не, ну, не то, что Телеграмы. Телеграм-то уже, это, скажем так, пройденная история.
5: Ну, имеется в виду, что вот прям вообще наглухо. Вот все будем вырубать, все, что возможно,
4: слушай,
5: просто
4: это не назло. Так страшно, как блокировка App Store. Потому что лично для меня это будет большой проблемой. У меня куча там и купленного софта, с которым я работаю. И я считаю, что, скорее всего, они будут это делать, потому что это, типа, ответная мера. Но, конечно, я эту меру не поддержу, она будет неправильной. Просто потому, что они сами нас отключили, вы уже ничего не добьетесь тем, что вы просто ответите, да? И, в принципе-то, они к этому готовы. А вот проблема будет в том, что многие люди потеряют доступ к софту, к которому привыкли, с которым привыкли работать. Тут, видишь, они сами нас пытаются отключить постоянно. Так еще и помогать им в этом как бы не надо. Знаешь, как парень, который, он страдает от травли где-нибудь в школе, да? Его бьют, его там унижают, и он начинает еще из-за этого себе вены резать. И ты такой, господи, да на чьей ты стороне? Определись уже, зачем ты помогаешь им? Вот. Ну вот, мне бы не хотелось, конечно, чтобы того же самого делали, но с юридической точки зрения, точнее, с точки зрения такой, скажем, политической, чтобы сказать, вот вам наша ФИ, я боюсь, что это будет сделано, конечно.
5: Ну да, да, к сожалению.
4: Я с пониманием, но не согласен.
5: Но к сожалению,
4: Да, просто потому, что это будет бить по нам как бы сильнее, в том числе вы там постоянно говорите про творческую интеллигенцию, про контент, но это будет мешать. Те-то люди, которые уже уехали, им там не VPN и ничего не нужны, они-то смогут дальше нормальный контент производить. А если я останусь без того же самого там Final Cut и всех остальных сервисов, мне придется, конечно, приноровиться, переучиться. Это нормальный процесс.
5: Но это время, это ресурсы, это
4: Нет,
5: удобство.
4: Это не время. Это вот именно теряется производительность труда.
5: Да, да. Ну, собственно говоря, за этим мы уже дальше будем смотреть. Пока что имеем, что имеем. А давай как раз чуть глубже в Европу тогда отправимся, поговорим немного.
4: Войдем
5: в Европу, поговорим о геополитике. Тут встреча коалиции желающих, великолепный и прекрасный 13 июля в Париже. Я как будто, знаешь, вот эту коалицию желающих воспринимаю уже как отряд мстителей. Вот они там как в комиксах собираются.
4: А что не самоубийц?
5: Да и кто его знает? Отряд, ну вот это больше подходит, да, отряд самоубийц. А какой-нибудь Крокодил там придет, Харли Квинн и кто-то еще. А 13 июля в Париже стало необычным совещанием.
4: Макрон чур двуликий.
5: Двуликий Макрон, да как будто двуликий уж слишком яркий персонаж.
4: Да,
5: Макрон
4: но внешне
5: не такой.
4: Похож.
5: Ну, внешне
4: да,
5: может
4: Макрон
5: быть.
4: Такой яркий.
5: Да я бы не сказал, не знаю, он мне кажется достаточно
4: намекным. Он красивый, мне кажется.
5: Субъективное мнение. Так, ну ладно.
4: Все-таки патчи на мне, так что
5: ну, я
4: мое
5: понимаю,
4: мнение
5: я
4: здесь
5: понимаю.
4: Больше учитывается.
5: Аккуратно, аккуратно, а то это... Придется маркировать. А, в общем, вот эта встреча коалиции желающих в Париже стала необычным совещанием о поставках оружия Киеву, а попыткой перевести европейскую военную поддержку в постоянный формат. Участники обсуждали использование промышленного потенциала Европы, совместное планирование военных учений, усиление украинской противовоздушной обороны и будущие гарантии безопасности. По итогам встречи Украина и 9 европейских государств, а именно Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция и Швеция объявили о создании отдельной коалиции в области противоракетной обороны. На самом-то деле они здесь обсуждали достаточно много, не только вот просто такие общие вопросы, но в том числе и поставки ракет ПВО, даже лицензию хотят выдать Украине на производство еще одних ракет. То есть прямо сейчас говорили о производстве Патриот на Украине, хотя тут тоже можно поразмышлять и подумать о том, что это европейцы себе выбивают деньги на увеличение производства внутри страны.
4: Но мы об этом уже говорили.
5: Да,
4: это
5: да.
4: Просто офшор, да, чтобы это вооружение не считалось европейским, а считалось украинским.
5: Ну вот, собственно, еще одна лицензия.
4: Поставлять будут практически готовую ракету.
5: Да,
4: ну
5: да,
4: и со всем остальным они также будут делать.
5: Вот, теперь лицензия на производство французских крылатых ракет «Скальп» и высокоточных авиабомб «АССМ». То же самое, да, получается, вот здесь мы от вот той самой клеи не отходим. Единственное, что вот тут, конечно, волнует общая ситуация с этой коалицией желающих, потому что мы столько раз уже обсуждали, говорили о том, что это какая-то странная у них организация, все они говорят о том, что вот, когда мир уже наступит, мы придем, мы сядем, мы скажем «Здравствуйте, мы вот такие молодцы, мы миротворцы». Ну, собственно говоря, пока что это все на уровне обсуждения, плюс у них там внутренние вот эти самые противоречия, та же самая Хорватия говорит «Ни за что не надо вообще в этом принимать участие». А в чем именно? В том, что 14 1 июля они собираются, вот как раз посвященный дню взятия Бастилии, праздник в Париже, и там они хотят, ну, такой, скажем, военный парад той самой коалиции желающих провести. 500 военнослужащих будет представлено, плюс 25 украинских военных в конце пройдут, хотя вот все эти парады, я не могу на них спокойно смотреть. Вот это европейское, американское, кстати, тоже очень странно выглядящее, украинское вообще позорище, где
4: но
5: просто...
4: у нас опыт в этом просто побольше.
5: Ну да, но идут, прогуливаются, мне кажется, я лучше хожу, чем вот эти военные, это ужасно. Но, собственно говоря, хотя у меня походка борцовская, вот это в перевалочку, значит, если вот так посмотреть на вот всю эту ситуацию, да, они тут вот этот парад устраивают, какую-то, типа, показывают общность и все вот в этом роде, хотя вот
4: общность
5: опять же...
4: Общность жен своих только если.
5: Хотя вот в то же время та же самая, ну, я не знаю, Хорватия, опять же, она сказала вот не принимать никакого участия в этом параде для того, чтобы они не ассоциировались с этой коалицией желающих. Многие другие страны противостоят.
4: Да, не хотят кринжовать.
5: Не хотят кринжовать. Ну и, собственно, главный это вопрос в том, а вот эта коалиция желающих не перерастет ли аккуратненько, тихим сапом в действительно военную структуру, которая будет внутри НАТО. То есть есть НАТО, а есть коалиция желающих внутри НАТО, которая действительно обладает постоянным вооруженным потенциалом, который постоянно взаимодействует в военном плане и, ну, может принимать какие-то свои решения, в том числе используя прекрасную свою террористическую страну Украину, которая, там, не знаю, отправляется куда-то решать их проблемы, а они оружие им дают.
4: Так, конечно, они для этого и создаются. Смотри, мы с вами видим несколько процессов, которые происходят параллельно. Во-первых, фонд мира и коалиция желающих — это примерно похожие вещи, носящие примерно одинаковую суть. Это суть... приватизации, да, то есть создание более чего-то частного. Казалось бы, приватизация, ну, частный-частный, да, но здесь речь идет о том, чтобы перераспределить еще в свою пользу. То есть, с одной стороны, Трамп создает фонд мира и говорит, ко мне давайте. С другой стороны, НАТО создает коалицию желающих и говорит, ну, точнее, Европа создает коалицию желающих и говорит, нет, давайте-ка к нам. И речь идет как раз-таки об оборонных контрактах, об их перераспределении и вопрос, кто эти бабки получит, кто больше сможет всех заинтриговать, рассказать потенциальным инвесторам, что вот-вот вы сейчас получите огромные прибыли, если выберете именно нас, а не этих других, и все. То есть это продолжение распила. По поводу Украины. Украину между себя перетягивают, между собой перетягивают с одной стороны Америка, а с другой стороны Европа, да, потому что у нас есть НАБУ и САП, у нас есть соглашение по редкоземельным металлам, и вот кто-то дербанит себе какие-то куски Украины, и каждый хочет захватить побольше. И если победит в конечном итоге коалиция желающих, то, конечно, они заберут Украину себе, так скажем, в качестве своего личного террористического хаба, через который они смогут, если вдруг с Россией там что-то не получится, продавать оружие и Мексике, и всем остальным странам. То есть вот абсолютно, абсолютно очевидная методика.
5: Да, они от нее не отклоняются. Хотя вот я вот, знаешь, смотрю сейчас на один комментарий, Гонг пишет. Думаю, что в день взятия Бастилии нужно строить одноразовую и штурмовать ее, а не парад проводить. Вот это, кстати, было бы эпично, представляешь?
4: Взяли, реконструкции, я думаю, тоже проводят.
5: Ну вот вообще, ну это вот да, вот это было бы эпично. Потому что ходить они не умеют. Надо, я не знаю, научите их ходить, пожалуйста, ну красиво, потому что это, смотри, смотреть невозможно. Собственно говоря, ладно, мы эту тему еще немного обсудим.
4: Там видно просто все, кто могут научить, они сейчас в Украине воюют.
5: А, ну, кстати, да, да. Ну и, кстати, вот об этом тоже мы очень активно поговорим по поводу украинцев европейских, которые должны будут приехать на Украину для того, чтобы продолжить воевать. А сейчас новости на радио «Спутник», после этого будем продолжать.
0: Стас разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
6: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
7: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы нанесли групповые удары по объектам ВСУ на Украине. В Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников. А в Одесской области инфраструктура порта «Южный», используемая для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, было задействовано высокоточное оружие большой дальности, воздушного и наземного базирования и беспилотные аппараты. Киев окутан дымом после ночной атаки. Это видно по снимкам в канале «Радио Спутника» у «Макс». Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Северском районе Кубани, сообщает оперштаб региона. Пострадавшего госпитализировали. Уточняется, что обломки дронов упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленска и хуторе Коваленко. На местах работают оперативные специальные службы. Отражена массовая атака беспилотников на промзону башкирского Салавата. Пострадавших нет, сообщил глава региона Радий Хабиров. Он добавил, что есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков дронов. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Сил и средств для этого достаточно, заверил Хабиров. Добавлю, что к этому часу сняты ограничения, которые действовали в аэропортах Уфы, Бугульмы и Оренбурга, а также снова штатно функционируют аэропорты Геленджика и Краснодара. Корпус стражи Исламской революции Ирана сообщил о нанесении ударов по американской авиабазе в Иордании, которая использовалась для атак по территории Исламской республики. Сирены воздушной тревоги также звучали в Бахрейне. Там КСИР уничтожил расположенные радар системы «Патриот», радар воздушного контроля 5-го флота США и систему раннего оповещения «Сирен». Атакованы, кроме того, склады оружия, центр спутниковой связи, жилое здание на базе «Джуфейр». Движение по северо-восточной хорде в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта. На 54-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Галина Куклева, сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. По его словам, вклад Куклевой в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить. Куклева завершила карьеру в 2003 году. Она награждена орденом почета и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Разберется?
9: Четко. Разберется.
10: Разберется.
11: Разберется.
0: Да. Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» за Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, соцсети, РТВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Чат, комментарий, трансляция. Все в вашем распоряжении, как всегда. Мы будем продолжать. Так, ну, собственно говоря, по поводу вот этой самой ситуации с коалицией желающих, и вот чуть-чуть подробнее хотелось бы поговорить по поводу вот этого внутреннего противостояния. Все-таки оно немножко может как будто бы помешать. А может и нет, вот как ты думаешь.
4: Ну, все-таки там Венгрия, Чехия... кому?
3: Ну вот, скажем, принятию решения по поводу того, чтобы это стало такой постоянной серьезной организацией, вот о которой мы говорили совсем недавно. Будь здоров, дважды.
4: Спасибо.
3: Надо это.
4: Слушай, да нет, я думаю, что с Венгрией это точно порешат, потому что в Венгрии сейчас мы продолжаем строить ПАКШ второй, да, и если мы построим им ПАКШ второй, то у них будет дешевая энергия для производства оружия, поэтому я думаю, они как раз-таки к этому ко всему присоединятся. Тут же не, я серьезно, это звучит как шутка, но сейчас я говорю абсолютно серьезно, да, то есть ты, если не начинаешь проявлять свою субъектность, точнее, свою жесткость, да, если ты не говоришь, слушайте, Венгрия, у вас тут президентом выбрали человека, что-то мы, наверное, ПАКШ-то, наверное, заморозим, а как мы вам построим, а вы будете оружие производить? Ну, как-то не камильфо.
3: Ну да, вот. Да, это как-то... Ну вот знаешь, хотя этого от нас не сильно смущало, когда мы такие, дружба закрыта, Мадьяр не может одобрить Украине транш в 90 миллиардов евро. Открываем дружбу, пусть дает кредит 90 миллиардов евро. Но я вот просто вот вспоминаю, и у меня как-то их чуть-чуть перекашивает. Но, собственно...
4: Есть такое, но с другой стороны, если бы мы просто сразу закрыли дружбу, то тем самым подтверждается тезис про путинский шантаж, и остальные тоже перестают покупать энергоресурсы. А с другой стороны, а кто остальные-то? У нас сейчас переориентировка на Китай идет, нас к дружбе с Китаем толкают, и делали это на самом деле уже достаточно давно. Что и им самим тоже будет в минус.
3: Да, да. Собственно, ну про это мы с тобой тогда подробно говорили, но пока что вот имеем вот такую ситуацию. Внутри часть стран достаточно, кстати, маленьких в отношении, ну я имею в виду не территориально, а имею в виду финансово-экономически, в сравнении с теми странами, которые все вот это продвигают, вот эту самую коалицию желающих, это там Франция, Великобритания, Испания, Нидерланды, ну, в общем, все вот эти 9 стран, которые я перечислял, и пытаются украинцы помочь. А вот теперь предлагаю перейти вот как раз к той теме, которую ты сам затронул, по поводу того, чтобы украинцы европейские отправлялись на Украину и воевали за нее. Ну, тут есть некоторые... новшество. Поменяли.
4: Они не хотят. Есть нюанс, они не хотят.
3: Во-первых, есть нюанс, они не хотят. Во-вторых, они хотят, наоборот, из Украины уехать, а не на Украину ехать. И теперь с тем, чтобы уехать и спокойно оставаться в Европе, как они до этого делали и спокойно себе существовали, то есть приезжали, у них упрощенный порядок принятия, им дают денежку, им дают возможность работать, им дают возможность спокойно жить, и, собственно говоря, проблем никаких. А в один момент, правда, европейцы поняли, что что-то не так, не очень очень-то это удобно, плюс, ну, деньги надо выделять, это определенные ресурсы, а давайте-ка еще и у Украины какие-то там проблемы вроде бы назревают с контингентом военным, надо бы им туда людей отправить, а как их отправить, вроде бы не выгнать, но на фоне проблемы с другими мигрантами они об этом забывают, единственное, кто не забывает прям сильно, это поляки. И, собственно, они прямо сейчас, и не только, кстати, поляки, и весь Евросоюз, не будут пускать украинцев, которые должны служить в армии. Должны
4: да,
3: быть
4: то есть, может быть, в итоге окажется, что это был четкий политэкономический расчет, чтобы Зеленский договорился там с Каролем Навроцким и с Петром Павлом и со всеми этими испортить отношения, лишь бы украинцев не отправляли туда, чтобы не отдавать им украинцев, которые должны сражаться за пана Зеленского.
3: Так еще и из-за злости и негодования просто возьмут и выкинут всех украинцев из европейских стран и скажут,
4: слушай,
3: идите,
4: ну,
3: куда
4: вы зайдете. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это осуществить. Я не думаю, что
3: да,
4: такое возможно.
3: Да, конечно, конечно. Я, знаешь, кстати, больше даже скажу, по большей части украинцы, которые уехали, это люди обычные, которые просто вот, ну, в Европе работают, они там также на экономику в том числе пытаются как-то повлиять, ну, понятное дело, не как-то глобально, а имеется в виду, что они из нее не выпадают, как очень многие мигранты из Ближнего Востока, например, где сами проблемы тоже европейцы насоздавали вместе с американцами и вот получили. И, собственно...
4: Это это же старая украинская национальная идея свалить, вот да. Быстрее свалить. Они же и в Евросоюз хотели, чтобы из Украины свалить, чтобы там было попроще оттуда уехать и попроще оттуда сбежать. Вот главное, чтобы туда, где лучше. Правда, в итоге оказалось, что не так там хорошо, как рисовали СМИ и кинематограф, но все-таки.
5: Да, но в любом случае им получше будет, наверное, чем на территории Украины. Там-то вообще страшный...
4: Киев сейчас в топ-10 худших городов для жизни в мире.
5: Ну вот, в какой-то
4: топ. Это уже даже американский рейтинг.
5: Попал хоть в они какой-то уже... топ, уже прекрасно.
4: Да, они там проигрывают уже даже каким-то там городам из африканских стран. Поэтому есть чем гордиться.
5: Говорят о том, что Киевская Русь — это их бывшая страна. Вот не забывай.
4: И христианство придумали они, да. Это мы все слышали, недавно Буданов заявил. Ну, мы после древних укров... Да, после древних укров, после заявлений историка Бебика, уже вообще ни в чем не сомневаемся, все создано украинцами.
5: Да, конечно.
4: Когда вы в сегодняшнем дне абсолютно ничего не можете сделать, вам приходится только заниматься тем, что искать какие-то достижения в прошлом, потому что там черт голову сломит, никто не разберется, и про прошлое можно выдумать абсолютно все, что угодно, и рассказывать, какие вы были великие. Но если вы такие классные, да, если у вас генетически-то заложена эта свобода и все остальное, ну, где ваши заводы? Что было с Азовсталью с 91 года? Почему в Крыму за 10 лет присоединения к России в Крыму было построено больше, чем в Украине за все предыдущие 30 лет?
5: Это загадка. Это, наверное, какие-то, я не знаю, масонские игры или что-то в этом роде. Вот я еще, знаешь, чему удивляюсь? Как все страны мира вот просто смотрят на то, как Украина рассказывает о том, что Киевская Русь — это бывшая Украина, ну и, соответственно, тогда возникает вопрос, а как так получилось, что существовала Киевская Русь, потом пропала на 800 с лишним лет,

0: Люди не верят.
1: Обычные люди верят.
0: Пишут огромное количество просто имбецилов, их, ну, хлебушков, да, их можно вообще в чем угодно. Ну, в моем представлении нет, это биомасса, которая просто существует, потому что, ну, человек, он определяется многими факторами для меня, там, гуманизм и все остальное.
1: Я все-таки, мне кажется, это неправильно, потому что...
0: Я просто их не считаю людьми. Я к некоторым ботам в интернете, у меня больше уважения, чем к некоторым людям в интернете, потому что, ну, это просто дебило, да, у человека нет своих мозгов.
1: Да, по поводу уважения согласен.
0: Что человека отличает от животного?
1: Это, ну, наверное, интеллект. А что еще?
0: Вот именно, ты абсолютно прав, это интеллект. Если человек этим интеллектом не пользуется, то он уже, по сути, больше животное, чем человек. И я этих людей... Не, ради бога, я как бы... Просто я их за людей там не считаю. Это не значит, что у них не должно быть прав или что-то такого. Это просто мое личное мнение, что это просто вот биомусор, биомасса.
1: Хотя, если честно, когда я иногда там попадаю на определенные американские шоу, ну, просто интересуюсь, что у них там происходит, смотрю, и я вижу, насколько есть... Ну, ладно, не буду сильно жестко выражаться, недалекие люди с, скажем так, приглушенными когнитивными способностями, вот они ведь тоже голосуют. Я просто в этот момент думаю, они ведь тоже голосуют, они ведь тоже делают выбор, они принимают участие в политической жизни страны. И потом думаю, а какой ужас, это же так странно, это же так неправильно, как будто бы.
0: Ну, я тоже считаю это неправильным.
1: Ну, а вот что с этим сделать? Это вот,
0: ну, я уже
1: посмотреть...
0: много раз говорил про советскую выборную систему. Наверное, я уже всех просто настолько этим задолбал, что повторяться не буду. Да? Так что это единственная возможность построения реальной демократии, а не просто какого-то сказочного ее представления. Так что вот как-то так. Как-то так. Поэтому, возвращаясь к теме Украины и теме христианства, да, тут же понимаешь, как работает. Помнишь, я рассказывал про Дэвида Гребера и его вот эту вот теорию, откуда появились короли?
1: Так.
0: Вот. Так Леша потом тоже рассказывал, он, конечно, не согласен, но мне эта теория нравится. Ну, собственно, понимаешь, хохлы — это вот история про то, что, ну, мы сейчас вот под себя прилюдно насрем, да, и они под себя срут, просто говном этим раскид... А, просили в эфире бесподобных выражений. Короче, они просто берут, делают нечто странное. То есть они ведут себя просто как придурки, начинают там, знаешь, прилюдно кричать или что-то такое. Ведут себя неадекватно. И вся планета на них смотрит. И такие, слушайте, посмотрите. Это же натурально история Украины, во всяком случае, с 91-го года. Это экранизация фильма «Убойные каникулы». Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. И все на это смотрят и такие, да, конечно, ну дураки. Слава богу, что мы не такие, да. И я не преувеличиваю. На это смотрят все арабские страны, в которых когда-то прокатилась арабская весна, и все на это смотрели, как ж так можно-то, во жесть, а? А потом украинцы сказали, а ну-ка, подержи мое пиво, вы думаете, вы ведете себя как идиоты, мы сейчас сделаем в миллион раз хуже. Ну и действительно, прямо на свежем воздухе начали самоубиваться. И что происходит дальше? Они ведут себя как идиоты, вся планета на них смотрит, над ними просто смеется, а потом все-таки они доигрались до того, что России приходится защищаться, и вся планета, не, ну, как бы, это, конечно, конченые, как бы, но давайте-ка мы им поможем, давайте-ка мы им защитим, потому что то, что они такие вот дебилы, да, там рассказывают про древних укров и всякие остальные смешные вещи, но это не повод, чтобы на них так нападать. Ну-ка, быстро все поднять щиты за Украину. Так и работает. На самом деле, да, то есть у людей же постоянно вот эмоции идет от ненависти к любви. Сегодня они тебя ненавидят, завтра с тобой случилось какое-то несчастье, они там начинают тебя любить. А то, что в интернете кто-то на эту историю про христианство ведется, да я не сомневаюсь, что в той же самой Греции эта новость прошла либо абсолютно незамеченной, потому что им пофигу на Украину, им не пофигу на выделение денег Украине. Там...
1: Опа! Возникли,
0: да, конечно, политики
1: неполадки.
0: Подключаются и объясняют, почему надо выдать. Но,
1: вот.
0: Когда Украина...
1: Давай сейчас проверим, насколько быстро ты меня слышишь. Задержка появилась некоторая.
0: Я тебя отлично слышу.
1: Да, вот некоторая
0: вопрос,
1: задержка появилась. Я думаю, давай теперь подключим быстренько, потому что у нас сейчас будет задержка, накладываемся друг на друга. Ну, в общем, да, у нас, если мы будем вот так вот сильно расширять вот эту тему, она, конечно, далеко уйдет. Я пока что вот предлагаю вернуться быстренько назад, вот все-таки к тому, что украинцы хотят, ну, не то, что не хотят. Они-то как раз хотят в Европе жить, они хотят в Европе существовать, и это будет вообще все. все прекрасно, великолепно для них. А другое дело, что пока их вот пускать не хотят. Почему? По каким требованиям? Во многом как раз потому, что они должны будут предъявить вот те самые

0: документы о том, что им не надо проходить военную, значит, военную службу, или они имеют законное освобождение от мобилизации, только в таком случае они смогут попасть в Европу и спокойно там жить. Ну и, собственно, вот знаешь, Стас, ты вернулся,
1: я
0: да?
1: вернулся, ты да, вернулся, да, сейчас да. должно быть нормально.
0: Да, вот сейчас все прекрасно. Ну и, собственно, вопрос, знаешь, какой у меня вот по той теме, которую мы обсуждали, касающейся невозможности украинцев теперь спокойно ехать в Европу. А не приведет ли это к еще большему количеству там каких-то поддельных документов, всего остального, для того, чтобы люди просто пытались как-то уехать, и потом вот этот бюрократический халам, просто бюрократическая гора настолько сильно заполонит Европу, что они, ну, не разберутся, а как этих украинцев потом назад вернуть. И, кстати, это вот такой, знаешь, уже вопрос сильно на будущее. Они вообще будут возвращаться хоть когда-то?
1: Нет. Никто не, там не собирается возвращаться. Но есть, наверное, отдельные индивиды, которые говорят, вот там я вернусь в Украину. Но я не думаю, а куда там возвращаться? Полностью разрушенная страна, превращенная уже в террористическое государство. Там возвращаться-то в принципе некуда. Зачем? Вот если Киев уже худший город для жизни, да, вряд ли что-то изменится в ближайшее время. А если у них
0: там
1: войны
0: же, подожди,
1: еще не будет?
0: Все равно родина, все равно место, где там человек, например,
1: у
0: родился,
1: хохла родины
0: жил.
1: Нет, у хохла родина, где пятая точка в тепле.
0: Ну ладно, это уж мы там говорим именно про хохла. Обычный украинец,
1: нет,
0: обычный
1: ладно,
0: человек.
1: Нет, смотри, справедливо, хорошо, обычный украинец, обычный человек. А что ему там делать? Хорошо, вернется он туда на некоторое время. Работы нет, потому что нет ни производств, никаких, ни школ, да. Да, то есть ни институтов, в которых ты можешь обучиться этим производством и чем-то заниматься. Возвращаться-то куда? Родина родины, но если там, по сути, осталась только выгоревшая земля, что там делать-то? То есть ты выжить там не сможешь. И это уже будет вопрос твоего выживания. И когда речь идет о вопросе твоего выживания, то понятие такое, там, как родина и родная земля, оно уже уходит на второй план. Потому что просто жить там в поле, где-то в голом, ну, удовольствие сомнительное.
0: Ну, знаешь, тоже, мы же, если будем рассуждать, ну, скажем, на перспективу, ну, скажем, лет на 50, там же все равно будет какое-то государство, да, может быть, это будет уже не Украина, может, это будут части, там, не знаю, России, Польши и Венгрии. Ну, кто знает? Всякое может быть. Может, вообще другое государство, просто с определенными там другими территориальными пространствами. Вот если мы на это все будем смотреть, люди-то все равно в этом месте, им не важно, как это слово называется, Украина, еще что-то. Они вот там живут. Вот просто у них там дом. Они к этому привыкли. Они привыкли к климату. Они там, не знаю, привыкли просто находиться в этом месте. У них там, не знаю, родовое гнездо.
1: Но если Трамп построит там Трамп Тауэр, то, может быть, что-то и будет. Слушай, ну родовое гнездо, окей, это все, конечно, хорошо, родина тоже, но если работы нет, ну, если они туда вернутся, они просто помрут все с голоду и все. Понимаешь,
0: но
1: если
0: это же
1: в
0: надо
1: эпоху...
0: будет все равно как-то развивать. Ты просто говоришь в таком ключе, как
1: а
0: будто
1: как
0: со временем это будет просто чисто поле.
1: Да, я говорю в таком ключе, что Украина с 91 года вышла с Крымом, с крупнейшим лучшим курортом, с черноземами, с топовыми советскими заводами, которые им построили, и все 30 лет они занимались только разрушением. Понимаешь?
0: Ну, тут я с тобой
1: и
0: согласен.
1: Представить, что после этого, когда у них это все разрушено, территории потеряны, что они смогут хоть что-то создать, ну, это я не знаю. Это должен какой-то национальный украинский лидер появиться, но откуда он возьмется-то? Его просто народ уже не поддержит, потому что за 30 лет тот народ, который есть Украина, я не говорю про каждого украинца, я говорю про массовость, да, про большинство. Большинство просто сведены с ума, и, конечно, такого народа, ну, такого вот избранника народа они не поддержат. Даже если он появится откуда-то. Потому что они поддержат того, кто им пообещает в очередной раз Евросоюз и все остальное. Просто они скажут, ну вот эти вот нас обманули, но вот этот, ну мы, короче, ему верим. Если страна додумалась в относительно спокойный период выбрать в президенты комика или чела с коростами на лице, да, типичного злодея из кино, они выбрали президентом, то что тут говорить-то?
0: Ну так в том-то и дело, что смотри, а кто тогда вот эту всю территорию будет потом обладать? Люди России, люди Польши, люди Венгрии, а им это надо? Ну, то есть, это взять и просто потратить огромное количество усилий, огромное количество средств на то, чтобы взять и воссоздать то, что они уничтожили. Да, ты говоришь о людях, которые...
1: А смысл воссоздавать? Воссоздавать, что уничтожили советские заводы и технологии, ну... а деньги извлекать будут из черноземов и из земли всякой выкапывать. Да что, будут индусов бедных завозить или нет?
0: Огромное огромную, огромное
1: они будут на плантациях
0: поле?
1: Работать. Да, конечно, Украина станет... всякие фонды, BlackRock, они уже владеют там украинскими землями. Ну, через хедж-фонды, да, то есть нельзя сказать, что у них прямое владение. Сделаем вид, что мы даже во всю эту историю поверили. Но вот есть Билл Гейтс, один из крупнейших инвесторов, крупнейший землевладелец Америки. Ну, это просто один из вариантов, да. Придет Билл Гейтс, купит себе вот эти вот все земли через BlackRock, будет там свою картошку там или еще что высаживать, да, выращивать в черноземах, и акции компаний, которые будут это все делать и которые принадлежать будут через офшоры Биллу Гейтсу, будут расти в цене. С этого Билл Гейтс и все остальные люди из его окружения, такие же вот Атланты и Кабан Кабаныч, они будут просто богатеть, а им большего не надо, постоянное извлечение прибыли. Вот и все. А что им еще? Ну, превращение Украины вот в такое...
0: Ну да, это я с тобой здесь согласен до того момента, пока, вот знаешь, мы не перейдем опять в категорию мысли людей. То есть ты говоришь, эти люди выберут опять какого-то проевропейского. Так смысл-то как раз в том, чтобы сознание людей поменять. Им меняли сознание на протяжении 30 лет. Ну подожди, я вспомню твою фразу совсем сказанную, ну не так давно, месяца два назад, по поводу того, что дайте мне там, не знаю, все ресурсы, которые есть в мире для того, чтобы влиять на разум людей, я сделаю это через один день.
1: Это была такая гипербола, про один день, ну, конечно, я это пародия на Трампа была, но я это сделаю за года, два, за три, легко всю планету.
0: Видишь?
1: Но это не избыточные условия, понимаешь, это невозможные условия, чтобы один человек контролировал все СМИ.
0: Хорошо, но как минимум контроль над определенной территорией одного государства СМИ, это уже возможно. И если вот мы прямо сейчас, например, посмотрим на ситуацию на Украине, их там с 90-го, да даже чуть раньше, ну не, раньше, ладно, с 91-го года настраивали против России. Говорили о том, что вот вы такие-то, такие-то свободные, независимые и все, вот, а Россия угнетатель и все в этом роде. Так. Люди в это поверили, люди стали стремиться больше в Европу, хотя на самом-то деле их с Европой ничего не связывает, у них из Европы историческое прошлое, это только что они были прислугой в Польше.
1: Слушай, ну это тоже спорный тезис, потому что очень многие говорят, что и Россия — это Европа, да, вспоминаем, Россия — это Европа, это лозунг наших нациков, и у многих людей такие настроения есть.
0: Я говорю не с точки зрения территории, но на самом деле да, мы тоже европейская часть у нас есть. Кроме того, и у нас многие, ну как бы восприятие, ну из разряда, рекламу нашу видим, она какая-нибудь там, не знаю, перенасыщенной информацией? Нет. Она больше западного такого типа, где как раз стремление идет к минимализму. Ну, это такой вот первый пример, который сейчас пришел в голову.
1: Да, понимаешь, это тоже все вот просто переписывается, если ты владеешь средствами массовой информации. Но сегодня у государства нет монополии на СМИ. Сегодня каждое государство зависит, вот возвращаемся к тому, с чего мы начали первую часть нашей передачи, да, мы зависим от техногигантов. А техногиганты полагаются на правила и делают то, что им скажут правительства тех стран, где находится их юрисдикция. То есть Apple, Америка и же с ними. Вот это вот все дальше, дальше и дальше. Поэтому они могут менять общественное сознание. Мы не располагаем для этого ресурсами.
0: В таком ключе мы можем говорить, что уже, по идее, почти вся Россия должна ненавидеть Россию. Ну, если мы говорим о том, что гиганты как раз управляют сознанием человека, то, получается, все население мира... Ну, как настраивают же Запад против России.
1: Так повестку. Они нас и ненавидят, а в чем вопрос?
0: А мы почему себя не ненавидим?
1: Ну, вообще, очень многие ненавидят. Ненавидят и внутри страны. И даже те, кто внутри страны согласны, они там, вот, например, тебе из свежих примеров, Глеб «Три дня дождя». Дурачок, конечно, редкостный, такой чушь наговорил. Ну вот он вышел на концерте. А вам не кажется, что наши мамы и папы, и дедушки с бабушками, ну, так сказать, теряют страну? Да, я там смягчу на абсцентную лексику. Ну, просто какую-то вот чушь наговорил. И, соответственно, ну, тоже, видишь, они ведь не согласны. У нас же многие вот люди, которых принято относить к людям, которые патриоты, они того же Путина, например-то, не особо поддерживают. Просто они понимают, что европейцы — это совсем деградация. Вот, поэтому, а это как раз-таки все работа вот СМИ, потому что люди, и плюс собственно... у России еще есть мощный козырь, это все-таки наше советское образование и воспитание, да, и в том числе и память о войне, вот это вот есть, конечно, но в остальном-то вот все оно на самом деле так, как ты думал, что не происходит, да?
0: Ну нет, то есть, нет, на самом деле, многие, я понимаю, нет, правда, я говорю, я многие. Понимаю, я согласен с тобой, но есть все-таки вещи, которые, ну, несравнимы. Да и во всем мире не сказать о том, что вот прям обычные люди-то прям супер ненавидят Россию. Нет, многие там могут опасаться, еще что-то, но стереотипы у многих сложились, что мы такие страшные, ужасные. Но переписать сознание украинцев, как минимум, на уровне образования, но у них в учебниках, если почитать там учебники истории, ну, это мрак. Поэтому здесь все равно можно воздействовать, можно это сделать так, чтобы люди потом все-таки вернулись, ну, так сказать, к тем, с кем росли, с кем развивались, с кем были, ну, вот, действительно великолепной страной. Почему этого не сделать? Да возможно это. И поэтому вот само вот это высказывание о том, что чисто поле, да ну не сказал бы. Вернуться, я думаю. Вернуться. Время пройдет, вернуться. Пока что да.
1: Но ты оптимист. Я все-таки смотрю на... Я смотрю на предпосылки, вот именно, знаешь, экономического характера. И экономического характера предпосылок там нет. Да? То есть как вот они могут вырваться из этого рабства? Это страна-наркоман, подсаженная на дешевый дофамин в виде вливания денег вот этих вот бесконечных.
0: Сейчас, да.
1: Но деньги...
0: Сейчас, да.
1: Да и уже, и вот с 91-го так было, но деньги же им дают не просто так, понимаешь?
0: Тоже
1: им
0: верно.
1: Же дают в обмен на определенные вещи, и... Ну, я не знаю, не, ну, мне грустно самому
0: от
1: чего.
0: Да мне тоже вот сейчас,
1: мне
0: да как-то,
1: бы, конечно...
0: как-то погрустнели. Ладно, давай тогда.
1: Да, ну, то есть я просто не могу не сказать, что у нас отчасти нет схожих проблем, но у нас эти проблемы, они, ну, как будто бы немножечко поменьше.
0: Это правда. А, ну, прямо сейчас, дорогие слушатели, мы послушаем новости на радио «Спутник», а в следующей полчасовке уже можно будет нам звонить по номеру +7 495 95 95 912.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ сорвала задуманный СБУ удар по стратегическому предприятию в Подмосковье. Один человек пострадал в результате падения обломков дрона на Кубани. В Краснодоне продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва бытового газа в жилом доме. Подробности далее. ФСБ сорвала задуманный СБУ удар по стратегическому предприятию ВПК в Московской области. Для этого планировалось задействовать 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам РЭП. Российские спецслужбы заранее получили разведывательную информацию о доставке аппаратов в Подмосковье. Беспилотники для атаки изготавливались в Канаде, собирались и настраивались в Киеве, а везли их через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы. Злоумышленники разместили дроны в арендованном ангаре рядом с оборонным предприятием. Склад арендовал гражданин России, завербованный СБУ. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, рассказали в ФСБ. Исполнителем сорванной атаки стал россиянин, участник этнической банды и ранее отбывший долгий срок за тяжкие преступления. Он задержан и дает признательные показания. Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Северском районе Кубани, сообщает оперштаб региона. Пострадавшего госпитализировали. Уточняется, что обломки упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. В частности, возник пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Повреждено несколько частных домов и один многоквартирный. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий. Также фрагменты обнаружили во дворе частного дома. На месте работают оперативные службы. Всего, по данным Минобороны, силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских дронов над Россией. Атакованы территории 15 регионов. Также аппараты сбиты над Черным и Азовским морями. В городе Краснодоне в ЛНР продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного жилого дома после взрыва бытового газа. Задействована тяжелая техника для разбора завалов, сообщает пресс-служба МЧС. К работам привлечены 15 человек и 2 единицы техники. А в результате ЧП одна женщина погибла, еще одну спасатели извлекли из-под завалов и передали врачам. В Новосибирске устраняют провал грунта, произошедший после аварии на канализационном коллекторе. Полностью устранить повреждения и засыпать 15-метровый котлован планируется в течение 3 недель, сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Зайков. Он пояснил, что авария произошла вечером в воскресенье. За 2 часа специалисты горводоканала организовали переподключение всех абонентов. Горожане холодной водой обеспечены. ФИФА назначила бригаду арбитров на матч полуфинала чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины. Встречу обслужит американский судья Исмаил Эльфат. Матч за выход в финал пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22 по Москве. На другой полуфинал с участием сборных Испании и Франции назначена бригада во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора. Эта игра состоится сегодня в Далласе. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем. У микрофона Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто? Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети «Арутуб», «ВК», «Телеграм», «Макс». Заходите, подписывайтесь. Будем вас ждать всех в чате, на трансляции. Ну и, кстати, если выпуск какой-либо пропустили, заходите, также можно все увидеть, посмотреть. Номер телефона +7 495 95 95 7-9-1-2. Я, походу, выключение музыки затихал немного. Плюс 7-4-9-5-9-5-9-5-9-1-2. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, постараемся на них ответить, а мы пока что будем продолжать. Вот мне тут, кстати, это в перерыве говорили, на солнце посмотреть. Я посмотрел, но вот у меня окно там далеко, вот как бы на домах вижу, просто солнце, ну, отсвечивает. А в остальном само солнце не вижу. Ну ладно, сегодня без солнца, подожду пока. Ну, в общем, так, давай продолжать говорить про Украину
4: и
3: Европу.
4: Здесь даже солнца не видно.
3: Вот, я тоже решил посмотреть про солнце. А, так вот, про Украину. Но в каком ключе? У нас наши спецслужбы в очередной раз показали класс. Иначе это не сказать. ФСБ предотвратил атаку FPV-дронов по стратегическому оборонному предприятию в Подмосковье и теракты против офицеров Минобороны. По данным службы, груз со средствами поражения доставляли в регион через Словакию, Польшу и Белоруссию. В партии керамической плитки, доставленной в Московскую область, обнаружили 35 FPV-дронов со взрывчаткой. БПЛА были замаскированы и собраны перед отправкой в Россию, а груз разместили в ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. Исполнитель задержан, один из пособников ликвидирован при сопротивлении и... Неожиданная новость. К организации теракта под патронажем СБУ причастен украинский рэпер и блогер Киев Стонер. Реакция?
4: Ну, что-то звучит, честно говоря, немножечко как бред.
3: По поводу Киев Стонера?
4: Алло.
3: Ага, задержка.
4: Ну да-да-да, я опять зависаю, что ли, или что?
3: Есть, так. Да, небольшая задержка. Ну, собственно, я не знаю, почему, вот, кстати, Стас подумал, что это звучит как бред. А, да, это необычно, это, ну, выбивается, наверное, из привычной картины мира, особенно если вспоминать, что Киев Стонер-то, ну, такой, значит, человек-перебежчик. Вроде бы, с одной стороны, все время говорил о том, что да, вот я украинец, я молодец, я за, но с другой стороны, и не прям поддерживал, а тут вот прям вот так вот выступить вместе с СБУ, быть причастным. А в каком ключе причастным, тоже любопытно. Он что, собирал эти самые беспилотники? Ну, что с ним сделали, что он на это пошел? Ну, собственно говоря, да, тут вопросов как будто много. Но сама по себе вот эта, конечно, история с тем, что столько FPV-дронов и наши смогли это предотвратить, это в очередной раз, конечно, восхищает.
4: К нашим спецслужбам, опять же, как всегда, только поклон. Я благодарен абсолютно каждому, кто над этим работает и защищает нас, так сказать, в гражданской жизни. Но по поводу Киевстонера, я, с одной стороны, как бы, ну, не удивлен буду, если это действительно окажется правдой. Но, конечно, и удивлен, потому что у него все-таки его с Россией связывает много что. Я смотрел много достаточно его интервью, но при этом у меня есть и личные, так скажем, истории с ним связанные. У нас есть общие друзья, и ну, там как бы друзья, которые подмечали его, как бы это, скажем так, не то что противоречие, а можно сказать даже прямую ложь. То есть Киев Стонер всегда говорил, что нацизма в Украине нет, что это все там российская пропаганда, что русские, украинцы, братья навек, но при этом лично моим друзьям, которые проводили в Украине концерты, он отводил в полк Азов. Я тебе вот так вот скажу, что у некоторых ребят...
3: Террористическая организация.
4: Тогда еще не была ей, но да, у некоторых ребят есть даже фотки с азовцами, почему они боятся высказываться как-то там за Россию, да, потому что, ну... Как бы их тоже можно понять. До 24-го, до 22-го года они там политикой не интересовались. У них концерт в Украине. Им говорят, слушай, вот, типа, там ребята приходят, надо с ними сфоткаться. И там азовцы с футболками соответствующими и прочее. И пацаны даже это как-то так вот никак не воспринимали. Но потом, когда вся заварушка началась, уже вот оказалось, что у тебя есть такие вот, скажем так, фотографии, которые тебя дискредитируют. Но все это организовал Киев Стонер. То есть для многих артистов, если ты абсолютно аполитичный, но ты приехал в Украину там давать концерты, да, в том числе и тот же Моргенштерн. Вот Киев Стонер их сводил с нациками, чтобы они с ними там поговорили, и нацики концерт Русне и москальскому исполнителю не срывали. То есть надо было там в лояльности, так сказать, высказаться и поддержать. То есть такие истории есть, и они из нескольких источников, независимых друг от друга. Вот. Но такое противоречие возможно, да, потому что люди склонны не замечать, так скажем, нацистских настроений у себя в стране, они пытаются в них не верить до последнего. последнего. Но учитывая, что Киев Стонер даже в своих интервью достаточно позитивно высказывался о Москве, да, и там, ну, чувствовалось, что он все равно как-то благодарен, потому что он там рассказывал, говорит, вот просто идешь где-нибудь там по Арбату, и там типок какой-нибудь к тебе подходит, о, я же тебя там в интернете видел, давай мне рекламку забомби, с меня там 100-200 тысяч рублей. И вот Киев Стонер рассказывал, как просто прогуливаясь по Арбату, в Москве можно, если ты там блогер, инфлюенсер, совершенно спокойно сделать даже лямчик, да? То есть, ну, там чувствовалась какая-то благодарность.
5: Ну, это такая
4: поэтому...
5: благодарность финансовая. Ну, не, на самом деле,
4: Ну,
5: я вспоминаю, конечно, да, его интервью, поэтому меня и удивляет. Ну, скорее всего, тут, конечно, профинансировал, вот по поводу участия его. Но давай вот еще немного эту тему обсудим чуть позже. Да. У нас звонок просто уже долгое время. Здравствуйте, конечно. Слушаем вас.
6: Александр Стас, доброе утро. Кирилл,
5: доброе.
6: Москва.
5: Доброе.
6: Честно сказать, соскучился по эфирам, давно не был. У меня вопрос, если разрешите. Руководство поставило задачу снизить использование автомобилей собственных работниками. Вот, я хотел спросить, какие бы средства были бы эффективны. Например, отправить людей на удаленку, либо раздать им карты тройка, либо, может быть, какие-то СИМ среди них развивать, может быть, еще какие-то варианты есть, вот, что подскажете, что посоветуете.
5: Спасибо большое.
4: Слушайте, я что посоветую? Я это, честно говорю вам, я сходил, взял кредит на электромобиль. Ну, типа, а что я еще-то посоветую?
5: Но не у всех есть возможность пойти и взять кредит на электромобиль.
4: Да, но слушай, ты понимаешь, если я сейчас, вот, допустим, посоветую там пересаживайтесь на велосипеды, да, от пропагандиста с государственной радиостанции, это будет звучать как издевательство, поэтому я промолчу. Хотя все знают, что я всегда на работу ездил на велосипеде, когда, ну, время года позволяло, просто потому что, типа, смотрите, вы едете 1.5 часа на машине, да, для того, чтобы потом сходить в тренажерный зал и час поездить на велотренажере. Я просто всегда любил совмещать. Ну, конечно, я не буду всем рекомендовать пересаживаться на велосипед, тем более погода этим летом не позволяет. Но я вам, кстати, скажу, что когда я езжу там периодически на съемки к вам на Пятницкую, да, мы это делали пока только один раз на велосипеде, хотя хотели на постоянке ездить именно на великах. Но вот если бы не погода, мы бы ездили. В целом,
5: ты,
4: у меня
5: есть... Есть хоть раз до 3 часов.
4: Я просто... Что до 3 часов?
5: До 3 часов дня сюда.
4: Да, слушай, заеду как-нибудь, да, давай. Просто вот эти вот месяц у меня сейчас просто сумасшедший там с точки зрения работы. Мне еще как бы там обзоры всякие доделать и прочее.
5: Да, понятно.
4: Но смотрите, да, смотрите, в чем прикол. Прикол заключается в том, что вот у меня есть карта тройка, и что я могу вам посоветовать? Москвичам, во всяком случае, ну, общественный транспорт, а в других регионах там более какие-то удаленные пункты, там уже, конечно, конечно, ни на велосипеде, ни на общественном транспорте не доедешь. Но в целом, вот реально, как бы без, там, вот, без иронии, без издевательства, вот говорю, я в Москве всегда пользуюсь общественным транспортом. Я езжу просто на метро, у меня тройка, подошел, приложил. У меня, конечно, есть претензии к этой карте, потому что, ну, с меня часто снимают деньги, потому что я забываю, когда выхожу, отметиться, да, то есть я захожу там на Савеловском вокзале, а в Лобне просто схожу. Забываю подойти, приложить эту карту к специальному устройству, которое отметит, на какой станции я вышел. То есть такая проблема есть, и, конечно, в этом плане меня тройка бесит. Но в остальном, ну, пересаживайтесь там на общественный транспорт, если у вас
5: тут
4: есть там какие-то...
5: Знаешь, еще, кстати, ну, не только общественный транспорт. Постоянно ведь говорили про самокаты электрические, про то, как они всем надоедают. А сейчас какой спрос-то будет на электрические самокаты? Просто...
4: А, мы вчера шли, и, короче, нас чуть на... Ну, так вот... можно сказать, чуть не сбили, 2 дебила малолетних на одном самокате ехали.
5: Да, да.
4: Я вспомнил сразу вот эту вот женщину, и мы с другом поугарали, какие у нас теперь нынче герои, да, мы вспомнили вот эту женщину, которая 40 тысяч этих фотографий отправила и что-то денег заработала, по сути, на стукачество, но мы поняли, что она для нас герой, потому что вот эти вот самокатчики, ну, я не знаю, но это... Я недавно такой видел, я видел в ЕКБ 40-летнего лба с маленькой дочкой, ей лет 5
5: Ой,
4: или
5: вот
4: 6
5: это я... вообще не понимаю.
4: И она едет, она плачет: папа, мне страшно, так этот придурок по встречке на дороге ехал. И вот серьезно говорю, я надо понять, как этим стукачеством заниматься, потому что я, по-моему, уже готов. Ну, потому что некоторые люди, ну, совсем имбецилы, он может и ребенка поранить, но это как бы там не моя зона ответственности, а вот то, что этот придурок может меня снести, а мы тоже с коляской в этот момент шли, ну, вот это меня уже, честно говоря, испугало. Поэтому я хочу заниматься стукачеством и доносительством.
5: Ну, вот это вот действительно страшно. Да, я сам, когда наблюдаю, как многие люди ездят на самокатах, я не знаю, может, нужны определенные все-таки права, лицензии для них. Ну, потому что я понимаю...
4: Да нет,
5: ну,
4: нет, а стукачество достаточно,
5: хотя бы,
4: считаю.
5: Ну, подожди, ну, чтобы хотя бы знали правила дорожного движения. Все-таки у людей, у которых есть права на вождение, то, да, даже автомобиль, я не знаю, а они понимают, как работает движение на дорогах. Вот многие просто встают и поехали. Куда, что, куда смотреть, в какой момент смотреть, на что ориентироваться, понимание ноль. Ну и, соответственно, здесь...
4: Слушай, ну а зачем?
5: Страшно.
4: Да не, ну не знаю, зачем это нужно? Просто занимаемся доносительством на этого дебила, да? У него отбирают лицензию на самокат, в приложении блокируют, он больше не ездит.
5: Это,
4: всё,
5: знаешь, это,
4: ну, как
5: это
4: бы,
5: к слову,
4: вопросы
5: об активной гражданской позиции. У нас,
4: да,
5: многие,
4: да,
5: вот что-то доносят.
4: И, ну, вот, кстати, немногие, потому вот что у нас
5: многие
4: есть какой-то вот этот вот запрещенный в России АУЕ, да, многие там что-то начинают, я там стучать не буду. Не, надо стучать, потому что страна тогда превратится просто непонятно во что, если с такими имбецилами не бороться. Многие люди просто деграданты.
5: Да.
4: Имбецилы?
5: АУЕ.
4: Пока еще нет, а, кстати, неплохо. Вот,
5: АУЕ, экстремистская организация.
4: А неплохо бы имбецилов признать такой вот, знаете, прям, ну, иноагентской организацией, типа, тлетворное влияние Запада.
5: Ну, это
4: реально
5: очень...
4: Реально, чел, ну, ты имбецил там, вот все, тебя официально признают имбецилом.
5: Официально признанный, это по каким-то критериям, да, определенным, но это надо поработать.
4: А это я уже буду определять, просто кто имбецил,
5: вот,
4: а кто
5: сильно
4: нормальный человек.
5: Вот это сильно, вот это должность. Так, у нас звонок появился. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
7: Здравствуйте, это Алексей из Брянска.
5: Здравствуйте.
7: Да, хотел бы вопрос такой задать. Смотрите, будут там, не будут эти выборы на Украине, но сможет ли заложенный подвинуть Вовика? Или
4: да,
7: не наш Дональд Скрудж даст чемпионский пояс президента Украины Усику?
5: Дональд Скрудж — это Дональд Трамп?
4: Да, да.
7: Ну да.
5: Но вдруг какой-то другой Дональд, кто его знает?
4: Хотя вот этому вопрос, бы неплохо, да, спасибо за вопрос.
5: Спасибо
4: неплохо
5: за вопрос
4: бы,
5: большой.
4: Знаешь, чтобы к этому пришли призраки, допустим, украинского Рождества, там, иракского, и показали ему. Вот к этому хорошо бы прийти. Да, конечно, не хватает нам иногда Диккенса в нашей жизни, во всяком случае, в жизни некоторых людей. По поводу выборов, да, Залужный, да я думаю, может подвинуть, там же будет зависеть от поддержки. Но понимаете, тут сложность в чем? Обычно, извините.
5: Ага. Ух, будь здоров, вот это да.
4: Да.
5: Вот.
4: Спасибо. Обычно, когда надо распугал было кого-то выбрать.
5: Народ.
4: Да, простите. Обычно, когда надо было кого-то выбрать, Европа и США, они действовали в единой сцепке. То есть они такие: все, нам надо выбрать вот такого-такого-то человека, да, и мы действуем во всех СМИ. А сейчас есть по этому поводу разногласия, да, кто-то хочет Залужного, кто-то хочет Сырского, кто-то там вообще говорил про Свириденко, но это, понятное дело, чушь абсолютно несусветная. А я думаю, что дело в том,
5: Свириденко,
4: что у них
5: сейчас
4: нет,
5: уже сейчас... в США отправят там...
4: Да, договаривают. Но были слухи, что она является вот таким вот ставленником Соединенных Штатов. Но, впрочем, каких-то внушительных доказательств я особо не увидел. На мой взгляд, она была просто марионетка Ермака, вот и все. Ну, короче, есть вот такая вот история, что у США свой кандидат, или, может быть, появится еще какой-то свой, может быть, это Усик, например, и будет, не знаю. У Украины, да, сам Зеленский, конечно, хочет лично, самолично остаться у власти, а у других... Как бы вот у Европы свой кандидат великобританский. Надо, кстати, посмотреть. Я до конца не понимаю. Вроде бы после Брекзита, да, Великобритания, она все-таки в едином фаворе США. Но, с другой стороны, вроде бы Залужный тогда получается американский кандидат или как?
5: Да я бы как не сказал, что они в едином фаворе. Они как будто бы вроде бы союзники, но такие.
4: Вот тоже, да. Но вопрос-то в том, Британия, она больше с Европой или с кем?
5: Мне кажется, считаю, она больше с собой. Они вот настолько опосредованы. Да, они всегда такими были. Ну, хватит. И даже если посмотреть
4: они
5: просто в пределах истории.
4: Они сейчас на это не способны. Это совсем уже отупевшая деградация. А после их выбрасывания секретных документов, даже без утилизации, через Шредер и все остальное, это уже все.
5: Но
4: это
5: мне кажется, если тогда, тогда в Европе. Тогда больше они в Европе, чем...
4: Ну, наверное, все-таки больше в Европе, да.
5: Да. Ну, потому что даже если вспоминать вот эту историю с Гренландией, да и вообще вот, скажем, тарифную войну американцев со всем миром...
4: Слушай, Гренландия, то... я здесь за Трампа. Я надеюсь, вот после того, как я узнал, что несколько дней назад Дания утвердила, королевство Дании утвердило передачу там Украине вооружений и прочее, я считаю, что надо даже помочь Трампу отжать часть земель Гренландии, чтобы дебилы поняли, наконец, с кем они имеют дело. Я надеюсь, что Трамп это сделает, потому что Дания просто идет куда подальше.
5: Ну, тут
4: раз
5: у него
4: придурки поддерживаете
5: новые
4: войну,
5: дела.
4: Я надеюсь, война придет к вам.
5: Это да, но тут у него новые дела. Он же Иран вновь, ну не он, а Соединенные Штаты начали.
4: Ой, это было ожидаемо. Я все-таки опять появляется надежда на 5000 рублей,
5: да,
4: у Жмелевского.
5: Да, у меня
4: опять появляется,
5: чуть больше,
4: да,
5: даже.
4: Ну, а ты на сколько поспорил?
5: Ну, в районе 15.
4: Ну, ты, конечно, бравый. Ты уверен сильно в своей,
5: да,
4: правоте.
5: Я был максимально уверен, потому что тут, когда
4: я
5: только
4: тоже,
5: мир,
4: если честно,
5: мир наклевывался, я сказал, ну, нет, подожди, это все, это фарс. Он мне говорил, да,
4: не,
5: да
4: не,
5: все,
4: я,
5: ты проиграл.
4: Это понятно, что это фарс, но, понимаешь, мы-то как бы, когда мы обозреваем новости, нам кажется, ну, вот, все, сейчас будет, сейчас Европа развалится, им кажется, что сейчас Россия развалится, но про все проблемы сегодня европейские, если открыть там российскую пропаганду, они говорили уже много лет назад, но оказались правы, но думали, что там год-два, да, а оказалось, что на десятилетие это растянется. Точно так же, как и с экранов советского телевидения говорили о глобальном кризисе капитализма и крахе доллара вместе с Соединенными Штатами Америки. Но все это занимает намного больше времени, чем мы думали. Понимаешь? Вот, то есть это прикол. Вот, и понятное дело, наземная операция или какая-то глобальная война с Ираном, она 100% будет. Просто вопрос, в этом году или нет. То есть если надо поставить, да я готов хоть, там, не знаю, хоть миллион рублей поставить на то, что война у США с Ираном будет. Но когда и в каком виде, это уже настолько непредсказуемо, что вот здесь вот я больше пятака заряжать,
5: подожди,
4: конечно, не стану.
5: А ты ставил на наземную, да? Я-то,
4: да,
5: просто на то, что возобновиться.
4: До конца года.
5: Я на то, что возобновиться в том же ключе, в котором и было. Я вообще, я
4: когда... где ты такого дурака нашел?
5: А ты понимаешь, я думаю, идеально. Просто идеально.
4: Ну, слушай, ну это ты буквально инвалида, как бы там на бабки кинул.
5: Мне просто очень убеждали, очень убеждали. Говорили,
4: ты найди, слушай, дай контактик, я тоже не прочь заработать.
5: Нет, это моя дойная корова, не отдам.
4: Я бы этому человеку еще на том месте предложил финансовую пирамиду вложиться, говорят, штука прогрессивная. Там мы сейчас токены свои запускаем. Криптоинвестирование — это определенно то, для чего он прям был рожден. Вот. Но не, я поставил конкретно на наземную операцию,
5: ну,
4: до,
5: да,
4: конца,
5: да,
4: года.
5: Тут еще,
4: то есть я еще могу
5: можно
4: проиграть. Угу. Да.
5: Ну, в общем,
4: а
5: да,
4: ну, США и Иран-то понятно.
5: Но в любом случае, пока что у нас такая ситуация. Спасибо еще раз огромное за то, что позвонили. Залужный, да, почему может подвинуть Зеленского? Единственное, Зеленский не хочет двигаться. Это вот другой разговор.
4: Да, ну, слушай, да, вот Залужный — это, пожалуй, единственный, кто может. Я все-таки, в отличие от большинства людей в интернете и большинства экспертов, считаю, что Зеленский, если без Залужного, да, с легкостью выиграет выборы, да, то есть все такие, вот, Зеленского сейчас обыграет даже мусорное ведро. Честно говоря, я с этим не согласен. Я считаю, что, обладая административным ресурсом,
5: да,
4: всеми СМИ,
5: да,
4: поддержкой Запада, он с легкостью выиграет эти выборы.
5: Вот я про это тоже думаю. Когда вот, знаешь, есть некоторый диссонанс между тем, что люди говорят, что он исключительно марионетка, но при этом он остается человеком с действительно большим количеством связей,
4: слушай,
5: возможностей.
4: Слушай, ну смотри, что считать марионеткой? Вот ты там работаешь на радио «Спутник», тебе,
5: так,
4: же платят зарплату, да, получается, ты марионетка там,
5: ну, да,
4: а уже радио «Спутник», Кремля. То есть это человек просто как бы работает,
5: ну, да,
4: так скажем. Просто работа его у нас вызывает омерзение.
5: Не, ну подожди, так тогда, же... а во всем мире кто не является марионеткой? С точки зрения,
4: вот именно,
5: законодательства, вообще президент — это марионетка, получается, жителей.
4: Вот
5: жители — это марионетка
4: этом,
5: президента,
4: да,
5: и все вот
4: в этом
5: взаимосвязано.
4: В этом как раз-таки и претензия Зеленского, в том, что на работу его нанял украинский народ,
5: ну да.
4: А он работает при этом, получается, на конкурента и страну сдает. Но это, по сути, называется, так сказать, предательство в широком смысле этого слова. Но вот здесь вот претензия. То есть он должен был быть слугой народа, но здесь Зеленский абсолютно честен, ведь он не уточнял, какого народа. И в частности, хотя и народ Соединенных Штатов, которым он вроде как пытается служить, он тоже предал, потому что бабки-то зарабатывают при этом. Он лично вот ставленник, так скажем, нынешней американской администрации. Хотя до этого служил демократом, сейчас под республиканцами лежит. Ну, то есть такая, понимаешь, тоже можно на эту тему порассуждать, ну, да. Достаточно долго и здраво.
5: Но это вот любопытно. Это вот все из разряда уходить вот в эти, в глубинные формулировки. Но, кстати, вот еще, если мы еще назад вернемся, чтобы уж там тему с киевлянами и украинцами закончить, помимо того, что Польша тут очень сильно, конечно, негодует, что украинцы к ним приезжают, ну и, соответственно, закрывают им путь, и европейцы также. Уже существуют прецеденты, как в Дании, также они прекратили предоставлять убежище украинским мужчинам от 23 до 60 лет, если у них нет официального освобождения военной службы.
4: Дания. Да. Бабки, то есть мы вам оружие даем, а вот убежище нет. Да, там, да, давайте, да, да, воюйте, да, за нас. Ну, вот так вот палкой буквально тыкают, давай, иди.
5: Не, а ну, хохол идет. Ну, подожди, а тоже с другой стороны, вот Дания, если к ней, там, не знаю, придут французы или немцы, скажут, помогай, она что скажет, нет?
4: Ну, если бы была нормальная страна.
5: Но у них хватит сил сказать нет? Мне кажется,
4: слушай, ну, это уже вопрос к их предыдущей политике. То есть все, что есть сегодня, вытекает из того, что было раньше.
5: Могут им в ответ подарить лего, сказать, заберите, отстаньте.
4: Может быть, честно скажу, Дания не особо изучал, то есть вообще мало что знаю about this country.
5: Ну, это создатель лего, ну, собственно говоря,
4: ну, и слава скандинавы. Богу, не, за это им честно спасибо.
5: Ну да, единственное, что у нас лего стоит каких-то ненормальных, хотя это, наверное, не у нас, везде оно стоит.
4: Да я думаю, лего везде стоит ненормальных денег, потому что лего это как-то, ну, все-таки... Как вот оно сделано? Лего — это круто, будем честны.
5: Ну ладно, ладно. Ну вот, видишь, что-то положительное есть.
4: Безусловно,
5: еще,
4: за это им как бы...
5: кстати, из, ну, вот таких тенденций. Ирландия собирается к марту 27-го года свернуть программу бесплатного жилья для большинства украинцев. Венгрия и Словакия сократили сроки размещения и объем поддержки.
4: Поиграли в поддержку и хватит. А что, вы думали, вечно вас будут поддерживать? Давай, слышь, работать.
5: Да, да. Ну, собственно говоря, кстати, вот что я уже отмечал, украинцы-то по большей части работают. Да, есть вот эти самые странные, которые, ну, продолжают, я не знаю, защищать страну, находясь в другой стране, это, ну, ладно. Будем
4: так
5: считать,
4: это есть,
5: что это
4: работа.
5: Нормально.
4: Ты думаешь, они бесплатно выходят?
5: Ну,
4: не,
5: да, да.
4: Опять же, как бы со всем уважением, но никто бесплатно не выходит. Вы думаете, у вас там какие-то пассионарии? Да нифига, все выходят за бабки. И на Майдан выходили за бабки, и справедливости ради наши, там, Навал, и прочих иногентов, да, обмазывали всякими известными субстанциями, закидывали там сосисками или заливали зеленкой тоже за деньги. Я вот раньше недоумевал постоянно, откуда такие люди берутся, вот откуда настолько, так скажем, активная гражданская позиция, а потом несколько сливов, да, там с бабками, 15 рублями и прочее. Тогда как бы понятно, логично, меня даже подотпустило, мне перестало быть совестно, что я там не такой пассионарный, чтобы идти кого-то зеленкой заливать, кто мне не нравится. Ну, я это, в принципе, считаю неправильным. Любые такие вот переносы в реальную жизнь. В политическом ключе, да, давайте там спорить, вызывать друг друга на дебаты. Это, я считаю, нормальным способом.
5: На зеленке обливаться дискуссии. Только если сильно расцарапались. В общем, ладно. Дорогие друзья, прямо сейчас небольшую паузу сделаем, новости послушаем и вернемся. Про номер телефона напоминаю. +7 495 95 95 912.
0: Стас разберется. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ФСБ показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК и уничтожения FPV-дронов. К организации удара причастен украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киевстонер» и проживающий в Европе. Исполнитель, завербованный СБУ, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения ФСБ. Безопасность предприятия, граждан и военнослужащих была гарантирована. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились беспилотники, оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Минобороны России перечислила объекты ВСУ, по которым минувшей ночью был нанесен групповой удар. В частности, в Киеве поражены предприятия, где производились крылатые ракеты и собирались беспилотники. В порту Южной Одесской области уничтожены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и 7 резервуаров с топливом. Судно, доставлявшее грузы военного назначения, а также танкер, следовавший из Черноморска в порт Одессы. Урсула фон дер Ляйен завтра посетит с визитом Украину, пишет «Политика» со ссылкой на неназванного чиновника. Уточняется, что глава Еврокомиссии собирается обсудить вопрос расширения ЕС и оказания военной помощи Киеву. Евросоюз в июне 22-го предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на вступление в сообщество. Более 100 тысяч обращений поступило в адрес российских детских омбудсменов в прошлом году. Это больше, чем в 2024-м, сообщил уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уточнила, что аппарат федерального омбудсмена получил на 23% больше обращений, а региональные структуры на 4%. Это показывает, что граждане все больше доверяют институту уполномоченных и видят в нем эффективный механизм защиты прав детей, отметила Львова-Белова. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил главу НАСА Джареда Айзекмана за то, что тот прибыл на Байконур, чтобы поддержать экипаж «Союз МС-29», который отправится к МКС. Глава Роскосмоса отметил, что в России принято держать кулаки, а в США пальцы скрещенными, и предложил вместе использовать эти жесты, чтобы полет прошел успешно. В составе российско-американского экипажа командир Петр Дубров и бортинженеры Анна Кикина и Анил Менон. Старт ракеты намечен на 17:48. По московскому времени. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
10: Разберется.
11: Разберется.
12: Да.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букрев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь, пишите. Спутник, радио «Спутник». Находите нас, заходите, там смотрите плейлисты, выбираете программу, которую вам хочется посмотреть, выбираете выпуск, смотрите, видите трансляцию, нажимаете, заходите, там чат, там есть возможность посмотреть на нас. Вот я машу, всем привет передаю, кто прямо сейчас в чате и кто подключается. Будем рады всех видеть. И номер телефона +7 495 95 95 912. Еще раз, +7 495 95 95 912. Пока Стас загулял ненадолго, мы как раз проанонсируем тему, которую будем обсуждать в дальнейшем, потому что с предыдущими, я думаю, пока что все, что можно было, обсудили. Крупнейшие европейские банки начали судиться с немецкой промышленной группой Linde, требуя возместить потери, возникшие после ареста их активов в России. Deutsche Bank предъявил требования примерно на 260 миллионов евро, UniCredit на 450 миллионов евро, Commerzbank почти на 100 миллионов евро. После заседания по иску Deutsche Bank назначено на 14 июля. Первое заседание на 14 июля во Франкфурте. Дело UniCredit пока проходит досудебную подготовку в Мюнхене. Банки считают, что Линда обязана компенсировать им убытки по условиям заключенных соглашений. А теперь давайте расскажу, почему вообще такое произошло. Собственно говоря, был заключен контракт между Линде и Русхимальянсом на строительство газоперерабатывающего завода в районе Услуги. И, собственно, Русхимальянс, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобыча», который управляет крупным комплексом по переработке и сжижению природного газа, они вот заплатили 1 миллиард евро аванса для того, чтобы вот это все, значит, создать и построить. Европейские банки гарантировали возврат этих денег и надлежащее исполнение договора, и весной и летом 2022 года Линда остановила работы, объясняя решение санкциями Евросоюза, и после чего банки отказались выплачивать средства по гарантиям. Ну, собственно говоря, сказали: мы деньги забираем, проект отменяем и уходим. И нам вообще ничего не важно, и ничего мы делать не хотим. Другое дело, что у нас с этим мириться не решили. И, собственно говоря, Русхимальянс с такой трактовкой не согласился, подал иск и все эти средства себе вернул в размере даже чуть большем. 1,1 миллиард евро получили, вот такую сумму. Ну и, соответственно, прямо сейчас европейские банки негодуют, потому что деньги у них забрали, а им как бы должны это возместить. Очень странная, да, такая ситуация получилась. Мы вроде бы взяли и просто переложили все, что необходимо, ну там, скажем, разобраться в эфирном чате, в эфирном чате говорю, в, ну, внутреннем их каком-то восприятии они будут делать без нашего участия. Но это, кстати, любопытно еще с той точки зрения, что вот эти все внутренние противоречия могут прямо сейчас в очередной раз вызвать некоторые сложности и проблемы внутри Европы. Уже неоднократно мы говорили о финансовых сложностях, которые возникают из-за поддержки Украины, из-за того, что очень нецелесообразно распределяются средства руководством и правительствами всех европейских стран, ну ладно, не всех, но большинства. А прямо сейчас еще и крупный банковский скандал был бы достаточно таким серьезным ударом по всей финансовой системе, да и в принципе по поддержке общества. К сожалению, да, прямо сейчас мы это можем наблюдать, и вот банки выступают вот тем самым, ну я не знаю, что ли, агентом недовольства в Европе, которые пытаются свои деньги вернуть. Дальше, из еще вот как раз любопытного, касающегося этой темы, спор уже вышел за пределы обычного коммерческого конфликта и превратился вот в борьбу между судебными системами разных стран. Сначала банки получили в Великобритании запреты, которые должны были помешать Русхимальянсу судиться с Россией, однако позднее отказались от них из-за риска крупных штрафов со стороны российских судов. И вот это тоже перекидывание всех судебных исков и всего остального в разные стороны продолжается. В общем, Стас, ты вернулся.
4: Да. Я вернулся.
3: Ты вернулся.
4: Небольшие неполадки.
3: Но это ничего страшного. У нас все-таки прямой эфир. Наши слушатели могут все это наблюдать. Я пока вот как раз рассказывал про ситуацию с Русхимальянсом. С тем, что банки вот прямо сейчас европейские требуют у их представителей
5: правительств, у их руководителей отдать денег, потому что, ну, вот эту новость услышал ты, пока я вот сейчас говорил, или ты пока в это время
4: Нет,
5: подключался?
4: Было.
5: В общем.
4: Был занят.
5: Ну, в общем, здесь Deutsche Bank, UniCredit, Commerzbank, они требуют 260 миллионов евро, 450 миллионов евро и 100 миллионов евро, соответственно, за то, что, получается, у них эти деньги удержали в России. Как это произошло? Русским Альянс с до этого компанией Линда договорились о том, что будут создавать газоперерабатывающий завод. Линда ушли в 2022 году, деньги взяли от нас, и при этом завод, понятное дело, не построили, проект закрылся, и, в общем, ничего не произошло. Мы, точнее, Русским Альянс сразу подали иск, обратились с тем, чтобы им эти деньги возместили, банки выступали гарантом, поэтому как раз эти деньги нам отдали, и теперь банки говорят, почему мы из-за ваших санкций потеряли деньги, отдавайте. Вот такая
4: ситуация.
5: Да,
4: ну, слушайте, претензии надо предъявлять, наверное, Европе и Соединенным Штатам Америки, которые внедрили против нас санкции. Мы-то продолжили бы и дальше торговать, и никаких вопросов нет. Но знаешь, это же, если я правильно понимаю суть этого спора, это же примерно как ты страхуешь машину, потом попадаешь в аварию, причем авария, знаешь, там не по твоей вине, но тебе говорят, слушайте, блин, а почему мы должны вам возвращать эти деньги? Ну, потому что вы взяли на себя эти обязательства, вы выступали, так сказать, страховщиком, да, гарантии, что мы эту сделку заключаем, и если что, если в силу каких-то обстоятельств мы потеряем деньги, вы нам их вернете. А если бы ураган произошел какой-нибудь мощный, да, и все бы эти предприятия были бы уничтожены, сейчас и такое возможно, а вы бы нам что сказали? Ой, ну слушайте, мы вас страховали, но мы не уверены, что... Мы были уверены, что урагана не будет, а так он произошел, поэтому мы вам платить не хотим. А в чем тогда вообще смысл страховки?
5: В том, чтобы заработать на этом денег и не выплачивать ее.
4: То есть, а нам-то смысл тогда эту страховку? А без этой страховки бы и сделки бы не было. Так что не, как бы, терпите, карлики поганые.
5: Да, да. Ну, собственно, здесь больше-то сказать и нечего. В общем, вот такая у них ситуация.
4: Это абсолютно очевидно, да. Вы выступали гарантом, как бы брать наши деньги, это приятно, да, там, за работу свою бабки получать. А как с тебя требуют уже работу твою выполнить, то ты такой, о, а я и не знал, что будет работать. Это, знаешь, есть работа, у нее есть очень большой плюс, надо, ну, можно получать деньги, а минус в том, что приходится работать.
5: Вот это да, большой минус. У нас еще один звонок, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
9: Здравствуйте, меня слышно?
5: Да.
9: Здравствуйте, Александр. Я надеюсь, в этот раз снова не перепутаю. Александр.
5: Спасибо.
9: Привет, Стас.
4: Да, привет.
5: Добрый.
9: Это вот Михаил из Юрьевича.

0: Sony контора, сами вы знаете, каких людей, и я поэтому от PlayStation в принципе отказался.
1: Ну, в общем-то, к чему я это все веду? Потому что на самом деле они пытаются отказаться от этого по той причине, что когда люди получают диски, они эти диски начинают перепродавать между собой. И из-за этого PlayStation деньги не получает. То есть диски сдают в аренду, диски перепродают. А. Диски бывают даже дешевле, чем вот издатель электронной версии игры. Mm-hmm. Ну, то есть у меня был пример, когда я вот захотел себе вот игру такую, как Metro Исход, купить. К сожалению, фанат игр такого иноагента, как Глуховского. Но
0: Глуховский их лично не разрабатывает. Там люди делают талантливые, Metro — это топ, но они просто берут франшизу, так сказать. Ну ладно, да, я понял вас.
1: В общем, не суть. Суть в том, что просто диск, он стоил дешевле, чем это можно было бы мне купить на ту же самую консоль в электронном виде.
2: Ну, вот. Понятно. Но, кстати, тут тоже можно еще и сказать о том, что не только диски же передавать возможно. Взял аккаунт, передал, но кто-то с твоего аккаунта где-то зашел и играет. Какая проблема? Все то же самое.
1: За это как раз-таки компания PlayStation, она очень сильно за этим следит. Она аккаунты подобные банит на ровном месте.
2: Отследить? Это же просто фактически зайти...
0: Фактически, я же из-за этого и перестал. У меня две плойки было. Одна дома, другая на работе. И они меня просто настолько затюкали, что я сказал, слушайте, идите куда подальше. И просто собрал себе ПК и пользуюсь Steam, где таких проблем нет.
2: Ну, понятно,
0: Sony Sony конченые, конечно.
2: Ну, ладно. А вот вопрос-то есть какой-то? Или вот мнение?
0: Человек рассказать хотел, да. Ну.
1: Это просто уточнение было. Ага. Сейчас вопрос.
0: Спасибо. Мнение, я с ним согласен.
1: Ага. Тут недавно Иран публиковали список охоты на различных западных политиков, которые уходят, сейчас назову, Трамп, Нетаньяху, Хексит, Рубио, Мерц, Макрон, и дальше там по списку там еще одни израильские некоторые чиновники. Из-за чего у меня появился вопрос, это как какой-то политический знак, или же это что-то реальное, то есть за политиками действительно начнут охотиться, либо в будущем, либо в нынешнее время.
2: Угу. Спасибо большое за вопрос. Вот это вот, кстати, да, вот это интересно.
0: Но я думаю, что в случае с, так скажем, религиозными радикалами, заметьте, я не говорю там исламскими радикалами или прочее, потому что разницы нет. Любые там, да даже не то, что религиозные, здесь можно даже убрать
2: просто радикалы.
0: Да, с любыми радикалами, то есть вот есть вот люди, которые дают фетву на чье-то убийство, например. Но я не думаю, что до этих политиков дойдет. Но, слушайте, как бы вот эти политики, они ответственны за принятие решений. В этом плане Иран даже делает неплохо, учитывая, что они не всех американцев под одну гребенку. Да? То есть есть конкретные люди, вот есть их имена, тех, кто виноват в том числе и в убийстве детей, в том числе и Питер Тиль там, и все остальные. Но это такое их решение. Я, конечно, я не знаю, что я бы мог какую альтернативу предложить. Вроде как бы мы все придерживаемся гуманистических ценностей, но здесь же нет какого-то нацизма. Что они всех под одну гребенку, там всех американцев будем убивать. Вот. Еще бы хорошо, там, если бы они осуждали теракты, которые происходят против простых людей, потому дно, да.
2: Кстати, сейчас нашел этот список из 13 политиков, и тут военных деятелей США, Израиля и Европы. Не сказать, что прям вот охота, тут заголовок «Месть неизбежна». А непонятно вообще, имеется в виду здесь именно уничтожение, может, они там отомстить в каком-то другом виде хотят, но да, пока что выглядит вот подобным образом. Знаешь, что меня здесь больше смущает?
0: Слушай, даже если уничтожение, у меня как бы вопросов к этому нет, да, потому что это их враги, это кто убивают иранских детей, это те, кто убивают сразу всю верхушку власти, ликвидируют, да, вот.
2: Это люди, ответственные за гибель верховного лидера Хаменеи.
0: Принятие решений, да.
2: Трамп здесь, Нетаньяху, Рубио, Хексет, Купер, Майк Хаккаби.
0: Эштон Катчер. Внезапно.
2: Саар, Эль-Замир. Ну, в общем, тут очень много Цахал. МИД, Израиль, США. В основном Израиль, США. Европу, кстати, практически не вижу. Европу представляют премьеры Италии, Великобритании, президент Франции, канцлер Германии. Да. Кстати, такой достаточно серьезный списочек-то. Это

0: Знаешь, меня смущает вот один факт. Они, получается, дают сами же по себе повод наносить удары оправданно. Ну, из разряда тот же Дональд Трамп может сказать, они вот такой список, значит, показали, они так, подобным образом угрожают жизни президента США. Поэтому я наношу удары.
1: Да.
0: То же самое европейцы могут сказать.
1: Да, если но они повод будет дают. У них возможно.
0: А зачем?
1: Ну, слушай, если бы они этот повод давали до ликвидации Аятоллы Хомейни там, и убийства иранских детей,
0: верно,
1: то еще
0: да,
1: можно
0: да,
1: было бы
0: да.
1: на эту тему говорить. По Ирану в любом случае бомбанут. Слушай, а сколько раз Трамп им обещал, что сегодня мы там по вам ядеркой бомбанем, да? То есть он писал, сегодня произойдет страшная вещь, я там целую нацию вынужден уничтожить, потому что Иран такой-сякой. Но там это как бы вообще не имеет значения. В принципе, и в случае с Россией, да, там особо значения не имеет. Но, с другой стороны, ну, слушай, Иран в любом случае там без вариантов. Если с Россией еще, может быть, там наши кабан-кабаныч как-то надеялись договориться, но я надеюсь, что уже как бы не осталось этих надежд, да, дух Анкориджа, я думаю, полностью испарился уже, то в случае с Ираном, ну, там все очевидно. Иран, он там уже столько столетия под атаками регулярными.
0: Ну и он, что удивительно, справляется. Да, может и не удивительно. Все-таки у меня есть ощущение, что в США они думают, да какая-то там страна небольшая.
1: Слушай, не, я тебе скажу так. США, во-первых, из-за капитализма это криворукие дебилы. ЦРУ это конченая организация, и все, кто проигрывает США, это страны, которые сами себя, так сказать, стреляют себе в детородный орган. Ну вот как вот, например, да, там, опять же, наша страна, которая думает, что можно договориться. Вот. Ну, да, если бы мы там нормально бы действовали в отношении США, мы бы их уже давным-давно прогнули. Иран не стал там действовать, да, потому что, как они сами сказали, мы не хотим быть обмануты, как это сделали США с Россией. Они понимают, что война неизбежна, что не получится, а у нас, видно, ну, только сейчас до конца, надеюсь, поняли, иначе бы и спецоперация в Украине бы действительно закончилась уже бы достаточно давно. Но... Далее время на перевооружение, поверили там Трампу, я не знаю, насколько искренне поверили, может быть, у нас на самом деле не было сил на тот момент и потенциала, чтобы все это завершить досрочно, и мы поэтому сделали вид, что мы верим Трампу, хотя на самом деле, может быть, мы не могли атаковать в тот момент со всей необходимой для победы, для быстрой молниеносной победы мощью, то есть тут я уже как бы на 100% не знаю, а если бы знал бы, не сказал бы, потому что по-любому такие данные засекречены, это уже как бы к военной тайне, да, относится. Но я могу сказать, что Иран, США их не победит до тех пор, пока Иран не начнет уничтожать сам себя. До тех пор, пока вот он не поверит какие-то там, что это все можно решить миром и не затерпит. Но пока предпосылок к этому нет. Поэтому в этом отличие, в том числе и наше с Ираном. Они не верят США.
0: Ну, вот так вот, да. Ладно, давай дальше пойдем. У нас времени мало осталось. Хочется еще пару тем зацепить. Давай вот эту быстро обсудим. Значит, правительство России выделило дополнительные средства на субсидирование льготных кредитов для застройщиков, которые строят многоквартирное жилье в малых городах с численностью населения до 100 тысяч рублей.
1: Жаль. Могли бы Азербайджану выделить эти деньги. Они пойдут на наших граждан. Обидно, конечно.
0: Да, но единственное, знаешь, 290 миллионов рублей.
1: Это, ну, это смешно, конечно, это ни о чем.
0: Это очень мало, очень маленькая сумма, но, по крайней мере, это в какой-то степени допом. То есть до этого уже было субсидирование в виде 500 миллионов рублей, теперь еще 290 миллионов рублей. Получается, вроде бы какие-то деньги имеются, но сказать о том, что это прям серьезные деньги, нет. Но какие-то действия в сторону того, чтобы жилье появлялось, да, оно и есть. А еще, Путин предоставил российское гражданство дизайнеру BMW X5 и X6. Президент России Владимир Путин.
1: Новость я не знаю, но это поддерживаю.
0: Да,
1: мне...
0: подписал указ о предоставлении российского гражданства бельгийскому автомобильному дизайнеру Пьеру Леклерку.
1: Вот надеюсь в АвтоВАЗ. Вот это лучшая новость пока что, да?
0: Это было бы великолепно, да, это было бы очень.
1: Но я вам скажу так, у меня любимая машина по дизайну, я, конечно, себе ее никогда не куплю, потому что, ну, баварский мотостроительный, ну, слушайте, не, идите вы куда подальше, особенно с вашей политикой последних лет. Я BMW мог бы себе купить, в том числе там и электричку, которая, кстати, достаточно конкурентна с китайцами по цене, но я Китай покупаю принципиально. Если бы не было китайцев, конечно, я бы купил BMW, но это та же причина, почему я в Турцию там не поеду отдыхать, во всяком случае, с этого года, когда они окончательно заняли сторону США в этом конфликте и воюют против нас, поддерживая Украину, что есть мочи, да? То есть это вот у меня принципиально из-за политической позиции я это не куплю. Но если бы не было аналогов, пришлось бы покупать. И вот я бы именно купил себе либо X5, либо X6. По дизайну это вот на всей планете очень моя любимая машина. Да. Да, это самые красивые машины лично для меня. Поэтому, конечно, вот эта вот новость отличная. Но он, знаете, он, видимо, прикинул, что, судя по статистике 2025 года, в России X5 покупают в 5 раз больше, чем в Германии. И он подумал, ну, что, загнивающая Европка, ладно, давайте я лучше в России буду, может, с автовазом что-нибудь сделаем.
0: Кстати, по поводу
1: сделаем.
0: В России буду, в последние годы перешел на работу в европейский автопром и занимает позицию главного дизайнера Citroёn. То есть,
1: ну,
0: мы его...
1: как бы, ну, посмотрим, ну, посмотрим. Да, но да, в да, любом да. случае, вы же в курсе, что все крутые европейские дизайнеры, они в Китае работают, там, Porsche и всякие вот эти вот фирмы, да, то есть они в китайском автопроме, потому что в Европе там уже, в принципе, только одни маркетологи делают. Это как, знаешь, раньше, ну, у меня приятель, он там заядлый такой автолюбитель, я к машине как к гаджету, да, мне вообще плевать то, что она едет, у меня лишка вообще она не едет, да, но мне это и нравится, потому что я не люблю, когда люди гоняют, мне нравится тихо, спокойно, знаешь, вот я лег там, книжку лежу, читаю, сплю или ролики записываю, и все.
0: Ну,
1: вот, но у меня друг, вот мы подъехали к зданию, кстати, к вашему на Пятницкой, а там стоит какая-то бэха, я говорю, о, блин, старье, он говорит, ты че, она стоит дороже, чем даже, типа, там, твоя лишка и моя бэха вместе взятая. Я говорю, да ладно, он говорит, да, это типа еще из тех времен, когда BMW делали инженеры, а не маркетологи. И что-то мне там про двигатель рассказывает. Ну, я такой послушал, конечно, с интересом, но мне абсолютно плевать, потому что я не считаю, что машина нужна для того, чтобы гонять. Во всяком случае, там, ну,
0: но почувствовать
1: вообще.
0: Скорость хочется, хочется.
1: Ну, не, на автобанах
0: каких-то вот
1: там,
0: давай, суперподводка. А хочется чувствовать скорость и жажду, вот это, Need for Speed, именно молодежь. А молодежь теперь до 40 лет, как сказал академик Онищенко. Как
1: да, себе? Да. Ради бога, чувствуйте там что угодно, просто в шашечки не играйте и в специально отведенных местах.
0: Не, ну, кстати, по поводу реального повышения до 40 лет до, ну, возраста молодежи, как тебе? Мне кажется, это такая подготовочка, ну, или не подготовочка, а возможное просто, ну, скажем, продвижение к тому, чтобы пенсионный возраст вообще убрать. Ну, то есть, ну, не знаю, работаешь, умер. Все.
1: Ну, лет через 10, через 20. Но учитывая, что у нас у большинства-то зарплата неофициальная, мы на пенсионный возраст особо на пенсию-то и не рассчитываем. А государство, ну, на государственных предприятиях оно должно обеспечивать пенсию, иначе кто туда вообще пойдет работать. Но учитывая инфляцию и прочее, ну, у нас никто, по-моему, не рассчитывает на пенсию. Во всяком случае, я не знаю людей, которые такие, вот, я там рассчитываю,
0: ну,
1: когда-то
0: нет,
1: пенсию.
0: Нет, почему? Это в любом случае, это, ну, все равно старость. Вот ты выходишь на пенсию. Определенный этап. Ну и у нас, собственно, она есть, к счастью. Но, в общем, да, пока что до 40 лет молодежь. Молодежь, всем привет.
1: Даешь, ну что, молодежь.
0: Да, дорогие друзья, на этом сегодня будем завершать. Спасибо огромное за звонки, за сообщения. А увидимся, ну, со мной чуть попозже, а со Стасом уже завтра. Всем пока.
2: Разберется.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 утра, в Якутске 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки на подмосковное предприятие. ВСУ 79 раз за сутки атаковали Белгородскую область. В России предложили ввести детскую спортивную карту по аналогии с пушкинской. Подробности далее. ФСБ показала кадры задержания исполнителя сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК и уничтожение FPV-дронов. К организации удара причастен украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киев Стонер» и проживающий сейчас в Европе. Он переводил деньги завербованному исполнителю и должен был координировать его эвакуацию, следует из видео, опубликованного ФСБ. Исполнитель, завербованный СБУ, собрал и активировал FPV-дроны, которые несли взрывчатку массой 4 килограмма, а также наладил канал связи с зарубежными операторами. После запуска FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Украинские военные за сутки 79 раз атаковали дронами Белгородскую область. Сбито и подавлено 92 беспилотника, 2 сотрудника МЧС пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что противник произвел 6 артиллерийских обстрелов и дважды производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Ударам подверглись Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Красноярушский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округ. Урсула фон дер Ляйен завтра посетит с визитом Украину, пишет газета «Политика» со ссылкой на неназванного чиновника. Уточняется, что глава Еврокомиссии собирается обсудить вопрос расширения ЕС и оказания военной помощи Киеву. Евросоюз в июне 22-го представил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов на вступление в сообщество. На Курильском острове Итуруп погиб турист. Мужчина сорвался с чертовой скалы, расположенной в 44 километрах от города Курильска. Травма оказалась смертельной, сообщает главком МЧС по Сахалинской области. Отмечается, что турист не был зарегистрирован. К месту прибыли спасатели, экипаж скорой помощи и сотрудники полиции. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает рассмотреть возможности введения в России детской спортивной карты по аналогии с пушкинской. Она могла бы дать несовершеннолетним возможность бесплатно посещать спортивные секции. Омбудсмен также предложила правительству рассмотреть возможности введения налогового вычета на покупку спортинвентаря для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах. Пожар в лесу Фонтенбло под Парижем распространился почти на 2000 гектаров. К борьбе с огнем привлечены 850 пожарных, а также несколько единиц спецавиации. Лесной пожар не могут потушить. С 12 июля из района уже эвакуировали около 900 человек. Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи! Здравствуйте! 14 июля, 10 часов 4 минуты. Праздничный день для «Изоленты». Самый праздничный день в году. Сегодня день рождения Петра Алексеевича Лидова, с чем мы его категорически поздравляем. И «Изолента. Живем» – лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны «Радио Спутник». Сегодня практически целый день будет посвящена этому. Петр Алексеевич, с днем рождения тебя!
3: Спасибо большое, но этому посвящать, конечно, не надо ничего, потому что неважно, день рождения или не день рождения, мы работаем, и работаем для наших слушателей и зрителей, так что в первую очередь мы, конечно, посвятим сегодняшний эфир диалогам с вами, ответам на вопросы, будем беседу с нашими экспертами. Напомню, что вопросы вы можете задавать нам в «Изоленте плюс». Такой канал есть в Телеграме. Вот, что еще, где еще? Ну, в Рутюбе, естественно, ВКонтакте. Можете смотреть и можете нам позвонить. 495-95-95-912. А мы с удовольствием послушаем ваши вопросы, комментарии, мнения по текущей ситуации, где бы она вас не застигла. Так что welcome, как говорится. Сегодня у нас хороший день. Если мы вспомним спортивное, то заканчивается чемпионат мира по футболу, к радости наших многочисленных зрителей, которые его не любят. Сегодня будет полуфинал. Мощнейший с точки зрения афиши — это Франция-Испания, ну или Испания-Франция, кому как больше нравится. Учитывая, что сегодня день взятия Бастилии, национальный праздник Франции, у французов будет соблазн отметить его. Я так думаю, что, может быть, даже... Хотя не знаю, в национальный праздник прилетит ли туда Макрон в США, или он все-таки будет где-то на Елисейских полях руководить парадом. Не знаю, наверное, на Елисейских полях. Но, тем не менее, у французов будет шанс подарить французскому народу победу, а у испанцев будет шанс этой победы французский народ лишить, что, я думаю, доставит немало удовольствия им тоже. Так что при любом раскладе праздник вносит свои коррективы. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире.
4: Здравствуйте, Сергей Мурманск. Хочу поздравить вас с Петром с рождения. Пожелать всего самого хорошего. Так, ну,
3: спасибо.
4: Главное здоровье, как обычно, в нашем возрасте. Я примерно такого же возраста. Так что день взятия Бастилии не пройдет напрасно, я думаю, сегодня. Празднуйте. И вопрос...
3: Ну, это смотря в каком да, смысле вы имеете.
2: В контексте, да.
3: У меня, скорее всего, пройдет напрасно, но ничего страшного, я уже успею.
4: Понял. Да. Вопрос такой вот про футбол, раз начали. Вы немножко обсуждали уже этот момент в воскресенье, но как-то не очень развили, я так понял, или я послушал. Что думаете вот про сам поступок этого Эмбало? То есть в эпоху Вара нырять так нагло. Что у него вот было? Неужели он думал, что прокатит? Ну, спасибо. Просто интересно ваше мнение. Еще раз, днем рождения, до свидания.
3: Ну, там, да, спасибо большое. Там не думают. Это эмоции, это моментальное принятие решения. Я думаю, что он меньше всего думает про Вар в этот момент. Вот. Он просто делает то, что умеет. И если это какая-то футбольная, ну, скажем так, хитрость, вот, то он ее реализует. Поэтому ну, он не думает, что он бегал, значит, и думал, как бы мне тут вот, а тут Вар, не Вар. Нет, скорее всего, по ситуации моментально принял решение, как он привык, да и все. Тут, видите, я думаю, что Вар в долгосрочной перспективе отучит людей такое делать. Вот, потому что если человек всю жизнь этому приему учился, то он у него где-то там на подсознании, я думаю, как отбор мяча, знаете. Так что это, скорее всего, футбольный навык такой, который, я думаю, что ему тоже обучают всякие вот эти вот такие вот вещи. Вот. Ну, не прошло, бывает. Могло и пройти,
2: кстати.
3: Но
2: оно и не пройдет.
3: Мог никто и не заметить.
2: Думаешь?
3: Это тоже такой... Ну, там просто слишком скандальный эпизод был, потому что там красная карточка там была, поэтому стали смотреть. А так, ну, был бы рядовой игровой эпизод, там сколько этих нырков бывает, не обязательно. Он же там был где-то сбоку вообще, то есть это не то, что прям какой-то важный момент был. Там проблема была, что у аргентинца была желтая, ему дали вторую желтую, а он вообще не при делах. И он, конечно, резонно, так сказать, изумился.
2: А раньше же по правилам, да. Раньше по правилам же было, что только если прямая красная, то Вар смотрит, а вторую желтую Вар не смотрит. А теперь, теперь все подряд, да?
3: Я не знаю, там есть какие-то вот эти обсуждения, но тут, видите, справедливость-то восторжествовала. Это реально вот там как-то можно, нельзя было смотреть, не смотреть. Тут меня поразила другая история. Знаешь, что сделали египтяне? Египтяне, я даже хотел пост на эту тему сделать, но поленился, честно говоря. Египетская сборная приехала в Египет. И, значит, их встречали, там, чествованием устроили, значит, автобусом такой вот. То есть, ощущение такое, что они выиграли чемпионат мира. То есть, им дали автобус, этого тренера туда, всех этих футболистов, значит, туда посадили, привезли по стадиону, салют, музыка и так далее. Египет, напомню, выиграл одну игру на чемпионате мира у Новой Зеландии. Я, конечно, все понимаю, друзья. Это, конечно, весь мир против Египта. И Месси, конечно, футбол играть не умеет. А Египет, конечно, великая команда. Но то, как вел себя тренер с этими жестами, там, плевками, значит, посыланиями всех направо и налево, требованиями там, какой-то справедливости непонятной. Вот, это просто позор, я считаю. И вот то, что они сделали, они просто позорят свою страну, на мой взгляд. Египет – великая, огромная страна с огромной культурой, историей, с большим количеством достойных и игроков, и футболистов, и людей. Но устраивать вот из этого, извините, не вполне успешного выступления. Это как, знаете, если бы сборная России, помните, тогда проиграла, когда вот с позором японцам, по-моему, там в Корее, когда у нас погром там на
2: Манежной был. Угу.
3: Да, вот примерно такой же результат был, в общем. Как бы. Ну, вот, вот приехали бы, и тут мы бы устраивали и рассказывали всем. Этот тренер ходил по интервью, там всем рассказывал, какой он великий тренер. Еще раз. Сборная из 4 матчей выиграла 1 у Новой Зеландии, у заведомого аутсайдера вообще турнира. Там, по-моему, слабее только, я не знаю кто, Курасао, может быть. Вот. В Египте играют футболисты топ-уровня, премьер-лига, там, Салах, не знаю, там еще. Ну, вот устраивают вот этот вот праздник жизни. Зачем они делают героев из тех, из кого героев делать не надо? Ну, наверное, это их дело, в общем, не наше, но вот и так тоже бывает. Так что. Вот да. При этом есть обратная совершенно ситуация. Вот у Южной Кореи, которая примерно такой же результат показала, как и Египет, там тренер вынужден был вынужден перескрываться. Потому, он уехал из страны, потому что от него ждали, там я ничего от него ждали. Он уехал из страны, там какое-то расследование, в общем, ему грозит там чуть ли не тюремный срок, ну и так далее. Ну, вот два мира, два, так сказать, детства.
2: Да уж, да, да уж, да уж. Ну, Корея вообще интересная страна. Там самое страшное место – это место премьер-министра, руководителя государства. Там сразу после этого в тюрьму отправляют, говорят. Временами даже чуть раньше,
3: чем заканчивается срок. Ну, таких стран вообще много. Вот я тоже жил и работал в Пакистане. Там тоже президенты, премьер-министры. У них судьба просто гарантирована.
2: Одноразовые, да?
3: Они все либо сидят, либо, извините, гибнут. При странных обстоятельствах. Ну, то есть, там просто вот, да. Но это... Там политические кланы, конечно, очень серьезные. И, видимо, просто это вот как у самурая. Они понимают, на что они идут. Это миссия. Они понимают, что сейчас я смогу победить. А потом мне дадут лет. Причем там сроки такие нормальные у них. Там 15 лет могут дать и так далее.
2: И ведь человек идет добровольно, сознательно, его же не заставляют, да, ему же не то, что там говорят, вот ты пойдешь, все, на тебя жребий выпал, ты пойдешь премьер-министром, потом в тюрьму.
3: А он не может не идти, потому что у него брат премьер-министр, отец премьер-министр, и все премьер-министры, и не может.
2: И все сидят.
3: И большая провинция Синд, она говорит, иди, там, не знаю, как тебя зовут, там, не знаю, Имран, иди, твоя очередь.
2: Да.
3: Но тебя точно не посадят.
2: Да-да-да. Ты будешь первым.
3: А меня-то за что?
2: Да-да-да. Звонок у нас есть. Слушаю вас, алло.
5: Доброе утро. Меня зовут Вячеслав.
2: Доброе.
3: Здравствуйте. Да, Вячеслав.
2: Здравствуйте, Вячеслав.
5: Недавно новость увидел, что Олимпийский комитет России размещает рекламу на... Ну, в компании, там, на ракетоносителях, наверное, Роскосмос. Ну, там, понятно, кофемания, реклама, но они-то деньги зарабатывают. А Олимпийский комитет России, там, реклама, это, ну, на мой взгляд, просто чисто отмывка денег. Потом я с трудом себе представляю, чем занимается Олимпийский комитет, там, в Херсонской области, Чукотке, там, Чатке. А потом, когда принимали... Олимпийский комитет Луганска-Донецка, значит, в состав России оказалось, что в Ярославской области-то не было даже Олимпийского комитета. И ничего, как-то ж обходились. Ну, зачем сейчас нужны Олимпийские комитеты? Я так понял, сколько регионов, столько и Олимпийских комитетов.
2: Угу. А вопрос-то в чем, если не секрет?
5: Зачем вообще нужна реклама Олимпийского комитета на ракетоносителях и за чьи это деньги? Ну, это просто, я говорю, отмывка получается. Ваше мнение.
2: Угу.
3: Слушайте, я, честно говоря, не знаю, сколько там, какие там, значит, коммерческие условия размещения этой рекламы. Насколько я понимаю, Общественный комитет России и региональный Олимпийский комитет России – это общественные организации, вот, у которых есть цели, там, устав и прочее. И мне сложно сказать, за чьи деньги кто финансирует. Давайте посмотрим, кто их финансирует. Но, в принципе, для популяризации собственной деятельности, ну, почему нет? Значит, читаю про... Значит, ракеты. Да, ракеты, значит, кто размещал, смотрим, ПСБ, Кофемания, Русская медиагруппа, Олимпийский комитет России разместила символику. Две еще были социальными, но это не социальную цену. Я вот, честно говоря, был бы... А, вот, смотрите, надо посмотреть. Вот. Но, в принципе, зачем нужна, понятно, это для узнаваемости бренда, скорее всего, они считают, вот с их точки зрения, ракету показывают по телевидению, она летает в космосе, очевидно, это создает, ну, какой-то имидж той компании или организации, которая там разместила. Вот. Что касается, на чьи деньги, вопрос не очень понятный, потому что... Любая организация, она отчитывается перед своими акционерами. То есть, те, кто у нее является акционерами у Олимпийского комитета России, в общем, тот и решает. Если у нее акционер, например, государство, то, ну, собственно, чего нет. Ну, вот есть компании с большим государственным участием, они тоже размещают рекламу, ничего там такого странного нет. Поэтому здесь надо смотреть. Вы говорите «отмыв денег». Что значит «отмыв денег»? Отмыв денег – это несколько другое понятие. Это когда деньги, полученные преступным путем каким-то, ну, там, не знаю, торговлей чем-то нелегальным, а их, значит, потом отмывают таким образом, что в финансовой отчетности они выглядят как легальным. Причем здесь отмыв денег, вообще не очень понятно, каких денег. Какие деньги Олимпийский комитет России может нелегальным способом получить, и зачем им таким образом их отмывать? Ну, то есть, это странная формулировка очень, и она, безусловно, к реальности не имеет никакого отношения. Уверен, что в Олимпийском комитете, наверное, это все объясняли. Но мы тут не представляем Олимпийский комитет, поэтому, наверное, давайте им вопрос этот адресуем, может быть, они расскажут, или надо поискать, где это все написано. Вот, но еще раз скажу, задача Олимпийского комитета России, одна из задач – это популяризация олимпийских видов спорта и популяризация, возможно, собственной деятельности. Поэтому, если они видят, ну, такую необходимость, вот как-то там размещать о себе информацию таким иным способом, это, собственно, их право, если это не противоречит их собственному уставу, этой организации. Вот. Если вы являетесь акционером или там, я не знаю, каким-то спонсором Олимпийского комитета и считаете, что ваши деньги тратятся таким образом неправильно, то у вас, очевидно, есть возможность им об этом сообщить. Если вы просто со стороны наблюдаете за этой деятельностью, ну, тогда можно и, не знаю, там, и кофеманию спросить, а зачем это они размещают там, могли бы куда-то еще потратить. Так я не думаю, что есть какое-то отличие, в принципе.
6: Ну, то смысл был, я так понимаю, вопрос в том, что кофемания – это коммерческий проект, а Олимпийский комитет – это не коммерческий проект. Ну, собственно,
3: ну и что?
6: Я не к тому, что спорить.
3: В каком смысле коммерческий и некоммерческий?
6: Ну что, эти такое... зарабатывают деньги, а эти тратят, грубо говоря, чужие.
3: Ну, возможно, эти тоже что-то зарабатывают. Там, если это не коммерческая организация, это имеется в виду, что они прибыли просто не получают. Они могут заработать, но пустить их там на какие-то свои, я не знаю, там расходы, да, потратить их. То есть это не запрещает им зарабатывать и тратить деньги.
6: И рекламироваться, ваша, тем более.
3: Да, если уставной целью, ну, вот, например, да, можно предположить, что у бизнеса, упомянутого в уставе, написано, что его основная задача – это зарабатывать деньги для своих владельцев. У Олимпийского комитета, очевидно, цель другая. Но в процессе реализации той цели, какая у Олимпийского комитета России, ну, там, не знаю, популяризация олимпийских видов спорта, там, не знаю, и так далее, они, естественно, хозяйственную деятельность-то ведут. Они могут, там, не знаю, сдавать помещение, например, или арендовать его, или еще что-то делать, и в том числе и размещать рекламу, в том числе, наверное, на своих каких-то возможностях, там, ресурсов, зданиях и где-то еще. Так что я не думаю, что здесь есть какая-то проблема, хотя вопрос, наверное, понятен, но это обычный вид деятельности.
6: Угу. Хорошо, вопрос от Григория Л. Петр Трофим, на ваш взгляд, для чего возобновили военные действия США против Ирана? И с вашей точки зрения конфликт будет более жестоким? Петр, с днем рождения, ГНС. Вот.
3: Спасибо большое. Я предлагаю Трофиму Викторовичу ответить на этот вопрос как специалист.
6: Ну, у меня взгляд по внешней политике на это США не меняется, да. Эта война очень выгодна всем. Вообще всем, без исключения, включая Иран. И я вчера как раз об этом рассказывал. Я говорю, представляете, в свое время я разговаривал с одним нашим инженером, очень таким большим, серьезным. Он мне сказал замечательную вещь. Ну, это много лет назад было. Он говорит, ты знаешь, вот если рекламный бюджет убрать из крупных корпораций, типа Toyota, Mercedes там и прочего, то какая будет вторая по величине статья расходов? А он работал как раз на такие крупные компании. Я говорю, ну, наверное, не окор там что-то там изобретать, открывать. Он говорит, нет. Самая большая статья после рекламы – это технические разработки, которые позволяют сроку службы того или иного механизма не превышать, не сильно превышать срок гарантии. То есть, грубо говоря, вот у тебя 3 года есть гарантия, а потом машина начинает по мелочи ломаться. Вот. Ну и, соответственно, ты задумываешься, что чем ездить на станцию постоянно ее чинить, тем проще поменять, купить новую. Соответственно, через 3 года ты идешь и покупаешь себе новый автомобиль. Потом это входит в привычку. Ну и, собственно говоря, за 20 лет ты 7 автомобилей у компании купишь. Если эти автомобили будут более-менее хорошие, ну, значит, ты будешь у одной и той же компании. Вот. Он говорит, а теперь, да, я вот сейчас задумался и думаю, а представьте теперь, что ты делаешь автомобиль, а через 3 дня его нету. Потом делаешь еще один, и через 3 дня опять его нету, а за него деньги платят. Так это же вообще, это же мечта. То есть ты постоянно производишь, производишь, производишь, и тебе каждый день платят деньги, и ты производишь новое, новое, новое. Это же мечта, а не бизнес. И вот эта вот мечта, этот бизнес, вот, он сейчас творится на Ближнем Востоке, на Украине и много где еще. И, конечно же, американцы, которые продают оружие, которые главные поставщики оружия в мире, я думаю, с этим никто спорить не будет, это поставщик №1 оружия в мире. И производитель, наверное, я так подозреваю, хотя по объемам, я не знаю, может, мы можем сравниться с ними, но, тем не менее, для них это Клондайк. Им платят люди со всех сторон. Ближний Восток платит, Европа платит, эти платят, эти платят, эти платят. Только делай, делай, делай, делай. Вот тебе прекрасный бизнес. И все это выходит из строя. Ракет наделали, Патриот, они бам, все, за 3 дня отстреляли. Еще наделали, еще отстреляли. Джавелины отстреляли, танки сожгли, новые построили, купили. Пароходы там эти все тоже. И понеслась, хромая в гору, как говорится. Великолепный бизнес, великолепный. Плюс дорожают ресурсы. Как мы помним, я всем напоминаю, что основная фраза, одна из основных фраз на инаугурационной речи Трампа была «drill, drill and drill», сказал он своим спонсорам, которые помогали ему делать эти выборы, которые платили за него. Они все как один нефтяники и связанные с нефтяными корпорациями, около нефтяные всякие разные компании. Конечно, им это очень выгодно, когда нефть болтает. Ну и самому Трампу это, в общем, не безинтересно, на мой взгляд, потому что он на биржевой активности. Сколько он там задекларировал? 2 миллиарда, да, он заработал? Или сколько там? Сейчас какая-то бешеная цифра, я даже уже подзабыл с перепугу своей годовой декларации. Ну, короче, тоже он не бедствует на этом деле. У него есть свои бизнесы, он прекрасный бизнесмен, как некоторые говорят. Зарабатывает на волатильности, на всех этих... Особенно, когда ты можешь управлять биржей. Сказал, и мы завтра ударим. Хоба, нефть пошла. Там бам, ударили, нефть еще пошла. Потом, ну, давайте перемирие, нефть упала. И на всем на этом зарабатываются очень неплохие деньги. Это не только на нефти, но и на всех остальных рынках. Поэтому мне кажется, что война в ближайшее время не остановится. Механизм, как это регулировать, он нашел. То есть ему больше там скольких-то дней нельзя вести непрерывные боевые действия. Ну, давайте перемирие сделаем. Давайте помирились, 2 недельки отдохнули, в Сенате выступили. И по новой понеслась. Пошли. Вот. Так что, это, мне кажется, это очень-очень мощный, огромный, глобальный бизнес. И ничего личного. Это только бизнес. Мое мнение такое. Добавишь что-нибудь по этому вопросу?
3: Нет, я не согласен с этим ответом, но мы уже это не раз обсуждали, поэтому есть такая мнение, что из-за бизнеса.
6: Так, Алексей спрашивает. Алексей спрашивает, Петр Алексеевич, с днем рождения, как отмечать будете?
3: Да никак особо, а что сегодня отмечать? Сегодня нет никаких специальных мероприятий, не планируется.
6: Так, ну много поздравлений тебе с днем рождения.
3: Да, спасибо, Петр, большое Алексей, всем за поздравления, очень приятно. Я читаю все в Рутюбе, благодарю, очень приятно.
6: А я вот в «Изоленте плюс». Мои пожелания вам, чтобы вы всегда нас радовали своими рассуждениями в «Изоленте». Без них моя жизнь будет скучной и неинтересной, пишет Наташа Соломина. Надеюсь, вы порадуете почитателей ваших талантов в Санкт-Петербурге своим личным присутствием на «Изоленте» вживую. Очень жду, вы обещали такую встречу. Зачем?
3: Трофим 2026?
6: Отдельное спасибо. Трофим организовывает. Трофим может организовать, в принципе.
3: Тоже.
6: Ну, а почему нет-то? Конечно, это пожалуйста. Мы, кстати, делали в Санкт-Петербурге встречу в 21-м, по-моему, году, если мне не изменяет память, давным-давно. Вот, и был, кстати, ажиотаж большой, серьезный. Биток у нас там был. Так что, может быть, все сделаем. Может быть, все сделаем как-нибудь. Надо будет с Петром просто согласоваться и посмотреть, когда лучше это сделать. Ну что, мы сейчас пойдем на перерыв, на небольшой. Сейчас я посмотрю, что у нас еще в других ресурсах. Да, ну, поздравления тебе. Мода отправляет благотворительно, на благотворительность 100 рублей. А, Мода пишет, поздравьте меня с днем рождения. Вот что, Андрей меня зовут. Спасибо, Андрей, поздравляем
3: вас. С днем рождения вас, Андрей.
6: Андрей, да, поздравляем вас. Олег и два кота. Ну, как говорится, либерте, эгалите, фратерите, лишь бы был здоров. В общем, вот так вот.

Знать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины XIX века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. СМИ публикуют снимки горящего танкера после атаки российских вооруженных сил. Кадры смотрите в канале «Радио Спутник Макс». Судно следовало из порта Черноморска в Одессу и обеспечивало ВСУ горюче-смазочными материалами, сообщили в Минобороны России. По его данным, в порту Южной Одесской области также уничтожены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, 7 резервуаров с топливом и судно, доставлявшее груз военного назначения. В Киеве поражены предприятия, где производились крылатые ракеты и собирались беспилотники. Первые учения так называемой коалиции желающих пройдут в Польше уже осенью, сообщил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, в маневрах задействуют британские и французские войска. За логистику и подготовку отвечает польское командование в Бытгоще. Участники коалиции желающих в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира. В Свердловской области из-за паводка более 90 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 37 детей, сообщил региональный главком МЧС. По его данным, в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дач, свыше 1000 приусадебных участков, 3 участка автодорог и 9 мостов. Для населенных пунктов, оказавшихся в изоляции, организованы лодочные переправы и подвоз продуктов. Гидрологическая обстановка напряженная. В ближайшие сутки в регионе снова ожидаются сильные дожди, а возрастет сброс воды с гидротехнических сооружений. Истребитель F-15, приписанный к базе военно-воздушных сил самообороны Японии Камацу, совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту города. Как передают СМИ, на борту возникли неполадки, пилот не пострадал. В аэропорту Камацу временно приостановили взлеты и посадки гражданских рейсов. Кабмин Киргизии ввел запрет на вывоз топлива с территории республики даже в страны ЕАЭС. Исключение сделано только для ГСМ, находящихся в штатных топливных баках автомашин. А в документе на сайте правительства отмечается, что ограничение, принятое в целях обеспечения стабильного функционирования внутреннего рынка, защиты энергетической безопасности страны и бесперебойного снабжения потребителей. С начала года цены на ГСМ в Киргизии выросли примерно на 10%. Литр бензина марки АИ-92 стоит примерно 80 сомов, что соответствует 92 центам. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Life.
2: На кораблю там приклеить магнитную ленту, потому что его не
3: сейчас
2: видно.
3: Сейчас мы на радио.
4: Давайте мы еще раз продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Изолента живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И к нам присоединяется Андрей Клинцевич, политолог, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Говорили мы о сложностях обнаружения морских безэкипажных катеров. Они же дроны. Ну, собственно, да, здесь, наверное, Андрей подробно объяснил, все сложно вот именно на поверхности воды, в бушующем море, их засекать современными средствами. А вообще перспективы какие-то того, что их можно будет видеть, они есть, но наверняка же разрабатывают меры защиты от них.
2: В первую очередь, Петр Алексеевич, позвольте поздравить вас с днем рождения.
4: Вот, ой, для спасибо большое.
2: Всех напомнить, да.
4: Спасибо.
2: Вот, это первое. Второе, конечно, меры противодействия существуют, и сейчас с безэкипажными катерами мы научились достаточно хорошо бороться. Это вопрос, конечно, мониторинга с воздуха. То есть, условно говоря, сам по себе корабль военный, он действительно находился в уязвимом положении относительно безэкипажных катеров. То нужно было создавать новые технологии. Это рэп какой-то, который давил бы, условно говоря, Старлинка. Это сделать очень сложно. И наши наработки, которые сейчас есть, пока это достаточно громоздкие технологии. Это нужно на всех частотах направленным лучом сопровождать спутник, который находится в этом районе, чтобы его слепить. Это сложно сделать, потому что Старлинк и Маск придумали технологию антенны, которые, условно говоря, находясь в горизонтальной плоскости, сама наводится с помощью там, электронных излучений, там много разных таких микроприемников, которые, меняя свои там, частоты, фактически перенаправляют луч на спутник. Не надо там параболической антенной его сопровождать. И это, соответственно, родило вот эту новую концепцию достаточно эффективных средств. Поэтому с воздуха без экипажной катера очень хорошо видны в тепловизоры. В оптический диапазон они оставляют большой киловатторный след, назовем так. Уничтожить управляемым вооружением тоже несложно, поэтому и ланцеты сейчас очень эффективно по ним работают, и беспилотники большого стратегического класса типа нашего иноходца, находящиеся там сутки в воздухе, они его засекают и управляемым вооружением, там, либо по лазерному лучу, либо по каким-то другим технологиям, спокойно его могут сбивать. Ну, лазерный луч имеется в виду для наведения высокоточного оружия. Отраженный сигнал, головка сам наведения воспринимает и наводится на быстро движущийся объект. Но сейчас, к сожалению, противник это дело прочувствовал. И по тем данным, которые получает наша разведка, мне даже довелось посмотреть кадры, которые наши разведчики вскрывали, Украина сейчас штампует большое количество подводных дронов, назовем так, стратегического класса. Это такие огромные торпеды, чем-то напоминающие наши «Посейдоны», с грузоподъемностью, назовем так, боевой части в тонну, с дальностями в тысячи километров, которые можно запускать. Они будут медленные, тихонечки двигаться, это композитный корпус, плохо заметный, поэтому они смогут двигаться на глубине небольшой, то есть скрытой с поверхности, но при этом находящейся еще в, назовем так, затуманенном, этом состоянии, которое еще не засекает сонар там, или подводные какие-то системы. Я думаю, что там будет на поверхности торчать либо антенна Starlink, либо он будет погружаться, всплывать, потом снова уходить под воду. Вот это сейчас представляет серьезную угрозу, и тут уже классические системы, допустим, обороны Крымского моста, береговых каких-то объектов, входа в гавани, в бухты, здесь придется думать, как закрывать, потому что боновые заграждения надо будет делать мощными и уходящими в глубину в виде сеток каких-то. Если это несколько таких катеров или подводных систем, а они бывают еще двухсредные, то есть могут всплывать, потом снова под воду уходить. Они могут просто их разрушить, первым подрывом, условно говоря, разрушить, и дальше в эту дыру пойдут новые, дроны, то есть запустив их там штук 10, например, это высокий риск удара по перекрытиям Крымского моста, и, к сожалению, противник именно эти операции планирует.
3: То есть это серьезная угроза, над которой надо работать. Да, Петр, извини.
4: Если с этим мы закончили, то тогда я хотел просто попросить вас прокомментировать вчерашнее заявление президента России, который сказал, что, выступая на конференции, просто по формату мероприятия, забыл, что это было, на форуме Народного фронта, очевидно, он сказал, что мы будем наносить зеркально удары по нашему противнику, только они будут несколько раз мощнее. А значит ли это, что у России на сегодняшний день существует достаточный запас для нанесения вот таких вот мощных ударов, потому что по нам летит все больше, очевидно, что мы должны будем бить больше, сильнее и так далее. И многие эксперты сообщают, что это связано с тем, что наш ВПК на сегодняшний день готов производить достаточное количество ракет, дронов и так далее для того, чтобы вот это вот превосходство в несколько раз обеспечить. Можете это прокомментировать?
2: Цифры реальные, производственные, и нас, и противника засекречены. Все пытаются понять, какая же емкость производственная русских. Я не думаю, что мы сильно работаем на склад. В основном, конечно, все идет с потока. По крайней мере, те данные, которые мы получаем от противника, если ракеты прилетают, то они достаточно свежие. Это первое. Второе, и мы, и противник, работаем с колес. Какой-то небольшой процент есть для накопления или снижения ударов. Не всегда мы все-таки там под 1000 средств поражения в сутки закидываем туда. И противник тоже иногда до 800 доходил, сейчас там 300. Поэтому каждая из сторон, конечно, резерв какой-то оставляет. Тем более быстро меняющая обстановка войны говорит о том, что это как с бензином, долго его хранить нельзя. Да? Там полгода, и надо его уже заправлять в машину и заливать свежий в канистру. Так и с дронами, они достаточно быстро устаревают, это не снаряды. Но для противника достаточно серьезная проблема. Опять же, я оперирую данными с той стороны. Вот, потому что это уже, мы считаем, как раскрытые, что ли, там, разведпризнаки и так далее. Спутниковые съемки нашего центра в Алабуге, который производит самые разные герани и ряд еще другой номенклатуры, кратно увеличиваются. То есть новые десятки объектов вводятся в эксплуатацию, новые площадки, значит, готовятся под строительство новых ангаров. Все это закрыто системой, многоуровневой системой ПВО. Ну вот, и противник просто констатирует о том, что русские кратно наращивают свои возможности, и для них это достаточно, ну, серьезная большая проблема. Я напомню, что для нас как нападение имеет значение, то есть это вся номенклатура дальнобойных средств, это и самого разного рода, значит, беспилотники, скоростные системы, крылатые ракеты и баллистика, конечно, потому что она очень эффективно сейчас действует. Вот. И более того, мы это все готовимся, к сожалению, к большой конвенциальной войне с европейцами, потому что, судя по всему, остановить их вот этот запал, сломить Россию, ну, каким-то мирным путем не получится. И второй момент, это, конечно, оборона. И президент тоже об этом часто говорил, что так называемый ЗУР, зенитные управляемые ракеты, радарные комплексы, вопросы, связанные с энергетикой, это РЭБы, РЭРы, радиоэлектронные разведки, это направленная энергия, лазерные комплексы и так далее. Это тоже все делается, тоже все вводится. Не так быстро, но обратите внимание, насколько мы быстрее, чем Запад. Потому что много говорят о том, что, например, ПАК-3, единственные комплексы «Патриот» во всем западном блоке. Но мы не берем израильтян, они редко идут на экспорт своих технологий, но в состоянии сбивать нашу баллистику от «Искандера», я гиперзвук не рассматриваю. Так вот, они планируют выйти на 2000 штук ракет в год только к 30-му, а более какие-то свежие данные 35-му году. И даже разговор о том, что они локализуют производство там на Украине или в Германии, это тоже годы, это тоже там 27-й,

0: производство здесь сильно ограничено. А вот с дронами, я так понимаю, ситуация иная. Все-таки дроны дешевые, и там вал важнее, чем какие-то зашитые в них технологии. И в этом смысле дроны, они могут здесь... нарастить, да? Можете объяснить?
1: Нет, здесь логика немножко другая. Она заключается в разности систем. У нас система военно-промышленного комплекса такого рода вооружений государственная. И мы можем себе позволить, ну, назовем...
0: Да, у нас понятно, что это не частный бизнес. Я имею в виду, вот у них как раз, где частный бизнес, там в этом смысле сложно.
1: Я сейчас перейду к этому, вы поймете. Значит, и мы можем позволить себе, условно говоря, возводить в Алабуге или в других местах новые цеха и потом их законсервировать. На какое-то время или там в период угрожаемой войны запустить их производство. Как произошло со снарядами. Мы расконсервировали советские, значит, заводы, которые были цеха, и современными технологиями увеличили проектные мощности в 4 раза. Запад на это не идет. Западные те же заводы снарядные или те же, которые выпускают ракеты, это частные корпорации, они говорят, ребят, а вы нам можете дать строгий, четкий заказ там, до 40-го года, чтобы мы понимали, что мы эти инвестиции отобьем? Нет, не можете. Ну, тогда с $300 за артиллерийский снаряд калибра 155 мм цена вырастает до 8-10 тысяч долларов. Они действуют по рыночной, как говорится, номенклатуре. Зачем увеличивать объем, увеличиваем как бы стоимость. Поэтому сейчас действительно они не сильно стремятся расширять производство, потому что надо инвестировать, надо искать людей. А это все может закончиться одномоментно. Просто придут, скажут, все, нового заказа не будет, делайте, что хотите. И это для них неприятная как бы история, поэтому они там выкручивают руки и себе, и правительству. Что касается дронов... А расширение номенклатуры происходит потому, что подключается много новых игроков. То есть в Европе, условно говоря, вертолетно раскидывают деньги и говорят, кто готов производить дроны. Дело в том, что дроны, в отличие от ракет, это производство как конструктор Лего из общедоступных материалов. То есть собрать FPV-дрон несложно. Я был на этих производствах. Это рамы, моторы, проводка и так далее. Это вопрос логистики. И у нас в России, и в Европе сейчас очень много компаний, условно говоря, вот попал в гособоронзаказ конкретный тип дрона. Какой-нибудь, условно говоря, да, там, не знаю, ВТ-40 там. И завод не справляется с его производством, он просто свою номенклатуру дает возможность производить другим ноунейм цехам дроны под их брендом, которые они потом закидывают. И в итоге получается такой, как воронка, и у нас, и в Европе. И новые компании подключаются, потому что производство дронов – это просто сухое, теплое помещение, это столы, вытяжки, паяльные лампы, условно говоря, люди, и завоз туда, значит, ящиками запчастей, из которых скручиваются дроны, упаковываются в коробки. С ракетами так сделать нельзя. С ракетами узкое горлышко, и это спец, условно говоря, там все специальное. Гироскопы, спецсплавы двигателей, по какие-то твердотопливные технологии, значит, этого. Там ничего нет гражданского, там все военное, и американцы прямо говорят, слушайте, а мы не можем нарастить выпуск, условно говоря, тех же ракет для Патриота, потому что гироскопы, которые там используются, очень сложно, их делаются в мире там японцами или еще несколькими компаниями, тоже десятки штук в месяц, мы не можем их там на сотни вывести.
2: Еще один вопрос. У нас сейчас Китай, я очень часто сейчас этот вопрос вижу и слышу, Китай презентовал аппарат, который будет сжигать, может сжигать старлинки, выжигать их электронику, насколько я понимаю, микроволновый аппарат. И у всех сейчас вопрос, а может ли этот аппарат случайно появиться в Иране, например, ну или где-нибудь там, не знаю, на границе с Украиной, потому что мы же оружием-то торгуем свободно и спокойно, а спутники-то, они же, в общем, не отмаркированы, ты же не видишь, что там летит, правильно? С земли. Ну, сожглось и сожглось. Как вообще теперь это будет работать? Будет ли работать и регулирование этого вопроса? Как можно весь Starlink сжечь, получается?
1: Не думаю, что это рабочая технология. Китай, ну, как говорится, пускай меня китайские товарищи там, значит, не обижаются, много заявляют. У них очень много прорывов, они действительно очень круто делают, но у них вывод каких-то изделий на рынок очень часто идет с опережением графика просто каких-то испытаний и так далее. То есть, ну, фактически без испытания сразу это все идет на поток. Вот. Поэтому я не уверен, что они смогут сжигать спутники Старлинка, находящиеся там дистанции 500 километров от Земли, условно говоря, выжигая им электронику. Там достаточно защищено все. И я напомню, что в космосе тоже летает электроника специально космического класса, которая выдерживает радиоактивные там, значит, вспышки на Солнце и все остальное, плотные там, космические излучения. Это обычные компьютеры, там долго не проживут.
2: Вот. Они

0: Низкоорбитальные, вот эти вот, которые типа не военные.
1: Совсем низкоорбитальные, которые только планируются, так называемые direct to cell, это те, которые будут давать нам мобильный интернет с нашими мобильными телефонами, на высотах там 200 километров, только планируются к запуску. Но нужно понимать, как работает группировка Starlink. Это быстро перемещающаяся вдоль поверхности Земли группировка. Сейчас там 10, скоро будет 30 тысяч спутников, которые такой сеткой фактически двигаются на разных скоростях. И ваш прибор, приемник, он постоянно переключается с одного спутника на другой. Поэтому ты один сжег, тут же через там, 10 секунд его место занимает другой. Поэтому это не даст, это нужно выжигать всю группировку. Более того, эта история двухсторонняя. Я не думаю, что американцы будут не в состоянии нанести удар, назовем так, не кинетический удар по китайской спутниковой группировке. Поэтому пока никто не решается, ну, скажем так, бить по спутникам, потому что это обоюдоострое, как бы, значит, лезвие, и оно ударит, собственно, по тебе. Так как ни у Китая, ни у России такой разветвленной спутниковой группировки нет, то, уничтожив по 100 с каждой стороны, например, для нас это будет критично, мы вообще ослепнем и оглохнем, а для них это будет просто снижение там времени работы в сутки или там каких-то других особенностей.
2: У нас есть вопрос от зрителя нашего. Каптен Шепард спрашивает по поводу, если можно, только коротко, потому что у меня там еще один важный вопрос был, но уважаем зрителя, спрашивает про военную стратегию Соединенных Штатов в Иране. Что они хотят, чего они хотят добиться, если вообще чего-то?
1: Хороший очень вопрос. Действительно, мы тоже все над этим думаем. Американские военные Трампу сказали, что сейчас, в настоящее время, ну, по крайней мере, месяц назад они были не готовы к наземной операции, ну, потому что это вызовет огромные потери. Более того, небольшая наземная операция, которая была фактически под прикрытием спасения летчиков, значит, проведена, 113 авиационных средств использовалось, там разворачивали полевую базу, значит, в пустынной местности. Все это было уничтожено, все это сгорело на земле, поэтому для американцев сейчас проблема. Ну, Трамп, судя по всему, планирует додавить, значит, Иран и взимать сам стоимость за проход в Ормузском проливе. Более того, в отличие от Ирана, который брал там условно в районе доллара за тонну, американцы говорят, мы будем брать 20% от стоимости груза. То есть, по некоторым показателям, я у себя в Телеграм вкладывал эту статистику, значит, ну, для таких стран, как Китай, Россия, эта цена вырастет в 30 раз, там, для союзников в 17 раз, например. То есть, не просто дорого, а очень дорого. Вот, поэтому я думаю, что скоро весь мир будет не заинтересован в том, чтобы Иран, Америка вообще там что-либо контролировала. Вот, ну, Иран не отступает, Иран будет дальше воевать, Иран дальше будет делать невозможным, скажем так, плановое судоходство в этом районе, он все равно сможет наносить удары, у него огромное количество подземных баз, не уничтоженных американцами. Поэтому, честно говоря, непонятно, чего добивается Трамп. У Трампа нет денег на эту операцию. Я напомню, Пентагон ему отказал, не Пентагон, а Конгресс 200 миллиардов. Более того, Конгресс вышел с документом, который вообще запрещал ему там вести боевые действия. Поэтому сейчас в преддверии выборов промежуточных, ввязываться туда повторно непонятно для чего, но он просто там может себя похоронить.
2: Ну да, довольно непопулярная история, в том числе и в Конгрессе все это. Вот, но тем не менее. Еще один вопрос тоже от Каптена Шепарда. Ну, давайте я задам вопрос по Крыму все-таки. Какова ситуация с вашей точки зрения? Потому что я посмотрел вот украинские каналы, они говорят, что Крым находится в полной воздушной, морской и сухопутной блокаде, ну и так далее. И, в общем, победа близка. Вот украинский нарратив. Вот. Как вы видите ситуацию?
1: Что здесь закладывать с точки зрения победы? Ну, создав нам сложности, если это победа, ну, хорошо. Вот. Да, там не легкая прогулка. Да, гражданская там авиация, кроме боевой, невозможна к полетам. Понятно, что дроны туда летят каждый день. Понятно, что они достаточно серьезно сейчас, к сожалению, осложняют возможность поставки туда грузов. Ну вот, но мы справляемся, мы достаточно быстро и динамично меняемся. Да, пожгли нам много, условно говоря, на судов в Азовском море, которые как раз туда должны были доставлять нефтепродукты. Очень похоже на то, что они готовятся, к сожалению, к десантной операции, возможно, даже в Крыму, потому что две бригады морской пехоты выведены на пополнение, на обучение. Мы видим, что британцы собирают огромное количество лодок по всему миру десантных. Уже порядка 200 были отправлены на Украину. Это как раз показатель либо форсирование каких-то водных преград или еще что-то. Поэтому успеха какого-то по захвату Крыма вряд ли, высадки, которые ранее они предпринимали, это возможно для какого-то успеха, потому что на поле боя сейчас показать результат они не могут. Им нужно действовать асимметрично. Либо старые наши регионы, опять какая-то очередная Суджа, ну вот, там, в Брянской или Белгородской области, ну или на Крым будут двигаться. Наше командование все это видит, мы все это понимаем, наблюдаем. Как только начнется сосредоточение сил и средств, вот те дроны, которые мы в резерв уводим, ну, соответственно, обрушатся на эту береговую подготовительную операцию. Поэтому тяжело, конечно, нашим там гражданам, которые находятся сейчас там при уменьшающемся количестве продуктов, топлива и всего остального, но будем справляться.
2: А скажите, пожалуйста, такая миссия, высадка десанта и так далее, она не является ли самоубийственной? И как на это тогда идут люди, если это действительно так?
1: Ну, в их понимании нет. Им кажется, что они смогут это сделать. Им кажется, что 1000 километров береговой линии Крыма, если с разных сторон группы будут заходить и по гражданке захватывать какой-нибудь транспорт, вешать быстрые там терминалы Starlink на крышу и улетать сразу же вглубь острова для того, чтобы дестабилизировать обстановку и так далее. Ну, в их понимании такой бандитский рейд возможен. Вот, в том числе, возможно, с удержанием каких-то районов и с последующей, возможно, там операцию уже большими силами. Но я думаю, что те резервы, которые у нас подготовлены, спецназы, других подразделений, конечно, не дадут это сделать. Да, где-то как-то на берегу они смогут высадиться, например. Мы, возможно, даже им дадим это сделать, но потом, конечно, мы их там уничтожим и сбросим в море.
0: Еще один. Да. Угу, да. Да, Петр, давай.
2: Нет.
0: Короткий вопрос один. Мы компоненты для БПЛА серийно сами выпускаем или закупаем их в Китае?
1: Что-то выпускаем, там винтовые группы уже пошли к изготовлению, моторы уже мотаются, там есть несколько производств, рамы, конечно, делаем сами, ну, что-то типа проводки, значит, электроники, это, конечно, все завозное, потому что это дешевле делать, чем сейчас уходить в свое производство. Честно, к сожалению, все, что связано с микроэлектроникой и так далее, это наше слабое звено, оно всегда и было. Как-то у нас не получается наладить. Здесь государственные какие-то меры, вливание десятков миллиардов рублей и долларов в это производство всегда заканчиваются какими-то коррупционными скандалами, значит, Роснано, украденными деньгами и сбежавшими руководителями.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Потушен пожар на Афипском НПЗ, начавшийся из-за падения обломков дрона. Европа может начать поставки Киеву новых систем ПВО уже через год. Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель. Подробности далее. Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, начавшийся из-за падения обломков беспилотника, потушили. Об этом сообщает оперштаб Кубани. Уточняется, что в результате атаки пострадали 2 человека. Фрагменты беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На местах работали оперативные и экстренные службы. Значительная часть Запорожской области обесточена. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Ранее компания «Херсонобленерго» сообщала, что без света остаются 14 муниципалитетов на территории региона из-за аварии. Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО уже через год. Об этом объявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Он добавил, что в течение 1,5 лет ожидается решение более сложных задач. Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет. Страны намерены разработать новые средства ПВО. Йеттен отметил, что речь идет о собственных технологиях, которые будут более эффективными и дешевыми, чем многие американские. Мировые цены на нефть растут более чем на 3%. Как следует из данных торгов, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше $86. Августовские фьючерсы на WTI превысили $80 за баррель впервые с 16 июня. Цены растут на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Американские военные возобновили атаки на Иран. КСИР отвечает ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В продолжение темы снаряд попал в танкер, следующий через Ормузский пролив. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Как уточняется в публикации, инцидент произошел в 13 морских милях от побережья Омана. Данные о последствиях уточняются. В Свердловской области из-за паводка более 90 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 37 детей, сообщает главка МЧС. По его данным, в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 192 частных дома, 11 дач, свыше 1000 приусадебных участков, 3 участка автодорог и 9 мостов. Для населенных пунктов, оказавшихся в изоляции, организован подвоз продуктов. В ближайшие сутки в регионе снова ожидаются сильные дожди. Полиция города Иваново установила всех участников танцев на проезжей части. Данные переданы в следственные органы, сообщает региональное управление МВД. Поводом для проверки стала публикация в соцсетях видеоролика, на котором молодые люди танцуют на дороге, создавая помехи транспорту. Полицейские уточнили, что инцидент произошел еще 14 июня на улице Красной Армии. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутника» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 14 июля, 11 часов 4 минуты. Лучшая радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Петр Лидов, новорожденный, Трофим Татаренков. Продолжаем наш эфир.
3: Ну, вот нам тут пишут, посмотрите в Англии, сплошь сложные логотипы, очень красивые. Ну, я бы не сказал, что они прям какие-то суперкрасивые, они как раз сложные. И это, ну, это их традиция, им там уже их, наверное, не поменять. У них тоже клубы старые, нарисованы давно. Кто-то меняет, кто-то не меняет. Но вообще тренд на упрощение сейчас. И если вы создаете новый, чего грузить-то? Вам же надо действительно больше делать коммерчески успешный продукт, чтобы его легко было воспроизводить, чтобы он хорошо смотрелся и издали там и так далее. Задача логотипа не изобразить ваше мировоззрение там в нем внутри, хотя может быть у кого-то, вот, но скорее все-таки сделать его запоминающимся и ярким. Поэтому, ну, да. Ну, в Англии свои, мы же тут не в Англии, в общем-то. Вот,
2: а... Но у них тараканы там присутствуют. Я вот всегда спрашиваю, я говорю, ты можешь...
3: Ну да, там это сложно, перегруз.
2: Описать логотип Манчестер Юнайтед. Ты хотя бы помнишь, что на нем нарисован? Никто не помнит. Ничего вообще никто не помнит.
3: Ну, там дьявол.
2: Арсенал, ладно, там пушка еще, да, там, ну, ладно, в Арсенале там пушка хотя бы есть, это можно запомнить.
3: Ну, Арсенал упростился сильно. Они постоянно все тоже их упрощают со временем. Но там, понимаете, там такие традиции, там болельщики уничтожат, если ты там что-нибудь не то сделаешь. Вот.
2: Да,
3: а
2: да.
3: Вот, например, Ювентус взял, поменял нормально на очень лаконичный вот этот вот...
2: Кстати, да. Кстати, да. Ювентус, очень хороший логотип.
3: Это, кстати, очень интересная брендовая, кстати, это признанный международный успех такой с ребрендингом Ювентуса. Да и вообще, нет, слушайте...
2: Но здесь это же самый международный клуб Италии, то есть это же там надо понимать.
3: Хозяин барин, как говорится, пусть что хотят, то и делают. Это их право.
2: Угу. Вот. Они в Италии всегда очень сильно гордятся тем, что Ювентус, хотя он в последнее время достижений в Италии, ну, они есть, конечно, и они достаточно большие, исторические там и все, но это самый международный клуб, то есть его итальянцы за него болеют сильно меньше, чем иностранцы, и такой вот он как бы клуб на экспорт. Конечно, они, я так понимаю, что и опираются на то, чтобы любой китаец, условно говоря, не пишущий латиницей, мог хоть как-то понять, что это такое. Потому что Китай для них – это основной бизнес сейчас. Итальянская серия А – это лига, которая прекрасно продается в Китае. То есть там целая история под это дело подведена. Они, кстати, под это дело специально зачищали стадионы от фанатов, если ты помнишь, это тоже, чтобы всем было комфортно, чтобы иностранцы могли спокойно ходить, чтобы китайцы ездили. Они очень на Китай ставку делают, итальянцы сейчас. Ну и, соответственно, и логотипы все под это тоже подгоняют. Так, ну что, у нас присоединяется к нам Константин Кнырик, руководитель информационного агентства «Ньюсфронт». Здравствуйте, Константин.
4: Добрый день.
2: Добрый день. Так, ну что, давайте, может быть, чуть-чуть поговорим про информационную войну. Сейчас много вопросов у нас на эту тему. Если у вас были какие-то свои темы, то вы скажите, может, если вы что-то хотели осветить или подсветить, или что-то так, или о чем-то нам рассказать.
4: Ну, по-моему, сейчас крайне актуально обсуждать тему информационной войны, потому что очевидно, видно, что наши враги пропорции 50 на 50 действуют сейчас, то есть террористические атаки, которые тут же сопровождаются крупно эшелонированными информационными кампаниями. И, конечно, наверное, для нас в деталях интересно изучить, какие инструменты они используют, потому что сейчас в фокусе внимания наших врагов, конечно, там Республика Крым, потому что активно здесь сейчас и через все возможные инструменты пытаются качать ситуацию, но я уверен, что тот набор инструментариев, который используется сейчас, он крайне актуален в ближайшей перспективе и в ближайшем будущем по всей территории нашей страны, потому что здесь сейчас конкретно оттачивают те механизмы, те средства распространения контента, те средства проникновения в наше внутреннее информационное пространство, которые буквально в недалекой перспективе будут использовать в масштабах всей страны. И в этой части, конечно, стоит отметить в очередной раз, наверное, что мы с достаточно большим опозданием в сравнении с нашими врагами начинаем каким-то образом зачищать те средства распространения контента, которые враги наши используют. Это я сейчас в большей степени, в том числе и про ситуацию с Telegram, потому что еще несколько месяцев назад всему нашему обществу было не очень понятно, зачем это делается, вот почему, нам же удобно, нам же комфортно. А сейчас, когда практически каждый день появляется оперативная оперативная информация о тех или иных задержаниях, и что террористы используют именно Telegram как средство коммуникации, как бы, ну, многим, наверное, становится понятно, да, почему мы так действуем. Мы, к слову, к истории с Telegram мы проводили эксперимент там, в прибалтийских странах, в Германии, при попытке открыть какие-либо альтернативные источники информации, телеграм-каналы, которые там, так или иначе связаны с Россией, или даже с попыткой объективно освещать ситуацию, когда ты их открываешь в европейских странах, там выскакивает такая замечательная плашечка, где написано, что данный канал нарушает местные законодательства, и та внутренняя аудитория европейская читать эти каналы даже на их языках, к слову, не может. И вот тут создалась такая картина сейчас, да, наши правоохранительные органы на официальном уровне обращаются в Телеграм и говорят, удалите каналы, которые распространяют там террористическую информацию, которые способствуют терроризму, экстремизму там, и так далее. На что Телеграм говорит, нет, мы этого делать не будем. Но при этом в той же Германии, в той же Франции это все работает достаточно быстро, причем обращаются в Телеграм даже не представители правоохранительных органов. Вот конкретно наши все иностранные редакции, телеграм-каналы были заблокированы по запросу какой-то там соросовской структуры из Грузии, которая написала письмо в Телеграм и говорит, а вот мы слышали, что вот этот СМИ находится под санкциями. Почему их каналы не заблокированы? И Телеграм моментально отреагировал, тут же заблокировал, и, собственно говоря, там оно не работает. Поэтому в этой части, конечно, сейчас ключевым, даже вот наблюдая за тем, как работают в нашем информационном пространстве в Крыму, ключевым становится не качество и количество контента, ключевым вопросом сейчас становится момент средств распространения. И мы видим, что то, что у нас признано экстремистским, то, что у нас замедлено, именно эти площадки в большей степени используются для того, чтобы раскачивать ситуацию. У меня там, например, дети даже, да, приходят с вопросом, а правда, это у нас там 21 июня была дата, которую раскручивали, потом было 4 июля дата, которую раскручивали, что якобы в этот день будет контрнаступ, попытка высадка десанта там и так далее. У меня дети, мои дети, которые, я считаю, что вполне себе грамотны в части информационной гигиены, спрашивают, папа, вот мы в ТикТоке видели, что 21-го будет самый массовый удар и попытка высадки. Там, я говорю, подождите, но если вы видели это в ТикТоке, то, скорее всего, что это ничего общего с реальностью не имеет. Поэтому вот ключевая мысль в части информационной войны, которую хотелось бы озвучить, то, что сейчас вопрос контента, грамотной аналитики, экспертной оценки, он уходит на второй план. Вопрос средств распространения контента становится ключевым. Именно поэтому так сейчас активно зачищаются внутренние пространства наших врагов и оппонентов всяческими методами, всяческими нормативно-правовыми актами, где-то элементами просто беспредела. То есть, когда по беспределу там, вот это больше к этому доступа не будет и так далее. Они опробовали все механизмы, то есть нас удалили из ключевых социальных сетей, нас удалили из основных видеохостингов, введена везде тотальная цензура. Они провели эксперимент с доменными именами, когда наши СМИ начали лишать доменных имен без суда и следствия. Дальше больше. В какой-то момент мы получим полностью изолированное и абсолютно стерильное информационное пространство у наших врагов при сохранении возможности влазить в наше внутреннее информационное пространство.
3: А как решить этот вопрос? Ну, вы проглядывается из того, что вы говорите, единственное решение – полностью заблокировать, соответственно, все социальные сети, которые не являются на 100% российскими. Но тут сразу же следует второй вопрос, чтобы не задавать его после вашего ответа. А это вообще возможно? Мне кажется, это технически невозможно. И политически.
4: Ну, если руководствоваться какими-то практиками, да, если руководствоваться какими-то практиками и опытом практическим, то я бы посмотрел на ситуацию еще там полгода назад в Иране, да, когда американцы всеми инструментами спровоцировали там протесты, эти протесты были поддержаны там оружием, деньгами и прочим. Но в тот момент, когда власти хватило политической воли и информационное пространство было изолировано и заблокировано, средства, кстати, и силы для этого нашлись, да, стоит отметить, да. Эти протесты пошли на спад, эти протесты закончились как таковые, что вызвало, кстати, дикую истерику у Илона Маска, когда он кричал, что мы сейчас там начнем скидывать каждому иранцу по Старлинку, чтобы они имели возможность выйти в интернет там, и так далее. То есть как только крантик информационного потока был перекрыт, как бы это все сошло на нет. Хотя расчет у американцев и у технологов на эти протесты спровоцированные, он был. Насколько этот метод действенен с точки зрения у нас, не знаю, потому что мы... В сравнении с европейцами теми же, мы крайне буквально в свое время восприняли вот эту формулировку «свобода слова» там, и так далее. Настолько буквально и настолько искренне мы к этой формулировке относились, что у нас в этой части много упущений. И сейчас, наверное, такими резкими радикальными методами, как блокировка всего и вся, этот вопрос мы решить не сможем. Но то, что это вопрос ближайших, наверное, даже не лет, а месяцев – это факт, потому что наши враги и оппоненты свое информационное пространство будут изолировать, будут блокировать, будут запрещать. И когда мы наблюдаем то, как там выпиливается со всех этих сервисов и магазинов наши приложения, как бы, и так далее, мы должны понимать, что это не просто какая-то там ситуативная история, да, это планомерный действия по изоляции, зачистке информационного пространства. И здесь мы должны для себя принимать решение, как мы будем действовать. Потому что, ну, если честно, да, мы в этой части очень сильно опаздываем. Потому что если что-то блокировать, нужно предлагать альтернативу. С альтернативой сложновато в многих вопросах.
3: Ну, ее сложно, ее объективно сложно изготовить. Мы здесь просто в неравных, мне кажется, условиях находимся. У них есть, ну, я не знаю, там, операционные эти самые всякие платформы, у них есть устройства, которые они производят, им пользуется весь мир, у нас этого ничего нет. Поэтому мы не можем зеркально здесь отвечать. И, возможно, решение это в том, что люди должны как-то... Самой гигиеной должны как-то заниматься и, в общем, понимать, где что. Мне кажется, может быть, это понадежнее такой способ.
4: Нет, в этой части у нас есть успехи, у нас общество сильно разбирается уже во многих вопросах, где фейк, где не фейк, где дикфейк. Но нужно смотреть и на следующий этап, да, то есть здесь, ну, правда, у нас стартовые позиции абсолютно разные, мы в свое время доверились, как бы, да, и использовали их площадки, их платформы, их операционные системы, быстро преодолеть это все, да, создать свое альтернативное, наверное, невозможно, но при этом есть же следующий этап, который сейчас запланирован информационно психологической работы нашими врагами, да, это так называемый искусственный интеллект и миф, который вокруг этого искусственного интеллекта создается, что есть якобы нечто, что умнее любого человека, обладает большим багажом знаний там, и так далее, но они же, наши враги, не скрывая, там, по-моему, год назад на Мюнхенской конференции по безопасности один из сенаторов американских озвучил, что однозначно искусственный интеллект должен быть наделен их смыслами и их идеологии. И вот в этой части, может быть, нам стоит как бы на упреждение отработать, потому что мне кажется, что искусственный интеллект это будет такой массовый инструмент информационного воздействия. Если у нас не появится он быстро и сразу свой, а мы будем и дальше там со старта пользоваться какими-то западными площадками, GPT-чатами, задавать им вопросы, то мы в этой части проиграем. То есть это следующий этап технологической информационно-психологической войны, когда наши дети будут убеждены, что за задав вопрос GPT-чату, они получают истинный, подлинный, а не ложный ответ на любой вопрос. И вот, например, мое поколение это все получило в виде Википедии в свое время, когда
3: Мысль понятна, я просто вас прерву, чтобы дискуссию немножко оживить еще больше. Вот смотрите, у нас же есть собственный искусственный интеллект, есть закон, который сейчас находится в разработке, и как раз камнем, скажем так, преткновения в разработке этого закона является вопрос вот именно ровно такой. Должен ли наш искусственный интеллект соответствовать там нашим традиционным ценностям и так далее? И я вам скажу, что люди, многие, и в том числе профессионалы рынка, те, кто занимается разработкой искусственного интеллекта, они яростно сопротивляются тому, чтобы наш искусственный интеллект отвечал нашим ценностям. И вот я думаю, что даже Трофим, он скажет, что регулирование искусственного интеллекта недопустимо, потому что он должен быть свободен. И вот у нас завтра, видимо, будет еще Ольга Ускова, и она тоже, скорее всего, скажет, что нет, мы не должны наш искусственный интеллект вот, каким-то ценностям там, и так далее. При этом, когда мы говорим про западный, он, значит, там может такое делать, а нам вот почему-то нельзя. И это вот некоторая проблема. Как вы считаете, мы сами себя говорим, что нет, мы должны быть все либерально, свободно и так далее, и пусть что хочет, говорит. Как с этим быть? Тут ощущение, что внутри нам самим непонятно, что делать.
4: Слушайте, я могу же высказывать только исключительно свое личное мнение.
3: Так мы все свое высказываем, конечно, личное, да.
4: Да, у нас мы сильно буквально воспринимаем понимание свободы слова и сильно искренне к этому относимся. В этой части, в период войны, абсолютно нелогично, а у нас уже, слава богу, даже пресс-секретарь президента сказал, что это война, да, в период войны рассуждать на тему там свободы, либеральности для общества может в итоге оказаться дороже. И вопрос не в там ценностях, а вопрос в сохранении количества жизней. Потому что на сегодняшний день мы четко видим, что информационно-психологическая составляющая, идеология, влияние на внутреннее информационное пространство – это в некотором смысле иногда большая часть войны, чем практические действия на линии боевого соприкосновения или удары дронами. Поэтому тут мое исключительно мнение личное, как бы, что искусственный интеллект наш должен быть наделен нашими ценностями и должен быть максимально изолирован с точки зрения влияния на него наших врагов и оппонентов. Поэтому тут абсолютно однозначная, понятная позиция. Она многим не нравится, она абсолютно дискомфортна с точки зрения там, привычек как бы, и так далее. Но, понимаете, я... Вот отмотая назад, просто приведу такой пример нашей буквальности восприятия формулировки «свобода слова». Помните, еще 4 года назад у нас на всех каналах обязательно политических ток-шоу присутствовал альтернативщик, обязательно какой-то человек, который высказывал какое-то альтернативное мнение. За счет этого, при этом рассказывая, что телек российский никто не смотрит, за счет этого наживал, значит, себе подписчиков, аудиторию. А когда наступило время Че, эти люди начали тоже качать ситуацию. То есть мы свои площадки добровольно отдавали врагам, воспринимая это все как вот свобода слова. Я реально не понимал, зачем вот эти лысые кофтуны нужны были в российских эфирах. И задавал эти вопросы постоянно. Как бы, и ровно здесь, точно так же, как бы, в вопросе искусственного интеллекта, я считаю, что он должен выполнять свою функцию так, как он задуман. А задуман западными структурами, он как история про влияние. И он у них будет точно наделен их ценностями. Это факт.
3: Ну вот есть тут новость интересная. Основатель DeepSeek. Китаец стал самым богатым среди создателей моделей искусственного интеллекта. 36 миллиардов долларов его состояние. Это в социалистической стране, хочу напомнить, с которой мы хотим брать пример все очень. И это модель, которая явно наделена китайскими традиционными ценностями. Так же ничего, в общем, одно другому не противоречит. Те, кто хочет заработать 36 миллиардов долларов на российском аналоге с традиционными ценностями, вот тут уже про кокошник нам пишут, ничего вам не мешает. Вот берите пример с этого Лян Вэньфэна. Вот. Ну, это так, зарисовано.
5: Да. Ну, там, понимаете, как, да, есть нюанс, что этот Лян Вэньфэн, он еще и занимается, грубо говоря, созданием нашего Яндекс.GPT, потому что у нас нет суверенной языковой модели, как мы все понимаем. У нас есть сберовская, более-менее суверенная языковая модель, сильно отсталая. И есть гигачат, да, и есть китайская модель Яндекс.GPT, которая просто переводит с русского на китайский, и потом китайская языковая модель переводит это дело все обратно. То есть, вот так мы приблизительно и живем. А когда я, например, в Яндекс.GPT говорю, нарисуй мне русского солдата в Крыму, он говорит, я не могу это сделать. А когда я это то же самое говорю OpenAI, GPT, чат GPT, он рисует мне прекрасного русского солдата.
3: Ну, научишься через полгода, ну, ничего страшного, ну, чуть остаем.
5: Он говорит, я идеологически не могу это делать. Он говорит, я идеологически не могу. Это слишком чувствительная тема, пишет он мне, понимаешь?
3: Так это как раз наоборот, он не соответствует, значит, нашим ценностям-то.
5: Не соответствует. Не соответствует и не будет никогда, потому что это не наша языковая модель. Мы не можем в ней ничего сделать.
3: Ты давай нас тут не путай. Мы порядок хотим навести, в общем, чтобы рисовал солдат в Крыму.
5: Чтобы порядок навести, нужно...
3: Наша, не наша. Закон принять, все должны рисовать солдат в Крыму. Вот такое мое мнение.
4: Да нет, на самом деле нужно просто определиться окончательно, где мы, в какой точке мы находимся и как мы со всем этим будем как бы дальше жить. Без стеснений. Там про рисовать русского солдата, ну, у нас все эти наши, как бы наши, да, GPT-модели и чаты, они до сих пор не могут определиться с вопросом, чей Крым. В принципе, чей Крым. Не то, что русский солдат в Крыму. Поэтому тут тоже много вопросов. И в этой части, да, у нас есть постоянный элемент стеснения, у нас там крупные бизнес, как бы, очень-очень стеснялся заходить в Крым, долго стеснялся, как бы, мы очень долго стеснялись на уровне государственных, к слову, структур, в крымские клубы футбольные ввести, как бы, в официальные соревнования, мы вот все ждали, что там УЕФА, как бы, чего-то, мы там что-то надеялись, как бы, и так далее. Мы до сих пор стесняемся, хотя во второй лиге крымские футбольные команды заиграли, но мы до сих пор стесняемся, чтобы они принимали участие в кубковых матчах, поэтому вопросов очень много, если честно, и вот этот элемент стеснения, он абсолютно, на мой взгляд, нелогичен с учетом того, что по отношению к нам делают наши враги, и с учетом тех тенденций, мы же постоянно верим, что если нам говорят, что хотят мира, значит, они хотят мира.

0: Болельщики против сборной Аргентины. Контекст. Чем ближе к финалу чемпионата мира по футболу, тем сильнее кипят страсти. Миллионы болельщиков не могут принять выход аргентинской дружины в полуфинал. А там, если повезет, и участие в главном сражении. Истовые поклонники футбола в своей петиции обвинили ФИФА в потворстве Аргентине и ее главной звезде Лионелю Месси. Мол, федерация делает все, чтобы латиноамериканцы взобрались на пьедестал. Болельщики гневно требуют отстранить команду и дать возможности другим сборным показать себя во всей триумфальной красе. Впрочем, с аргументацией слабовато. Они ссылаются на непоказанную красную карточку Месси в матче с Алжиром и якобы удобных для Аргентины противников на этапе плей-офф. Обида болельщиков понятна, что называется, до слез. Особенно в случае недавних фаворитов – Германии, Нидерландов и Португалии, уехавших домой. Однако вышедшая в полуфинал Аргентина заняла свое место в трудной борьбе. Один драматический по накалу матч с египтянами чего стоит. Проигрывавшие аргентинцы за 10 минут до конца переломили игру и вырвали победу зубами. Месси, кстати, в ней тоже отличился. А всего на Мундиале он забил 8 голов в 6 матчах, подтвердив статус выдающегося игрока.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Так-так, повернитесь левее, теперь немного вправо, выпрямитесь, вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодару. Атакованы магазины, территории пожарные и медсанчасти. Повреждения уточняются, сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, данных о пострадавших нет. На фоне ударов значительная часть Запорожской области обесточена. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Северском районе Кубани, сообщает оперштаб. По его данным, к этому часу потушен пожар, возникший на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Всего поступило 16 заявок о повреждении частных домов. Обломки дронов также обнаружили в Анапе, Красноармейском районе и Геленджике. Почти 3000 километров дорог и 67 мостов восстановили за последние 4 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
6: больницы, школы, промышленные предприятия сегодня стали в доступности. Задачи, которые мы выполняем, очень сильно влияют на развитие. Все становится рядом, все становится мобильным. В этом году в планах 800 километров нужно восстановить, 11 мостов.
5: Глава правительства призвал и дальше наращивать темпы строительства трасс, чтобы люди могли быстро и удобно передвигаться не только в новых российских регионах, но и в целом по стране. Глава МВД Украины Игорь Клименко может сменить Михаила Федорова на посту министра обороны, заявила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Самоглюк. По ее словам, действующий глава нацполиции Иван Выговский рассматривается как преемник Клименко на посту главы МВД. В воскресенье Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьер-министра. Рада рассмотрит этот вопрос сегодня. Отставка премьера означает смену всего правительства. У побережья Ирана произошло столкновение двух судов, сообщает Управление портов и судоходства южной провинции Хормазган. По его данным, инцидент произошел неподалеку от острова Кешем и порта Бендер-Аббас. Балкер столкнулся с другим судном, в результате чего одно из плавсредств начало тонуть. 23 члена экипажа спасены и доставлены на берег. Аэромобильная группировка МЧС направлена в два муниципалитета Приморского края – Спасск-Дальний и Партизанский – из-за влияния тайфуна Бави. Кроме того, в Тернейский округ направили спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Краевого управления МЧС. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что тайфун принесет в Приморье до 80% месячной нормы осадков. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
7: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас у меня тут сломалось что-то, звука нет.
8: Все есть, все хорошо.
7: Да, нет, тебя прекрасно. Не слышно, потому что у меня звонок телефонный, люди позванивают, но я пока не подхожу.
8: Вот. Есть повод.
7: Да, сегодня у нас 14 июля, день рождения Бориса Рожена, день взятия Бастилии. Мы всех поздравляем, и Бориса, и французский народ, и всех причастных. Петр Лидов, Трофим Татаренков сегодня ведут эфир. Мы находимся в состоянии трепетного ожидания. Заместитель руководителя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадмым Башенкаева, замечательного доктора. Но пока его нет, мы можем обсудить что-нибудь еще. Вот, пока у нас есть такая возможность, что бы еще обсудить. Ну, давайте обсудим, например, что еще. Ну, вот, не знаю, у меня, я так как я с утра делаю, пока вы спали, сегодня, кстати, в открытом доступе лежит праздничный выпуск, посвященный Дню взятия Бастилии в канале «Пока вы спали». Можете посмотреть. Ну, что, я не знаю, либо тяжелого что-нибудь, либо теория заговора, вот, Трофим, выбирай, либо...
8: Теория заговора.
7: Что привез этот самый... Холланд из США.
8: Ой, милейшая фотография Холланда. Я просто сегодня с утра... Я никогда так не реагирую, вот это мимими, это все не мое, но когда Холланд вышел из самолета, это был полный восторг, вообще шикарное фото.
7: Надо показать ее, сейчас я кину ее в наш чатик. Я думаю, что это прям стоит показать, потому что... Как его зовут-то? Эрвин Холланд.
8: Эрланд. Эрланд Холланд, по-моему, он Эрон.
7: Нет,
8: Эрон. Я сейчас посмотрю. Сейчас, секунду.
7: Вот. Ну, футболист главной сборной Норвегии. Вот. Он Эрвин, да. Эрлинг. Эрлинг Холланд его зовут. Вот. Там, значит, да, он купил в Соединенных Штатах чучело енота с бутылкой виски. Вот. Я так понимаю, что где-то в каком-то заведении, где много чучел с бутылками продавалось, вот он это прикупил за $750. Это не живой енот, ну, так мне очень видно, во-вторых, ну, видно, что он, да, это чучело. Чучело же не спрячешь, багаж не сдашь его.
8: Да, историю.
7: Вот. Ну, расскажи историю, да, я потому что историю-то не знаю.
8: Значит, история. Есть компания, которая... выпускает серию напитков под названием End of History. Это погибшие в автокатастрофах животные, которые они чучулуют, не знаю, как это правильно по-русски сказать, и вставляют внутрь бутылку с каким-нибудь напитком. Например, самое дорогое пиво в мире называется End of History. Соответственно, это пиво внутри чучела, бутылка с пивом внутри чучела с животным. И это из той же серии, то есть это прям престижная такая дорогая штука, и плюс это помощь экологии, потому что они все деньги отдают на вот эти вот заборчики от животных, чтобы они на дорогу не выбегали. Ну, то есть вот они в Штатах вкладываются в это очень-очень сильно, и их очень любят, эту компанию любят именно потому, что она такая прям вот совсем ориентирована на животных. Они деньги не то чтобы там зарабатывают, они их все тратят на вот это вот все, на спасение животных. Ну, а, соответственно, из погибших животных делают вот такие вот, штуки. И я так понимаю, что Холланд поэтому приобрел это.
7: Ну, ладно, тогда хорошо, бог с ним. Я просто увидел это в американской соцсети, и там комментарии, там американцы сами ржут, что он увез себе на родину кусочек американской культуры. Все-таки на память. Это действительно чучело енота с бутылкой виски. Это вот воплощение настоящей Америки. Вот все, что создано непосильным трудом американской культуры, но я не знал, что настолько там эта компания действительно социально ответственная и, в общем, благое дело делает, да. Так что в этом смысле хорошо. Теория заговора, но вообще у них, конечно, страна интересная. Я помню, я где-то был восхищен просто историей, я люблю всякие истории такие. Значит, в США разработали технологию, и была большая статья, не помню, в каком-то журнале, ну, такая иллюстрированная, это было где-то в 2000-х, я ее читал где-то еще там, работая в Юго-Восточной Азии. Вот, значит, они разработали технологию, как можно... По-английски это называется freeze-dry, то есть это как бы ну, не заморозка, а сушка при низкой температуре. То есть животное, чуть мертвое животное, из него делают, значит, как-то его резко подвергают очень низкой температуре, и оно фактически фиксируется и высыхает вот в том виде, значит, как в каком оно вот, ему позу придают. Ту. И, в общем, получается один в один. То есть, как будто твой пес живой. И вот эта компания, значит, да, разработала технологию, то есть он бежит вот так вот, там, допустим, язык, там, там все, вот тут прям один в один они могут такое сделать. И они предлагали, значит, своих питомцев умерших людям таким вот образом увековечить. Ну, вообще ужас, конечно. То есть, ты представляешь, то есть это не просто чучело из него сделать, а вот он прям вот натурально, там, в фотографиях не отличить. Вот просто он, вот просто такой живой. Знаешь, как бывает, вот, если кто видел, жуткие совершенно фотографии, когда собака замерзает на ходу. Вот она идет,
8: видел, да.
7: И если мороз минус 50, допустим, градусов, она может просто замерзнуть, просто вот делая шаг, вот так вот встать. И вот они это как-то научились еще и высушивать, и вот это вот продавалось. Не знаю, по-моему, не пошло все-таки, но выглядит это как какая-то жуть, конечно, жуткая. Также вот эти вот мертвые еноты с бутылкой виски в руках. Ну, тоже, в общем, как бы так себе. Спорно. И мы это обсуждали. У нас был коллектив интернациональный, там, где я работал. И там был и американец, и там британцы были, и европейцы, и азиаты. И, в общем, более-менее спокойно к этому отнесся, как ни странно, я один. Ну, ладно, там, в общем, ну, делают, хорошо. Остальные все были просто в ужасе, включая американцев. Для них это было примерно та же степень ужаса, как для моих английских и американских друзей встреча с русской воблой как-то раз. Вот, примерно так, такое же. Они говорили, мертвая рыба, и забивались с криком «мертвая рыба», они забивались в дальний угол комнаты, потому что думали, что этот запах сейчас их убьет. Вот, то есть такой, знаешь, вот если хочется снимать фильм ужасов, то, мне кажется, надо где-то на какой-нибудь веревке в темноте, значит, с удочкой заносить эту мертвую рыбу, да, туда, и это будет вселять страх и ужас. Вот, так что вот так вот. Такая история. А теория заговора такая. Значит, есть Алекс Джонс и есть многие другие эксперты с декларируемыми связями с Пентагоном, которые сообщают, что Линдзи Грэм умер не сам, а он погиб в Киеве во время удара по заводу беспилотников, который он посещал. Вот. И для того, чтобы скрыть это, Его срочно эвакуировали в Вашингтон, там, значит, отнесли домой, положили, вызвали, значит, женщина из города Балтимор вызвала скорую помощь, и, значит, там скорая помощь приехала, и вот эта операция ЦРУ такая. Значит, что говорят? Как обосновывают? Обосновывают так, что, ну, первое, он не успел бы долететь, потому что он как-то слишком быстро попал из Киева в Вашингтон. Вот, это первый аргумент, потому что там надо сначала на поезде ехать, там куда-то до Польши, потом еще лететь, самолеты ждать и так далее. 20 с чем-то часов занимает поездка. Второе, не очень логично, он только прилетел, якобы, опять же, якобы съездил на предприятие по производству дронов и тут же улетел обратно. Ну, не может быть, чтобы такой заслуженный человек ездил ради посещения одного завода. Скорее, там программа должна быть, ну, пару дней, там, может быть, больше. Вот. Ну, вот, вот такая вот логика. Плюс, значит, на вопрос, а почему, собственно, не раскрыть эту информацию? Ну, потому что это упущение американских служб безопасности. Не уберегли, как говорится. Вот. Это демонстрация точности российских ударов и вообще очень плохой пиар для США. Что вообще, на мой взгляд, спорно. Потому что если бы он погиб, мне кажется, это, наоборот, как-то показало бы кровожадность вот России. И вообще, мне кажется...
8: Это же должно влечь какие-то действия ответные, наверное.
7: Ну, интересно.

0: значит, эта женщина, которая ему вызвала вот эту вот скорую помощь, она его была сотрудницей, и он ей позвонил просто, так как он жил один, а у него не было там никого дома, ему он почувствовал себя плохо, он позвонил ей и попросил вызвать ему скорую, вот, задыхаясь уже, она сообщила об этом, поэтому тоже вполне логично, она просто была в другом городе, ну и, собственно, она все сделала. Вот, так что вот я просто, что такая теория заговора существует. Вот, ну, существует и существует.
1: Ну, она, естественно, естественно.
0: Да. Но еще есть одна теория заговора, что, значит, его отравили непонятно какие спецслужбы. Некоторые даже подозревают лично Дональда Трампа в том, что он был ему неудобен, потому что он продвигал там ненужный законопроект. Ну, это, конечно, ерунда все, мне кажется, что они, во-первых, друзья все там, и мало ли кто там что продвигает. Вот, что он взял в руки... Значит, беспилотник, на котором был
1: вот
0: нанесен
1: тот самый,
0: да, этот новичок, там какой-нибудь или что-нибудь еще такое.
1: Ну, в трусах Навального он был раньше, потом.
0: Ну, в общем, все, все вот это вот оттуда. Да. Но это все, я хочу сказать, что это все вот выдумки. Пока что, пока ничего там расследования нету, не доказано, но сотрудники ФБР к нему домой с обыском пришли. Так что, как говорится, туда ему и дорога, этому товарищу. Вот, а к нам присоединяется все-таки Бадмай Николаевич, анонсированный нами
1: постепенно.
0: Ранее Бадмай Николаевич Башенкаев постепенно настраивает камеру.
1: Медленно, медленно по частям присоединяется.
0: Уверенными руками хирурга-онколога. Вот,
2: приветствую, друзья, приветствую.
0: Бадмай Николаевич, доброе утро.
2: Рад слышать, рад видеть одного чудесного человека в верхнем левом углу экрана хотел поздравить. Это такой день красивый, правильный. Здоровья всем, радости, тепла. Больше быть с нашими семьями. И, конечно, я говорю, всегда скорейшим победам. Так что вот такой день. Прям лестно быть гостем вашего эфира. Спасибо.
0: Спасибо большое за то, что нашли время, Бадмай Николаевич. У вас сложно. Где вы находитесь сейчас, скажите?
2: Только что закончили совещание с Марией Федоровной Костюк, губернатором Ивийской автономной области. Доложился о результатах того, что мы проводим. Это... Конечно же, перво-наперво это обучение первой помощи, которое проводится для инструкторов. Мы готовим здесь ребят, которые будут образованы и не просто навыками, а уметь помогать получить эти навыки другим людям. Это инструкторская группа, первые 20 человек, очень хорошо идет. Вначале был естественный скепсис, но вот второй день, и вы же люди, они в эту... секту, я называю, первопомощников, точно попали. У них глаза горят, они готовы. И утром мы до начала совещания собирались, когда прямо на углу возле нашего ФОКа, воин такой очень классный, центр спортивный сделан в Биробиджане, прямо случилось ДТП. Микроавтобус с 6 людьми перевернулся. И наша коллега Ариночка, девочка, просто... В машине аптечки нет, рядом нигде нет. Она забежала мгновенно пулей на второй этаж к нам на обучение, схватила аптечку, выбежала и пошла останавливать кровотечение. И удачно просто остановила кровотечение. Приехавшие медики просто сказали: молодец. Вот, так что все здорово. Работаем.
1: Потрясающе.
2: Вот так. Да, это прям так радует, что вот ради этого мы и работаем. Ради вот таких вещей, когда не будет неравнодушного человека и не будет неравнодушного, необученного человека, самое главное. Потому что первая помощь, я всегда об этом говорю, в среднем считается, что около 140 тысяч жизней можно спасти просто в России. Представляете, это колоссальная цифра, это, вот, это вся еврейская автономная область, так скажем. Кстати, ребят, Трофим и Петр, вам передавал привет Дима. Он нотариус, я только что сегодня у него был. Я официально зарегистрирован как кандидат в депутаты Государственной Думы 9-го созыва от Еврейской автономной области. И оформлял документы как раз вчера, зарегистрировал. А сегодня вот документы нотариально буду делать. Пришел приятный, милый такой наш человек, продвинутый в наушниках с костной проводимостью. Говорит: Павел Николаевич, а я вас знаю с 21-го года. Я говорю: а я как-то вот не имел чести раньше. Да вы же все время, говорит, на изоленте, ребят. Я говорю: ой, здорово. Говорит: ну вот, просил передать вам привет. Очень приятно. Знаете, так поболтали, он вспомнил вообще, как начиналась его такая душевная мысль. Ну, конечно, Дмитрию Юрьевичу нашему Гоблину большой тоже привет передавал. Для него такой был проводник входа вот в вот как назвать наше общение. Это же не просто дружба, это какое-то уникальное собрание людей, которые синхронно думают и ощущают родину.

0: том числе, очень так одинаково. Для меня это такой критерий качества, так
1: скажем. Да, да, синхронизировались мы. Когда-то мы давно синхронизировались. Спасибо.
2: Бадмай Николаевич, а раз уж ты упомянул, я тут нахожусь долгие годы в поисках наушников, и я посмотрел наушники с костной проводимостью, а ты как врач можешь что-нибудь про них сказать? Они что, хороши, что ли? Вот это такая фигня сзади еще, да?
0: Да, да. Значит, что скажу про костную проводимость? Мне на день рождения подарили очки.
2: Я вот тоже подумал, что, может, мне тоже надо.
0: Проецирует на один из очков, очок глаза, цифры, сколько кругов, какая скорость, время и так далее, и так далее. И параллельно я плаваю в наушниках с костной проводимостью, которые водяные, которые позволяют. У них, конечно, минус есть, что если нырнешь больше, чем на 3 секунды, условно говоря, под воду, сигнал теряется, но бассейн 25 метров вполне хорошо играет. Мне нравится, что я слышу окружающий мир. И у меня есть просто обычная костная проводимость, когда по улице идешь, чтобы не быть в плену вот этого невидения, что может рядом пролететь машина какая-то, или байкеры наши братья тоже могут пролететь рядом. То есть для меня костная проводимость – это такая дополнительная безопасность, но при этом ты слушаешь что-то свое, там музыку, аудиокнигу и так далее. Это мне нравится.
2: Но качество там, естественно, хуже, понятно, чем у обычных.
0: Конечно, да. Это 100% так, но либо безопасность, либо качество. Безопасность превыше всего.
2: Тут в чате спрашивают, а он какой онколог, Бадмай Николаевич? А
0: онколог у нас есть, онкология делится на химиотерапию и на хирургическую часть. Мой конек, так большую часть своей жизни, что я делаю, это онкология рака толстой кишки. Это прямая кишка, толстая кишка. Вот все, что в животе, больше относится к моей специфике, собственно.
2: В этой связи есть ли мы... Ну, давай вопрос, да, Трофим.
1: От Григория Л. Бадмай Николаевич, это вам обоим. Вопрос следующий. Как вы относитесь к спортивному питанию и к тем же БАДам?
0: Вы наступили, Трофим, вместе с нашим слушателем на больную мозоль. Ох, Григорий, молодец. Григорий, мы сейчас вошли в новую эпоху мира ощущения БАДов. От концепции, что выпью 25 таблеток, и мне ничего не будет, потому что это БАД, это все природное, и у меня только здоровье туда появится, отходим. И теперь появилось постановление правительства, мы долго его ждали, мы поступательно к этому шли. БАДы не так безопасны, как все рисуют. Плюс БАДы выпускаются буквально четырьмя компаниями, и очень часто в красивой упаковке, в баночке продают мечту на здоровье. Надежду в банке красиво продавать нельзя. Это противоречит вообще нашим врачебным канонам. Так вот, что мы говорим? Появилось постановление правительства, номер сейчас сразу не скажу, но вы найдете, буквально свежее. Оно наконец-то стало отвечать на два вопроса. Первое – качество БАДа, что в нем вообще содержится? Потому что мы же, помните, работу проводили Роспотребнадзором, около несколько сотен было проверено, и нашли, что там амфетамины, стероиды, примеси тяжелых металлов, кадмий, сурьма, какая-то вот все, что возле дороги попадает на растения, вот это было в этих БАДах. Понимаете? А они в красивых упаковках под видом японских там или каких-то азиатских продаются и людям втюхивают. Я не против, как врач, и именно врачи могут теперь назначать БАДы, если человек там принимает витамин D. К сожалению, вот самая современная работа китайских авторов, она проанализировала очень много пациентов, и омега вообще не работает. Просто не работает. Она даже ухудшает течение деменции, Альцгеймера у пациентов. Это вообще было удивительно. Омега в банках не работает. Вот витамин D тут надо подумать. Кстати, Петр, Трофим, надо ли пить витамин D, если жена солнышко?
2: Нет, конечно.
0: Почему нет, конечно? Нет. Надо, Петр.
1: Конечно, надо.
0: Под каблуком тень очень глухая, понимаешь?
2: Так что вот оно что. Не, ну солнышко по-другому, мне кажется. Какой там каблук? Наоборот, она ходит и светит, вокруг тебя вращается.
0: Да.
2: И ты вокруг нее.
0: Мы не против витамина D. И вот, соответственно, первый вопрос – качество. А теперь второй вопрос в этом постановлении. Он спрашивает, а эффективны ли эти препараты? И тут можно использовать научные медицинские данные, Даже есть послабление собственных исследований компании, если они заверены каким-то вот научным авторитетом, изыски из литературы. То есть вот мы сейчас приходим к нормализации рынка БАДов, потому что запрещать БАДы – это неправильно, потому что есть когорта препаратов, которые можно пить, там, и вообще не против. Вот опять же витамина D и так далее, так далее. Там селены всякие, люди магний любят пить, я не против. Но есть когорта препаратов, которые они даже вредят, к сожалению. И хуже всего, когда БАДами начинают изменять лечение, назначенное врачом. Например, обезболивание, например, химиотерапию и так далее, и так далее. Учтите, что некоторые травы, помните, грейпфрутовый сок нельзя пить с некоторыми препаратами, потому что он изменяет их всасываемость. То же самое, если вы напьетесь какой-нибудь там куркумина, добавив его там с каким-нибудь, я такие даже слова вам не скажу, там куэнзимом или что там еще есть у нас на красивых баночках, это может точно изменить метаболизм лекарства, который вам жизненно необходим для спасения жизни, в том числе и статины, как бы вот и все. Поэтому тут везде здравый смысл. Безудержная вселенская страсть человека жить вечно, она вот и результирует в биохакинге, в приеме безумного количества БАДов. Вот кардицепс там любят пить. Я, кстати, к кардицепсу очень хорошо отношусь, который настоящий, а который вот иногда бывает там непонятный грипп, выращенный непонятно где, и вообще кардицепс ли это был. Так императорский все-таки китайский грипп оригинально. Так что вот так, ребят. БАДы...
2: Николаевич, а вот вопрос тебе на засыпку. Можно по этому поводу?
0: Конечно, всегда.
2: А как... Ну, хорошо, вот человек принимает витамин D или магний и так далее. А как ему, собственно, почувствовать, измерить либо положительный, либо отрицательный эффект? Откуда он вообще знает? Побочки какие-то от этого или не от этого? А положительный эффект вообще непонятный. Ну, вот у меня и так хорошее настроение все время. Да. Это от витамина D или не от витамина D? И я и без него норм, например. Витамина, и с ним одинаково.
0: Извините,
2: мы просто... Сейчас, давай мы сейчас это самое попрощаемся с радиослушателями, потому что, к сожалению, время на радио закончилось. А ответ вы, друзья, узнаете, посмотрев нас в интернете.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. «10 заповедей знают все, но не все им следуют».
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: «Час Островского». Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке полдень, в Перми 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Украина активизировала удары по судам в Черном море после саммита НАТО. Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне. Подробности далее. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который состоялся с 3 по 6 июня. В частности, глава государства поручил правительству разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года. Срок исполнения 15 декабря. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Также Кабмин должен сформировать перечень крупных и средних инвестиционных проектов, при необходимости предусмотрев их дополнительную поддержку. Сотрудница администрации города Дебальцево Оксана Падий трагически погибла в ДНР в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Сергей Желновач. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда жилого дома в городе Краснодоне. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская. Уточняется, что произошел взрыв бытового газа. Одна женщина погибла сразу, еще одну спасли. Поисковые работы на месте завершены. Из-под завалов извлечены тела еще троих погибших. Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Черном и Азовском морях. Под удар попадают в том числе танкеры, связанные с Турцией. Это создает дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности страны, утверждает газета «Айденлик» со ссылкой на источники. Издание напоминает, что по этому маршруту ежемесячно перевозят миллионы баррелей нефти, в том числе около половины нефти, импортируемой Турцией. Комитет Верховной Рады поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера Украины. Теперь за увольнение должен проголосовать парламент, сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, на заседании Свириденко заявила, что Владимир Зеленский хочет обновления и перезагрузки правительства. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера называют главу «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого. Глава МВД Игорь Клименко, как считается, может сменить Михаила Федорова на посту министра обороны. Движение «Первых» запускает всероссийский конкурс научно-технологических проектов для школьников и студентов колледжей. Конкурс под названием «Технологии первых» направлен на популяризацию науки среди молодежи. Организаторы предлагают участникам в двух возрастных категориях 10-14 лет и 15-18 выполнить проект по одному из четырех направлений – здравоохранение, экология, информационные технологии и альтернативные источники энергии. Конкурс состоит из четырех этапов. В финал выйдут 75 участников. Это все на данный момент. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами и будете в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты первого, вторник, 14 июля, 26 год. Дневной ракурс начинает свою работу. Александр Кузмак в студии. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте.
3: Всем привет, добрый день.
2: Так, лето. Лето, я и жарен, как котлета. Скорее карету мне карету. А, впрочем, подойдет и квас. Помните, а? Кто помнит эту песню? Значит, помнишь эту песню или нет?
3: Нет.
2: Майк Науменко. Ты должен ее помнить,
3: да, а не нет, я. Да, я Майка Науменко, конечно, помню, но не моя, как бы... Извините.
2: Хорошо. Просто классно. Скорее карету мне карету, а, впрочем, подойдет и к вас. Разве не здорово?
3: Согласен.
2: Так, давайте к традициям. Традиции 14 июля. Сегодня знаешь, какой день? Летние Кузьминки. Как будто район, да, в любом из городов Кузьминки.
3: С чем это связано?
2: День святых Косьмы и Дамиана.
3: А, Кузьмин, вот оно
2: вот, да. Поэтому сегодня летние Кузьминки. Значит, что надо делать? Собирать ягоды и косить сено сегодня.
3: Прекрасно.
2: Ну, как будто бы обычный день.
3: У кого
2: день.
3: Что есть? У кого есть сено, косите сено.
2: Да.
3: У кого есть ягоды, косите ягоды.
2: Сбор малины и крыжовника, варенье, которое было сварено на Кузьминке, считалось особенно вкусным и целебным. Вот. Так что сегодня собираем эти ягоды, покупаем и варим варенье.
3: А еще сегодня день взятия Бастилии.
2: А, прошел впустую.
3: Да.
2: Который...
3: Нет, ну, да-да-да. Ну, просто это интересно, потому что сегодня сборная Франции играет в полуфинале чемпионата мира, и я вот думаю, а проигрывать нельзя в такой день.
2: Нельзя, никак, конечно, праздник национальный. Да.
3: Начало Великой Французской революции, но а Марсельеза тоже в эти годы написано.
2: Это все бездуховное, это не наши. У нас женские посиделки. Варили сегодня сборную кашу. В общий котел шло
3: сборную,
2: все,
3: видишь,
2: что...
3: Сборная,
2: сборная, да. Все, что принесли участницы. То есть женщины собирались, наши бабоньки, обычные наши хорошенькие, и, значит, варили сборную кашу. Сборную кашу. А еще пололи грядки женщин, подвязывали огурцы и горох еще сегодня.
3: А что входило в кашу-то?
2: Все, что каждый, что принес.
3: Как окрошка, да?
2: Ну да, все туда, все.
3: У меня
2: все,
3: в детстве это называлось там смесь номер 17 или какая-нибудь там, когда вот в туристы, да, дикарями ездили куда-нибудь в Крым, вот это вот в котелок. Все, что есть в
2: рис,
3: лагере осталось.
2: Перловка, греча.
3: Да, пуленые кубики, да, все, что угодно.
2: Дошки какой-нибудь, да. Значит, погодные приметы. Северный ветер в полдень. Если
3: отлично.
2: Сегодня северный ветер в полдень, то это к раннему похолоданию, дождливому августу. Слиняем пальчик и, так сказать, берем компас и этот, ловим ветер.
3: Ждем августа.
2: Красный месяц. Если сегодня красный месяц, это к пасмурной ветреной погоде. А если, обратить внимание, обязательно выйдите в поля и посмотрите, если мыши вьют гнезда в полях сегодня,
3: да.
2: Именно сегодня. Если вчера, то ничего. А вот если сегодня, то зима будет снежной.
3: Если вы вдруг слушаете радио «Спутник» в полях,
2: да,
3: обязательно ищите мышей.
2: Я думаю, что такие есть тоже, почему нет. Значит, что нельзя делать? Интересно, что нельзя
3: Конечно.
2: Делать? Конечно. Ходить в лес в одиночку. Нельзя сегодня.
3: Много не накосишь ягод, да.
2: Это правда. Заниматься уборкой в доме. У нас, кстати, это традиционно.
3: Собирался я вечером.
2: Дни,
3: но нет.
2: Дни делятся, когда можно убираться, когда нельзя убираться. Вот сегодня нельзя.
3: Можно, прекрасно.
2: Можно вымести достаток. С другой стороны, раньше люди выметали действительно, а сейчас пылесос, он наоборот собирает. В этом смысле нет ли символизма, что если ты наоборот типа приберешься, все соберешь пылесосом.
3: Открываешь пылесос, там деньги.
2: А там, ну да, как будто бы. Нет.
3: Нормально.
2: Значит, грустить и унывать сегодня нельзя. Завидовать, желать зла тоже нельзя, но это, впрочем, как и всегда. А тратить деньги и совершать крупные покупки сегодня нельзя.
3: Ну, судя по тому, что убираться нельзя, да, то и тратить деньги нельзя.
2: Да.
3: Ну да, все логично.
2: В общем, как-то.
3: Хороший день, я считаю.
2: Хороший. Так, это все, что касается сегодняшнего дня. Что-то еще вы, помимо Бастилии, скажешь?
3: Ну, сегодня? Нет, ну там сегодня вообще день богатый на дни рождения, и я отметил бы только Гаврилу Державина, потому что всех благословил, как известно, старик Державин.
2: Да. Мы благодарны ему за Александра Сергеевича.
3: Да, да.
2: Так, хорошо, с днем рождения Гаврила Державина. К главной теме, которую мы анонсируем, мы в час подробнее обсуждаем по Москве. Вышел доклад, во-первых, детского омбудсмена Марии Львовой Беловой, в которой она, детский омбудсмен, призывает законодательно закрепить понятие травля. Это один из пунктов. На самом деле, доклад 256 страниц. Я все, конечно, не успел прочитать, но то, что касается травли, не 256, простите, 264 страницы. Но что касается травли, прочитал. Значит, что думаешь по этому поводу?
3: Я думаю, что, с одной стороны, это безусловно... То есть, я скажу так, у каждого, я думаю, как это, мы все травмированные, да? У каждого в детстве, в школе, где-то была история. Да. Обязательно. Ну, то есть, у меня была, у всех была, я думаю, какая-то где-то. Не обязательно в школе, это может быть какой-нибудь пионерский лагерь, теперь еще просто детский лагерь, спортивная секция.
2: Двор.
3: Двор, ну, это уж вообще, да, ну, святое. Вот, где, так сказать, дети подвергались вот этому самому тому, что теперь пытаются нормативно закрепить. У меня только один вопрос, он, наверное, к юристам. Как это доказать?
2: В продолжении этой мысли, ты понимаешь... Нет, вот в том-то и дело. Значит, что предлагает Львова Белова? Она предлагает закрепить слово «травля» законодательно и дать ему определение. Вот что такое есть травля. Но я вот посмотрел, зашел, не поленился, посмотрел, значит, в каких странах есть наказание за травлю, например. Выяснилось, что в России, конечно же, есть наказание за травлю. Только называется эта статья «Оскорбление». Угу. Клевета. И за оскорбление и, клевета уже существуют понятия, закрепленные в КУАПе, в административном кодексе об административных правонарушениях, значит, и в Уголовном кодексе.
3: Можно ли считать комбинацией каких-то подобных факторов понятие травли, чтобы его закрепить?
2: Блистательный вопрос, Александр.
3: Спасибо.
2: Значит, смотри, я полез дальше. А в чем разница между оскорблением и клеветой? Да, но нам же... Ой, не клеветой, простите, а травлей. В чем разница между оскорблением и травлей?
3: Ну, думать можно? Как, да, можно попробовать ответить?
2: Будьте добры, да.
3: Да, мне кажется, оскорбление – это что-то разовое.
2: А... Блистательно, Александр.
3: Да, а травли – это...
2: Систематически.
3: Систематически.
2: Но скажите, пожалуйста...
3: Не видно, что я краснею?
2: Если травля – это систематическое оскорбление, значит, закон, предусматривающий ответственность за оскорбление, не работает...
3: Ну, получается, что так. Или это надо как-то накапливать. Ну, тогда оскорбление, нет, ну, оскорбление, оскорбление, да, оскорбление, и получается травля.
2: Но если у тебя, тебя оскорбили, ты можешь пойти с этим оскорблением, не знаю, там, в отдел полиции,
3: ты не ходишь,
2: так сказать, в этот.
3: Да.
2: Да. Ну, так ты иди. Но есть уже есть ответственность за оскорбление. То есть получается, что, так сказать, вот оскорбление не работает, а травля почему-то должна заработать. Вот, вот что для меня, понимаешь? Ты,
3: ну, это сказать... интересно и с юридической, и с морально-этической точки зрения. Потому что оскорбление же штука тоже такая, хотя, да, юристы, наверное, определят это как-то, но, то есть определили уже как-то. Но это ведь история, ну, грубо говоря, это может быть небольшое оскорбление и большое оскорбление. Извините, я простым языком говорю. И с небольшим оскорблением ты не пойдешь никуда, никакой закон применять к себе не будешь, да, по этому поводу. А вот когда тебя систематически начинают, так сказать, оскорблять, травить, да, вот это уже история, которая влияет на психику.
2: Да, безусловно.
3: С мелкими оскорблениями молодой человек или молодая девушка все равно должна научиться справляться, да, мелкие, я имею в виду, истории. А вот когда это...
2: И потом. Ну, значит, вот я посмотрел, что тут в докладе. В первую очередь обращает внимание Львова Белова на имя, например, да,
3: угу.
2: На имя. На имя и фамилию. Потому что это является и всегда являлось, так сказать...
3: Предметом насмешек всяких,
2: совершенно
3: да.
2: Верно, совершенно верно. Значит, да, обращает, вот это хорошая тоже история, что травля может быть не только между детьми, но и, например, учителя могут травить детей.
3: Да.
2: Ну, в смысле травить, в смысле оскорблять.
3: Вспоминается великий фильм Ролана Быкова.
2: Совершенно верно, да.
3: 80, по-моему, 84-й год,
2: да.
3: Советский Союз.
2: А, помимо того, что травля отличается от оскорбления систематичностью, там еще есть невербальные способы, опять же, отсылаем туда к Чучелу. Например, бойкот. Да? Тебе же вообще ничего не говорят тогда, не оскорбляют.
3: Весь класс с тобой перестает разговаривать.
2: И все, да, совершенно.
3: Это,
2: ну, не
3: удар
2: знаю,
3: моральный, да.
2: Тяжелый и прочее, прочее. Да. Короче говоря, любопытная тема. Любопытная тема, сложно, мне кажется, будет разбираться, но попробуем с нашими экспертами. Еще, так сказать, вот для себя и для слушателей напомню. Значит, административная ответственность за оскорбление для граждан. Если ты оскорбил гражданина, назвал рыжим козлом какого-то гражданина, значит, тогда ответственность от 3 до 5 тысяч рублей. От 3 до 5 тысяч рублей. А если ты рыжим козлом назвал представителя власти, то это уже от 40
3: а
2: тысяч
3: рублей.
2: А если
3: иностранного представителя власти?
2: Тогда это еще, понимаешь, еще, так сказать, понятно, да?
3: Да.
2: Оскорбление представителя власти, штраф до 40 тысяч рублей. А просто гражданина, 3 тысячи рублей.
3: Ну...
2: Ну, что то есть, сказать? Представь, ну, можно оскорбить, сколько получается, на 3, сколько, 10, на 13 человек можно оскорбить за одного.
3: Просто козлом,
2: одного
3: это одна цена, да. Рыжим козлом, уже, это уже другая.
2: Ну, я говорю, ну, то есть, если ты 13 человек оскорбил, то тебе будет с ракет, ну, можно гульнуть разочек, высказать, наконец-то всем. И представители власти, только одного, за эту же сумму. То есть один представитель власти...
3: Это уже не юриспруденция, это арифметика.
2: Арифметика, да. В общем, будем разбираться, друзья, в этой теме с экспертами в час по Москве. Пока к актуальным новостям, погнали.
3: Так вот, один рыжий президент,
2: да.
3: А точнее говоря, его супруга. Но да. Тут, правда, хорошая, на самом деле, история. И все та же Мария Львова-Белова как раз упомянула Меланию Трамп. И не в суе, а как раз-таки говоря о ее заслуге. И в общем и целом, я думаю, что так и есть на самом деле, потому что мы неоднократно видели здесь и разного рода письма, и обмен всяческого рода дипломатическими, и даже такими искренними любезностями в адрес Мелании Трамп, которая помогает вот это способствует процессу возвращения детей на Украину и в Россию, которые остались без родителей. Ну, так сказать, разделили.
2: Это, да, правда, большая заслуга. И вот я бы обратил просто внимание, что это, знаешь, такой, как бы, не тренд, а как назвать, такой, ну, то есть вот этим гуманитарным правом очень часто пользуются именно первые леди, знаешь?
3: Да,
2: то есть,
3: конечно,
2: это как бы не, ну, с одной стороны, вмешательство в иностранные дела, в какую-то политику такую, да, межгосударственную, а с другой стороны, ну, это благое, точно совершенно дело, важное, по-настоящему важное, очень
3: женское, кстати, потому что материнский инстинкт, очевидно, присутствует, да, и когда женщина этим занимается, это очень здорово. Это, ну, действительно трогательно, здорово, если она имеет возможность, а первая леди имеет возможность, это, конечно, очень и очень хорошо.
2: Да, а еще она очень красивая женщина.
3: Правда.
2: Прям, да?
3: Скоро нет.
2: Так, спасибо ей за то, что она делает. Значит, не только говорить Львову Белову, но и мы, наверное, тоже от себя скромненько, так сказать, скажем спасибо.
3: Конечно, нет, да, безусловно.
2: Еще в семействе остаемся в Белом доме, там где-то, так сказать, в этих, да, в кабинетах.
3: Теперь к мужу.
2: К мужу, к рыжему, вот, да, президенту. Трамп отверг версию о причастности России к смерти сенатора.
3: Это очень смешно. Здесь смешно все. Ну, во-первых, понятно, что мы, это сразу вспоминается фильм «Кавказская пленница», да, а затем на развалинах часовни. Часовню тоже я развалил, да, это вот уже до смешного. Но здесь интересно другое. Когда Дональд Трамп говорит, я не знаю, чего умер Линдси Грэм, и когда до сих пор, вот уже несколько дней прошло, никто вообще не в курсе, от чего он умер, при каких обстоятельствах, речь идет об одном из самых одиозных сенаторов, да, США, там русофоб,
2: да,
3: просто... в России террорист признан, да, и так далее, и так далее. Все верно. Но когда мы не знаем, от чего он умер, это очень странно. Потому что то, что говорит Трамп, это... Ну как, можно я скажу, детский лепет? Ну, с политической точки зрения, детский лепет. Да, у него были проблемы,
2: нет,
3: но мы не,
2: ты
3: знаем.
2: Знаешь, я вот в этом наоборот вижу не детский лепет, а такое кухонные какие-то разговоры,
3: ну,
2: знаешь,
3: так,
2: бытовые. Он, значит, Трамп, президент, говорит о смерти сенатора. Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать, да, он говорит. Ну, как на кухне, мужики
3: красавчик
2: сидят. Ну, если это, мне бы хотелось бы, чтобы там было как конспирология. Но полагаю, что у него были проблемы со здоровьем, очень тяжелый. И его отец вот этого, да, знаешь...
3: Умер в том же возрасте.
2: Умер в том же возрасте.
3: Это, конечно, аргумент.
2: Но кухонные разговоры очень бытовые, да, согласись. Ну, как на кухне. Говорит, да у него отец, ну, да, в том же возрасте умер. Там, да.
3: При таких же обстоятельствах.
2: При таких же обстоятельствах.
3: Вот. Ну, мы же понимаем прекрасно, что правду нам не скажут. Судя по всему, вот это вот смотрелся неважно. Линдси Грэм поехал на Украину, плохо выглядел. Вы плохо выглядите, Генри, я сразу вспоминаю. Собаку бы скребил. Вам надо больше гулять. Вот он и догулял, да. Ну, что поделал.
2: Не знаю. Значит, так, еще скажем о заявлениях и поручениях российского президента по поправкам в налоговый кодекс. Это то, что касается каждого из нас. Путин поручил разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем до 36 года, стратегию развития цифровых платформ. Так, а где налоги-то? А вот подумать. Президент поручил подумать над упрощением условий ведения бизнеса для малого и среднего бизнеса, который производит товары, сформировать перечень крупных и средних инвестпроектов.
3: Здесь важно, мне кажется. Здесь самое главное – это производящих товары. Речь идет не о малом и среднем бизнесе, который оказывает услуги, всякие парикмахерские, рестораны, кафе, а те, кто производит, то есть реальный сектор, маленькие компании, которые производят велосипеды какие-нибудь, там мини-трактора, там, не знаю, ну, вот мне сейчас первое, что в голову приходит. То есть даже, не знаю, кухонную утварь, все что угодно. Но это материальное. То, что они делают, это не просто, так сказать, какие-то компании, которые предоставляют услуги самого разного рода. А вот именно для них, то есть для реального сектора в малых предприятиях, это, на мой взгляд, очень и очень важно.
2: Смотри, среди предложений президента поправки о сохранении порога доходов в 20 миллионов рублей по упрощенной системе налогообложения для уплаты на, ну, НДС, имеется в виду. А также исполнительные органы должны заняться установкой специального правового режима для городов опережающего развития. Ну, мы помним ТОРы, да? Для них определят особенности организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства таких населенных пунктах, ну, в ТОРах имеется в виду. Так, хорошо, но я думаю, что мы сегодня, может быть...
3: Ой, как мне нравится еще там концерт, видел, вот принять законы, закрепляющие понятие стажер и трудоустройство на стажировку.
2: Вот это хорошо.
3: Это прям, это после ПМЭФа, питерского форума, сделано, и это прям вот тоже интересно, что это будет, потому что стажировка, особенно для молодых людей, и понятие стажер, это очень-очень, вот это трудоустройство на стажировку, это вообще очень хорошая история.
2: Да, потому что, ну, сложно было всегда.
3: Чтобы не шли все в всякие вот эти Wildberries и прочее.
2: Ну, да.
3: Не в обиду.
2: Ну, главное, чтобы денег платили. Конечно. Это нормально, да. Нет. Конкурентно имеется в виду. Так, ну, знаете, наверняка сегодня из тележеньки видели, к следующей новости мы переходим. Значит, в ФСБ, во-первых, предотвратило попытку теракта в Подмосковье. Короче говоря, завозили плитку, ну, керамическую, а там была не плитка, а дроны. И эти дроны должны были взлететь и атаковать одно из предприятий в Подмосковье. В ФСБ говорят, что к организации вот этого планируемого акта террористического причастен Киевстонер. Киевстонер, он внесен куда-то у нас или не внесен? По-моему, внесен. Значит, ну помните, артист такой?
3: Пока, да.
2: Киевстонер, где он? По-моему, внесен или нет?
3: Сейчас найдем.
2: Так, короче говоря, говорят, он в грибах, помните, участвовал? Ну, с Баста еще был, ну, помните или нет? Ну, конечно, помните. Да, в список, внесен в список террористов и экстремистов.
3: Живет в Европе.
2: Да, живет в Европе. Значит, и ФСБ публикует запись, как артист обсуждает теракт под Москвой. Не знаю, я еще не слушал. Когда к нему сядут машины, вот посмотри, что надо сказать. Короче, я так понял, никто не сел. Сейчас пацанам скажу, они там бабок дали. По ходу полчаса ждем и разъезжаемся. Значит, на записи говорит якобы вот Альберт, этот самый Киевстонер. Но он сам опровергает свою причастность к в организации подготовки теракта.
3: Ну что, здесь история как бы уже... избитая, к сожалению, и только можно, опять-таки, низкий поклон Федеральной службе безопасности, которая раскрывает подобные вещи. Ну, а так сказать, что мы делаем, с кем мы воюем, какие методы применяются, все знаем.
2: Но все-таки, так сказать, хочется, чтобы следственные органы поработали, да, и, да, так сказать, была вот доказана и выявлена, и еще, но поскольку речь идет все-таки там типа об артисте, публичной личности, чтобы публично были какие-то представлены какие-то доказательства конкретно конкретного причастия. Уже есть этот телефонный разговор, но хотелось бы понять, так сказать, все эти. Потому что мне не хочется совсем, значит, выступать там каким-то типа адвокатом дьявола, но это участие в мутных темах и схемах точно совершенно присуще исполнителю грибам. Не знаю, насколько он там был в курсе, что это терроризм, не терроризм, но то, что, так сказать, какие-то мутные вот эти всякие делишки, это...
3: Я за Майка Науменко.
2: Да, совершенно верно.
3: Совершенно однозначно.
2: Да.
3: Хорошая тема, связанная с Федеральной антимонопольной службой и предупреждением участникам рынка топливного. Это прямо стандартная схема для России всех времен и народов, мне кажется. Когда вдруг возникают проблемы, всегда находятся те, кто пытаются на этих проблемах нажиться. Угу. И всегда есть компании, которые задирают цены, которые работают, так сказать, вне условий честной конкуренции, которые, пользуясь положением, делают цену не X, а X2, там, где можно X1.5, или там, где цена диктуется, да, так сказать, ситуация. И затратами и всем прочим. Поэтому вот это вот постоянно, ну, как бы, да, государство должно бить по рукам тех, кто, так сказать, создает дополнительный ажиотаж и так в непростой ситуации с бензином и вообще с топливом. Поэтому там 14 компаний, им выдано предупреждение.
2: Большие которые... есть?
3: Нет, там не очень большие. Я вот,
2: ну, не сетевые?
3: А там сплошь ООО и дальше называются, ну, в основном, вот что-то, там, город-нефтепродукт. Такие длинные все названия даже их.
2: Например, Кильмезнефтепродукт.
3: Вот, Чепецкнефтепродукт и так далее. Да. Нефтебазы всевозможные, да, которые так или иначе с удовольствием отпускают цены на бензин и делают их больше, чем нужно. Ну, тут...
2: Но получили предупреждение, посмотрим, да.
3: В любом случае.
2: Так, ну, что еще
3: успеваем? Внешней политики немного, да. В Польше пройдут учения коалиции желающих, но мне больше понравилось, об этом много говорилось. Макрон очень хочет там опять организовать какие-то учения в Польше, но здесь интересно другое. Новости с последних минут. Вот Болгария отказалась входить в коалицию желающих и сказала, что мы больше в этом не участвуем. Все, что имеет отношение к финансированию войны, Болгария к этому отношению больше не имеет.
2: И чехи там что-то начали сомневаться тоже недавно. И чехи начали сомневаться. В общем, желающих становится меньше.
3: Коалиция сомневается.
2: Да, да. Ну, скоро появится. Да. Значит, и еще успеем мы сказать про DeepSeek. Глава DeepSeek стал самым богатым разработчиком модели искусственного интеллекта в мире. То есть обогнал чат-GPT, Гроки масковские и прочие, прочие, прочие. То есть китайцы, да?
3: Да.
2: Лянь Вэньфэнь. А его состояние оценивается почти в 36 миллиардов долларов.
3: Ну, что тут сказать? Время Китая, безусловно, идет. Время китайского искусственного интеллекта тоже идет.
2: Это да, но там, помнишь, были-то разговоры, когда он только появился, что, значит, китайское государство, ну, типа правительство там через схемы финансирует вот этих разработчиков. Тут вот это интересно, так сказать, вот тут бы...
3: Ну, контролирует-то наверняка.
2: Ну, это да, тут-то нет сомнений. А, значит, Брокман из OpenAI 25,5 миллиардов долларов, вот, а этот 36. И стал, это не самый богатый человек Китая, он только на 8-м месте со своими жалкими 36 миллиардами долларов. Вот. Но мы его все равно поздравляем.
3: Бедный.
2: Бедолага. Все, друзья, прерываемся на новости, рекламу и идем дальше.

знать за 90 секунд. Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу, алутиики, дали тоже русские.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия, Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок. Уничтожены также места хранения и цеха сборки дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских формирований иностранных наемников в 148 районах. Глава МИД России Сергей Лавров в Москве проводит встречу с госминистром и министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдуллой Сабре Фадулем. Лавров отметил, что Россия настроена на продолжение совместной работы с этой африканской страной. Сегодня стороны подпишут соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов. Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне завершена. Из-под завалов извлечены тела троих погибших. Мужчины и двух женщин, рассказали РИА Новости в МЧС. Отмечается, что удалось спасти одну женщину. Она госпитализирована. На месте работали 21 сотрудник МЧС и 4 единицы техники. Возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета по ЛНР Елена Марковская. Установлена личность туриста, погибшего на Курилах. Это 41-летний житель города Подольска Московской области. Мужчина путешествовал по острову Итуруп и сорвался с чертовой скалы в 44 километрах от города Курильска. Травма оказалась смертельной. Отмечается, что маршрут не был зарегистрирован в МЧС. Болгария не будет участвовать в так называемой коалиции желающих. Урегулирование конфликта на Украине должно быть связано с дипломатическими мерами, заявил премьер-министр Румен Радев. Италия также не примет участие в учениях коалиции желающих по Украине, считая необходимым избежать эскалации. Об этом пишет газета «Република» со ссылкой на источники. Участники коалиции желающих в понедельник провели встречу в Париже. На ней обсуждалась поддержка Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участников коалиции подстрекателями войны. Число отказов от службы в армии ФРГ в этом году значительно выросло на фоне дискуссии о возвращении обязательного призыва. Как сообщают СМИ со ссылкой на Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществом Германии, в это ведомство поступило более 5800 заявлений об отказе от воинской службы. Это на 2000 больше, чем за весь прошлый год. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
4: 12.33. Мы продолжаем прямой эфир. Александр Кузмак, без Алеша Тимофеев. Значит, несколько новостей у нас есть на ближайшие полчаса. Да. Начнем с новых правил продажи товаров на интернет-площадках, маркетплейсах всяких разных.
6: Да. Много вопросов. На самом деле, прочитал я вот заметку, на основе которой мы, собственно, сейчас будем говорить с экспертом. У меня много вопросов, потому что многое из этой заметки мне осталось непонятно. О чем речь?
4: Значит, давай. Коротко из того, что известно. Значит, появится новое обязательство для продавцов, где нужно продавцам официально подтверждать качество и подлинность товаров. В описании товара в карточке продавец обязан будет разместить прямую ссылку на российский или евразийский реестр. По ней покупатель сможет проверить номер сертификата или декларации соответствия, срок действия документа и организацию, которая его выдала. Ну, короче говоря, на подлинность, да, что это, так сказать, зарегистрированный товар. Если товар не подлежит обязательной сертификации или декларированию, продавец обязан четко и наглядно указать это в описании. Изменения коснутся широкого перечня товаров: детская продукция, электроника, бытовая техника, косметика и так далее. Вот, значит, исключение будет сделано для физиков, которые перепродают личные, бывшие в употреблении вещи или товары с рук.
6: Тут понятно, да, как он докажет, да, если он, так сказать, им просто перепродает что-то.
4: С одной стороны.
6: У него просто нет никаких там этих данных, ну, да. Когда-то купил где-то.
4: Ну да. В общем, будем подробнее разбираться с экспертом. Павел Литвак, основатель программы «Нейробрендинг», президент клуба MP Sellers, с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
7: Как меня слышно, все хорошо?
4: Прекрасно. Да, слышно, видно, замечательно. Да. Ну, разъясняйте нам, переводите нам с чиновничьего на, значит, на бытовой, понятный слушателям язык. Что
6: как,
4: это значит?
6: Как, да, и вот тут вопрос, я, можно это даже конкретнее спрошу? Как доказать подлинность товара и кто ее должен доказывать? Вот, то есть, вот я увидел товар на маркетплейсе, как мне, так сказать, что, как с этим быть?
7: Да, ну, давайте начнем с того, что вообще изначально все электронные площадки, там будь то компания Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, все эти компании раньше не требовали, чтобы любой человек, кто продает через них какие-либо товары, предоставлял какие-то сертификаты. Вот. То есть очень долгое время это все было на стороне ответственности самого так называемого селлера, человека, который продает товары. Хочет он, предоставляет эти сертификаты, хочет, не предоставляет. Если там у покупателя есть какие-то вопросы, то площадки как бы уходили в сторону, говорили, вот мы на самом деле посредники, мы просто дали возможность вам с этим товаром как-то повзаимодействовать. Если к нему есть вопросы, идите напрямую к этому поставщику товара. И сейчас, с 1 октября, как раз основная задача государства, это то, чтобы площадки не уходили в сторону в этом вопросе. Они начали отвечать перед покупателем за те товары, которые у них продаются. Поэтому это, наверное, главное изменение, что в этом на самом деле хорошего. Вот. Потому что очень долгое время, если ты был недоволен качеством продукции, тебе приходилось как-то там искать...
6: Вот вопрос, решать, если позволите, вдогонку просто как раз. Я с этим столкнулся недалеко, как вчера. Я себе даже скажу, что я искал. Я себе искал ручной отпариватель для одежды. Угу. Вот, ну вот, захожу, не буду даже говорить, на какой маркетплейс, причем конкретную марку нашел сначала по рейтингам в интернете.
4: Ну, понятно,
6: какой все, какой лучший.
4: По фэншую,
6: забил,
4: да.
6: Да, по фэншую. Забил туда и вижу, значит, 2 или 3 объявления, условно, там, 6 тысяч рублей, и остальные объявления 16, 17, 18. Я думаю, ну, 6 тысяч рублей, ну, это же очевидно, ну, как, ну, не может же быть разница 10 тысяч в цене, да? То есть, ну, скорее всего, подделка, да, или что? Или подлинность не удастся доказать? Как в этой ситуации быть покупателю? То есть, как он может убедиться в том, что это подлинный товар? Вот, и кто ему эту, так сказать, эту гарантию предоставит?
7: Ну, в этом и была всегда, как бы, проблема, что покупатель был напрямую с поставщиком, которого он купил. То есть, он как-то должен был его найти... Он задает вопросы там самой площадке, площадка говорит, да мы вообще здесь ни при чем, и все. И сейчас основная задача вообще убрать саму вот эту проблему, чтобы покупатель внутри карточки товара мог увидеть, что есть изначально сертификат. И более того, без сертификата не пускать поставщиков на площадку.
4: Вот смотрите.
7: Чтобы не было такого, что продаются какие-то товары, которые изначально не имеют сертификата.
4: Значит, с одной стороны, я как потребитель, конечно же, за сертификацию, да? С 18-й стороны, я как тот же самый потребитель прекрасно понимаю, что сертифицирование стоит денег.
7: Да,
4: значит,
7: конечно.
4: И если раньше были какие-то, я позволю себе это слово из экономического словарика, схематозы, благодаря которым отпариватели можно было продавать по 6 рублей, а не по 16, то теперь таких схематозов не будет, Саш. И теперь все отпариватели будут стоить 16 рублей.
6: Да.
4: А, возникает вопрос, справедлива ли эта логика? Правда ли, что теперь это приведет к удорожанию товаров?
6: Относительному хотя бы, да.
4: И второе, очень важное тоже. Я разговаривал с представителем малого бизнеса, чай я покупаю.
6: Угу.
4: Значит, вот я разговаривал...
6: Кто что.
4: Да, кто что. Значит, с владельцем магазина, которая мне пожаловалась на сокращение сертификационных центров в ЕАЭС. Ну, процентов на 70-80. Иногда для того, чтобы, так сказать, те сертифицировать свою продукцию, в России там их нет, и тебе нужно ехать, там, не знаю, в Киргизию или еще куда-то для того, чтобы получить
6: сертификат. Ну, так сертификат. И что делать? Да.
4: Да, давайте, вот цена и сертификация.
7: Да, вы очень правильно подметили, что раньше вот эти доступные цены на маркетплейсах, они, естественно, были за счет того, что товар, во-первых, возился по оптимизированной, назовем это, системе.
4: Да, да.
7: То есть не всегда это в белую. Часто товар мог закупаться на наших всем известных в Москве оптовых рынках, на которых тоже не предоставляют никакие документы. И, конечно, когда мы платим очень доступную цену за товар, мы должны понимать, что как бы, у него есть определенная история происхождения. И, естественно, сейчас это все отразится на цене, потому что изначально такие товары, во-первых, не будут попадать на площадку. Это так называемые такие заградительные меры, чтобы эти товары туда не попадали. А второе, вы совершенно правы, что сертификация на подобные товары, во-первых, она очень будет не просто дорогая, а она, во-первых, будет длительная. То есть прежде чем вообще товаром попасть и получить эти сертификаты, они должны пройти в определенных лабораториях экспертизу, да, исследования, вот, чтобы получить эти сертификаты. И вы совершенно хорошо подкованы, что вот этих организаций в России сократилось. То есть раньше их было сотни, сейчас их там, если я не ошибаюсь, там порядка 20. И огромные очереди стоят теперь на то, чтобы эти сертификаты получить. Более того, раньше как раз поставщики пользовались тем, что можно было где-то получить сертификацию в Белоруссии, в Армении, в Средней Азии и использовать эти сертификаты. Сейчас максимально создается усложнение, чтобы там эти сертификаты получить, и ими здесь пользоваться.
6: Вот поэтому еще один вопрос хочется успеть задать.
7: Да-да-да.
6: В связи с этим. Хочется очень, чтобы в этом случае российские производители товаров имели преимущество над иностранными.
7: Это вообще, наверное, главная история. Нам всегда, я как человек, который постоянно взаимодействует с российскими производителями, хочет, чтобы у нас мы были в первую очереди. Но на практике я не уверен, что вообще будут такие правила, что у нас будет какая-то приоритизация. Вот.
6: Ну, так должно быть, разве
4: нет? Не знаю, Саш, я не уверен. Я за доступ к качественному продукту.
6: Доступ есть, нет, пожалуйста.
4: Минуточку. Если, значит, российский отпариватель будет хуже китайского, но он, значит, будет стоить, не знаю, там...
6: Меньше, чем китайский.
4: За счет заградительных мер он будет стоить дешевле, чем китайский, или по сопоставимой цене.
6: Да.
4: Но я не знаю, как. Мне хочется купить качественный продукт.
6: Кто же тебе мешает это сделать?
4: Российский, китайский или этот. Пусть будет честная конкуренция.
6: Так я согласен. Просто наш отпариватель тогда не будет таким же хорошим, как китайский, если он будет стоить, как китайский, ниже качественного. Просто никто не купит. Мы таким образом свою промышленность... Ну,
4: может быть, сделать хороший отпариватель?
6: Да.
7: Здесь есть еще очень важный момент, что мы говорим с вами про качество, да, и цена часто, она не является таким измерителем качества.
4: Согласен,
7: то есть,
4: да.
7: То есть товар может стоить дорого, но это именно проблема в том, что у него очень много в себестоимость заложенного товара как раз на сертификацию, на белую логистику, на другие документы. И мы часто можем 100% получить на полке товар, который не будет лучше китайского аналога, будет народным, но он будет в разы стоить дороже, потому что просто его произвести, сертифицировать,
6: я сразу
7: более того,
6: шутку.
7: Получить какую-то экономическую выгоду от продажи этого товара, потому что сейчас очень сильно высокие комиссии на маркетплейсах, поднимается налогообложение, стоимость всех там капексов для предпринимателя, они выросли. И когда мы говорим с вами, что товар стоит дорого, это вообще не означает, что он суперкачественный.
4: Давай шутеху или...

0: там первый слой одежды, да, детские игрушки, на все эти вещи сертификация очень дорогая, да, она прям вырастает, потому что, опять же, стоимость зависит от самой процедуры прохождения сертификации, да, она тоже разная на разных категориях товаров. Поэтому сказать, насколько все подорожает, невозможно, но это точно, скажем так, это будет выше 10-15% однозначно.
1: Выше 10-15%. И значит ли это, что таким образом люди будут возвращаться в офлайн? В офлайн магазинчики, рыночки и прочее, прочее.
0: Вы знаете, процентовка небольшая. Конечно, они вернутся, но паттерн покупательский настолько уже...
2: Обленились, да.
0: Да, что это не будет такого большого исхода. Мы снова не наполним как бы наши торговые центры покупателями, наши рынки.
2: Таким вот, образом,
0: более того, точно, я вам объясню еще очень важный момент. Да,
1: буквально 20 секунд, пожалуйста.
0: Да. То, что дешевые товары это не исчезнут, потому что китайские производители напрямую будут поставлять свои товары на наши площадки и не делать никакую сертификацию, ничего, а просто из Китая они будут продавать их здесь. Вот поэтому так, да. Доступные товары останутся, а российский как бы, бизнес просто проиграет эту конкуренцию.
2: Это нам не надо.
1: Это не хочется, да. Спасибо большое. Основатель программы «Нейробрендинг», президент клуба MP Sellers Павел Литвак был с нами на прямой связи. Так, у нас еще новости от Минсельхоза по ситуации в Азовском море. Ведомство уверяет нас, что вот это осложнение, которое мы сейчас все переживаем в Азовском море в связи с прилетом беспилотников и прочее, прочее, не помешает поставкам продовольствия. Ведомство говорят, что уже рассматривают и разрабатывают альтернативные пути доставки сельхозпродуктов, сельхозгрузов и так далее. Член экспертного Совет комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев с нами на прямой связи. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги.
1: Ну, здесь, так сказать, все уже сказали, что вот не помешает поставкам продовольствия. Но все равно, поскольку ведомства говорят, что сейчас разрабатываются альтернативные маршруты, хочется, так сказать, просто понять по срокам, не совпадет ли это.
2: А можно я в один этот же вопрос, поскольку у нас, да, это комплекс, время поджимает, я сейчас спрошу, а эти альтернативные маршруты, они впоследствии станут постоянными, на ваш взгляд, просто потому что ситуация так складывается? Или есть шанс, ну, не вернее, не шанс, а просто, может быть... Ну, грубо говоря, будут и те, и другие.
3: Непростые вопросы задаете, но очень важные. Давайте посмотрим, откуда идет проблема. Наша страна – это аграрная держава, очень серьезная. Профицит России по зерну колоссален. И при внутреннем потреблении 80 миллионов тонн наша страна в последние сезоны производит где-то 135 миллионов тонн зерна в год. Соответственно, 40-45 миллионов тонн должно быть вывезено на внешние рынки, иначе у нас внутренний рынок рухнет. И именно этот профицит и заставляет Минсельхоз и государство в целом искать сейчас новые логистические коридоры. Если осложняется обстановка на Азовском море, то будет задействован и Каспий, и, возможно, Дальний Восток. Смотрите, какая здесь история еще. Экспорт. Для российского сельского хозяйства, я про маршрут обязательно поговорим, он всегда был выгоднее внутреннего рынка по фундаментальной причине. Это не просто валютная выручка, это еще и экспортная цена тонны пшениц, несмотря на то, что она определяется в основных государствах-потребителях на аукционах. То есть на экспорт это где-то $240-260, в рублевом эквиваленте это... 18-19 тысяч рублей, а внутренний рынок, он платит 14 тысяч рублей на тонну. Вот уже здесь у нас возникает существенная разница, плюс еще есть механизм возврата НДС при экспортных поставках 22% и субсидирование сертификации на внешних рынках, за что спасибо государству. Поэтому стимулы здесь становятся очевидными. Теперь по поводу альтернативных маршрутов вы интересовались, но они достаточно очевидны. Во-первых, это перенаправление зерновых грузопотоков на глубоководные порты Черного моря, Новороссийск, Туапсе, Тамань, хотя и там не всегда все спокойно. Во-вторых, это логистический коридор север-юг, о котором мы часто с вами в эфирах радио «Спутник» говорим, это железнодорожные автомобильные поставки в направлении портов Каспия, Махачкала, Астрахань и дальнейшая перевалка на Иран и Индию. И в-третьих,

0: Так это сухопутные, в том числе железнодорожные маршруты на Дальний Восток и в Китай через Забайкальск и Казахстан. Но у каждого из этих вариантов есть и плюсы, и минусы, и каждый из этих вариантов, к сожалению, означает достаточно существенный рост транспортных издержек.
1: Вот, то, что, да, в связи с этим возникает вопрос, конкурентоспособность нашей сельскохозяйственной продукции с удорожанием в связи, так сказать, с изменением логистики, будет ли велика, и может ли это сказаться на желании закупать российскую продукцию?
2: А есть ли
0: Понимаете,
2: у кого-то другого, кого можно закупить? Да.
0: тоже очень важный вопрос, потому что наши конкуренты на глобальном продовольственном зерновом рынке это более мелкие страны, по сути дела, там Румыния, Франция, Австралия, и они конкурируют за счет технологической оснащенности и эффективности управления. Здесь сама, собственно, логистика, она, конечно, окажет влияние, но несущественно. Хотя вот на тех же аукционах, например, по Северной Африке, зачастую 50 центов оказывают существенное влияние на поставки огромных партий. Вот, например, в Румынии средняя урожайность, если мы посмотрим, она составляет 55-60 центнеров с гектара по зерну, а в России 35-38. И парк сельхозтехники у них пока обновляется быстрее, потому что доля тракторов старше 10 лет в Румынии не превышает 30%, а в российских южных регионах это около 50%. Нам, конечно, в механизмах субсидирования отечественного производителя к этому необходимо стремиться, чтобы этот разрыв преодолеть. Во Франции за счет европейских консолидированных бюджетов они тратят на агроисследование и селекцию приблизительно в 3 раза больше, чем в России на гектар пашни. Ну или Австралия, да, вот она снабжает Юго-Восточную Азию, там логистическое плечо, вы знаете, там жесткий дефицит воды, но технология земледелия там позволяет получать урожай 25 центнеров с гектара, а в этом плане на засушливых землях в России российская агронаука, она, конечно, ну не то что бессильна, но должна сделать ряд последовательных шагов.
1: Короче говоря, нет, но так, ну, в смысле, существенно не приведет к снижению, ну, как бы, да, конкурентоспособности нашего зерна.
0: Ну, вы знаете, Россия пока удерживает и, видимо, будет удерживать лидерство за счет масштаба поставок, за счет низкой себестоимости производства, но необходимо работать и вот над логистическими маршрутами, о которых мы сегодня
1: Да.
0: поговорили,
1: Строить
0: проблемы
1: дороги.
0: подняли, над точностью исполнения контрактов и над технологиями производства.
1: Да. Спасибо
2: Спасибо,
1: большое.
2: Евгеньевич.
1: Очень подробно, понятно, да,
2: Да.
1: и квалифицированно, прекрасно, да. Спасибо, член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортьев был с нами на прямой связи. Успеем еще одну новость обсудить.
2: Да.
1: Но мы помним, да, значит, наш коллега, глубоко уважаемый Геннадий Григорьевич Онищенко, значит, ведущий на радио «Спутник», в том числе, ну,
2: Свои
1: помимо того, что
2: программы
1: академик и
2: профилактики,
1: прочее,
2: да.
1: прочее, да, значит,
2: Академики.
1: заявил, что необходимо поднять возраст молодежи до 40 лет. И с ним согласились геронтологи, ну, в смысле ученые, которые занимаются возрастом.
2: Некоторые вообще считают, что, то есть даже ВОЗ считает, что молодость это до 59. Поэтому, да. Ну, то есть, мы, с одной стороны, в общем и целом, пока это может быть иронично звучит, а с другой стороны, во времена Пушкина в 30 лет человек считался стариком.
1: Ну,
2: То
1: это там
2: есть,
1: и да, и нет, но все равно, да,
2: да,
1: согласен.
2: даже при да и нет, но все равно это, мы сползаем вот по этой цепочке, человек начинает жить дольше, мужчина к 40 годам раскрывается чаще, чем, то есть, как бы раньше 30, теперь 40, дальше 50 и так далее. Вот, поэтому, ну, это же хорошо.
1: Ну, как тебе сказать? Значит, я вот-то подумал... Ну,
2: Сказал он и закашлял, да.
1: да, хорошо, что закашлял, извини.
2: Закашлял,
1: Да, это не самое страшное, что вам может случиться, да, с пожилыми людьми. Значит, что важно отметить? Вот это понятие «молодежь» — это ведь закрепленное во всяких нормативных актах в государстве слово, да? То есть речь идет о льготах, например, для молодежи. Ну вот я посмотрел программы «Земский доктор», «Земский учитель». Специалисты до 35 уезжающие работать, значит, получали дополнительные деньги. То есть молодые люди как бы получали преференции и бонусы в рамках того, что они входят в это понятие молодежь. Если раньше было там 35, потом чуть больше, то теперь, судя по всему, это может сдвинуться до 40 лет. Но с 18-й стороны, Саш, ну вот я недавно подумал. Ну вот я начал работать сразу после 11 класса. Ну просто вот я закончил школу
2: и пошел работать.
1: Понимаешь, что в этом году...
2: А куда было деваться?
1: Совершенно верно, да. Значит, а до пенсии еще мне...
2: Да. Какое-то время?
1: Ну, очень длительное время. Да. А я, ну, в смысле, я не то, что жалуюсь, так сказать, я люблю все-все-все работу и прочее. Но просто, так сказать, ну...
2: Мне кажется, это больше вопрос эмоциональный и для Геннадия Григорьевича, и для нас с тобой, и для молодых людей, и для всех, и для детей, и твоих, моих, там, то же самое, та же история. Вопрос просто в том, как я вообще склонен считать, что вопрос возраста — это вопрос эмоциональный, ну, помимо физиологии и физического состояния.
1: Но тебе скажут, ты молодежь до 40 лет, а когда ты становишься пожилым людям, как,
2: да
1: как хотите выходить на
2: когда
1: пенсию?
2: Захочешь.
1: 87 лет потом скажут,
2: нет, на пенсию выходить надо всем, вот как законом предписано. А когда ты себя будешь чувствовать пожилым человеком, это только ты знаешь.
1: Это справедливо.
2: Вот, вот это вот важно. Вот Геннадий Григорьевич себя не чувствует пожилым человеком.
1: Да, это
2: и не выглядит.
1: Да. В этом смысле, да. Вот я бы разделял. С одной стороны, конечно, я себя чувствую молодым, и, конечно, мне вот 43, а я все равно причисляю себе анк, это называется, да, молодящийся скуф. Вот это, так сказать, это к тому. Но пенсионный возраст. Не хочется, чтобы был привязан к тому,
2: чтобы наступал.
1: Это. Да, ну, к 40-летней молодежи. Все, друзья, спасибо. Делаем паузу, рекламу, новости. И скоро вернемся в студию. Александр Кузьмак, Алеша Тимофеев.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Луганске 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле назвали абсурдными ограничения против мессенджера «Макс». 4 города и 6 районов Крыма обесточены из-за атак ВСУ. Италия не примет участия в военных учениях коалиции желающих по Украине. Подробности далее. Москва считает новые европейские санкции против России незаконными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что страна адаптировалась к десяткам тысяч санкций, научилась их обходить и будет делать это и впредь. Песков также назвал абсурдными введение ограничений против мессенджера Макс. Это показывает репрессивный характер стран Европы, отметил представитель Кремля. 4 города и 6 районов Крыма обесточены из-за атак ВСУ. На объектах электроснабжения ведутся восстановительные работы, сообщает «Крымэнерго». Без света остаются Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Евпатория, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегородский, Первомайский, Раздольнинский и Черноморский районы. А в других районах действует режим ограничения электроснабжения. В Севастополе ввели график верных отключений. Задействуются все доступные резервы для нормализации ситуации, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Россия и Республика Чад подпишут сегодня соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с госминистром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдуллае Сабре Фадулем. Лавров добавил, что Москва настроена на продолжение совместной работы с Чадом по всему комплексу двусторонних отношений.
3: Между нашими странами развивается активный политико-дипломатический диалог. Основной вектор развития наших отношения на современном этапе был задан во время визита в Москву в 2024 году президента Республики Чад Махамата Идриса Деби. Президент Чада и президент Российской Федерации в ходе того визита провели стратегический обзор наших отношений и наметили конкретные ориентиры для их развития.
2: Глава МИД Чада отметил позитивную динамику отношений двух стран в последние годы и передал президенту России Владимиру Путину братский привет от лидера республики Махамата Идриса Деби. Юлия Свириденко, подавшая заявление об отставке с поста премьера Украины, может отказаться от должности посла в США. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, увольнение стало для Свириденко неприятной новостью, и она хочет сегодня вечером обсудить с Владимиром Зеленским свое будущее. Комитет Верховной Рады уже поддержал отставку премьера, теперь решение за парламентом. Италия не примет участия в коалиции желающих по Украине. В Риме считают, что следует избегать эскалации, пишет газета «Република» со ссылкой на источники в правительстве. Добавлю, что сегодня же Болгария объявила, что не будет участвовать в коалиции желающих. Урегулирование конфликта на Украине должно быть связано с дипломатическими мерами, заявил премьер Румен Радев. Оплата по биометрии заработала на 25 станциях второго московского центрального диаметра. Она доступна на 118 турникетах. Они обозначены специальными стикерами. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: 2:04, вторник, 14 июля, 26 год. Мы продолжаем прямой эфир, продолжаем дневной ракурс. Лиса Хабалова пришла в студию. Мы ее рады видеть и слышать. Лиса, салют.
5: Привет. Всем привет. Привет, Алеша. Я тоже рада очень.
4: Ты сегодня не все эти прослушала? Или ты слушала, как эти приметы наши?
5: Нет, ты знаешь, я занималась другими делами. Вот. Очень важными.
4: Переслушай, пожалуйста. Мало ли, что-то будет интересное.
5: Обязательно.
4: Так, да, Алёша Тимофеев, значит, наша большая тема. Мария Львова-Белова, омбудсмен, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, опубликовала доклад, собственно, о деятельности вот этого института омбудсмена в 2025 году. Доклад 264 страницы, но средства массовой информации обратили внимание на один пункт, который, конечно, важный. Значит, Львова-Белова предлагает закрепить термин «травля» в российских документах. но имеется в виду государственных, дать определение, ну и, собственно, закрепить эти нормы, чтобы ей в большей степени, ну, более эффективно противодействовать.
5: Да, и что важно, нужно создать обязательную систему сбора статистики по таким случаям в школе. Сейчас этого термина в российском законодательстве, ну, соответственно, нет. И при этом, по ее данным, в 2025 году число обращений по поводу травли возрастает. И также омбудсман обращает внимание на то, что случаи буллинга есть, но не только среди детей, но даже среди педагогов.
4: Совершенно верно. То есть и среди родителей, надо сказать. Вот здесь тоже отдельно оговорена это...
5: Родителей не видела, честно, на самом деле пропустила.
4: Вот тут именно эти формы лежат.
5: Хотя я читала конкретно сам документ.
4: Доклад. Все 264 страницы.
5: О, нет, значит, я прочитала в каком-то сокращенном формате, даже что-то выделила, разные интересные детали.
4: Значит, и со стороны учителей, конечно, со стороны родителей может быть травля. И это понятие нужно закрепить. Понятная мера?
5: Понятная мера, мне кажется, очень необходимая мера.
4: А почему она тебе кажется необходимой?
5: Потому что даже я, ребенок, который сталкивался с этим в школе, и некому было мне помочь. То есть мне приходилось самостоятельно справляться с этим, и нет вообще. Учителя зачастую говорили, что это не... Ну, во-первых, я не помню, чтобы я прям таки обращалась. Ну, по поводу одежды, например, правда, да, потому что не было возможности как-то красиво одеваться, была травля, и была травля достаточно жестокая, она была не только в мой адрес, а была в адрес других детей тоже.
4: Ну, вот Львова Белого тоже об этом говорит, и внешний вид, имя, фамилия, про имя тоже прям отдельным пунктом.
5: Меня Лисо зовут, конечно.
4: Да, вот, и на это обращает внимание омбудсмен, что, так сказать, вот часто это связано с именем. Часто, причем именно с именем, к слову говоря, к имени могут придираться, иронизировать, всячески потрунивать не только ведь одноклассники, но и учителя.
5: Но и учителя. Это факт. Действительно, взрослые зачастую могут коверкать имя и пренебрежительно относиться к детям. Это действительно так.
4: Да. Значит, омбудсмен предлагает нормативно закрепить понятие травли, учитывающее всех возможных участников данного процесса, как ты сказала, разработать систему сбора. Минпросвещению составить, это правительство России, значит, закрепить и разработать систему сбора, да, по случаям. Минпросвещению составить примерные критерии деятельности и эффективности развития служб примирения и медиации.
5: Примирение и медиация.
4: И медиации, да, чтобы в школах этот институт примирения и медиации работал эффективно. Угу. Учитывая опыт регионов, у нас есть регионы, оказывается, в которых, так сказать, вот, эффективно уже работают эти институты. Дальше. Провести анализ деятельности территориальных служб медиации и примирения с привлечением экспертного совета. Не только в образовательных организациях, но еще, оказывается, территориальные службы медиации и примирения. Продолжить внедрение и развитие региональных координаторов от служб этой примирения и медиации в образовательных организациях и регионах в целях разработки алгоритма взаимодействия образовательных организаций с территориальными центрами психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи по фактам выявления травли в школьном коллективе.
5: А мне еще нравится ее мнение. Мне вообще нравится эта идея, нравится ее мнение. И вот также по мнению детского омбудсмена о том, что ребенок стал жертвой буллинга, не стоит стыдиться говорить. Это действительно, ну, это конечно. Факт. Дети стыдятся. Они, мне кажется, никогда большинство...
4: Всегда.
5: Да, так было всегда. Действительно, это стыдно, никто ничего не расскажет.
4: Вот скажи, пожалуйста, значит, мы сейчас будем переходить к определению. К определению. Сейчас нет понятия, как мы понимаем, юридического травля. Нет ответственности за это, нет наказания. Но есть наказание и ответственность, которую предусматривает Кодекс об административных правонарушениях. Статья 5.61. Оскорбление в личных сообщениях или при личном контакте. Штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. Публичное оскорбление в соцсетях, мессенджерах и СМИ. Штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей. Значит, вот у нас есть экспертное мнение, насколько я понимаю, да?
5: Да, что у нас нам, есть экспертное мнение, на самом деле. Но можно до экспертов я еще зачитаю некоторые детали, которые мне очень сильно понравились.
4: Давай.
5: Так, хочется сказать о том, что вот она говорит, ребенку нужно объяснить, что он стал жертвой, успокоить его, объяснить, что такое может случиться с каждым. Это происходит не потому, что он плохой, а потому, что так устроен мир, и такие вещи могут случаться. Конструктивно, спокойно поговорить с педагогом, с психологом, объяснить, что такая ситуация происходит, попросить помощи. И дальше она говорит о том, что если это не помогает, необходимо обратиться в администрацию учреждения. Вот я думаю, а когда-нибудь обращались ли люди в администрацию учреждения с такими проблемами? И если не удается найти общий язык, и травля включает физическое насилие, стоит написать заявление в управление образования,
4: слушай,
5: Рособранадзор.
4: Мы знаем, что у нас есть, ну что в принципе это такая традиционная, но для некоторых регионов это в особенной степени работает, да, не жаловаться в организационные какие структуры, в полицию, например,
5: да.
4: Мы знаем, что есть даже терминология определенная, что значит, когда это пожаловаться, да, это,
5: вот
4: конечно,
5: поэтому я обратила на это внимание, выделила.
4: Но, по идее, дети должны, конечно, знать и понимать, что, так сказать, родители на их стороне, школа на их стороне, да, ну, а если это исходит от учителя, то уж тогда, конечно, становится сложнее.
5: Тогда
4: нужно идти к родителям. Но они точно должны знать, что есть институт, который защитит их от оскорблений. Значит, я все-таки... Давай сейчас про оскорбление и травлю, да? Оскорбление
5: давай.
4: И травлю. Кто это нам рассказал разницу между терминами?
5: У нас все-таки первое мнение, да, давай послушаем первое мнение. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он нам сейчас расскажет о том, кто мог бы взять на контроль всю эту ситуацию.
4: Давай, вот кому пожаловаться?
5: Да.
4: Кому? Давайте послушаем.
6: Самое важное – это понять механизм, таким образом это будет устанавливаться. Если мы сейчас, не дай бог, это все поручим полиции, сама полицию перегружим еще больше, я настаиваю на том, чтобы мы активнее использовали институт родительских комитетов, который действительно мог бы осуществлять мониторинг, поскольку родительский комитет – это сообщество активных родителей, которые заинтересованы в том, чтобы в школе было все хорошо. И если мы возьмем только администрацию школы, то, к сожалению, некоторые открывают факты нарушений, чтобы не посвятили статистику администрации, то родительский комитет более не годится. Администрация школы вместе с родительским комитетом смогли должны этот мониторинг.
4: Родительский комитет. Не знаю. Я вот не уверен. Я единожды состоял в родительском чатике, и я удалился оттуда там спустя полгода. Я не смог там находиться.
5: Ну, потому что ты отец. Я помню, один из родителей, мужчина, был в родительском чате, так он, мне кажется, два дня только продержался, удалился.
4: Значит, я не смог. Я обозвал всех фашистами и вышел оттуда.
5: Серьезно?
4: Серьезно, да. Потому что они травили конкретного ученика. Как травили не просто его ученика, а семью. Маму,
5: да.
4: Значит, все это. Они просто травили. Вот это была настоящая травля. И я понял, что я, так сказать, не могу. Но я в какое-то время там попереписывал с ними, значит, поотстаивал вот этого. Мне вообще нет дела, как бы, да, до этого ученика, до его семьи. Но это было настолько неприятно просто находиться в обществе людей, которые просто занимались... Вот они занимались взрослые люди. Взрослые люди травили, значит, конкретную семью.
5: Я тебя поддерживаю, потому что я тоже видела и сталкивалась с похожей ситуацией, и я тоже защищала эту семью. Ситуация была в... Ну, я, знаешь, действительно не знаю, можно ли только обсуждать, но ситуация была в сборах, не у всех бывает возможность скидываться на какие-то подарки многочисленные.
4: Да.
5: Из-за этого действительно родители начинают травлю на тех родителей, у которых нет возможности.
4: Вот
5: это ужасно.
4: Да, родительский комитет может выступить здесь в качестве медиатора? Конечно, нет, потому что медиация – это отдельный вид деятельности, требующий особых навыков, знаний, компетенций и прочее, для того, чтобы примирить, значит, эти стороны. А иногда примирить невозможно. Один из наших коллег, я не буду сейчас говорить, кто, но он сам признавался в эфире, мы вместе, его сын был вынужден уйти, они его перевели в другую школу, потому что его травила девочка какая-то, значит, в классе. понимаешь, девочка, мальчика, да, обижала, била там и прочее, прочее. Они вынуждены были перейти в другую школу. И никто ничего не мог с этим сделать. Значит, вот у меня возникает вопрос, еще раз, я все-таки проскажу, значит, почему нам нужно выносить термин «травля» в отдельную категорию, тогда как сейчас есть ответственность, предусмотренная там за оскорбление, клевету и за прочие, значит, характеристики этого самого буллинга или травли. Оскорбление – это травля? Травля.
5: А в твоем вопросе уже есть ответ, потому что только что ты сказал, что ребенку пришлось перевестись, никто не смог ему ничем помочь.
4: Лесо,
5: вот поэтому, возможно,
4: сейчас...
5: термин и вносят.
4: Если сейчас, значит, сейчас есть ответственность. Если оскорбляют, ты можешь пойти в правоохранительные органы, писать заявление и прочее, прочее. Понимаешь? И
5: потому что до этого ты тоже сказал, вот я заострила внимание на том, что да, действительно нужно идти писать в органы и писать заявление. И ты говоришь о том, что действительно у нас это редко вообще случается. Редко кто-то делает. Это будет считаться доносом, можно так сказать.
4: А травля не будет считаться доносом?
5: А травля, возможно. Травля, возможно, я предполагаю, будет считаться уже как такое действие, мера, за которую человек понесет ответственность. И возможно...
4: Лесо, сейчас за оскорбление переживать. Предусмотрена ответственность
5: я
4: в административном
5: понимаю,
4: и в уголовном кодексе.
5: Я тебя полностью поддерживаю.
4: Значит, если это сейчас не работает, нет, это не работает, мы создаем еще одну надстройку, которая почему-то должна типа заработать. Вот у меня возникает вопрос. Вот, ну, я не понимаю,
5: почему... Но ты
4: против
5: этой надстройки или за?
4: Значит, я не против и не за. Я хочу, чтобы мне сказали, почему это должно заработать. Вот что там будет отличительного. Значит, мы ведем хорошо, ведем ответственность за травлю, уголовную или там административную. Почему это будет работать? Если сейчас никто не идет, а если идут, то часто это упирается, так сказать, в невозможность там доказательств или еще чего.
5: Давай послушаем мнение эксперта, он нам расскажет, что подразумевается под травлей и как ее зафиксировать. Да? Об этом нам расскажет юрист, автор телеграм-канала «Закон и право» Дмитрий Миранчук.
6: Что именно это должно подразумевать под травлей? Под травлей, наверное, должно систематическое унижение чести и достоинства, оскорбление или вывод ребенка на эмоции. Такие факты возможно зафиксировать, как у нас и может фиксироваться в целом в части какие-то действия, хулиганство, мелкое хулиганство, либо это хулиганство, которое образует уголовное наказание, также фиксируется и также понятие у нас имеет широкое применение. Так и, скорее всего, травля будет закреплена, чтобы можно было как-то идентифицировать эти случаи и с ними бороться, либо как-то их уменьшать. Эти случаи для применения той или иной нормы нам не обязательно иметь какую-то юридическую дефиницию. Нам достаточно, чтобы применять это, исходя из буквального толкования той или иной нормы и того или иного закрепленного понятия.
4: Вот, понимаешь, опять, значит, ну там помимо, надо сказать, еще я дополню юриста, я просто посмотрел, в чем разница. Действительно, там один из главных критериев – это систематичность. Оскорбление может быть разовым, да, а травля – это систематические оскорбления в том числе. Но ведь травля не обязательно выражается словами. Например, когда объявляют человеку бойкот, и когда с ним никто не разговаривает, понимаешь, на протяжении месяца, это же тоже травля.
5: Это тоже травля.
4: Это тоже травля, да. Значит, вот это хорошее отличие. Но и то, и другое, это, я просто в сущность, да, в суть туда, унижение человеческого достоинства, чести и достоинства. Это, еще раз, это уже прописанная юридическая норма. Надо сделать так, чтобы она заработала, чтобы было понятно и учителям, и ученикам, и в детской комнате милиции, или там, что там сейчас, значит, пришло и на смену, понимаешь, что полиции там, значит, и медиаторам, и родителям в первую очередь, что есть такая норма унижение чести и достоинства. Вот чтобы это у них отпечаталось в голове, пока этой нормы она не отпечаталась. Поэтому будем называть мы оскорблением или будем называть травмой, травлей, пока вот эта норма унижение чести и достоинства человека не отложится в голове, мне кажется, сложно надеяться, что что-то заработает. Но, может быть, действительно, вот эти меры, которые предлагает Львов Белов, в частности, там, сбор, понимаешь, анализ и прочее, приведут к вот этому отпечатыванию в голове.
5: Но вот мне что и нравится, что эту тему все-таки затрагивают, что ее поднимают, обсуждают. И это все-таки честное признание проблемы, которая сейчас действительно есть, и которую раньше, возможно, замалчивали. Я не слышала, чтобы это как-то так, знаешь, обсуждали активно. А сейчас действительно над этим хотят, по крайней мере, как-то работать и что-то делать. Если закон примут, то это, возможно, может стать каким-то реальным инструментом защиты детей. Поэтому я... Ну, ты улыбаешься. Но я верю в лучшее всегда. Я надеюсь, хорошо, что как-то это к чему-то приведет к хорошему.
4: Да, хочешь сказать, так выпьем же, да? Вот, нет, не будем говорить. Хорошо, друзья, остаемся с многоточием в этой теме.
5: Ну, как важный, обычно.
4: Важный, безусловно важный. Детей нужно защищать и друг от друга, и от родителей, и от учителей, от всего на свете. Конечно, нужно. Конечно, нужно. Поэтому мы за. Но за то, чтобы это работало. Не было какой-то фиктивной или там меры, понимаешь, для галочки. А чтобы это по-настоящему работало. Все, идем к другой теме. Так, Ассоциация туроператоров России ждет оживления спроса россиян на отдых в странах Ближнего Востока. Поедешь на отдых в страны Ближнего Востока?
5: Нет.
4: Почему?
5: Ну, у меня отпуск не скоро.
4: А, просто поэтому. А так бы хотела поехать, не знаю, Саудовская Аравия, Йемен.
5: Меня пока интересуют Катар. Другие направления. Я очень мало где была. У меня дочь очень хочет в Китай. И я постараюсь всеми возможными способами как-то ей помочь туда отправиться.
4: Но в Саудовскую Аравию поехала бы отдохнуть?
5: Ну, может
4: предубеждение
5: быть.
4: Есть какое-то? Ну, честно только скажи, не сейчас без этого. Ну, мне как будто бы странно, но в Саудовскую Аравию, знаешь, поехать, ну, если выбирать там между Турцией, Египтом и Саудовской Аравией, как будто бы в голове есть такой штамп, что это все-таки другой какой-то отдых. Так это или нет? Узнаем у президента Союза турагентств, члена Координационного совета по туризму при Общественной палате России. Сергей Голов с нами на прямой связи. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
7: Да, добрый день.
4: Предубеждение есть у нас к странам Ближнего Востока у российского туриста?
7: Знаете, наши, к сожалению, предубеждения складываются из нескольких составляющих факторов, которые сегодня формируют сознание нашего туриста. Это и обстановка, это и стоимость перелета, это и отсутствие прямых чартерных рейсов. Есть регулярка, но она дорогая. Чартеры оператора не запускают, поскольку нестабильная ситуация, и то идет отмена, то задержка, то еще что-то, а там штрафные санкции. Но мне кажется, что нужно дождаться какой-то стабильности, в прежнюю очередь, на Ближнем Востоке, так, чтобы это желание формировалось. Вот, поэтому как бы более сложной ситуации, которые сегодня испытывают туроператоры, и тем самым это все впитывают в себя туристы, наверное, наш туризм российский не испытывал очень давно.
4: Это правда. Но косвенно вы подтвердили, правильно я понял, что все-таки предубеждения у туриста, ну, в смысле, в массе своей, они есть.
7: Ну, 50 на 50, будем так говорить, поскольку мы работаем на земле, мы работаем напрямую с туристами, да, и если раньше были сначала маркетинговые исследования, звонки, потом приходы в турагентство, расскажите, где лучше. Сейчас в первую очередь не звонят и не спрашивают, где дешевле. Угу. Сейчас спрашивают, где безопаснее.
4: Это правда. Скажите, пожалуйста, что касается предложений, можно ли сравнить сервис туристический, инфраструктуру, значит, если все включено, ну вот Катар, Оман, Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн, то, о чем говорят, да, в АТОР, например, с Турцией, Египтом и Эмиратами. Вот по качеству отдыха, по наименованию услуг.
7: Как бы мне не хотелось сказать, да, можно, нет, нельзя, потому что все равно фаворитами для семейного отдыха, а мы говорим в первую очередь о летнем времени, да, и ранней осени, фаворитами остаются в первую очередь это Турция, Египет и Арабские Эмираты. Но Арабские Эмираты очень жарко, и ваш коллега сказал, что ее отпуск не скоро. Вот как только наступит ваш отпуск, так можно поехать в Арабские Эмираты, там будет как раз очень комфортно. Я лично очень люблю отдыхать с семьей в Турции в октябре, это самое такое золотое время. А сервис, но понимаете, как бы инфраструктура, она нарабатывается годами, и все направления предыдущие, что вы перечислили, они, будем так говорить, молодые для наших российских туристов. Но я думаю, что они тоже подтянутся. Главное — стабильность в данных регионах, и тогда все будет.
4: А по цене сравнимо, но вот саудовская, не знаю,
5: Кувейт. Написано, что дороже долететь, дороже. И единственное такое, знаешь, что может привлечь, это безвиз, который сейчас появился с Саудовской Аравией.
7: К сожалению, стоимость перелета играет большую роль. Если, допустим, при там, Турции, Египет и Арабские Эмираты дают возможность формировать чартерные блоки либо запускать собственные самолеты, я имею в виду операторские, да, то там стоимость вопроса. Но при нынешнем скачке цен на топливо здесь предугадать невозможно. Самую большую проблему, которую испытывают туроператоры сегодня, я 34 года в туризме, я еще раз говорю, такой вот тряски не было давно. Да? Нет правда. Глубины продаж, нет стабильности, и нельзя планировать.
4: Сергей Валерьевич, ну, в завершении, у нас говорят, что вот, значит, ожидают повышения спроса. А они-то ждут, эти страны? Они заинтересованы в российском туристе?
7: Они ждут, они заинтересованы, но для того, чтобы им постоянно поддерживать уровень персонала на высшем качестве обслуживания, им нужен постоянный поток клиентов. И сразу в одночасье это не случится, поэтому как бы мы будем надеяться.
5: Сергей Валерьевич, очень хочется с днем рождения вас поздравить и пожелать вам всего самого лучшего. Пускай все ваши заветные желания исполняются и как можно больше отдыха будет в вашей жизни.
4: И в нашей тоже, благодаря вашей работе.
5: Президент Союза туристических агентств, Сергей Голов был с нами на связи.

Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Формулировать гарантии безопасности Украине без участия России невозможно. Если это убежденная позиция европейцев, то их участие в процессе урегулирования исключено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанное по итогам саммита коалиции желающих в Париже, свидетельствует о тупиковости позиции европейцев. ВСУ ударами по Энергодару пытаются вынудить атомщиков уехать и создать дефицит кадров на Запорожской АЭС. Об этом заявила РИА Новости директора по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она добавила, что АЭС в условиях постоянных атак на Энергодар работает в безопасном режиме, а предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности персонала. ВСУ ночью нанесли множественные удары по городу Энергодару, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти. Минтранс России делает все для обеспечения грузовой логистики на фоне участившихся атак на гражданский флот в Азовском море. Как сообщает ведомство, отрабатываются меры по защите судов, совершенствуется трафик. В случае необходимости грузы переориентируют на другие виды транспорта. В свою очередь, в Минсельхозе заверили, что ситуация не повлияет на обеспеченность продовольственного рынка России и экспортные возможности. Обвинения Молдавии в адрес России по поводу упавшего беспилотника беспочвенные. Никакого расследования не было, а в заявлениях Кишинева есть целый ряд нестыковок. Об этом заявил посол России Олег Озеров после визита в молдавский МИД. Дипломату там вручили очередную ноту протеста в связи с обнаружением обломков дрона на окраине одного из сел в Каушанском районе. Москва запросила у молдавской стороны дополнительную техническую информацию, необходимую для установления истины. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в стране понятие травли. Это зафиксировано в докладе омбудсмена о деятельности за прошлый год. Львова-Белова также призывает разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по всем зафиксированным случаям травли в образовательных учреждениях. Омбудсмен добавила, что за прошлый год в адрес российских детских омбудсменов поступило более 100 тысяч обращений. Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл на Байконур, где с главами Роскосмоса и НАСА Дмитрием Бакановым и Джаредом Айзекманом примет участие в запуске «Союз МС-29». Старт ракеты с кораблем намечен на 17:48 по московскому времени. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13:33. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Лесо Хабалова. Меня зовут Алеша Тимофеев. Мы рады приветствовать нашу гостью в ближайшие полчаса. На важные вопросы поговорим с председателем Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Астанина с нами на прямой связи. Нина Александровна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Значит, сразу мы в этот, с места в карьер. Новость читаю. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Астанина заявила, что перевод семейных побоев в разряд административных правонарушений был ошибкой.
3: Правильно.
2: Значит, правильно. Дальше смотрю. Голосовали по этому вопросу 27 января 2017 года. За декриминализацию проголосовали 380 депутатов. За. Против высказались 3 депутата. Воздержавшихся не было. Нина Астанина, а вы как голосовали тогда?
3: Я не была депутатом, тогда, Алексей. Я была руководителем аппарата, но фракция КПРФ не проголосовала за этот законопроект, отказалась участвовать в голосовании, а от имени фракции выступал Юрий Петрович Синельщиков, в прошлом первый заместитель прокурора города Москвы, который, опираясь на собственный такой опыт практически, говорил о том, что исключение этой статьи из Уголовного кодекса Можно вернуться большой бедой с одной стороны, а с другой стороны предложил поправку. Хотя бы оставить эту норму для тех людей близких, которые находятся в заведомо зависимой ситуации. Беременные женщины, несовершеннолетние. Но даже эта поправка не была тогда принята. Я напомню, что инициировал изменения в законодательство тогда Верховный суд. Верховный суд, исходя из общей тенденции гуманизации наказания, вышел с таким предложением. Его поддержали депутаты от фракции «Единая Россия», сенатора Елена Борисовна Мизулина. Они, собственно, и были инициаторами внесения этого изменения в Уголовный кодекс. Но вот прошедшие уже, получается, 9 лет показали, что, к великому сожалению, институт семьи изъятия этой нормы из Уголовного кодекса не укрепила. И тот факт, что у нас более 1000 женщин подвергаются жестокому физическому насилию в семье и погибают от рук близких родственников, конечно, свидетельствует, что надо либо возвращаться к этой норме, либо еще раз какую-то другую правовую конструкцию здесь, что называется, изобретать. Но мне представляется, что надо просто признать свою ошибку и вернуться к этой норме, вернуть ее в Уголовный кодекс. Но одновременно я еще
2: очень
3: хочу сказать...
2: Очень круто. Вот, Нина Александровна, вы знаете, вообще это, так сказать, редкость большая. И для депутатов это вот это призыв признать свою ошибку. И это, конечно, это по-настоящему смело. Вообще кажется, что это не в нашей такой практике признание собственных ошибок. Но тут помимо вот признания, вы же совершенно справедливо и точно указываете. Вот смотрите, в 2017 году было голосование, да, прошло 9 лет. А сколько случаев несчастных случилось за эти 9 лет? Вот просто вот...
3: Да,
2: вот.
3: Уважаемый Алексей, вот для того, чтобы понимать, сколько этих случаев, чтобы не спекулировать, как это делают сейчас отдельные так политики, потому что эта тема такая чрезвычайно чувствительная. Вы видите, как и общество, оно по-прежнему расколото в отношении к тому, возвращать эту норму, надо ли было ее изымать. Даже тогда, в 2017 году, выступая на заседании Государственной Думы, координатор фракции КПРФ Сергей Николаевич Решетский сказал, что внесение этого законопроекта раскололо общество. Давайте поименно опубликуем в российской газете, кто как голосовал, чтобы потом несли ответственность. К сожалению, я не нашла в российской газете
2: публикации
3: поименного голосования. Почему то? Ну вот вы приводите эту статистику, конечно, ее можно найти, но вопрос сейчас не в этом. Вопрос действительно в том, что иногда вот в погоне за общими такими гуманными, что ли, целями, а речь действительно шла о гуманизации наказания, слишком много людей было за решеткой, взяли и изъяли в том числе и эту норму.
2: Нина Александровна, я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, значит, в контексте вот этого законопроекта тогда и сейчас общество расколото не по вопросам гуманизма или гуманизации законодательства. Значит, считается, что это, значит, в происки загнивающего Запада, что это какие-то либеральные ценности, что это может повлиять на традиционную семью в нашей стране. Мы с вами неоднократно были, значит, на разных других площадках, где разные представители общественников, да, там, ну, мы можем назвать 40 строков там или какие-то другие, значит, они все говорят, нет, это все нам не годится, никуда это не нужно, потому что это все какие-то западные, значит, меры.
3: Алексей, абсолютно правы. И сейчас стоило мне выйти вот со своим, так сказать, размышлением о том, что это было ошибкой, и направить запросы, как я получаю от названных вами уже организаций вот такие гневные письма. Да вы что? Не надо отступать, надо идти вперед, вы предали там семью Останина. Речь идет действительно, тогда сомнения были. Близкие – это в том числе несовершеннолетние. Что означает жестокое отношение к собственному ребенку? Окрик со стороны родителя. Условно, тот же шлепок, говорила Мизулина. Все, это основание для органов опеки изъять ребенка из семьи. Поэтому не надо думать о том, что вот все депутаты просто взяли и нажали кнопки. Это тоже было такое, условно говоря, долгое-долгое обсуждение, долгие дискуссии. Они-то и раскололи общество. Нет, не идея гуманизации наказания расколола общество. Вы правы здесь абсолютно, потому что все понимают, что у нас очень много людей, которые сейчас по надуманным предлогам оказываются за решеткой. Но речь шла о том, что а что тогда, если условно свою жену нельзя наказать, а вот соседку там на улице можно, да, женщину ударить. Поэтому речь идет о том, что вообще общество против насилия настроено в любом виде, в любом месте, каким бы ни были отношения между людьми. И это надо серьезно понимать. Но в данном случае семья — это такой особенный институт, поэтому, ну вот...
2: Вот, Нина Александровна, вот мы только что с Лисо в предыдущей получасовке говорили об инициативе детского омбудсмена Львовы Беловой, значит, о внесении там...
4: Травля,
2: да, значит, характеризовать, объяснить, что такое травля, так сказать, и использовать в качестве, ну, юридической меры, да, ответственности за травлю. Вот у меня возникает вопрос, который тоже можно, так сказать, перенести и на законодательство о семейном насилии. Но уже сейчас есть масса статей и оскорблений, и побои, и хулиганство, и чего только нет.
3: Статья 117 того же Уголовного кодекса «Истязание», под которое можно подвести в том числе и психологическое давление, и насилие. Поэтому, ну зачем изобретать велосипед?
2: Так выходит, что не работает. Выходит-то, что не работает. Почему не работает,
3: Нинсон? А вот это уже вопрос. У нас недостает как раз таких карательных статей, или у нас не работает как раз практика правоприменительная? Почему тогда появилась эта норма? Верховный суд говорит, да, мы чрезмерно перегрузили мировых судей, они не успевают рассматривать эти дела о преступлениях, которые внутри семьи, там, побои внутри семьи. Давайте мировых судей освободим, вот эту статью уберем. Более того, очень часто близкие люди вот в порыве эмоций подают заявление, потом забирают их обратно, а уже дело, что называется, закрутилось, до конца не заведено, на это отвлекаются и полицейские и так далее. Но вот мы сейчас видели участкового, который был бы погружен в дела всех семей, которые проживают на его участке. Да эти участковые меняются каждые 2 месяца. В силу того, что у нас и кадровый сейчас голод внутри института полицейских, и кроме того, заработная плата у этих людей, ну, чрезвычайно мала. То есть у нас, по сути дела, правоприменители сегодня испытывают громадные проблемы, и надо подумать, а в какой плоскости решение проблем? Или в плоскости ужесточения наказания, или все-таки в плоскости правоприменения? Потому что сегодня инструментов на то, чтобы наказать за жестокое обращение, ну сколько их? Вполне достаточно. От 3 лет до 15 и пожизненного. Но получается, что они не работают, поэтому с кого спросить? Я и задала вопрос сегодня и Верховному суду, и Колокольцеву, и в Минтруд, потому что, понимаете, идти только по пути ужесточения, это значит не видеть проблем, которые внутри семьи складываются. С одной стороны, какая-то семья нуждается в психологической помощи, и она чрезвычайно нужна сейчас. Какую-то семью, может быть, временно надо разделить и в кризисный центр направить эту женщину, которая испытывает действительно со стороны мужа сегодня жестокое обращение. Но нельзя сводить все проблемы, которые сегодня испытывает наша семья, только к тому, что мужчины издеваются над женщинами. Вы согласитесь, что психологическое давление зачастую испытывают на себе и мужчины? Психологическое давление, жестокое обращение испытывают и дети. Чрезвычайно вот этот широкий термин «близкие родственники». Более того, тут с письмом в правительство обратилась новая фракция в Государственной Думе, говоря о том, что институт сожительства надо узаконить, и если внутри взаимоотношения сожителей тоже зашли в какие-то вот такие... очень-очень напряженные, то и здесь тоже сразу уголовное наказание на 3 года. Давайте лучше оставим тогда все, как было до 2017 года. Там есть статья 5, кодекс об статья 5, которая разъясняет сегодня, кто такие близкие родственники. Муж, жена, дети, родители. Вот это и есть близкие родственники, не будем

0: хулигана.
1: Тут ведь
0: Правильно
1: тоже,
0: или нет?
1: да, тут тоже, конечно, сложный, неоднозначный вопрос. Не хочется, с одной стороны, чтобы было чрезмерное какое-то вмешательство в семью, но с другой стороны, что и мужчина, и женщина, и дети должны быть защищенными, да, их честь и достоинство должны быть защищенными, и здоровье, это, конечно, в этом нет
0: Алексей, еще
1: никаких сомнений.
0: чрезвычайно важно, вот вокруг этой темы появилось очень много спекуляций, и тут вдруг вот разговор о том, что если вот даже сейчас в нашем разговоре мы какие-то сомнения высказали, все, значит, вы против того,
1: Да.
0: чтобы ужесточать
1: Против
0: наказание за
1: традиционных
0: насилие.
1: ценностей, да, сразу. Вы против традиционных ценностей, да.
0: Абсолютно
1: Как
0: верно.
1: будто бы избиение – это наша традиционная ценность, да, или там…
0: Очень хочется, чтобы все-таки наше общество вдумчиво к этому отнеслось, и даже прежде чем вот принять мое это предложение, вернуться к обсуждению, мы тоже обсудили бы, а потом уже возвращать эту норму. Потом уже возвращать эту норму.
1: Да,
0: Поэтому
1: давайте,
0: наделайте
1: Нина Александровна,
0: сегодня.
1: да, давайте к другим темам. Про образование поговорим. Вот это тоже волнующая тема многих. И сейчас там и в Телеграм, и в Макс-каналах, значит, часто появляются ролики, когда мамы буквально плачут, что их ребенка не взяли в 10 класс. Значит, Минпросвещение разъясняет правила приема в 10 класс. Во-первых, так сказать, скажите, вот ощущение складывается, что действительно государство в большей степени заинтересовано. Это ощущение, я не знаю, так это или нет. Вы разъясните нам.
0: Нет,
1: что...
0: это не ощущение, это многочисленные письма, обращения в нашем комитет, в наш комитет по защите семьи вопросов отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, ребенка не принимает в 10 класс. Очень много. Москва, Московская область, Оренбург, из самых разных регионов. Но началось это не сегодня. Буквально вот в прошлую тоже кампанию по зачислению в 10 класс я неоднократно обращалась в прокуратуру вплоть до генеральной, и всякий раз прокуратура становилась на сторону ребенка и на сторону родителей. Но это не правильно, потому что проблема носит такой системный массовый характер. И разъяснение Министерства просвещения в данном случае, ну, о том, что школа вправе организовать индивидуальный отбор, да, любой ребенок, конечно, индивидуален, но только никто не вправе отсеивать детей и отказывать им в праве на получение образования. В данном случае мне представляется, что никакой золотой середины даже не получилось в Министерстве просвещения. Более понятные правила, что называется, зачисления ни для родителей, ни для детей не стали. Правильнее было бы во все образовательные организации направить жесткое указание о том, что образовательная организация не вправе отказывать ребенку о зачислении в 10 класс. Да,
1: слушайте, а как же они, почему они тогда отказываются? Просто создается ощущение, что они получили ровно обратный сигнал. Образовательные учреждения получили ровно обратный сигнал. А больше отсеивать, меньше брать в 10 классы. Так это или нет? И можно ли это каким-то доказать?
0: Да, Алексей, я с вами абсолютно согласна, потому что, ну, простите, нельзя людей за идиотов считать. Ну, невнятное разъяснение о том, что вот школа вправе организовывать индивидуальный отбор, и в те классы, где углублено изучение там отдельных предметов, берут только детей, которые показали успех. А остальным-то куда деваться? А других-то классов в этой школе нет. Все остальные классы тоже, они профилизированы, получаются. И ребенку один путь сейчас говорит о том, что хорошо, получай профобразование. И, ну, профобразование так хорошо подсластили сейчас, а тогда не надо будет сдавать все ЕГЭ. Тогда только два ЕГЭ сдадите, и ваш ребенок тогда освобожден от стрессов, нагрузок и так далее. Категорически против, вот фракция КПРФ выступила в Государственной Думе тогда, против такой вот упрощенки. Это неправильно. Это неправильно, потому что это не какая-то не альтернатива. По сути дела, нельзя детей насильно загонять сегодня в проф, вот эти вот стандарты в профобразование, лишив их возможности получить образование по всем предметам, которые есть сегодня в нашей школе. Поэтому никто статью Конституции о бесплатном доступном образовании среднем не отменял. Ну, тогда пусть рискнет Министерство просвещения обратиться к обществу, давайте обсуждать, изымать эту норму из Конституции и тогда уже под нее издавать свои нормативные документы. А пока вы абсолютно правы, это не ваше ощущение, это реалии суровые, с которыми сталкиваются сегодня дети и родители. Каково разочарование ребенка, который, условно говоря, ну вот нет у него тут не пятерочник по результатам ЕГЭ, ОГЭ, Вот не получилось у него стать таким, как его друг. Но это не означает, что ребенок будет комплексовать. Иногда и троечник потом становится великим. Мы
1: Совершенно
0: знаем,
1: верно.
0: что...
1: Оценки, школьные оценки вообще, ну, так сказать, не хочется, с одной стороны, обидеть.

0: обесценивать, да, их как-то. Но я и своим говорю, и мы все понимаем. Это никакая не гарантия, так сказать, успешности, образованности, не знаю, там, интеллектуальности.
1: Абсолютно, я полностью поддерживаю. Но я сейчас вас слушаю и уверена, у наших слушателей тоже возник какой-то вопрос, конкретный вопрос. А что тогда делать родителям и ученикам, если им все-таки школа отказывает? Куда идти?
2: Во-первых, смотрите, вот даже если те, кто нас сегодня смотрит или слушает, обратятся к нам, то ни одно обращение не будет оставлено без внимания. Я не помню ни одного случая, когда бы как председатель комитета обратилась в министерство, и мне бы было отказано. Либо обратилась к главе региона. Поэтому все, кто смотрит и слушает, я понимаю, что это не тот путь, когда мы работаем индивидуально. Но вспомните прямую линию президента. Ну разве это нормально, когда вот так в ручном режиме решаются проблемы? А я думаю, что 450 депутатов, а у каждого, каждому депутату наверняка обращаются избиратели в каждом регионе. Поэтому давайте, что называется, навалимся все силой. Но сегодня уже практически все фракции, лидеры всех фракций заявляют об этом. Ну, кроме вот фракции «Единой России» в Государственной Думе, к великому сожалению. Я полагаю, что мы от своего комитета даже по итогам сегодняшней программы уже обратимся к министру просвещения, потому что никакие это Алексей не ощущения. К великому сожалению, это величайшая несправедливость, потому что детей выдавливают буквально из школы, выдавливают из 10 классов. И мне очень не хочется, чтобы уже в 15 лет ребенок почувствовал на себе несправедливость со стороны государства. По сути дела, это единственный институт власти, школа, директор школы, с которым он сталкивается в этом еще незрелом возрасте. Давайте не будем настраивать наших детей против власти, потому что это, ну, абсолютно неверно. Задача-то у нас всех одна. Мы очень хотим, чтобы наши дети были образованы, чтобы они были конкурентоспособны. И в данном случае лишать их на это право, то есть стартовые возможности, получается, у всех детей разные. Это несправедливо.
0: Важно сказать, что муниципальный или региональный департамент образования после обращения вот к нему обязан, не просто, обязан оперативно найти для ребенка место в другой школе, если в твоей школе говорят, что же все там классы заняты и прочее, прочее. Ну и вот тот способ, да, о котором говорит Нина Санна.
2: А не надо ребенка направлять в другую школу, это тоже для него очень большой стресс. 9 лет он проучился в одном классе с друзьями, а тут его направят в другую школу.
0: Но могут сказать, мы же понимаем, что скажут, нет мест, у нас нет мест, все занято.
2: А это задача уже самой образовательной организации, директора школы, учредители, как правило, это органы власти местные, поэтому пусть создают дополнительные классы в этой школе, но при этом, еще раз, ребенок не должен испытывать стресс только потому, что кому-то он показался менее талантливым, чем его друг. Неправильно это абсолютно.
1: Вот я полностью согласна, и это мнение очень сильно подходит к тому, что мы обсуждали в час дня про буллинг и травлю детей. Абсолютно подходит это мнение тоже.
0: Ну, да.
1: Все должны нести за это ответственность.
0: Так, еще тут у нас ФАС, значит, Федеральная антимонопольная служба направила в торговые организации, в большие, на самом деле, тут и Детский мир, и «Читай город», и «Леонардо», «Комус», ну, большие, короче говоря, продавцы, предложила, значит, ряду ритейлеров ограничить цены и наценки на школьные товары. То, что думаете, Нина Санна, по этому поводу, с одной стороны, да, и что это такое? Часто ли торговые сети, например, повышают вот сезонно? Понятно, сейчас будет пик в августе, все родители готовят детей к школе. Часто ли повышают цены и прислушивается ли, так сказать, ФАС?
2: Ну, первое, Алексей, во-первых, часто ли? Да это постоянная практика. Причем не только к началу учебного года. Новый год, посмотрите, обязательно вздуют тебе цены на детские подарки. И любые наши обращения в ФАС, они всегда завершаются следующим. ФАС не видит здесь никакого сговора. ФАС не видит, что цены на товары резко подскочили. И это касается, кстати, не только сезонных случаев, это касается вообще всех острых проблем. Но ФАС реагирует только тогда, когда окрик поступит, что называется, не от нас, собеседников в нашей замечательной программе, и даже не от одного отдельно взятого депутата Государственной Думы, когда это дойдет до президента, и когда они услышат это от президента, тогда только отреагируют. Так было всегда.
0: Помните, но тут смотрите, тут же ведь еще интересы бизнеса. Мы знаем сейчас сложности, топливо, прочее, прочее. Может быть, так сказать, иногда оправдано повышение цены на те или иные категории товаров?
2: Оправдать можно все, кроме повышения цен на детские товары, то, что нужно ребенку для того, чтобы родителям, чтобы собрать ребенка в школу. Уже идут потоком письма в комитет. Нина Александровна, вы всегда раньше обращались в правительство с тем, что в 2021 году выборы депутатов Государственной Думы дали по 10 тысяч каждой семье. С учетом сейчас инфляции, давайте тогда не 10 тысяч дадим, а по 20 тысяч, по 30 тысяч каждой семье. Мы ведь добились того, что у нас сейчас из остатков средств материнского капитала, если там не более 10 тысяч, то семья вправе получать деньги наличными. Но не у всех есть этот мат-капитал, поэтому давайте в качестве подарка каждой семье 20 тысяч рублей, потому что власть понимает, да, бензин подорожал, расходники подорожали сейчас, и явно повысятся цены на детские товары. А детей в школу надо собрать, особенно многодетным семьям. Поддерживают двумя руками.
0: Спасибо большое. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина была с нами на прямой связи.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске... Сергей Лавров рассказал о попытках некоторых европейских стран подорвать договоренности между Россией и США. Ракета «Союз-21А» готова к запуску. Команда российских школьников победила на Международной олимпиаде по физике. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Во время встречи глава государства передал привет участникам специальной военной операции из республики. Подробности в следующих выпусках. Европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и Соединенными Штатами по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Чада Абдулае Сабре-Фадоле. Он напомнил, что президент России неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, то Россия знает, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024-го в выступлении Министерства иностранных дел. Госкомиссия на Байконуре одобрила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1А» с кораблем «Союз МС-29», на котором россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон отправятся к Международной космической станции, сообщает представитель Роскосмоса. Как ожидается, ракета выведет корабль на орбиту за 8 минут 49 секунд. Полет должен пройти по сверхкороткой схеме и занять примерно 3 часа. Стыковка с МКС планируется в 20 часов 56 секунд по Москве. Согласно плану, экипаж должен будет провести на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Старт с Байконура в 17 часов 48 минут по московскому времени. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите Свердловской области из-за подъема уровня воды в реке Ница. Он достиг отметки 741 сантиметр, что считается опасным гидрологическим явлением. Об этом сообщил глава города Николай Юдин. Он уточнил, что для эвакуируемых местных жителей дополнительно разворачивается еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще. Из местного детского лагеря «Салют» вывезли всех отдыхающих. Школьники уже разъехались по домам. Более 6 тысяч московских школьников приняли участие в 10 спортивно-патриотических лагерях этим летом, сообщили пресс-службе столичного департамента образования и науки. Там уточнили, что ребята ознакомились с основами огневой, инженерной, строевой и туристской подготовки, научились оказывать первую помощь, управлять беспилотными летательными аппаратами и пользоваться аварийно-спасательным оборудованием. Так, за 3 смены для школьников организовали почти 2000 мероприятий. От спортивных турниров и полевых выходов до экскурсий, концертов, лекций, кинопоказов, а также встреч с ветеранами специальной военной операции. Президент России Владимир Путин поздравил национальную команду школьников с триумфальным выступлением на Международной олимпиаде по физике. Такой успех – это заслуженная награда за упорный труд, отмечается в телеграмме главы государства. Он пожелал ученикам новых достижений и воплощения в жизнь намеченных планов. По данным Министерства просвещения, все участники сборной России завоевали золотые медали на 56-й Международной олимпиаде по физике среди школьников, которая проходила в Колумбии. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете Радио Спутник. Мы работаем в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу. Обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко. Он в студии. Ростислав Владимирович, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Добрый день.
2: Ну что ж, в перерыве мы, точнее, не в перерыве, а перед началом программы про Европу говорили с ней. Предлагаю начать эфирное время. Здесь есть о чем поговорить. В частности, эта тема уже, можно, наверное, сказать, избитая. Переговоры о приеме Украины в Евросоюз. Что примечательно, я должен процитировать, значит, министра по делам Европы, председательствующий в Совете Евросоюза Ирландии, как это все преподносилось. Сегодня на третьей межправительственной конференции по вступлению Украины Совет Евросоюза открыл переговоры по кластеру номер 6. До этого был открыт кластер номер 1 в июне. И знаете, когда я решил посмотреть вот эту многоступенчатую схему для вступления, 33 переговорных раздела, и даже если их все пройти, но они объединены в 6 переговорных кластеров, не факт, что в конечном итоге примут решение о вступлении той или иной страны. На ваш взгляд, вот такая очень сложная многоходовка не может ли обернуться проблемами для самой структуры Евросоюза? Я сейчас не про роль Украины, про нее чуть попозже. А учитывая все внешние, точнее внутренние проблемы в этих самых странах, членах Евросоюза, такое ощущение, как будто она замыкается в себе. Но может ли она просуществовать, будучи вот такой автономной, как структура?
3: Ну, понимаете, Европейский Союз как структура последние, наверное, лет 20 постоянно меняется. То он пытался стать унитарным государством, то он пытался стать конфедерацией. Значит, сейчас вообще непонятно, сохранится ли он как объединение даже государств. Но опять-таки даже сейчас у нас есть позиция евробюрократии, которая пытается сделать Евросоюз централизованно управляемым. Позиция Франции и Германии, которые уже, наверное, тоже лет 20 пытаются сделать Евросоюз управляемым из Берлина и Парижа. В принципе, мы договорились, а вы выполняете. Позиция всех остальных европейских стран, которые хотят как можно больше свободы. И, в принципе, может быть, и разбежались бы, но некуда. Ну, на протяжении почти столетия, а если там, говорить об интеграции еще с XIX века, то, наверное, уже там и полутора-двух столетий, они работали на интеграцию собственных экономик. И даже в том самом, ну, накануне Первой мировой войны, там, допустим, Россия закупала пушки Круппа, или закупала лицензии, на основании которых потом выпускала свои орудия, значит, там, закупала лицензии на выпуск крупповской стали, которые делали броню для кораблей флота там, и так далее. И, ну, это не только самое, просто российско-германские отношения у нас лучше всего торговые, кстати, описаны в наших исторических трудах, потому что они на тот момент были наиболее такими динамично развивавшимися. Значит, в принципе, даже в конце 20 века, когда шел процесс глобализации, некоторые экономисты говорили, что максимальная степень интеграции в мировой экономике была достигнута накануне Первой мировой войны. Хотя потом она, в общем, тоже была немаленькой. Значит, ну, для Европы это все вдвойне серьезно. Понимаете, если до сих пор там британское содружество, французское содружество и так далее, это не пустой звук, а это действительно страны, которые связаны с серьезными экономическими интересами. И когда там периодически говорят там, о выходе из содружества или об исключении из содружества, это тоже достаточно серьезное действие, вполне сопоставимое с Брекзитом. Просто, ну, нас это не очень интересует, потому что это чужие колониальные империи, там, значит, это их взаимоотношения, но, в общем-то, это достаточно серьезный процесс. Но в Европейском Союзе, в принципе, европейские экономики, учитывая общность европейской культуры, учитывая, значит, общность интересов, учитывая, что там достаточно активно перемешивались народы и страны, границы между европейскими странами, значит, не были непроницаемыми задолго до Шенгена. И в XIX веке ездили европейцы туда-сюда, и в XVII, в XVI. Значит, это было, в общем-то, фактически проходной двор для друга. Для остальных они были более-менее закрыты, а друг для друга они были свободны. Ну, потом, смотрите, там, скажем, Испанская империя. Да? В Европе там испанские Нидерланды просуществовали до начала XVIII века там, в Бельгии, да, кусочек там. Значит, до начала XVII они существовали как Бельгия и Нидерланды, и Люксембург крупным этим объединением. Значит, половина Италии была испанской. Значит, испанцы через бургундские территории, через Лотарингию постоянно туда-сюда передвигали не только армии, но и товары. А до них эти товары передвигали и итальянские купцы по Рейну, опять-таки, вот самое в государства Северной Европы, ну и обратный путь тоже был освоен, соответственно. Финансы перетекали туда-сюда, там итальянские банкиры работали не только у себя, они работали во Франции, они работали в Голландии. Значит, Рейнско-Дунайские города в Германии – это крупный такой промышленно-торговый кластер и в 15-м, и в 16-м, и в 17-м веке. Тогда. И причем ориентированы не только на германские государства, которых тогда тоже было не одно, значит, и не три. Значит, а слава богу, там свыше 100 в начале и под 30 в конце. Значит, ориентированы были на интересы всей Европы тоже, то есть на торговлю всей Европы. Вот, поэтому, когда настолько плотная экономическая интеграция на протяжении многих столетий, то очень трудно потом ее разрывать. Ну, вот у нас разрывалась только советская экономика, да? Так она создавалась в основном вторая половина 18-го, первая половина 20 века. Если говорить о Средней Азии и Закавказье, то они вообще присоединены, а соответственно и включены в общий экономический кластер уже где-то в Закавказье в первую половину 19 века, а Средняя Азия во вторую половину 19 века. То есть буквально вот рукой подать. Значит, до этого там совершенно другие экономические уклады, другая торговая ориентация и так далее. Но когда начался распад Советского Союза, распад этой единой экономики привел к серьезным потрясениям, в том числе и социальным, во всех государствах, которые после него оставались. Причем это была экономика значительно менее интегрированная, чем европейская экономика. Государство, как Советский Союз, как государство было значительно более интегрировано в политическом плане, да, значит, да, предприятия составляли единый народно-хозяйственный комплекс, поставляли друг другу детали там, и так далее, но, в принципе, переориентировать значительную часть экономики, там, в том числе сельское хозяйство и так далее, было несложно, потому что, ну, и до этого у государства этих были традиционные внешние связи, не ориентированные на Россию, до, скажем, их вхождения в состав Российской империи. В Европе вот это вот единство, да, европейское, оно ощущалось и развивалось со времен Римской империи. Поэтому там эти связи, они как они самые, как древний дворянский род, они корнями уходят бог знает куда. Значит, кто там был первый, уже в этих самых, в легендах описано только. Вот, естественно, такие связи разрывать очень сложно. Поэтому для этих самых, для европейских стран, даже для тех, кто очень недоволен политикой ЕС, в том числе экономической политикой, у них практически нет альтернативы. Это, понятное дело, что если Европейский Союз окончательно, знаете, развалится, они будут такую альтернативу искать. Там, кто-то будет объединяться в какие-то местные объединения, кто-то попытается там прилепиться к России, кто-то к Великобритании, кто-то будет с Соединенными Штатами заигрывать, кто-то еще с кем-то. Вот. Но на сегодня для них реально объединение в рамках ЕС является выгодным.
2: А переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, они политически мотивированы? Просто я в данном случае не понимаю простой выгоды.
3: Нет, экономически. Экономики на Украине нету, а переговоры как не могут быть чем-то мотивированы, кроме как политикой. Понятное дело, что политически мотивированы. Кстати, переговоры о вступлении всей Восточной Европы были политически мотивированы. Экономики там было, ну, совсем мало. Потому что, посмотрите, значит, Европейский Союз принимает страны Вышеградской группы. Ну, вначале была тройкой, потом четверкой, да, когда Чехословакия развелась. Во-первых, это совершенно не одинаковые экономические потенциалы. Ну, если сравнивать Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию, то, безусловно, Польша и Чехия более развиты, Венгрия и Словакия менее развиты. Самая неразвитая во всех отношениях Словакия. Она вообще такой патриархальный край, который потом уже в Европе развивал туризм, там даже дороги построены уже в Европе. Я помню, когда там я в, дай бог памяти, в 2009, наверное, или в 2008.
2: Простите, пожалуйста, можно микрофончик чуть поближе, если
3: Владимирович? Да, я сейчас не помню, вот где-то в начале этих самых, в 2009, наверное, или 2008, или 2010 проезжал через Словакию, значит, так там в это время только автобаны строили европейские еще. Быстро, конечно, строили, но только строили. Значит, то есть это совершенно не одинаковые по уровню развития государства. Их принимают именно четверкой всем скопом. Значит, потому что они создали такое объединение. Это, более того, Европейский Союз при этом списывает больше долги и выделяет еще новые деньги. Причем уже там частично в качестве кредитов, а частично в качестве просто европейской помощи. Причем Польша оказывается главным реципиентом Европейского Союза. Значит, скажите, пожалуйста, что такое сейчас эксклюзивное есть в польской экономике, что вынуждало бы Европейский Союз вкладывать в Польшу такие деньги?
2: Логистический хаб. Я единственное, что могу вот сейчас найти из актуального.
3: Да, в Жешеве.
2: Ну.
3: Вот и все, да? Значит, то есть, ну, можно было бы сказать, что да, вот там есть чем, в чем-то был заинтересован в Польше, но там кроме самых газопроводов, с которыми Польша как раз очень, кстати, нехорошо поступала, там запрещала расширять их возможности, запрещала прокладывать новые ветки. Там ничего интересного для Европейского Союза не было. А газопроводы бы более надежно работали, если бы Польша бы стояла бы и стучала бы в двери ЕС до сих пор.
2: А сельское хозяйство тоже мимо здесь?
3: Нет, сельское хозяйство в Европе собственно развито. И для того, чтобы защищать свое сельское хозяйство, достаточно просто не пускать польскую продукцию на свой рынок. Можно, конечно, попытаться, кстати, уничтожить местное сельское хозяйство, но, понимаете, когда там, допустим, в Греции перестают выращивать оливки, в Болгарии помидоры, там все возмущаются, говорят, смотрите, что сделал ЕС. А если бы Греция и Болгария не были бы в ЕС, значит, ну просто в ЕС бы все равно вы покупали бы испанские оливки, испанские там, или итальянские помидоры, то в Болгарии и в этом самом в Греции точно так же все бы это бы накрылось медным тазом, но ЕС был бы ни при чем. Значит, да, ЕС там, допустим, разорял не только эти самые экономики, скажем, Румынии, Болгарии, там разорять нечего было, там, и не только убивал, скажем, молочку в Прибалтике. ЕС разорял там и промышленность ГДР частично, значит, и перекупал, а частично разорял промышленность Чехии. Это не было принципиально, для этого не надо было их принимать. Это можно было сделать и так. Ну, то есть, скажем, если бы Прибалтика торговала бы своей молочкой с Россией, там, и шпротами, в Европе было бы от этого ни холодно, ни жарко, да? Значит, если бы не торговала бы, она бы все равно бы, эти бы отрасли бы умерли. Значит, а для того, чтобы принять, прописать новые там, требования и таким образом угробить местную экономику, ну, для этого не надо было бы прилагать столько усилий. То есть это было чисто политическое решение, причем никто, собственно, не скрывал, что эти страны принимаются в ЕС для того, чтобы потом принять их в НАТО. То есть практически все пошли по одному и тому же пути. Вначале в ЕС, потом в НАТО. Значит, потому что говорят, ну как, вот видите, они же вступили в Европейский Союз, а мы обеспечиваем безопасность стран Европейского Союза, поэтому теперь мы их принимаем в НАТО. И фактически это был, кстати, один из механизмов расширения НАТО. С Украиной же то же самое, по сути дела. Почему ее никуда не принимали, а незачем было. Украина и так выполняла все требования, которые ей предъявлялись. Значит, Украина и так готова была размещать на своей территории любые войска, любые базы в любом количестве, и только просила об этом. Значит, ну и зачем ее куда-то там принимать на себя какие-то обязательства перед ней, если и так все было хорошо. Сейчас просто Европейский Союз уже заигрался, это с европейскими политиками бывает. Значит, они поначалу начинают давать какие-то там расплывчатые обещания, потом под эти обещания начинают проводить какие-то там саммиты, встречи, а потом под это дело начинают выделяться деньги, и уже в самом Евросоюзе появляется из их же политиков лоббистская структура, которая заинтересована в принятии кого-то там, потому что под это дело они осваивают бюджеты. И не обязательно это делать завтра или послезавтра, но все равно вот где-то там надо обозначить вдали это самое принятие, и потом рано или поздно дело до этого самого принятия доходит. Это никому не надо, никто не понимает, зачем это делается, но страну принимают. Ну, смотрите, там Албанию там приняли, всюду, куда только могли. Значит, я не помню, там Боснию, Хорватию, по-моему, не принимали, потому что у нее были неурегулированные отношения с Боснией. Значит, там Боснию не принимали, по-моему, уже тоже приняли. Значит, там Македонию не принимали, потому что Греция блокировала, но тоже, в конце концов, приняли там и так далее. Сейчас только Сербию не принимают, если, насколько я помню, там на Балканах. И то, опять-таки, говорят, откажитесь от Косово и примем и вас тоже.
2: А Молдавии проще стать уже частью Румынии.
3: Да, Молдавии проще стать частью Румынии, но молдаване хотят быть самостоятельным членом ЕС тоже. Вот. То есть лишения везде чисто политические, по всему тому самому восточному расширению. А уж дальше, там, все, что касается расширения в рамках бывших границ Советского Союза, кроме Прибалтики, так это вообще чисто восточноевропейская, в основном польская инициатива, когда Польша и Швеция вместе пробивали идею этого самого восточного партнерства. Значит, ну мы их сейчас не принимаем, да, но мы им должны дать шанс, мы им должны показать, мы им должны продемонстрировать. И вот там, и там десятые годы, конец десятых, и... вернее, не конец, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, далее годы. Это же пик практически развития восточного партнерства. Там даже начали возникать идеи, давайте мы здесь создадим там ЕС-2, НАТО-2. Mm-hmm. В свое время так, таким образом, кстати, говорили о Восточной Европе. Ладно, давайте мы не будем их принимать всех, а давайте вот мы там в Восточной Европе, бывшей советской, да, создадим ЕС-2, НАТО-2, они будут просто с нами сотрудничать, там, с НАТО и с ЕС, но внутрь не будут вступать, но мы будем очень близко все вместе. Вот, потом их приняли. Здесь проходил ровно тот же самый механизм. И если бы не вот эти вот начавшиеся войны, да, их бы уже бы давно бы приняли. Просто как-то объяснять своему населению, как мы принимаем воюющую страну без границ. Украины сейчас границ нету, потому что вся ее восточная часть – это территории, которые оспариваются вооруженным путем. Причем никто даже не знает, да, а где, собственно, становится Россия. То есть, ну, вначале там было ясно, когда было сказано, что вот у нас есть принятые в состав России регионы, да, это Россия, остальное – Украина. Сейчас Путин сформулировал уже последний раз, вот принятые в состав России регионы Украина должна оставить, а там у нас будет демаркационная линия по линии разграничения, и будем вести переговоры о дальнейшей судьбе Украины.
2: Я отдельно еще подчеркнул, я напомню, за Курскую область ответит территориями.
3: Да, тоже показатель. И самое главное, что Россия сменила позицию с той, которая была там до, опять-таки, начала украинского кризиса. Россия всегда говорила, мы только против вступления в НАТО, в ЕС, пожалуйста, можете вступать, только учтите, что нельзя быть одновременно в ЕС и в СНГ. Значит, нельзя иметь зону свободной торговли и там, и там. Поэтому думайте, что вам выгоднее. А вот, после начала украинского кризиса Россия сменила позицию, рассматривает ЕС точно так же, как и НАТО, потому что ЕС заняла агрессивную позицию по отношению к России. ЕС практически как блок, пусть экономический, да, но, кстати, заявивший о необходимости военной составляющей в ЕС, он фактически объявил России войну и фактически воюет против нее. Понятно, что отношение к этому изменилось, соответственно, изменилось и отношение к вступлению стран постсоветского пространства в Европейский Союз. Сейчас это для России неприемлемо, соответственно, неприемлемо и там какие-то потуги принимать Украину. И Москва постоянно заявляет, что какие бы договоренности не были достигнуты, но на Украине не будет Запад доминировать ни экономически, ни политически, ни в военном плане. То есть фактически Россия, значит, ну, она не говорит об этом прямым текстом, но фактически требует установления российского протектората над Украиной. Значит, когда Запад там ничего не решает, решает Россия. То есть для того, чтобы принять любое серьезное внешнеполитическое или экономическое там решение, остатки Украины, если они где-то когда-нибудь останутся, должны будут получать фактически согласие на это России. То есть, ну, в результате вот этих вот, вот этого кризиса, да, очень серьезно изменилась ситуация, и принять фактически Украину в нынешнем виде, въезд невозможно. О чем, кстати, постоянно говорят европейские политики. Они говорят, что мы принимаем, какие территории конкретно мы принимаем, где проходят их границы этих территорий.
2: Но сейчас значит, это там, же выглядит как Зеленский... задел на будущее, но уже значит, после конфликта. Извините,
3: да,
2: что я так клиниваюсь. Да.
3: Они говорят, значит, что теоретически можно принять после конфликта. Значит, но их позиция заключается, основная позиция ЕС, кстати, Соединенных Штатов, тоже заключается в том, что после конфликта мы выдадим Украине гарантии безопасности вплоть до размещения своих войск на ее территории или возможности введения войск Запада на территорию Украины в случае возникновения угрозы ее суверенитету. А вот по поводу ЕС они позицию тоже поменяли, говорят, нет, мы ее примем сейчас, давайте мы ее примем ускоренно. Там есть национальные политики, да, которые говорят, она нам не нужна, мы ее не хотим видеть в ЕС, она нам не нужна. Значит, у нее куча проблем, и все эти проблемы валить еще в ЕС, где тоже куча проблем, это было бы просто неосмотрительно. И есть европейская бюрократия, которая говорит, нет, давайте примем. Мы должны, значит, защищать, она вот, Украина защищает нас, мы должны защищать Украину, поэтому давайте мы ее примем, таким образом покажем России, что это уже граница Европейского Союза, а не граница Украины. То есть, что уже весь Европейский Союз выступает за то, чтобы Россия ушла там с новых территорий, ушла из Крыма там, и так далее, чтобы все это было, кстати, возвращено, но уже не Украине, а Европейскому Союзу. Потому что это уже член Европейского Союза там, и так далее. То есть они пытаются таким образом, опять-таки, нагнетать противоречия во взаимоотношениях с Россией. Потому что, опять-таки, там в Европейском Союзе очень большое количество политиков до сих пор у власти, которые хотели бы конфронтацию с Россией не прекращать, а только усугублять. И, естественно, украинский инструмент для этого наиболее подходящий. И поскольку они, опять-таки, они думают о том, что будет после Украины, ну вот зайдут российские войска в Киев, зайдут во Львов, ну сбежит Зеленский там в Лондон, или его убьют, там, или еще что-нибудь произойдет, не знаю. А вот как выстраивать свои взаимоотношения? А вот если это самое, если Украина член Евросоюза, да, то уже не важно, есть на Украине правительство или нету, есть оно в изгнании или нету. Это уже тогда территория Евросоюза, и Евросоюз уже может напрямую вести переговоры с Россией, да, или требовать таких переговоров, значит, потому что он будет исходить из того, что это его территория. Значит, вот, и самое, и это, например, это один из механизмов, как раз вот не позволить сдуть напряженность, просто убрав Украину с политической карты.
2: Какими методами мы еще обсудим во второй половине, вернемся к этому. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: «Знать за 90 секунд». Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин попросил главу Якутии Айсена Николаева поддержать участников специальной военной операции, которые идут на выборы. Глава государства проводит с ним встречу в Кремле. В свою очередь, Николаев рассказал российскому лидеру о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Военным организуют переобучение. Так весной состоялся первый выпуск программы «Якутия. Земля героев». Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий и нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру «Голубого потока» и нефтетанкеры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он сказал на встрече с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции чадцев за рубежом Абдуллой Сабрафадулом в Москве. Лавров отметил, что Россия и Чад намерены уделить особое внимание сотрудничеству в геодезии, водоразведке, энергетике, производстве удобрений и здравоохранении. Кроме этого, министры подписали соглашение о введении безвизового режима для дипломатов. Сенаторы совместно с Минпромторгом готовят законопроект о ремесленной деятельности. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что по итогам прошлого года рост отрасли составил более 9%. Цитата. «Очень важно, что предприятия народных художественных промыслов являются не только хранителями традиций, но и работодателями, центрами общественной жизни во многих городах и селах играют значимую социальную роль». Конец цитаты. По словам Матвиенко, сохранение передачи традиций и привлечение молодых талантливых ребят в эту сферу имеет колоссальное значение. Она добавила, что федеральным бюджетом страны в текущем году предусмотрен 1 миллиард рублей на развитие народных промыслов. Власти Крыма не планируют переносить проведение сентябрьских выборов в Государственную Думу из-за объявленного в регионе режима ЧС. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера. Они связаны в том числе с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Участие президента Молдавии Майи Санду в заседании так называемой «коалиции желающих» в Париже нарушает нейтральный статус республики. Об этом сказал председатель оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. Санду в понедельник впервые приняла участие в саммите Парижа по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Участники встречи приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
1: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
0: Спорим с Ищенко.
5: Вы слушаете радио «Спутник», кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа обозревателя медиагруппы России сегодня, Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, продолжаем. Вот говоря о смене курса Евросоюза с такого сугубо экономического в агрессивно настроенную милитаристскую риторику, да и не только риторику, но и практику по отношению к России, на ваш взгляд, коалиция желающих, прочие объединения, Евротройка, это все надстройка в рамках Евросоюза, в которой участники действительно могут уже себя вести по-разному. Выходить, входить, соглашаться, не соглашаться. И вот им как раз за это ничего не будет, в отличие от, например, намерения покинуть Евросоюз, чему посвятили первую половину разговора нашего.
6: Запад еще со времен крестовых походов был очень гибким в организации, во всяких надстройках. Все, что вам надо, вы могли там и надстроить. Хотите, создаете там орден Святого Иоанна Иерусалимского. Не нравится вам орден Святого Иоанна Иерусалимского, создаете такой же орден Святого Иерусалимского храма. Значит, не нравится вам оба ордена, потому что вы немец, а там засилье французов. Создаете еще там Тевтонский орден. А задача у всех одна и та же – сопровождение паломников вообще, и охрана их. Ну, то есть, казалось, вроде бы как все... Там, суверенным всех территорий является Иерусалимский король. Да? Хоть там, все эти государства полуавтономные, но Иерусалимский король является формальным суверенным. Значит, ордена все фактически расположены в штаб-квартире в Иерусалиме, потому что ну, туда же все сами движутся. Там и паломники. Далее. Значит, все, в общем-то, воюют в одной и той же армии против одних и тех же противников. Противники разные, меняются, в общем-то. Но, ну, в общем, остаются-то тем самым или турками, значит, сельджуками, или же этими самыми египетскими мамлюками. Вот. Чего не создать один орден?
5: Логично. Ну,
6: зачем много? Создается много, потому что, я говорю, вы немец, пожалуйста, вот для вас немецкий. Вы француз, пожалуйста, для вас, значит, французский там, вот. Вам больше нравится там, идея лечения и приема тех самых паломников, значит, вот для вас тогда самый святого Иоанна. Если вам больше нравится сопровождение, значит, для вас это самое храма. Значит, а самое, в принципе, на поле боя вы ходите все вместе и там воюете. То же самое сейчас есть. И ну, точно так же Запад всегда развивался, как на уровне национальных государств. Значит, под каждую проблему создавалась какая-то структура, которая потом могла надолго переживать эту проблему, значит, искать себе работу, значит, начинать решать другие проблемы, вообще ничего не решать, то есть непонятно, чем заниматься. Значит, под каждую очередную проблему создавалась очередная структура. Значит, причем структура могла создаваться центральной властью, королевская, могла создаваться общественность. Ну, то есть общественная структура могла быть. Хотя, ну, безусловно, там, в средние века она не рассматривалась такой общественной, как они рассматриваются сейчас. Но, тем не менее, значит, если иметь в виду там, инициаторов, значит, способы финансирования там, и так далее, то сейчас мы бы сказали, что это общественная организация. В ЕС сейчас то же самое. Собирается группа стран, которые надо решить какую-то проблему. Допустим, они знают, что в рамках всего ЕС эта проблема решена не будет. Угу. Они создают в ЕС некое объединение.
5: Инициативную группу.
6: Это объединение, значит, начинает лоббировать свои интересы. Потом, так как ну, основной лоббистский момент происходит, как правило, когда там бюджет принимается, ну или когда какие-то принципиальные решения, там вроде санкций против России и так далее. Тогда, во-первых, каждая страна может поторговаться, но если у вас объединение, и у вас в рукаве не одна, а целых три там, или пять стран, лучше 10, то вы приходите и говорите, у нас есть такие-то запросы, да, у вас есть такие, давайте мы там поддержим по такому-то вопросу вас, вы поддержите нас. Вот у нас там 10 голосов, там у вас какое-то количество, ну, мы сейчас соберемся, свои проблемы решим. И вот этот вот, суть, торг, да, поиск компромисса, это в результате приводит к какому-то, значит, решению. И Европейский Союз все время гордился тем, что у него такая гибкая система, что не всегда вынужденно приходит к компромиссу. Но потом выяснилось, что вот этот вот вынужденный компромисс – это тоже не лучше. То есть проблема единогласия, да? Угу. Потому что не большинством принимается решение, да? А решение должно приниматься единогласно. Ну, по большинству серьезных вопросов. Значит, соответственно, понятно, я говорю, если у вас 10, да, стран, то вам уступят больше, чем если вы одна. Ну, то есть, вот, то есть вам будет выгодно, потому что у вас 10 голосов. Значит, но, тем не менее, торговаться приходится со всеми. В результате получается такой компромисс, ну, как иногда, когда там в постсоветских парламентах бюджет обсуждают. Когда тоже когда говорят, ну, нам надо то-то, нам надо то-то. Но в результате правительство приходит с таким бюджетом, а парламент его делает таким. И говорит, а ничего, мы найдем деньги. Где-нибудь найдем. Потом, естественно, половина этого бюджета не выполняется. Но главное же, что пробить свою статью. А потом вы будете пробивать деньги под свою статью. Когда, они уже, когда она уже будет, вы будете потом ходить в правительство. И говорить, ну, у нас в бюджете же есть статья. Давайте вы мне дадите хотя бы что-нибудь под нее. Значит, тут в этом самом, в Европейском Союзе примерно то же самое. Поэтому все вот эти вот, кстати, надстройки, да, значит, это в основном клубы по интересам, которые созданы для того, чтобы, или создаются для того, чтобы лоббировать свои либо какие-то разовые, тогда они выполнили функцию и исчезли, либо постоянные какие-то интересы, значит, тогда они могут существовать годами, десятилетиями, значит, даже потом каким-то образом там прорастать в качестве, ну, если не органов ЕС, то настолько традиционных структур, что их уже считают почти что органами там, Европейского Союза. Так что, ну, надо это рассматривать как институциональную систему, так она выглядит. Ну, поэтому, кстати, с ней сложно работать. Потому что, когда Европейский Союз не хочет что-то решать, да, когда хочет, то там все может решить одна Урсула. Или даже мимо Урсулы. Главное, чтобы кто-то захотел. Значит, а когда Европейский что-то не хочет решать, тогда они говорят, ну, вы знаете, у нас там есть Европарламент, вот они там что-то голосовали, там у нас есть Еврокомиссия, и там с каждым Еврокомиссаром надо договориться. Значит, у нас вот есть еще потом собрание на уровне послов, значит, собрание на уровне премьеров, там, глав государств и так далее. Значит, если это серьезный вопрос, то там главы государств должны его решить. Это со всеми надо согласовать, это долгая история там, и так далее. И если там вопрос у вас какой-то там срочный, вам надо его решить в течение года-двух, они его могут вообще замотать. А если вопрос у вас там о вступлении в ЕС, да, то эта радость может продолжаться и 10 лет, и 50 лет, и 150 лет. Вам не будут говорить нет, вам будут говорить да, даже прописывать вместе с вами планы, потом следующие планы, потом следующие планы там, и так далее. Но могут принять и тем самым со скоростью выстрела. Если вдруг ЕС это понадобится, то они могут моментально сказать, ну, вообще-то там не все требования выполнены, но есть политическое решение, мы принимаем. А могут вообще на голубом глазу сказать, так уже давно все требования выполнили.
4: Как и вступление в НАТО. Это я так ненавязчиво поглядываю в сторону Финляндии. Но это отдельная история. Вот знаете, хочется такой вопрос задать. Сергей Викторович Лавров, вот во время нашего эфира, у него сейчас переговоры с главой МИД Чада, он заявил следующее. Атаки Киева на гражданские суда в Азовском море – чистой воды терроризм. Прямая цитата. И в этом контексте, в контексте противостояния Запада России, что хочется спросить. Как Запад, как Евросоюз, видит свое противостояние с Россией. А от лица, ну вот если можно так выражаться, несколько сценариев, которые представляются. От лица самой организации Евросоюза, вполне конкретно от той или иной страны, ну, сейчас мы видим, Украина очень активно эту роль занимает, или, наоборот, стараться действовать обезличенно, без экипажной катера, дроны, знаете, без опознавательных там знаков и прочего, когда сложно эту самопринадлежность определить. И это все в контексте вот такого строительства морского центра в Черном море, который, скорее всего, разместится в Болгарии или Румынии, тоже наводит на определенные вопросы. Да, все-таки какую тактику выбрал Евросоюз? Готова ли отдельная какая-либо страна подставляться под прямой удар, говорить о том, что вот, условно, это наши действия, это наши заявления и прочее?
6: В Евросоюзе есть достаточное количество политиков, которые хотят развития конфликта с Россией, вплоть до военного столкновения.
4: Да.
6: В основном это евробюрократия, но есть и национальные политики, которые совсем не против. Значит, большая часть дискуссии ведется вокруг того, кто пожертвует собой в этом столкновении.
4: Ну, тут, конечно, вспоминается почему-то сразу Прибалтика.
6: Да, но они тоже не очень хотят. То есть раньше, когда они думали, что победа уже на столе, когда их убеждали, что вот Украина сейчас в 23-м году там добьет Россию, сейчас последнее наступление и все. Угу. И победа у нас в кармане. Тогда Прибалтика очень хотела воевать. А сейчас уже не очень хочет. Потому что сейчас они говорят, ну, мы, конечно, за,

То есть, и даже приступили к провоцированию военного столкновения. Но вот тут-то и выяснилось, что большая проблема заключается в том, что Украина не выиграла войну, а проиграла. И, соответственно, так же будет со всеми остальными, потому что не поддержали Украину, тем более не поддержат Прибалтику. А всю технику, которую можно было продать, уже продали. Или передали там Украине. Ну и потом, опять-таки, кроме техники нужны же люди. А в Прибалтике это людей значительно меньше, чем на Украине. Ну, то есть возник вопрос, а как воевать? Ну, вот прибалты с тех пор, значит, требуют там размещения все большего и большего количества там войск, американских, немецких, там, каких угодно. Требуют размещения у них ядерного оружия, уже там сейчас пытаются снять конституционные запреты на размещение на их территории ядерного оружия. То есть сделать все для того, чтобы на их территории находилось такое количество разных натовских заведений, включая тех, в которых хранится ядерное оружие, чтобы НАТО никак не отвертелось и их территорию защищало. Ну, естественно, сейчас прибалты требовали, чтобы они увеличили количество войск в Прибалтике. А Трамп собирается выводить из Европы, в том числе из Прибалтики, там, американские контингенты. Не все, конечно, но значительную их часть. То есть проблема с размещением тоже есть. И, кстати, когда там размещались американские и европейские войска изначально, когда они создавали там смешанные бригады, которые на ротационной основе должны были охранять от нас Прибалтику. Я тогда говорил, что, в общем-то, учитывая характер Прибалтики, так как она расположена, учитывая, что перерезать коммуникации ее, они все морские. Мы можем, даже не входя в Прибалтику, да, то по большому счету большой лагерь военнопленных. Ну, она так расположена. То есть оттуда можно либо наступать, да, но наступать оттуда пока нечем. Значит, если разместить там очень большой контингент, вопрос, где он будет жить, что он будет есть, и опять-таки вопрос подвоза. Ну, то есть обеспечение во всем необходимым. То есть это большой лагерь военнопленных. Поэтому исходило из того, что если реально начнется война между Россией и Прибалтикой, то американские и европейские войска просто оттуда эвакуируются в течение первых же часов боевых действий. По одной простой причине. Потому что если они начнут гибнуть там, то, естественно, и в Европе, и в Соединенных Штатах там народ в этом плане такой же, как у нас, начнут спрашивать, а что это там наши гибнут, а мы не помогаем, не поддерживаем. А давайте-ка мы бахнем чем-нибудь, почему-нибудь. Ну, и война, и с Россией. Им это не надо. Именно чтобы кто-то воевал, чтобы Россия истощалась, но сами они воевать с Россией не хотят. Концепция заключается в том, чтобы Россия воевала, а они не воевали. Они готовы, опять-таки, отправить своих младших братьев, там, прибалтов, поляков, румын на войну, но сами американцы и классические европейцы совершенно не хотят втягиваться в конфликт с Россией. Тем более они говорят, ну, у нас там ядерное оружие есть, а это же безъядерные страны все. Значит, воевать будете, а опасности ядерного конфликта нету. А с другой стороны, так сказать, совместными усилиями там в Восточной Европе наберется за 100 миллионов человек. Это даже больше, чем на этом самом, на Украине. Ну, вполне достаточно там, для того, чтобы воевать и годы 2, и 3, и 4 там, после Украины. Да? Значит, и территория это опять-таки, еще больше, чем украинская, восточноевропейская. Значит, и вопрос, опять-таки, что России со всем этим делать? Как войну заканчивать? А у Запада, получается, тогда есть бонус, значит, управлять этой войной. И именно поэтому, кстати, и Лавров, Путин там все время говорили, задолго до последних резких заявлений, все время говорили, что война с Европой будет фактически сразу ядерной. Потому что смысл вести войну на истощение там пропадает. С Украиной мы можем вести войну на истощение, даже учитывая, что ее

0: впитывает Запад. Но даже Украина всем своим размером для нас слишком большой кусок, поэтому мы хотели ее, кстати, переваривать постепенно. Но если придется целиком, значит, будем целиком. Вот. А вот вся Восточная Европа – это вообще проблема на десятилетия, если не на столетия. И она не может решиться одномоментно. Вот поэтому, поскольку у нас нет возможности, значит, столетия там, или вести вторую столетнюю войну, да, значит, то, соответственно, ее надо каким-то образом прекращать. Если прекращать, то это именно перевод конфликта в ядерную фазу. Вот поэтому и постоянно европейцев предупреждают по поводу того, что если они развяжут конфликт с Россией полномасштабный, то могут сразу же готовиться к большим неприятностям. Они не то чтобы не верят, они просто считают, что у них есть еще пространство для шантажа и торговли. Ну, то есть, когда у нас говорят, и мы иногда говорим с вами, что вот они не верят в то, что мы по ним можем ударить, они не верят. В политике нет верю, не верю. В политике оцениваются возможности. Россия может ударить, значит, мы должны считать, что она ударит. Это точно так же, как мы должны считать, что Англия ударит, Франция ударит. Потому что у них есть ядерное оружие, они могут нанести этот удар. Значит, соответственно, если могут, то нанесут. Вот. И мы должны этот потенциал всегда учитывать в своих самых расчетах. Вот точно так же они должны учитывать наш, поэтому они вполне верят, что удар по ним будет нанесен. Но они исходят из того, что он не будет нанесен вот прямо в сию минуту. Да? То есть они пытаются найти дополнительный зазор для того, чтобы вот пропетлять между конфликтом и между ядерным конфликтом и, кстати, полным миротворчеством. Чтобы, с одной стороны, и война шла, и в ядерную не скатывалась. Собственно, позиция старой Европы, так называемая позиция Соединенных Штатов, это, она именно такова. Значит, с одной стороны, мы шантажируем своим ядерным потенциалом, то есть, который служит сдерживанию, да, по принципу, если Россия ударит, мы ударим. А с другой стороны, пытаемся натравить Восточную Европу для того, чтобы они такие рискнули и на Россию бросились. Пусть хоть вначале хотя бы кто-то, потом будем подтравливать остальных.
1: То есть ничего странного в заявлениях, когда, ну, самого разного, да, калибра политиков слышится следующее содержание. Россия может готовить нападение на ту же Польшу, кстати. В последнее время почему-то очень сильно разгоняется именно Польша. Хотя вот мы говорили до этого про прибалтов, и это, честно говоря, удивляет немного.
0: Почему Россия должна готовить нападение на прибалтов, на румын, а на поляков нет? Им обидно. Они хотят, чтобы для них тоже готовили. Вот. На финнов тоже сейчас будем готовить. Вот. Никто не должен уйти обиженным с этого банкета.
1: Видите, опять-таки,
0: и поляки, да, и все остальные, они члены ЕС и НАТО. Там, помимо всего прочего, есть внутренние бюджеты. Эти бюджеты осваиваются, в том числе и на оборону, и на безопасность. И кто громче кричит, что я на передовой, и Россия ко мне придет первому, тот больше может себе и выцегонить из этих бюджетов. А это очень немалые деньги. Поляки сколько лет ведут баталии с ЕС, кто будет платить за перевооружение Польши? ЕС говорит, вы перевооружаетесь, вы и платите. Поляки говорят, нет. Мы перевооружаемся, потому что мы защищаем ЕС. Мы первая армия ЕС, ну, после Турции. Значит, ну, Турция не в ЕС, Турция в НАТО.
1: Да.
0: Вот. Так что мы первая армия ЕС. Вот. И там, закупили уже американские танки, и южнокорейские там, и так далее. И еще будем закупать вооружение, армию будем расширять. Поэтому Евросоюз, у которого есть под это дело бюджет, должен нам заплатить. Кому вы собираетесь платить? Может быть, вы собираетесь платить Франции и Испании? Так они ничего не делают. А мы делаем, поэтому заплатить надо нам. И вот именно поэтому, кстати, восточные европейцы все время так активно пытаются заманить все какие-то базы НАТО и так далее. Это деньги.
1: Ну и сколько актуальных, знаете, новых стартапов, сетку от дронов, стену построить, это все понятно. Спасибо вам большое. Ростислав Ищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах и сооружениях противника с помощью технических средств и особых методов. Изучая окрестности, Владимир обнаружил вражескую группу диверсантов. Немедленно доложил непосредственному командиру. Не теряя ни минуты, бойцы из инженерного дозора заняли огневую позицию, используя преимущество уже изученного ландшафта. Завязался интенсивный стрелковый бой, в ходе которого противник был полностью нейтрализован. Однако он успел заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров заявил о продолжении поставок продовольствия в африканские страны. Глава Якутии вручил президенту оригинальный подарок от имени участников СВО. В Энергодаре рассказали, для чего ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру города. Об этих и других темах подробнее далее. Москва продолжит выполнять свои обязательства по поставкам продовольствия в африканские страны, несмотря на атаки Украины на гражданские суда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада. Действия Киева министр назвал чистой воды терроризмом.
2: Пираты хотя бы они грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям просто нанести ущерб, запугать чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море, и в Черном море, и на африканском континенте. Везде, где украинцы видят возможность нанести ущерб, как они считают, Российской Федерации, они будут блокироваться с кем угодно. С африканскими экстремистами, да и с любыми отбросами общества.
1: Сергей Лавров также выразил надежду на то, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру голубого потока и нефтетанкеры. Глава Якутии Айсен Николаев передал президенту России Владимиру Путину якутский нож от имени участников СВО с выгравированной надписью «Верховному главнокомандующему от воинов якутян». Глава государства провел с Николаевым встречу в Кремле. В ходе нее обсуждались различные темы. Так, глава региона рассказал о ходе строительства моста через реку Лена. Он уточнил, что стоимость строительства составит около 170 миллиардов рублей. На текущий момент объект профинансирован на 26 миллиардов. Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России являются намеренной провокацией киевского режима, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта ради удержания своей власти. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, киевский режим также заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить новые транши помощи со стороны Запада. ВСУ продолжают намеренно атаковать гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, пытаясь нарушить доставку топлива, медикаментов, необходимых грузов для экстренных служб и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи, заявили в администрации города. Напомню, ВСУ нанесли множественный удар по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти. Повреждения уточняются, сообщил ранее глава города Максим Пухов. Заседание парламента Венгрии было прервано из-за перепалки между премьер-министром Петером Мадьяром и депутатом от оппозиционной партии Фидес Янашем Почем. Партия Мадьяра Тиса в полном составе покинула зал заседаний, когда Поч стал объяснять, что на предыдущих заседаниях он не снимал Мадьяра на телефон. Отношения Почи и Мадьяра были напряженными во время предвыборной кампании и после выборов. Оба регулярно критиковали друг друга, обвиняли во лжи. Очередной виток их противостояния случился на заседании 16 июня, когда Поч якобы снимал ответ Мадьяра на телефон. Премьер заметил включенный фонарик на камере и попросил остановить запись. Позднее Поч заявил, что не вел съемку, а только рассматривал чехол телефона. Ситуация широко обсуждалась в венгерских средствах массовой информации. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
3: Четыре минуты четвертого в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Говорим об интересных, очень-очень интересных, важных для нашей страны, не только нашей страны, темах в этом получасе. Ну и начнем мы с темы, я бы сказал, животрепещущей темы, которая сегодня вновь прозвучала. Прозвучала на встрече президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с главой Якутии Айсеном Николаевым. И, ну, так сказать, помимо прочих разных вопросов, вопросов, которые поднимались, о которых мы, естественно, тоже поговорим. Одним из, наверное, одной из главных новостей, которая сразу вышла, то, что называется, в топы новостей, это слова Владимира Путина о том, что ключевая ставка в России должна снижаться. Так заявил российский президент. Более того, добавил, что это должно быть, это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Рассказал он об этом со ссылкой на его разговор с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, которая, по словам Владимира Владимировича Путина, обещала, что этот показатель будет снижаться достаточно уверенно. Вот такая вводная информация для первой из новостей, связанных с словами, с цитатами, с тезисами нашего президента. Ну и с нее и начнем наш разговор с экономистом, политологом, экспертом Института стран СНГ Александром Дудчиком. Александр Владимирович, Васильевич, здравствуйте.
4: Иван Александр, да.
3: Да, простите, пожалуйста. Александр Васильевич, ну, здесь два вопроса. Понятно, то есть этот разговор про ключевую ставку в данном случае зашел именно потому, что о нем заговорил глава региона, что снижение ключевой ставки необходимо для именно для экономики республики. И поэтому у меня два вопроса в одном. А почему это так важно для экономики именно Якутии? Почему именно здесь возник этот вопрос? И, ну, а второй вопрос, это должна снижаться. И вот здесь очень важно, каким образом будет это взаимодействие происходить между президентом России и главой Центробанка.
4: Ну, просто об этом заговорил глава Якутии, а в принципе это проблема, которая волнует вообще всех, у кого душа болит за то, что у нас происходит в экономике. И об этом мы очень часто говорили и на международном, на Московском экономическом форуме. И мы вспомним, как в прямой беседе с главой государства говорил глава Ростеха, об этом все говорят. А вот почему-то никаким образом это не влияет на ситуацию и с ключевой ставкой, и, в принципе, денежно-кредитной политики в финансовом секторе. Но уверенно будет снижаться. Она очень уверенно снизилась на аж 0,25%. Можно сказать, что это уверенное снижение на 25%. Таким образом, можно снижать еще очень долго. И на Западе аплодируют этому стоя. Потому что они говорят, посмотрите, в России темпы роста нулевые. А невозможно при такой ключевой ставке обеспечить темпы роста. Просто невозможно. И объясняется такую высокую ключевую ставку высокой инфляцией. Вот мы боремся, мы таргетируем инфляцию. Вместо того, чтобы таргетировать уровень жизни и развитие экономики, у нас таргетируют почему-то инфляцию. Но каким образом? Снижая спрос. То есть есть нехватка денег, деньги дорогие. Производство товаров падает. Да, за счет этого снижается спрос, значит снижаются цены. Но это бьет по производителям. Они гибнут в этой неравной борьбе. И получается, товарная масса уменьшается. В конце концов, это приводит опять-таки к росту цен. И инфляция таким образом никак не может быть снижена. Наоборот, это, на следующем витке она будет только увеличена. Вместо того, чтобы таргетировать там, инфляцию и бороться путем развития производства, увеличения товарной массы, и за счет этого снижать цены. За счет этого можно было бы...
3: Ну вот, Александр Васильевич, простите, что я вас перебиваю, просто чтобы еще остальные вопросы для экономии времени успеть обсудить. Вот на ваш взгляд, вот эти слова президента «должна снижаться», был разговор с Эльвирой Набиуллиной, они когда и вот как, ну, может быть, как-то повлияет на какие-то, так сказать, дальнейшие действия Центробанка? То есть можем ли мы ожидать, я так аккуратно спрошу, каких-то изменений в денежно-кредитной политике после столь, ну, казалось, четкого заявления российского президента?
4: Ну, мы можем, я думаю, ожидать, конечно, уж после такого совершенно откровенного, ну, указания, можно сказать. Но у нас же Центральный банк независим от деятельности правительства. Это еще по тем правилам, написанным в начале 90-х годов, под диктовку МВФ, которых не соблюдает даже сам МВФ сейчас. Но мы можем, вот в прошлый раз же снизили, вот говорили, вот снизили, на 0,25, знаете, это похоже так, кость бросили, нате, подавитесь. Вы хотели снижения, нате вам 0,25. И таким образом, ну хорошо, можно еще месяц, два, полгода, год снижать. Там, ну, до 14, до 12, до 10, это все равно, это не помогает экономике.
3: Это понятно, да. Я просто, чтобы нам, ну, так сказать, не ходить по кругу в этом вопросе, понятно, да. Я с вами полностью, так сказать, согласен с вашими аргументами, с логикой ваших аргументов. Просто хочется понять, каким образом вот после вот этих слов Владимира Путина может быть что-то, так сказать, поменяется.
4: Вот, знаете, мы все в напряжении и в предвкушении ждем. Но одно только снижение ставки маловато. Необходимо все-таки увеличить денежную массу в обороте. Но как у нас говорят, это же придет к инфляции. Нет, если это будет увеличение денежной массы с направлением в конкретные проекты, но говорят, ну что вы, эти деньги будут направлены, могут быть выведены откуда-то, потом проконвертированы и там какими-то темными путями отправлены еще куда-нибудь. Слушайте, но это уже задача Следственного комитета, ФСБ, МВД,
3: окей,
4: прокуратуры.
3: Да. Да. Тогда давайте еще один вопрос обсудим, вот что успеем, что называется. Здесь очень интересная новость. Владимир Путин поручил закрепить порог дохода для освобождения от НДС на упрощенке. И особенно в 20 миллионов рублей, то есть сохраняется порог доходов, и есть поручение правительству до 1 августа внести поправки в налоговый кодекс. На ваш взгляд, просто прокомментируйте, пожалуйста, зачем это делается, да, ну и, так сказать, какова цель?
4: Ну, по-моему, это попытка все-таки исправить некоторые ошибки, которые были совершены вот буквально недавно. Это увеличение налогообложения там, мелкого и среднего бизнеса, это уменьшение объема оборота вот тех, кто работает там по упрощенке. Но это все как бы уже делают работу над ошибками и понимают, что просто увеличивать налоговое бремя на производителей бессмысленно, потому что снижается вообще в принципе поступление. То есть это нормальная реакция субъектов экономической деятельности, когда их пытаются больше придушить, чтобы они дали больше налогов поступлению, потому что бюджет нуждается в деньгах. Но получается сбор налога вообще меньше. Это такой пример мы видим, ну, по той же по тому же утилизбору. Когда увеличили утилизбор, и что? И люди перестали покупать автомобили, и объемы поступлений в бюджет снизили за счет этого. То есть так, в принципе, больше доить, меньше кормить можно, но это неэффективно, не получается так. Вот, судя по всему, определенные выводы делаются, и все-таки ну, хочется надеяться на то, что в условиях, когда против России ведут войну на истощение, на уничтожение, все-таки ну, надо подходить как-то более рационально и трезво, а не делать вид, как делают наши некоторые регуляторы, что, ну нет, знаете, у нас свои задачи, нас вы там не беспокойте, если Россия ведет войну с кем-то, то это проблема России, а у нас у Центрального банка есть свои задачи. Так что вот хотелось бы, чтобы в подчинении к руководству страны, к там, кабинету министров, все в едином порыве работали, как будто, и чтобы поняли, что у нас тоже, это Великая Отечественная война, номер три да. уже.
3: Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо вам большое. Ну, с верой в лучшее. Экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак был у нас на прямой связи.

0: Ну вот не то, чтобы я считал, что вот эта пословица «кому щи жидкие, а кому жемчуг мелок» в данном случае работает, но то, что происходит сейчас у наших когда-то партнеров, а теперь стратегических противников, в данном случае мы, конечно, вновь говорим о Франции, а сегодня у нас повод самый, что ни на есть, прямой. Сегодня то, что французы называют 14 juillet, праздник, день взятия Бастилии, 14 июля. Ну и, естественно, кто же будет праздновать этот праздник, в кавычках, конечно, в студии «Радио Спутник», как не Елена Караева.
1: Привет, Лен, да. Но да. Я, конечно, я это иронии, праздник. Кстати, нет, но без кавычек, праздник. Без да. кавычек. Это действительно большой праздник.
0: Конечно.
1: Вообще нужно понимать, что в 1789 году восставшие парижане не про политику. Это все было про чудовищные налоги и дикую нищету так называемого третьего сословия, то есть буржуазии и мелких предпринимателей, будем называть, так сказать, это по-современному, которые находились в абсолютном загоне. Потому что, с одной стороны, существовала аристократия, с другой стороны, существовал король, а у них-то и прав никаких не было, по большому счету. Поэтому они решили взять свою судьбу в свои руки, они это сделали, они показали пример, в том числе и для нашей страны. Не будем забывать, что декабристы, к которым сейчас почему-то принято относиться отрицательно, на самом деле вдохновлялись примером именно Великой Французской революции для того, чтобы сместить самодержавие в России, ну а потом, как известно, там Герцен и так далее, и так далее. То есть революция 17-го года в очень большой степени была, конечно, вдохновлена не только работами Владимира Ильича Ленина, а также Карла Маркса и Фридриха Энгельса, но идеями французских просветителей, которые, в свою очередь, привели к Великой Французской революции. Поэтому не будем ее обесценивать.
0: Нет, нет, ну, конечно.
1: Мы живем сегодня, ну, в реалиях, которые она создала. Например, так сказать, в реалиях, что все равны перед законом. Да? Это ведь тогда было заложено. Знаменитое эгалите, оно про это. Не про то, что все равны, потому что все там очень умные, или все дураки, или все красивые. А что перед законом все равны, нет никаких преференций. Что такое фратерните, не нам, русским, рассказывать. Вот, собственно, это фратерните, это братство. Мы сегодня видим на СВО. Это и есть братство. Это реальная иллюстрация того, как выглядит настоящее братство, потому что все русские братья. Вот это все оттуда идет. Ну и, конечно, Либерте, потому что только в свободном обществе человек берет в руки свою судьбу и действует в рамках закона, перед которыми он, так сказать, равен со всеми остальными. И это есть, в общем, ну, основные слагаемые общественного блага. Но что случилось во Франции? Во Франции случилась на самом деле нравственная катастрофа, значит, полное моральное банкротство. Дело в том, что традиционно день, главный национальный праздник Франции, отмечается военным парадом на Елисейских полях. Это очень красивое зрелище было, изумительно красивое, потому что одна национальная гвардия, которая на лошадях, так сказать, и это, так сказать, и выездка, это все прекрасно. И иностранный легион, который идет с топорами в фартуках, это тоже очень зрелищно. Но Макрон пригласил почему-то ВСУшников, которых, в общем, на мой взгляд, нельзя приглашать, не потому что они украинцы, а потому что они террористы. Да? Вы не можете ставить боевиков и армию на одну доску. Во-вторых, Макрон пригласил еще воинские отделения, которые входят, так сказать, относятся к так называемой коалиции желающих, да? Ну, так сказать, коалиции стран с военной эректильной дисфункцией. Уж простите меня, потому что полтора года разговоров о том, что мы пойдем.
0: Тогда это коалиция желающих, но не могущих тогда.
1: Ну, да, ну, так сказать, да. Значит, 500 человек. Но этих стран не существовало в природе. Какое отношение все эти военные имеют к тому, что сделали парижане? То есть Макрон абсолютно сознательно вывихнул исторический сустав, который, собственно, Франция хранила все время до него. Он не только его вывернул, он его расколол, кровь льется до сих пор. И при этом этот человек в темных очках полироидах заявляет, что нужно быть готовым пролить кровь за Украину. Это накануне эти слова были сказаны, потому что он выступал перед военными. Это абсолютное издевательство над всеми историческими, культурными, идеологическими, философскими скрепами, которые существуют во Франции. Макрон – человек очень образованный. Если он идет на подобное разрушение, если он делает такие геростратовы жесты, это означает, что дальше позволено абсолютно все. И в этой связи, конечно, общество абсолютно руинировано.
0: Ну, то есть это тот случай, когда обесценены ценности. Причем в данном случае еще это о главных ценностях. Вот у меня в связи с этим как раз вопрос относительно вот этого замечательного слова «пантеон», которое мы привыкли в основном употреблять, когда приезжаем в Париж и видим это потрясающее здание пантеона со всеми теми великими философами, писателями, теми, кто там похоронен. Вот это выражение «пантеонизировать» теперь, которое вошло прямо вот в обиход, это же не канонизировать, это же не одно и то же, как бы, да, это все-таки более... такая светская категория, но
1: и
0: тем не менее...
1: широкая, да, и более широкая, естественно.
0: Но вот эта вот история про пантеон, как о том, о чем говорил Зеленский, про пантеон героев Украины, она же прямым образом коррелирует, даже по звуку, с тем, что делает с пантеоном французских героев и героев Франции Макрон.
1: Ну, Макрон
0: связь
1: просто
0: прямая,
1: манипулирует этим необразованным фанфароном. Он им манипулирует, да? Он умный человек. Нельзя ему отказать ни в уме, ни в проницательности, ни в образованности. Он точно понимает, что стоит французский пантеон и что в этой связи будет стоить украинский, так называемый пантеон в кавычках и с маленькой буквы. Дело в том, что во Франции там покоятся... Прах, который вносят чрезвычайно торжественно на церемонии, там покоятся безусловные герои Франции, несмотря на... там нет даже никаких противоречий. Это герои Франции, просто вот, ну, герой, Гюго, да? Ну, герой французский,
0: конечно.
1: Герой. Значит, Жан Мулен, великий герой французского сопротивления, выдающийся персонаж французской истории, несомненно. Симона Вей, великая женщина, сделавшая для освобождения женщин столько, сколько не сделала там два века до нее так называемых феминисток, плюс прошедшая от концлагерей, выжившая и ставшая первым президентом Европарламента, выучившая немецкий язык и сказавшая, что немцы и нацизм – это две разные категории. Там на самом деле лежит прах тех людей, которым и мы в определенной степени поклонялись. Великие писатели, великие философы, великие... Да. И что нам предлагается? Что нам предлагает? Гниль украинских нацистов? Но ведь... пантеонизировать. Интересно, как это будет на мове? Вот этот ведь вопрос. Да? Наверное, чудовищно будет звучать.
0: Это и так чудовищно звучит, откровенно говоря. Да?
1: Не, но на французском,
0: на
1: это
0: французском,
1: звучит,
0: да.
1: На французском это звучит вполне элегантно. А кого? Вот этих убийц, этих преступников, этих прихвостней Гитлера. Ведь французская идентичность, она понятна и признана во всем мире, потому что она, в общем, светлая. Там же просветители ее создали, современную французскую идентичность. И она, как заметил прекрасный французский писатель, правда, литовского происхождения, она основана на патриотизме, то есть любви к своим. И добавлял Ромен Гари, национализм – это ненависть к другим. Так вот, украинская идентичность основана на ненависти к другим. И то, что это продвигает Макрон, говорит о том, что он просто нравственный инвалид, если не нравственный монстр.
0: Получается такой не тяни толкай, ну такой очень ужасный тяни толкай, потому что, с одной стороны, мы видим, как, и об этом многие говорят, что, например, французы-мигранты, мигранты, ставшие французами, мы об этом говорили, кстати, в прошлый раз, они отличаются от многих других мигрантов, подавляющей своей массе, тем, что они говорят по-французски. То есть, если мы берем там мигрантов в других странах Европы, там очень много мигрантов, людей, которые на коренном языке Германии, Австрии, Великобритании и других стран не говорят. То французские мигранты, они, тем не менее, говорят по-французски, это рождает некую общность, это рождает сборную Франции. Федерации по футболу и так далее, и так далее. Здесь все-таки этого нет. А с другой стороны, мы видим действия Макрона по, как бы по деструктуризации вот этого, вот всей этой истории и, наоборот, разрушению французского общества, поскольку он бьет по его идеалам и, так сказать, по его
1: он
0: системе
1: бьет по
0: ценностей.
1: Его культуре. Он бьет по его культуре, потому что те самые футболисты, которые, значит, так сказать, там, которых хейтили в соцсетях, тем не менее, они начинают свои тренировки, даже когда их никто не видит, с пением Марсельеза.
0: Которая тоже примерно в это время и появилась. Ну, да.
1: Да, значит, они прикладывают левую, так сказать, правую руку к левой стороне груди, и они поют Марсельезу акапелла. Ну, то есть просто вот это так. А, потому что они выходят на поле, и за ними этот, так сказать, эти слова «Вперед, сыны Отечества», да? А Макрон делает все, чтобы сыны Отечества перестали существовать. Потому что когда у вас нет Отечества, а, собственно, что такое Отечество? Это система культурных ценностей, это система идеологических кодов, которые прописаны у всех.
0: Исторических, я бы сказал.
1: Исторических. И это система отношений в обществе, которое предполагает, с одной стороны, уважение разностей, но с другой стороны, все клянутся еще раз на французском триколоре, потому что это то, что их объединяет.
0: Лен, вот еще вопрос, у нас минутка с небольшим осталась. Ты употребил слово «скрепы». Вот как раз мы его, так сказать, часто, иногда некоторые люди его с иронией употребляют, говоря о России, но вот говоря о Франции, удар по скрепам вот сейчас, который производится во Франции, это же, по-моему, ярчайший пример того, к чему это приводит, почему нельзя к этому относиться, ну, поверхностно, что ли.
1: К этому нельзя относиться спокойно, этому всегда нужно давать отпор, потому что эрозия, банкротство суверенности начинается не с того, что вы открываете границы, а с того, что вы говорите, ну, знаете, вот это, так сказать, наш национальный праздник, но мы не будем ставить елочку на Рождество, хорошо? Ну, не будем, потому что есть люди, которым там она не нравится. Нет, вы ставите елку просто потому, что вам не то, что плевать на то, что думают другие люди, но это ваш символ, это символ вашей семьи. И либо те, кто к вам приехали, они это уважают и под это подстраиваются, и чтят, собственно, вашу мечту и ваши идеалы, либо вы получаете то, что получаете, то есть этнические гетто, ненависть, цензурирование в СМИ любых некомплементарных фактов в отношении нелегалов и так далее, и так далее. То есть это означает эрозию вообще общества, которое я еще застала, но 25 лет назад оно было относительно монолитным.
0: На выходе разрушение нации.
1: Да,
0: и разрушение государства.
1: Разрушение нации, которое сопровождается разрушением государственных институтов, конечно.
0: Елена Караева, вот это как раз тот самый случай, когда на фоне, вернее, на примере национального праздника Франции, который доведен вот сейчас уже до ручки, можно делать большие выводы относительно собственных праздников, почему их надо праздновать и чтить собственные традиции. Большое спасибо.

Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Более 1000 якутских ветеранов специальной военной операции, которые перенесли тяжелые ранения, прошли реабилитацию в находящемся Московской области санатории, сообщил президенту России Владимиру Путину глава республики Айсен Николаев. Путин встретился с Николаевым в Кремле. Глава региона отметил, что в Якутии действует 117 мер поддержки бойцов специальной военной операции, а также членов их семей. Он добавил, что в мае прошлого года состоялся запуск региональной программы «Якутия – земля героев» в рамках федерального проекта «Время героев». Большинство министров на Украине узнали о необходимости отставки Кабмина из поста Владимира Зеленского и до сих пор не знают, сохранят ли свои кресла в новом правительстве. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смоглюк. И так только что стало известно. Верховная Рада отправила в отставку премьера Украины Юлию Свириденко. Вместе с ней уходит весь состав кабинета министров. Об этом пишут украинские средства массовой информации. Ранее сообщалось, что Свириденко может стать послом в Соединенных Штатах. Министр обороны Венгрии Ромулус Руссинсенди заявил, что новое правительство считает своим приоритетом в оборонной политике восстановить отношения с союзниками, а также, цитата, «закрыть дверь перед Россией». Конец цитаты. При этом в мае занявшая пост главы МИД Анита Орбан заявляла, что новое правительство Венгрии будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, которые основаны на взаимоуважении. Кроме того, венгерский министр сообщил, что, заняв пост, он в первую очередь извинился перед Финляндией из-за того, что ее вступление в НАТО было отложено из-за позиции прошлого правительства Венгрии. Восстановление Дворца культуры «Молодежный», который был поврежден в 2022 году, завершили в Мариуполе. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Здание Дворца культуры занимает площадь около 5000 квадратных метров. Отмечается, что восстановлен поврежденный конструктив, заменена кровля, остекление и инженерные системы, а исторические интерьеры и фасад воссозданы. Лауреатом гран-премии фестиваля «Музыкальное сердце театра 2026» стал советский и российский поэт, драматург Юрий Энтин. Об этом сообщил президент фестиваля, композитор, народный артист Максим Дунаевский. Он добавил, что в прошлом году состоялась премьера мюзикла «Несносная принцесса» на стихи Энтина, которые сегодня востребованы среди ведущих театров. По его словам, многие из них обращаются с просьбой включить спектакль в свой репертуар. «Музыкальное сердце театра» проводится с 2006 года, является одним из крупнейших театральных фестивалей страны. В этом году он проходит в Омске. Город на год получил статус культурной столицы России. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, подключился к онлайн-трансляции, приветствуем всех еще раз. Ведущий Денис Воробьев, Лисо Хабалова. Для вас вторая половина информационного часа. Лисо, привет.
3: Привет всем. Привет, Денис. Как дела? Как настроение?
2: Все готов великолепно. К нашим темам, будем самым сейчас лучшим. Мощно с тобой разбираться во всех деталях новостной повестки. И, честно говоря, с чего мы откроем эту половину информационного часа, так это с очень интересной позиции Минпросвещения. Там сообщили следующее. Появились некоторые условия для отказа в приеме в 10 класс школы. Если, соответственно, да, мы видим нехватку мест, то в таком случае, да, мы видим, что школа вправе отказать в зачислении школьника. Что делать в таком случае? Выпускник 9 класса вместе с родителями должен обращаться в региональное или местное, ну, я так полагаю, муниципальное органы образования. Возникает много вопросов на этот счет. Я думаю, у тебя тоже к
3: нашему эксперту.
2: Очень много
3: вопросов, да, как у родителя в первую очередь, который сталкивается уже сейчас на данный момент с какими-то сложностями, там даже элементарно, знаешь, зачисление ребенка в школу. Очень много сложностей. Раньше не было таких сложностей. Хочется понять, почему это все происходит, для чего все так усложняют. И здесь есть момент в том, что орган, осуществляющий управление в сфере образования, обязан найти для ребенка место в другой доступной школе. Но почему в другой? Почему ребенок должен переносить такой стресс, менять школу, менять полностью всех своих друзей получить? Почему так происходит?
2: Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко уже с нами на прямой связи. Ольга Васильевна, рада вас приветствовать. Добрый день.
4: Добрый день.
2: Ольга Васильевна, вы разделяете наши опасения вот в действительно ситуациях, когда мест в школе не хватает? В таком случае приходится действительно обращаться в органы власти, искать альтернативные варианты. Насколько это действительно сегодня проблема? Можно ли это вот именно назвать проблемой, на ваш взгляд?
4: Ну, если честно говорить, я первый раз слышу об этой проблеме, потому что в соответствии с федеральным законом о образовании отказать ребенку поступлению в школу не имеет права ни одна образовательная организация. И основания для отказа могут быть только связаны с тем, что либо ребенок не готов совсем для продолжения обучения в 10-11 классе, то есть его низкий уровень сдачи ЕГЭ или совсем плохой результат, и то это еще вопрос. Вот, либо школа какая-то профилирующая, начато-ориентированная, и ребенок не хочет учиться по этому профилю. Вот, на самом деле это довольно выходящая ситуация, и поэтому с ней надо разбираться. Разбираться достаточно серьезно, именно в посвящении региональным департаментам Министерства образования. Но, на мой взгляд, образование, общее образование, среднее образование, да, это конституционно защищенные ценности. И отказывать ребенку в продолжении обучения до получения аттестата — это неправильно. Тем более мы много в Госдуме говорили о том, что отдавать приоритет все-таки всегда детям, которые живут рядом со школой, детям из одной семьи, чтобы они поступали в одну школу. И для родителей это упрощает ситуацию, да, провожать детей, встречать, и такая преемственность, она тоже очень важна. Поэтому, да, будут такие запросы, я уверена, что и наш комитет по просвещению затем у нас среагирует достаточно быстро. Вот сегодня тему затронули, значит, будем размышлять, что с этим делать.
3: Ну вот, это уже хорошо, что будут размышлять, что с этим делать, потому что действительно, читала комментарии, огромное количество, оказывается, родителей сталкиваются с такой ситуацией, что школа отказывает в зачислении, если нет, например, свободных мест, или если у ребенка не самые лучшие результаты ОГЭ, если не ошибаюсь, да, после 9 класса сдает ОГЭ, да.
4: Неправильно. В любом случае региональные классы должны найти рядом владающую школу, если в это не хватает мест. Но я не думаю, что такая ситуация может сложиться, если в 9 классе ребята учились в одном классе, и кто-то потом уходит учиться в сетях, а кто-то решил продолжать обучение, кому-то не найдется места. Значит, нужно смотреть более четко по количеству школьников в классе, добавлять классы, если таких детей много.
3: А мне бы хотелось, знаете, что спросить, простите, перебиваю. Наверняка наши слушатели, некоторые сейчас, возможно, уже столкнулись с похожей ситуацией. Как им быть, как действовать, куда обращаться? Ольга Васильевна, вас очень плохо слышно, извините.
4: Да, значит, куда обращаться? В первую очередь, департамент образования, директору школы. Я думаю, что и департамент, или министерство образования по месту, но и в крайнем случае это уже прокуратура.
2: Ну, в общем-то, ключевой момент, да, здесь не оставлять ситуацию без внимания, в принципе, я так полагаю. Спасибо вам большое, Ольга Васильевна. Ольга Пилипенко, план прямой связи со студией, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук, а мы к следующей теме.

0: Следующую новость я прочитала.
1: Пожалуйста.
0: И сначала у меня были приятные впечатления, ощущения. Я подумала, ну как же замечательно, все, сейчас это все будет регулироваться. Потом я подумала, наверняка теперь цены будут какие-то баснословные просто. То есть, возможно, это все чревато. Я расскажу нашим слушателям с сентября продавцы...
2: Здесь у нас немножко другая история. Лиса, прости, пожалуйста, у нас другая тема, поэтому мы сейчас обсудим несколько другую историю. Что здесь важно отметить? Первая геймерская платформа для пожилых людей появится. Возможно, знаешь, возникает непонимание вообще в целом, да, зачем это людям пожилым. Я, честно говоря, видел очень много сюжетов, как люди очень активно смотрят за игрой пожилых людей, особенно если те ведут прямой эфир, трансляцию, и это собирает какие-то огромное количество просмотров, лайков, реакций, комментариев, и это здорово, потому что тем самым выстраивается и общение человека пожилого с, ну, порой даже очень-очень молодой аудиторией, говоря уже не только про зумеров, но и про поколение альфа. Ну и в целом я считаю, что это очень классная история, потому что сейчас это все будет как бы в конечном итоге формироваться в отечественную игровую платформу, она конкретно ориентирована на людей старшего возраста, тут огромное количество специалистов.
0: И будет объединять, да, тут достаточно большой перечень, будет объединять мини-игры для тренировки памяти, внимания, логики, скорости мышления. Первые игры появятся в «Одноклассниках», и полный запуск в 2028 году будет. К разработке даже будут привлечены врачи и психологи. Здесь хотелось бы узнать, почему только в 2028 году, почему потребуется так много времени для того, чтобы это все запустилось.
2: Так, с нами на прямой связи нейропсихолог Кубат Канеметов. Кубат Кубатыч, наше почтение, добрый день. Так, а вот коллеги сообщают, что техническая заминка, ничего страшного, в прямом эфире работаем, поэтому здесь всякое бывает. Слушай, на самом деле, на мой взгляд, это и так есть, с одной стороны, кто действительно этим интересуется. С другой стороны, вот как некий такой объединяющий фактор в виде понятной, доступной платформы на основе социальной сети, где, в принципе, да, вот так вот принято считать, сидят по большей части и пользуются, да, люди старшего возраста. Давай,
0: а ты думаешь, обсудим. Врачи будут... Ой, врачи, прошу прощения. Да. Пожилые люди, они будут играть в эти игры? Вот в чем вопрос.
2: Конечно, будут. Я вот, знаешь, я себя уже представляю таким, знаешь, вот в будущем я понимаю, что сегодня это развлечение, в принципе, оно и молодеет, с одной стороны, но это работает и в обратную сторону. Может быть, конечно, Кубат Канеметов со мной не согласится. Коллеги сообщают, что он на прямой связи с нами. Кубат Кубатович, наше почтение, добрый день.
3: Да, здравствуйте.
2: Спасибо, что присоединились к эфиру. Вот на ваш взгляд, насколько необходимо, или даже не только необходимо, а в целом полезны видеоигры для людей старшего возраста?
0: Какие как профилактика деменции,
2: да,
0: например.
2: И не только.
3: Ну, сразу нужно сказать, что сама игра — это не лекарство.
2: Безусловно.
3: И с точки зрения профилактики деменции необходимо понимать, что чем дольше человек сохраняет максимально разноплановую, многогранную красочную жизнь, ну, условно называемую полноценную, тем больше шансов того, что он не столкнется с риском распада функций. Поэтому, когда говорим о создании какой-либо игровой платформы или там контента, которым человек должен пользоваться, необходимо понимать, для какого социального слоя мы это делаем. Одно дело, когда мы используем подобного рода игры и платформы, основанные, там, к примеру, на биологически обратной связи, для школьников одни цели. Для людей, работающих, и где нужно быстро переключаться с проекта на проект, другие цели, и скорость совершенно другая, и краткосрочность этого всего совершенно другая. Для людей с особенностями в развитии, независимо от возраста, третьи цели. Когда мы говорим о людях пожилого возраста, основная цель – это сохранить приобретенные в жизни навыки, функции, возможности, сделать так, чтобы они не распадались. Поэтому, но в отличие от вышеперечисленных социальных категорий людей, нужно понимать, что это еще все основано на мотивации, на интересе. То есть это своего рода популярные сейчас клубы долголетия, центры долголетия, куда люди ходят ради общения. А предметом этого общения может быть различная деятельность, абсолютно любая деятельность. Поэтому может ли компьютерная программа или игровая платформа стать таким инструментом? Да, конечно, может. Что для этого нужно? Ну, мне кажется, что здорово, если она будет если она не будет представлять собой интерактивный набор сканвордов или кроссвордов, или тех каких-то книжечек, которые люди берут с собой для того, чтобы скоротать время в поезде. Вот если это не такая история, а если это формат, при котором особенно связано с биологической обратной связью, то есть когда у человека задействовано еще и движение, и он по большому счету с помощью движения управляет условным там героем или лирическим персонажем, и, да, конечно. А какие однозначные плюсы? Ну, плюс

0: женщины заниматься какими-то другими делами. Создаются такие группки по интересам, где они общаются друг с другом, вступают в различного рода взаимоотношения, кто-то является лидером. Ну, в общем, это своего рода такая жизнь, ну, такой формат, макет жизни. Поэтому mm-hmm. вот чем, если игровая платформа сможет адекватно отвечать подобного рода требованиям, то да, конечно. Если она превратится в интерактивный решебник или в интерактивный сканворд, то к этому быстро потеряется интерес. Люди не будут этим активно пользоваться.
1: Ну, да, тут да, позиция понятна. На ваш взгляд, вот как вы считаете, в недалеком будущем станет ли больше, если можно так выражаться, пожилых геймеров? Ну, понимая, что у нас сейчас поколение в поколение, да, все-таки склонность к видеоиграм, она растет. Это касается, да, вот и особенно, как сейчас любят говорить, поколение альфа, они-то совсем, знаете, чуть ли не с телефоном в руках рождаются. На ваш взгляд, вот эта тенденция, она сохраняется на протяжении 10 лет? По мере взросления.
0: Конечно, сохраняется, потому что чем дольше человек склонен заниматься в определенном возрасте теми той сферой деятельности или теми обладать теми хобби, которые были характерны ему на протяжении всей жизни. Очень сложно осваивать новое в определенном возрасте, в пожилом возрасте. Очень сложно осваивать новое. А вот использовать те навыки, которые у тебя были, гораздо проще. Поэтому, естественно, молодое поколение взрослеет. Мы же не сможем относиться адекватно. И современное поколение миллениалов уже относительно современное. Mm-hmm. Вот, поэтому, естественно, и все, что касается интерактивных технологий, это будет входить в обиход все более и более, а значит, и для пожилого населения это будет само собой разумеющееся. Другой вопрос, что сможем ли мы впоследствии перестроиться на более современные форматы этих интерактивных технологий, потому что опять столкнемся с моментом освоения чего-то нового в пожилом возрасте. А то, что мы привыкли использовать условные смартфоны и привыкли играть в какие-то игры и джойстики, для нас не являются уже космическим атрибутом, но мы так и продолжим это использовать, их использовать и в более взрослом возрасте.
2: А я вот сейчас, знаете, думаю...
0: Новые. Да-да.
2: Да. Я думаю, будет ли как-то эта платформа отслеживать в целом изменения активности пользователей для мониторинга их когнитивного состояния? Как это возможно будет сделать? По результатам прохождения игр?
0: Ну, здесь сразу нужно сказать, что, наверное, не стоит ждать какой-то медицинской или около медицинской статистики по результатам mm-hmm. использования данной платформы, потому что все-таки для того, чтобы понять, насколько увеличилось даже выше там показатели такие классические в нашем понимании, а-ля высшие психические функции, в память, внимание, мыслительные процессы, для этого нужно проводить ряд определенных анализов, тестов, и желательно, чтобы еще это использовал специальное техническое оборудование, датчики, которые могут и на черепную коробку одеваться, и на предплечье. Сейчас этих технологий достаточно много. Но просто делать косвенные выводы о том, как человек быстро прошел ту или иную, решил ту или иную шараду, решил там вышеупомянутый сканворд. Да. Ну, вы понимаете, да, что это так, вилами.
1: Да. Спасибо, суперсодержательный комментарий по теме. Кубат Канеметов, нейропсихолог, был в эфире «Радио Спутник».

0: Знаешь, Лисо, вот следующая новость, заключительная на эти полчаса, к сожалению, в плохом смысле была ожидаема.
1: Вот ты... Думаешь, было ожидаемо? Для меня нет, на самом деле, потому что в последнее время мы очень много говорили про то, что различные виды спорта россияне возвращаются в различные виды спорта, там наших гимнасток допустили, да много кого, а тут сейчас снова происходят такие неприятные ситуации, и казалось, будто бы мы уже идем к какому-то примирению, очень часто говорим о том, что нужно договариваться, а сейчас эта новость говорит о том, что будто бы нет, снова назад, знаешь, несколько шагов.
0: Давай саму новость
1: озвучим. 9 стран Европы обратились к Еврокомиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет и международные федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования из программ финансирования Евросоюза. Вот так. То есть, да, и поводом, хочется сказать, что стало поводом, стало решение исполкома МОК от 7 июля, который временно восстановил членство Олимпийского комитета России.
0: Давай разбираться. Вот у нас с тобой противоположное мнение.

0: услышим третье. Борис Ходорковский, спортивный журналист, на прямой связи с нами. Борис Матвеевич, добрый день, рад вас приветствовать.
1: Здравствуйте, только букву К, пожалуйста, не упоминайте больше в фамилии.
0: Ой, прошу прощения, ради бога, Борис Ходорковский.
1: Это не столь принципиально. Значит, какое мнение вы хотели бы услышать?
0: Вот лично вы ожидали подобного решения со стороны Евросоюза или нет? Вот у нас тут разошлись мнения с моей коллегой. Ожидаемо это было вот, на реакцию Международного олимпийского комитета лишить его финансирования?
1: Ну, во-первых, это не мнение не всего Евросоюза, а нескольких стран, которые обратились в Евросоюз с требованием лишить финансирования Международный олимпийский комитет и федерации, которые допускают россиян и белорусов, теперь уже с флагом и гимном. Это вполне ожидаемо. Ничего другого от прибалтийских государств, Польши и всей прочей этой кампании и ожидать другого не приходилось. Другое дело, что все вот эти призывы, ну, они по большому счету никак не повлияют на ситуацию. Это скорее пиар-ход, чтобы показать, что вот как мы боремся с вот этим вот российским нашествием, которые уже прорвали блокаду в спорте и могут вообще тут все что угодно. Вот такое, мне кажется, именно так. Потому что финансирование со стороны Евросоюза для того же Международного олимпийского комитета и для федерации, ну, скажем так, не определяющее в бюджете. И после восстановления России, пока что во временном статусе, Россия тоже будет носить свою финансовую лепту. И почти уверен, что она будет более весомой, чем то, что вносится из бюджета Евросоюза.
0: Борис Матвеевич, а вы считаете, они так и будут лбами упираться? Ну, вот говоря о тех, кто откровенно агрессивно настроен, лишая свои же команды от участия в тех спортивных дисциплинах, где допущена Россия?
1: Ничего другого ожидать нельзя. Вот, допустим, та же Эстония, которой было доверено право проведения чемпионатов Европы по фехтованию и стрельбе, а фехтование в Эстонии очень популярно, в последних олимпиадах эстонские, особенно школа шпаги, эстонские шпажисты становились олимпийскими чемпионками. Им был доверен прекрасный турнир, чемпионат Европы по фехтованию. Они заявили, что не будут выдавать визы российским и белорусским спортсменам. В результате турнир перенесли во Францию. А после завершения этого турнира, на котором россияне и белорусы выступали в нейтральном статусе, было полностью восстановлено их членство в Международной федерации фехтования. А на чемпионате мира, который будет вот в Гонконге этим летом, они будут выступать уже с флагом и гимном. То же самое Польшу лишали международных турниров. Германию лишили чемпионата по тхэквондо за то, что они отказывались выдавать визы российским участникам. Это ничего другого от них ожидать нельзя. Но это, вы знаете, как можно вспомнить крыловскую басню. «Эй, моська, знать она сильна, коль лает на слона». На российских спортсменах и на их дальнейшем продвижении на пути полного восстановления в правах и участия во всех международных соревнованиях с флагом и гимном это никак не скажется.
0: Ну вот, да, в таком случае, знаете, это больше вот похоже, чем меньше собачки, тем громче тявкает. Уж простите за такое сравнение, но мне кажется, оно тоже тут вполне себе очень.
2: Возможно, действительно так и есть. Тем более письмо подписали 9 стран из 27. И тут уже вопрос, готовы ли остальные подписать эту инициативу.
0: Большое спасибо, Борис Матвеевич. Борис Ходорковский, спортивный журналист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ведущие Лиса Хабалова, Денис Воробьев также с вами прощаются. Всего доброго.

0: Страна героев. Велимир Трегуб. Продвигающуюся вглубь территории противника колонну российской батальонно-тактической группы нужно было прикрывать. Задачу возложили на штурмовое подразделение, в состав которого входил сержант Велимир Трегуб. Местность была сложной. Бойцам приходилось передвигаться в пешем порядке. Они наткнулись на хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ. Враг имел явное превосходство в живой силе, вооружении и технике. Закопался в землю. Медлить было нельзя. Российские военные, пользуясь внезапностью, вступили в огневой контакт. Действовали грамотно и решительно. И это принесло результат. Два десятка ВСУшников были нейтрализованы прицельным огнем, многие сдались в плен, а еще больше бежали с поля боя. Однако спустя некоторое время предприняли попытку отбить опорник. Ударили из ствольной артиллерии. Велимир Трегуб с несколькими боевыми товарищами оказался отрезанным от штурмовой группы. Этим воспользовался противник, пойдя на прорыв на этом участке. Усилия ВСУ оказались напрасными. Сержант Трегуб и его сослуживцы сумели удержать важный объект. Самоотверженно бились 3 часа, пока не прибыло подкрепление. Это позволило вооруженным силам России продолжить наступательные действия. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров рассказал о попытках Европы увести США от договоренности в Анкоридже. Украинский парламент поддержал отставку премьер-министра Украины. Кирилл Дмитриев заявил о продолжении сотрудничества России и США в космосе. Об этом и не только. Подробнее далее. Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести Соединенные Штаты от достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Абдуллой Сабрай-Фадулем.
2: Если вы почитаете выступление президента Трампа сразу после Аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договоренности, говорил, что мы запустили процесс. Европа, Украина сказали, мы не участвовали, нас это не касается. Президент Трамп не комментирует эти попытки и не говорит о том, что Аляски больше не существует. А вот европейцы и украинский режим публично заявили, что аляскинские договоренности мертвы, мы их похоронили.
1: Ранее глава МИД отмечал, что Россия сохраняет приверженность достигнутым 15 августа 2025 года в Анкоридже договоренностям и рассчитывает на их практическую реализацию. Украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет отставку всего Кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг, сообщил ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Обострение польско-украинских отношений связано с тем, что в Польше испугались нацистской философии киевского режима, основанной на убийствах мирных жителей, в том числе поляков, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами, в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов с 1939 по 1945 годы прошлого века. В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей УПА, признанного в России экстремистской организацией, а также присвоил наименование имени героев УПА подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Россия является хранилищем, в том числе и западной культуры. Бережно относясь к ней, не разделяя культурных деятелей на отменяемых и отмененных. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на заседании Совета по культуре и креативным индустриям при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы. Там идет обсуждение сохранения культурного кода и развития креативных индустрий России. Захарова подчеркнула, что культуру очень опасно сводить только к тому коду, который можно транслировать целевой аудитории. При этом, бережно относясь к всемирной культуре, мы не должны отказываться от своего, уничтожать в себе свое, отметила дипломат. Сотрудничество России и Соединенных Штатов в космосе продолжается, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Старт ракеты «Союз-2.1А» с кораблем «Союз-МС-29» намечен на 17 часов 48 минут по московскому времени 14 июля. Командир корабля – российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры Анна Кикина и американский астронавт Анил Меннон. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Сегодня, как обычно, поговорим о важнейших политических событиях. Недели, что было, что будет, чем сердце успокоится, что у нас новенького. Ну, новенькое у нас тоже, что старенькое. Стреляют, как говорил Саид. Причем я имею в виду не только нашу, скажем так, зону конфликта, но и Ближний Восток. Опять началось, опять по полной. Дональд Трамп, президент США, аннулировал меморандум о мире с Ираном. Всю минувшую ночь Иран обстреливали. Широкомасштабная была атака. Иран со своей стороны бил по военным базам США на Ближнем Востоке. В Кувейте, в Иордании. Кроме того, были запуски ракет и попадания по кораблям, которые перевозили нефть в Ормузском проливе. Я слышал о трех инцидентах, читал точнее. Два из них – это корабли, которые везли груз, ну, нефть Объединенных Арабских Эмиратов. При этом сообщается, что в результате этих обстрелов пострадали два украинца. Вот еще одна иллюстрация о том, какой у нас теперь глобальный мир. Что тут сказать? Когда этот меморандум в мире с Ираном, в принципе, был заключен, я очень сильно удивлялся. Потому что по всем вводным Соединенные Штаты этот конфликт проиграли. И мне казалось невероятным, да, что они просто пожмут плечами, скажут, ну, не получилось, и уйдут. Все было в пользу того, чтобы возобновить боевые действия. Я имею в виду все не с точки зрения как бы там добра, мира во всем мире, каких-то вот человеколюбивых проектов, а с точки зрения той ситуации, в которой был Ближний Восток. Фактор Израиля, фактор Трампа, то, что Иран, скажем так, занял позицию архижесткую по ряду американских требований и не хочет вообще ни на какие компромиссы идти. В общем, все это подталкивало к возобновлению конфликта, и вот, пожалуйста, он возобновился. И никакие там запреты, которые выносил Конгресс Соединенных Штатов, мол, президент больше не может воевать с Ираном, естественно, все это не работает. Потому что Конгресс что-то принял, а им сейчас скажут в администрации президента США, если что-то не нравится, идите в Верховный суд. И пока они до этого суда дойдут, пока суд будет слушать дело, может уже и конфликт закончится. На самом деле, как мне представляется, это будет в той или иной форме продолжаться еще долго. И Дональд Фредович, в общем-то, на этом примере уяснил, мне кажется, одну свою важную ошибку. Ему и ряду ястребов в окружении казалось, что предыдущие президенты Соединенных Штатов не применяют в отношении Ирана программу «Максимум», ну, потому что они слабаки или трусы, да, ну, в общем. Но оказалось, что не только в крепости характера дело, да, оказалось, что это... Ну, во-первых, осиный улей, я со всем уважением к Ирану это говорю, да, но это осиный улей, который раздразнили, и который теперь, ну, несет хаос на пространство Ближнего Востока. То есть Иран поставлен в такую ситуацию экстремальную, да, когда он вынужден выживать. Но это тоже нужно понимать. И перекрытие Ормуза со стороны Ирана, и тем более обстрел кораблей. Да. Это все никаким боком не вяжется с международным правом, то есть это преступление, по большому счету. Но Иран поставлен Соединенными Штатами. Был в эти условия, и понятно, что он хочет выжить. При этом то, что хочет Трамп, ну, судя по его заявлениям, на мой взгляд, относится к разряду невозможного. Что он хочет? Ну, первое, он хочет получать 20% со всех грузов, которые пересекают Ормузский пролив, на том основании, что США теперь будут опекать Ормузский пролив, его охранять, не пропускать иранские грузы, да, а все остальные пропускать за мзду. При этом он хочет уничтожить всю иранскую инфраструктуру, с помощью которой Иран может наносить удары по кораблям в Ормузе. Да? То есть плюс-минус взять пролив под контроль американцы смогли бы, если серьезно усилили свою группировку на Ближнем Востоке. В первую очередь, понятное дело, чтобы корабли, эсминцы, например, да, все эти корабли с грузом через Ормуз сопровождали. В общем-то, да, это действительно дорогое удовольствие, поэтому ценник Дональд Фредович задрал адекватной ситуации, но неадекватной возможности. Я сильно сомневаюсь, что весь мир будет платить Соединенным Штатам, да, за охрану кораблей в Ормузе в результате ситуации, которую они сами же и создали. Это первый момент. Второй момент. 100% гарантии никто не даст. Никакие американские эсминцы. Ракеты, беспилотники, этого у Ирана, как показала практика, много, да. Страховка вырастет, это значит, что желающих будет меньше перевозить. В общем, кризис в области грузоперевозок и нефти в том числе продолжает. И хотелось бы, конечно, сказать, что Россия это на руку, потому что мы привыкли, если высокие цены на нефть, да, то как бы бюджет наполняется. Но с учетом обострения нашего конфликта, а, боюсь, может получиться так, как тогда, когда война в Иране начиналась. Да? То есть удачная ситуация на рынке, но воспользоваться ей сложно по военным причинам, имея в виду, разумеется, атаки на НПЗ и другие формы обстрела со стороны Украины, в том числе и теракты. Так вот плавно перешли на наш конфликт, где тоже стреляют, и именно стреляли. В прошедшую ночь были удары особенно серьезные по, ну, как говорят, новым территориям России, да, Запорожье, Херсон, хотя на самом деле это, конечно же, старые территории России исторически. А Севастополь без света и, насколько я понимаю, тактику ВСУ. Вот как у них было с ударами по НПЗ в случае с прифронтовыми регионами, ударами аж прям по бензозаправкам и по бензовозам, теперь они будут пытаться вышибить энергетику. То есть все прифронтовые регионы погрузить во тьму. Разумеется, идут обстрелы со стороны России очень серьезные. То есть вот эти массированные удары по Киеву продолжаются, и минувшей ночью они тоже были. И попаданий, в том числе, судя по реакции украинской стороны, много. Плюс-минус в этом режиме, как мне представляется, все будет продолжаться минимум до осени. Это не значит, что осенью все закончится, да, но вот эти массированные обстрелы, угроза террористических актов со стороны Украины, вот все это будет наращиваться, пока есть технологическая возможность у Украины. Наши удары супермассированные продолжатся, но нет сейчас какого-то такого одного волшебного удара, который может изменить ситуацию сразу. За исключением того удара, который Владимира Зеленского разложит на атомы. Тогда, может быть, что-то изменится. Да? А пока я бы морально готовился к горячей, к проблемной второй половине лета. Но угроза в воздухе висит. Да? Сейчас на нас хотят обрушить максимум ударные силы, да, использовать максимум возможностей, чтобы напугать, чтобы заставить отступить и так далее. При этом политическое урегулирование сейчас, на мой взгляд, абсолютно невозможно, и дело не только в Зеленском. Вот, например, недавно закончилась так называемая встреча коалиции желающих, это страны Запада, которые помогают Украине всяко, в том числе собираясь отправить воинский контингент на ее территорию после завершения, как говорят, активной фазы боевых действий. И закоперщиком, главным лоббистом, главным таким вот мотором этого всего выступает Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон как раз накануне заявил, что будет начата подготовка, будет начато обучение тех сил, которые планируют ввести на Украине в том случае, если прекратится там стрельба. Иными словами, страны НАТО нам говорят прямым текстом, как только вы остановитесь, наши войска зайдут на Украину. А для нас, с точки зрения безопасности, без разницы, Украина в НАТО или НАТО на Украине. Да? То есть вот возможность, это абсолютно неприемлемо для России, да? На этом договоренности построено быть, понятное дело, не могут. И Европа вот прям все делает, чтобы договоренности стали невозможны даже и с нашей стороны. Да? Они невозможны прежде всего с их стороны, потому что Зеленский за власть схватился зубами, и выносить его будут вперед ногами, я в этом совершенно убежден. Но с нашей стороны, да, вот есть определенные железные условия. И Запад себя, в первую очередь Европа, ведет так, чтобы подчеркнуть, эти условия выполнены не будут. Это значит, все будет продолжаться. Именно в это лето, да, вот стоит ожидать особо горячую стадию, но вы видите, она уже, собственно, идет. На этом фоне на Украине меняется правительство. Скорее всего, сменят и министра обороны. Более того, есть такая версия, что премьера Свириденко, Юлию Свириденко, меняют только для того, чтобы убрать министра обороны Федорова. Там на Украине есть определенная, очень сложная, скажем так, система назначения и переназначения президент-парламент. Но она юридически сложная. По сути, Украина – это зрелая и довольно вульгарная персоналистская диктатура Зеленского. Но законы у него какие-то действующие есть. Исходя из них, ему сейчас удобнее не министра обороны менять, да, а сразу премьер-министра. Почему меняют министра обороны? Ну вот Киев, скажем так, слухами полнится и полнился уже довольно давно о конфликте нынешнего Минобра Михаила Федорова с Зеленским и с Александром Сырским, как с главковым ВСУ. Причины этого конфликта, ну, с одной стороны, личностные, с другой стороны, как считают многие украинские политологи, ну, скажем так, банальный попил. То есть самые хлебные отрасли на Украине сейчас это что? Ну, это то, что это производство всего, что связано с войной. В первую очередь ракеты, беспилотники, другие вооружения. Все эти активы, да, находятся под контролем окружения Зеленского, его дружков, его родственников и так далее. И есть версия, что Федоров, ну, он, с одной стороны, когда зашел на эту жирную полянку, конечно, себе кусочек отрезал немаленький, да, но других попытался ограничить, да, и пошли конфликты с окружением Сырского, с окружением Зеленского. Как считают, опять же, украинские политологи, подчеркну. Решил сменить министра обороны, а Свириденко в этом отношении, ну, она не самостоятельный игрок, да, понятное дело, просто вот такая фигура, вот что есть премьер на Украине, что нет премьера на Украине. А вот министр обороны, да, это сейчас самое важное, самое хлебное и самое такое вот принципиально важное. Чего дальше ждать? Да, ну, кто, кого, как на Украине назначит и когда, скорее всего, в четверг, если судить по источникам. Это нам на самом деле не важно. Да, то есть какие-то внутренние изменения, я подчеркну, возможны только в связи со сменой там главнокомандующего в той или иной форме. Как говорится, все под Богом ходим, всякое бывает. В связи с этим хотелось бы отметить такое неожиданное событие, как смерть человека, который, ну, мало того, что он входит в список экстремистов и террористов в России, да, и причем входит по погонам, это один из самых таких хитроумных и при этом довольно мерзких врагов России на Капитолийском холме. Я имею в виду сенатора Линдси Грэма. Он неожиданно скончался. Неожиданно скончался он после визита на Украину, который прервал внезапно за день до его официального закончания, вернулся в Соединенные Штаты на частном самолете, внезапно умер, и хранить его будут в закрытом гробу. При этом вот буквально за сутки, там, за двое суток до смерти он фоткался на Украине со всякими бронзулетками, ходил по производству беспилотных летательных аппаратов, а потом вот неожиданно от острой болезни, как сообщается, внезапно, вот буквально за двое суток сгорел. Так что в закрытом гробу хранить будут. Очень подозрительная ситуация. Да? И в блогах прям вот обнамекаться уже устали, что Искандеры это, да, ракета, мол, все, прилетела по американскому сенатору. Мне, честно говоря, нет, я этого не исключаю, да, но мне кажется более вероятным скорее ЧП на производстве. Да, что-то такое могло произойти не так на тех производствах. Поехал Линдси Грэм, что Линдси Грэма не стало. Почему я не уверен, что это именно ракетное попадание России? Потому что, зная Зеленского и его коллектив, они бы уже истерику устроили. Ну, было бы заявлено, что вот убийство, именно убийство американского сенатора, это казус Белли, это что... В общем, они бы натягивали это так, сову на глобус, да, чтобы Соединенные Штаты объявили Россию войну, да, вступили в этот конфликт на еще более высоком уровне. Это, собственно, голубая мечта украинцев с 22-го года, да, довести ситуацию до прямого боестолкновения между Россией и НАТО. Но поскольку они не пытаются это раскачать, да, не пытаются, скажем так, добиться войны между Россией и США вот на данном этапе, мне кажется, что сами виноваты, если с Грэмом что-то случилось. И отставка премьер-министра, которая сразу после этого произошла, может быть с этим связана. Вот не исключено. А Грэма мы еще вспомним в связи с тем, что он был автором и лоббистом законопроекта, который сейчас лежит в Конгрессе и может быть принят в обозримом будущем, этот законопроект предусматривает введение пошлин до 500% против стран, которые покупают у России любые энергоресурсы, неважно какие, нефть, газ, уран. И сейчас на фоне смерти Грэма много заявлений о том, что этот законопроект нужно срочно принять. Память о покойном сенаторе, да, вот он мечтал сделать России больно таким способом, давайте, мол, его честь, все-таки эту бумажку примем. Я не исключаю, что они действительно за этот законопроект проголосуют, так сказать, о новых санкциях против России, но тут дьявол кроется в деталях. Зависит от текста. Между Грэмом и администрацией Трампа на протяжении до больше года шло некое перетягивание каната за текст этого законопроекта. Что принципиально? Он дает президенту право ввести вот эти самые сверхпошлины, но может их президент отменить потом или нет? Вот, например, по той версии, которую продвигает Вашингтон, может. По той версии, которую продвигает Грэм, не может. Но, насколько я знаю Трампа, он терпеть не может такие формулировки, которые ему что-то запрещают. Поэтому я думаю, что этот законопроект будет принят в выхолощенном виде, ни на что, по сути, не повлияет. Но вот смотрите, Соединенные Штаты ведут сложные, многоступенчатые переговоры с Пекином. О торговом соглашении, о тарифах на разные товары, да. И тут вдруг бац, из-за того, что Китай покупает у России энергоресурсы, все это летит в мусорку, вводятся супертарифы. Просто не верю. То есть не настолько администрация Соединенных Штатов живет в своем собственном мире, да, что вот пилить еще один сук, на котором сидит, да. Потому что все вот эти вот торговые соглашения, которые они пытались заключить и пытаются до сих пор с Индией, с Китаем, все это пойдет прахом. Мировая экономика погрузится в хаос. Поэтому я в эти суперсанкции не верю. А если говорить о тех неприятностях, которые могут нас ждать, вот тут вот я боюсь сглазить, да. Но есть у меня версия, что удары по НПЗ перекинутся также на Белоруссию. На протяжении последних 2 месяцев Зеленский откровенно пытался втянуть Александра Лукашенко в наш конфликт. То есть это были угрозы, истерики, шантаж, провокации, творилось черт знает что. Сначала я думал, Зеленский работает по первой специальности, да, то есть вот он выиграл политическую драку с Лукашенко, на которую Лукашенко не явился. Но потом осенило, а не может ли такого быть, что он нарывается на конфликт, чтобы получить повод, а в данном случае ему нужен повод, ему нужно добро Запада на удары по белорусским НПЗ. Не секрет, что Белоруссия делает из российской нефти бензин, в том числе и поставляет обратно в Россию. А на белорусских НПЗ, особенно на 2 крупнейших, не только Белоруссия сидит, да? И этим бензином сейчас пользуется европейская часть России. Спровоцировать конфликт с Белоруссией, да, вот получить такой повод формальный, чтобы предъявить Западу как основание для ударов и осуществить удары по белорусским нефтеперерабатывающим заводам, это, к моему сожалению, сейчас выглядит реалистичным сценарием. То есть Зеленский действительно уже, с одной стороны, очень боится ближайшего будущего, с другой стороны, считает, что поймал удачу за хвост и вот этими массированными ударами, направленными на российскую энергетику, может ситуацию изменить в свою пользу. Поскольку Белоруссия помогает России справиться, я думаю, туда тоже смотрят. Смотрят на белорусские НПЗ на предмет их уничтожения. Да? И почему это до сих пор не сделано, я думаю, что как бы разрешения не было со стороны Запада. Только поэтому. Ведет себя Зеленский как тот человек, для которого уничтожение нефтянки в Белоруссии даже более значимый результат, чем, скажем так, не допустить усиления российских сил. Потому что понятно, что белорусская армия, я думаю, в этих условиях, естественно, вступит в конфликт на стороне России, потому что, ну, а чего дальше-то ждать, да? Если вы имеете дело с не просто как бы даже с террористом, да, не просто с наркоманом, не просто с комедиантом, да, а с человеком, который живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Это, разумеется, Зеленского имею в виду. Так что настраиваемся на боевое лето и, возможно, на боевую осень. Не только у нас, да, оно будет горячим. Такое впечатление, что боевые действия, масштабные боевые действия превращаются в вариант нормы на большей части мира, по крайней мере, на тех горячих точках, да, которые могут запылать. И это не только Ближний Восток, это не только Украина. Их, к сожалению, много. 21 век обещает быть горячим, интересным, но опасным. Это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.
0: Есть что сказать?
4: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Финские власти в беседе с послом России Павлом Кузнецовым не привели фактов, которые подтверждали бы обвинения в адрес России в якобы кибердеятельности. Об этом заявили в посольстве России в Хельсинки. По словам дипломата, в ходе беседы финская сторона вслед за представителями ряда других западных стран озвучила в адрес России обвинения в осуществлении вредоносной деятельности в киберпространстве. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой. При этом он не нарушал польскую воздушную границу. По его словам, российский Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря примерно в 30 километрах от Устки. По словам польского министра, российский самолет не нарушал воздушные границы Польши. В Министерстве обороны нашей страны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. Традиционный военный парад прошел в Париже по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии. Он стал последним для Эммануэля Макрона на посту президента Франции. Военное дефиле продлилось 2 часа. По Елисейским полям в пешем строю прошли более 6500 военных. Это стало самым большим числом участников для этого мероприятия. К французским солдатам присоединились 500 военнослужащих из стран так называемой «коалиции желающих», в том числе 25 украинцев. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Таким образом, в следующем году парад будет принимать уже преемник Макрона. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД посоветовало пользователям создать отдельный электронный ящик для регистрации на сайтах и подписок, а также не публиковать свой e-mail и номер телефона в открытом доступе, чтобы свести к минимуму спам и обезопасить личные данные. Также в ведомстве советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем. Правоохранители отметили, что даже если сообщение выглядит официально, нельзя нажимать на кнопки «Подтвердить», «Войти в аккаунт» или «Узнать подробности». Кроме того, всегда необходимо проверять отправителя. Фишинговые сообщения часто маскируются под реальные компании, но в адресе отправителя можно заметить лишь символы, цифры или странные домены. Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало авиакомпаниям избегать выполнения рейсов в воздушном пространстве стран Персидского залива над акваторией Оманского залива. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Добрый день. Сегодня еще продолжаются комментарии, обсуждение того, что произошло в Анкаре, я имею в виду саммит НАТО. И в связи с этим возникает целый ряд вопросов. Насколько Европа консолидировалась, это раз. А второй вопрос, потянет ли Европа сама, сдюжит ли те планы, которые она не только уже обсуждает, но и утверждает. Надо сказать, что у нас еще предстоит сейчас встреча коалиции желающих, которые должны закрепить вот эту консолидацию, как они называют, которая произошла в Анкаре, на саммите. Но вопрос в том, а сможет ли Европа свои вот мечты о милитаризации, нацеленной, конечно, против России, сможет ли она это потянуть? И у нас сегодня в студии известный экономист, директор Института нового общества Василий Георгиевич Колташов. Добрый день.
6: Добрый день.
5: Давайте сначала вот поговорим на какую тему. Сейчас разные абсолютно рассуждения, разные комментарии на тему того, а вот насколько сильна Европа, насколько слаба. В общем-то, вопрос закономерный и понятный. Нам нужно оценивать своего потенциального противника, который так манифестно заявляет, что он готовится к войне. Но часть, и большая, наверное, выражает скепсис, потому что дела в экономике, в финансах Европы плохие, динамика роста производственных сил, как говорится, тоже отстает. Но, а другая сторона, гораздо меньшая, говорит о том, что, ну, вы знаете, не надо недооценивать. Европа сможет накопить силы, которые будут представлять реальную угрозу для России. Ну и добавляют к этому, не забывайте, что все-таки Соединенные Штаты никуда не денутся, и помогать Европе готовиться к войне они будут. Ну, они это уже делают. На ваш взгляд, сдюжит ли Европа?
6: Мы уже видим, что Европа, Европейский Союз, Европа понятие географическое,
5: да, как это известно, более широкое, конечно,
6: в состоянии выдерживать продолжительный конфликт с Россией. Какова причина этого? Я думаю, что причина — это положение в самом обществе европейских стран. Потому что та консолидация, о которой столько говорят после саммита НАТО в Анкаре, это консолидация верхушечная. Это какие-то непопулярные в своих странах, в общем-то, руководители договорились, что они будут бороться против России. Борьба против России, в общем-то, тоже непопулярна. Уже она надоела. В некоторых странах она вызывает отторжение, потому что люди говорят, мы стали жить хуже. Но тот факт, что люди только это говорят, но ничего не предпринимают, тот факт, что они готовы работать на военных заводах для того, чтобы производить беспилотные аппараты для ударов по России, которые будут под флагом Украины. И это свидетельствует о том, что Европа достаточно консолидирована, что общество не протестует. Я здесь вспоминаю массовые демонстрации против американской агрессии в отношении Ирака. Вторая американо-иракская война. То есть начало этого века, 21 века, когда огромные демонстрации. Миллион человек вышли на улицы в Лондоне. Мы видели антифашистскую демонстрацию в Лондоне на миллион человек. Ну так, ну хотя бы на 100 тысяч. Ну хорошо, ну хотя бы на 50 тысяч человек. Против украинской идеологии или ну просто за то, чтобы, значит, политическим путем решить этот кризис, да, например.
5: Борис Ильич, ну, не хотя только, только, ну, этого да, нет. Не только против даже нацизма, махровым цветом расцветающим на Украине, но даже, помните, движение «За мир»?
6: Да, ведь Германия, которая так славилась своим движением «За мир». Да. Швеция, которая рассказывала нам в лице обычных людей, кстати, что они прирожденные теперь пацифисты. Этого ничего не осталось. Да. Где эти пацифисты? Я имею в виду, в массовом виде их нет. То есть, может быть, у них есть позиция, да, но они подавляемы. Поэтому, когда вот вопрос о консолидированности Европы звучит, надо сказать, что массы в значительной мере в Европе готовы следовать за непопулярными у них руководителями и выполнять их волю.
5: Массы пассивны.
6: Они пассивны, но они и послушны. То есть пассивность же может быть разной. Это итальянская забастовка, например. То есть для них борьба против России — это такой же спокойный процесс, как и там прежнее хождение на работу или поедание утром бутерброда с маргарином и мармеладом.
5: Василий Георгиевич, а как вы думаете, поменяется ли вот этот вектор или состояние пассивности на состояние пассионарности, если конфронтация с Россией будет нарастать?
6: Ну вот сейчас мы видим целый ряд стран, которые являются большой неприятностью для этой формальной консолидации. Греция. Массовая симпатия к России. Да, греки выбирают черт знает кого в правительство, но греческое общество самое пророссийски настроенное. Я это знаю как человек, который много лет прожил в Греции и который общается с людьми, которые там...
5: Ну, православные все же должны.
6: Российскую точку зрения доносят там до общества и встречают общественную поддержку.
5: Угу.
6: Французы. Французов традиционно ничего ничего не интересует, кроме Франции. Просто ничего. Известно, что вторую колониальную империю, ну, во второй половине 19 века, французское правительство и Наполеон III, и Третьей республики смогло буквально протащить контрабандой. Французское общество было против. Зачем мы лезем во Вьетнам, в Кахинхину, да? Зачем мы лезем в Африку? Зачем нам это Африка? Зачем нам это то? Зачем нам это? В общем, как-то, значит, при вечно ворчащем недовольном обществе удалось создать эту колониальную империю. Общество было, в общем, в значительной массе в оппозиции к этому процессу, потому что непонятно, зачем лавочнику из Бордо какая-то там, значит, экспансия в Африку? Ну, совершенно непонятно. Он читает газеты и возмущается. Это хорошая сторона французов в нашем смысле, потому что французов не удается, невозможно увлечь русской авантюрой. Просто невозможно. Они относятся к ней прохладно. Они хотят, что решение социальных вопросов во Франции и прекращение антисоциальной политики. То есть французы достаточно сознательны. Испанцы считают, что их это вообще не касается. У них там новый консервативный подъем, они возмущены ужасной ситуацией, потому что Франция принимает огромное количество мигрантов, их легализуют. Они захватывают недвижимость граждан, заселяются, и по закону их невозможно выселить из этой недвижимости. Это знаменитые испанские оккупасы, которых там просто миллионы уже. Да, то есть оккупанты квартир, оккупасы, домов.
5: Да, интересно.
6: Да, оккупас. Этот вопрос будоражит испанское общество гораздо больше, чем права России или не права на Украине. Какая Украина? О чем речь? Когда у тебя там или у твоего соседа квартиру захватили выходцы из Африки, когда такое количество нападений на женщин, потому что большая часть мигрантов — это мужчины, тем более с ультраконсервативными представлениями, агрессивными к тому же. Да, вот это испанцев волнует. Итальянцев тоже не очень это все, так сказать, Россия, Украина, там что-то там на востоке Европы, их не волнует.
5: Ну, сейчас Италия вообще выступила как бы в такой оппозиции к военным поставкам в Украину.
6: Да, это настроение итальянского общества. Мелони сама, да, она полностью за Зеленского, полностью за борьбу против России, но она не чувствует почвы под ногами твердой, она чувствует, что итальянцы ускользают. Вот эти вот нации начинают ускользать. То есть мы уже посчитали. Это очень, очень весомая часть
5: коалиции. Болгария.
6: Болгары считают, что им это совершенно не нужно. Румыны тоже очень, очень сильно недовольны тем, что их тянут в эту историю.
5: Поляки, конечно, Словакия, да.
6: Поляки перенастроились с антироссийской на антиукраинскую тему.
5: И говорят, давайте теперь платите нам за те услуги, которые мы вам предоставляем. Имеется в виду и вооружение. Может быть, кстати, вот этот Старлинк, который они оплачивают. Вопрос сейчас очень остро стоит. А продолжать ли Варшаве оплачивать.
6: И это внутрипольский социальный вопрос стал определять, потому что конкуренция за рабочие места, экономическая ситуация в Европе ухудшилась. Польские фермеры, которые чувствовали себя прекрасно, увидели, что гигантский поток дешевого украинского продовольствия на рынке Евросоюза буквально разрушает польское фермерское дело. Одновременно с этим в городе конкуренция за рабочие места с выходцами из Украины, и это все окрасилось моментально в идеологические тона, потому что поляки вспомнили, что бандеровская украинская идеология состоит в том, чтобы резать поляков и чтобы, так сказать, следа их на земле не осталось, да, и мстить им за все. И это, на этом основании произошел буквально социальный развод. То есть уже использовать Польшу против России стало несколько сложно, потому что включился исторический ген польского народа. А главный, так сказать, социально-психологический вот этот ген польского народа состоит в том, что польский народ ни в чем не участвует.
5: Вы знаете, вот...
6: Я имею в виду проекты своих властей, имеется в виду.
5: Понятно. Ну вот вспомним, наверное, здесь очень показательная история начала Первой мировой войны. Никто не хотел, уж меньше всего этого хотели народы Европы.
6: Все решалось наверху.
5: Вот замечательная книжка «Августовские пушки».
6: Замечательная книжка.
5: Которая как будто все складывалось вот само собой, и как-то там прям какой-то рок как будто двигал всеми, значит, участниками этого печального процесса. Но народ-то, в общем, если сравнивать с нынешней ситуацией, да, там тоже решало все, но очень узкая прослойка, скажем так, элиты, а народ безмолвствовал, да, и в итоге подчинился, хотя настроение, конечно, у европейцев...
6: Да вот я не соглашусь с вами.
5: Так,
6: я не соглашусь, потому что если мы возьмем, например, противоречия Франции и Германии, то мы увидим, что французское общество жаждало реванша и восприняло франко-прусской войны, когда от Франции были отторгнуты Германии Эльзас и Лотарингия, когда стало понятно, что вместо естественной границы Франции по Рейну, там германская империя, которая угрожает Франции, постоянный страх, что разгром Франции приведет к изъятию ее колонии Германии, германская колониальная экспансия. В общем, там настроение было очень сильно антигерманское. В Германии было настроение имперского триумфа, гигантское самоощущение такое, что мы великая империя, Вильгельм II, приподнятые, так сказать, кончики усов у него, и он сейчас победит всех. Да? То есть германцы были настроены очень-очень-очень бодро, и то, как они себя вели в первые месяцы Первой мировой войны, я имею в виду строем походы на пулеметы, и, значит, под германские патриотические песни гибель на этих пулеметах, без всякого всякого маневра. Да? Это говорит о том, что их никто не гнал в атаку, что там был сильнейший подъем национальной ненависти французам к России. Презрение. С англичанами было несколько сложнее.
5: Да,
6: вот с англичанами вы правы. И если мы возьмем нашу страну, то для нее тоже война стала в некотором смысле таким, ну, обухом по голове. То есть вроде жили, а тут какие-то немцы хотят с нами воевать. И австрийцы тоже. Вот Австрийская империя тоже была не готова к войне. Не случайно же про австрийских офицеров говорили, что это такой клуб для мужчин. Мужской клуб, где носят красивую форму, ходят по ресторанам, получая хорошее жалование. А воевать они не расположены, потому что это слишком опасное занятие.
5: Ну, кстати, одним из тормозов считалось, в этой изумительно интересной книге «Августовские пушки», там говорилось о том, что это была первая такая глобализация, да, начало века, было взаимопроникновение движения капиталов, товаров, ослабление всяких ограничений в плане экономики, я имею в виду. Ну, и не только границы, в общем-то, были открыты физически. Все как бы начинало походить на глобализацию.
6: Ой, слушайте, это такая неправда. Попробуйте продать французские товары в германских колониях, и вам все сразу объяснят местные чиновники, немцы, про глобализацию.
5: Здесь берется только... 1900, например, только году. Европа берется. Почему? В Европе уровень глобализации все-таки был.
6: Как сказать глобализация? Торговали?
5: Я имею в виду открытое движение товаров, финансов.
6: Опять не совсем правда. Экономический кризис 1899.
5: Сейчас мы от этого произведения ничего не оставим.
6: 904 годов. Показал весьма жесткую взаимную протекционистскую, таможенную, прежде всего, политику, особенно у Германии, когда немцы буквально били своих соседей, закрывая свой рынок, и за счет этого выходя из кризиса. За чужой счет. Поэтому это все, так сказать, красивое восприятие такое сказочное. Действительность сильно отличалась. Действительность была крайне напряженной, и это было видно, я сказал про период начала 20 века, когда был весьма тяжелый экономический кризис, который разрешался во многом за счет протекционистской политики. К ней прибегали все. Забыв о том, что там, Европа, мир, открытость и так далее.
5: Очень интересно, вернемся к нашему времени, сделав такие исторические экскурсы, важные, на самом деле, надо знать историю. Я хочу процитировать вопрос слушателя. Он спрашивает, очень типичный вопрос, кстати, каким образом Европа вообще намерена проводить свою милитаризацию, если крупнейшие страны этого региона имеют и долг выше ВВП, экономика пробуксовывает, что в Германии, что в Британии, что в Франции, Италия. За счет чего при отрицательном росте там планируют осуществлять милитаризацию?
6: Пушки вместо масла. Повторяем нацистский лозунг 30-х годов. Пушки вместо масла. Сливочное масло исчезает, вместо этого появляются

0: переводить их буквально на военные рельсы. Там, например, есть бесплатное образование в Германии. Сделают это его бесплатным только для тех, кто прослужил там, в Бундесфере какое-то количество лет. Как в США, да? Хочешь колледж? Послужи в армии. Ну, то есть, имеется в виду молодой человек из небогатой семьи.
1: Да.
0: Пожалуйста, вот армия, твой пусть путь к колледжу, а может быть и университету даже. Вот, чего хочешь. И то же самое здравоохранение. Кого лечить в первую очередь? Не бюргеров обычных, да, а тех, кто носит форму германской армии. И они вот в такой крен, такое изменение расходов, они перейдут к 3,5% ВВП военных расходов. То есть здесь уже, как я помню, как раз в Анкаре Германию ставили в пример, они уже этот результат в значительной мере имеют.
1: Но некоторые уже говорят о 5%.
0: Они получат 5% ВВП на военные нужды и даже 7%, как Польша.
1: По-моему, Британия заявила тоже, что она стремится к 5% от ВВП на военные расходы. Вот я хотел задать такой вопрос. Нету очевидно единства в подходе о том, как все-таки осуществлять эту милитаризацию. Что я имею в виду? Некоторые ратуют за развитие своих европейских концернов или, по крайней мере, их усиление. И понятно их желание инвестировать и вкладывать в собственное европейское производство. Но, а вот Германия, например, она говорит, ну, нет, мы не должны все сами делать, будем закупать в Соединенных Штатах. Ну, в частности, ракеты Патриот, да?
0: Да.
1: Так вот, какой вопрос. Роль Соединенных Штатов. Вот явная сейчас попытка отстраниться, да, от конфликта. Но отстраниться – это не значит совсем уйти. Трамп своего не упустит.
0: Нет, они финансируют эту войну.
1: И тогда вопрос о том, какова будет доля участия, как вы, можно ли ее спрогнозировать, США в милитаризации Европы?
0: Но при Трампе участие США стало коммерчески окрашенным и не публичным, не декларативным. То есть, если при Байдене Америка платит, да, то при Трампе Америка продает, и Америка направляет. Причем, когда направляет, не всегда признается, что она направляет. Но если взять 2025 год, Дональд Трамп занимался очень активно тем, что боролся против покупателей российской нефти. То есть он пытался сократить их как можно быстрее.
1: Он и сейчас
0: продолжает эту работу. А что это такое? Это что, поведение человека, который готов к сотрудничеству с Россией, к нормальному сотрудничеству? Нет, это поведение противника России. Может быть, он не хочет проиграть в борьбе с Россией. То есть у него есть определенная сдержка такая. Да? Но он последовательно против России, и люди, которых он выдвинул в свою команду, они тоже противники России. Может быть, не все из них крикливые противники России.
1: Ну, там есть такой господин Рубио, такой ставленник глобальных элит. Ну, он решил систему такую уравновесить у Венсом, который связан с вот этой патриотической линией консервативной.
0: Венс просто умнее.
1: Да. Да, но Рубио, он такой технолог от политики, и еще такой заточенный католик. Да, с католиками у нас всегда были проблемы, с фанатиками-католиками, не с простыми католиками,
0: конечно. Ну, с протестантов тоже.
1: Вот скажите, пожалуйста, когда мы говорим о значении США, означает ли, и что для нас это означает, что продекларированный пока больше, чем осуществленный выход США, я имею в виду вооруженного военного контингента из европейского континента. Как вы думаете, это декларация, как у Трампа часто бывает, есть декларация, но... Или все-таки в интересах там не только экономии, но в интересах перенесения полюса, да, противостояния в Тихоокеанский регион, я имею в виду и Китай, все-таки пришла нужда экономить силы и концентрировать их, видимо, на тех главных направлениях, которые по идеологии, по представлениям Трампа, являются основными.
0: Армен Гарникович, я думаю, что Трамп реально хочет вывести свои американские контингенты из-под возможного удара. По мере того, как европейские страны все более эскалируют ситуацию, для американцев возникает потребность заменить американские контингенты, ну, например, на германские. Ну, прежде всего, на германские, может быть, голландские, австрийские какие-нибудь, не обязательно французские. Очень сомневаюсь, что французские. И таким образом, когда конфликт обострится, когда другие страны удастся впихнуть в этот конфликт, буквально втолкнуть, вопреки желанию их общества, ну, там, в Молдове или в Румынии или в Польше, то под удар попадут не американские солдаты, а Соединенные Штаты смогут также играть в нейтральную позицию и говорить о том, что вот они здесь за переговоры, за мирное решение, ах, почему нет диалога, наверное, нужно дать больше оружия противникам России, тогда будет настоящий мирный процесс, ну и так далее. То есть вот американская стратегия. А американские военные ведь, как показали события на Ближнем Востоке, воевать не могут. Против серьезного противника они не могут сражаться. Это армия, которую, как еще в конце 17 века описывали в случае Голландии, которая нужна скорее для демонстрации наличия армии, раз, и для охраны собственности, охраны владений, американской зоны влияния, то есть такая караульная армия.
1: Влияние, конечно.
0: Если по ней начинают по-настоящему

0: убить, как, например, Иран ударил по американским военным базам, выясняется, что ничего сделать нельзя. Что эта армия, ну, она не может выдвинуться, занять фронт сухопутный где-нибудь в Ираке и сражаться против Ирана. Ну, не может она. И то же самое она не может сделать в Восточной Европе.
1: А тогда вот вопрос. Хорошо, вот вы...
0: И для Трампа это вопрос, а вообще, как бы, а тогда зачем она?
1: Ну, вы ответили на этот вопрос. По-моему, очень логично. Это действительно так. Это, в общем, американская давняя стратегия не подставляться в личном качестве.
0: Если противник слабый, они готовы.
1: Собственно, так они себя вели и в первые годы войны, и первый, и второй. Но у меня вот какой вопрос относительно Ирана уже. Хорошо, означает ли это вот такой почти, как вы нарисовали, портрет, почти символической роли военного присутствия в разных участках мира, да? Означает ли это, что Трамп не пойдет на эскалацию до той степени, когда встанет вопрос о сухопутной наземной операции? Или вы считаете, что она все-таки возможна?
0: Я считаю, что сухопутная наземная операция, так сказать, возможна. Проблема в том, как ее организовать при столь темпераментном американском президенте, и при том, что он, его темпераментность выражается в том, что он хочет получить прибыль до вложения всегда, да, то есть его бизнес-стратегия: я потрачу доллар на этот проект, но 2 доллара прибыли я получу сразу, или там заранее, или прям очень быстро. Но то же самое, такие же желания у него во внешней политике. Украли президента Венесуэлы, тут же получили доступ к нефти. Вот это для Трампа сценарий, как должно делаться вообще все.
1: Ну да, модель такая.
0: Такая модель. И с Ираном почему-то это не получилось. Ему говорят, надо, значит, создать сухопутную группировку, огромные контингенты, снабжение через Израиль, через Иорданское королевство, и тогда уже действовать. А Трамп тогда думает, вот я это все одобрю, все это провалится, потому что я знаю американских генералов. Они потом в мемуарах напишут, что «а я-то говорил президенту, а вот он ничего не понимал». Да, ну это знаменитые французские мемуары про войну 1712 года. Там каждый пишет, что он говорил Наполеону, что не компания в Россию провалится полностью, что «сир, не ходите туда, там все плохо, там зима бывает». Все они оказались задним числом очень умные, но это традиция вообще генералитета во всех странах мира.
1: Кроме конкура, наверное.
0: Если американские генералы, они пока они на службе, они молчат, то потом они такое пишут в мемуарах, что никакого, так сказать, портрета Трампа на горе Рашмор не останется. Никто его снесут просто, потому что выяснится, что он во всем виноват, во всех военных поражениях. Поэтому он говорит, ну, победите мне Иран быстро, да, и получается, что сухопутную операцию невозможно сейчас согласовать. Нужны какие-то прокси, которые будут воевать. Кто это будет? Армия аравийских стран? Как они это будут делать? Может быть, курды? У курдов не получилось. По некоторым данным, порядка 3000 курдов зашли в момент начала конфликта в Ирак.
1: На Ближнем Востоке может в роли прокси, ну, кроме Израиля, но это уж даже...
0: Коалиция, Иорданское королевство, Саудовская Аравия, мобилизация в Эмиратах.
1: Ну, вряд ли они пойдут на это.
0: Ну, это не очень воинственные народы, потому что они для того, чтобы воевать по-современному, для этого нужно пройти некоторый этап промышленной цивилизации.
1: Они напуганы этой ситуацией?
0: Они напуганы, они останутся.
1: Иран, конечно, уступающий в своей мощи Соединенным Штатам, но они успешно отстояли, вот, в общем, себя.
0: Да, Иран взял под контроль Персидский залив, Ормузский, Оманский проливы, все.
1: Ну, мне кажется, сейчас для Трампа самое главное, он отойдет от иранской темы, это даже не ядерная там составляющая,
0: нет, знаете,
1: а именно пролив. Нужно всем показать, что пролив, ну, хотя бы, если не 100%, да, но в значительной степени контролируется США. Наверное, это будет главным оселком таким, но у меня вот какой вопрос. Вернее, это даже не мой вопрос, это вопрос слушателей. Почему, несмотря на войну в Персидском заливе, цены на нефть не растут? Сейчас они в пределах 70-75, ну, сейчас может подняться несколько.
0: 79,5 в ответ на удары.
1: Хотя специалисты, это
0: может, и выше
1: так,
0: будет.
1: Это действительно так, здесь слушатель совершенно прав, специалисты ожидали, что нет, будет там 120-150 долларов, ну, больше 100, по крайней мере, очень многие говорили. Вот почему эти прогнозы не сбылись?
0: Вы знаете, когда палестинцы... когда это было у нас, года полтора назад, если не ошибусь, да, ударили по Израилю, вот эти вот успешные их диверсии были проведены, нефть взлетела выше 90 долларов за баррель в моменте, да, моментально. Почему сейчас такого не происходит? Во время обострения нефть подорожала с 73 до 79-80 долларов за баррель, то есть не очень сильно, ни 90, ни 100, ни 120, да, ни 130, ни 150. Почему? Очень плохое положение, состояние экономик Запада, и в целом экономическая ситуация скорее в 2026 году кризисная. И это же, кстати, является причиной агрессивности Запада как такового.
1: Экономики.
0: Рецессия нет, официально не признана, потому что, ну, официально очень вялый рост, который в Соединенных Штатах 2% с небольшим, Европейский Союз 1.5% рост ВВП, Китай, например, сокращает потребление нефти, китайскую внутриэкономическую ситуацию сами китайцы описывают как очень вялую, как во многом депрессивную, каковой они прежде не знали. А это, в свою очередь, связано с состоянием западных рынков сбыта.
1: Понятно.
0: То есть понятно. Запад пытается добыть ресурсы для закрытия своих проблем, поэтому Трамп не отстанет от Ирана. А нефть, она просто не может дорожать слишком сильно.
1: У нас осталось буквально полторы минуты, если можно коротко. Удивительные цифры, опубликованные в Financial Times. Оказывается, за первое полугодие этого года, 26-го, ЕС приобрел у российского производителя рекордные почти 10 миллионов тонн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это при том, что с 1 января Евросоюз торжественно заявил, что будет запрет на импорт российского СПГ. А тут такой рост. Вот как это объяснить?
0: Ну, у посредников же покупать можно. Они будут продолжать покупать у посредников, даже и удобрения, и все, что угодно.
1: Да. Даже запрет с 1 января, он, в общем, такой будет.
0: Они вынуждены закрывать глаза на свои собственные запреты. Тем более, что есть ведь еще национальные правительства. Это ведь конфедерация, Европейский Союз. Поэтому разные правительства по-разному себя ведут. Вот, например, Испания хочет и покупает. Италия хочет и покупает.
1: Да, главные покупатели, кстати, Франция, Бельгия, Испания названы.
0: Да?
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо. Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества, отвечал на мои и ваши вопросы. Успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
7: В Москве 17:00, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава Башкирии рассказал о последствиях атаки БПЛА на нефтехимический комплекс в регионе. Для ветеранов СВО расширили возможности диспансеризации. Французы возмущены приглашением на военный парад украинских военных. Об этом и не только. Подробнее далее. Основные объекты не повреждены в Салавате после массированной атаки БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс. Об этом сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Утром Хабиров информировал, что отражена массовая атака вражеских беспилотников на промышленную зону башкирского Салавата. Пострадавших нет, был ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов специальной военной операции. На первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога. Это следует из ведомственного документа. Согласно ему, медорганизация будет проводить диспансеризацию ветерана СВО после получения информации о его прибытии в субъект России. В том случае, если в текущем году по общим правилам он не подлежит диспансеризации, перечень осмотров и исследований определяют по предыдущему году. Французские пользователи соцсетей раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение боевиков ВСУ к участию в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Ранее французский лидер опубликовал в социальной сети кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде. Другой пользователь отметил, что украинской армии, тоскующей по худшим нацистским коллаборационистам, нет места на Елисейских полях. Еще один комментатор советует Макрону обратиться к врачу, если тот испытывает гордость за приглашение нацистов на парад. Прокурор просит назначить обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону от 28 до 30 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости пресс-службе Южного окружного военного суда. По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации 5 злоумышленников были ликвидированы, еще 5 задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Первый вице-премьер России Денис Мантуров принял доклад о готовности к посадке экипажа корабля «Союз МС-29». Об этом сообщили в секретариате вице-премьера. Ранее там информировали, что Мантуров прибыл на Байконур, где с главами Роскосмоса Дмитрием Бакановым и НАСА Джаредом Айзекманом примет участие в запуске «Союз МС-29». На опубликованных кадрах видно, как командир корабля «Союз», российский космонавт Петр Дубров, борт-инженеры, его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон выходят из салона автобуса и идут навстречу первому вице-премьеру, чтобы доложить о своей готовности к посадке в космический корабль. Напомню, старт ракеты «Союз-2.1А» с кораблем намечен на 17 часов 48 минут по московскому времени 14 июля. Стыковка с МКС 20 часов 56 минут по Москве. Всего на орбите новый экипаж станции проведет 261 сутки. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
3: 17.04 в Москве. Программа «Теория заблуждений». В эфире «Радио Спутник». Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, у нас в прямом эфире. Армен Сумбатович, категорически вас приветствую. Давно не виделись. Здравствуйте.
5: Да, сутки.
3: Да, Армен Сумбатович, я вот с чего хотел начать. Новости, которые действительно где-то мы все заблуждаемся. Или они все заблуждаются, или вообще весь мир заблуждается. Какой-то парадокс есть, вот перечисляя новости, в один однородный ряд их очень трудно выстроить, чтобы не сойти с ума. Одновременно в Польше, вообще в ЕС, ограничивают въезд для военнообязанных украинцев. Те военнообязанные украинцы, которые есть в ЕС, должны возвращаться на родину, их начинают оттуда выдавливать, выпихивать всеми возможными способами, особенно призывного возраста, должны вернуться служить в ВСУ. Одновременно с этим Украина и Европа создают коалицию против баллистических ракет, а украинские военные маршируют по Елисейским полям. У меня не укладывается эта логика в голове. То есть это же взаимоисключающие вещи должны быть. Как они могут маршировать там, а воевать в другом месте?
5: Ну, почему? Все вполне себе логично. Парад на Елисейских полях — это очередная пиар-акция. Очередная реинкарнация коалиции немощных — это тоже пиар. А вот выдавливание контингента на фортецию, это уже суровые будни, которые к пиару никакого отношения не имеют. И важнее этот суровые будни, а не тот пиар. Потому что я когда посмотрел, кстати, кадры с вот этого парада, мне было вообще...

0: безумно стыдно. Это последний раз я видел такое угрюмое хождение в эпоху Муссолини, когда итальянцы шли перед фюрером. Великий Михаил Ром, в общем, достаточно едко прошелся по этому поводу в своем фильме «Обыкновенный фашизм». Ну, понятно, вы не умеете там ходить гусиным шагом. Ну, хотя бы там чуть больше старания-то можно было при этом проявить, но все-таки вас люди смотрят, которые знают, что такое парадный расчет. Ну, впрочем, опять же, надо быть справедливым. Если бы дело ограничилось одной Украиной, но потом же вступил парадный расчет шестого интернационала беззубых политических конокрадов Санду, и стало совсем тяжело. Вот. Но это как бы пиар-компания. Она должна там условно 15 минут повисеть, как это сейчас принято говорить, в закрепе.
1: Да.
0: Вот. А потом про это можно вообще, в принципе, и не вспоминать. Вот это из той же серии, да, как коалиция, которая пытается там создать какое-то там ПВО, новые, еще чего-то. Зайчики. А как у вас там с ракетами-то, Патриот, на складах дела обстоят? Все-таки вопрос же не праздный. Наши азиатские орды в 2030 году к вам придут.
1: Ох,
0: Унт
1: придут, да.
0: национал-социалистишен, унт беспартийный, всех пиф-паф. Вот у вас там как с ракетами?
1: В этом смысле любопытна же реакция Европы, которая, по сути, я не видел, во всяком случае, я, возможно, что-то пропустил, на вот эту, на слова Трампа, что он когда-нибудь передаст им лицензию на производство ракет, которая каждая стоит, по-моему, что-то там порядка нескольких миллионов долларов,
0: А
1: только
0: он не
1: одна
0: может это
1: ракета,
0: сделать.
1: да.
0: Он не может. В этом-то и проблема. Трамп, как обычно, решил выступить в роли опытного пиараста, подзабыв, что этот вопрос не в компетенциях владельца овального кабинета, это решает Конгресс. Но еще хуже того, у этих клятых янки есть законодательство об авторском праве. То есть прежде чем ты кому-то чего-то там впрудить захочешь, тебе надо получить одобрение правообладателя. А они сразу сказали, что секундочку, а мы не готовы к этому. Это наша корова, мы ее доим. А все вот эти вот игрища, им нужны ракеты, пожалуйста, они у нас их вполне себе могут купить. Мы не продаем франшизу, мы не группа KISS с аватарами там и с крошкой картошкой. Мы другие. И, собственно, после этого же все эти разговоры стихли, потому что сначала же они же бросились обсуждать, ну хорошо, так, давайте вместе делить наши деньги, где будем строить? На хуторе нельзя, потому что русские летают и все сносят. В Польше тоже нельзя, потому что от поляков ты зимой снега не дождешься. Есть румыны, но слушайте, я еще не слышал, чтобы инвестицию делали в кочующий табор. Вот, а румынская политика, она всегда была такой. И даже Николай Чаушеску не смог этот процесс хотя бы на какое-то время обуздать. А пока они вот искали место, вот это вот, как кот Леопольд, 7 шагов на север от
1: От
0: старой
1: старой березы,
0: березы,
1: да.
0: да, выяснилось, что, извините, уже строить ничего и не нужно. Ну вот тут появляется вот эта коалиция, ничего-ничего, мы, как у Стивенсона сказано, мы сами моряки хоть куда. Ну идите, идите в это море, в эту стихию, а мы все посмотрим. А пока они там будут бродить, ну, для Украины печальная судьба. Причем еще неизвестно, какая более печальная. Те, кого отправят сдохнуть быстро на фортецию, или тех, которые будут медленно умирать зимой.
1: У меня технический вопрос в этом смысле. Я понимаю, что теперь Европа, которая, ну, мягко говоря, не в восторге от большого количества военнообязанных украинцев, которые разгуливают по их городам. И да ладно, только тех, кто в Монако, но ведь тех, кто просто приехал для того, спасаясь от той же самой мобилизации. И вот теперь их же надо как-то отловить, как у Булгакова, да, их же надо как-то выловить, да, как одного известного персонажа, и обратно отправить. Это ж сколько денег надо, усилий, чтобы отлавливать украинцев у себя в стране, которых вы сами к себе впустили.
0: Плевое дело, на два щелчка, Сан Саныч. Рецепт приготовления этого блюда чрезвычайно прост. со всей Европы собираются товарные вагоны, как в Рейхе было.
1: За что боролись?
0: В казармах Ораниенбурга, бывших казармах СС, быстренько создается, ну тут я не знаю, не мертвая голова, а какой-нибудь веселый Горецко, специальное подразделение, которое будет, значит, их утрамбовывать, как шпроты в банку, и доставит по месту назначения. Все. Ну а что, вот этот элемент-то как раз отработан. Да, если вдруг у них опять там проблемы, это же современные немцы, это же просто катастрофа какая-то, то я им хочу сказать, что на процессе в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом была документация оглашена. В том числе распорядок работы железнодорожного транспорта, кто где должен принимать, как происходит... Это же были те еще немцы, да? Это же не вот эти. У них все было задокументировано. В принципе, за мелкий прайс я готов сканернуть для них эти документы, если они сами не могут это найти.
1: Только
0: И
1: один
0: передать
1: вопрос.
0: через посольство.
1: Раньше-то это, конечно, грустно звучит, и даже, я бы сказал, немножко ужасно, но тем не менее, раньше эти вагоны шли, увы, с востока на запад, а теперь они пойдут с запада на восток.
0: Ну так, а теперь, извините, нелицензионная копия Третьего Рейха находится же не в Карлсруэ и не в
1: Да.
0: Потсдаме. Теперь она несколько восточнее. Так туда и должны идти. Это остовцы наоборот. В принципе, можно даже сэкономить на форме. Не обязательно там нашивать щитки национальные. У них и так есть у куркулей. Я больше чем уверен, что у всего вот этого мракобесного контингента, который там шарится по Европе, наверняка вся одежда и так уже в этих символах. Мне особенно нравится там вот истерика. Кого-то там избили поляки. Да странно, что они вас вообще на клочки не порвали. Там пациент был в майке с Бандерой. Но накануне годовщины Волынской резни именно же так и надо, правда, вот, дефилировать. Вот, поэтому на знаменитом правиле форма номер 8, что украли, то и носим, мы экономим. Вот, кормить и поить тоже не обязательно, но в конце концов это и не делалось раньше. Опять же, да, ведомство там, Трудового фронта, Роберта Ле вело тоже скрупулезный почет. Это же все есть. Но это, вот Сан Саныч, на самом деле, вот это очень странно. Потому что Россия – это как раз та страна, где полностью материалы Нюрнбергского трибунала ни разу не издавались. У нас сначала был трехтомник, вот такой он черный, вот который у меня на
1: Потом
0: полке
1: восьми,
0: стоит.
1: по-моему, томник, да, или
0: Да,
1: шесть,
0: потом был
1: да.
0: восьмитомник при нашем генсеке с карты Республики Армения на голове, и на этом мы угомонились. Но у этих-то все это издано, ну идите, откройте и посмотрите, там вся документация, там даже сметы были. Я тайну большую открою, то есть вам ничего придумывать не надо. Вот, берете и пользуетесь. В конце концов, во славу дедушки Мерца. Вот а что такого? Ну, дед был в штурмовых отрядах, дед был членом партии, две улицы в городе переименовал в честь фюрера и толстого Карлсона, ну, в смысле Геринга. Ну, и вот и сейчас в его честь внука провести вот эту операцию. Потом, может, до остальных будет добраться. Нет, сложнее, конечно, будет во Франции. Потому что вот атмосфера идеального бардака теперь получил другую, в принципе, родину. Раньше-то это был все-таки Рейх с точки зрения многих вещей. Но вот современная Франция вполне себе...
1: А вот тут можно я как раз исторический вопрос задам, чтобы прояснить, и мне кажется, слушателям это тоже будет интересно. Ведь мы неоднократно, и, по-моему, вы тоже рассказывали о том, как французы восприняли приход Третьего Рейха в 40-м году на свою территорию. Я уже не говорю о той части, которая вообще, так сказать, осталась, ну, как бы не захваченной, да, я имею в виду там, где было правительство Виши, и вот нижняя часть, южная часть Франции. А сейчас мы там видим украинцев на параде, на Елисейских полях, по сути, с той же самой символикой. И опять французские люди, люд французский, да еще и в день взятия Бастилии, так сказать, засунул свой язык себе в карман. И так же, как и встречали в свое время Гитлера, так же встречают. Разве нет тут прямой аналогии при желании?
0: Да, прямая, они были вполне себе довольны режимом фюрера.
1: Главное, кафе работают, и нормально все.
0: Ну, кафе, рестораны, пляжи, все это функционировало. Этот знаменитый резистанс, если посмотреть вообще, сколько там было русских, то возникает вопрос, а где там были французы? Наверное, так же, как и в нынешней сборной Франции по футболу, процентовка примерно такая же. Потому что все вот эти
1: Русских там
0: святые...
1: нет, сборной Франции, к счастью. Да.
0: Сан Саныч, ну реально
1: Да.
0: же, все эти святые мученики, это же половина русские люди. Это русская эмиграция, причем не первой волны, а это уже дети, которые там родились. Или которые родились там, условно, Крым-Галиполи, да, ну и вот они вот начали, что называется, взрослеть уже на территории Франции. Я в свое время был потрясен. Там где-то есть книга про французский резистанс. Там, по-моему, ну, какой-то там сумасшедший, в общем,
1: Резистанс
0: число
1: для всех
0: страниц.
1: сопротивлений по-французски, это я так, для
0: А,
1: слушателей,
0: да,
1: да.
0: да. И я листал и думал, господи, а кто все эти люди-то, а? Просто мне интересно, потому что когда ты смотришь, кто был на другой стороне, все предельно ясно. Есть легион французских добровольцев, которые шли в 41-м году и радостно писали письма домой, что они идут ровно по той же дороге, что и Буонапарт, и с той же скоростью продвижения. Я бы на месте этих идиотов бы задумался, чем Буонапарт закончил. Вот, прежде чем радоваться. Ну, кстати, ровно так и получилось, потому что они опоздали на Бородино. Ну, темп как-то у них сбился. Вот, и попали они сюда уже непосредственно в самый мороз. И в результате половина подразделения просто не стала. Ну, потому что нежные французы не были к этому готовы. А потом еще создали дивизию СС «Шарлемань».
1: Да,
0: А,
1: известное название.
0: одни из последних защитников рейхсканцелярии. Кстати, это тоже очень интересно. А, вот эти руины защищали, значит, французские добровольцы, плюс там еще были индусы. То есть вот где были все остальные, это такой большой вопрос. Так самая большая легенда дивизии Шарлемань, вы удивитесь, это тоже русский, который был расстрелян вместе с 8 другими шарлеманцами, потому что их взяли в плен французы. Генерал подошел к ним и сказал, кто вы? Те отвечают, мы французы. Говорит, вы не французы, на вас форма немецкая. Ну, а те, значит, нагрубили генералу, их поставили к стенке. Там, по-моему, Кротов, что ли, фамилия его была. Он из числа белого движения. Это исторический факт. То есть даже здесь, с этой стороны, у вас тоже там не очень все хорошо получилось. Ну, а про боевые качества, ну, а что тут говорить? Сколько, 3 недели? Компания.
1: Да.
0: Вот я сегодня слушал, Макрон там был надут, как тульский самовар. Туловище, ты хоть книжку открой и вообще посмотри, что было.
1: Про линию
0: Это при
1: Мажино,
0: том,
1: да?
0: что это же не была война, как вот на Востоке. То есть было единственное подразделение, которое воевало с французами, точно так же, как они потом воевали с советскими людьми. Это была дивизия «Мертвая голова». Это была ее, собственно, премьерная гастроль. И, естественно, ее создатель, сумасшедший Теодор Эйке, он хотел себя показать. Он хотел показать полное бесстрашие. В результате штабные чины вызвали Эйке и сказали, слушайте, вы воюете как мясник. Ну ладно, вам французов не жалко, но своих-то можно пожалеть. Вы что сотворили вообще? Это же просто жертвоприношение. Вот это было единственное подразделение, которое действительно там так повоевало. Вообще ведь на Западе, ну вот за исключением вот этого эпизода дивизия СС «Мертвая голова» был только еще один такой случай. Это резня в Ородуре, когда эсэсовцы под командованием одного из командиров лейбштандарта СС Пайпера просто простреляли людей. Все. А так-то у них что, стерильно?
1: Ну да.
0: Женщины, сеновал и шнапс. Все. Им больше там ничего и не надо
1: И
0: было.
1: фильм с Луи де Фюнесом «Большая прогулка», да.
0: Ну, конечно, да. Это так, вот если бы это было бы в реальности, вот
1: Да.
0: тогда да, можно было бы сказать, что ну вот все-таки что-то вот во французском резистансе было. А так, вот смотри, Сан Саныч, приходят немцы, да? Вот мы что знаем, да, всегда немцы – это автоматически создание какого-нибудь концлагеря. Вот. Он действительно появился. Но не концлагерь, не лагерь смерти, а просто лагерь. Исключительно для русских. Потому что 22 июня 1941 года, ну, несмотря там на заявление по радио, о, господи, Мережковского Сгипиус, русская часть Парижа, она, в общем, отнеслась к этому без восторга. Ну, потому что все радикалы, они были же в Берлине, и частично там Берлин, господи, Прага, София, ну и, конечно, Балканы. Во Франции было попроще, и немцы так и не дождались реакции. В результате их там собрали в лагерь. Старшим был генерал Шатилов, георгиевский кавалер, близкий друг барона Врангеля. Там кого только не было. Ну и в результате они так и ничего не приняли. Они написали письмо, которое можно было трактовать в любую сторону. То есть это непонятно, одобрили, осудили. Вот, ну, сказали о том, что они ветераны борьбы с большевизмом. Все. Все. Кстати, это же не только Франция такая, а Бельгия. Кто главная жертва оккупации в Бельгии? Вот очень простой вопрос. А я вам скажу. Это русский генерал Кусонский, которого забил несчастного старика, забил охранник лагеря. Он просто был садистом. Вот это главная жертва. Что, там еще кто-то пострадал? Нет, потому что у бельгийцев были там марксисты, Леон Дегрель. Я онемел в 97-м году, а я ехал чуть ли вот не на «Спартак» Кошице, ну куда-то, в общем, на матч. И в магазине я покупаю книгу Дегреля, которая начинается, там, значит, предисловие «К моему русскому читателю».
1: А, вот так. Ну.
0: Дорогие славяне, значит, вот мы тогда не разобрались, а так мы вместе, бубу-ля-ля, и думаешь, это написал человек, про которого сам фюрер сказал, если бы у меня когда-нибудь был сын, я хотел бы, чтобы он был такой, как Леон Дегрель.
1: А, вот так. Ну, да я даже не знаю, да, кроме комментировать это очень трудно в том смысле, что от этого всего
0: Это
1: очень,
0: только
1: да,
0: портится,
1: только,
0: Олександр Ильич,
1: да,
0: это
1: ну,
0: факт.
1: ужас. Продолжая эту тему с точки зрения вот анализа вот этих фактов, читаешь про договоренности, Макрон заявляет, Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп». Уже, значит, от патриотов отказались, теперь «Скальп». Ну, хоть что-то, хоть от Европы же можно что-то получить. Коалиции создаем, лицензии, может быть, когда-нибудь дадим. То есть заявлений много, но в реальности, скажем так, Европа в данный момент, она вообще в состоянии чем-то реально, ну, солдатами нет, конечно, но чем-то реально помочь. Ну, наверное, еще деньгами. И то уже не очень.
0: Нет, ну если никто не сожрет рыбные консервы, то можно помочь ими, в принципе. А чем помогать? Ну хорошо, для того, чтобы отправить
1: Учение
0: туда.
1: вот в Польше.
0: Нет, ну учения можно проводить бесконечно. У меня вон сегодня ЦСКА второй матч играет уже, они все тренируются. Спортсмены-олимпийцы. Учения можно проводить бесконечно. Речь-то идет о том, чтобы попасть на фортецию. Для этого тебе надо сформировать какие-то части, пусть не элитные. Ты не можешь прямо сейчас взять и сформировать дивизию Гроссдойчланд. Это невозможно, потому что тебе на призывной пункт придут только скуфы с бигусом в голове. Вот, все. Тебе надо, значит, где-то найти контингент, каким-то образом превратить это в боеспособную часть. Это же не делается ни за месяц, ни за два. И даже я боюсь, что за год не получится. Потому что если в 60-х годах эсэсовские ветераны, которые входили в организацию ХИАК, то есть Союз общества взаимопомощи бывших солдат и офицеров СС. Ну, у нас обычно это называют «Досье Одесса», потому что знаменитый детектив Фредерик Форсайт. Советский человек даже этот фильм видел. Вот, так они считали искренне, что вот современный в 60-х годах Бундесвер, вот любая дивизия абсолютно способна будет противостоять любой русской дивизии не более 10 секунд. При том, что Бундесвер создавал Хасса фон Майнтофель. Ну, то есть это потомственный, прямо военный. Военный-военный.
1: Это
0: То есть
1: еще была
0: это...
1: армия, да.
0: Ну, и то ничего не
1: Ну
0: получилось.
1: да.
0: А за эти прошедшие годы, если немцы даже разучились играть в футбол, то что вы хотите, чтобы они исполнили на военной ниве? Но, опять же, да, ведь эти все издания, вот то, что ХИАГ делал, ну, у нас какие-то вещи в Советском Союзе были опубликованы. В разделе, разумеется, недобитая сволочь там что-то воняет еще, но ты можешь понять общее их настроение. За эти годы все ухудшилось. А остальные-то вообще толком во Второй мировой войне не воевали. Ну, то есть, они были на положении фрай-виллингер, вот с миру по нитке. 10 там холландов каких-то отправили в дивизию викинг. Там, я не знаю, 10 лизаразю условных отправили там еще куда-то. Вот вы создали это все. Но боевое применение вот этих частей оставляло желать сильно лучшего. Вообще сами как бы эсэсовские командиры говорили, что максимально устойчивые 4 классические дивизии – это Лейбштандарт, Дасрайх, мертвая голова, викинг, плюс это самое, первая полицейская. Потом чуть пониже уровнем кавалерийские части, там Флориан Гайер, Мария Терезия, вот эти вот все ребята.
1: На самом деле, да, у нас просто 30 секунд осталось. Я хотел спросить, а
0: Остальные,
1: почему?
0: извините, не шмогла я.
1: Ну да, вот мы бы с этого и начали бы вот вторую часть программы. Но в принципе, может быть, есть короткий ответ. А почему они были неустойчивы, идеологически неустойчивы?
0: Ну, потому что если создатель дивизии Галичина своих солдат называл грязные свиньи, потому что он их
1: А.
0: поставил в караул, они пошли и нажрались.
1: Ну
0: И
1: да.
0: легли на сеновал. Вот какая тут устойчивость будет?
1: Да, никакой, даже с точки зрения стояния на месте. Армен Гаспарян, программа «Теория заблуждений». Вернемся в эфир сразу после новостей. Оставайтесь с нами.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Памятники героям специальной военной операции должны стать частью городской среды и находиться рядом с ежедневными маршрутами жителей. Так считает герой России Евгений Поддубный. Он отметил, что в последнее время личное мужество уже стало в России социальной нормой. Сжиженный газ в баллонах в период чрезвычайной ситуации будут бесплатно выдавать населению Крыма в районах, где нет электроэнергии, и тем, кто в нем нуждается. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера, связанных в том числе с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ. Аксенов добавил, что во вторник работал в северной части Крыма, где наиболее сложная ситуация с электроснабжением. Позиция России относительно реформирования цели устойчивого развития после 2030 года находит отклик в ООН. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения цели устойчивого развития Борис Титов. Об этом он сказал на полях политического форума высокого уровня Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Министерство юстиции России подготовило законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе свидетельство о рождении ребенка и заключении брака, сообщается на сайте ведомства. В настоящее время при регистрации акта гражданского состояния заявителю выдаются бумажные гербовые свидетельства. В министерстве объяснили, что такую электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, которые не работают в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжат выдавать, так как оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет. Депутаты парламента Ирана призвали руководство страны объявить о прекращении действия меморандума с Соединенными Штатами, создать специальную комиссию по расследованию переговоров, принять закон по управлению Армузским проливом и оказать всестороннюю поддержку вооруженным силам, передает агентство ФАРС. Напомню, Тегеран и Вашингтон ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Теория заблуждений.
7: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Арман Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. В прямом эфире «Радио Спутник» и Александр Кузьмак. И продолжаем вот с каким вопросом. Опять-таки, выглядит как заблуждение. Вот правда, сегодня прям можно прямым образом быть привязанным к названию программы. Я понимаю, 2022 год, когда только началась специальная военная операция, когда Украина была действительно нашпигована оружием просто ну, прям доверху, когда европейские страны поддерживались Байденом и американцами по полной программе и так далее, и так далее. И любая провокация, и любая, так сказать, любой заход военных кораблей, залет самолетов и так далее воспринимался как реальная угроза столкновения со странами НАТО, с одной стороны, и России, с другой. Сейчас ситуация изменилась, про США и говорить не приходится, и тем не менее европейцы продолжают лезть, ну, например, в Черное море. Вот приходят новости о том, что Болгария или Румыния, правда, за Болгарией большой вопрос, сейчас хочет стать базой или может стать базой для европейских военных кораблей, базой НАТО, хотя это нарушение конвенции Монтрё, ну, там можно обойти и так далее. У меня вопрос, а сейчас-то... То есть вот они вот это вот лезут на рожон, но вроде как так аккуратненько, чтобы не получить. Каковы устремления НАТО без США вот так провоцировать ситуацию? Как вот, например, в Черном море?
8: Ну, для самой НАТО, как организации, тут все просто. Они искренне верят, что русские ничего делать не будут. Ну вот, то есть они будут делать все, что хотят, а мы делать ничего не будем. Что мы сдвинем красные линии, выразим там глубокую озабоченность. Они же об этом открыто говорят. Они не верят в то, что русские могут нанести удар. Возмездие, например. Они это просто не допускают.
7: То есть это до первого корабля горящего?
8: Ну, конечно, в их представлении эта война будет легкой прогулкой. Но, опять же, 22 июня 41 года многие же так же считали, что надо успеть... присоединиться к победоносному вермахту, чтобы, так сказать, когда мы будем делить наши деньги, как говорил незабвенный Михаил Самуэльевич Паниковский. Теперь, что касается Румынии, ну, советская власть сделала страшную ошибку, всех простив. Ну, то есть, конечно, какую-то определенную часть из Железной гвардии или там этого Антонеску, приспешников, да, этих прислонили к стенке. Но дальше-то все, давайте забудем друг другу прежние обиды. Это вот, знаете, меня всегда умиляет, это когда вот у нас вот в российском футболе кого-то отправляют в отставку, а потом начинают рассказывать, что у него все было хорошо. Что там хорошего? Ну, Сан Саныч, вот у вас вообще есть там канонический пример, это господин Червиченко. Вот это прямо для палаты меры весов. Это то же самое с Румынией. Давайте все забудем. Ну вот и забыли. А у них-то этот пунктик, извините, есть. Он же никуда не делся. Вот мы говорим про Румынию, да? А откуда у них вот эта мечта про присоединить Молдову? А потому что это Великая Румыния. Это то, о чем мечталось Йону Антонеску, Кудряну этому там и всем прочим. Это же никуда не девалось. Это то, что мы забыли. Это наша беда и боль. Кстати, для меня вот великая загадка до сих пор. Вот как это может быть? Значит, вот у меня в библиотеке есть книжечка, и даже не одна. Ну, в общем, Гитлер в Румынии, там, по-моему, 41-го года. То есть, по идее, вот одной этой книги было бы достаточно, чтобы весь кочующий вот этот табор с голодом Трансильвании и со всеми прочими стяло Бухарест...
7: И Дракулами.
8: Да, да, в первую очередь. Хотя с Дракулой тут тоже сложности, потому что Влад Тепеш все-таки прототип, а он был из славян, он не местный был.
7: И он тоже из славян, да.
8: Он пришедший, заплутавший там немножечко. Этого было бы достаточно, чтобы согнуть в бараний рог. А мы все простили. А теперь в результате все вот это нам вернулось. Дух... В Германии, да, вот это только вот не хватает выставки «Советский рай», ну там, я не знаю, теперь будет «Путинский рай», наверное, это называться. Ну и плюс брошюра «Недочеловек», хотя тут уже хохлы все это сделали, там и орки, и русняне, там какие только определения не дали за это время. Немцам только надо напечатать. Вот, все остальное уже сделано за них, там даже с фотографиями. У французов тоже, в общем, боль. Понятно, какая историческая. Но это даже если в нашей стране, вот, но это и есть медицинский факт. Во время войны с Бонапартом во многих дворянских особняках висели портреты Наполеона. При том, что владельцы, они воевали с ним. Ну, это же никуда не девается, правда? И так вот, если мы будем разбирать все вот эти страны, то мы выясним, что они все на нас исторически обижены. Почему идея фюрера, вот эта вот пресловутая цитата, которую задолбали просто, что сейчас мы, национал-социалисты, должны бросить свой взор туда, где 600 лет назад остановился. Я не могу это уже слышать просто. Потому что вот как только человек это произносит, выясняется, что больше он ничего не знает. Но вот это вот он заучил, как отче наш. У фюрера же много было другого, которое было чрезвычайно близко европейцам той эпохи. Потому что фобия большевиков, она ведь базировалась на очень многих вещах. И тогда же, в Швейцарии, например, когда убили нашего дипломата Вацлава Воровского, вот если там москвичи будете в районе Лубянки, там старое здание НКИДа, там памятник вот убитому дипломату Воровскому. Так вот, этот же процесс, он превратился не в осуждение убийц Морриса Конради, да, с Полуниным, белых офицеров. Конради был адъютантом в офицерском генерала Дроздовского полку. Про него даже строчка есть в полковом гимне. «Вперед поскачет турк Улславный, за ним Конради и конвой». Так вот, швейцарский адвокат Теодор Абер превратил этот процесс в Европу против большевизма. То есть судили не убийц, а судили советскую власть. То второй раз это было сделано в Варшаве, когда был процесс Бориса Каверды, убившего еще одного посланника Войкова. Ну, и эту фамилию уже многие знают, потому что у нас вот вокруг этого обычная схватка дебилов. Монархисты с леваками. Все, вот они сколько лет бушуют, никак не могут уже определить победителя в этой битве. И это же тоже было превращено в суд над, извините, коммунизмом. Ну, тогда большевизмом это называлось. У меня, например, есть эта замечательная книжка, изданная во Франции тогда же, «Суд над Борисом Кавердой». Это очень интересно читать. Это совсем не похоже на то, что мы себе представляем. Потому что мы же обнулили все 9 мая 45 года. У нас что, кому-то были претензии? Нет. Полякам? Нет. К чехам? Нет. Никому. К венграм? Нет. Даже к финнам. И на этой неделе мы узнали о том, что, оказывается, все последние годы финны только и делали, что строили бомбоубежище. Вот сволочи, а! Мы тут этот сыр их плавленый десятилетиями потребляли. А они, редис, морковь, свекла, в этот момент копили деньги и строили бомбоубежище. А почему? А потому что мы ни разу не вспоминали.
7: Армен Цыбач, тогда
8: того,
7: вопрос.
8: Чтобы потребовать привести сюда маршала Маннергейма за организацию концентрационных лагерей на территории Советского Союза, например, в Петрозаводске. Вот недавно умер Сергей Борисович Иванов, да, вот я с ним в том числе полемизировал по поводу маршала Маннергейма. Он его очень чтил, как русского генерала, как человека, который был еще близок к русской эмиграции. Я говорю, это, конечно, все так и есть. Но есть еще и вот этот эпизод, который несколько, ну, портит впечатление про Маннергейма. А мы что сделали? Да ладно, хорош там эти финны бестолковые. Давайте мы потребуем, пусть они нам отдадут старого Северина Добровольского. Ну да, он был, безусловно, антисемитом и антибольшевиком. Он, безусловно, зажмурился. Но, извините, мы с Финляндии что, дух этот выбили? Нет. А у них, между прочим, это же национальная идея, зимняя война. Это у нас она неизвестная, непопулярная, ненужная. Это как
7: проигранная там, да, по всем статьям.
8: А, да. Но только никто не может объяснить, а где еще в мировой истории, кроме русских, ну, в скобках, да, советских солдат, вы можете назвать примеры про взятие глубокой эшелонированной обороны?
7: В лоб.
8: А тогда, конечно, да, все проиграно, безусловно. Но это для нас, это как путь регионов в Кубке России, а для них это национальная идея.
7: У меня вопрос,
8: конечно,
7: Армен
8: Сумбатович. Конечно, они будут вокруг этого крутиться.
7: Вот в связи с этим, вот вы говорите, там не вытравили, там не добили, вот там не довели до конца, как в Румынии, например, в частности. А вообще это возможно? Вот что надо сделать, чтобы они, наконец, отстали, грубо говоря? Ну, отстали в том смысле, что у них вот эти ростки не вырастали заново. Что в Германии, что во Франции, что в Румынии, а уж тем более в Польше или в Финляндии. Есть вообще способ, на ваш взгляд? Что же нам каждый раз туда ходить потом?
8: Есть, но он сейчас неприменим. Сан Саныч, сегодня вот получил очередную книжку. Она издание 1969 года. Это выдающийся советский правовед, профессор. И он, значит, пишет о наказании военных преступников. Я ее еще не до конца прочитал, но на одном месте я прямо вот сидел и немигающим взором смотрел на эти пожелтевшие страницы. Там написано, что в результате того, что не работает нормально закон 86А федеральный, это закон о денацификации. Ну, который объективно не работал. Он не работал изначально. А военных преступников судят не за организацию массовых казней, а просто как бытовое убийство.
7: Уголовное, просто обычное преступление, да.
8: Да, вот ты не в концлагере, да, там эшелоны отправлял в газовую камеру, а ты просто убил, ну, может быть, по недомыслию, да, ты хотел просто с женщиной познакомиться, она тебе не налила стакан, ты ее уработал. Все. И профессор, это советская школа юридической науки, он это методично разбирает. Так вопрос, хорошо, он это разобрал для кого? И какие выводы мы из этого сделали? То есть он читал лекции по этому поводу, он написал целую книгу, которая издана была, стоила 45 копеек. Между прочим, это
7: про
8: дорого, потому
7: бутылка,
8: что
7: между
8: некоторые
7: прочим.
8: Брошюры стоили 12.
7: Да.
8: 45 это уже могло нравиться. И что на выходе? А ничего. Вот и вся эта работа, она была просто коту под хвост. А сейчас-то мы что с этим можем сделать? Мы не можем переиграть ситуацию. Вот мне нравится, каждый год, когда годовщина освобождения, снятия блокады Ленинграда. У нас каждый год находятся идиоты невменяемые, которые бегают и орут. Вот немцы, сволочи.

0: кроме кавалерийских дивизий и иностранных. А это же все были иностранные дивизии. Они же фрайвиллингер, они добровольческие. Какая разница, кому они принесли
1: В такие
0: присягу?
1: тонкости тогда, конечно, никто не влезал,
0: Да
1: разумеется.
0: потому что товарищу Сталину в кошмарном сне не могло предвидеться две вещи. Что Светлана Аллилуева напишет свои чертовы письма другу, и что Советский Союз распадется через 45 лет. Конечно, никто на это не закладывался, и было абсолютно наплевать, что там содержится в этом вердикте. Мы же, главное, там запретили преступные идеологии, осудили и запретили вермахт, при этом, например, нет, не вермахт, войска СС, при этом, например, клуб друзей рейхсфюрера СС, он не запрещен был.
1: Ну что
0: Это
1: делать?
0: просто к вопросу,
1: Я
0: да, когда
1: понимаю,
0: вот
1: да.
0: мы предъявляем кому-то претензии, вот мы должны, вот мне кажется, как герой Булгакова говорил, хлопать себя по затылку. Множество наших вот сегодняшних сложностей, они родом оттуда. Мы же просто это не хотели никогда знать и ничем этим не интересовались. А когда это все выплыло, и вот мне главное нравится, вот эта вся публика, вот этот петушиный куток, который орет, что там надо, значит, на немцев душить, они еще параллельно орут, что вот, значит, Мария Владимировна Захарова могла бы тоже что-то сделать. Она что должна сделать? Извините, у нас несогласие с вердиктом Нюрнбергского военного трибунала – это уголовно наказуемое деяние, согласно 114-му федеральному закону. Мария Владимировна что должна в этот момент сделать? Посоветовать вам прочитать документы Нюрнбергского трибунала? Но я сильно сомневаюсь, что вы это захотите сделать. Потому что вам же надо только бегать и орать истошно по этому поводу и показывать, что вы все лучше знаете и понимаете. Это проблема не МИДа. Больше того, упреждая следующую стадию волны народного горя, это даже не проблема уже российского Минюста. Она глубже гораздо. И вот это надо просто для себя уяснить. И в следующий раз, когда появится новый товарищ Щербицкий и скажет, давайте все забудем, я сейчас воссоздам «Динамо Киев» и снова на республиканском стадионе мы сыграем матч дружбы и жизни со «Спартаком», вот чтобы новому товарищу Щербицкому сразу пробили в голову, желательно двоечку. Потому что вот это все как раз с этого и начинается. Давайте забудем, давайте простим, давайте не будем никогда больше об этом вспоминать и думать. А в результате это потом, через какое-то время, опять выплывает, и русский человек стоит и думает, да что ж такое-то, а? Ну вот, ну как это могло так быть?
1: Найдется обязательно кто-нибудь, кто скажет, это же в нашей природе. Мы прощаем, Россия большая страна. И вот да, действительно, мы с этим сталкиваемся. Где уже только не были. И в Париже были, и бистро там открывали, и так далее, и так далее. А, Армен Сабатович, еще несколько тем хочется успеть обсудить. Ну, эта тема, она немножко имеет отношение к спорту, но уж больно любопытно сформулирована. Европа предлагает лишить Международный олимпийский комитет финансирования ЕС из-за допуска России. Россиян. У меня один вопрос. А что, до этого мы теперь признаемся, что мы финансировали МОК? Так было можно? То есть раньше нам говорили, что МОК — это независимая организация, что она за принципы олимпизма и все такое. А теперь выясняется, что ее можно лишить финансирования. То есть она марионетка, страшно сказать.
0: Сан Саныч, я думаю, что тупоголовый, занюханный эстонец, он просто неправильно выразился. Мне кажется, что здесь речь-то все-таки идет о членских взносах, которые, собственно, и создают общак Международного олимпийского комитета.
1: Или он
0: Вот
1: просто не в
0: вряд ли
1: курсе?
0: просто. Ну, я не знаю, а что могли туда занести эстонцы? Вот у меня вопрос, что вот этот вонючее пойло Ванна Таллин?
1: Только ОРЗ могли занести. Больше
0: Ну,
1: ничего.
0: правда, да, если бы речь бы там шла там, про Соединенные Штаты и красную карточку Трампа, все, вопросов нету. Но эти-то нищие духом люди, которые даже собственную оборону не могут профинансировать, потому что это должен делать Европейский Союз. Нет, если как бы речь идет о вскрытии уже все карт, что мы там как бы занимались лоббистской деятельностью, ну, тогда надо первый раз в жизни, ну или не в жизни, но за очень много лет, наверное, последний раз я говорил спасибо эстонцам, когда еще был Тынис Мяги. Вот, с тех пор мне не
1: А
0: удавалось это
1: невестки
0: сделать.
1: еще, да.
0: Да, ну да, Анне Вески, безусловно.
1: Да.
0: Вот, но тогда мне будет интересно посмотреть на реакцию некоторых поколений российских спортивных функционеров. которые говорили о том, что нет, да вы что, так делать нельзя, если мы так сделаем, и

0: и это будет станет явным, то нас дисквалифицируют, нас никуда не... Это же у них вот была любимая песня. И это же было вот постоянно одно и то же. Даже в случаях, когда мы состояли в президиуме, мы все равно не могли ничего сделать. Ну вот наш с вами любимый футбол Вячеслав Иванович Колосков, дай бог ему здоровья, 1986 год. Ну вы же помните, что было написано в газетах, что у нас
1: Да.
0: у советских своя гордость. Ну да вот, если мы все время в этой модели, а оказывается так можно. Ну хорошо, тогда у меня есть контрпредложение. Давайте кооптируем все вместе каких-нибудь четких пацанчиков с нижнего тракторного района города-героя Волгограда, которые сумеют коррумпировать даже мертвого.
1: Перекоррумпировать, я
0: мне
1: бы
0: кажется,
1: сказал.
0: Что на простом и понятном разговоре «табак есть, а если найду», конкурирующая фирма сама захочет отказаться от этого. Просто если с нами ведут себя вот так, то надо перестать бесконечно находиться в крахмальных белых манжетах и в белоснежных перчатках. У нас есть публика в стране, которая вполне себе квалифицированно может так делать. Я, кстати, не понимаю вот, извините, вот этого всенародного недовольства Вадимом Евсеевым за знаменитую фразу, потому что если бы вы послушали, что там пел стадион, недовольные мои, как и когда они имели русский народ, то он совершенно справедливо ответил. Больше того, я бы это сделал бы вообще на всех языках, доступных телеаудитории.
1: Одно из моих самых сильных впечатлений, это, кстати, мне кажется, любопытно будет, когда сборная России играла на Уэмбли с англичанами на стадионе Уэмбли в Лондоне, я был на этом матче, это потом мы их обыграли в Москве 2-1, вот эта великая игра с Хидингом. Так вот, что пел стадион и как он вообще, в каких выражениях англичане высказывались по поводу русских, а я шел с ними в толпе до станции метро. Ну, реваншистские настроения, честно, возникали, то есть было очень неприятно, очень хотелось вот... что-то сделать, но их было очень много. Поэтому,
0: нет,
1: да.
0: Сан Саныч, это же вот, понимаете, мы же никогда, вот, ну, не спортивные журналисты или, скажем, люди, не близкие к ОНОМ, никогда не слышали интершум. Если бы им один раз бы дали бы, вместо вот этих воплей, я сейчас закончу совсем все, вот дали бы просто послушать, что там несется.
1: А это и есть та
0: я
1: самая
0: думаю, что они
1: ненависть?
0: Все бы
1: Да.
0: Стали бы думать бы совершенно иначе. Поэтому я и, ну, безотносительно моей дружбы с Васей Киллером, я и тогда говорил, что совершенно правильно им настучали по щам скотам на Тур де Франс. Совершенно они это все заслужили, потому что, опять же, если посмотреть ролики, там слышно, что они поют. Ну, если у кого-то там знания английского недостаточно, ну, попросите людей, знающих язык, они вам переведут. Это все присутствовало до еще СВО. Больше того, в случае с тем самым матчем на Уэмбли, еще даже до Крыма. А я уже молчу про, например, выезд сборной России в Киев в 98-м году. Что они там пели? Вот эти вот, они же братья. Там самое мягкое было, между прочим, это «Пускай Москва сгорит дотла». А так у них был хит, это они орали всем этим стадионом, вот эти барышни в Фуде, они орали «Джохар Дудаев». Ну, мы же как сделали, мы интершум-то приглушили, правда? И этого не было в трансляции. А потом, когда наши фанаты вот эти вот явились и стали рассказывать, я вообще был в шоке. Ну, потому что мне бы это в голову бы не пришло. Они говорят, да вот это вот был, мало того, весь матч, это вот до было футбола и после было.
1: И...
0: так что у этого давнишняя всего история. Просто нам надо перестать быть страусами, которые все время прячут голову в песок. Давайте уже вобьем на нашей территории табличку, что здесь все заасфальтировано. Страус, береги плешь.
1: То есть доводить до конца, если я вас правильно понимаю, вот мы идем куда-то, кого-то наказывать. Вот уже донаказывать, ну, грубо говоря.
0: Ну,
1: о чем бы речь не шла.
0: Сан Саныч, у меня уже даже хоку написано по этому поводу.
1: Вы и хоку пишете?
0: Мерный стук топора. Виселица готова. Первый пошел.
1: Причем она применима в разных ситуациях. Это такая универсальная хоку у вас получилась.
0: Так я и писал про универсальных людей.
1: Просто в случае с Румынией и флотом, в случае с футболом или МОКом и так далее. Я боюсь только одного, что опять решение будет принято, и мы остановимся. Вы же про это говорите. То есть решение будет в нашу пользу, мы остановились. Вот у нас 30 секунд.
0: Нет, потом, когда начнутся процессы, не надо останавливаться. Не надо провести второй краснодарский процесс и вот так вот удовлетворенно сидеть, покачиваясь, как Леонид Слуцкий на скамейке ЦСКА. А надо работать, чтобы каждый знал, в Библии сказано, и каждому воздастся.
1: А Слуцкий копировал Лобановского, между прочим.
0: Правда.
1: Спасибо, Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был с нами в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Болельщики против сборной Аргентины. Контекст. Чем ближе к финалу чемпионата мира по футболу, тем сильнее кипят страсти. Миллионы болельщиков не могут принять выход аргентинской дружины в полуфинал. А там, если повезет, и участие в главном сражении. Истовые поклонники футбола в своей петиции обвинили ФИФА в потворстве Аргентине и ее главной звезде Лионелю Месси. Мол, федерация делает все, чтобы латиноамериканцы взобрались на пьедестал. Болельщики гневно требуют отстранить команду и дать возможности другим сборным показать себя во всей триумфальной красе. Впрочем, с аргументацией слабовато. Они ссылаются на непоказанную красную карточку Месси в матче с Алжиром и якобы удобных для Аргентины противников на этапе плей-офф. Обида болельщиков понятна, что называется, до слез. Особенно в случае недавних фаворитов – Германии, Нидерландов и Португалии, уехавших домой. Однако вышедшая в полуфинал Аргентина заняла свое место в трудной борьбе. Один драматический по накалу матч с египтянами чего стоит. Проигрывавшие аргентинцы за 10 минут до конца переломили игру и вырвали победу зубами. Месси, кстати, в ней тоже отличился. А всего на Мундиале он забил 8 голов в 6 матчах, подтвердив статус выдающегося игрока.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны сообщило о поражении предприятий военной промышленности на Украине. Ракета «Союз-2.1А» с российскими космонавтами на борту стартовала с Байконура. В Ленинградской области выбрали лучшую концепцию будущего парка Олега Вещева. Об этих и других темах подробнее далее. Российские вооруженные силы нанесли групповые удары. В Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников. А в Одесской области инфраструктура порта «Южный», используемая в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ракета «Союз-2.1А» с кораблем «Союз МС-29», на котором экипаж из двух россиян и американца отправится на Международную космическую станцию, стартовала с Байконура. В корабле на МКС летят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кекина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Через 8 минут 49 секунд после старта выведен корабль на орбиту. Он сделает 2 оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20 часов по 56 минут по московскому времени. На Международной космической станции пополнение встретят российские космонавты Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты и астронавт Европейского космического агентства. Продолжительность новой миссии составит 261 сутки. В российской программе 38 научных экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Дубров и Кикина второй раз летят на МКС, у Менона дебют. Посол России в Гааге Владимир Тарабрин, приглашенный во вторник в Министерство иностранных дел Нидерландов, отверг обвинения в адрес России в кибератаках. Он заявил, что они основаны на домыслах. Об этом сообщает российское посольство в королевстве. По данным дипломатической миссии, посол России был приглашен в МИД Нидерландов, где до него довели содержание подготовленного в Брюсселе заявления о якобы совершаемых российскими структурами и негосударственными субъектами кибератаках против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов ЕС и Украины. В Ленинградской области по итогам архитектурного конкурса выбрали лучшую концепцию будущего парка Олега Вещева в Старой Ладоге. Об этом сообщили в областном правительстве. Теперь предстоит создать современное общественное пространство, которое бережно впишется в тысячелетний ландшафт, сохранит археологию и культурное наследие Старой Ладоги. Места, связанные с именем Вещева Олега. Возникшая приблизительно в середине 8 века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансевропейской торговли и ремесла. Старая Ладога – это знаменитый археологический комплекс, который включает более 50 памятников от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. Здесь сохранились ключевые археологические объекты с 8 по 12 века. Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу этого года, сообщается на сайте Международной федерации футбола. Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе в Нью-Джерси. Помимо Круза, в шоу выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и многие другие. Ранее хоккеист Александр Овечкин рассказал, что также посетит финал чемпионата мира по футболу. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствуем. Прямой эфир на «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. И я считаю, что сегодня должна была быть заставка «Вечер на «Радио Спутник» с именинником Петром Лидовым, который с нашей студией на прямой связи. Петр, мы тебя поздравляем.
3: Мы тебя поздравляем, Петр. Желаем тебе здоровья. Мы уверены, что весь контингент из числа слушателей и зрителей присоединяется. Будь здоров.
2: Особенно женский.
4: Да. Большое вам спасибо. И женскому, и
3: сколько тебе?
4: Контингенту тем более. Мне 57.
3: Сколько тебе уже?
2: 57. Вот это да! Выглядишь прекрасно. Да.
3: Огурец, фактически.
4: Ну, Есть с кого брать пример, Дмитрий Юрьевич.
2: Надо написать уже книгу, по-моему, Петру. Как выглядеть в 57 на... Ну ладно, пусть не 18, но на 25, Петр, согласен?
4: Да.
2: Нет, ну правда, мы тебе желаем здоровья, сил, энергии.
3: Почему ты на работе, Петр? Мы думали, ты уже не можешь работать, а ты, оказывается, работаешь. Как так?
4: Могу.
2: Ну, одно другому не мешает.
4: Я вообще думаю, что я буду работать до конца своих дней. Мне кажется, что это нормальный подход. Пока позволяет здоровье, чего же не работать-то? Вот.
3: Как в советском анекдоте.
4: То, что я делаю.
3: Как в советском анекдоте. А после 3 стаканов можешь работать? Нет, только руководить.
2: Руководить процессом тоже надо уметь.
4: А потом с такими замечательными людьми чего же не поработать? Это приятно.
3: Симметрично. Спасибо.
2: Ну что, давайте призовем всех наших слушателей подключиться к нашим трансляциям. Напоминаю, они идут в группе ВКонтакте на Рутюб-канале «Радио Спутник». Лайки ставьте, комментарии, поздравления Петру пишите. Я уверена, что сегодня он их почитает. Если не почитает, мы ему об этом напомним,
3: да,
2: что они там были.
3: Перескажем ему.
2: Перескажем потом, да, обязательно. И к новостям. Пора переходить.
3: Да.
2: Наверное, одно из нашумевших сегодня, я, честно говоря, сначала придала этому больше значения, чем может быть надо, но давайте разберемся. Верховная Рада поддержала отставку премьера, то есть Свириденко уходит с поста премьера на Украине, и, соответственно, отставку правительства. Но это такая необходимая мера, когда на территории любого государства премьер покидает свой пост, то, по идее, должно быть, значит, полностью кардинальная перестановка в рамках правительства. При этом те же самые могут прийти на те же самые места, но чисто юридически это необходимо тоже сделать. Поэтому вот я и не понимаю, насколько тут стоит или не стоит придавать значение этой новости.
3: Ну, с моей точки зрения, как обычно, надо немножко подождать и посмотреть. И ставим сток одному. Ничего не изменится вообще. Наберут точно таких же тварей, которые будут продолжать ровно ту же самую политику. Ничего там не поменяется. Как считаешь, Петр?
4: Я даже не знал, кто премьер-министр Украины до нынешнего...
3: Аналогично.
2: Свириденко, девушка Юлия Свириденко.
4: Ну, девушка. Ну, слушайте, ну какая разница? Там техническая...
2: Она относительно недавно пришла ведь на этот
4: она
2: пост.
4: Не
2: когда после Ермака
4: единица,
2: или после кого там
4: имеет.
2: Она...
3: Да.
4: Слушайте,
3: она
4: это, мне кажется, даже времени надо тратить на это.
3: Да.
4: Мне кажется, это настолько не имеет никакого смысла, и нам неинтересно. Это не, вообще не знаю, что влияет для нас. Для, я не знаю, там, может, для украинцев, там, ну, это без разницы.
3: Для психбольных только, да. А так, поменяй сейчас Зеленского, что изменится.
2: Не, ну, Зеленского, если поменять, то не знаю.
4: Зеленский все-таки фигура международная.
2: Мы не сможем это не обсудить,
4: все...
2: да.
4: Это ж не это самое, не Юлия Тимошенко, женщина с косой, вот, или кто-то такой.
3: Во всех смыслах.
4: Это не самостоятельная политическая фигура, там меняют просто, там переставляют и так далее. Я думаю, что смысл таких перестановок, он всегда заключается в том, чтобы можно было потом на кого-то чего-то там свалить и так далее. Вот, видите... Я поменял.
2: Ну, кстати, я причину не поняла ухода вот этой вот Юлии, какая бы она там...
4: Там причин на 10 правительств вперед хватит тоже. Там все нормально у них в этом смысле.
3: Придуманных особенно.
2: Угу. Да. Ну и кто, соответственно, на это место придет, тоже вот так особо не обсуждается, не называется. Наверное,
3: ничего
2: по той причине,
3: поменяет.
2: Да, что как
3: ничего.
2: Раз особо-то ничего не изменится. Ну, хотя есть менее известные фамилии на Украине, есть более известные, мы их тоже с вами периодически тут озвучим.
4: Нет, ну, слушайте,
2: кем бы они ни были, террористы и так
4: далее.
2: У нас
4: всем любая фамилия, она только... Ну, вот есть Буданов, да, террорист, экстремист и так далее. Он там интересен, потому что понятно, что он возглавлял спецслужбу и так далее. Есть, не знаю, Залужный, Сырский и так далее. Они, понятно, что интересные фигуры в этом смысле. Дальше сложнее становится, потому что ну, вот есть там уже Шмыгаль, например. Ну, вот что мы про этого Шмыгаля можем сказать?
2: А он уже ведь где, в отставке?
4: Или ну, он где-то он там.
2: Он куда-то,
4: да, где-то
2: там...
4: он куда-то, потом обратно и так далее.
2: Вот все, что стоит знать о нашей аналитике происходящего на Украине. Ну, где-то он там, куда-то.
4: Нет, ну почему? Если вы хотите глубже... Нет, если вы хотите глубже копнуть, у нас есть вот прекрасный канал и в том же здании, где находится радио «Спутник» в Москве, «Украина.ру» находится. Там вам расскажут, лекцию прочитают на эту тему, пожалуйста.
3: Я боюсь, выводы только будут абсолютно те же самые.
2: Я вам тогда расскажу, что пишет издание «Украина.ру».
3: Так.
2: Вот это намного интереснее. Давай. И тоже показательно, на что обращают внимание. Значит, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины. При этом
3: работа кипит.
2: Ужесточается уголовная ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Это наравне и даже, может быть, более популярно сейчас.
3: Ох, как строго! О, порядок-то на Украине воцарился.
2: Нашли время, когда этим заниматься.
3: Да, и там любой фигней занимаются, лишь бы какой-то этот информационный шум производить. А, пардон, в чем смысл легализации этой самой порнографии? Вот мы когда-то жили в Советском Союзе, там была уголовная статья номер 228 за изготовление и распространение без затей. Правильно ли она была? Абсолютно правильная. Вот сейчас мой любимый пример. Давайте любого психолога. Полезно детям в 10 лет смотреть порнографию или нет? Ну, да, а он взял телефон и смотрит, да, нет никаких преград, вообще никаких. А мы легализуем это дело, законно будет. Дальше, обратите внимание, вот эти вот для несовершеннолетних. Ну, так вам будут выискивать 16-летних, которые выглядят как 12-летние, и с ними снимать. И вот по комплекции, по внешнему виду, нормально, нормально, документы подделают. Как у нас в хоккейных командах выходят юные хоккеисты, все как бройлеры с меня размером, а им уже свидетельство о рождении 5 лет назад переписали, вот они чемпионы, всех победили. Тут вот такие дети вот с такими косточками, а здесь вот такие вот маслы стоят. Почему? Потому что поправили свидетельство о рождении. Да ну нафиг. Нет. Не хочется про это даже говорить. Такая мерзость.
2: Ну, это я как раз на контрасте, что тут, да, одна статья про отставку вот этого... министра, и вот рядышком прямо идет буквально вот это.
3: Да.
2: Давайте тогда коротко еще, ну, тут тоже ничего нового нет, значит, что Зеленский сказал после очередного удара российских военных, ну, имеется в виду, что наши постоянно наносят по ВПК, по объектам на Украине, здесь ничего нового нет, но в ответ на такой удар он говорит, пора вводить 21-й пакет санкций.
3: Ну, вводите, если 20...
2: Обязательно.
3: 20...
2: Но это он призывает европейцев, что надо...
3: Ну, надо что-то говорить. Ну, сказал, предыдущие 20, какой дали результат? Например, первое, и оно же главное. Переломили ход войны. Россия лишилась возможности изготавливать боеприпасы и оружие. Да? Ну, раз, два. Там уже за 30 тысяч этих санкций, если по номерам перевалило... 20 пакетов, и что? Ну, где результат-то, покажи? Ну, введете 21-й, что опять что-то изменится? Ну, чушь какая-то. Говорит чисто для сотрясения воздуха.
2: Ну, что изменилось? Вы под санкциями оказались на территории Украины, вам там приговорили куда-то.
3: К 10 годам.
2: Почему-то. Вот я тут сижу в эфире, именинник и уголовник.
3: С десяткой, да?
2: Вот такая вот компания по вторникам вечером на радио «Спутник». Отлично, я считаю.
4: С кем вы мастера культуры, хочешь задать вопрос? Выбирайте, Татьяна.
3: Какими сроками, да?
2: Я еще не определилась со своим статусом, но все впереди.
3: Пора уже, да.
2: Ой, ладно, давайте тогда про Трампа. Значит, он не поверил во все эти теории заговора, а они действительно были. Я их ждала, когда умер террорист, сенатор Грэм, американский. Я думаю, сейчас скажут, что Россия в этом виновата как-нибудь. Она к этому причастна, ну и так далее. Действительно, такие теории активно стали появляться на просторах интернета. Ну и при этом Трамп говорит, нет, я вот в эту версию о причастности России к смерти сенатора не верю. Говорит, у него там были проблемы со здоровьем, не очень хорошо он выглядел.
3: Это он вслух такое сказал.
2: Сказал.
3: А так получится, что русские его убили просто. Ну, потому что это с пропагандистской точки зрения совершенно правильно говорить, что это он забрался на производство украинское, там взял дрон в руки, который называется P-1 Sun. Піван сам. Ну, якщо читати по-українськи, получится писюн. Они его так называют. Он взялся за писюна. Тут прилетел российский боеприпас. Жахнул по этому бункеру. И Линдси Грэм прилетело по башке. И, возможно, его при этом изуродовало. Его срочно в самолет, в этот, в как его, private jet. Раз в США, и на следующий день он там умер. Скоропостижно скончался. В каком гробу хоронить будут? В открытом или в закрытом? Если в закрытом, то есть невозможно средствами этой, как ее, патологоанатомической косметологии привести труп в такой вид, чтобы на него хотя бы смотреть можно. Если в закрытом гробу, тут вообще все складывается. С пропагандистской точки зрения это абсолютно правильно. Слетал на Украину. Что мы отсюда увидим? Ну, во-первых, этот Линдси Грэм, это первый был, который, по-моему, если я правильно помню, он еще в феврале 2022 года, это он, в нашем телевизоре показывали, что он выступал с предложениями перво-наперво. Надо убить президента Путина. Как только мы его убьем, сразу боевые действия закончатся. Вот ты можешь представить, чтобы у нас кто-нибудь, кроме...
2: Ну, поэтому и признали.
3: Кроме генерального Жириновского, чтобы кто-нибудь предлагал... Вот кто-нибудь из Совета Федерации, а давайте Трампа убьем. Мне вот как-то такое даже в голову. Я не могу никого представить. За кулисами, может быть, но в публичном поле такое вещать, это что такое? Но другая сторона, если его действительно вот так вот ему по башке что-то прилетело, наверное, это умерит некоторый пыл, с которым представители Европы и США болтаются по территории Украины. В частности, в городе Киеве. Приезжают на поездах, прилетают на самолетах. Не надо туда ездить. Там война идет, и прилететь по башке может любому. Я считаю, что это очень хороший звонок.
2: Я как раз ищу информацию.

0: Информацию, Петр, может быть, ты мне поможешь, находил. Там, по-моему, была где-то история про закрытый гроб, и оттуда и пошло, что это все неспроста.
1: Посмотрим. Его ж не сегодня хоронят, наверное, да?
0: Я просто не помню, это официально как-то подтверждалось, или это все на просторах, на уровне слухов было?
2: Ну, я видел оценки некоторых комментаторов, которые, например, говорили, что он довольно скоропостижно вернулся с Украины, и вроде как не было смысла цельному сенатору летать туда, чтобы вот на один завод сходить, а он вернулся уж очень резко, да, там вот как-то сразу. Не было смысла вылетать в тот же день и так далее, вот из этого исходили. Но здесь тоже не очень понятно, насколько это точно, потому что я вот лично видел кадры встречи его с Зеленским в составе группы сенаторов, то есть он не только на заводе был, но и с Зеленским встречался, может быть, он до этого был где-то в Польше, плюс они считали, как там можно добраться якобы можно только, ну, по их подсчетам это более 20 с лишним часов займет, потому что на поезде там куда-то ехать до Украины, до Польши, потом оттуда самолетом и так далее, а он как-то прилетел быстро, спецбортом, плюс позвонила какая-то девушка, значит, из Балтимора, вызвала скорую помощь. Но на все это есть, в общем, и ответы. Там из Балтимора она позвонила, потому что это его помощница, ему поплохело, он жил один, он набрал помощницу, она вызвала, она была в Балтиморе, в общем, ничего в этом странного нет. Я, честно говоря, это в основном распространяется по каналу, такой есть Алекс Джонс, такой товарищ, вот, он славен конспирологическими теориями. Вот. Ну, посмотрим. Здесь, на мой взгляд, надо смотреть, что там действительно произошло. Я слышал еще версию, что, взяв в руки вот эту вот бомбу, он, я не знаю, ты ее озвучил, или, может быть, я пропустил, что она была намазана каким-то, значит, новичком очередным. Вот, это российские спецслужбы такое сделали. Такой вариант еще есть. Да, то есть, что это не удар. Ну, потому что удар, вообще, если был бы удар, и он бы погиб в результате удара, то я тоже сомневаюсь, что быстро так вывести оттуда можно было бы легко, что надо его там раскопать, достать, идентифицировать. Ну,
1: может,
2: и так
1: хорошо
2: далее.
1: Лежал.
2: Ну, может быть,
1: я
2: может
1: с точки
2: быть,
1: зрения
2: он
1: там... пропаганды...
2: Может, он уже вышел и испугался просто от сердечного приступа и помер прямо на выходе.
1: С точки зрения пропаганды я бы это развивал. Журналистам еще бы тамошним дал бы денег, чтобы они спросили еще. А взрыв какой российской ракеты привел к тому, что ему по башке попало? Я бы заглумил это изо всех сил, нанял бы искусственный интеллект, пусть рисует картинки всякие смешные. Вот там уже хорошее. Тайгер Вудс, Дональд Трамп, и Тайгер Вудс держит вазу в руках, и Линдси Грэм. Отлично, да.
2: Сейчас я посмотрю, какой свежачок на это имеется.
0: Вот я читаю то, что я нашла, значит, особое внимание аналитиков привлекает информация о том, что похороны политика пройдут в закрытом гробу, значит, представители офиса сенатора ссылаются на просьбу семьи, при этом все раскопали о том, что никогда не было у него официально ни супруги, ни детей и так далее, и как бы кто эта семья, задается вот этим вот вопросом. И что еще, значит, отмечают? Интересно, что после визита в Киев Грэма никто не видел, сенатор прилетел, заперся, спрятался в особняке, значит, и перестал выходить на связь.
1: Детский сад, ёлы-палы, все крайне неумело. Но зато, обрати внимание, сразу место павшего Линдси Грэма заняла его сестра. Это, оказывается, наследственная должность в Сенате США. Здорово.
0: Не знаю, честно говоря.
1: Здорово.
0: Ну, я думала, они там как-то это демократия
2: так,
0: выбирают.
2: Это у них скорее так принято. Это скорее принято. Там
0: если
2: дело
0: он
2: в том,
0: до
2: что
0: конца
2: если...
0: своего срока не доработал или что?
2: Да, у них просто заменить его, если там вроде как неким, то вот такая есть история, что родственник может временно, чтобы не терять. Вот. Потому что там иначе он, по-моему, я могу ошибиться, но я слушал сегодня, по-моему, одного из экспертов, он говорил, что он в бюджетном комитете работает, и там же второй еще есть Мич МакКоннелл, тоже старенький, тоже он там при смерти где-то лежит. И они оба в бюджетном комитете, и если их сейчас обоих там не будет, там республиканцы теряют, значит, большинство в этом комитете, если их убрать оттуда. И тогда это ключевой комитет Сената, бюджет и так далее, поэтому нужен кто-то, кто гарантированно будет выполнять, значит, их волю, вот, хотя бы там на какой-то период, и у них
1: получается,
2: принято так,
1: равно
2: что...
1: прикольно.
2: Да, и у них принято, что это бывает родственник, но там сестра более чем в теме. Вот, то есть она там нормально понимает.
1: Видимо, такая же гадина, как и брат, да.
0: Кровожадно. Я за Россию.
2: Сын за отца не отвечает. Может, она достойнейшая женщина.
1: Нет, не верю, нет.
0: Иначе она бы отказалась, да, от этой должности.
1: Запихнала себя родством.
2: Да, и дайте поработать, как ее зовут, там, Мэри, я не знаю.
0: Мы даже не знаем, как Мэри ее зовут, как ее зовут, как зовут.
2: Я не знаю, условно, как ее могут звать. Как могут звать сестру Линдзи? Ну, наверное, Мэри.
0: А Джейн? Не знаю.
2: Ну, Джейн могут. Могут и Джейн, могут и Хейзер. Могут и Хейзер, и Мелани, и вообще как угодно.
1: По-всякому.
2: Даже Хиллари.
0: Мелани там есть, подождите, не надо вторую.
2: Ну, там Мелания,
0: сестра, как другое. Ее зовут-то? Дарлин. Дарлин?
1: Дарлин.
0: Да. Дарлин.
1: Да.
0: Ну, короче... Ну,
2: Дарлин.
1: Да. Заступила на пост.
2: Ну и хорошо.
0: Да, как-то мы аж это замолчали неожиданно.
1: Дело Линдси Грэма оживет и процветает. Русофобы.
0: Еще раз, друзья, да. Скажем, да.
2: Не то, что нам от этого как-то, в общем, потому что там нас не
0: а
2: любят.
0: А сейчас закидают, что мы как-то глумимся.
2: Нас там не
0: конечно.
2: Любят все практически в этом Сенате. Нет? Поэтому он
1: давай
2: просто
1: Гитлера
2: самый был еще
1: любит.
0: Не, да. Зачем? Нет.
1: Как вы можете так говорить?
0: Не, я имею в виду, не наши закидают, а там сейчас кто-нибудь.
1: Да,
0: это.
1: Ну,
0: вот,
1: господи,
0: смотрите,
1: они внутри Соединенных Штатов ненавидят его еще больше, чем мы, потому что они его близко знают. Я тебе рассказывал, как-то я был в США, а там хотели, Трампа уже избрали. Я угу. всех таксистов в Лос-Анджелесе спрашивал, как вы относитесь угу. к Трампу. Черные выпрыгивали из такси и 100 метров бежали рядом с адскими криками. Какая гадость, какая сволочь. Все. Я такого даже не ожидал как-то. А они его вот натурально ненавидят. Ну, надо отметить, что водители все цветные.
0: Да.
1: То есть они вот Обама хороший, а этот гад, негодяй, сволочь там...
0: У них свой интерес, скажем так.
2: Ну, так и ну, есть опубликован последний вот расшифровка разговора последнего, когда он вызывает, звонит помощница и говорит, что у него боли в груди. Она спрашивает, позвонил ли он в 911, он сказал, что нет. Я говорю, до этого тебе позвонила, а она вызвала ему. Вот. Но это уже было после того, как он вернулся. Так что, в общем, я думаю, что, конечно, скорее всего... Ну, в общем, ну, давайте, конспирология, это здорово.
0: В общем, все понятно, да.
1: Мы пожелаем, чтобы земля ему была стекловатой. Вот это наше такое пожелание.
0: В Европе предложили лишить Международный олимпийский комитет финансирования со стороны Евросоюза, из-за чего правильный за допуска россиян. За это выступает несколько стран, перечисляю. Эстония, инициатор, тут все понятно, подключаются дальше Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния и Дания.
1: Но ну, вот... в целом-то достаточно одного застрельщика, так сказать.
0: Ну да, одного порядка все.
1: Да. Ну что, лишат денег, я так думаю. И Олимпийский комитет сразу пойдет на попятную. И, собственно, и предложение это только для того, чтобы нас чем-то поманить. Угу. Не поманились гнать, да, усилить санкции. Никаких сомнений не
0: было. Хотя вспоминается, Швеция же у нас выступала долгое время, но пока не оказалась в составе альянса, что мы вообще такие нейтральные ребята, значит, угу. не выступаем против кого-то.
1: Мы
0: одного.
1: Немецким нацистам только железную руду и добротные шведские подшипники. Больше ничего вообще. Мы нейтральны. Врут они все, не верим. Их там живет 11 миллионов человек, меньше, чем в Москве. А запах на всю планету.
0: Даже здесь чувствуется. Тут еще
2: есть одна версия гибели. Еще есть одна версия гибели Линдзи Грэма. Значит, некоторые комментаторы пишут, что это Иран дотянулся до него.
1: Точно. Точно. Да. Что-то я упустил.
0: Вот, да.
1: Злейший враг.
0: Давайте дадим этой новости пожить еще недельку. Я уверен, что там что-нибудь еще появится.
1: Да, отлично будет, да. Не разочаруют.
0: Да. Ну, давайте в продолжение русофобии коротко скажу. Значит, очередная гениальная мысль со стороны Латвии. Нужно запретить книги из России и Белоруссии, а также газеты, видеоигры, спорттовары, игрушки, одежду, обувь, которую все привозили когда-либо из России или из Республики Беларусь. Ну, про книги-то понятно, а то, знаете, вот с этой одеждой, обувь. А давайте ко всем, кто жил в Советском Союзе, семьям там, которые продолжают там жить, обратимся. Вот все свои старые вещи, которые когда-либо да, там были куплены в Советском Союзе, выбрасывайте.
1: Возможные обыски. Найдем, посадим, если у вас что-то.
0: Правда, такой
1: есть.
0: Степени.
1: Ну, ты фантазируешь, ну, и я тоже, да.
0: Ну, а что, логично тогда, по логике?
1: Это этнонационалистические образования, такие люди там у власти стоят. Ну, нацисты, что тут удивительного? По-русски говорить нельзя, образование на русском языке получить нельзя. Вот теперь книги нельзя завозить. Обратите внимание на другое. От этих-то, от нацистов и их гауляйтеров ничего другого ждать не надо. Обратите внимание на цивилизованные европейские страны, которые совершенно молча на все это смотрят с 91 года. Совершенно молча. Никаких вопросов у них это не вызывает. Почему? Потому что они сами точно такие же нацисты. Пока только более, так сказать, прикрытые. Начнется что-нибудь серьезное, все ровно то же самое будет. На всякий случай, две мировых войны устроили именно они. Одну из них устроили фашисты, нацисты и весь этот цвет европейской нации. Вот.
0: Я сейчас, правда, подумала, а в Латвии вообще есть своя литература? Вот интересно. Не сдавался.
2: Ну, есть, но мало. Же нет.
0: Да. Есть. Но я имею в виду, наверное, не в таком большом количестве. То есть нам же все равно. А, у нас
2: ну, что большом, небольшом? Ну, для меня они вообще небольшой народ, поэтому какая у них должна быть? Потому что есть у них, конечно, свои писатели.
0: А новости послушаем, потом вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Меры Евросоюза против России в связи с обвинениями в якобы кибератаках не останутся без ответа. Об этом заявил посол России в Гааге Владимир Тарабрин властям Нидерландов. В российском посольстве сообщили, что посол России был приглашен в Министерство иностранных дел Нидерландов в связи с выдвинутыми Евросоюзом обвинениями в адрес России в якобы кибератаках и намерением принять шаги в связи с этим. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении полной морской блокады Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты стран или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Глава Белого дома утверждает, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. Помимо этого, Трамп сообщил о своем решении заменить 20-процентный сбор с судов за проход через Ормузский пролив на торговые инвестиционные сделки стран Персидского залива с Соединенными Штатами. Москва, лидирующая среди российских регионов по товарообороту с Африкой, за год вдвое нарастила столичный экспорт на континент. Ключевыми направлениями стали Алжир, Египет, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что среди основных направлений сотрудничества с Африкой – фармацевтика и медицина, машиностроение для топливно-энергетического сектора, а также приборостроение для развития транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Соединенные Штаты в предстоящие годы и десятилетия будут оказывать влияние на энергетический сектор Сербии. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. В июне он говорил, что Сербия готовит с Соединенными Штатами контракт на строительство крупнейшей в регионе реверсивной гидроэлектростанции на несколько миллиардов долларов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ограничил использование служебного транспорта правительства и министерств, чтобы ежемесячно экономить около 3000 тонн топлива. Губернатор рекомендовал чиновникам передвигаться по городу на велосипедах и ходить пешком. По его словам, аналогичное обращение направлено муниципальным администрациям, Краевой Думе и Советам депутатов на местах. Это позволит составить сэкономленное топливо на рынке для других потребителей. Для автомобилей экстренных служб, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб обеспечит закупки топлива по прямым контрактам с нефтяными компаниями, добавил Владимиров. Российское военно-историческое общество представило на патриотической смене летнего лагеря «Молодежь Москвы» просветительскую программу, посвященную истории Москвы и сохранению исторической памяти. Центральное событие – лекция о Николае Алексееве, родоначальнике дореволюционной Москвы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Петра еще раз поздравляем. Да. У него сегодня день рождения. Спасибо. Призываем всех наших слушателей, зрителей, кто только что подключился. Не забывать еще про трансляцию. Группу ВКонтакте, YouTube-канал «Радио Спутник». Как раз в комментариях можно Петра поздравить. Ну и вообще в целом нам что-нибудь приятненькое написать. Спасибо. Будем не против. А давайте коротко о том, что у нас происходит в стране, не только про международную политику. В том числе Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие стажер, ну и как-то прописать вот тот период, когда граждане приходят, стажируются, ну и чтобы при этом их права, значит, тоже соблюдались. А это все в рамках списка поручений по итогам Питерского экономического форума, значит, что необходимо сделать для того, чтобы какая-то там работа запланированная двигалась дальше. Но тут, как всегда, такая двоякая история. С одной стороны, правда, у этих стажеров должны быть там права и так далее. А с другой стороны, мы знаем вот эти истории, когда пришел, встал, и ушел, да, все. И вот золотую середину где-то надо найти.
4: Да. Вот за это кто-нибудь отвечает, нет? Есть какие-нибудь меры привлечь гражданина к ответственности? Например, что хотя бы время отдел кадров на него потратил на прием трудовой книжки, оформление, документы туда, а он в обед уже ушел, ему не понравилось у вас. Ну, здорово. Тут как-то это, я не знаю, как раз наоборот, надо брать с испытательным сроком. 3 месяца отработаешь стажером, хотя непонятно.
3: Это, по-моему, разное понятие.
4: Это некий кандидат, а стажер это тот, кто стажировку проходит. Ну вот 3 месяца кандидатом отработаешь, а мы примем решение, ты нам нужен или нет. Но такое возможно только, когда отсутствует кадровый голод. Когда есть из кого выбирать, тебя возьмем, тебя не возьмем. Как поступление в ВУЗ или в любое учреждение на обучение? Одно дело, если у вас 0,3 человека на место, а другое дело 133 человека на место. Тут есть из кого выбирать, а здесь выбирать не приходится. Не совсем понимаю, что там со стажерами.
3: Но, с другой стороны, 3 месяца бесплатно, никто ходить не будет. А стажер подразумевается, что все-таки там он ходит пока по собственной...
4: не обязательно бесплатно.
3: Инициативе.
4: Не обязательно бесплатно. Не надо много платить. Платить надо, но немного. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну, у тебя есть желание сюда устроиться. Ну, у нас есть желание посмотреть, что ты за работник. Вот, как-то так. А потом, и, например, если ты удовлетворил, так сказать, всем желаниям как кандидат, тебе добавят то, что ты отработал по нормальной, так сказать, ставке, доплатят. Это ничего хитрого нет.
3: Ну, будут разрабатывать. Не знаю, Петр, что-нибудь добавишь, не добавишь,
5: или
3: пойдем дальше.
5: Пойдем дальше.
3: Угу. Ну, давайте еще тогда немного про детей, скажем, да. Мне, в общем, стажеры все-таки больше ассоциируются с молодым поколением, хотя бывают абсолютно разного возраста, но здесь про школьников в том числе, потому что уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, она сказала и рекомендовала правительству, нужно как-то закрепить все-таки понятие школьной травли, ну и создать систему, не знаю, сбора некой статистики, да, попытки, значит, помешать всему этому процессу. Не знаю, насколько это вот возможно совсем искоренить.
4: Но... Не представляю. Тут, как обычно, давайте смотреть с разных сторон. Я в 6 школах учился, и подобное наблюдал, ну, в младших классах не было, конечно, а так присутствует везде.
3: В средней школе в основном, наверное.
4: Да, и тут у меня вопрос сразу, а вы про каких детей говорите? Если вы хотите сказать, что это вот кто-то там сорганизовался и на несчастного ребеночка набросились, а я вам так скажу, что несчастный ребеночек, как правило, все это провоцирует в свой адрес. Чем? Безобразным поведением в отношении одноклассников. В нашем детстве регулярно объявляли бойкоты. Я вот в интернате, например, учился. И когда с тобой никто не разговаривает, ни за партой, ни за столом в столовой, ни на самоподготовке, ни вечером в спальне, это, в общем, для детской психики серьезнейшее испытание. Длится это может долго, например, всю третью четверть, самую длинную, с тобой никто не будет говорить, потому что мы тебя презираем. Справедливо ли это? Зачастую нет. Но с моей точки зрения, то, что я видел, ну, как правило, да, ты нарушаешь некие детские понятия, в соответствии с которыми должен себя вести. Ты безобразно себя вел, и мы тебе выражаем всеобщее презрение коллектива. Как вы тут собираетесь разбираться? Причем в это дело взрослым лезть крайне опасно. Вы не понимаете, как этот маленький детский социум устроен изнутри. Лезете туда, я не знаю, как слон в посудную лавку, судите неправедно. В детях порождаете злобу и ненависть, и любые ваши дальнейшие слова, я из собственного опыта могу сказать, я никогда вам, взрослым, верить не буду вообще, вот что вы сделали. Все это видят, все это знают. Как с этим бороться? Ну, вы вообще там своих этих... как они их? Вон и же дети. Вы вообще их от всего на свете оградить хотите. Ну, вот так устроен человеческий социум, где люди друг друга любят и ненавидят. Одних любят, других ненавидят, а потом наоборот, и одних и тех же, и вот эти любят, а эти ненавидят. Если углубиться дальше, например, вот на Западе существует такое понятие, как моббинг, как-то у нас нигде не фигурирует. Моб – это толпа. По-русски. Это вот то же самое, только во взрослом виде. Когда тебя внутри конторы коллеги по опасному бизнесу ненавидят и делают тебе всякие пакости, плюют в еду в холодильнике, выкидывают твою еду, кнопку на стул положат, еще чего-то там, подлости всякие, гадости, взрослые. Термин, обратите внимание, с цивилизованного Запада сюда идет, и ничего с этим сделать невозможно. Поэтому, ну, детей в первую очередь воспитывать надо, с ними надо общаться. А вот это вот мы сейчас придем и вот это прекратим, ну, прекратите. Пусть ваши дети вырастут, а потом на взрослой работе с ними будет вот так. Если они не умеют себя вести и не могут за себя постоять.
3: Ну, ситуации там бывают разные. Конечно, с одной стороны, если он такой, да, что-то натворил, и действительно ему бойкот, то все устроили именно из-за его поступка не очень хорошего, это одна история. Другое, мы прекрасно знаем, иногда там травят и булят, потому что, не знаю, внешность не такая, еще что-то. Ну, и как бы тут вопрос того самого воспитания. Защита иногда нужна этим детям, мне кажется.
4: Иногда нужна, иногда. Каждый случай, как и в уголовном судопроизводстве, он индивидуальный, с каждым надо разбираться индивидуально. Ну, я не совсем понимаю, как туда взрослые влезут. Скоро наслушаемся, я так подозреваю.
3: Петр, нечего добавить.
4: Петр исчез, везде я.
3: А Петр отвалился у нас куда-то. Пошел отмечать. Ну, ваш этот травлю, буллинг, пойду праздновать. А сейчас попробуем Петра переключить. Надеюсь, он будет на связи. А в продолжение учебы, значит, наша рубрика «Вечер в хату». Я сюда это отнесла. Ой, тут и смешно, и грустно, значит. В Челябинском колледже все дело происходит, и там уволили одного из преподавателей, насколько я понимаю, он уже был в возрасте, мужчина. Уволили за что? Он сделал своеобразный подарок студентке. Подарок. Презервативы, календарик для отслеживания менструального цикла и пожелание не залететь. Записка была такая. Такая красивая и умная не должна залететь. Ненавижу это слово, но вот это я цитирую то, как это, значит, было написано.
4: Сразу вопрос, они сожительствуют?
3: Нет, ему 65 лет, он преподаватель, она, значит, молодая студентка. Какие у них были, ну, там, на самом деле, отношения, я до конца не знаю, но говорится о том, что студентка пошла, пожаловалась вышестоящему руководству. Была проверка, и комиссия пришла к выводу, что, значит, вот этого преподавателя нужно уволить, и вот аморально поступить. Поступок, факт был. Он все отрицает, говорит, я тут ни при чем, но нет, в итоге там и суд шел, и еще что-то, но запретили ему дальше работать с несовершеннолетними, потому что студентке было 16 лет. Вопрос, а 18 лет разве можно студентке сделать такой подарок и написать подобную записку? Странно как-то это.
4: Если достигла совершеннолетия, почему нет?
3: Ну, если
4: это
3: там...
4: зависит от гражданина. Я, например, никому таких подарков не делаю и слов таких не говорю. Угу. Это у гражданина ума палата дожить до 65 и 16-летней этой, как бы нежнее назвать.
3: Девушки.
4: Да, молодой. Девушки подобные вещи писать. Я надеюсь, что была написана записка. Была почерковическая экспертиза, которая определила, что писал это он, есть свидетели и всякое такое. Что это не по словам юной дамы, а он мне вот такое написал. Где оно? Я все выкинула. Вон отсюда. Вот я надеюсь, что это не так происходит. В целом, если это правда. Как там у Высоцкого? Если правда все это, хотя бы на треть. Поступок, конечно, из ряда вон. Да.
3: Петр пока к нам не вернулся. Ну да, вот эта вот история с преподавателями, это, конечно... Ну нет, если ей тем более было 16 лет, она была несовершеннолетней, это тем более ужасно. Но вы правильно говорите, мы не знаем до конца... Если был суд, с одной стороны, значит, доказали.
4: Да какой суд?
3: Ну, это куда-то вот он там ходил.
4: Собрались, да, и поговорили. Но спроси любого педагога-мужика, как его девочки на прочность проверяют.
3: А, ну, кстати,
4: обалдеешь. Это тоже бывает, да. Там и противоположную сторону было бы неплохо послушать.
3: А вот еще какая абсолютно ужасная ситуация произошла. Сюда же, в нашу рубрику, сейчас я просто пытаюсь вспомнить, в Москве это было или нет. Вот, Петр к нам вернулся.
4: Возвращение связь... Петра.
3: Связь проверена, мы все это слышали.
4: Да, да.
3: Петр, ты здесь. Ты пропустила просто занимательную историю. У меня есть другая.
4: Давай.
5: Ничего страшного. Сколько у нас этих историй занимательных каждый день?
3: Сколько у нас этих историй?
5: Просто уже, знаешь, каждое утро вот я просыпаюсь, и то москвичка откусила член мужу, то еще что-нибудь.
3: И такое я
4: сегодня,
3: мечтала.
4: Сегодня утром у Петра смотрел какого-то, на какого-то дедушку напал бизон. Когда бизон дедушку на рога поднял и метра на четыре швырнул, я аж это, кранты деду, живой, ничего, ушибся, ничего.
5: Живой, нормально.
4: Свят, свят, свят вообще, да.
6: Так
4: да,
6: что там, Татьяна, рассказывай уже.
3: Ну, давайте еще одну такую неприятную ситуацию. Приморский бар, значит, устроил конкурс, там нужно было, ну, я так понимаю, были какие-то стопки, где-то вода, где-то вот оказалось в итоге не вода, а уксус, и нужно было пить участникам этого конкурса, ну, вот то ли на скорость, то ли что, задача выпить. И одному из игроков попался уксус.
4: Надо было определить, воды. Что там.
3: И, значит, там пена изо рта, работа, все пошло. Вызвали скорую, ожоги сильнейшие, пищеводы, всего остального. Но что меня поразило
5: в этой
3: истории, значит... уксусная эссенция
5: была, не уксус разбавленный, а, видимо, концентрированный, а не идиоты.
3: Ну, концентрированные, залили. Видимо.
5: Да. Значит, ну, по идее, если это разбавленный уксус, да, раствор уксуса, ничего страшного. А если это эссенция, то это, да, это ожоги, конечно.
4: Да.
3: Администрация бара, по крайней мере, как вот журналисты нам об этом рассказывают, не извинилась перед вот этим мужчиной. В ответ на его просьбу выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей, считаю, что 300 тысяч рублей мало в такой ситуации, стала, значит, администрация торговаться. В итоге пострадавшему предложили забрать 50 тысяч рублей, либо ничего, если его не устраивает такая сумма. Вообще, мне даже и 300, мне кажется, мало в такой ситуации.
4: Ну, суд решает, как обычно. Да, вот это все, как ты говоришь. Настоящий суд только. Как это у вас получилось? Вы устраиваете какие-то конкурсы.

0: себя чувствуешь, что скажет медкомиссия-то по этому поводу. А исходя из этого, уже выписывает штраф, а то, что вот это вот написано, а мы предложили полташку или вообще ничего не получишь. Это в смысле?
1: Не, ну судиться надо, конечно.
0: Это у вас, да. Это контора, да, которая зарабатывает деньги. Ну вот давайте платите. Нам нет никакой разницы, кто это у вас устраивал, на каких основаниях, угу. Предупредили, не предупредили. Вот, человек выпил то, что вы ему налили, и вы его здоровье лишили. Давайте платите пожизненно. Вот это вот суд присудит, и дальше будете отвечать. Вот.
2: Я увидел другую историю, да. Которая меня потрясла просто до глубины души, жуткая совершенно. В Свердловской области, в поселке Буланаш, погибла семья. Муж, жена и
1: ой,
2: дочь.
1: Ой, я поняла, про что ты сейчас говоришь.
2: В погреб угу. Они спустились.
1: Кошмар.
2: Все. Они заготавливали огурцы, и, значит, их стали загружать в погреб. И деревня этого поселка находится в заболоченной местности, и там скопились газы. И сначала спустилась туда, ну, то есть супруге 57-56 лет и дочь 35 лет.
1: Следом
2: они по очереди
1: дочка,
2: туда
1: а потом
2: все спускались,
1: всех
2: начинали
1: всех
2: задыхаться,
1: вытащить,
2: последним да. Спустился муж, попытался всех вытащить и тоже задохнулся там. То есть там, оказывается, в деревнях есть даже специальный метод, туда опускают банку какую-то, значит, со свечкой, чтобы она там, если угу. Горит, то хорошо, если не горит,
0: обалдеть.
2: Значит, там кислорода нету. Вот. И потом проверили специалисты, сказали, да, действительно, там скопился газ, и они вот туда полезли. То есть первая залезла, не выходит, пошла вторая посмотреть, и вот все трое вот так вот погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но тут даже непонятно, против кого, собственно, возбуждать.
0: Да. Обалдеть.
1: У меня сейчас такой да. Флешбэк случился. Ты сказала про свечку, да? И я вспомнила про бабушку. Я была маленькая еще совсем, а действительно был погреб, и перед тем, как спуститься, она опускала какую-то свечу, вот прям она подвешена
2: там,
1: так была, чтобы...
2: Да.
0: Опыт есть, и дело известно. Uh-huh. Немедленно вспомнился еще начало 2000-х случай, как в Кении в какую-то деревню приехала девица из города, uh-huh. Пошла, извините, в туалет и уронила телефон. Там утонуло 9 человек, ну, задохнулось, потому что все-таки Африка, жарко. Угу. 9 человек спасали из сортира сельского телефон, 9 трупов.
1: Ну,
0: конечно, не смешно, но если вы знаете, что туда свечки надо опускать, ну как же вы так лезете? При этом, по всей видимости, газ ничем не пахнет. Этот,
1: угу.
0: Ну,
1: не
0: раз вот так определить, да, ну, это же страшно натурально. Либо вентилируйте как-то, я не знаю, прежде чем да. Туда залезть.
1: Ну да, этот погреб у них уже не первый год, наверняка,
2: да,
1: как-то
2: история
1: ужасная.
0: Ну, я вот, теперь, вот, у меня вот тоже так. Погреб есть, я теперь с опаской буду заходить.
1: Ну вот да. Вы как-то это, инструкцию.
2: Ну вот рекомендуется да. Ведро туда, значит, ведро, свечка, опускаешь ведро, угу. Потому что если идут сильные дожди, и этот погреб находится в какой-то там болотистой местности, то как-то угу. Там через стены влага, там что-то гниет, не знаю, не гниет, и, собственно, там собирается, очевидно, какой-то газ, и этот газ вытесняет... воздух обычный с кислородом, угу. И дышать там нечем. Залез, и просто это же насколько надо там нечем было дышать, что ты вылезти аж не можешь. То есть это вообще довольно
0: да.
2: Резко.
0: Да. Ну, угу. Серьезная концентрация, значит, там, как правило, если что-то серьезное, одного вдоха достаточно.
1: Ну, сознание, наверное, да, сразу.
0: Чтобы вырубился.
2: Да, если он ядовитый, видимо.
1: Ой, кошмар.
0: Соболезная.
2: Да, жуткая история. Да. Соболезнования, конечно, близким всем. Ужасно. Целая семья.
1: Мне некомфортно после этой истории переходить к тому, что я хотела зачитать, но, с другой стороны, и жизнь тоже такова. Значит,
2: Татьяна,
1: сообщают специалисты... Я профессионал, сказала она себе и продолжила. Так вот, значит, кризис среднего возраста у мужчин помолодел на 10 лет... И во всем виноваты социальные сети и успешные
2: опять,
1: успехи.
2: Опять я пропустил. Я все жду, когда начнется, а теперь оказалось, что он уже, оказывается, был.
1: Он уже у тебя прошел, видимо, раза два.
0: И
2: просто в кризис среднего возраста же обычно мужчина покупает какую-нибудь тачку себе, там еще заводит молодую какую-нибудь любовницу. Угу. Я все жду, когда же мне надо будет идти уже, так сказать. Вот, и...
1: Так у тебя, подожди,
0: пора.
1: Тачка есть.
2: Да все уже.
0: Подождите.
2: Ну, а у меня нет,
0: подождите.
2: У меня не кабриолет.
1: Молодые...
0: Нет, подождите, давайте
2: кабриолет,
0: в корень сразу заглянем.
2: Пиджак, там, и так далее.
0: Во сколько это начинается? Средний?
1: Теперь в 30. До этого 40,
0: извините,
1: а теперь в 30.
0: У нас люди живут примерно до 70. Вот средний возраст – это, наверное, 35. Наверное. Вот, ну, тогда начинается кризис среднего возраста.
2: Да,

0: скажу, как опытный, да, как опытный наблюдатель, я тебе скажу, изменения характера крайне серьезные у мужчин, например, происходят в возраст Христа.
1: 33.
0: Да, это вот между 30 и 33. Почему? Я имею на этот счет четкое мнение. Угу. То есть гормон окончательно перестает бурлить. А именно тестостерон тебя гонит на всякие свершения. Чтобы еще такое замутить, чтобы сделать, куда побежать, где бы чего-то. Там, тут девчонки, здесь алкоголь, тут развлечения и всякое такое. Вот. Так вот, к 30 годам все это прекращается. К 33 прекращается железно. Это вот диван, телевизор, футбол, пиво. И жизнь прожита зазря. Это гормональная фигня, я вот железно в этом убежден. Жизнь прожита зазря, я ничего не добился, кое не добился. Если по большому счету у мужиков жизнь примерно с 40 начинается только, да, когда здоровье еще не закончилось, а мозги уже работают как у взрослого фактически. Вот там ты все можешь, все умеешь, тут начинаются какие-то свершения. Ну, а тут у тебя гормональная буря, да, поэтому что там у них куда сместилось? Если раньше это после 40 было, что ли? Нет, не было никогда.
1: Но там объясняют по-другому, что сейчас очень активно развиты соцсети, действительно, вот эти все красивые картинки мы знаем, и создается впечатление того, что к 25, не знаю, вот, да, к какому-то такому возрасту у тебя уже должна быть там машина, жена, дети,
0: да,
1: квартира, значит, Мальдивы, что-нибудь еще.
0: Давай я тебе расскажу сразу. Я в 10 классе составил себе список, это был, наверное, 77 или 76-й год, составил список, что мне в этой жизни надо. Кооперативная квартира, дача, автомобиль «Жигули» и, конечно, магнитофон «Ростов» за 1000 рублей. Получилось 130 тысяч рублей. Дальше я все это поделил по-быстрому и с ужасом осознал, что если я сразу после 10 класса начну зарабатывать по 300 рублей в месяц, считая армию, то я столько за всю жизнь не заработаю. Это невозможно. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Что тебе непонятно? Ты не можешь взять карандаш, бумажку и сосчитать, сколько тебе надо денег вот на эти вот чудеса, которые тебя
1: люди
0: ждут.
1: Люди не могут.
0: Идиоты это, а не люди. Это психически ненормальные. Какие там, ёлы-палы, съездить на Мальдивы? Ну, возьми бумажку, напиши, сколько стоит съездить на Мальдивы вдвоем. Там разный уровень есть. Есть там, я не знаю.
1: Цена будет разная.
0: За 10 тысяч долларов, за 5 и за 3, например. Ну, 3-то уж всяко накопишь. А там небольшая, по большому счету, разница. Самое главное, что ты окружающим, будешь говорить, был на Мальдивах, кстати, вот фотки. Это тебя на 3 парсека от них отдаляет, потому что они никто, а ты был на Мальдивах. В этом смысл только. Вот. То есть это вполне достижимые цели. Но как только ты начнешь все это на бумажке рисовать, ну, сразу становится понятно, вот это возможно, а вот это нет. Если нет папы-миллиардера, который там тебя спонсирует, какие-то дикие деньги, если ты не блогер, у которого там 900 миллионов налогов не заплачено, ну, не светят тебе такие прелести. А, так а при чем тут кризис-то, ёлы-палы? Ну, радуйся тому, что есть. Жизнь у тебя одна, черновика в ней нет. Вот если вот это тебе не светит, не парься, занимайся тем, что возможно. И будет тебе в этой жизни счастье.
1: Про налоги можно я скажу? У нас минутку с вами остается. Я недавно задалась вопросом. У меня обнаружилась задолженность в 130 рублей налоговая. Угу. Значит, и автоматически, как я вообще об этом узнала, с моего счета в банке автоматически эта задолженность списалась. Мне просто пришло уведомление, с вас списали. Спасибо как бы на этом с вклада. И я тут думаю, ну, если 130 рублей так быстро обнаружили, и моего участия как бы было не нужно, то как, конечно, вот эти вот все миллионные задолженности? У меня
0: загадка,
1: такой вопрос.
0: Загадка. Во-первых, миллионные задолженности и никто, и ничего, это раз. Тут за границу не выехать. У тебя там штрафы автомобильные не оплачены на 15 тысяч рублей. Тут же какой-то балбес в телевизоре показывает, остановила ГАИ, у него 400 неоплаченных штрафов. Как это так получается? При этом у тебя со счета списали, и ты перед фактом. Угу. А тут у тебя со счета ничего не списывают, никому ничего не интересно.
2: Да.
0: И, ну, и это как ну, у нас все-таки такое, знаешь, это наше привычное озверение давно уже отпустило. Ну, позовите в налоговую. О, смотри, у тебя вот это так нельзя, надо заплатить. Я вас уверяю, 98% сразу заплатят. Нет. Нет. Удивительно.
1: Не успели мы сегодня про кино, но я думаю, что во следующий вторник мы, да, наверстаем. Петр, еще раз поздравляем.
0: С днём
1: отпускаем
0: рождения,
1: иди, отмечай, да, уже наконец.
2: Спасибо большое.
1: Дмитрий Юрьевич остается. Не теряйтесь.
0: Спасибо.

«Знать за 90 секунд». Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре, в Ереване на час больше. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана. Российский вице-премьер провел встречу с руководителем НАСА на Байконуре. Губернатор Мурманской области заявил, что Россия кормит Европу рыбой. Об этих и других темах подробнее далее. Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский. По сообщению на сайте МИД, Любинский провел встречу с генеральным директором Главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади. Любинский подчеркнул, что на фоне обострения конфликта вокруг Ирана Россия подтверждает призыв к возобновлению диалога для установления прочного мира. Информация о новых ударах ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару», включая пожарную часть, доведена до представителей Международного агентства по атомной энергии, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар. Они атаковали магазины, территорию пожарной и медсанчасти. Об этом сообщил ранее глава города Максим Пухов. При этом ВСУ ранее также неоднократно атаковали территории пожарной части. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе посещения космодрома Байконур провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Майзекманом, в ходе которой обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космосе. Мантуров отметил, что Россия видит потенциал для кооперации с Соединенными Штатами по лунным программам, включая создание стыковочных механизмов, решение вопросов спутниковой связи и навигации. Вице-премьер посетил Байконур, где принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-29». Видео со стартом «Союза» можно посмотреть на канале «Макс» «Радио Спутник». Российская рыба кормит Европу. Треска и пикша важнее декларации, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя отказ Евросоюза от введения санкций против импорта рыбы из нашей страны. В понедельник в Брюсселе журналист задал главе евродипломатии Кае Каллас вопрос об исключении мер против импорта российской рыбы из обсуждаемого нового пакета европейских санкций. Каллас в ответ заявила о геополитическом значении рыбы. Она также призналась, что важная роль рыбы в геополитике стала для нее сюрпризом. По словам Чибиса, европейские чиновники, цитата, «на правильном пути». Гражданин Польши напал на улице польского города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца, сообщают местные СМИ. Проходя мимо жителя Лодзи, который разговаривал по телефону, он ударил его кулаком, а затем начал оскорблять, намекая, что ему не место в Польше, уточнили в полиции. Дочь знаменитой итальянской актрисы Арнеллы Мутти, Найки Ривелли, выступила в защиту матери после публикации итальянского сайта, специализирующегося на сплетнях и скандалах о ее поездке в Казань. Обращаясь к основателю ресурса, Ривелли заявила, что у нее и у Мути есть русские корни и родственники в России, к которым они часто ездят. По ее словам, в публикации приведены не только свежие фотографии, но и кадры с мероприятий прошлых лет, в том числе благотворительных. Участие в них, помимо Мути, приняли Шерон Стоун, Сьюзен Сарандон и другие артисты. Ранее Арнелла Мути приняла участие в международном форуме в Казани, посвященном молодежному сотрудничеству. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте. У нас в гостях, как обычно, Дмитрий Юрьевич Пучков и я, Михаил Леонидович Хазин. Да. Дмитрий Юрьевич, у меня там была какая-то программа, еще чего-то, но тут я, не могу, да, вот новость, она на меня произвела впечатление, я сразу же вспомнил анекдот про альтернативу. Знаете анекдот про альтернативу?
3: Ну-ка.
2: Мальчик подходит к папе и говорит: папа, а что такое альтернатива? Тут говорит: Коленька, смотри, да, ты же любишь яички свеженькие. Конечно. Представь себе, мы купили 10 курочек несушек. Они несут яйца. Но мы эти яйца не кушаем, а продаем. И на те денежки, что мы выручили, мы купили еще 20 несушек. А потом еще. И вот мы строим все больше и больше. И у нас уже большая фабрика, и много денег. Ездят машины с этими яйцами. Ну вот, вот у нас просто такой большой бизнес. Да. И тут наводнение. Представляешь? И все куры утонули. Папа, мальчик плачет, говорит: папа, это так грустно, это печально, альтернатива в чем? Утки.
3: Папа молодец, да?
2: Так вот, я прошу прощения, рыба. Рыба. Вот, знаете, вот наша, значит, любимая девушка из Эстонии, да, которая является министром иностранных дел, не боюсь этого слова, Евросоюза, она неожиданно обнаружила, что рыба – это вещь.
3: Тема. Так, и что там?
2: А ничего, все, просто сказала, что я не знала, что рыба такая важная тема. Понимаете, вот удивительная страна. Евросоюз.
3: Эстония.
2: Эстония, да. Кстати, вы знаете, а вот при советской власти в Эстонии были рыбаки.
3: Да.
2: А были колхозы, да, они ходили в море, ловили рыбу.
3: Угу. Шпроты были очень вкусные.
2: Шпроты были в Латвии, да, в Риге, да. Вот. Представляете, а вот теперь, видимо, нету. Судя по всему.
3: Как бы, если то есть, если она даже не знает об этом, странно, честно говоря, странно. А к чему это она вообще про рыбу?
2: Да не важно, это не важно совершенно. Понимаете, я просто вот смотрю на все, что происходит у меня, как бы это сказать, да, вот я же человек простой, ну вот у меня никаких там нету сложных, да, я там не нуждаюсь в каких-то там сложных эстетических или интеллектуальных вещах. Знаете, есть такие люди, которые говорят, вот мы вот не можем жить без того, чтобы нам не посмотреть там музей современного искусства или там прочитать какую-нибудь экзотерическую литературу. Я не побоюсь этого слова. Я человек простой. Да? Вот. А, и, соответственно, каждый раз, когда я сталкиваюсь вот с такого рода историями, у меня начинается как бы в голове какое-то коловращение. Я не понимаю, они реально придурки или они прикидываются?
3: Я думаю, что реально. У них же, по всей видимости, как у нынешних малолетних всех, у них же новая искренность. Они считают, что если они будут вываливать в так называемое общественное поле все, что они действительно думают, это облегчит существование им и всем окружающим. Не знаю, на мой взгляд, как это когда-то царь Петр говорил, что боярским этим, или как думским боярам говорить без бумажки, дабы дурость каждого видна была. Бумажку-то тебе кто угодно может написать, а вот когда сам говорить будешь, вот тут-то все и выплывет. Вот дурость и видна, собственно говоря.
2: Вот дурость и видна.
3: А поверх этого новая искренность, да.
2: Понимаете, меня так всегда учили, да, что есть вещи, которые, ну, как бы не надо рассказывать, да, не надо объяснять, да, вот. Ну, как бы вот это вот совершенно излишнее, да. Ну, вот, ну, кому интересно, да, что вы каждый вечер чистите зубы? Я так упрощаю, да.
3: Да, вот, а многие есть... даже еще и каждое утро, да, что еще более необычно.
2: Что еще более необычно, да. Вот. Нет, понятно. Кстати, я не понял, сегодня у нас 14-й, да? День взятия Бастилии. Сегодня у нас полуфинал чемпионата мира по футболу, первый.
3: Я не слежу, не знаю.
2: Кстати, да, я слежу.
3: Надо добавлять. День взятия Бастилии парижскими коммунарами, так правильно.
2: Парижскими коммунарами.
3: Да.
2: Вот. Ее, кстати, никто не защищал. Я открою страшную тайну. Как
3: тюрьма,
2: обычно.
3: Там, ИВС, там сидел это личный состав, да, который оттуда выманили,
2: там,
3: обратите внимание.
2: По-моему, 6 человек
3: и
2: было.
3: Убили.
2: Насчет убили, не знаю.
3: Убили. Я знаю, да.
2: 6 каких-то стариков там сидело в чистом виде для порядка. Да. Ну, вот, вот, дикие люди. Ну вот, теперь, значит, возвращаемся к той теме, которую я, собственно, хотел. Опять война на Ближнем Востоке, опять растут цены на нефть. И у меня по этому поводу вопрос. То есть, почему цены растут, я хорошо понимаю. А меня, как бы, меня вот точки зрения психологии, опять же, да, интересует другое. Ведь все же прекрасно понимают. Израиль и Лондон не дадут Трампу заключить договор с Ираном. Ну, это для них, то есть для Израиля это просто смерть. Это экзистенциальная вещь. Можно много спорить, что зря Израиль Иран боится, но это бессмысленно. Да? Вот объяснить в Израиле, что Иран для Израиля может быть не опасен, невозможно. Невозможно.
3: Это, по-моему, невозможно в принципе. Я еще маленький был, а аятоллах Хомейни уже объяснял, что Израиль надо уничтожить. Сидящие в Израиле израильтяне и некоторым образом евреи, народ сильно пуганный. И если говорят, что хотят уничтожить их государство, возникает вопрос, уж не с нами ли вместе? А если не с нами вместе, то какое количество нас будет уничтожено вместе с государством? Ну и ответная реакция. А давайте мы вас уничтожим, пока вам не пришло в башку взять в руки нож и прийти нас резать. Там нет решения вообще.
2: Ну, вот в любом случае, да, то есть, и вот тут очень интересный момент, очень такой любопытный. А если это так, то почему, как только Трамп говорит, что он о чем-то договорился, цены на нефть идут вниз? Они что, не понимают, что они снова пойдут вверх через три дня?
3: Ну, и у Трамп понимает.
2: Поневоле возникает вопрос, а может, нас просто дурят? Да, что все это сделано для того, чтобы специально обученные люди заработали много денег за наш счет?
3: Наверное. Как товарищ Райкин говорил, дурят людей. Дурят людей среди бела дня. Вот именно оно. Все с этого наживаются. Ну, кто соображает, конечно. Дешевое покупай, дорогое. Как подорожает, продавай. Отлично получается. Кстати, обратите внимание, вот мы обсуждали этот меморандум, так называемый, подписанный. Какова цена ему? Стоит ли он хотя бы бумаги, на которой он написан? Ну, изначально говорили, что все плевать на него хотели. Что ты там заключаешь, какой-то мир? Только что-то шевельнется, бомбы и ракеты тут же полетят опять. Вот полетели. И я повторюсь, что государство Израиль, вот с моей точки зрения, какое оно там ни будь, ну, невозможно винить. Вам из Ирана все время себе сообщают, что ваше государство будет уничтожено. Вот такая у них задача. Что делать-то? Вот если бы США пришли туда как некая третейская сила, которая, пацаны, разойдись по углам ринга, вот вы сюда не ходите, вы сюда не ходите. И, так сказать, я, выступая гарантом всего этого, вот я вас развел по разным углам, вы не будете друг друга бомбить, вы не будете убивать ученых-атомщиков в Иране, а я все это проконтролирую и гарантирую вам спокойствие и безопасность. Так происходит? Нет. США выступают на стороне Израиля.
2: Но, Дмитрий Юрьевич, Иран... ну как вы подумайте сами, но если нет, если как бы не выступить арбитром, то как же деньги-то зарабатывать?
3: Так точно, да. Так результат. Иран от этого звереет все больше и больше. И желание изничтожить Израиль только крепнет, и предпринимаются совершенно конкретные шаги для того, чтобы это сделать. Вот результат вмешательства США. Ну, а эти еще и деньги ухитряются зарабатывать. Красота же.
2: Ну, красота, так я про то и говорю. Вот. При этом, соответственно, надо отдать должное, да, Ирану, который...
3: Да.
2: Говорит, а у нас есть евреи, у нас синагоги есть, у нас место в парламенте есть для евреев. Более того, у нас при каждой синагоге есть медицинский центр, который финансируется государством. Евреи, переезжайте к нам. У нас лучше.
3: Атас. Но это чистая правда, да. В Тегеране, я уж не помню, там 2-3 синагоги. Да. Больше одной, точно.
2: Ну, я синагоги не видел в Тегеране, а вот... В Исфахане армянские церкви видел очень красивый армянский центр. Там все как полагается, кресты стоят, еще никто никого не трогает. Вот, кстати, вот я когда там был 2 года тому назад, то на меня произвело неизгладимое впечатление то, что там... Вот знаете, когда вы приходите в мечеть, то вы там ощущаете, что вы чужой. Вот это ощущается. Да? вот вы чужой. Ну, я, грубо говоря, в мечетях-то был туристических, да, я был в этом самом, в мечети Омейядов в Дамаске, я был 2 года тому назад, я был как раз незадолго до того, как там, значит, выгнали Асада, я был в Астане, вот в этой их новой большой красивой мечети. Вот, угу. По-моему, я больше не проходил мимо московской, естественно. Вот.
3: Так а вот, в городе Грозном?
2: В городе, а я не был в городе Грозном ни разу. Как-то не приглашал.
3: Упушение.
2: Да, упушение. А, нет, вру. Еще был в Казани. Но в Казани да. Там феерической красоты мечеть построили. Так вот, а вот в Иране ни в одном городе ощущение, вот, когда же он тебя смотрит, как на чужого, нет. Вот там как-то совершенно нормально смотрят. Ну, пришел человек посмотреть, все нормально. Вот. И в этом смысле мне эта страна понравилась. Хотя у меня там в Тегеране сперли кошелек. Когда я спросил, почему, мне сказали, ну что вы хотите, там Тегеран большой город, все жулики со всей страны собрались в Тегеране. Да. Да? Поэтому как бы осторожней, нужно бдить.
3: Надо следить за своими вещами.
2: Да, да, да. Да.
3: Как говорил Жорж Милославский,
2: послу
3: шведского.
2: Да-да-да. Вот, так вот, что я хочу сказать, что вот с учетом, да, желание подзаработать денег, вот эта вещь, которую у нас не понимали в конце СССР никто. То есть люди искренне считали, что те действия, которые совершают там, на Западе в отношении нас, они вызваны некими рациональными обстоятельствами. Типа они
3: и
2: хотят...
3: высокими смыслами.
2: И высокими,
3: да,
2: смыслами.
3: Высокими, да. Демократия, свобода, да.
2: И только сейчас мы начинаем понимать, что они банально хотели нас грабануть.
3: Да, я... Не может быть. Как же так?
2: Да. Как же ужас. Так? Как же? Неправильно. Так
3: ужас.
2: Вот, возникает экзистенциальная проблема. Если они все хотят нас грабануть, как это? А если ты не напишешь донос на своего соседа, то он напишет на тебя и возрадуется. То есть человек человеку волк. А у нас, да. В общем, как бы воспитание всегда было человек человеку, друг, товарищ и брат. До сих пор.
3: Это же пережиток коммунизма. Так нельзя.
2: Не только коммунизма. Это еще и пережиток такого старого общества. Ну, грубо говоря, это деревня. Да? В деревне нельзя. Как бы, если ты будешь ругаться слишком сильно с соседями, то дело кончится тем, что или тебя подожгут, или соседа подожгут, да. Или тебя и соседа вместе.
3: Да. Следи за базаром,
2: вот.
3: Да.
2: И вот...
3: Я тут сделаю важное примечание, Михаил Леонидович. Да. Мы, русские, все время жили общинами. Община по-латыни – это комьюнити, а члены комьюнити – это коммунисты. Природные коммунисты русские, вот так вот вышло.
2: Да, да, да, да, никуда не денешься. И это, я рассказывал историю, много раз повторю. Когда, значит, 24 февраля 2022 года, значит, хохлы вышли на улицы города Токио с требованием, как бы, долой русского агрессора, моей дочери, которая тогда жила в Токио, позвонила тетенька, у которой она жила в семье, когда первый раз приехала в Японию, из города Окаямы, самой южной префектуры, то есть там за 1000
3: японская
2: с лишним километров.
3: Тетенька, да?
2: Да, японская тетенька.
3: Да, да.
2: И сказала: Ася, тут я в телевизоре посмотрела, тут эти украинцы тебя обижают. Ася говорит: да какой их там 3,5 калеки в Токио живет, там 12 миллионов человек, что нам? Она говорит: а если что, позвони мне, я позвоню твоим соседям, по справочнику, она их не знает, и велю им, чтобы они тебя защищали.
3: Однако.
2: А ее дружбаны, один программист, один художник, там третий не помню кто, каждый в тот же день ей позвонили, сказали: «Ася, мы тут прочитали, что украинцы хотят тебя бить. Мы тут собрали ребят, то есть три группы, да, и решили, мы сейчас пойдем бить украинцев, потому что они тебя обижают». Это, кстати, вот японцы, да, они по части выпить и подраться, они очень, они дураки.
3: Легки на подъем.
2: Вот, так вот это вот, вот это вот и есть деревенский менталитет. И я вот начинаю размышлять. Нам надо сохранить этот менталитет, но тогда нам надо, грубо говоря, всех окрестных врагов, которые хотят нас обокрасть, им их надо побить и, соответственно, выстроить в правильном направлении. Ну или нам надо сдаться и сказать: нет, мы будем себя вести, как они, то есть будем друг друга грабить. Вот, вот это вот вещь, которую многие не понимают, что свобода и демократия – это что ты можешь любого, кто рядом с тобой, ограбить.
3: Да, и в первую очередь применительно к себе это все-таки не глупость. Вот свобода и демократия – это никоим образом не глупость.
2: Нет,
3: глупость. Нельзя вести себя как дурачок. Вот я когда-то службу нес, и на службе занимаются борьбой с преступностью. И вот мы живем, так сказать, в социуме, и, в общем-то, не видим, если мы как обыватели, мы не видим людей, которые замышляют преступления. Они их, это слова многое говорят, они их замышляют, то есть это внутри башки и снаружи не видно. Замыслил, после этого начинают реализовывать, делают они это так, чтобы никто вокруг не прочухал. Категорически. Нет, ничего не должно быть видно, никто не должен знать, потому что мы вот если что-то украдем, то... А кто? Не знаем. Не знаем. Нет, не видел, не слышал, туда-сюда. И для того, чтобы с этим бороться, вот с этими тайными замыслами, с тайной реализацией, организованы оперативные службы, которые в соответствии с законами Российской Федерации подсматривают, подслушивают, ведут так называемую оперативную деятельность в преступной среде, вербуют осведомителей, и там нет ни у кого никаких иллюзий относительно того, с кем они имеют дело. Никаких иллюзий нет и быть не может. Ну, конечно, бывает, приходят молодые люди, которым кажется, что мир устроен не так. Сейчас я вам все объясню, но это быстро проходит достаточно.
2: Очень быстро.
3: Ну, да, ну вот, вы представляете, вот как-то это, когда гражданам объясняешь, что общество вот без этого, оно жить не может. То есть, если, ну, условно, если общество – это отара овец, они, кстати, на это обижаются, и только верующие знают, что да, они агнцы Божьи, а у них пастырь есть, он же пастух по-русски. Овец все время норовят сожрать волки. А чтобы волки не жрали овец, нужны волкодавы. И пример, конечно, это детский совершенно, но вот стадо, это самое паства, это стадо. У него есть пастух, вот у пастуха никаких благоглупостей в голове быть не должно. Вон там волки, здесь мои волкодавы, мы несем службу по охране нашего стада. Стадо мирно щиплет травку, то есть живет обычной овечьей жизнью. Щиплет травку, нагуливает бока, все хорошо. А все остальные проблемы должно решать руководство. Так вот, в руководстве вот этих вот образца ельцинского разлива быть вообще не должно, которые считают, что на Западе живут какие-то светозарные джедаи, люди без страха и упрека, это они построили демократию, они несут свободу по всему миру. Они не построили демократию, их без них построили, а по всему миру они несут смерть и разрушение для того, чтобы им жилось
2: и
3: хорошо.
2: Кстати,
3: в том числе смерть и разрушение несут нам, обратите внимание.
2: Кстати, к вопросу
3: это они, да.
2: Об оперативной деятельности. Вот давайте скажем, да, мы не знаем, кто эти люди, которые предотвратили теракты, которые должны были случиться в нашей стране последние несколько дней. Про некоторые нам тут рассказали в телевизоре, про многие, я думаю, нам не рассказали в телевизоре.
3: Да ни к чему.
2: Да, но давайте отдадим себе отчет. Эти люди – герои, которым надо поставить памятник, даже если на них не будет имен. Просто потому, что если бы не они, то очень много бы у нас сейчас было бы серьезных проблем.
3: Так точно.
2: Вот они этого не понимают. И что теракты типа Крокуса могли произойти еще, но они не произошли. Благодаря вот этим вот людям.
3: Да, да, именно так. И там есть один специфический аспект, когда тебя этому учат. Много раз говорил, не побоюсь повторить, когда тебя этому учат, то поясняют, что вся оперативная работа должна быть агрессивной и наступательной. Вся вообще. Нельзя сидеть. Вот этих задушили. Давайте покурим, парни. Там так не бывает. Нет. Нельзя, потому что пока ты куришь, еще 100 таких же вырастет, еще хохлы завербуют, и еще там, я не знаю, 10 тонн взрывчатки завезут. Кстати, там показательно. Обратите внимание, что дроны и взрывчатку завозили под видом итальянской плитки. Это значит, запасы внутри Российской Федерации закончились, в общем-то. Вот волокут. При задержании какой-то барбос там с пистолетом, непонятно с каким, но барбоса пристрелили и правильно сделали. В общем-то, террористов щадить не надо. Тут, ну, с точки зрения следствия, понятно, они нужны. Нужны, потому что надо допрашивать, надо понять связи, где еще, кто там, как, кто руководил, кого ты здесь вербовал и всякое такое. Но тоже обратите внимание, когда показывали, а там везде камеры стоят. То есть доблестные сотрудники проникли в помещение, установили видео и аудионаблюдение. Все записано от и до. Вот здесь засекли, здесь ввели, тут приехал, здесь гараж отследили и всякое такое. Всех поймали успешно, между прочим, молодцы. Как это говорил Магомед Нурбагандов? Работайте, братья. Вот результат. Молодцы.
2: Молодцы. Ну вот, к сожалению, понимание того, что мы живем в сложном мире, оно у нас сейчас не то чтобы отсутствует, но оно ослаблено. И вот людям как-то хочется, чтобы все было красиво, чтобы можно было съездить на Лазурный берег, там еще чего-то. А вот цену этого они как-то обдумывать не хотят. И эта вещь надо. Очень
3: надо
2: опасна.
3: Объяснять. Надо объяснять, да. Самое страшное, что такие люди присутствуют в руководстве, вот эти вот оснащенные всякими благоглупостями, а давайте договоримся. Вот со скалопендрой, давайте с трехметровой, давайте договоримся, пусть она не будет нас кусать. Ну-ну, или с гиеной, не договоритесь вы ни о чем. Делаем перерыв,
2: Михаил Леонидович.
3: Да. После перерыва вернемся на радио «Спутник».
2: Да. Смотрите и слушайте.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия последовательно выстраивает целостную систему поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявила член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. По ее словам, принимаются законы, которые расширяют круг получателей мер поддержки, упрощают оформление установленных гарантий, закрепляют новые социальные права, а также решают вопросы медицинской реабилитации, трудоустройства, образования, санаторно-курортного лечения и психологической помощи. Напомню, президент России Владимир Путин в мае поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО. Россия и Соединенные Штаты благодаря своему сотрудничеству уже 25 лет обеспечивают непрерывное присутствие человека в космосе. Об этом сообщил глава НАСА Джаред Айзекман. Он назвал большой честью присутствие на космодроме, откуда свой полет совершил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Ракета стартовала в 17 часов 48 минут по Москве 14 июля. Через 8 часов 49 секунд через 8 минут 49 секунд она вывела корабль на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20 часов 56 минут по московскому времени. На «Союзе МС-29» на МКС отправились космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они проводят на станции 261 сутки. Видео старта ракеты с Байконура можно посмотреть на канале «Макс. Радио «Спутник». Оппозиционная партия социалистов выступила с инициативой о создании в Молдавии платформы за свободные и честные выборы. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча. Ранее в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Владимир Воронин рассказал, что наблюдатели от коммунистической партии на президентских выборах в стране насчитали 28 способов фальсификации итогов голосования. По его словам, власти Молдавии фальсифицировали избирательные процессы последних лет, а также референдума европейской интеграции, используя для этого послов и представителей диаспоры. Вызванное жарой падение уровня воды в реке Рейн оказывает дополнительное давление на немецкую экономику, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков. По данным СМИ, суда, осуществляющие перевозки по Рейну, теперь зачастую загружаются лишь на 20% от своей вместимости. В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превышала ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс. Радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
4: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, да. Вы как специалист, да, по воспитанию малолетних правонарушителей. У меня к вам вопрос. Вот если есть нормальный ребенок, ему можно объяснить, что там сидят нехорошие дядьки, которые хотят тебя в лучшем случае ограбить, а в худшем убить. А вот что делать с теми, вот, которые, грубо говоря, взяли там обещание с неизвестного голоса в интернете заплатить 15 тысяч рублев за то, что как бы соответствующий придурок подожжет релейный шкаф? Я так упрощаю до идиотизма. Вот что можно сделать? То есть в прежние времена все понятно, да? Его с него снимают штаны и его лупят розгами. Причем, видимо, для большей убедительности можно это сделать публично. Но вы же понимаете, да, по нынешним временам он напишет записку, что его личное пространство было ужасным образом нарушено, что это
5: произошло вторжение.
4: Что, да, это вторжение, что это арбузинг. Дальше он повесится, и в результате человека, который велел его выпороть, выгонят с работы, и у него будут другие, да, неприятности. Что, да, с ними делать в этой ситуации?
5: Тут начнем с того, что здесь выпадает один серьезный кусок происходящего. То есть это, не как правило, это не происходит так, что некий мальчик Петя говорит мальчику Васе: «Вася, пойди подожги релейный шкаф, а я тебе 15 тысяч рублей дам». Наверное, бывает и такое. Но если бы я кого-то учил, как с такими общаться, то действовал бы не так. Все всегда должно строиться на шантаже, вульгарном, примитивном и прочее. Вот совсем недавно нам рассказывали, что в России буйствуют некие дропперы. Дроппер – это, например, вот тебе на карту, вот мальчик Вася, 15 лет, мы играем в компьютерную игру, он не знает, кто я, а я знаю, кто он. Я говорю: «Вася, мне вот бабки надо обналичить, 5000 рублей, Вася, вот я тебе на карту кину, ты пойди деньги сними и мне отдашь, а я тебе пятихатку за это отдам». Вася взвизгивает от счастья, 500 рублей на ровном месте, и бежит, снимая, я ему кидаю деньги, он снимает с карты 500 рублей себе, приносит 4500 мне. А мы дальше все это, так сказать, по времени упрощаем, а я говорю: «Вася, вообще-то мы наркотики продаем, а ты вот только что обналичил для нас бабки. Вася, это, в общем-то, лет на 7 тянет. Кстати, вот кодекс, почитай статью, ты сядешь, Вася». Понимаешь, да? Вася начинает шугаться. Это дети, гормональная буря. Он не может, например, пойти к взрослому, потому что его развели как лоха дешевого, каковым он, собственно, и является. Ко взрослому он не пойдет. Нет. Ну, а дальше ты его тихо-тихо еще обналичь, еще деньги, 500, 500, 500 идут. Вася чувствует себя прекрасно. Вася, тут надо немножко помочь. И тихо, как это в народной присказке, коготок увяз, всей птичке пропасть. И дальше Вася уже путем шантажа: иди и делай вот это, поджигай шкафы, дроны, завози, заводи, направляй, еще чего-то там. Попутно ведется психологическая работа. Ты же понимаешь, что на Украину напали, Вася? Ты понимаешь, что твоя страна не права, и не правы все, кто ей руководит. А Вася, поскольку ему деваться некуда, а свои действия надо оправдывать, так вот любой человек так устроен, как это, оправдание, как отверстие в известном органе, есть у каждого. Он во всем, в чем угодно себя оправдает, и подожжет релейный шкаф, и дроны привезет, и дроны направит, и все сделает. Как с этим бороться? Ну, с одной стороны, должна быть отлажена железная пропаганда. Вот если чужой человек тебе там что-то предлагает, Вася, ни в коем случае, ни в коем случае не соглашайся. И это вот когда рассказывают про какие-то... Вот в школе у нас придумали уроки о важном. Вот это вот угроза террористическая, вот это в настоящий момент важное. А теперь, дети, посмотрите документальный фильм. Вот смотри, как произошло. Вот Вася играл в компьютерную игру, вот он подружился неведомо с кем, а это офицер западной разведки. И вот ему уже денег дали, и вот он уже шкаф поджег, и вот он уже дрон направил, и вот уже, приготовьтесь, Вася... террорист. Даже вот это вот, когда в наших этих СМИ пишут, действовал под влиянием мошенников. Каких мошенников? Ты уже совершил террористический акт на территории Российской Федерации против своего собственного государства. Террористический акт, а значит, ты террорист. И вот это детям надо показывать. Да, посмотрите, что с Васей произошло. Вот они, злонравие, достойные плоды. Вот, Вася уехал на 15 лет, а казалось бы, какая ерунда. И вот вместо этого мы видим какую-то дурацкую рекламу в телевизоре, на федеральных каналах, которые населению и маленьким Васям в том числе должны вправлять мозги. Вместо этого нам какую-то чушь. Услуги банка, вкусная колбаса, еще чего-то там. Страна воюет. Ваших детей какой-то этот гамельнский крысолов дудит в дудочку, и ваши дети ушли уже от вас. И это нет, это неинтересно. У нас тут деньги, понимаете, мы деньги в телевизоре зарабатываем, а вот это всякая фигня, нет, это нам ни к чему. Нет воспитательной работы, и вот результат.
4: А родители ругаются, говорят, как же так? Дети переживают, это нельзя
5: школа
4: показывать.
5: Школа не доглядела.
4: Школа не доглядела, да. Вот это...
5: Вот родители, с точки зрения педагогики, родители – это вообще последние люди, мнением которых о педагогической деятельности надо интересоваться. Вы кто? У вас есть специальное образование по воспитанию детей? Или вы по злой иронии судьбы залетели, родили, и вот оно копошится у вас теперь, и вы не знаете, что с ним делать, потому что все проблемы вы спихиваете на окружающих. Тут школа, тут полиция, здесь государство, это они не досмотрели, наша кровиночка вот такая плохая получилась. Мы не виноваты, и он не виноват, это все вы. Ну, о чем с такими говорить?
4: Ну вот, к сожалению, да, при этом они еще гады, тут уж я буду совсем злобствовать, еще и рожать отказываются.
5: И это тоже.
4: Одного ребенка вырастет, в лучшем случае, и его при этом не воспитывают. Причем они объясняют, мы не можем, соответственно, воспитывать, мы не можем рожать пятерых, вот как бы вот эти вот могут, да, вот эти. Как это, приезжие, а мы не можем, потому что мы хотим ребенку дать лучшее воспитание, а он у них поджигает олений шкаф. И вот вопрос.
5: Воспитали, да.
4: Да, воспитали. И вот это вызывает дикое совершенно бешенство. Причем, что характерно, когда рожали пятерых, и они между собой общались, такого не было. Потому что это родителям страшно сказать, а друг другу-то они рассказывают. И кто-то...
5: Как действует нынешний родитель? Научился читать и писать. На тебе телефон.
4: Да.
5: И сиди ты в этом телефоне, чтобы тебя не видно и не слышно было. И он сидит. Да, там он общается с себе подобными интеллектуалами. Это
4: и
5: раз.
4: С офицерами,
5: и с офицерами вражеских разведок. Да. Вот ваш крысолов с дудочкой. Сидит, дудит, а там гораздо интереснее вещи, более... предлагают, например, деньги. Главная детская беда всегда – это отсутствие денег. Где ты их возьмешь, ну, будучи маленьким, ну, условно маленьким? Ну, дают тебе что-то на завтраки там, да, условно. Ну, что ты там наэкономишь на этих завтраках, даже если жрать не будешь? Ну, ничего, это копейки какие-то, а здесь деньги. Он сразу начинает чувствовать себя добытчиком. Вот он как крутанулся, обернулся, и вот уже бабло появилось. Растет в своих глазах. А что мама с папой говорит? А ничего, они вообще не знают, чем он занимается. То начнут рассказывать про какие-то игры компьютерные, которые, представляете, учат убивать. У меня вот один вопрос. Вот Каин в какие компьютерные игры играл? Прежде чем Авеля зарезал, брата родного, в какие компьютерные игры играл? Ответ – ни в какие. И что вы выдумываете, ёлы-палы, если ваш ребенок играет в игры в какие-то, сядь рядом и посмотри, во что он играет. Прими участие, обсуди, что там происходит, что ты об этом думаешь, что он об этом думает. А, ну, для этого, конечно, вот чтобы что-то обсуждать, ты для него должен быть авторитетом. А ты не авторитет. Для него вон все авторитеты в телефоне. Там люди поумнее тебя, дорогой родитель. А ты кто по жизни-то, хочется узнать? Вот какая-нибудь там это, вот только в предыдущем часу обсуждали. У нее какая-то красотка, у нее 900 миллионов незаплаченных налогов. Папа, а ты сколько в месяц зарабатываешь? А? О, как интересно, да, папа? И ты бы это постыдился ко мне вообще подходить и рот открывать. Я вот скоро тоже такой же буду. У меня налогов неоплаченных будет еще больше. А ты кто такой?
4: И, что кстати, ты мне тут? Вот смотри, да, вот смотри, какая замечательная барышня. Видишь, у нее этих самых подписчиков 3 миллиона, 5 миллионов. Она получает на этом много денег, папа. А ты ругаешься, что я, соответственно, так сказать, в не совсем с твоей точки зрения неприличном виде, значит, тут изображаюсь, папа, я деньги зарабатываю.
5: Чем-то не тем занимаюсь. Ну, это да. Так они действительно местами деньги зарабатывают. И эти деньги, я не знаю, если мальчик в условном городе Кемерово записывает ролики, выкладывает на YouTube и с этого получает, ну, давайте загрубим, в месяц, ну, условные 150 тысяч рублей. А папа работает на заводе и там получает 30. Что такой папа может сказать такому сыну? Если правильное воспитание, чего практически не бывает, ну, наверное, многое. Если неправильное, ты вообще заткнись. Да я завтра, я от тебя съеду, слава богу. Я вообще тебя видеть не буду. И в школу ходить перестану, потому что тут такие деньги, весело. Контингент отличный. Пить можно, курить можно, употреблять что угодно. Такие здоровские люди вокруг, а ты баран. Ты ничего в жизни не добился и меня ничему не научил. Я все сам, я молодец, а ты вообще никто и звать никак.
4: Ну, вот это реальная проблема, да, с которой не очень понятно. Кстати, не только у нас, но у нас она особенно сильно развита, поскольку мы почему-то с их молодежью, наши офицеры спецслужб не работают. Поскольку в нашей традиции считается, что это неправильно. А вот в их традиции это совершенно правильно. И, кстати...
5: Это не могу удержаться, Михаил Леонидович. Как-то я беседовал с представителями Министерства обороны, как организовано, что вот так получается, что украинские нацисты здесь вот просто как козел в огороде прыгают. Там выделяются деньги, нарезаются задачи, спрос за выполнение и всякое такое. А у нас, я говорю, вот мне вот интересно, деньги дают из США, а Россия с другой стороны глобуса. Мне вот интересно, а мы на той стороне глобуса что-нибудь делаем? Среди чернокожих и латиносов, например, ведем какую-то работу по расшатыванию режима и разлому вообще всего? Вы что такое говорите? У нас Министерство обороны, а не нападение. Ну, гражданин, который это говорил, как нетрудно догадаться, уже сидит, как это там принято. Но, тем не менее, ну, с таким настроем в голове как-то это... Мы никого не победим, нет.
4: Да, это правда. И при этом, более того, мы даже своих собственных детей не можем внятно защитить. И, кстати, очень интересная штука. Я не знаю, обратили ли вы внимание. Я помню, когда я учился в школе в младших классах, меня учили писать слово «Родина» с большой буквы. Обратите внимание, сейчас не учат.
5: Вот.
4: Очень много текстов. Но я вижу,

0: это рутина. Да, и, в общем, подавляющая часть населения может этого даже не замечать. Но кто знает, что в холодную войну там стреляли, что люди гибли, что были как бы где-то в третьих странах там какие-то спецоперации, еще чего-то. Ну, в общем, по большому счету, не очень знали. Хотя были всякие романтические произведения, да, типа там детективы, да, «Тайны да, мадам
1: ТАСС уполномочен
0: Вонг»,
1: заявить,
0: «ТАСС уполномочен да. заявить», да, ну и так далее. А вот, соответственно, сейчас неожиданно выяснилось, что вопрос идет о жизни и смерти. Но неужели непонятно, что они всерьез хотят нас уничтожить? Если вы послушаете, что говорят вот эти вот люди в Киеве, они же всерьез говорят, мы дойдем до Москвы, и все вот эти москали будут нашими рабами. Если вы хотите понять, что такое рабы, почитайте, как работали люди в концлагерях. Да, есть, но я не хочу сказать замечательная, потому что она страшная история про девочку, которую угнали туда, и которая покончила жизнь самоубийством, ей было лет там 13 или 14. И так получилось, что ее письмо сохранилось, и ее папа с Красной армии туда пришел. И он это письмо прочитал. Да, ну вот, ну это известная история. Я как бы там. Вот это вот ситуация, в которой мы реально можем оказаться. Самое страшное, что они тоже могут оказаться в такой ситуации.
1: Я бы всем порекомендовал, мне в свое время на меня крайне тяжкое впечатление произвела книга Олеся Адамовича «Каратель или песнь ножа». О, у меня, кстати, есть новое издание, где в предисловии подробно объясняют, что Сталин и Гитлер, как нетрудно догадаться, это одно и то же. Это не совсем про СС написано, это про коммунистов. Замечательно, вот такое у нас в магазинах продают. Ну, почитайте, да, я считаю, что взрослые люди такое читать просто обязаны. Называется, повторюсь, «Каратель или песнь ножа». Кто эти люди и чем они занимались, и что опять на нашу землю планирует прийти. Это вот оно, то, что в этой книжке описано.
0: А кто читать не умеет, а любит смотреть, посмотрите фильм «Иди и смотри».
1: Да. Да.
0: И это про бандеровцев. Потому
1: Именно.
0: Что карательными операциями в Белоруссии занимались в основном бандеровцы. Нет, эсэсовцы руководили, нацисты. Но ну, непосредственно...
1: Показывали пальцем, вот да. это сжечь. Да, да, жгли, да, да, украинцы.
0: Да. И вот надо понимать, в какой ситуации мы сегодня находимся.
1: Тут же даже это уж совсем примитивное. Ну, у нас как-то не принято читать какие-то вражеские документы. Иностранных языков у нас никто не знает. А вот там есть такое в их документах понятие. Звучит как экзистенциальная угроза. Что такое экзистенция, у нас тоже никто не знает. Так вот, экзистенциальная угроза – это угроза физическому существованию страны, например, Соединенным Штатам или Европе. И так вот, мы для них прямая угроза физическому существованию их стран. Ну, сделайте незатейливые выводы. Что с этой угрозой надо делать? Ее надо, приготовьтесь, уничтожить.
0: Любой ценой.
1: И это никто, да, это никто никому не объясняет. Это всем очевидно и понятно. Нет, давайте поговорим. Давайте договоримся. Давайте сядем за стол переговоров. Мы готовы. С кем? Вот с этой, повторюсь, трехметровой скалопендрой, которая хочет вам отгрызть башку, она не слышит и не будет слушать. Она не понимает. У нее задача откусить вам башку, убить вас.
0: Знаете,
1: нет, вместо этого будем разводить какие-то трусы на колеса.
0: Я как-то видел, я не скажу, в какой сети, поскольку она у нас не поощряется, замечательный ролик. Про дядьку,
1: так.
0: у которого живет дома рысь. Его
1: от
0: спрашивают,
1: большого ума.
0: Вот как,
1: да.
0: он говорит, вы знаете, говорит, никакой нет проблемы. Вот если бы это был бы рысь мужеского полу, это была бы проблема, поскольку у него регулярно возникали бы мысли, кто тут в доме хозяин. А если это баба, то проблем с ней нету никаких вообще. Есть только одна вещь. Вот это надо понимать очень хорошо.

0: ее нельзя оставлять голодной.
1: Разумно, да,
0: вот.
1: Да.
0: Так вот, принципиально важная вещь, которая настолько принципиальная, что даже вот просто деваться некуда. Они сейчас голодны.
1: Мега-голодные.
0: Мега-голодные.
1: Да.
0: Потому что
1: и
0: они...
1: И осознают перспективу, что дальше вообще жрать нечего будет.
0: А у нас много чего есть. И просто вообще мы есть. Понимаете? И вот это вот непонимание вот этого вот обстоятельства... Я просто еще одну расскажу историю. У меня есть знакомый Ванечка. Его так зовут. У него живет лиса Алиса. Это очень известная лиса, она в пресловутой сети известна всем, однажды ее даже перепостил Илон Маск, я не боюсь этого слова, ну, потому что очень хорошо, может, желающие могут посмотреть про лису Алису, но вот я, значит, с Ванечкой разговаривая о жизни, он мне в какой-то момент говорит: Михаил Ильич, вот это, говорит, удивительная совершенно история, я его как-то у себя в экономике по-русски приглашал как типичный пример русского предпринимателя, то есть человека, который может прийти на руины и как бы восстановить там нормальное функционирование. Но дело не в этом, а дело в том, что он произнес замечательную фразу. Он сказал: человек, у которого живет дом лиса женского пола, его никакая женщина обмануть не может, потому что все ее... Вот она вот все демонстрирует, да, вот утверждение о том, что лиса хитрая, полностью, вот она вот, вот все, да, да. Вот, вот отдайте себе отчет, да, ну вот не нужно вот их, да, сажать к себе домой, чтобы разобраться, как бы, что они делают, да, уже на эту тему написаны горы литературы, на эту тему сняты фильмы, на это все что угодно, но отдайте себе, наконец, отчет. Что, соответственно, когда вам объясняют, как хорошо съездить на неделю высокой моды в Париж, то это способ, которым вас лишают внутренней защиты.
1: Ну, дам дополнительный вопрос. Ну, хорошо. Вот конкретно вы съездили на неделю моды в Париж, а вот вы съездили в Милан шматьем затариться, а мы? У нас даже паспортов заграничных нет. Потому что нет денег туда ездить, а мы...
0: Ну, у большинства людей нет.
1: Да, а правда, что эта страна наша? Или вы только там, где надо, про демократию рассказываете, мозги пудрите, а на самом деле мы никто звать никак и никакого участия в решении судьбы страны мы не принимаем. А вам надо в Ниццу. Вот у вас там деньги лежат и вообще.
0: А самое интересное, да, что модельеры у нас есть ничуть не хуже. Но проблема состоит в том, что они не могут пробиться, потому что те, кто должны у них покупать, ездят туда.
1: Да.
0: И вот это место... Я с этим сталкиваюсь непрерывно практически каждый день. Мне говорят: ну ты не понимаешь, ну там же лучше. Вы знаете, мне тут рассказали историю, да? Некий бренд западный, какой-то очень такой дорогой косметики, ушел в 22-м году, а тут захотел вернуться. Мы сказали: а вы знаете, не получится. Почему? Там. Рынок изменился, и появились российские бренды, которые не хуже. И да, конечно, они в магазинах не продаются, потому что продажи в магазинах – это на самом деле дорого, и нужен большой спрос. А вот по всяким таким вот центрам они есть.
1: Да,
0: и
1: да,
0: по этой причине вы, конечно, можете открыть магазин, но вы уже совершенно не получите того, чего было.
1: И не влезете, да.
0: На этой оптимистической ноте мы сегодня заканчиваем.
1: Пожелаем всем успехов.
0: Но
1: да,
0: через неделю мы
1: вернемся.
0: Спасибо вам.
1: Обязательно.
0: Смотрите и слушайте радио.

0: Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске, Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Посол России в Вене обозначил позицию нашей страны в отношении антироссийской политики Австрии. Дональд Трамп рассказал, почему передумал взимать пошлину за защиту Ормузского пролива. Денис Мантуров обратился к экипажу МКС, который прямо сейчас летит на станцию на корабле «Союз». Об этих и других темах подробнее далее. Россия сожалеет, что официальная Вена проводит евросолидарную конфронтационную линию против Москвы. Об этом заявил посол России в Вене Андрей Грозов. Уточняется, что во вторник его пригласили на беседу в Министерстве иностранных дел Австрии. В ведомстве сослались на заявление верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза. Там отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, которые затрагивают, по их словам, и Вену. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20-процентной пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе. Однако уже на следующий день, во вторник, американский лидер сообщил, что отказался от этой идеи, объявив, что вместо пошлины за проход судов через Ормузский пролив США заключат со странами Персидского залива крупные торговые и инвестиционные соглашения. Оппозиционные силы в парламенте Молдавии создали собственную комиссию, чтобы расследовать коррупцию на государственных предприятиях, к которой могут быть причастны родственники представителей руководства республики. Об этом заявил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча. По его словам, оппозиция намерена, цитата, «пролить свет на совершенные преступления». Конец цитаты. Он уточнил, что пригласил к участию в комиссии все оппозиционные партии. Данных о том, кто откликнулся на приглашение, пока нет. Масштабирование национальной литературной премии «Слово» на международный уровень запланировано на 2027 год, сообщил помощник президента России, глава Союза писателей Владимир Мединский. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что третий сезон премии станет последним в привычном формате. Прием заявок для участия в нем откроется 1 августа и продлится до 1 ноября. Церемония награждения победителей состоится в феврале 2027 года. Ранее президент России поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию «Слово» в международную, обеспечив расширение ее географии. Первый вице-премьер России Денис Мантуров пожелал успехов в выполнении научных экспериментов новому экипажу МКС, который в эти минуты летит на станцию на корабле «Союз МС-29». По его словам, новому экипажу предстоит долгие месяцы находиться на Международной космической станции и выполнить несколько выходов в открытый космос. Первый вице-премьер пожелал космонавтам, чтобы все эксперименты завершились положительным результатом. Он отметил, что пуск проходит в год 65-летия полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вы слушаете «Починку примус», как обычно. Это происходит с нами по вторникам вечерами в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Чаще всего это с вами совпадает, по крайней мере, жалоб раньше не поступало. Слава богу, не в первый раз. Мне кажется, даже не во второй. Ты уже частый гость, и слава богу, пусть так и будет продолжаться. Мой добрый друг, товарищ Петр Лундстром, привет тебе.
3: Приветствую, дорогие друзья, привет.
2: Да, тут кроме того, что Петр замечательный интеллектуал, музыкант и скрипач, у него есть еще и официальный титул, который я долго зубрил только что перед началом нашей программы. Извини, я должен это зачитать, извини. первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Мне кажется, я достаточно левитана включил.
3: Спасибо, спасибо.
2: Да. Ну, слушай, мне всегда было интересно с тобой подчинять примус вот эти наши посиделки именно с той точки зрения, что вообще есть, знаешь, такой жанр обсуждать новости, политику и прочее с людьми, явно совершенно не занимающимися политикой. Хотя, что сейчас политика, мне кажется, музыка тоже вполне себе политика стала. Внимательно читаю твой телеграм-канал, слежу за твоими передвижениями, с твоими поездками, в том числе и на ЛБС туда, вот где ты регулярно выступаешь перед нашими военнослужащими, по госпиталям, где ты тоже бываешь, там, сборы, которые ты организуешь. Это все то, ради чего ты, собственно, заслужил миротворец, правильно же?
3: Ну, можно так сказать, но я все-таки немножко уточню. Миротворец все-таки я заслужил, во-первых, в 2019 году.
2: Ну, давно
3: уже, конечно. Да, за концерты действительно в Донецке, когда это еще не было мейнстримом. Надо скорректировать, во-первых, выступал все-таки на ЛБС, да, сейчас это невозможно.
2: Ну, сейчас невозможно, да.
3: Уже года два, как такая активная фаза у нас была, 3,5 года.
2: Особый способ ведения войны сейчас, да.
3: Да, это совершенно другая история. Ну, конечно, мы продолжаем и свою работу, и концертную, и так далее. Вот, но все-таки не на ЛБС, еще раз говорю.
2: Ну,
3: вот
2: не
3: последний
2: на ЛБС,
3: раз
2: да,
3: вот такие вот крупные концерты были, наверное, при освобождении Авдеевки. Сразу же и 17 марта 2024 года, в последний день президентских выборов, когда мы там выступали в подвале одного из немногих городов в Авдеевке, где еще жили люди. Вот, ну и так далее. Но мы прекрасно понимаем, как война изменилась. Ну, она, более того, она изменилась сначала там. Одна была война в 22-м году, уже другая к концу 23-го, совершенно другая в 25-м.
2: Еще была совсем
3: да,
2: другая.
3: Но за последний год она изменилась примерно так же, как она изменилась там с 22-го по 25-й год. То есть изменения в войне нарастают с такой скоростью. Ну, собственно, наверное, это бывало уже во время других войн. Технологии шагают вперед, и здесь, конечно, нам нужно всем подстраиваться под это.
2: Многие драматично сравнивают это с переходом от копий стрел к огнестрелу, понимаешь? Вот даже такие сравнения я слышал, учитывая ту насыщенность беспилотными всякими этими системами разных типов, и дальних, и ближних, и тактических, и разведывательных, и каких угодно прочих.
3: Я думаю, это можно сравнить, конечно, с изобретением там пулемета, да, после которого там любые штыковые атаки фактически стали невозможным, да.
2: И, красивым там, строем в красной форме,
3: ну, да. Ну, да-да-да, и Первая мировая война, когда, собственно, фронт встал абсолютно везде, да, подавляющее преимущество средств, так сказать, защиты или, наоборот, ударных средств над позволяющими продвигаться вперед. Сейчас, вот, в принципе, то же самое происходит.
2: Сейчас, что это будет изобретено, совершенно непонятно. Но мы, понятно, мы оба с тобой не военные эксперты, но, тем не менее, я остановлюсь на одной мысли, которую я у тебя в телеграм-канале вычитал. Ты дискутировал с людьми, которые испытывают уныние. Был у тебя недавно такой пост, где ты говорил, что, ну, давайте все-таки не будем унывать. Ну, в твоем духе очень. В твоем духе. Но скажи мне, я понимаю, что уныние — это церковный смертный грех. Я, кстати, знаешь, извини, отступлю. У меня есть один добрый товарищ, ты наверняка его тоже знаешь по, может быть, общественной палате, отец Александр Ткаченко. Изумительный совершенно батюшка, который еще и возглавляет, мой добрый друг, который возглавляет еще и фонд «Круг добра», занимается благотворительностью. Он был одним из первых в стране, кто начал, ну, может быть, нет, не один, он первый был просто, в стране, кто начинал строить, организовывать детские хосписы. Хоспис — это вообще тема такая тяжелая, да, а детские, это я уж не знаю, какой толщины стальные нервы, какого плетения нужно иметь для этого, но тем не менее, я его однажды спросил, а что, отец Александр, не испытываете ли вы уныния, не бывает ли у вас такого? Ну, потому что все-таки грех, он сказал, нет, конечно, это грех, это нельзя, поэтому я называю это пасторская печаль. Тебе не знакомо это чувство, ну, скажем так, ладно, не уныние, а какой-то грусти и печали от происходящего. Многих настигло именно сейчас.
3: Да нет, ну, очевидно совершенно, что это свойственно и понятно любому человеку, и бывают периоды в жизни именно такие, называйте это как хотите, уныние или выгорание, или, прости господи, обычная просто усталость, безусловно, ну, без этого, наверное, никуда. Просто дело в том, что особенно если концентрироваться на том, что сейчас происходит, а мы с вами прекрасно, наверное, понимаем, что тенденции, в общем-то, неутешительные, в том числе для нас и со стратегической, и с тактической точки зрения. Ну, опять же, об этом говорит президент, об этом говорят все. Ведь мы говорим о возможности... Нет, я продолжу. Ведь мы говорим о теоретической возможности в среднесрочной перспективе вступления в войну НАТО уже напрямую. Да? Мы все время говорим о том, что страны Прибалтики и Польша предоставляют свое воздушное пространство для атак дронов по нашей территории. Мы уже сейчас молчим с вами про западные ракеты, ракеты. Помнится, мы говорили про то, что это определенные красные линии, да?
2: Через воздушное пространство западные, летящие к нам.
3: Да, совершенно верно. Ну, мы понимаем историю про Крым, про приграничные регионы и так далее, прифронтовые регионы. Но, тем не менее, наше с вами выгорание или наша с вами фрустрация, наша с вами, так сказать, тревожность, она делу, конечно, не поможет. Это нужно понимать. И здесь я исхожу просто из чисто рациональных, в том числе, историй. У нас, я уже говорил, я, кстати, второй раз всего на «Примусе» с тобой.
2: Да ладно! Да. Просто мы с тобой сильно чаще, видимо, общались.
3: Наверное.
2: Оно в зачет пошло.
3: У нас такой наш главный принцип, наш главный девиз — это сопротивление через созидание. Потому что я глубоко убежден, что сопротивляться чему-либо, и в том числе окружающему миру, тому, что происходит вокруг, и в том числе в этой войне, можно только созидая. Это, кстати говоря, касается, конечно, и технических специалистов, и фронта, и ребят, которые работают на фронт, создавая новые технические решения и так далее. Вот только через созидание можно чему-то сопротивляться и бороться. Поэтому мы стараемся концентрироваться на этом. С другой стороны, нельзя не сказать, что многие наши товарищи старшие, да, они очень, они любят там слово тревожность, например, да, что вот не нужно повышать тревожность в обществе. И, безусловно, я с этим согласен. Но так же, как повышенная тревожность не поможет нам победить в войне, безусловно, но и понижение тревожности само по себе в отрыве от, так сказать, реалий на земле, как говорит президент Путин, да, оно тоже нам никак не поможет. Поэтому, мне кажется, тут нужно идти как бы вот по двум путям. Но главное — это созидание.
2: Ты знаешь, я вот тебе искренне сейчас, многократно и ранее, но сейчас искренне благодарен. Знаешь, за что? Ты натолкнул меня на одну интересную мысль, на одно интересное соображение. Мы можем говорить о тревожности, можем говорить о фрустрации, можем говорить о разочаровании от того, что мы там берем по одной деревне, хотя раньше казалось, на фронт двигается там на десятки, сотни километров чуть ли не ежедневно, и прочее, прочее, и вот, и мы там... Но это нехорошие, конечно, чувства, которые нам шансов победе не добавляют. Я сейчас не имею в виду победу только на линии фронта, потому что победа куется. Понятно, не только на линии фронта. Это об этом мы сейчас поговорим, кстати, в отношении фронта и тыла. Но при этом мы все понимаем, давай просто не будем называть это тревожностью, мы все понимаем, в нас растет ощущение решительности этого самого момента. Потому что накапливающиеся проблемы, не проблемы, вызовы, да, как бы это ни назовем, они нас подвигают к мысли о том, что решиться-то оно должно вот сейчас. Вот сейчас, вот эта решительность момента, может быть, она нас вот так пугает, тревожит, мобилизует, не знаю, да, вот сейчас должно решиться, потому что очень много пришло в какой-то вот непонятный для нас тупик, в какую-то сумятицу, вязкость и прочее, прочее, когда, ну, вот сейчас, вот давайте уже вот сейчас что-то решится.
3: Ну, я с тобой соглашусь и не соглашусь. Дело в том, что опасное заблуждение и такой показатель инфантилизма нашего общества, моего, может быть, в какой-то степени, да, это... желание простых решений.
2: Каждый раз, очень, когда, хочется,
3: да,
2: конечно,
3: очень хочется,
2: конечно,
3: простое решение. От этого у нас происходит, в том числе у патриотической, фрустрированной, безусловно, общественности.
2: Рассерженные патриоты,
3: не в рассерженных патриотах, а вообще у патриотической общественности в целом, конечно, растет раздражение от того, что мы не способны, по крайней мере, пока, будем говорить, о цели СВО достигнуть, скажем так.
2: Парой резких движений это
3: вот,
2: достигнуть,
3: так вот я к чему говорю. Растет раздражение и звучат такие: да уже сделайте уже наконец что-нибудь, что же вы не бьете там так, как надо, что же там в конце концов не происходит, уже там нажмите на какую-нибудь кнопку, чтобы что-нибудь произошло. Так вот, это невозможно. И мне кажется, что мы должны вот это потихонечку в инфопространстве в том числе двигать без полного, ну это сейчас понятно, к сожалению, я думаю, я не говорю никаких резких слов, очевидно, что без полного напряжения сил страны мы эту ситуацию не переломим, потому что эта ситуация уже значительно изменилась по сравнению с 2022 годом. И, как я раньше говорил в 2022 году, так я скажу и сейчас, для нас это конфликт экзистенциальный совершенно, это конфликт цивилизационный, в ходе которого решается, будет в долгосрочной перспективе существовать русский этнос или не будет. И, к сожалению, простых решений нет. Невозможно ударить ядерным оружием и победить, к сожалению.
2: Есть и у меня такие добрые друзья есть, которые считают, что все-таки можно, и именно ядерным, и как можно скорее. Такие тоже есть.
3: А куда бить? Куда бить будем?
2: Ну, вот Владимир Рудольфович недавно, правда, он не про ядерное оружие.
3: Да, я буквально публиковал это, да.
2: Сказал, что да, мы все-таки должны лупить, так сказать, по европейским НПЗ и прочим, и прочим.
3: Ну, я вот не могу взять на себя как бы такую ответственность, потому что, как мы только что выяснили...
2: Сергей Александрович Караганов вообще ядерную бомбу
3: предлагает. Ну, это я комментировать вообще не буду. Я считаю, что это безусловная ошибка на самом деле, потому что, еще раз, это то самое простое решение, о котором я сейчас вот начал с тобой говорить. А я говорю сейчас про ядерное оружие. Что же касается слов Владимира Рудольфовича, да, то я не могу могу к ним как бы горячо присоединиться, просто потому что не имею на это как бы морального права там призывать кого-то там ударить по европейским странам, опять же, не имея перед собой информации, к чему это приведет и так далее. Но одно мы можем сказать, как люди, обычные люди, которые любят свою страну, которые думают головой, пытаются что-то анализировать, да, очевидно, что у нас все эти уже почти, да, пятый год пошел, нас ведут по пути контролируемой эскалации, так сказать. И эскалируем в данном
2: случае... Постепенно варить лягушку.
3: Не мы. Да, совершенно верно. То есть не мы эскалируем ситуацию. То есть нас все время вынуждают, и, а у нас еще есть такая манера, которая меня глубоко раздражает, вот здесь я могу сказать, все время рассказывать, что мы бьем в ответ на что-то. Вот это меня выводит до глубины души, не только меня, я это знаю. У нас все время удар возмездия. А вон там удар возмездия по НПЗ в Запорожье. Вот это я понять не могу, почему у них НПЗ в Запорожье все это время работало. И, ну ладно, это мы сейчас не будем обсуждать, там, да, там, не дай бог.
2: Мы сейчас так до мостов дойдем.
3: Да, до мостов дойдем, не дай бог. Не хочу в эту дискуссию вступать, но все-таки из этого порочного круга эскалации господин Трамп заявил, да, что да, удары Украины по НПЗ — это эскалация, но это правильная, добрая, порядочная эскалация, которая приведет к тому, что России придется заключить мир. То есть напрямым текстом нам как бы говорят какие-то очевидные вещи. Так вот, из этого порочного круга надо каким-то образом выходить. И это очевидно, мне кажется, ну, для этого не нужно быть военным экспертом, да? Это простая логика, аналитика. Нас ведут по их правилам игры. Поэтому здесь мнение Владимира Владимировича Соловьева, то, что нам нужно самим начать эту эскалацию, ударив, например, по НПЗ там в Польше, где-то еще. Я не могу комментировать, это не специалист. Но есть такое мнение, и оно разделяется не только Соловьевым. Очевидно, что он транслирует определенную позицию.
2: Есть такое мнение. Более того, я вот тоже в новостях видел очередные мосты, которые раздолбали нам украинцы.
3: Да, в Белгороде
2: сразу, и так далее. Да-да-да. До этого они на Перекопе били по мостам на въезде в Крым. А сейчас в Белгороде. И вот оказывается, что парой ракет можно мост сложить. А раньше, оказывается, когда говорилось о том, почему мы на Украине эти мосты не раздолбали, оказывается, было нельзя сделать совершенно никак, потому что это очень прочные мосты. Видимо, в Белгороде они менее прочные. Я не знаю, как.
3: Есть, разница, есть разница между Антоновским там мостом и не Антоновским мостом, но мы не будем сейчас...
2: Ну ладно, давай, все, да. Давай не будем. Ладно, хорошо, уговорил.
3: Дело в том, что это, к сожалению, прерогатива, или к счастью, конечно же, да, это прерогатива, получается, Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Как известно, там наверху люди поумнее нас сидят, вот, поэтому как бы, ну, вряд ли мы с тобой, как люди без военного образования, можем вмешиваться в эти решения, но есть как бы вопросы, скажем так, есть. Как говорил Владимир Высоцкий в интервью журналистам иностранным, он говорил, у меня есть вопросы к моей стране, но обсуждать их я буду не с вами. Ну вот сейчас мы, к счастью, не с иностранными журналистами.
2: И Пушкину тоже это приписывали.
3: Ну, может быть, да.
2: Так вот, а сейчас я немножко переверну эту шахматную доску, потому что я сейчас объясню, почему я у моего доброго друга Петра Лунстрома, блистательного музыканта и интеллектуала, завел рассуждать про дела военные. Вот мы сейчас с вами в радиоэфире продемонстрировали озабоченность тыла фронтом. То есть сколько сил, энергии, сколько звонков в радиоэфир сюда приходит с этими вопросами замечательными про мосты, те же самые там центры принятия решений и прочее. Я уже не буду цитировать это все, да, это все и так вы знаете отлично. При этом мне кажется, что фронт сам по себе живет, глядя на наши здешние тыловые рассуждения, ну, если не с иронией и пренебрежением, то явно без интереса, как мне кажется. Насколько тебе, человеку, который занимается поддержкой фронта, виден этот разрыв между тылом и фронтом у нас сейчас в России? И мы сейчас выйдем на совсем важные и серьезные темы в нашем обсуждении.
3: Я тебе скажу, что между, например, нами с тобой и воюющими ребятами не такой большой разрыв, как между, например, нами с тобой же и многими нашими коллегами, которые находятся здесь абсолютно в тыловой жизни, там, и так далее, и тому подобное. У меня нет вообще никакого разрыва. Я вот нахожусь...
2: У тебя
3: понятно,
2: нету.
3: Не знаю, нет, секундочку. Ну, опять тоже давайте не преувеличивать. Конечно, у меня тоже есть разрыв, потому что я не нахожусь сейчас в окопе под ударами дронов, да, но с этими ребятами, которые там находятся, я поддерживаю постоянный прямой контакт. Конечно, не со всем фронтом и не с генералами, там, хотя и с некоторыми тоже знакомы мы, но настроение я довольно хорошо знаю.
2: Каковы они?
3: Настроения разные. Скажем так, настроения разные, но давайте сконцентрируемся на том...
2: Раздражение от тыла есть?
3: Ну, это очевидно, но не только от тыла раздражение, извините меня, и от фронта, что мы называем тылом. Давай так, я сконцентрируюсь на том, что есть и настроение сдержанно оптимистичное. Как это ни странно, казалось бы, но я бы сконцентрировался на этом. Вот я знаю, что есть, например, несколько технических новшеств, технических изделий, которые фактически уже апробированы, слава богу, приняты, и вот сейчас вот начинают идти в серийное производство. И это технические решения, которые могут изменить ход войны. Так же, как на данный момент изменили ход войны, безусловно, технические решения западные, которые поставили Украине, так называемые middle strike, вот эти вот пресловутые хорнеты, которые нам начали перерезать логистику, да, вот middle strike, ну, средние удары, короче говоря, да, ну, то есть вот эта трасса Новороссия, Крым и так далее, фактически она начала перерезаться с помощью вот этих хорнетов. Так вот, наши технические решения должны их преимущества нивелировать и, наоборот, принести их нам. Это касается и развития герани, это касается развития других, о которых уже писали, например, там, украинцы, да, там, бандероли так называемых, то есть фактически это сверхдешевая реактивная ракета, на самом деле, в виде дрона, да. Если это пойдет в реальные промышленное серийное производство, как мы надеемся, это тоже будет менять ход войны. Мы видим сейчас, что полностью разряжено ПВО Украины вокруг, например, Киева, ну, это как у нас было бы вокруг Москвы. Опять же, до нас тоже долетает, и мы это знаем, мы не закрываем на это глаза. Но все-таки у нас несопоставимая пока что история с ними. Вопрос только, как бы, ну, вот эти вот удары, к чему они, собственно, приведут. Да, по Киеву прилетело там позавчера, потом вчера, потом сегодня просто прилетело 5 ракет, и все 5 попали. То есть они не сбили вообще ни одну. Все, не закончили ЗПТУ. Они об этом напрямую говорят, и, судя по всему, это правда. Да, то есть есть позитивные вещи, еще раз говорю, они есть. И в том числе есть у ребят, которые занимаются, скажем так, вблизи линии фронта техническими решениями, то есть допиливают реальные изделия, которые показали или не показали себя в бою, они их с технической, с технологической точки зрения доводят до ума. Вот с этими ребятами я тоже общаюсь, и несмотря на то, что они, скажем так, тоже находятся немножечко в шоке от тех или иных событий, решений и так далее и тому подобное. Тем не менее, это те самые люди, которые созидают. И вот на таких ребятах и держится, собственно, Россия, как всегда. Причем везде, по всей стране, да, такие ребята есть. Поэтому мы концентрируемся все-таки на вот этом. В этом смысле, особенно в медиа-эфире, конечно, я тоже против нагнетания вот этой вот, господи, прости, тревожности. Просто, опять же, я уверен и надеюсь, что в том числе многие наши начальники, я сейчас не про президента, но они все-таки тоже понимают, что там в каком-нибудь там 1916 году, да, тоже никто не мог предположить, что будет в 1917 году. А была катастрофа. Катастрофа для России.
2: Внезапная.
3: Да, причем, как мы все прекрасно знаем, надеюсь, конечно, да, что февральская революция, это была не коммунистическая революция, да. Что такое февральская революция? Как просто не предательство абсолютно всех ближних кругов, которые предали царя, как мы знаем, его семья, генералитет.
2: Ну, великие князья с красными бантами.
3: Да, все там церковь, к сожалению, тоже, которая там в 18 году выкинула из заседания синода царский трон. Ну и так далее. Все предали царя. И это одна из самых страшных катастроф в истории России. Вот, хотя в 16 году, мы помним, был Брусиловский прорыв, ну и так далее. А чуть позже Германия просто рухнула, и, ну, все мы помним, Брестский мир,
2: ты, отзыв, кстати, Брестского мира. Извини, что отступаю. Ты, кстати, не видел этот сериал замечательный Кончаловского «Хроники русской революции»?
3: Нет, к сожалению.
2: А вот очень рекомендую. Его не взлюбили все буквально, этот сериал. Я его уже у нас в эфире как-то при починке примуса хвалил. Его ругали все. Его ругали наши патриоты и государственники за то, что он, Кончаловский, я имею в виду, Андрон, очень скептически описал все происходящее в высших слоях тогдашней власти. И предательство элит, и беспомощность верховной власти, и так далее, и так далее. В условиях нынешнего конфликта многие восприняли это как некий там кивок, намек, плевок или какой-то там жест. Точно так же этот фильм, очень сильно этот сериал, точно так же не взлюбили наши левые. Потому что Владимир Ильич там, скажем так, не очень солидно выглядит, не как вождь мирового пролетариата, а как такой, ну, трикстер, я бы сказал, да, в какой-то момент. Но при этом очень интересен там Иосиф Сталин, который совершенно не вписывается никак в те модели, которые у нас были в конце 80-х, 90-е годы, про кровавого злодея, с клыков которого капала кровь там безостановочно и прочее, и прочее. Да, он там скорее, знаешь, что если вот использовать аналогию «Звездных войн», он там Энакин Скайуокер до того, как стать Дартом Вейдером, скажем так. Но очень интересно, и мне кажется, что Кончаловский чуть ли не коммунист. Потому что он снял. Посмотри, интересное кино, если уж мы стали проводить такие параллели. Я все-таки вернусь, Петь, к той мысли печальной, которая у меня есть. Мне кажется, на 4-й плюс год, на 5-й год, 4 плюс уже год этой войны, разрыв между фронтом и тылом не снижается, а увеличивается и растет.
3: Ну, слушай, вот
2: что несет за собой еще очень большие риски. Следующие. Вот мы говорим о том, что нам необходимо в период ощущения некой решительности, необходимости перелома, необходимости прорыва и прочего, мы говорим справедливо абсолютно о том, что нам необходимо мобилизировать все силы. Я сейчас не имею в виду военную мобилизацию в ее классическом этом вот ключе с рассылкой повестки и все на фронт. Мы знаем высказывания и мнения всех наших руководителей, которые говорят, что мы подобных вещей не планируем. Я сейчас говорю о политической мобилизации, промышленной мобилизации, да, и прочее, прочее, прочее. Измерений много. Вот в условиях разрыва между фронтом и тылом очень сложно говорить о возможности подобной мобилизации. Потому что тыл, оторванный от происходящего на фронте, с чувством усталости от происходящего на фронте, со всеми этими фрустрациями, тревожностями и прочими, прочими, очень тяжело поднимается для того, чтобы его мобилизировать.
3: Да, да, с одной стороны. С другой стороны, вот, пожалуйста, я слышал от людей, которые чуть ли не сейчас полстраны проехали в условиях вот этой вот ситуации с бензином и так далее, они говорят, что на заправках только вот вопросы, типа, а вообще доколе и когда мы уже хохлу, так сказать, вот, покажем, кстати, да, где раки зимуют. А в этом смысле...
2: Все ждали, что народ потянется сдаваться, а оказалось наоборот.
3: Ну, сдаваться наш народ не потянется умеет. Никогда.
2: Не умеет.
3: Дело не в этом. Мы прекрасно понимаем, что опасность, она в другом, в том же, вот, о русский бунт бессмысленный и беспощадный. Мы вот это прекрасно понимаем. И я знаю, опять же, там, настроение в каком-то Забайкалье, в родном для меня уже Забайкалье, где родился мой дед Олег Лунстром, да, а мы прекрасно знаем, что именно Забайкалье и Иркутская область сейчас страдают больше всего от недостатка бензина катастрофического.
2: Там много, кстати, сказал, да, перебрасывает туда какие-то.
3: Да, нет, слава составы. Богу, мы знаем, что решение уже принято, я, во-первых, я пользуюсь случаем, передаю привет и на Дальний Восток, и в Сибири, и в Иркутск, и в Читу, но мы знаем, что решение принято, и в течение там нескольких недель эти проблемы будут решены, слава богу. Но, опять же, и мы знаем, как там люди реагируют, которые в поте лица зарабатывают хлеб свой, кормят свои семьи, и в конце концов, это та самая кровь организма и экономики, которая позволяет нам, собственно, существовать, да? Об этом тоже нельзя забывать. Мы уже молчим, что там огромный промышленный комплекс наш, который должен работать, который работает на топливе, извините меня. Мы там молчим про авиаперевозки. В общем, даже об этом не хочется говорить. Короче, по поводу разрыва, хочется верить, что все-таки это не так. Вот, потому что это всегда плохо заканчивается. Ну вот ты говорил про мобилизацию и тыла, и всего остального. Я читал телеграм-канал уже упомянутого Владимира Рудольфовича. Вот он там снова говорит, например, такие, в общем, довольно радикальные вещи, например,
2: вот
3: догматизм представителей Центробанка.
2: Сейчас, да. Вот мы с тобой обязательно сейчас это вспомним, потому что сейчас мы идем на новости, и сразу после новостей продолжим разговор с Петром Лунстремом, блистательным интеллектуалом и музыкантом.
0: Починяем «Примус» с Евгением Примаковым.

0: удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что при содействии аппарата в Курскую область доставили 5000 упаковок востребованных лекарств. Она отметила, что представители социального ответственного российского бизнеса передали этот груз на безвозмездной основе. По словам федерального омбудсмена, все препараты будут распределены по больницам и фельдшерско-акушерским пунктам региона. Их будут бесплатно выдавать заболевшим жителям. Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что успешный запуск корабля «Союз МС-29» с российско-американским экипажем на борту доказывает возможность мирного сосуществования и подчеркивает важность дипломатии. Во вторник ракета «Союз-2.1А» стартовала с Байконура и вывела на орбиту корабль «Союз МС-29» с международным экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта НАСА Анила Менона. Команда, направляющаяся на МКС в рамках 261-суточной миссии, планирует провести 38 научных экспериментов и дважды выйти в открытый космос. Национальная электроэнергетическая система Кубы вновь полностью отключена. Власти приступили к ее восстановлению. В министерстве уточнили, что причиной блокаута стало отключение первого энергоблока ТЭС «Фелтон». Государственная электроэнергетическая компания уточнила, что после создания необходимых условий начнется поэтапное формирование микросистем и возобновление электроснабжения. Министерство образования и науки России предложило в качестве эксперимента ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы, которые обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Статус университетских гостиниц будет перепрофилировано ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года в ряде подведомственных Миноборнауки университетов на добровольной основе, выразивших заинтересованность в этом. Избыточные осадки, уникальные для Свердловского региона в летний сезон, согласно предварительному прогнозу, прекратятся лишь во второй декаде августа, заявила главный синоптик Уральского управления Галина Шапаренко. По последним данным, в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома. Скелет динозавра был продан на торгах в Нью-Йорке за рекордную для ископаемых останков сумму, превышающую 50 миллионов долларов, сообщает аукционный дом Сотбис. Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет. Ящеровида тираннозаурус Рекс получил прозвище «Газ» в честь покойного скотовода из Южной Дакоты, которому принадлежала земля, где обнаружили экземпляр. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
6: Итак, как говорил великий мыслитель Карлсон, продолжаем разговор с Петром Лундстремом, моим добрым другом, блистательным интеллектуалом, музыкантом и, извини, снова первым заместителем председателя Комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Во, на одном дыхании. Снова привет, Петь.
7: Привет.
6: Итак, ты друзья. Сегодня, вот мы закончили прошлые полчаса до того, как мы шли на новости, соображениями по поводу Центробанка и ключевой ставки.
7: Удобно очень прикрываться уважаемым Владимиром Рудольфовичем, но судьба у него такая. Как бы, это говорю не я, это говорит он. Вот, я же не финансист, не экономист, наверху, как
6: отмазался,
7: наверху,
6: нормально.
7: Как известно, люди поумнее нас сидят, вот, и так далее, и тому подобное. Вот, я ничего не буду говорить про какую-то ставку, опять же, потому что я, конечно же, не экономист, и, конечно же, не понимаю. То есть, вроде мы выяснили, что мы все нормальные люди, которые способны мыслить,
6: ну,
7: логически
6: дважды
7: мыслить,
6: складывать, как
7: дважды
6: там,
7: два складывать, а я глубоко убежден, что самые сложные вещи можно объяснить простыми словами кому угодно. Если человек не клинически тупой, ему можно объяснить все и про музыку Моцарта, и про квантовую физику. Не нужно в этом прям разбираться по-настоящему, да, но объяснить, что там происходит, простыми словами можно. А вот нам, с одной стороны, объясняют люди...
6: Ну, прости, ради бога, извини, да, что перебиваю, ну, просто уйдет момент. Я тебе анекдот расскажу замечательный. Ровно про то, что ты говоришь. Как встречаются два аналитика, один другому говорит: ты можешь мне объяснить, что происходит?
7: Да,
6: он говорит: я тебе сейчас все расскажу. Нет, рассказывать не надо, это я сам могу сказать. Ты объяснить можешь.
7: Нет, ну не так. Там не так было. Ты
6: понимаешь,
7: что происходит?
6: Я тебе сейчас все расскажу.
7: Я сейчас объясню. Не, объяснить я и сам могу. А ты понимаешь, что происходит? Вот мы понимаем, с одной стороны, что промышленность, мы не говорим сейчас про простых людей. Вот ко мне недавно пришли там в комментарии и говорят: о, сразу видно. Это что, у вас ипотека, что ли? Что вам нужно, значит, что? Хотите, что ли, значит, чтобы ставка была низкая? Ну, во-первых, у меня ипотеки нет, но я бы ее с удовольствием взял, если бы она была, например, по каким-то определенным. Может быть, кто его знает. Но, и мы сейчас не про нас говорим. Да, в конце концов, ясно совершенно, что сейчас не до кредитов. Хотя, опять, мы так говорим не до кредитов, многие люди их берут не на что-то там, на квартиру, а просто на еду. Mm-hmm. Это тоже нужно понимать, да? И потом оказываются в долговой яме, потому что это неподъемный сумасшедший процент. Но это ладно, допустим. Но ведь мы говорим про промышленность. Ведь мы сейчас понимаем, что промышленность — это основа экономики страны и в том числе победы на фронте. Потому что будет промышленность, будет вооружение и так далее, и так далее, и так далее, со всеми вытекающими. Промышленность задыхается. Пожалуйста, вот я сейчас присутствовал на пресловутом ПМЭФ, Петербургском международном экономическом форуме. Я там сидел, слушал, как обсуждают там представители крупнейших компаний. Они все в очень мрачном настроении, я тебе скажу, в очень мрачном. И в том числе это происходит из-за там политики Центробанка, у которого она какая-то своя. Безусловно, там есть логика, я это прекрасно понимаю. И опять мы не можем не вспомнить то, о чем говорили там в 23-24 годах. Никто не ожидал, что в России такая сильная экономика, и не будем продолжать второе. И так понятно. Значит, никто не ожидал, что такая сильная экономика. Ну, действительно, ведь мы же не рухнули. Ну, не рухнули. Нет, не рухнули. Ведь даже было какое-то время развитие. Потом,
6: ну,
7: правда,
6: это за
7: было...
6: счет ВПК в основном.
7: Ну, может Рост. Быть. Нет, это было в ВПК, в таком духе. Ну, у нас разогналась инфляция, поэтому мы боремся с инфляцией. Но вопрос, знаете, как если будет пациент будет скорее мертв, чем жив, то поможет ли нам низкая инфляция? В общем, я не хочу в это лезть, потому что это действительно не моя сфера деятельности. Но вот Владимир Иванович Соловьев утверждает, что догматизм представителей Центробанка — это комплекс отличника. Вот. И этот догматизм приводит к тому, цитирую, что мы не просто скатываемся в рецессию, а полностью подрываем доверие предпринимателей к тому, что их могут услышать, и так далее, и так далее, и так далее. А вот слово «доверие» — это, между прочим, Владимир Иванович бьет по таким болевым точкам. Потому что доверие, конечно же, это основа, в том числе, устойчивости государственной власти в России. Так было и так будет. Поэтому для нас очень важно, что мы доверяем нашему президенту. Для нас это очень важно. А вопрос дальше, доверяем ли мы там, ну, знаете, рейтинг доверия, там, не знаю, Государственной Думе, там, я не знаю, там, или даже Общественной Палате,
6: разным.
7: Или партиям, или каким-то конкретным людям. Рейтинг доверия, это имеет большое... Вообще, доверие — это основа, еще раз говорю, диалога, в том числе между обществом и властью. И разрыва в том числе, точнее, сокращение этого разрыва. Вот мы говорим про фронт и тыл, можно говорить про общество и власть, например. Да? У нас есть некоторые спикеры, всем известные, которые периодически изрыгают, так сказать, ну, такие вещи, которые не вызывают абсолютно ничего, кроме безумного раздражения населения. Может, это какие-то тонкие политтехнологические
8: истории? Ну, мы часто это с тобой слышим, что мы растем везде, во всем, и бензина все больше в стране, и инфляция все меньше, и промпроизводство у нас растет неуклонно. В общем, все очень хорошо.
7: Да, вот я, знаешь, для себя единственное, что я не могу понять одной вещи. Пока, по крайней мере, я надеюсь, этому действительно научусь, потому что я более чем уверен, и я знаю совершенно точно, что я очень многих вещей не понимаю, у меня нет просто перед собой картины, которая есть у тех людей, которые принимают те или иные решения. Но я действительно не понимаю, в чем проблема иногда сказать, ну, действительно, ребят, короче...
8: Вот здесь есть проблема, да.
7: Есть у нас, блин...
8: Мы собираемся с ней так-то справляться.
7: Да, мы, честно говоря, вот, ну, там, Аксенова я сегодня читал, он говорит, ребят, реально, ну вот определенная тишина с точки зрения объяснения того, что мы делаем, она очевидна. Почему? Потому что мы не можем об этом писать. Понятно, почему на паблике. И я понимаю, почему он это пишет.
8: Объясняет.
7: Да? Мы делаем те или иные вещи, он объясняет. Да? Вот это мы рассказать вам, ну, не можем. И это понятно. Все, вот она, военная необходимость. Я не понимаю, почему нельзя сказать, ребят, смотрите, а значит, была там цель такая-то, ну, провалились. Вот на этом направлении, на том направлении, вот здесь вот все хорошо, мы идем, да? А здесь вот, ну, были определенные ошибки, вот, посмотрите, принимаются меры, решения там, это самое, да? А нам прям нужна помощь. Я не знаю, ну, понимаешь, может, я говорю немножко, то есть я точно говорю дилетантски, но именно как принцип мне до сих пор непонятно, почему у нас полный запрет на признание того, что мы в чем-то можем ошибаться.
8: Вот это, знаешь, я не понимаю. Я вспомню довольно интересный момент весны 22-го года, когда все только начиналось, все эти события. И я вот знаю, что как впервые возникла идея, а давайте у нас все-таки по старому, проверенному веками и благородному лекалу про народ и партия едины, только народ и фронт едины в этом смысле, у нас будет что-то, где у нас наш народ, Россия, будет оказывать поддержку фронту. Я знаю, как эта мысль была доведена до нескольких высоких кабинетов.
7: И создали Народный фронт.
8: Не-не-не-не, Народный фронт, он раньше был создан, и правильно совершенно. Я имею в виду вот эту волонтерскую деятельность, гуманитарка, причем не только гуманитарка, а бронежилеты, прицелы. Помнишь, да, как все начиналось? Сейчас вот это вроде бы уже бронежилет с прицелами особо не возится, насытилось, слава богу, но на тот момент этого не было. Так вот, в высоких кабинетах на это было сказано. Вы что творите? Вы что, хотите, чтобы все думали, что у нас этого нету, и что мы слабы, и что у нас не хватает этих самых бронежилетов, прицелов и прочего?
7: Да, меня это убивает.
8: И из-за этого у волонтерского движения в начале этой войны, в начале специальной военной операции были проблемы реальные.
7: Если бы не личная включенность президента,
8: да, если бы он не сказал «давайте», товарищей, не одобрил бы это.
7: Да, совершенно, и других товарищей, которые начали организовывать и встречи с военкорами и так далее, это в том числе и внутриполитический блок, и Сергей Владимирович Кириенко этому руку приложил для того, чтобы с волонтерами начали встречаться, разговаривать. Я помню, замминистра обороны выходит в августе 22 года и говорит: «Армии помощь не нужна», цитата, «у армии все есть», цитата. Ну, покомментировать, только портить. К сожалению, вот я про это и говорю, к сожалению, мы до сих пор от этого не ушли. И опять, ну, тоже не по рангу будет говорить, не по зарплате, не по окладу, да, говорить о делах военных, но тем не менее...
8: Да мы начали с тобой уже.
7: Вот, да, но тем не менее, это же тоже имеет большое значение. Вот обратите внимание, вот пришел министр обороны Андрей Ерэмович Белоусов, да, и у нас начали прям сажать людей, да, из системы Минобороны. Да. Вопрос, за что их сажают?
8: За воровство.
7: За воровство. Совершенно верно. Совершенно верно. Но сажают у нас, получается, только за воровство. А есть ли ответственность и, наоборот, реальное разграничение, поощрение для успешных командиров? И наоборот, потому что очевидно, что в любой войне и в любой армии есть талантливые люди, которым, очевидно, нужно давать какую-то дорогу, да, и есть немножко не такие талантливые, да, например, командиры. Это очевидно, это азы просто, ну, без персоналей, да. И вот здесь вот, конечно, опять же, большой вопрос. Вот мы говорим про доверие, да? Вот для того, чтобы люди в том числе шли, а мы же набираем добровольцев, фактически мы об этом говорим, по 30-40 тысяч добровольцев в месяц, это огромные, на самом деле, цифры, да? Они должны тоже понимать, как бы, куда они идут, почему они идут и так далее. И здесь тоже есть, к сожалению, много очень проблем, связанных с бюрократией, связанных с формальным подходом и так далее, потом, с которым мы постоянно сталкиваемся. Не только я сталкиваюсь, огромное количество людей, которые работают, я не знаю, там, в правительстве, еще где-то, сталкиваются с таким уровнем, например, там, я сейчас уже с военных вопросов на чисто, вот, например, mm-hmm. там, с семьями там, военнослужащих и так далее. к сожалению, с таким уровнем там цинизма и отказа просто не то от человеческого разговора, а просто от каких-то... Кровь, понимаешь, стынет в жилах, ну и так далее. И понятно, что о таких проблемах не нужно говорить там, может быть, публично и так далее, хотя я сталкивался, я говорил публично, об очень-очень тяжелых историях, о которых просто нельзя было молчать, потому что это касалось, например, моих друзей, там, моего погибшего друга, да, например, полковника, комбата с позывным «Седой» Юрия Буракова, человека, который там с 14-го года пошел воевать добровольцем, да, боевой, кадровый военный сотрудник спецслужб, да, и который, к сожалению, был убит, причем был убит в тылу, да, а не на фронте. И такие истории, с одной стороны, конечно, нельзя там говорить, например, только о них, но я точно знаю, что только благодаря тому, что нам удалось привлечь к этому внимание, вообще дойти там до верха, по крайней мере, его имя честное было защищено, да, и хотя бы его вдова, героическая совершенно женщина, похоронила его тело. А если бы, как бы мы это не сделали, то этого бы и не было. Вот, поэтому вот такие случаи, вот это хочется. Тут Андрей Ромович, человек не военный, это очевидно, да, он занимается явно совершенно экономическими вещами. Да.
8: Что врать нельзя.
7: Врать нельзя.
8: Но если бы еще Андрей Ромович слышали все, кто этим занимается, было бы вообще замечательно. Но я продолжаю твою мысль. Мне кажется, не только мне, многие согласны со мной, что самая главная угроза, которая может нанести нам удар, это не солдаты НАТО. Как бы эта угроза ни была все более и более реальна, и мы сейчас вон Прибалтику ты вспоминал, там, да, какие-то провокации, которые, возможно, и там могут быть предприняты вот этой вот группой балтийской, натовской, внутри НАТО, я имею в виду Прибалтика, Финляндия, Норвегия, Швеция и
7: Польша.
8: Польша, присоединившаяся к ним, которая все более и более милитаризируется, становится достаточно серьезной угрозой. Ну ладно, хорошо, не только солдаты НАТО, внутренняя распря. И случаи демонстративной несправедливости.
7: Да, я об этом говорю.
8: Отсутствие диалога, отсутствие коммуникации, объяснения, разговора нормального, да, с объяснением проблем, с объяснением того, как мы эти проблемы решать собираемся. Отсутствие высокомерия, о котором вот Владимир Рудольфович сказал, потому что комплекс отличия, это про высокомерие во многом.
7: Мы я не знаю, должны вам ничего объяснять, мы умнее.
8: Да, вы дураки здесь.
7: И не лечитесь.
8: И, да, и не лечитесь.
7: Мы тут стоим в белом пальто красивые.
8: Конечно. Вот это все, это удар по внутреннему единству и согласию внутри страны. Это удар по доверию, удар по прочему. В связи с этим у меня есть смежная тема, которую я тоже хотел с тобой обсудить. Тут на прошлый эфир ко мне приходил замечательный совершенно гость, ты его наверняка знаешь, это Владыка Савва, архиепископ Зеленоградский и глава отдела миссионерского патриархии. И я начал об этом с ним говорить, но я думаю, что нужно сделать еще отдельную какую-то передачу, а может быть даже и позвать, так сказать, разных людей. Я про конфликт белых и красных. Я считаю, что это чудовищная абсолютно вещь, которая происходит. Я вижу, что пишут мои добрые товарищи и друзья, которые есть и среди белых, и среди красных, в адрес друг друга, какая идет активная перестрелка. При всем том, что я очень хорошо вижу, как на том же фронте люди ходят с нашивками и такими друг другу спину прикрывают. Иногда и с той нашивкой на одном плече, собственно, да. И имперский флаг, и советский флаг на одном здании поднимают, и ничего, как бы, да, и воюют вместе. А здесь, в тылу, происходит вот это. Это катастрофа. Не первый раз я вспоминаю замечательного совершенно человека, дай ему бог здоровья, Зураб Михайлович Чевчевадзе, князь, который однажды мне тут в эфире сказал интересную мысль. Мне кажется, он ссылался то ли на своего отца, то ли на своего деда. Что если представить наш белый, синий, красный флаг и убрать с него белых и красных, останутся одни голубые. А, слушай, Петя, это чудовищно, что происходит.
7: Это действительно чудовищно. И более того, вот архиепископ Савва, замечательный человек, которого я очень уважаю. Но если бы мы сидели с ним в одном эфире, я, конечно, задал бы какие-то вопросы.
8: Да и он бы задал бы, и дальше бы это разожглось бы опять в очередной раз.
7: Наверняка. Потому что я, конечно, убежден только в одном, что недопустимо публичные оскорбления, унижения по, даже не то, что политическому, а просто вот вроде, когда тут у вас проблемы красных и белых, а вы переходите на личность. Для меня люди, которые вот перешли в этом смысле, не просто там на личности, а ну, та травля, которая там в адрес того же... Нет, я с тобой не согласен. Та травля, которую пытаются, естественно, безуспешно развернуть так называемые правые в адрес Захара Прилепина, да, не просто большого русского писателя, не просто офицера, не просто человека, который был подорван украинскими спецслужбами и так далее, да, который ни одного раза вообще ни одной фамилии даже не назвал. Не надо, он никогда не переходит на личность. Он говорит про идеи. Не соглашайтесь,
8: Захар не переходит.
7: А обсуждайте идею, боритесь с идеей. А вы что делаете? Вы переходите на вот такие вот вещи. Там есть некоторые товарищи, которых вообще персоны нон-грата для меня не перестали вообще существовать. Тоже в том числе

0: как эту, так сказать, как ты выражаешь, дискуссию перевести в цивилизованное, прости господи, русло, когда люди должны теоретически способны быть, встречаться и разговаривать, и вести дискуссию на определенном уровне, даже если вы друг с другом не согласны и так далее. Ну, проявите уважение, в конце концов, да? Вот, вот об этом нужно думать. А полностью, как бы, типа, исключить это из нашего общества, ну, не выйдет.
1: Ну, не
0: выйдет, потому что, к сожалению, я-то всегда всю жизнь пытался для себя прям вот придерживаться этого имперского среднего пути, понимаешь, средний путь. Потому что пока одни называют там Николашка кровавый, а другие там Сталин там бес или Ленин бес.
1: Ленин шпион, там,
0: да,
1: вот
0: ну,
1: это
0: шпион
1: все.
0: Это вообще просто за гранью добра и зла. Вот, хотя я, например, Ленина на дух не переношу, как личность, просто на дух не переношу. Но это мне никогда мне не придет в голову сказать, что он антихрист, бес и страшный исчадие ада, потому что я прекрасно понимаю, что это один из руководителей нашей страны. Ну что нам теперь поделать? Вот, а был Петр Первый. Это же вообще тоже был антихрист, понимаешь, для некоторых, для многих, кто жил тогда в России, наши с вами
1: соотечественники,
0: совершенно верно, который там просто переломал, взломал вообще архетип русского народа глубинный и так далее, страшный человек, ну что же мы теперь, мы же не будем кричать, что он реально там антихрист, исчадие ада, и давайте сожжем там ему, я не знаю, там памятники уничтожим и так далее. Вот, вот это, конечно, печальная история. А главное, что это происходит прямо во время войны. Это действительно большая-большая угроза. И иногда... Слушая вот это, нас принято ругать технократов, и, разумеется, за дело, но иногда, когда я читаю вот этих вот товарищей, да, там, с обеих иногда сторон, я думаю, нет, ну, слава богу, что у нас все-таки центристское в какой-то степени правительство, там, администрация президента и так далее, которое просто не дает этому, извините, перейти, слава богу, не давало до этого момента, и, надеюсь, не даст дальше перевести это в какое-то более ресурсное, скажем так, столкновение.
1: А ведь какое есть нехорошее всегда искушение в политике найти этого самого врага и сплотить, так сказать, оставшуюся часть вокруг?
0: Сплотиться нам нужно на том, понимаете, в отсутствии побед на фронте, это азы, не я, это нас учили этому, старшие товарищи, в отсутствии побед на фронте люди естественным образом переключаются на поиск врагов внутри. Поэтому я бы сосредоточился на том, что нам нужны победы на фронте. Потому что победы, они объединяют, как известно. Победы, у победы много отцов, да, пусть лучше там спорят, кто больше пользы принес, чем поражение, которое всегда сирота, как известно, да. И вот на этом надо сосредоточиться нам всем.
1: Пришла приятная новость тут недавно о том, что Международный олимпийский комитет вроде как снимает санкции с Россией. Я еще не очень хорошо понимаю, насколько это свяжется с тем, что наши сборные начнут выступать под нашим национальным флагом везде, что наши спортсмены поедут на следующие Олимпийские игры, там, в 28-м году, да, они вроде. Не очень я это еще понимаю, но тем не менее, какое-то движение происходит. То есть, с одной стороны, мы видим истерика, саммит НАТО, новая помощь 70 ярдов Украине на год, видим в вооружениях там и прочее, прочее, прочее. Балтийская эта история. С одной стороны, видим ужесточение. С другой стороны, вот каким-то там свежий сквозняк какой-то там прошел, да? В области культуры, давай все-таки вернемся к тому, что ты у нас музыкант. В области культуры ты чувствуешь подобного рода изменения какие-то? Или все по-прежнему настолько же остервенело?
0: Нет, настолько же остервенело, 100%. Во-первых, я ничего не чувствую и вряд ли должен что-то почувствовать. Во-вторых, и вот эта история смог там и так далее. Во-первых, большие молодцы, тем не менее, все наши соответствующие там службы, которые сделали там все от них зависящее технически, да, для того, чтобы это произошло. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что это как господин Трамп свою шизофреническую политику, которая, ну, где-то, наверное, приносит ему результат, да, он продолжает ее играть.
1: Удовлетворение точно.
0: Здесь, нет, ну, как бы здесь хороший полицейский, здесь плохой полицейский. Говорят, будете хорошо себя вести, мы вам вернем там флаг и гимн, который не имели права забирать, да. Будете плохо вести, у вас будут удары по НПЗ. Вот, в этой связи там слишком сильно радоваться я, к сожалению, не вижу никаких причин. Я имею в виду вот таким вот якобы оттепели там перегрузки, перезагрузки и так далее. Я много раз говорил, что все, значит, ограничения с нас снимут. Все. Как только мы победим.
1: Mm-hmm.
0: Ну, я сейчас гипертрофировал свою мысль, я прекрасно знаю про закон там, Магнитского, какой там отменили перед тем, как, ну, ты помнишь,
1: там приняли,
0: да, я про это, да, в 70-х приняли, отменили там через 40 лет, да, у нас тоже, у нас, это понятно, что, да, это ясно, что у нас санкции останутся, но вот эти вот все вещи, и культура разблокируют, начнут всех приглашать, все будет хорошо, когда мы победим, а не победим, нас вообще не будет, поэтому путь у нас только один, друзья, вот, и постараемся сделать все от нас зависящее.
1: Из тех музыкантов европейских, которых ты знаешь, из звезд первой величины, которые теперь не хотят ездить к нам, которые прекратили играть с нашими

0: исполнителями выступать. Кого тебе жальче больше всего? Вот с этим я бы вот сыграл бы, но вот он, зараза, такой, не захочет этого сделать.
1: Никого не жалко. Мне никого не жалко абсолютно. Нет таких... И потом, я не знаю, есть замечательные...
0: Ну, кого бы ты хотел увидеть в Москве выступающим, скажем, слушайте, из этих вот ребят?
1: Слушайте, конечно, это какие-то дирижеры, там, я не знаю, какой-нибудь Густаво Дудамель. Множество дирижеров замечательных, которые есть. Я, правда, не знаю, они, мне кажется, не высказывались. И, опять же, я уверен, что они, когда придет время, точно так же приедут. Я вот как раз не стал бы их спрашивать, хотят ли они сейчас приехать. Потому что те, кто хотят, они, конечно же, приезжают. Есть многие музыканты, даже среди тех, кто уехал, на чей концерт я бы сходил. Но сейчас, мне кажется, это, об этом говорить даже смешно. Вот ты заговорил про культуру, пока у нас осталось 3 минуты. Ну, если из музыки там уйти куда-нибудь в сторону кино, пожалуйста, вот сериал Егора Бероева, да, «Марик». Uh-huh. Которые они сняли про Мариуполь, и на, я, честно говоря, не знаю, пилот, это, видимо, какой-то фестиваль пилотных серий новых сериалов, и там какое-то есть какое-то жюри. Так вот, вот это вот жюри в полном составе, 15 человек, отказалось голосовать вообще за этот сериал, потому что этот сериал про ополченцев, про Мариуполь и так
0: просто
1: далее.
0: Просто никак...
1: заблокировали, просто там кто-то вышел из зала, об этом написал, какой-то ведущий «Эхо Москвы», почему они до сих пор вообще, кто эти люди, вообще не понимают.
0: Они где-то в интернете,
1: вот,
0: мне кажется.
1: Да
0: они,
1: нет, нет,
0: слушай,
1: они там прямо...
0: Помню, они иноагенты уже, наверное,
1: нет,
0: да?
1: Нет, это не иноагенты, это вот люди, которые живут среди нас там и так далее, среди бела дня полностью бойкотировали, не посмотрев даже сериал Егора Бероева, потому что это про, собственно, зону СВО и так далее. Вот это, конечно,
0: интересно,
1: уникальная
0: вот
1: совершенно история.
0: Был бы сериал какой-нибудь про террористическую группировку «Айдар», которая экстремистская, запрещенная и прочее-прочее, сейчас вот это обязательно происходит, хотя это вещи, мне кажется, очевидны, террористы и фашисты. Вот эти бы люди остались бы интересны там,
1: это и
0: как-то, а высоко оценивать это художественное высказывание.
1: С ними все понятно. Вопрос только к тому, что вот, ну, меня спрашивали недавно, звонили журналисты и спрашивали, что я по этому поводу думаю. Ну, понятно, что я думаю, то, что у нас в стране почему-то, к сожалению, нет института репутации. То есть люди, которые в этом замешаны, конечно, их должны спросить просто на будущее, а почему это произошло? И если это произошло по их политической позиции, то нужно делать какие-то соответствующие выводы. Так вот, я сказал, что единственный путь – это, конечно, кадры. Кадры, которые решают все, как сказал 5 мая 35-го, что ли, года Сталин, а потом президент Путин повторил в 23-м году. Кадры решают все. Поэтому нам нужны кадровые институты, благодаря которым советская власть, выстроившая их за 20 лет, выиграла Великую Отечественную войну, в том числе, да? Нам нужны эти кадровые институты и, соответственно, дальше кадровые решения, в том числе кадровые институты, воспитывающие управленцев, конечно же. И, что самое главное, национально ориентированную элиту в сфере культуры.
0: Я боюсь, что для этого должны годы пройти и смениться какое-то количество людей, потому что сейчас мне не очень понятно и не очень очевидно, кто будет учить эту новую национальную элиту.
1: С той же проблемой столкнулись и большевики в 20-х годах. Ничего, у них преподавали царские, в том числе офицеры. Это неизбежно. Нужны профессионалы под чутким, так сказать, идеологическим контролем. Вот. А дальше они должны воспитать уже нашу надежду, нашу молодежь и так далее.
0: А главное, чтобы эта молодежь не чувствовала, что ей натягивают кирзовый сапог на голову. Понимаешь, что,
1: безусловно,
0: к сожалению, есть такой риск, и он регулярно возникает. У нас очень сложно сохранять границы разумного и, скажем так, умеренности. Это не в нашем национальном характере. Про умеренность нам сложно. Итак, спасибо тебе, дорогой, огромное. Сегодня у нас починял Примус, мой добрый товарищ, друг, блистательный музыкант, интеллектуал и целый первый заместитель председателя комиссии по развитию креативной индустрии Общественной палаты Петр Лунстрем. Обязательно жду тебя снова. Видишь, я уже, так сказать, решил, что мы с тобой третий раз видимся. Спасибо большое. Услышимся через неделю.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, Евгений.
2: Починяем Примус с Евгением Примаковым.

знать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивой и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российский сенатор назвал процесс, против которого направлено СВО. Дональд Трамп призвал Израиль к выводу войск из Сирии и Ливана. Команда из ДНР прошла во всероссийский этап новой версии «Зорницы». Об этих и других темах подробнее далее. НАТО стремится быстро укрепиться на Украине. Именно против этого и направлена специальная военная операция. Об этом заявил глава Международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Сенатор отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями о гарантиях безопасности в Украине выносят приговор не просто будущему Украины, но и стратегической безопасности в Европе в целом. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана в избежание дальнейшей эскалации в регионе, сообщает портал Axios по ссылке на американских и израильских чиновников. Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся всего через день после того, как Трамп встретился с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шара на полях саммита НАТО в Турции. Как сообщает портал, Трамп указал Нетаньяху на то, что нахождение израильской армии на сирийской территории провоцирует излишнюю напряженность. Собеседник издания добавил, что это требование Трампа в равной степени относится и к Ливану. Армия Соединенных Штатов не смогла выполнить план по росту производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для восполнения запасов из-за поставок оружия Украине, поскольку новый завод в штате Техас не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали. Об этом говорится в докладе военной инспекции Пентагона. Как отмечается в документе, перед американским военным ведомством стояла цель по резкому наращиванию производства, которое было обусловлено в том числе высокими темпами поставок снарядов Украине. Команда из Донецкой Народной Республики «Воин-легион» прошла во всероссийский этап «Зорницы 2.0», сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики региона. Команда из республики заняла призовые места во всех индивидуальных и командных испытаниях. Первое место – связист, военный корреспондент, а также финальный командный бой «Зорница 2.0». Это современная интерпретация советской военно-спортивной игры «Зорница». В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры – развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости участников. Кроме того, «Зорница 2.0» способствует формированию молодежи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации. Житель Москвы осужден в Смоленской области за попытку вывезти из России монеты Германской империи, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По данным ведомства, Красненский районный суд Смоленской области признал жителя Москвы виновным в покушении на контрабанду. Стоимость монет, по данным следствия, 700 тысяч рублей. Туристическая отрасль в прошлом году создавала каждое третье новое рабочее место в мире, говорится в докладе Всемирного совета по путешествиям и туризму. Так, в прошлом году туристический сектор создал свыше 12 миллионов новых рабочих мест в мире. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм, у кого какой работает. А допрашиваем мы сегодня специалиста на очень многих направлениях, Федора Викторовича Лисицына. Но сейчас допрашиваем по тому направлению, в котором он, пожалуй, наиболее известен, а именно по военной истории и военным делам вообще. И допрашиваю я его о прошлом и будущем биологического оружия.
3: Здравствуйте. Ну, собственно говоря, я впервые выступаю на допросе Вассермана как биолог, эпидемиолог и вирусолог, то есть практически по специальности, записанной в трудовой книжке. Это не часто со мной случается, но в данном случае произошло. А поговорить хотел о действительно такой модной и уже третье столетие модной теме, как биологическое оружие. А если отбросить всякие сказания о том, как забрасывали трупы умерших от чумы в осажденные города, что плохо подтверждается и историческими источниками, и динамикой распространения эпидемий, и что якобы штурмуя Кафу Генуэзскую, татары добились, что чума великая 1347 год из Крыма распространилась в Италию, откуда пошла по Европе, там тоже все было гораздо сложнее, то в следующем, насколько я понимаю, году мы, в следующем, 27-м, мы должны будем отмечать очередной юбилей 250 лет США, а тут, значит, соответственно, 270 лет первой реальной попытки применить биологическое оружие. И здесь я хочу со стороны от биологического оружия скакнуть на цитату из Мао Цзэдуна, который вообще богат на интересные цитаты. И, честно говоря, кроме того, что Мао Цзэдун известный политик, создатель современного Китая, человек, который, как к нему ни относись, вытащил Китай из того ужаса и кошмара враждующих милитаристов Дубаний, в котором он находился.
2: Ну, для справки. Там первые признаки гражданской войны начались в 1911 году. И, скажем, лет через... Извините. Лет через пять война бушевала уже, что называется, в полный рост, и там уже вспоминали ту эпоху сражающихся царств, в которой Китай растратил, на мой взгляд, весь запас воинственности на тысячелетия вперед. То есть, ну, эта эпоха закончилась примерно за полтысячелетия до нашей эры, и после этого Китай били все его соседи.
3: Ну, на самом деле, время от времени у китайцев были и удачные походы, и удачные правители, чаще чужеземные, или с примесью чужеземной крови. Китай эпохи Тан доходил до Каспийского моря, был такой грех. Вот. Но что такое страшная вещь, как гражданская война в Китае, это, о которой мы сегодня будем говорить именно по именно к биологическому оружию, это чеканная фраза нашего великого историософа, именно осмысление истории, не историка, историософа Льва Николаевича Гумилева. Как обычно, на войне китайцы в плен не берут, своих особенно. Вот то, что творилось в Китае, Мао Цзэдун не только политик, не только лидер, который и справился и с Дубанями, и с коррумпированным насквозь Гоминьданом. У Чен Кайши тоже были добрые намерения. Проблема, так сказать, что Чен Кайши – это была, так сказать, группировка хищников, которые могли пилить бюджет вокруг него. Вот. А он был еще выдающийся, с моей точки зрения, философ и очень даже ничего себе поэт. Вот он когда-то говорил про американский империализм, что американский империализм представляет собой интересное зрелище. Он одновременно бумажный тигр и настоящий. Как настоящий тигр, американский империализм обладает атомным оружием. А вот как бумажный тигр не решится пустить его против Китая в ход. ну, не знаю, это было в 60-е годы, правоту Мао Цзэдуна мы пока видим, пока не решился. Но биологическое оружие – это такой же тигр по Мао Цзэдуну. Оно одновременно ужасное и смертоносное, и это настоящий тигр. И его несколько раз пытались пустить в ход, и всякий раз это превращалось в бумажного тигра. Очень поучительная, с моей точки зрения, история, особенно применительно к реально подтвержденным биолабораториям американцев, в том числе часть из которых материал захвачен во время СВО, часть которых подтвердилась сейчас уже и самими американцами, что они их содержали, и их попытками создать будущее биологическое оружие принципиально нового типа. Давайте вспомним, что было с биологическим оружием традиционного типа и какие достижения и провалы ждали на этом пути. Сразу скажу, по советскому биологическому оружию насочиняли множество всякой ерунды. А беда в том, что первое, когда занимались этим еще в 20-30-е годы, Великанов Михаил и его сподвижники, они были репрессированы. Репрессированы по совокупности очень сложных дел, не связанных с работами напрямую биологического оружия. Проблема в том, что проблема биологического оружия в Советском Союзе шла рука об руку с консервной промышленностью. А вот тут коррупционная емкость консервной промышленности, заготовки мобилизационного запаса для армии, была в 30-е годы чудовищной. Проблемы там возникли немалые.
2: Вообще должен заметить, что большая часть реальных репрессий была так или иначе связана именно с экономическими проблемами. Ну, скажем, Туполева и Королёва осудили фактически за нецелевое использование средств, которое действительно имело место. Но поскольку средства были из оборонного бюджета, то обвинение переросло в политическое, и только при пересмотре их дел в 1939 году пришли к выводу, что политических умыслов не было, и не было недобросовестности в том смысле, что деньги они тратили на себя, но действительно тратили не на те дела, для которых эти деньги изначально предназначались.
3: Ну, в случае с Королёвым добавлю, что тут еще сыграла роль, что прямое невыполнение приказа. Он являлся военным человеком, он был бригадный инженер, так сказать, и он не выполнил приказ, который запрещал ему определенные действия.
2: Тот, ну, факт, конкретно военные заявили, что одна из его разработок в том виде, в каком она у него получалась, заведомо бесполезна для военных дел, и потому приказали прекратить. А он продолжил. И потратил, кстати, на эту разработку сумму... ну, скажем так, в пересчете на золото по тогдашнему курсу где-то килограмм 20-25.
3: Ну, давайте посчитаем это в пулеметах «Максим». Вот, это будет 54 станковых пулемета со всей принадлежностью. Но дело не в том, что иногда тратили и большие суммы, и это сходило с рук... Когда видели, что разработка перспективная, она не получилась. Желающие, почитайте об автомобилях конструктора Бахчеванджи. Это родной брат летчика, первого летчика ракетного самолета, тоже связанный с Королёвым и так далее. Вот. У него он потратил огромные деньги на то, что имело перспективу, просто не вышло. Ну, что делать? Списали, сказали, ну, товарищ Бахчеванджи, вы не совсем правы. Но зато в Советском Союзе появилась Рижская автомобильная фабрика, которая потом делала рафики. Но вернемся...
2: Ну, для тех, кто не помнит это название, очень удачные микроавтобусы.
3: Да, да. Ну, вернемся к Мао Цзэдуну и его словам. Первая серьезная попытка начать биологическую войну при помощи биологического патогена, сразу показала все ужас и одновременно опасности, что такое биологическая война, когда ты не знаешь своего противника, и когда твоя собственная армия слегка, так мягко говоря, коррумпирована. Дело шлейф войн во время Семилетней войны, это середина XVIII века, Британская империя...
2: Если точно, с 1756 по 1763.
3: А, соответственно, у нас 1757 год, и в будущих Соединенных Штатах Америки на территории английских колоний идет война с индейцами, война Понтиака. В честь именно этого индейского вождя названа потом была автомобильная марка Понтиак. И британский гарнизон форта Питт, названный в честь премьер-министра тогдашнего Великобритании, его командующий предпринимает интересное действие. У него есть некоторое количество одеял в госпитале зараженных, на которых лежали больные оспой британские солдаты. И он во время мирных переговоров передает эти одеяла как подарок индейскому вождю. Я уже плохо помню индейские имена, маленький Гром. Как подарок от британцев, что временно подписано перемирие, и вообще британцы обязуются уйти с индейской территории, потому что французов они разбили на данной территории. Вообще британцы в ходе этой войны, пока в Европе шли настоящие бои, завладели Канадой и вытеснили французов из Индии, оставив там жалкие небольшие фактории, которые потом добьют уже через 30 лет, додавят уже Наполеонику последнее. Но индейцам зараженные оспой одеял. Этот случай приводится во многих местах, много легенд и так далее. Британцев подвела а. разведка, б. вороватость. В реальной жизни, желающие могут почитать в очерках о биологической войне Михаила Супотницкого, там подробно с ссылками на документы, получилось так, что именно это племя за 8 лет до событий перенесло тяжелейшую эпидемию оспы, и большинство индейцев этого племени к оспе имели естественный иммунитет. Они выжили во время эпидемии. Но одеяло, которое им подарили британские солдаты, вождь подумал-подумал и решил, что денег много не бывает, и продал их британскому гарнизону, другому гарнизону. Он продал британские подаренные одеяла британским солдатам. И оспа вспыхнула не у индейцев. Оспа вспыхнула в гарнизоне соседнего форта. Немыслимой силы фиаско. Наверное, надолго потом военных этот случай отвратил от попытки заняться биологической войной. До середины XIX века, даже не до середины, до 70-х годов XIX века. А когда великий бактериолог Кох создает триаду Коха, что можно выделить возбудитель, воспитать его на, вырастить его на соответствующей среде и определить возбудителя болезни. А Пастер показал, что можно создать, даже не умея еще найти возбудитель, например, вирус бешенства, можно создать прививки от этого возбудителя. Началась научная эпидемиология, научная бактериология, да и до научной вирусологии
2: рукой
3: подряд.
2: Да, ну, небольшое пояснение. Триада Коха нужна для того, чтобы доказать, что конкретная болезнь вызывается именно данным возбудителем, а не да. чем-нибудь еще.
3: Да, но в ней есть момент. Можно на питательной среде вырастить возбудителя. И тут военные теоретики зашевелились. О, давайте вырастим много возбудителя, сами к нему заранее создадим. Это очень важно. Любое биологическое оружие начинается с создания средств защиты.
2: И поэтому, кстати говоря, все лаборатории, где так или иначе соприкасаются с проблемой бактериологического оружия, официально числятся именно разработчиками вакцин.
3: Да.
2: И иди знай, чем они кроме
3: вакцин,
2: этого занимаются.
3: Вакцин, сывороток и так далее. Так всегда было, к сожалению, и так продолжает есть. Первым делом, имея меч, ты должен создать щиту защиты от этого меча. Чтобы твои солдаты, жители твоей страны были вакцинированы от возбудителя, бактерии, вируса, там, рикетсии, бледной трепанемы, как что повезет. Вот. А солдаты противника такой защиты бы не имели.
2: Ну, сразу отмечу, что бледная трепанема передается способами, неудобными для создания оружия на ее основе.
3: Ну, это я пошутил, простите, но правильная, конечно, отметка. Но многие возбудители, которые считались перспективными для биологической войны, передавались нестандартным образом. Отдельно появились идеи, а зачем нам эпидемия? Давайте просто наделаем массу очень, по сути дела, биологическо-химическое оружие, очень болезнетворного токсина, смертельно опасного токсина. И вот все 20-е, 30-е, 50-е годы 20 века был абсолютный фаворит. Это ботулинусный токсин. Тот самый, который возникает в консервах, по их неправильной, мясных консервах, по их неправильной укупорке или обработке.
2: Ну, само слово ботулизм происходит от ботулус, колбаса.
3: Да.
2: Поскольку еще в римские времена, научившись готовить колбасы в промышленных количествах, обнаружили, что это, мягко говоря, не всегда не всегда вкусная и не всегда здоровая пища.
3: Да, поэтому немцы создали в XIX веке технологии производства гороховых колбас с копченостями, где, собственно говоря, мяса-то и не было. И есть анекдот, в общем-то, близкий к истине, что Францию в 1870 году победили и дошли до Парижа благодаря гороховой колбасе. То есть немецкий солдат нес на себе запасы на несколько дней продуктов питания и мог действовать наступательно, решительно и так далее. Но это...
2: Ну и надо сказать, что эта колбаса действительно содержит вполне достаточно питательных веществ для энергичной жизни.
3: Ну, на какое-то время. Больше недели даже немецкие уставы не разрешают ей питаться. Все-таки человек должен есть более разнообразную пищу. Но так получилось, что на долгое время биологические военные исследования были тесно связаны не только с вакцинами, но и с запасами, стратегическими запасами пищи. Чтобы в них не развились болезнетворные бактерии, консервы, но о консервах надо отдельно. И вот после как раз событий, связанных с франко-прусской войной, появляется идея, давайте наделаем множество бактериального токсина, того же ботулинусного токсина, который на тот момент считался самым опасным ядовитым веществом, то есть нужны действительно буквально десятки микрограмм, чтобы получить 50% летальность.
2: Ну да, насколько я помню, по этому показателю он превосходит цианиды во многие тысячи раз.
3: Да, то есть это литр ботулинусного токсина чистой культуры, это примерно 10 тонн, так сказать, цианида, готового к употреблению. Проблема в том, что да, дальше всего продвинулись англичане, и Мёртон на долгое время стал символизировать небольшой городок под Лондоном синонимом слова ботулизм и так далее. Вот, причем у англичан был совершенно невероятно коварный план, что специальные английские агенты в случае войны отравят ботулинусом все системы водоснабжения. Вот, заливать водоснабжение и все. Вот, даже чтобы уничтожить Лондон, достаточно всего 10 тонн. Все это нарабатывалось, мгновенно попало в фантастическую литературу. Замечательный французский художник и писатель Робеда рисовал, значит, в своих «Войнах будущего», где на велосипедах, пауках, пеннифартинг. В атаку идет бронированная в кирасах кавалерия с копьями. Представляете, колоть копьем с велосипеда?
2: Да.
3: Где?
2: Ну, для справки, пеннифартинг – это фартинг, это четверть пенни. Монеты различаются, соответственно, по диаметру. Так же, как до изобретения цепной передачи, когда переднее колесо крутили напрямую ногами, приходилось его делать чем побольше, чтобы каждый оборот продвигал на большее расстояние, а заднее колесо, соответственно, делали помельче, потому что оно нужно, по сути, только для обеспечения хоть какой-то устойчивости, и незачем таскать на себе лишний вес. У конструкции был один крупный недостаток. Стоило наехать задним колесом на камень, и велосипедист кувыркался через переднее.
3: Но специально тренировали людей на мгновенное. Я знаю несколько человек, которые сейчас катаются на таких велосипедах. Вот, и конструкторы 880-х годов, 1880-х, вот, они говорят, что после нескольких падений лицом вперед вырабатывается мгновенный рефлекс отбросить тело назад и таки сохранить равновесие. Что
2: вот. Робеда, кстати, начинал работать как раз примерно в то время, когда эти самые велосипеды типа пеннифартинг появились, да. То есть 1880-х.
3: Кроме того, что он предсказал интернет, вот, и один из его романов занят тем, что из-за сбоя в системе адресации некий молодой человек, сын промышленного диктатора, попадает на видеоконференцию с участием некой девицы, в которую он потом влюбляется, а дальше весь романтический сюжет, придуманная мировая война за 30 с лишним лет до Первой мировой войны, и в конце все-таки честным пирком да за свадебку. Помимо всех этих сюжетов, педальных дирижаблей, сражений подводных лодок, вот, и всего прочего, Робеда предложил дивизии и полки, батареи, артиллерии, стреляющие болезнетворными миазмами. Вот, причем у него, так как он патриот Франции, у него это французская, значит, батарея, укомплектованная исключительно профессорами Сорбонны. Вот. Ну, до такого не дошло, но...
2: Хотя надо сказать, что сама идея научных рот дожила до наших дней. Но обо всем остальном после рекламы.
4: Кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Первая миротворческая операция на территории бывшего СССР. Ввод смешанных сил по поддержанию мира в зону грузинско-осетинского конфликта 34 года назад была проведена безукоризненно. Именно тогда были заложены основы российского миротворчества в горячих точках. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. 14 июля 1992 года на основании соглашения о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, который был подписан в Сочи между Россией и Грузией, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе 3 мотострелковых батальонов от России, Грузии и Северной Осетии. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии автомобильного грузопассажирского пункта пропуска через госграницу «Пограничный» в Приморском крае. Ранее завершилась реконструкция автомобильного пункта пропуска «Пограничный». Губернатор региона Олег Кожемяка сообщал, что после модернизации пропускная способность пункта увеличилась почти в 3 раза – с 450 до практически 1500 грузовиков и автобусов в сутки. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера высшей наградой Франции – орденом почетного легиона за поддержку Украины, сообщает газета «Гардиан». Во вторник утром Стармер принял участие в мероприятиях, посвященных Дню взятия Бастилии. В понедельник он принимал участие в заседании лидеров так называемой «коалиции желающих» в Париже. Награда присвоена за лидирующую роль в создании так называемой «коалиции желающих», уточняет газета. Вручая награду, Макрон сказал, что Стармер, цитата, «сыграл историческую роль в ее создании». Следователи в Тульской области уточняют данные по пострадавшим при взрыве в жилом доме, причиной которого предварительно стала утечка газа, сообщило Следственное управление Следственного комитета России по региону. Ранее прокуратура Тульской области информировала, что начала проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме, где обрушилась межквартирная перегородка. По данным надзорного ведомства, в результате происшествия пострадавших нет. Следователи выехали на место. Идет выяснение всех обстоятельств произошедшего. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю опубликовало кадры задержания 2 краснодарцев, снявших видео в шпагате между машинами на фоне собора. Во вторник социальные медиа правонарушения 40-40 опубликовали видео, на котором молодой человек позирует, стоя в шпагате между 2 машинами. На заднем плане опубликованных кадров виден войсковой собор князя Александра Невского в Краснодаре. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
2: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макси, Телеграм, у кого какой лучше работает. А допрашиваем мы сегодня специалиста по очень многим вопросам, но в данном случае, как он сам отметил, по специальности, записанной в его трудовой книжке, Федора Викторовича Лисицына о прошлом и будущем бактериологического оружия. Но прежде чем продолжать разговор, ответим на только что пришедший вопрос нашего постоянного слушателя Людмилы из Крылатского. Расскажите, насколько надежно защищены наши водохранилища для снабжения водопроводной водой Москвы?
3: Ну, я могу сказать одно. Практика попыток заражения водохранилищ биологическими агентами показывает, что это десятки и сотни тонн. Идея, что достаточно там нескольких пробирок токсина, как в страшной книге «Дьявольский микроб» Алистера Маклина, прекрасный роман Вот, как раз ботулинусный токсин, как раз Англия, как раз страшные террористы. Вот, и вымер весь Лондон. Это даже и в романе не случилось, потому что не распространяется в водохранилище, нет условий для распространения бактерии или другого биологического агента.
2: Ну, а я добавлю, что в свое время знакомился очень подробно с системами очистки воды и проверки ее качества, так что какую бы дрянь не вылили в водохранилище, до водопроводных кранов в квартирах она не дойдет.
3: Это раз.
2: А сейчас ответим на звонок.
3: Да.
2: Слушаем вас.
6: Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, вот на территории Украины, которая большая территория Украины, которая под контролем ВСУ, сохранились ли американские военные биологические лаборатории или они все выведены оттуда?
3: Никаких данных, что их официально вывели, нет. Скорее всего, они не просто сохранились, а работают. И о работе лаборатории я скажу. Они собирают огромное количество материала для статистики, которая будет уже дальше в американских лабораториях. Те лаборатории, которые две были захвачены в ходе СВО нашими войсками, так что они не были успешно приведены в негодность и эвакуированы, в том числе под Харьковом, это район города Змеево, так сказать, недалеко от Харькова. Вот. Нельзя пока разглашать, что там нашли, это правильно. Но нашли достаточно много, чтобы подумать, примерно понимать, над чем они работают. Они пытаются создать этническое оружие. Оружие, которое будет избирательно поражать определенным набором болезней людей с одним, как говорится, хромосомным набором, и не трогать людей с другим. Или там путем простой вакцинации, или путем вот таким вот привязанным к этничности. Поэтому для работы этих лабораторий, в общем-то, не важно, что украинцы и русские этнически близкие к друг другу. Они просто набирают статистику для создания подобных.
2: Более того, если в числе русских умрут и украинцы, Вот
3: точно.
2: Кто будет рад, так это англосаксы.
3: Да, они точно не это самое, не обидятся на эту тему. Вот. Но об этом, как говорится, поговорить можно будет после официального раскрытия тех данных, которые уже получены. Но это попытка привязать биологические агенты к генетике, к генетическим вопросам человека. И не только человека. Как мы, поминая, сегодня тоже вспомним, японский отряд 731, который занимался опытами по биологической войне с людьми. Не надо забывать, что таких отрядов в Японии было 12 разных направлений. И, например, был отряд 100, который занимался диверсиями против животных. В том числе даже у них выгорела небольшая эпидемия САПа среди лошадей в 1945 году при атаке, когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии. Другое дело, что гибель или болезнь нескольких тысяч лошадей на Красную Армию образца августа 1945 года с тяжелыми самоходными артиллерийскими бригадами, допустим, из ИСУ-152-х 60 машин, с автотранспортом, с воздушным транспортом, с железными дорогами влияло уже не сильно. А еще экономическое биологическое оружие – это поражающее сельскохозяйственное растение. И здесь ущерб может быть настолько чудовищный, что ударит по экономике страны. Кстати, то, что сейчас очень опасаются в Иране, что американцы применят против них какие-то агенты, повлияющие на урожай этого года на территории Ирана. И они опасаются вполне закономерно. Так вот, вернемся к прошлому, или еще есть вопросы?
2: Пока нет.
3: Вернемся к прошлому. Первая мировая прошла как-то мимо. Было масса предложений, в том числе и российских, военным применить биологическое оружие. У нас, благо, в России был наработан огромный вариант чумы. Дальневосточная чума, последняя пандемия чумы, крупная. Ну, локальная, скажем так, очень крупная эпидемия на Дальнем Востоке 1900-1911 годов, как только эпидемия пошла на спад, началась китайская революция, все взаимосвязано. Вот. У нас были уже богатый опыт лечения чумы, в том числе сыворотками, но это отдельный рассказ про человека, который никогда не менял фамилию, но часто менял имена. Он был Вольф, он был Зиев, он был Владимир, но фамилия у него всегда Хавкин.
2: Эпохальная. Кстати, одессит.
3: Да, конечно, одессит.
2: Как я.
3: Вот, но,
2: в Одессе и до сих пор им гордятся.
3: Да, да. Одессит очень странный человек. Человек, который не любил людей, в принципе, был несколько очень сильным мизантропом, поэтому создал первые действующие сыворотки против холеры и против чумы. Эксперименты ставил на себе.
2: В Индии ему памятник поставлен.
3: В Индии два человека, имеющие титул Махатмы, происходящие из России. Владимир Ильич Ленин и Владимир Хавкин.
2: Ну, такие Махатма дела. В переводе «великая душа».
3: Да. Хотя душа у него была очень странная, очень необычная. О нем надо фильм снимать, но как-то вот не сняли. Вот. Работал он в Швейцарии, работал он у Пастера, работал он в Индокитае, работал он в Индии. Но были предложения, и они отметались военными на одном единственном основании. Тут от простого тифа, сыворотки на всех не напасешься, эпидемии тифа и брюшного и сыпного возникали периодически, возвратный тиф вообще лечить не умели, это было на волю Божию, возвратный тиф лечили средствами от сифилиса, вот, тем же сальварсаном, причем по принципу 50 на 50, либо поможет, либо нет.
2: Ну, надо сказать, что от возвратного тифа скорее помогли бы более ранние методы лечения сифилиса, когда искусственно повышали температуру в расчете на то, что возбудитель
3: да.
2: умрет раньше, чем человек.
3: Английский метод лечения сифилиса, да, был прекрасен. Заразить человека малярией, а дальше накормить хинином. Пока у него малярийные приступы, он успеет излечиться от сифилиса, а дальше мы его сводим в задачу к ранее решенной. Медицина 19 века – это ужас, отдельный ужас. Нам бы другого докладчика.
2: Но проблема еще и в том, что в 19 веке наука развивалась очень быстро и очень зигзагообразно. То и дело находились опровержения вполне вроде бы убедительных теорий. Беда в том, что на основе каждой такой теории придумывались новые методики лечения.
3: Абсолютно верно. Иногда ошибки были более благотворны, чем неудачи. История, когда в Англии Джон Сноу, врач, пытался найти способ борьбы с периодически возникающими в Лондоне вспышками чумы, а в результате реформы системы водоснабжения победил лондонскую холеру раз и навсегда.
2: Ну, а уровень холеры был такой, что супруг королевы Виктории, принц Альберт Саксен-Кобург-Гота, последняя из династии, относящаяся именно к Саксен-Кобург-Гота, была Елизавета II. Так вот, он умер в 1863 именно от холеры, потому как попил воды из дворцового водопровода.
3: Подключенного к тогдашней Темзе. Есть, правда, некоторые, что говорят, что у него и холера, и тиф были одновременно. Вряд ли это прибавило принцу здоровья. Но вернемся. В Первую мировую войну, несмотря на все безумие, хватало проблем с эпидемией настолько, что все развитые страны биологическое оружие всерьез не рассматривали. И все вели исследования, а что будет, если противник его применит. Наши следили за немцами, англичане следили за немцами и французами на всякий случай, американцы следили за всеми участниками Первой мировой войны. Каждый боялся, что вот после химии, после это же царство, так сказать, химической войны, это как раз Первая мировая война, хотя там тоже хватает легенд, и тоже надо отдельный рассказ. Вот, все развитые страны искали способы, прежде всего, защиты. Как не допустить, если противник вдруг применит. И только одна страна, участница Первой мировой войны, один энтузиаст, человек очень странный, преступник, как говорится, высшей меры по всем, так сказать, понятиям, человек, которого спасли американцы в обмен на те сведения, которые он предоставил, утащили его от судебного процесса, на котором он был неизбежно просто приговорен к смертной казни. Вот, Сира. Сира Исии, конечно.
2: Да.
3: При этом очень странный. Это деревенский самурай клановый. Это, наверное, последнее поколение японских офицеров клановых. Все руководство своего отряда он всю техническую часть набрал из родственников и знакомых по родной деревне. При этом это полковник и вполне себе ученый, биолог. Но просто он им доверял, потому что он с ними рос в детстве, а другим не доверял.
2: О, извините, тут вопрос от той же Людмилы. Пандемия COVID-19 все-таки диверсия. Кто больше всех на этом заработал и какова вероятность новых диверсий в этой области?
3: Похоже, мы не можем сказать с точки зрения знания, ни догадок, это либо естественная, либо искусственно вызванная пандемия. Мы пока не имеем знаний доказать правоту той или иной версии. Обе версии имеют право на жизнь и имеют право на вероятность. Лично я, например, считаю, что она имела совершенно естественное предположение, но, возможно, недоработанное, не созданное. COVID все-таки несовершенное биологическое оружие. Вырвалось и устроило весь этот переполох и панику среди властей и так далее. Потому что давно у нас не было пандемий. Предпоследняя пандемия закончилась в 1973 году, гонконгского гриппа, 1968 года. И борьба с ней тогда была гораздо более эффективной за счет карантинов, за счет всего прочего. Ну и стихи Высоцкого.
2: Кстати, насчет Высоцкого еще один вопрос. Могли ли против Высоцкого в 80-м применить биологическое оружие?
3: Точно нет.
2: Ну, да нет, кто-то, наверное, мог бы, но смысла не было. Он, к сожалению, убивал себя сам.
3: Человек, который буквально горел всем своим творчеством и всеми теми стимуляторами, которые он употреблял. Ну, как Бальзак убил себя кофе. Анна Рада Бальзак. Ну, нельзя пить 5 литров кофе в день. Вот. Ничего с этим не поделаешь. Гении, они ведут себя иногда саморазрушительно.
2: Вот, возвращаясь к Исии и наработках, которые...
3: Они сделали. Это первое, если понимать, 731-й отряд Квантунской армии, противоэпидемиологической службы, они официально защита. Вот, это первое полноценное... системный, комплексный подход к решению проблемы. Абсолютно преступный и человеконенавистнический. Более того, местами по сотрудникам и разработкам ИСИИ удовлетворение садистских наклонностей. То есть люди, которые убивали и пытали других людей, отряд 700

0: на опыт в отряд, не попал, хотя был арестован полицией в Харбине, выдающийся певец Вертинский, и его спасло только одно. К этому времени он вел переписку о возвращении в Советский Союз, и при нем было письмо Молотова. Это показало, что этот человек непростой, и японская полиция буквально не отдала его на эксперименты в 731 отряд. Это легенда, еще раз повторю, но легенда очень похожая на правду. Вообще к 731 отряду у меня очень тяжелые отношения. Эти люди уперлись в главную проблему. Они примерно знали, как создать биологическое оружие, они изучали возбудитель, они изучали токсины, они убивали людей, они расчленяли людей вообще, как говорится, ужасы, когда человек вырезали органы живьем. Это тоже входило в часть их научных экспериментов, пределы выносливости. Потом, после войны, один из этих преступников, уцелевших в Америке, потом вернувшись в Японию, еще будет награжден японским правительством орденом Восходящего Солнца в 1978 году за эксперименты на детях, пределы выносливости младенцев. А потом он стал врачом-педиатром. Вот. Но при этом вся их работа, что мы научимся рано или поздно производить бактериальные культуры-возбудители, и тогда применим их в бою. Вот немного-немного господин император, а 731 отряд был основан императорским рескриптом в 1932 году, император Сёва, он же Хирохита, как мы привыкли его называть, это начало, самое начало правления Хирохиты. Это один из первых его личных императорских рескриптов. Ну, не первый, но...
1: Сёва – это не его имя, не это его... девиз
0: правление, его просвещенное правление.
1: Да.
0: Вот такое вот просвещение. На пике в отряд входило около 3000 человек, примерно 1000 с чем-то, 1100-1300 научных сотрудников остальной техники, не считая военной охраны. В 1945 году большая часть успела эвакуироваться с материалами в Соединенные Штаты, а меньшая часть и очень много статистических материалов попали в руки Советского Союза. И вот тут все схватились за голову. Японцам не хватало для полноценной биологической войны только культивирование, начало культивирования массового промышленного. Поэтому промышленное культивирование микроорганизма было освоено и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах. То есть наши поняли, что американцы с этими материалами смогут вести биологическую войну. Американцы запаниковали, что коммунисты с этими материалами смогут вести биологическую войну. Получился феномен атомной бомбы, но ядерное равенство, так сказать, паритет был, возник просто мгновенно по факту захвата материалов в 1945 году. Вторая вещь. Японию мы привыкли думать как заточенную, милитаристическую и так далее, была страшно коррупционная система. За время своего существования отряд освоил 400 миллионов йен или примерно 200 миллионов долларов США тогдашних.
1: Это... Ну, для справки, тогдашний доллар номинально унция золота, то есть 31 с небольшим грамм, стоило 35 долларов.
0: Да.
1: Ну, реально, к тому времени уже, наверное, чуть дороже она была, но примерно так.
0: Для справки, линкор «Ямато» обошелся примерно в 170 миллионов долларов. То есть 731 отряд стоил дороже, чем самый дорогой, самый мощный, самый большой линейный корабль Второй мировой, да вообще боевой корабль Второй мировой войны. А дальше. Американцы знали, что японцы ведут биологические исследования, и для противодействия этому создали свою лабораторию за 2 месяца до Перл-Харбора в форте Детейк. Разговоры шли с марта
1: 1941 года. Она, по-моему, до сих пор работает.
0: В основном уже как контора, где сидят... Ну, она уже мемориальная, как лаборатория работает в других точках, но форт Детейк – это центр, мозговой центр. Там сидит начальство. Оно замышляет планы. Туда во время этого приезжает Билл Гейтс. Вот. Там все страшно с точки зрения конспирологов, это так. Но вся работа форта Детейка, которая по примерно

0: дала такой же материал для науки без исследований на людях, без исследования, ну, то есть исследования шли на животных лабораторных, без садизма, без всего, обошлась американцам в 3,4 миллиона долларов за первые 5 лет работы. И американцы не могли понять, где деньги ЗИН, куда они уходили. Ну, отряд 731, например, они решили бомбардировать блохами с возбудителем чумы, для проверки решили бомбардировать какой-нибудь китайский город в ходе Второй мировой войны. Они выбрали город, находившийся в японском тылу, ну, то есть в той территории, которую захватила Япония. Их это не волновало. Заранее обнесли его карантинами, вкололи солдатам противочумную сыворотку и совершили налет бомбардировщиками. В ходе этого налета погибло около 80 китайцев. Потому что никакой передачи чумы от блох они не отработали этот момент. Единственное, что остановило, в общем-то, все дальнейшие опыты. Их чума не передавалась от человека к человеку. Заболел от возбудителя, дальше все. Страшнее погорели, на этом еще страшнее и надолго. После этого началась борьба за запрещение биологического оружия, кончившись подписанием протоколов о запрещении разработок в 70-е годы, случилось с американцами на опыте японцев в Корее. Когда американцы поняли, что японцы, которых они простили, так сказать, утащили из-под петли, дали им неверную информацию. Два случая попытки применения биологического оружия в Корее кончились просто анекдотическим образом. В одном случае с возбудителями чумы, подвешенными под самолеты «Корсар» штурмовики, командир эскадрильи пришел и говорит: «А что это мы с двумя маленькими бомбочками летим? Давайте еще контейнеры с напалмом подвесим». Вы догадались, что вся чума была сожжена напалмом. В другом случае возбудители чумы сбросили в феврале на снег. Так еще так удачно, что рядом была швейцарская миссия Красного Креста. Возможно, я могу предположить, не зная, что это был тайный саботаж руководства американских ВВС, которые не хотели мараться в преступлениях.
1: Ну, как бы то ни было, столь обширное и столь малоудачное прошлое
0: не останавливает,
1: позволяет надеяться, что и будущее биологического оружия будет примерно таким же неудачным.
0: Осваивание денег, гигантские коррупционные схемы, преступность на опытах на людях абсолютно в разных странах.
1: Но никаких боевых применений.
0: Но боюсь, что и очень надеюсь, что в ближайшие лет 30-40 никаких боевых применений.
1: На чем мы и успокоимся. До свидания.
0: До свидания.
2: Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения. населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Авария обесточила Горловку в ДНР. США наносят новые удары по Ирану. Внедрение принципов здорового питания населения проработают в России. Подробности далее. Авария обесточила Горловку в ДНР, сообщил глава города Иван Приходько. По его словам, принимаются меры по ее устранению. Других подробностей он не привел. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов снято в аэропорту Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Между тем, по данным Минобороны, силы и средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 252 украинских БПЛА на территории России. Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в Россию в перечень террористов-экстремистов, нацелен в первую очередь на Китай и Индию и предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить против них таможенные пошлины в размере до 100%, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом документ, который по информации издания могут внести в Конгресс уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом. Любое решение о введении пошлин будет принимать лично Трамп. Помимо торговых пошлин, как утверждают СМИ, законопроект предусматривает пакет санкций против российского ОПК, финансового сектора и энергетики. Кроме того, по словам источников издания, под удар попадает и так называемый теневой флот России. Ранее сегодня американский лидер заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России. Подозреваемая в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщили о ее планах заработать на дом на Украине. Об этом рассказало издание «Украинская правда» со ссылкой на близкие к следствию источники. Как пишет издание, показания обоих мужчин относительно ключевых эпизодов совпадают, что позволяет следователям постепенно воспроизводить хронологию событий. По информации издания, подозреваемые подтвердили, что Березовская несколько лет жила в Германии вместе с сыном в статусе беженца. Они рассказали следствию, что оплачивали ей поездки, проживание, аренду автомобилей и другие расходы. Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом 8 июня. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. США наносят новые удары по Ирану. Они продолжаются уже несколько часов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее анонсировал новые удары по Ирану в ночь на вторник и на среду. Российские власти проработают внедрение принципов здорового питания населения в рамках формирования новой модели охраны здоровья граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Кабмин разработал план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Одна из целей – борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Программа «Теория заблуждений» в эфире «Радио Спутник». Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, у нас в прямом эфире. Армен Сумбатович, категорически вас приветствую. Давно не виделись. Здравствуйте.
3: Да, сутки.
2: Да, Армен Сумбатович, я вот с чего хотел начать. Новости, которые действительно где-то мы все заблуждаемся. Или они все заблуждаются, или вообще весь мир заблуждается. Какой-то парадокс есть, вот перечисляя новости, в один однородный ряд их очень трудно выстроить, чтобы не сойти с ума. Одновременно в Польше, вообще в ЕС, ограничивают въезд для военнообязанных украинцев. Те военнообязанные украинцы, которые есть в ЕС, должны возвращаться на родину, их начинают оттуда выдавливать, выпихивать всеми возможными способами, особенно призывного возраста, должны вернуться служить в ВСУ. Одновременно с этим Украина и Европа создают коалицию против баллистических ракет, а украинские военные маршируют по Елисейским полям. У меня не укладывается эта логика в голове. То есть это же взаимоисключающие вещи должны быть. Как они могут маршировать там, а воевать в другом месте?
4: Ну, почему? Все вполне себе логично. Парад на Елисейских полях – это очередная пиар-акция. Очередная реинкарнация коалиции немощных – это тоже пиар. А вот выдавливание контингента на Фортецию – это уже суровые будни, которые к пиару никакого отношения не имеют. И важнее этот суровые будни, а не тот пиар. Потому что я когда посмотрел, кстати, кадры с вот этого парада, мне было вообще безумно стыдно. Это последний раз я видел такое угрюмое хождение в эпоху Муссолини, когда итальянцы шли перед фюрером. Великий Михаил Ром, в общем, достаточно едко прошелся по этому поводу в своем фильме «Обыкновенный фашизм». Ну, понятно, вы не умеете там ходить гусиным шагом. Ну, хотя бы там чуть больше старания-то можно было при этом проявить. Но все-таки вас люди смотрят, которые знают, что такое парадный расчет. Ну, впрочем, опять же, надо быть справедливым. Если бы дело ограничилось одной Украиной, но потом же вступил парадный расчет 6-го интернационала беззубых политических конокрадов Санду, и стало совсем тяжело. Вот. Но это как бы пиар-компания. Она должна там условно 15 минут повисеть, как это сейчас принято говорить, в закрепе.
2: Да.
4: Вот. А потом про это можно вообще, в принципе, и не вспоминать. Вот это из той же серии, да, как коалиция, которая пытается там создать какое-то там ПВО новое, еще чего-то. Зайчики, а как у вас там с ракетами-то, Патриот, на складах дела обстоят? Все-таки вопрос же не праздный. Наши азиатские орды в 2030 году к вам придут. Национал-социалистишен, унт беспартийный, всех пиф-паф. Вот у вас там как с ракетами?
2: В этом смысле любопытна же реакция Европы, которая, по сути, я не видел. Во всяком случае, я, возможно, что-то пропустил. На вот эту, на слова Трампа, что он когда-нибудь передаст им лицензию на производство ракет, которая каждая стоит, по-моему, что-то там порядка нескольких миллионов долларов, только одна ракета.
4: Да. Он не может. В этом-то и проблема. Трамп, как обычно, решил выступить в роли опытного пиараста, подзабыв, что этот вопрос не в компетенциях владельца овального кабинета, это решает Конгресс. Но еще хуже того, у этих клятых янки есть законодательство об авторском праве. То есть прежде чем ты кому-то чего-то там впрудить захочешь, тебе надо получить одобрение правообладателя. А они сразу сказали, что секундочку, а мы не готовы к этому. Это наша корова, мы ее доим. А все вот эти вот игрища, им нужны ракеты, пожалуйста, они у нас их вполне себе могут купить. Мы не продаем франшизу, мы не группа КИС с аватарами там и с крошкой-картошкой. Мы другие. И, собственно, после этого же все эти разговоры стихли. Потому что сначала же они же бросились обсуждать, ну хорошо, так, давайте вместе делить наши деньги, где будем строить. На хуторе нельзя, потому что русские летают и все сносят. В Польше тоже нельзя, потому что от поляков ты зимой снега не дождешься. Есть румыны, но слушайте, я еще не слышал, чтобы инвестицию делали в кочующий табор. Вот. А румынская политика, она всегда была такой. И даже Николай Чаушеску не смог этот процесс хотя бы на какое-то время обуздать. А пока они вот искали место, вот это вот как кот Леопольд, 7 шагов на север от старой березы.
2: Да.
4: Да, выяснилось, что, извините, уже строить ничего и не нужно. Ну вот тут появляется вот эта коалиция, ничего-ничего, мы как у Стивенсона сказано, мы сами моряки хоть куда. Ну, идите, идите в это море, в эту стихию, а мы все посмотрим. А пока они там будут бродить, ну, для Украины печальная судьба. Причем еще неизвестно, какая более печальная. Те, кого отправят сдохнуть быстро на фортецию, или тех, которые будут медленно умирать зимой?
2: У меня технический вопрос в этом смысле. Я понимаю, что теперь Европа, которая, ну, мягко говоря, не в восторге от большого количества военнообязанных украинцев, которые разгуливают по их городам. И да ладно только тех, кто в Монако, но ведь тех, кто просто приехал, для того, спасаясь от той же самой мобилизации. И вот теперь их же надо как-то отловить, как у Булгакова, да, их же надо как-то выловить, да, как одного известного персонажа, и обратно отправить. Это ж сколько денег надо, усилий, чтобы отлавливать украинцев у себя в стране, которых вы сами к себе впустили?
4: Да, плевое дело, на два щелчка, Сан Саныч. Рецепт приготовления этого блюда чрезвычайно прост. Со всей Европы собираются товарные вагоны, как в Рейхе было.
2: За что боролись?
4: В казармах Ораниенбурга, бывших казармах СС, быстренько создается, ну тут я не знаю, не мертвая голова, а какой-нибудь веселый Горецко, специальное подразделение, которое будет, значит, их утрамбовывать, как шпроты в банку, и доставит по месту назначения. Все. Ну а что, вот этот элемент-то как раз отработан. Да, если вдруг у них опять там проблемы, это же современные немцы, это же просто катастрофа какая-то, то я им хочу сказать, что на процессе в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом была документация оглашена. В том числе распорядок работы железнодорожного транспорта, кто где должен принимать, как происходит... Это же были те еще немцы, да? Это же не вот эти. У них все было задокументировано. В принципе, за мелкий прайс я готов сканернуть для них эти документы, если они сами не могут это найти.
2: Только один вопрос.
4: Через посольство.
2: Раньше-то это, конечно, грустно звучит, и даже, я бы сказал, немножко ужасно, но тем не менее, раньше эти вагоны шли, увы, с востока на запад, а теперь они пойдут с запада на восток?
4: Ну так, а теперь, извините, нелицензионная копия Третьего Рейха находится же не в Карлсруе и не под Потсдаме. Теперь она несколько восточнее, так туда и должны идти. Это остовцы наоборот. В принципе, можно даже сэкономить на форме. Не обязательно там нашивать щитки национальные. У них и так есть у куркулей. Я больше чем уверен, что у всего вот этого мракобесного контингента, который там шарится по Европе, наверняка вся одежда и так уже в этих символах. Мне особенно нравится там вот истерика. Кого-то там избили поляки. Да странно, что они вас вообще на клочки не порвали. Там пациент был в майке с Бандерой. Но накануне годовщины Волынской резни именно же так и надо, правда, вот, дефилировать. Вот, поэтому на знаменитом правиле форма номер 8, что украли, то и носим, мы экономим. Вот, кормить и поить тоже не обязательно, но в конце концов это и не делалось раньше. Опять же, да, ведомство там, трудового фронта Роберта Ле вело тоже скрупулезный подсчет. Это же все есть. Но это, вот, Сан Саныч, на самом деле, вот это очень странно. Потому что Россия – это как раз та страна, где полностью материалы Нюрнбергского трибунала ни разу не издавались. У нас сначала был трехтомник, вот такой он черный. Вот, который у меня
2: потом
4: на
2: восьми,
4: стоит.
2: По-моему, томник, да? Или
4: да,
2: шесть,
4: потом
2: да.
4: Был восьмитомник при нашем генсеке с карты Республики Армения на голове. И на этом мы угомонились. Но у этих-то все это издано. Ну идите, откройте и посмотрите. Там вся документация. Там даже сметы были. Я тайну большую открою. То есть вам ничего придумывать не надо. Вот, берете и пользуетесь. В конце концов, во славу дедушки Мерца. Вот это... А что такого? Ну, дед был в штурмовых отрядах, дед был членом партии, две улицы в городе переименовал в честь фюрера и толстого Карлсона, ну, в смысле Геринга. Ну, и вот и сейчас в его честь внука провести вот эту операцию. Потом, может, до остальных будет добраться. Нет, сложнее, конечно, будет во Франции. Потому что вот атмосфера идеального бардака теперь получил другую, в принципе, родину. Раньше-то это был все-таки Рейх с точки зрения многих вещей, но вот современная Франция вполне себе.
2: А вот тут можно я как раз исторический вопрос задам, чтобы прояснить, и мне кажется, слушателям это тоже будет интересно. Ведь мы неоднократно, и, по-моему, вы тоже рассказывали о том, как французы восприняли приход Третьего Рейха в 40-м году на свою территорию. Я уже не говорю о той части, которая вообще, так сказать, осталась, ну, как бы не захваченной, да, я имею в виду там, где было правительство Виши, и вот нижняя часть, южная часть Франции. А сейчас мы там видим украинцев на параде на Елисейских полях, по сути, с той же самой символикой. И опять французские люди, люд французский, да еще и в день взятия Бастилии, так сказать, засунул свой язык себе в карман. И так же, как и встречали в свое время Гитлера, так же встречают. Разве нет тут прямой аналогии при желании?
4: Да, прямая. Они были вполне себе довольны режимом фюрера.
2: Главное, кафе работают, и нормально все.
4: Ну, кафе, рестораны, пляжи, все это функционировало. Этот знаменитый резистанс, если посмотреть вообще, сколько там было русских, то возникает вопрос, а где там были французы? Наверное, так же, как и в нынешней сборной Франции по футболу. Процентовка примерно такая же. Потому что все вот
2: русских
4: эти святые...
2: Русских там нет, в сборной Франции, к счастью.
4: Да. Ну, Сан Саныч, ну реально же, все эти святые мученики, это же половина русские люди. Это русская эмиграция, причем не первой волны, а это уже дети, которые там родились... Или которые родились там, условно, Крым-Галлиполи, да, ну и вот они вот начали, что называется, взрослеть уже на территории Франции. Я в свое время был потрясен. Там где-то есть книга про французский резистанс. Там, по-моему, ну, там сумасшедший.
2: Резистанс для всех сопротивления по-французски, это я так для слушателей.
4: Да. И я листал и думал, господи, кто все эти люди-то, а? Просто мне интересно, потому что, когда ты смотришь, кто был на другой стороне, все предельно ясно. Есть легион французских добровольцев, которые шли в 41-м году и радостно писали письма домой, что они идут ровно по той же дороге, что и Буонапарт, и с той же скоростью продвижения. Я бы на месте этих идиотов бы задумался, чем Буонапарт закончил. Вот, прежде чем радоваться. Ну, кстати, ровно так и получилось, потому что они опоздали на Бородино. Ну, темп как-то у них сбился. Вот, и попали они сюда уже непосредственно в самый мороз. И в результате половина подразделения просто не стала. Ну, потому что нежные французы не были к этому готовы. А потом еще создали дивизию СС Шарлемань.
2: Да, известное название.
4: Одни из последних защитников рейхсканцелярии. Кстати, это тоже очень интересно. Вот эти руины... защищали, значит, французские добровольцы, плюс там еще были индусы. То есть вот где были все остальные, это такой большой вопрос. Так самая большая легенда дивизии Шарлемань, вы удивитесь, это тоже русский, который был расстрелян вместе с 8 другими шарлеманцами, потому что их взяли в плен французы. Генерал подошел к ним и сказал, кто вы? Те отвечают, мы французы. Говорит, вы не французы, на вас форма немецкая. Ну, а те, значит, нагрубили генералу, их поставили к стенке. Там, по-моему, Кротов, что ли, фамилия его была. Он из числа белого движения. Это исторический факт. То есть даже здесь, с этой стороны, у вас тоже там не очень все хорошо получилось. Ну, а про боевые качества, ну, а что тут говорить? Сколько, 3 недели? Компания. Да. Вот я сегодня слушал, Макрон там был надут, как тульский самовар. Туловище, ты хоть книжку открой и вообще посмотри, что было.
2: Про линию Мажино,
4: при том,
2: да?
4: Что это же не была война, как вот на Востоке. То есть было единственное подразделение, которое воевало с французами, точно так же, как они потом воевали с советскими людьми. Это была дивизия «Мертвая голова». Это была ее, собственно, премьерная гастроль. И, естественно, ее создатель... Сумасшедший Теодор Эйке, он хотел себя показать. Он хотел показать полное бесстрашие. В результате штабные чины вызвали Эйке и сказали, слушайте, вы воюете как мясник. Ну ладно, вам французов не жалко, но своих-то можно пожалеть. Вы что сотворили вообще? Это же просто жертвоприношение. Вот это было единственное подразделение, которое действительно там так повоевало. Вообще ведь на Западе Ну вот за исключением вот этого эпизода дивизии СС «Мертвая голова» был только еще один такой случай. Это резня в Ородуре, когда эсэсовцы под командованием одного из командиров лейб-штандарта СС Пайпера просто простреляли людей. Все, а так-то у них что, стерильно? Ну, женщины, да. Сеновал и шнапс. Все, им больше там ничего и не надо было.
2: И фильм с Луи де Фюнесом «Большая прогулка», да.
4: Ну, конечно, да. Это так, вот если бы это было бы в реальности, вот тогда, да, можно было бы сказать, что ну вот все-таки что-то вот во французском резистансе было. А так, вот смотрите, Сан Саныч, приходят немцы, да? Вот мы что знаем, да, всегда немцы – это автоматически создание какого-нибудь концлагеря. Вот. Он действительно появился. Но не концлагерь, не лагерь смерти, а просто лагерь. Исключительно для русских. Потому что 22 июня 41 года, ну, несмотря там на заявление по радио, о господи, Мережковского с Гиппиус, русская часть Парижа, она, в общем, отнеслась к этому без восторга. Ну, потому что все радикалы, они были же в Берлине, и частично там Берлин, о господи, Прага, София, ну и, конечно, Балканы. Во Франции было попроще, и немцы так и не дождались реакции. В результате их там собрали в лагерь. Старшим был генерал Шатилов, георгиевский кавалер, близкий друг барона Врангеля. Там кого только не было. Ну и в результате они так и ничего не приняли. Они написали письмо, которое можно было трактовать в любую сторону. То есть это непонятно. Одобрили, осудили. Вот. Ну, сказали о том, что они ветераны борьбы с большевизмом. Все. Все. Кстати, это же не только Франция такая, а Бельгия. Кто главная жертва оккупации в Бельгии? Вот очень простой вопрос. А я вам скажу. Это русский генерал Кусонский, которого забил несчастного старика, забил охранник лагеря. Он просто был садистом. Вот это главная жертва. Что, там еще кто-то пострадал? Нет, потому что у бельгийцев были там рексисты, Леон де Грель. Я онемел в 97-м году, а я ехал чуть ли вот не на «Спартак Кошице», но куда-то, в общем, на матч. И в магазине я покупаю книгу де Греля, которая начинается, там, значит, предисловие, к моему русскому читателю.
2: А, вот так.
4: Дорогие славяне, значит, вот мы тогда не разобрались, а так мы вместе, бубу-ля-ля, и думаешь, это написал человек, про которого сам фюрер сказал, если бы у меня когда-нибудь был сын, я хотел бы, чтобы он был такой, как Леон де Грель.
2: А, вот так. Ну, да я даже не знаю, да, кроме комментировать, это очень трудно в том смысле, что от этого всего очень...
4: Это только портится,
2: да,
4: только, Сан Саныч,
2: да,
4: это,
2: ну,
4: это факт.
2: Ужас. А, продолжая эту тему с точки зрения вот анализа вот этих фактов, читаешь про договоренности, Макрон заявляет, Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп». Уже, значит, от патриотов отказались, теперь «Скальп». Ну, хоть что-то, хоть от Европы же можно что-то получить. Коалиции создаем, лицензии, может быть, когда-нибудь дадим. То есть заявлений много, но в реальности, скажем так, Европа в данный момент, она вообще в состоянии чем-то реально, ну, солдатами нет, конечно, но чем-то реально помочь. Ну, наверное, еще деньгами. И то уже не очень.
4: Нет, ну, если никто не сожрет рыбные консервы, то можно помочь ими, в принципе. А чем помогать? Ну, хорошо, для того, чтобы отправить туда...
2: Учения вот в Польше.
4: Нет, ну, учения можно проводить бесконечно. У меня вон сегодня ЦСКА второй матч играет уже, они все тренируются. Спортсмены-олимпийцы. Учения можно проводить бесконечно. Речь-то идет о том, чтобы попасть на Фортецию. Для этого тебе надо сформировать какие-то части, пусть не элитные. Ты не можешь прямо сейчас взять и сформировать дивизию Гроссдойчланд. Это невозможно, потому что тебе на призывной пункт придут только скуфы с бигусом в голове. Вот, все. Тебе надо, значит, где-то найти контингент, каким-то образом превратить это в боеспособную часть. Это же не делается ни за месяц, ни за два. И даже я боюсь, что за год не получится. Потому что если в 60-х годах эсэсовские ветераны, которые входили в организацию ХИАК, то есть Союз общества взаимопомощи бывших солдат и офицеров СС. Ну, у нас обычно это называют «Досье Одесса», потому что знаменитый детектив Фредерик Форсайт. Советский человек даже этот фильм видел. Вот, так они считали искренне, что вот современный в 60-х годах Бундесвер, вот любая дивизия абсолютно способна будет противостоять любой русской дивизии не более 10 секунд. При том, что Бундесвер создавал Хасса фон Майнтофель. Ну, то есть это потомственный, прямо военный. Военный-военный.
2: Это еще была армия, да.
4: Ну, и то ничего не получилось. Ну, да. А за эти прошедшие годы, если немцы даже разучились играть в футбол, то что вы хотите, чтобы они исполнили на военной ниве? Ну, опять же, да, ведь эти все издания, вот то, что ХИАК делал, ну, у нас какие-то вещи в Советском Союзе были опубликованы. Ну, в разделе, разумеется, недобитая сволочь, там что-то воняет еще, но ты можешь понять общее их настроение. За эти годы все ухудшилось. А остальные-то вообще толком во Второй мировой войне не воевали. Ну, то есть, они были на положении фрайвиллингер, вот с миру по нитке. 10 там холландов каких-то отправили в дивизию «Викинг». Там, я не знаю, 10 лизаразю условных отправили там еще куда-то. Вот вы создали это все. Но боевое применение вот этих частей оставляло желать сильно лучшего. Вообще сами как бы эсэсовские командиры говорили, что максимально устойчивые 4 классические дивизии – это Лейбштандарт, Дасрайх, Мертвая голова, Викинг, плюс это самое, первая полицейская. Потом чуть пониже уровнем кавалерийские части, там Флориан Гайер, Мария Терезия, вот эти вот все ребята.
2: На самом деле, да, у нас просто 30 секунд осталось, я хотел спросить, а почему...
4: Остальные, извините, не шмогла я.
2: Ну да, вот мы бы с этого и начали бы вот вторую часть программы, но в принципе, может быть, есть короткий ответ. А почему они были неустойчивы, идеологически неустойчивы?
4: Ну, потому что если создатель дивизии «Галичина» своих солдат называл «грязные свиньи», потому что он их поставил в караул, они пошли и нажрались. Ну, да. И легли на сеновал. Вот какая тут устойчивость будет?
2: Да, никакой, даже с точки зрения стояния на месте.

0: страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Около 340 БПЛА летело в направлении московского региона за сутки. Большая часть сбита на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, более 50 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве. Продление военного режима и мобилизация на Украине для киевского режима – это единственный способ удержаться у власти. Об этом и заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Накануне Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Сегодня депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за продление военного положения и мобилизации на указанный срок. Иранские вооруженные силы нанесли с помощью ракет и беспилотников удары по американским базам в Бахрейне и в Кувейте. Уничтожено несколько БПЛА, а также склады с оружием и запчастями, заявил КСИР. Отмечается, что операция была проведена в ответ на удары США по нескольким объектам вооруженных сил Ирана на юге Исламской Республики. Тем временем, как пишет иранское агентство ФАРС, несколько взрывов прогремели в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Дарлин Грэм Нурден официально принесла присягу в качестве сенатора США от Южной Каролины, временно заняв место своего скоропостижно скончавшегося брата Линдси Грэма, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России до окончания его полномочий в январе следующего года. Это следует из телевизионной трансляции. В Сенат в новую представительницу Южной Каролины сопровождал ее сенатор-земляк Тим Скотт, а саму процедуру принятия присяги провел сенатор Чак Грэм. Накануне губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении Грэм Нурден временно исполняющей обязанности сенатора США вместо ее недавно скончавшегося брата. Команда из ДНР «Воин Легион» прошла во всероссийский этап «Зорницы 2.0». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства молодежной политики региона. Там добавили, что команда заняла призовые места во всех индивидуальных и командных испытаниях. Первое место команда заняла в испытании «Связист», «Военный корреспондент», а также финальный командный бой. «Зорницы 2.0» — это современная интерпретация советской военно-спортивной игры «Зорница». В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры – развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
3: Продолжаем программу «Теория заблуждений». Арман Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. В эфире «Радио Спутник» и Александр Кузьмак. И продолжаем вот с каким вопросом. Опять-таки, выглядит как заблуждение. Вот правда, сегодня прям можно прямым образом быть привязанным к названию программы. Я понимаю, 2022 год, когда только началась специальная военная операция, когда Украина была действительно нашпигована оружием просто ну, прям по доверху, когда европейские страны поддерживались Байденом и американцами по полной программе и так далее, и так далее. И любая провокация, и любая, так сказать, любой заход военных кораблей, залет самолетов и так далее воспринимался как реальная угроза столкновения со странами НАТО, с одной стороны, и России, с другой. Сейчас ситуация изменилась, про США и говорить не приходится, и тем не менее европейцы продолжают лезть, ну, например, в Черное море. Вот приходят новости о том, что Болгария или Румыния, правда, за Болгарией большой вопрос, сейчас хочет стать базой или может стать базой для европейских военных кораблей, базой НАТО, хотя это нарушение конвенции Монтрё, ну, там можно обойти и так далее. У меня вопрос, а сейчас-то... То есть вот они вот это вот лезут на рожон, но вроде как так аккуратненько, чтобы не получить. Каковы устремления НАТО без США вот так провоцировать ситуацию? Как вот, например, в Черном море?
4: Ну, для самой НАТО, как организации, тут все просто. Они искренне верят, что русские ничего делать не будут. Ну вот, то есть они будут делать все, что хотят, а мы делать ничего не будем. Что мы сдвинем красные линии, выразим там глубокую озабоченность. Они же об этом открыто говорят. Они не верят в то, что русские могут нанести удар. Возмездие, например. Они это просто не допускают.
3: То есть это до первого корабля горящего?
4: Ну, конечно, в их представлении эта война будет легкой прогулкой. Но, опять же, 22 июня 41 года многие же так же считали, что надо успеть... присоединиться к победоносному вермахту, чтобы, так сказать, когда мы будем делить наши деньги, как говорил незабвенный Михаил Самуэльевич Паниковский. Теперь же касается Румынии. Но советская власть сделала страшную ошибку, всех простив. Ну, то есть, конечно, какую-то определенную часть из Железной гвардии или там этого Антонеску приспешников. Да, этих прислонили к стенке. Но дальше-то все, давайте забудем друг другу прежние обиды. Это вот, знаете, меня всегда умиляет, это когда вот у нас вот в российском футболе кого-то отправляют в отставку, а потом начинают рассказывать, что у него все было хорошо. Что там хорошего? Ну, Сан Саныч, вот у вас вообще есть там канонический пример, это господин Червиченко. Вот это прямо для палаты меры весов. Это то же самое с Румынией.
3: Не одни
4: давайте
3: весы,
4: все забудем. Да. Ну вот и забыли. А у них-то этот пунктик, извините, есть. Он же никуда не делся. Вот мы говорим про Румынию, да? А откуда у них вот эта мечта про присоединить Молдову? А потому что это Великая Румыния. Это то, о чем мечталось Йону Антонеску, Кудряну этому там и всем прочим. Это же никуда не девалось. Это то, что мы забыли. Это наша беда и боль. Кстати, для меня вот великая загадка до сих пор. Вот как это может быть, значит? Вот у меня в библиотеке есть книжечка, и даже не одна. Ну, в общем, Гитлер в Румынии, там, по-моему, 41-го года. То есть, по идее, вот одной этой книги было бы достаточно, чтобы весь кочующий вот этот табор с голодом Трансильвании и со всеми прочими стяло Бухарест...
3: И Дракулами.
4: Да, да, в первую очередь. Хотя с Дракулой тут тоже сложности, потому что Влад Тепеш все-таки прототип, а он был из славян, он не местный был.
3: И он тоже из славян, да.
4: Он пришедший, заплутавший там немножечко. Этого было бы достаточно, чтобы согнуть в бараний рог. А мы все простили. А теперь в результате все вот это нам вернулось. Дух... В Германии, да, вот это только вот не хватает выставки «Советский рай», ну, там, я не знаю, теперь будет «Путинский рай», наверное, это называться. Ну и плюс брошюра «Недочеловек». Хотя тут уже хохлы все это сделали. Там и орки, и русняне, там какие только определения не дали за это время. Немцам только надо напечатать. Вот, все остальное уже сделано за них. Там даже с фотографиями. У французов тоже, в общем, боль. Понятно, какая историческая. Но это даже если в нашей стране, вот, но это и есть медицинский факт. Во время войны с Бонапартом во многих дворянских особняках висели портреты Наполеона. При том, что владельцы, они воевали с ним. Ну, это же никуда не девается, правда? И так вот, если мы будем разбирать все вот эти страны, то мы выясним, что они все на нас исторически обижены. Почему идея фюрера, вот эта вот пресловутая цитата, которую задолбали просто, что сейчас мы, национал-социалисты, должны бросить свой взор туда, где 600 лет назад остановился. Я не могу это уже слышать просто. Потому что вот как только человек это произносит, выясняется, что больше он ничего не знает. Но вот это вот он заучил, как отче наш. У фюрера же много было другого, которое было чрезвычайно близко европейцам той эпохи. Потому что фобия большевиков, она ведь базировалась на очень многих вещах. И тогда же, в Швейцарии, например, когда убили нашего дипломата Вацлава Воровского, вот если там москвичи будете в районе Лубянки, там старое здание НКИДа, там памятник вот убитому дипломату Воровскому. Так вот, этот же процесс, он превратился не в осуждение убийц Мориса Конради, да, с Полуниным, белых офицеров. Конради был адъютантом в офицерском генерала Дроздовского полку. Про него даже строчка есть в полковом гимне. «Вперед поскачет турку славный, за ним Конради и конвой». Так вот, швейцарский адвокат Теодор Абер превратил этот процесс в Европу против большевизма. То есть судили не убийц, а судили советскую власть. То второй раз это было сделано в Варшаве, когда был процесс Бориса Каверды, убившего еще одного посланника Войкова. Ну, и эту фамилию уже многие знают, потому что у нас вот вокруг этого обычная схватка дебилов. Монархисты с леваками. Все, вот они сколько лет бушуют, никак не могут уже определить победителя в этой битве. И это же тоже было превращено в суд над, извините, коммунизмом. Ну, тогда большевизмом это называлось. У меня, например, есть эта замечательная книжка, изданная во Франции тогда же. «Суд над Борисом Кавердой». Это очень интересно читать. Это совсем не похоже на то, что мы себе представляем. Потому что мы же обнулили все 9 мая 1945 года. У нас что, кому-то были претензии? Нет. Полякам? Нет. К чехам? Нет. Никому. К венграм? Нет. Даже к финнам. И на этой неделе мы узнали о том, что, оказывается, все последние годы финны только и делали, что строили бомбоубежище. Вот сволочи, а! Мы тут этот сырых, плавленый, десятилетиями потребляли. А они, редис, морковь, свекла, в этот момент копили деньги и строили бомбоубежище. А почему? А потому что мы ни разу не вспоминали.
3: Армен
4: Вместо
3: Сабач, тогда
4: того, чтобы
3: вопрос.
4: потребовать привести сюда маршала Маннергейма за организацию концентрационных лагерей на территории Советского Союза, например, в Петрозаводске. Вот недавно умер Сергей Борисович Иванов, да, вот я с ним в том числе полемизировал по поводу маршала Маннергейма. Он его очень чтил как русского генерала, как человека, который был еще близок к русской эмиграции. Я говорю, это, конечно, все так и есть. Но есть еще и вот этот эпизод, который несколько, ну, портит впечатление про Маннергейма. А мы что сделали? Да ладно, хорош там эти финны бестолковые. Давайте мы потребуем, пусть они нам отдадут старого Северина Добровольского. Ну да, он был, безусловно, антисемитом и антибольшевиком. Он, безусловно, зажмурился. Но, извините, мы с Финляндии что, дух этот выбили? Нет. А у них, между прочим, это же национальная идея, зимняя война. Это у нас она неизвестная, непопулярная, ненужная. Это как
3: проигранная
4: первый этап.
3: Проигранная там, да, по всем статьям.
4: Да, да, но только никто не может объяснить, а где еще в мировой истории, кроме русских, ну, в скобках, да, советских солдат, вы можете назвать примеры про взятие глубокой эшелонированной обороны.
3: В лоб.
4: А тогда, конечно, да, все проиграно, безусловно. Но это для нас это как путь регионов в Кубке России, а для них это национальная идея.
3: У меня вопрос,
4: конечно,
3: Армен
4: они будут
3: Субатович,
4: вокруг этого крутиться.
3: Вот в связи с этим, вот вы говорите, там не вытравили, там не добили, вот там не довели до конца, как в Румынии, например, в частности. А вообще это возможно? Вот что надо сделать, чтобы они, наконец, отстали, грубо говоря? Ну, отстали в том смысле, что у них не вот эти ростки не вырастали заново. Что в Германии, что во Франции, что в Румынии, а уж тем более в Польше или в Финляндии. Есть вообще способ, на ваш взгляд? Что же нам каждый раз туда ходить потом?
4: Есть, но он сейчас неприменим. Сан Саныч, я сегодня вот получил очередную книжку. Она издание 1969 года. Это выдающийся советский правовед, профессор. И он, значит, пишет о наказании военных преступников. Я ее еще не до конца прочитал, но на одном месте я прямо вот сидел и немигающим взором смотрел на эти пожелтевшие страницы. Там написано, что в результате того, что не работает нормально закон 86А федеральный, это закон о денацификации. Ну, который объективно не работал. Он не работал изначально. А военных преступников судят не за организацию массовых казней, а просто как бытовое убийство.
3: Уголовное, просто обычное преступление, да.
4: Да, вот ты не в концлагере, да, там эшелоны отправлял в газовую камеру, а ты просто убил, ну, может быть, по недомыслию, да, ты хотел просто с женщиной познакомиться, она тебе не налила стакан, ты ее уработал, все. И профессор, это советская школа юридической науки, он это методично разбирает. Так вопрос, хорошо, он это разобрал для кого? И какие выводы мы из этого сделали? То есть он читал лекции по этому поводу, он написал целую книгу, которая издана была, стоила 45 копеек. Между прочим, это
3: как
4: дорого, потому
3: бутылка,
4: что некоторые
3: прочим.
4: Брошюры стоили 12.
3: Да.
4: 45 это уже могло нравиться. И что на выходе? А ничего. Вот и вся эта работа, она была просто коту под хвост. А сейчас-то мы что с этим можем сделать? Мы не можем переиграть ситуацию. Вот мне нравится, каждый год, когда годовщина освобождения, снятия блокады Ленинграда. У нас каждый год находятся идиоты невменяемые, которые бегают и орут. Вот немцы, сволочи, опротестовали, опровергли решение Нюрнбергского трибунала. Да в том и дело-то, дурашки, что Нюрнбергский трибунал не признал это. Понимаете? Да, безусловно, тут Советский Союз не доработал. Но по факту это так и есть. Кстати, если мы уже там про недоработки говорим, почему героизируют в Латвии, Эстонии, и теперь на Украине дивизия СС. А потому что в Нюрнберге они не фигурировали. Потому что в вердикте Нюрнбергского военного трибунала сказано признать преступными, кроме кавалерийских дивизий и иностранных. А это же все были иностранные дивизии. Они же фрайвиллингер, они добровольческие. Какая разница, кому они принесли
3: присягу? В такие тонкости тогда, конечно, никто не влезал, разумеется.
4: Да потому что товарищу Сталину в кошмарном сне не могло предвидеться две вещи. Что Светлана Аллилуева напишет свои чертовы письма другу, и что Советский Союз распадется через 45 лет. Конечно, никто на это не закладывался, и было абсолютно наплевать, что там содержится в этом вердикте. Мы же, главное, там запретили преступные идеологии, осудили и запретили вермахт, при этом, например... Нет, не вермахт, войска СС. При этом, например, клуб друзей рейхсфюрера СС, он не запрещен был.
3: Ну что
4: это,
3: делать?
4: Это просто к вопросу.
3: Я,
4: да,
3: понимаю,
4: когда
3: да.
4: Вот мы предъявляем кому-то претензии, вот мы должны, вот мне кажется, как герой Булгакова говорил, хлопать себя по затылку. Множество наших вот сегодняшних сложностей, они родом оттуда. Мы же просто это не хотели никогда знать и ничем этим не интересовались. А когда это все выплыло, И вот мне главное нравится вот эта вся публика, вот этот петушиный куток, который орет, что там надо, значит, на немцев душить, они еще параллельно орут, что вот, значит, Мария Владимировна Захарова могла бы тоже что-то сделать. Она что должна сделать? Извините, у нас несогласие с вердиктом Нюрнбергского военного трибунала – это уголовно наказуемое деяние, согласно 114-му федеральному закону. Мария Владимировна что должна в этот момент сделать? Посоветовать вам прочитать документы Нюрнбергского трибунала? Но я сильно сомневаюсь, что вы это захотите сделать. Потому что вам же надо только бегать и орать истошно по этому поводу. И показывать, что вы все лучше знаете и понимаете. Это проблема не МИДа. Больше того, упреждая следующую стадию волны народного горя. Это даже не проблема уже российского Минюста. Она глубже гораздо. И вот это надо просто для себя уяснить. И в следующий раз, когда появится новый товарищ Щербицкий и скажет, давайте все забудем, я сейчас воссоздам «Динамо Киев» и снова на республиканском стадионе мы сыграем матч дружбы и жизни со «Спартаком», вот чтобы новому товарищу Щербицкому сразу пробили в голову, желательно двоечку. Потому что вот это все как раз с этого и начинается. Давайте забудем, давайте.

0: спорту, но уж больно любопытно сформулировано. Европа предлагает лишить Международный олимпийский комитет финансирования ЕС из-за допуска россиян. У меня один вопрос. А что, до этого мы теперь признаемся, что мы финансировали МОК? Так было можно? То есть раньше нам говорили, что МОК — это независимая организация, что она за принципы олимпизма и все такое. А теперь выясняется, что ее можно лишить финансирования. То есть она марионетка, страшно сказать.
1: Сан Саныч, я думаю, что тупоголовый занюханный эстонец, он просто неправильно выразился. Мне кажется, что здесь речь-то все-таки идет о членских взносах, которые, собственно, и создают общак Международного олимпийского комитета.
0: Или он вот просто не в курсе?
1: Ну, я не знаю, а что могли туда занести эстонцы? Вот у меня вопрос, что вот этот вонючее пойло Ванна Таллин?
0: Только ОРЗ могли занести. Больше
1: ну,
0: ничего.
1: Ну, правда, да, если бы речь бы там шла там, про Соединенные Штаты и красную карточку Трампа, все, вопросов нету. Но эти-то нищие духом люди, которые даже собственную оборону не могут профинансировать, потому что это должен делать Европейский Союз. Нет, если как бы речь идет о вскрытии уже все карт, что мы там как бы занимались лоббистской деятельностью, ну, тогда надо в первый раз в жизни, ну, или не в жизни, но за очень много лет, наверное, последний раз я говорил спасибо эстонцам, когда еще был Тынис Мяги, вот, с тех пор мне не удавалось
0: это сделать. А невестки еще, да.
1: Да, ну, да, а невестки, безусловно.
0: Да.
1: Вот, но тогда мне будет интересно посмотреть на реакцию некоторых поколений российских спортивных функционеров, которые говорили о том, что нет, да вы что, так делать нельзя, если мы так сделаем, и это будет станет явным, то нас дисквалифицируют, нас никуда не... Это же у них вот была любимая песня. И это же было вот постоянно одно и то же. Даже в случаях, когда мы состояли в президиуме, мы все равно не могли ничего сделать. Ну вот наш с вами любимый футбол, Вячеслав Иванович Колосков, дай бог ему здоровья, 1986 год. Ну вы же помните, что было написано в газетах, что у нас, да, у советских своя гордость. Ну да вот, если мы все время в этой модели, а оказывается так можно. Ну хорошо, тогда у меня есть контрпредложение. Давайте кооптируем все вместе каких-нибудь четких пацанчиков с нижнего тракторного района города-героя Волгограда, которые сумеют коррумпировать даже мертвого.
0: Перекоррумпировать,
1: мне кажется,
0: сказал,
1: что на простом и понятном разговоре «табак есть, а если найду», конкурирующая фирма сама захочет отказаться от этого. Просто если с нами ведут себя вот так, то надо перестать бесконечно находиться в крахмальных белых манжетах и в белоснежных перчатках. У нас есть публика в стране, которая вполне себе квалифицированно может так делать. Я, кстати, не понимаю, вот, извините, вот этого всенародного недовольства Вадимом Евсеевым за знаменитую фразу, потому что если бы вы послушали, что там пел стадион, недовольные мои, как и когда они имели русский народ, то он совершенно справедливо ответил. Больше того, я бы это сделал бы вообще на всех языках доступных телеаудитории.
0: Одно из моих самых сильных впечатлений, это, кстати, мне кажется, любопытно будет, когда сборная России играла на Уэмбли с англичанами на стадионе Уэмбли в Лондоне, я был на этом матче, это потом мы их обыграли в Москве 2-1, вот эта великая игра с Хидингом. Так вот, что пел стадион и как он вообще, в каких выражениях англичане высказывались по поводу русских, а я шел с ними в толпе до станции метро. Ну, реваншистские настроения, честно, возникали, то есть было очень неприятно, очень хотелось вот что-то сделать, но их было очень много. Поэтому,
1: нет,
0: да.
1: Сан Саныч, это же вот, понимаете, мы же никогда, вот, ну, не спортивные журналисты или, скажем, люди, не близкие к ОНМ, никогда не слышали интершум. Если бы им один раз бы дали бы, вместо вот этих воплей, я сейчас закончу совсем все, вот дали бы просто послушать, что там несется.
0: А это и есть та самая ненависть?
1: Я думаю, что они стали бы думать бы совершенно иначе. Поэтому я и, ну, безотносительно моей дружбы с Васей Киллером, я и тогда говорил, что совершенно правильно им настучали по щам скотам на Тур де Франс. Совершенно они это все заслужили, потому что, опять же, если посмотреть ролики, там слышно, что они поют. Ну, если у кого-то там знания английского недостаточно, ну, попросите людей, знающих язык, они вам переведут.

0: все присутствовало до еще СВО. Больше того, в случае с тем самым матчем Нуэмбли, еще даже до Крыма. А я уже молчу про, например, выезд сборной России в Киев в 98 году. Что они там пели? Вот эти вот, они же братья. Там самое мягкое было, между прочим, это «Пускай Москва сгорит дотла». А так у них был хит, это они орали всем этим стадионам, вот эти барышни в Фуде, они орали «Джохар Дудаев». Ну, мы же как сделали? Мы интершум-то приглушили, правда? И этого не было в трансляции. А потом, когда наши фанаты вот эти вот явились и стали рассказывать, я вообще был в шоке. Ну, потому что мне бы это в голову бы не пришло. Они говорят, да вот это вот был, мало того, весь матч, это вот до было футбола и после было.
1: И
0: так что да. У этого давнишняя всего история. Просто нам надо перестать быть страусами, которые все время прячут голову в песок. Давайте уже вобьем на нашей территории табличку, что здесь все заасфальтировано. Страус, береги плешь.
1: То есть доводить до конца, если я вас правильно понимаю, вот мы идем куда-то, кого-то наказывать. Вот уже донаказывать, ну, грубо говоря. Ну, о чем бы речь не шла.
0: Сан Саныч, у меня уже даже хоку написано по этому поводу.
1: Вы и хоку пишете?
0: Мерный стук топора. Виселица готова. Первый пошел.
1: Причем она применима в разных ситуациях. Это такая универсальная хоку у вас получилась.
0: Так я и писал про универсальных людей.
1: Просто в случае с Румынией и флотом, в случае с футболом или МОКом и так далее. Я боюсь только одного, что опять решение будет принято, и мы остановимся. Вы же про это говорите. То есть решение будет в нашу пользу, мы остановились. Вот у нас 30 секунд.
0: Нет, потом, когда начнутся процессы, не надо останавливаться. Не надо провести второй краснодарский процесс и вот так вот удовлетворенно сидеть, покачиваясь, как Леонид Слуцкий на скамейке ЦСКА. А надо работать, чтобы каждый знал, в Библии сказано, и каждому воздастся.
1: А Слуцкий копировал Лобановского, между прочим.
0: Это правда.
1: Спасибо, Армен Сумбатович, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был с нами в этом часе. Оставайтесь на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб, еще 6 пострадали из-за атак беспилотников ВСУ на ДНР. Командование вооруженных сил США подтвердило нанесение дополнительных ударов по Ирану. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Подробности далее. Один человек погиб, еще 6 мирных жителей пострадали сегодня из-за атак украинских дронов на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что в Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Страны Европы должны сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на русофобской политике. Об этом заявил финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Миема, комментируя призыв ряда стран к Евросоюзу лишить средств спорторганизации, снимающие ограничения с Россией. Ранее эстонская телерадиокомпания сообщала, что Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Глену Микалефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов. До этого исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в центре Парижа против участия боевиков ВСУ в параде по случаю дня взятия Бастилии, сообщает корреспондент РИА Новости. «Мы не умрем за Украину», гласит надпись на плакате, который нес один из участников. В демонстрации участвовали около 600 человек. Один из организаторов акции, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, заявил, что прошедший парад, в котором участвовали боевики ВСУ, не имеет отношения к французскому национальному празднику. Ранее французские СМИ писали, что парад по случаю дня взятия Бастилии должен был стать демонстрацией результатов милитаризации страны. На мероприятии присутствовали более 20 глав государств и правительства, а также Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие политики. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило начало новых ударов по Ирану. Отмечается, что американские вооруженные силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС. По его словам, Роскосмос и НАСА будут и после окончания работы МКС продолжать координацию и обмен техническими аспектами своих орбитальных станций. Ракета «Союз-21А» с кораблем стартовала сегодня в 17:48 по Москве. В 20:50 он пристыковался к станции. На «Союзе МС-29» на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Минон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин. Сегодня, как обычно, поговорим о важнейших политических событиях недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится, что у нас новенького. Ну, новенькое у нас тоже, что старенькое. Стреляют, как говорил Саид. Причем я имею в виду не только нашу, скажем так, зону конфликта, но и Ближний Восток. Опять началось, опять по полной. Дональд Трамп, президент США, аннулировал меморандум о мире с Ираном. Всю минувшую ночь Иран обстреливали. Широкомасштабная была атака. Иран со своей стороны бил по военным базам США на Ближнем Востоке. в Кувейте, в Иордании. Кроме того, были запуски ракет и попадания по кораблям, которые перевозили нефть в Ормузском проливе. Я слышал о трех инцидентах, читал точнее. Два из них – это корабли, которые везли груз, нефть Объединенных Арабских Эмиратов. При этом сообщается, что в результате этих обстрелов пострадали два украинца. Вот еще одна иллюстрация о том, какой у нас теперь глобальный мир. Что тут сказать? Когда этот меморандум в мире с Ираном, в принципе, был заключен, я очень сильно удивлялся. Потому что по всем вводным Соединенные Штаты этот конфликт проиграли. И мне казалось невероятным, да, что они просто пожмут плечами, скажут, ну, не получилось, и уйдут. Все было в пользу того, чтобы возобновить боевые действия. Я имею в виду все не с точки зрения добра, мира во всем мире, каких-то человеколюбивых проектов, а с точки зрения той ситуации, в которой был Ближний Восток. Фактор Израиля, фактор Трампа, то, что Иран, скажем так, занял позицию архижесткую по ряду американских требований и не хочет вообще ни на какие компромиссы идти. В общем, все это подталкивало к возобновлению конфликта, и вот, пожалуйста, он возобновился. И никакие там запреты, которые выносил Конгресс Соединенных Штатов, мол, президент больше не может воевать с Ираном, естественно, все это не работает. Потому что Конгресс что-то принял, а им сейчас скажут в администрации президента США, если что-то не нравится, идите в Верховный суд. И пока они до этого суда дойдут, пока суд будет слушать дело, может уже и конфликт закончится. На самом деле, как мне представляется, это будет в той или иной форме продолжаться еще долго. И Дональд Фредович, в общем-то, на этом примере уяснил, мне кажется, одну свою важную ошибку. Ему и ряду ястребов в окружении казалось, что предыдущие президенты Соединенных Штатов не применяют в отношении Ирана программу «Максимум», ну, потому что они слабаки или трусы, да, ну, в общем. Но оказалось, что не только в крепости характера дело, да, оказалось, что это... Ну, во-первых, осиный улей. Я со всем уважением к Ирану это говорю, да, но это осиный улей, который раздразнили, и который теперь, ну, несет хаос на пространство Ближнего Востока. То есть Иран поставлен в такую ситуацию экстремальную, да, когда он вынужден выживать. Но это тоже нужно понимать. И перекрытие Ормуза со стороны Ирана, и тем более обстрел кораблей. Да? Это все никаким боком не вяжется с международным правом, то есть это преступление, по большому счету. Но Иран поставлен Соединенными Штатами. Был в эти условия, и понятно, что он хочет выжить. При этом то, что хочет Трамп, ну, судя по его заявлениям, на мой взгляд, относится к разряду невозможного. Что он хочет? Ну, первое, он хочет получать 20% со всех грузов, которые пересекают Ормузский пролив, на том основании, что США теперь будут опекать Ормузский пролив, его охранять, не пропускать иранские грузы, да, а все остальные пропускать за мзду. При этом он хочет уничтожить всю иранскую инфраструктуру, с помощью которой Иран может наносить удары по кораблям в Ормузе. Да? То есть плюс-минус взять пролив под контроль американцы смогли бы, если серьезно усилили свою группировку на Ближнем Востоке, в первую очередь, понятное дело, чтобы корабли, эсминцы, например, да, все эти корабли с грузом через Ормуз сопровождали. В общем-то, да, это действительно дорогое удовольствие, поэтому ценник Дональд Фредович задрал адекватной ситуации, но неадекватной возможности. Я сильно сомневаюсь, что весь мир будет платить Соединенным Штатам, да, за охрану кораблей в Ормузе в результате ситуации, которую они сами же и создали. Это первый момент. Второй момент. 100% гарантии никто не даст. Никакие американские эсминцы. Ракеты, беспилотники. Этого у Ирана, как показала практика, много. Да? Страховка вырастет. Это значит, что желающих будет меньше перевозить. В общем, кризис в области грузоперевозок и нефть в том числе продолжает. И хотелось бы, конечно, сказать, что Россия это на руку, потому что мы привыкли, если высокие цены на нефть, да, то бюджет наполняется. Но с учетом обострения нашего конфликта, а, боюсь, может получиться так, как тогда, когда война в Иране начиналась. Да? То есть удачная ситуация на рынке, но воспользоваться ей сложно по военным причинам. Имею в виду, разумеется, атаки на НПЗ и другие формы обстрела со стороны Украины, в том числе и теракты. Так вот плавно перешли на наш конфликт, где тоже стреляют, и именно стреляли в прошедшую ночь. Были удары особенно серьезные по, ну, как говорят, новым территориям России. Да? Запорожье, Херсон, хотя на самом деле это, конечно же, старые территории России исторически. А Севастополь без света и, насколько я понимаю, тактику ВСУ. Вот как у них было с ударами по НПЗ в случае с прифронтовыми регионами, ударами аж прям по бензозаправкам и по бензовозам, теперь они будут пытаться вышибить энергетику. То есть все прифронтовые регионы погрузить во тьму. Разумеется, идут обстрелы со стороны России очень серьезные. То есть вот эти массированные удары по Киеву продолжаются, и минувшей ночью они тоже были. И попаданий, в том числе, судя по реакции украинской стороны, много. Плюс-минус в этом режиме, как мне представляется, все будет продолжаться минимум до осени. Это не значит, что осенью все закончится, да, но вот эти массированные обстрелы, угроза террористических актов со стороны Украины, вот все это будет наращиваться, пока есть технологическая возможность у Украины. Наши удары супермассированные продолжатся, но нет сейчас какого-то такого одного волшебного удара, который может изменить ситуацию сразу. За исключением того удара, который Владимира Зеленского разложит на атомы. Тогда, может быть, что-то изменится. Да? А пока я бы морально готовился к горячей, к проблемной второй половине лета. Но угроза в воздухе висит. Да? Сейчас на нас хотят обрушить максимум ударные силы, да, использовать максимум возможностей, чтобы напугать, чтобы заставить отступить и так далее. При этом политическое урегулирование сейчас, на мой взгляд, абсолютно невозможно, и дело не только в Зеленском. Вот, например, недавно закончилась так называемая встреча коалиции желающих, это страны Запада, которые помогают Украине всяко, в том числе собираясь отправить воинский контингент на ее территорию после завершения, как говорят, активной фазы боевых действий. И закоперщиком, главным лоббистом, главным таким вот мотором этого всего выступает Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон как раз накануне заявил, что будет начата подготовка, будет начата обучение тех сил, которые планируют ввести на Украине в том случае, если прекратится там стрельба. Иными словами, страны НАТО нам говорят прямым текстом, как только вы остановитесь, наши войска зайдут на Украину. А для нас, с точки зрения безопасности, без разницы, Украина в НАТО или НАТО на Украине. Да? То есть вот возможность, это абсолютно неприемлемо для России, да? На этом договоренности построены быть, понятное дело, не могут. И Европа вот прям все делает, чтобы договоренности стали невозможны даже и с нашей стороны. Они невозможны прежде всего с их стороны, потому что Зеленский за власть схватился зубами, и выносить его будут вперед ногами, я в этом совершенно убежден. Но с нашей стороны, да, вот есть определенные железные условия. И Запад себя, в первую очередь Европа, ведет так, что, подчеркнуть, эти условия выполнены не будут. Это значит, все будет продолжаться. Именно в это лето, да, вот стоит ожидать особо горячую стадию, но вы видите, она уже, собственно, идет. А на этом фоне на Украине меняется правительство. Скорее всего, сменят и министра обороны. Более того, есть такая версия, что премьера Свириденко, Юлию Свириденко, меняют только для того, чтобы убрать министра обороны Федорова. Там на Украине есть определенная, очень сложная, скажем так, система назначения и переназначения президент-парламент, но она юридически сложная. По сути, Украина – это зрелая и довольно вульгарная персоналистская диктатура Зеленского. Но законы у него какие-то действующие есть. Исходя из них, ему сейчас удобнее не министра обороны менять, да, а сразу премьер-министра. Почему меняют министра обороны? Ну вот Киев, скажем так, слухами полнится и полнился уже довольно давно о конфликте нынешнего Минобра Михаила Федорова с Зеленским и с Александром Сырским, как с главковым ВСУ. Причины этого конфликта, ну, с одной стороны, личностные, с другой стороны, как считают многие украинские политологи, ну, скажем так, банальный попил. То есть самые хлебные отрасли на Украине сейчас это что? Ну, это то, что это производство всего, что связано с войной. В первую очередь ракеты, беспилотники, другие вооружения. Все эти активы, да, находятся под контролем окружения Зеленского, его дружков, его родственников и так далее. И есть версия, что Федоров, ну, он, с одной стороны, когда зашел на эту жирную полянку, конечно, себе кусочек отрезал немаленький, да, но других попытался ограничить. Да, и пошли конфликты с окружением Сырского, с окружением Зеленского. Как считают, опять же, украинские политологи, подчеркну. Решил сменить министра обороны, а Свириденко в этом отношении, ну, она не самостоятельный игрок, да, понятное дело, просто вот такая фигура, вот что есть премьер на Украине, что нет премьера на Украине. А вот министр обороны, да, это сейчас самое важное, самое хлебное и самое такое вот принципиально важное. Чего дальше ждать? Да, ну, кто, кого, как на Украине назначит и когда, скорее всего, в четверг, если судить по источникам. Это нам на самом деле не важно. Да, то есть какие-то внутренние изменения, я подчеркну, возможны только в связи со сменой там главнокомандующего в той или иной форме. Как говорится, все под Богом ходим, всякое бывает. В связи с этим хотелось бы отметить такое неожиданное событие, как смерть человека, который, ну, мало того, что он входит в список экстремистов и террористов в России, да, и причем входит по погонам, это один из самых таких хитроумных и при этом довольно мерзких врагов России на Капитолийском холме. Я имею в виду сенатора Линдси Грэма. Он неожиданно скончался. Неожиданно скончался он после визита на Украину, который прервал внезапно за день до его официального заключения, вернулся в Соединенные Штаты на частном самолете, внезапно умер, и хоронить его будут в закрытом гробу. При этом вот буквально за сутки, там, за двое суток до смерти он фоткался на Украине со всякими бронзулетками, ходил по производству беспилотных летательных аппаратов, а потом вот неожиданно от острой болезни, как сообщается, внезапно, вот буквально за двое суток сгорел. Так что в закрытом гробу хоронить будут. Очень подозрительная ситуация. Да? И в блогах прям вот обнамекаться уже устали, что Искандеры это, да, ракета, мол, все, пролетела по американскому сенатору. Мне, честно говоря, нет, я этого не исключаю, да, но мне кажется более вероятным скорее ЧП на производстве, да, что-то такое могло произойти не так на тех производствах. Поехал Линдси Грэм, что Линдси Грэма не стало. Почему я не уверен, что это именно ракетное попадание России? Потому что, зная Зеленского и его коллектив, они бы уже истерику устроили. Ну, было бы заявлено, что вот убийство, именно убийство американского сенатора, это казус Белли, это что... В общем, они бы натягивали это так, сову на глобус, да, чтобы Соединенные Штаты объявили Россию войну, да, вступили в этот конфликт на еще более высоком уровне. Это, собственно, голубая мечта украинцев с 22-го года, да, довести ситуацию до прямого боестолкновения между Россией и НАТО. Но поскольку они не пытаются это раскачать, да, не пытаются, скажем так, добиться войны между Россией и США вот на данном этапе, мне кажется, что сами виноваты, если с Грэмом что-то случилось. И отставка премьер-министра, которая сразу после этого произошла, может быть с этим связана. Вот не исключено. А Грэма мы еще вспомним в связи с тем, что он был автором и лоббистом законопроекта, который сейчас лежит в Конгрессе и может быть принят в обозримом будущем, этот законопроект предусматривает введение пошлин до 500% против стран, которые покупают у России любые энергоресурсы, неважно какие, нефть, газ, уран. И сейчас на фоне смерти Грэма много заявлений о том, что этот законопроект нужно срочно принять. Память о покойном сенаторе, да, вот он мечтал сделать России больно таким способом, давайте, мол, его честь, все-таки эту бумажку примем. Я не исключаю, что они действительно за этот законопроект проголосуют, так сказать, о новых санкциях против России, но тут дьявол кроется в деталях. Зависит от текста. Между Грэмом и администрацией Трампа на протяжении до больше года шло некое перетягивание каната за текст этого законопроекта. Что принципиально? Он дает президенту право ввести вот эти самые сверхпошлины. Но может их президент отменить потом или нет? Вот, например, по той версии, которую продвигает Вашингтон, может. По той версии, которую продвигает Грэм, не может. Но, насколько я знаю, Трампа он терпеть не может такие формулировки, которые ему что-то запрещают. Поэтому я думаю, что этот законопроект будет принят в выхолощенном виде, ни на что, по сути, не повлияет. Но вот смотрите, Соединенные Штаты ведут сложные, многоступенчатые переговоры с Пекином. О торговом соглашении, о тарифах на разные товары, да, и тут вдруг бац, из-за того, что Китай покупает у России энергоресурсы, все это летит в мусорку, вводятся супертарифы, просто не верю. То есть не настолько администрация Соединенных Штатов живет в своем собственном мире, да, что вот пилить еще один сук, на котором сидит, да, потому что все вот эти вот торговые соглашения, которые они пытались заключить и пытаются до сих пор с Индией, с Китаем, все это пойдет прахом. Мировая экономика погрузится в хаос. Поэтому я в эти суперсанкции не верю. А если говорить о тех неприятностях, которые могут нас ждать, вот тут вот я боюсь сглазить, да. Но есть у меня версия, что удары по НПЗ перекинутся также на Белоруссию. На протяжении последних 2 месяцев Зеленский откровенно пытался втянуть Александра Лукашенко в наш конфликт. То есть это были угрозы, истерики, шантаж, провокации, творилось черт знает что. Сначала я думал, Зеленский работает по первой специальности, да, то есть вот он выиграл политическую драку с Лукашенко, на которую Лукашенко не явился. Но потом осенило, а не может ли такого быть, что он нарывается на конфликт, чтобы получить повод, а в данном случае ему нужен повод, ему нужно добро Запада на удары по белорусским НПЗ. Не секрет, что Белоруссия делает из российской нефти бензин и в том числе и поставляет обратно в Россию. А на белорусских НПЗ, особенно на 2 крупнейших, не только Белоруссия сидит, да? И этим бензином сейчас пользуется европейская часть России. Спровоцировать конфликт с Белоруссией, да, вот получить такой повод формальный, чтобы предъявить Западу как основание для ударов и осуществить удары по белорусским нефтеперерабатывающим заводам, это, к моему сожалению, сейчас выглядит реалистичным сценарием. То есть Зеленский действительно уже, с одной стороны, очень боится ближайшего будущего, с другой стороны, считает, что поймал удачу за хвост и вот этими массированными ударами, направленными на российскую энергетику, может ситуацию изменить в свою пользу. Поскольку Белоруссия помогает России справиться, я думаю, туда тоже смотрят. Смотрят на белорусские НПЗ на предмет их уничтожения. Да? И почему это до сих пор не сделано, я думаю, что разрешения не было со стороны Запада. Только поэтому. Ведет себя Зеленский как тот человек, для которого уничтожение нефтянки в Белоруссии даже более значимый результат, чем, скажем так, не допустить усиления российских сил. Потому что понятно, что белорусская армия, я думаю, в этих условиях, естественно, вступит в конфликт на стороне России, потому что, чего дальше-то ждать, да? Если вы имеете дело с не просто как бы даже с террористом, да, не просто с наркоманом, не просто с комедиантом, да, а с человеком, который живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Это, разумеется, Зеленского имею в виду. Так что настраиваемся на боевое лето и, возможно, на боевую осень. Не только у нас, да, оно будет горячим. Такое впечатление, что боевые действия, масштабные боевые действия, превращаются в вариант нормы на большей части мира, по крайней мере, на тех горячих точках, да, которые могут запылать. И это не только Ближний Восток, это не только Украина. Их, к сожалению, много. 21 век обещает быть горячим, интересным, но опасным. Это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе.
3: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Есть что сказать?
5: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Владимир.
7: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
12: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
13: Да.
12: А переоценивали?
13: Вряд ли.
12: Сколько друзей вы потеряли?
13: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
12: Часто ли ты ошибаешься?
13: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
12: Чему главному тебя научили твои дети?
14: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Посол России в Вене Андрей Грузов в МИД Австрии заявил, что ответ на незаконные санкции Евросоюза обязательно последует. Уточняется, что сегодня его пригласили на беседу в австрийское внешнеполитическое ведомство. Со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза, в ведомстве отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену. Было также объявлено о присоединении Австрии к соответствующим санкциям в отношении российских физических и юридических лиц. Президент Франции Эммануэль Макрон превратил национальный праздник Французской Республики «День взятия Бастилии» в политическое зрелище, направленное на поддержку террористического режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Макрон опубликовал в соцсети X кадры, на которых бойцы ВСУ маршируют на параде в честь Дня взятия Бастилии. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» рассказывает Брюсселю об успехах реформ, хотя в экономике страны стагнация, а инфляция пожирает доходы людей. Об этом заявила экс-депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. По ее словам, треть страны выживает за чертой бедности, промышленности и строительства, задыхаются в тисках энергодефицита, а грандиозные инвестпроекты на сотни миллионов евро застыли на стадии торжественных деклараций. Морская блокада США Ирана вновь вступила в силу, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Отмечается, что сейчас на Ближнем Востоке действуют более 20 кораблей ВМС Штатов и сотни военных самолетов. Американский лидер Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он уточнил, что пока сложно сказать, когда будет подписан соответствующий формальный юридический документ. Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. К нему были подписаны уже 3 дополнения, продлевающего действие. Такие полеты необходимы, чтобы в случае каких-либо нештатных ситуации или изменений в расписании полетов на МКС находился хотя бы один космонавт из России, хотя бы один астронавт США для поддержания работы российского и американского сегмента в станции. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
5: Добрый день. Сегодня еще продолжается комментарий, обсуждение того, что произошло в Анкаре, я имею в виду саммит НАТО. И в связи с этим возникает целый ряд вопросов. Насколько Европа консолидировалась, это раз. А второй вопрос, потянет ли Европа сама, сдюжит ли те планы, которые она не только уже обсуждает, но и утверждает. Надо сказать, что у нас еще предстоит сейчас встреча коалиции желающих, которые должны закрепить вот эту консолидацию, как они называют, которая произошла в Анкаре, на саммите. Но вопрос в том, а сможет ли Европа свои вот мечты о милитаризации, нацеленной, конечно, против России, сможет ли она это потянуть? И у нас сегодня в студии известный экономист, директор Института нового общества Василий Георгиевич Колташов. Добрый день.
8: Добрый день.
5: Давайте сначала вот поговорим на какую тему. Сейчас разные абсолютно рассуждения, разные комментарии на тему того, а вот насколько сильна Европа, насколько слаба. В общем-то, вопрос закономерный и понятный. Нам нужно оценить. оценивать своего потенциального противника, который так манифестно заявляет, что он готовится к войне. Но часть, и большая, наверное, выражает скепсис, потому что дела в экономике, в финансах Европы плохие, динамика роста производственных сил, как говорится, тоже отстает. Но, а другая сторона, гораздо меньшая, говорит о том, что, ну, вы знаете, не надо недооценивать. Европа сможет накопить силы, которые будут представлять реальную угрозу для России. Ну, и добавляют к этому, не забывайте, что все-таки Соединенные Штаты никуда не денутся, и помогать Европе готовиться к войне они будут. Ну, они это уже делают. На ваш взгляд, сдюжит ли Европа?
8: Мы уже видим, что Европа, Европейский Союз, Европа — понятие географическое,
5: да, как это известно, более широкое, конечно,
8: в состоянии выдерживать продолжительный конфликт с Россией. Какова причина этого? Я думаю, что причина — это положение в самом обществе европейских стран. Потому что та консолидация, о которой столько говорят после саммита НАТО в Анкаре, это консолидация верхушечная. Это какие-то непопулярные в своих странах, в общем-то, руководители договорились, что они будут бороться против России. Борьба против России, в общем-то, тоже непопулярна. Уже она надоела. В некоторых странах она вызывает отторжение, потому что люди говорят, мы стали жить хуже. Но тот факт, что люди только это говорят, но ничего не предпринимают, тот факт, что они готовы работать на военных заводах для того, чтобы производить беспилотные аппараты для ударов по России, которые будут под флагом Украины, это свидетельствует о том, что Европа достаточно консолидирована, что общество не протестует. Я здесь вспоминаю массовые демонстрации против американской агрессии в отношении Ирака. Вторая американо-иракская война. То есть начало этого века, 21 века, когда огромные демонстрации. Миллион человек вышли на улицы в Лондоне. Мы видели антифашистскую демонстрацию в Лондоне на миллион человек. Ну так, ну хотя бы на 100 тысяч. Ну хорошо, ну хотя бы на 50 тысяч человек. Против украинской идеологии или, ну, просто за то, чтобы, значит, политическим путем решить этот кризис. Да? Например.
5: Борис Ильич, ну не хотя только, бы, только, да, не только против даже нацизма, махровым цветом расцветающим на Украине, но даже, помните, движение «За мир».
8: Да, ведь... Германия, которая так славилась своим движением «За мир». Да. Швеция, которая рассказывала нам в лице обычных людей, кстати, что они прирожденные теперь пацифисты. Этого ничего не осталось. Да. Где эти пацифисты? Я имею в виду, в массовом виде их нет. То есть, может быть, у них есть позиция, да, но они подавляемы. Поэтому, когда вот вопрос о консолидированности Европы звучит, надо сказать, что массы в значительной мере в Европе готовы следовать за непопулярными у них руководителями и выполнять их волю.
5: Массы пассивны.
8: Они пассивны, но они и послушны. То есть, пассивность же может быть разной. Да, итальянская забастовка, например. То есть, для них борьба против России — это такой же спокойный процесс, как и там прежнее хождение на работу или поедание утром бутерброда с маргарином и мармеладом.
5: Василий Георгиевич, а как вы думаете, поменяется ли вот этот вектор или состояние пассивности на состояние пассионарности, если конфронтация с Россией будет нарастать?
8: Ну вот сейчас мы видим целый ряд стран, которые являются большой неприятностью для этой формальной консолидации. Греция — массовая симпатия к России. Да, греки выбирают черт знает кого в правительство, но греческое общество самое пророссийски настроенное. Я это знаю как человек, который много лет прожил в Греции и который общается с людьми, которые там...
5: Ну, православные все же должны.
8: Российскую точку зрения доносят там до общества и встречают общественную поддержку.
5: Угу.
8: Французы. Французов традиционно ничего не интересует, кроме Франции. Просто ничего. Известно, что вторую колониальную империю, ну, во второй половине 19 века, французское правительство и Наполеон III, и Третьей Республики смогло буквально протащить контрабандой. Французское общество было против. Зачем мы лезем во Вьетнам, в Кахинхину, да? Зачем мы лезем в Африку? Зачем нам это Африка? Зачем нам это то? Зачем нам это? В общем, как-то, значит, при вечно ворчащем недовольном обществе удалось создать эту колониальную империю. Общество было, в общем, в значительной массе в оппозиции к этому процессу, потому что непонятно, ну, там, зачем лавочнику из Бордо какая-то, там, значит, экспансия в Африку? Ну, совершенно непонятно. Он читает газеты и возмущается. Это хорошая сторона французов в нашем смысле, потому что французов не удается, невозможно увлечь русской авантюрой. Просто невозможно. Они относятся к ней прохладно. Они хотят, что решение социальных вопросов во Франции и прекращение антисоциальной политики. То есть французы достаточно сознательны. Испанцы считают, что их это вообще не касается. У них там новый консервативный подъем, они возмущены ужасной ситуацией, потому что Франция принимает огромное количество мигрантов, их легализуют. Они захватывают недвижимость граждан, заселяются, и по закону их невозможно выселить из этой недвижимости. Это знаменитые испанские оккупасы, которых там просто миллионы уже. Да, то есть оккупанты квартир, оккупасы, домов.
5: Да, интересно.
8: Да, оккупас. Этот вопрос будоражит испанское общество гораздо больше, чем права России или не права на Украине. Какая Украина? О чем речь? Когда у тебя там или у твоего соседа квартиру захватили выходцы из Африки, когда такое количество нападений на женщин, потому что большая часть мигрантов — это мужчины, тем более с ультраконсервативными представлениями агрессивными, к тому же. Да, вот это испанцев волнует. Итальянцев тоже не очень это все, так сказать, Россия, Украина, там что-то там на востоке Европы, их не волнует.
5: Ну, сейчас Италия вообще выступила как бы в такой оппозиции к военным поставкам в Украину.
8: Да, это настроение итальянского общества. Мелони сама, да, она полностью за Зеленского, полностью за борьбу против России, но она не чувствует почвы под ногами твердой, она чувствует, что итальянцы ускользают. Вот эти вот нации начинают ускользать. То есть мы уже посчитали. Это очень, очень весомая часть
5: коалиции. Плюс Болгария.
8: Болгары считают, что им это совершенно не нужно. Румыны тоже очень, очень сильно недовольны тем, что их тянут в эту историю.
5: Ну, поляки, конечно, Словакия, да.
8: Поляки перенастроились от антироссийской на антиукраинскую тему.
5: И говорят, давайте теперь платите нам за те услуги, которые мы вам предоставляем. И... имеется в виду и вооружение. Может быть, кстати, вот этот Старлинг, который они оплачивают. Вопрос сейчас очень остро стоит. А продолжает ли Варшаве оплачивать?
8: И это внутрипольский социальный вопрос стал определять. Потому что конкуренция за рабочие места, экономическая ситуация в Европе ухудшилась. Польские фермеры, которые чувствовали себя прекрасно, увидели, что гигантский поток дешевого украинского продовольствия на рынке Евросоюза буквально разрушает польское фермерское дело. Одновременно с этим в городе конкуренция за рабочие места с выходцами из Украины. И это все окрасилось моментально в идеологические тона, потому что поляки вспомнили, что бандеровская украинская идеология состоит в том, чтобы резать поляков и чтобы, так сказать, следа их на земле не осталось, да, и мстить им за все. И это на этом основании произошел буквально социальный развод. То есть уже использовать Польшу против России стало несколько сложно, потому что включился исторический ген польского народа. А главный, так сказать, социально-психологический вот этот ген польского народа состоит в том, что польский народ ни в чем не участвует.
5: Вы знаете, вот...
8: Я имею в виду проекты своих властей, имеется в виду.
5: Понятно. Ну вот вспомним, наверное, здесь очень показательная история начала Первой мировой войны. Никто не хотел, уж меньше всего этого хотели народы Европы.
8: Все решалось наверху.
5: Вот замечательная книжка «Августовские пушки», которая как будто все складывалось вот само собой, и как-то там прям какой-то рок как будто двигал всеми, значит, участниками этого печального процесса. Но народ-то, в общем, если сравнивать с нынешней ситуацией, да, там тоже решало все, но очень узкая прослойка, скажем так, элиты, а народ безмолвствовал, да, и в итоге подчинился, хотя настроение, конечно, у европейцев.
8: Да вот я не соглашусь с вами.
5: Так,
8: я не соглашусь, потому что если мы возьмем, например, противоречия Франции и Германии, то мы увидим, что французское общество жаждало реванша и восприняло
5: после франко-прусской
8: войны, когда от Франции были отторгнуты Германии, Эльзас и Лотарингия, когда стало понятно, что вместо естественной границы Франции по Рейну, там германская империя, которая угрожает Франции, постоянный страх, что разгром Франции приведет к изъятию ее колонии Германии, германская колониальная экспансия. В общем, там настроение было очень сильно антигерманское. В Германии было настроение имперского триумфа, гигантское самоощущение такое, что мы великая империя, Вильгельм II, приподнятые, так сказать, кончики усов у него, и он сейчас победит всех. Да? То есть германцы были настроены очень-очень-очень бодро, и то, как они себя вели в первые месяцы Первой мировой войны, я имею в виду строем походы на пулеметы, и, значит, под германские патриотические песни «Гибель» на этих пулеметах, без всякого маневра, да, это говорит о том, что их никто не гнал в атаку, что там был сильнейший подъем национальной ненависти французам к России, презрение. С англичанами было несколько сложнее.
5: Да,
8: вот с англичанами вы правы. И если мы возьмем нашу страну, то для нее тоже война стала в некотором смысле таким, ну, обухом по голове. То есть вроде жили, а тут какие-то немцы хотят с нами воевать. И австрийцы тоже. Вот Австрийская империя тоже была не готова к войне. Не случайно же про австрийских офицеров говорили, что это такой клуб для мужчин. Мужской клуб, где носят красивую форму, ходят по ресторанам, получая хорошее жалование. А воевать они не расположены, потому что это слишком опасное занятие.
5: Ну, кстати, одним из тормозов считалось, ну вот, в этой изумительно интересной книге «Августовские пушки», там говорилось о том, что, ну, это была первая такая глобализация, да, начало века, было взаимопроникновение движения капиталов, товаров, ну, ослабление вот всяких ограничений в плане экономики, я имею в виду. Ну, и не только границы, в общем-то, были открыты и физически. Но, в общем, все как бы начинало походить на глобализацию.
8: Ой, слушайте, это такая неправда. Попробуйте продать французские товары в германских колониях, и вам все сразу объяснят местные чиновники, немцы, про глобализацию.
5: Здесь берется только... В 1900-м, например, только году. Европа берется. Почему? Ну, в Европе уровень глобализации все-таки был.
8: Ну, как сказать, глобализация? Торговали?
5: Я имею в виду открытое движение товаров, финансов.
8: Опять не совсем правда. Экономический кризис 1899-го.
5: Сейчас мы от этого произведения
8: 1904 годов показал весьма жесткую взаимную протекционистскую, таможенную, прежде всего, политику, особенно у Германии, когда немцы буквально били своих соседей, закрывая свой рынок, и за счет этого выходя из кризиса. Ну, за чужой счет. Поэтому это все, так сказать, красивое восприятие такое вот сказочное. Действительность сильно отличалась. Действительность была крайне напряженной, и это было видно, вот я сказал про период начала 20 века, когда был весьма тяжелый экономический кризис, который разрешался во многом за счет протекционистской политики. К ней прибегали все.
5: Ну что ж,
8: забыв о том, что там, значит, Европа, мир, открытость и так далее.
5: Ну, очень интересно, вернемся к нашему времени, да, сделав такие исторические экскурсы, важные, на самом деле, надо знать историю. Вот я хочу процитировать вопрос слушателя. Он спрашивает, очень типичный вопрос, кстати, каким образом Европа вообще намерена проводить свою милитаризацию, если крупнейшие страны этого региона имеют и долг выше ВВП, экономика пробуксовывает, что в Германии, что в Британии, что в Франции, Италия. За счет чего при отрицательном росте там планируют осуществлять милитаризацию?
8: Пушки вместо масла. Вот повторяем нацистский лозунг 30-х годов. Пушки вместо масла. Сливочное масло, если исчезает, вместо этого появляются пушки.
5: То есть затягивание
8: поясов. Абсолютно.
5: И это вот то, о чем вы говорили, это то, что напрягает общество, потому что сокращаются, конечно, социальные расходы, всякие пенсии и прочее.
8: Сфера услуг в первую очередь, потому что она-то как раз росла в последние десятилетия по мере того, как промышленность выносилась в другие страны. А теперь оставшуюся промышленность в значительной мере быстро теряют. Здесь витрина — это германский автопром, но массы кадров перебрасывают на военные производства. В 2025 году еврочиновники хвастались, что они в 3 раза нарастили темпы введения в строй этих производственных площадей. Деньги при этом есть. Деньги опять они возьмут за счет социальных программ. То есть они будут резать социальные программы и переводить их буквально на военные рельсы. Там, например, есть бесплатное образование в Германии. Сделают это его бесплатным только для тех, кто прослужил там в Бундесфере какое-то количество лет. Как в США, да? Хочешь колледж? Послужи в армии. Ну, то есть имеется в виду молодой человек из небогатой семьи.
5: Да.
8: Пожалуйста, вот армия, твой пусть путь к колледжу, а может быть и университету даже. Вот, чего хочешь. И то же самое здравоохранение. Кого лечить в первую очередь? Не бюргеров обычных, да, а тех, кто носит форму германской армии. И они вот в такой крен, такое изменение расходов, они перейдут к 3,5% ВВП военных расходов. То есть здесь уже, как я помню, как раз в Анкаре Германию ставили в пример, они уже этот результат в значительной мере имеют.
5: Но некоторые уже говорят о 5%.
8: Они получат 5% ВВП на военные нужды и даже 7%, как Польша.
5: По-моему, Британия заявила тоже, что она стремится к 5% от ВВП на военные расходы. Вот я хотел задать такой вопрос. Нету очевидного единства в подходе о том, как все-таки осуществлять эту милитаризацию. Что я имею в виду? Некоторые ратуют за развитие своих европейских концернов или, по крайней мере, их усиление. И понятно их желание инвестировать и вкладывать в собственное европейское производство. Но, а вот Германия, например, она говорит, ну, нет, мы не должны все сами делать, будем закупать в Соединенных Штатах. Ну, в частности, ракеты «Патриот», да?
8: Да.
5: Так вот, какой вопрос. Роль Соединенных Штатов. Вот явная сейчас попытка отстраниться, да, от конфликта. Но отстраниться — это не значит совсем уйти. Трамп своего не упустит.
8: Нет, они финансируют эту войну.
5: И тогда вопрос о том, какова будет доля участия, как вы, можно ли ее спрогнозировать, США в милитаризации Европы?
8: Но при Трампе участие США стало коммерчески окрашенным и не публичным, не декларативным. То есть если при Байдене Америка платит, да, то при Трампе Америка продает. И Америка направляет. Причем, когда направляет, не всегда признается, что она направляет. Но если взять 2025 год, Дональд Трамп занимался очень активно тем, что боролся против покупателей российской нефти. То есть он пытался сократить их как можно быстрее.
5: Он и сейчас?
8: Он и сейчас продолжает эту работу. А что это такое? Это что, поведение человека, который готов к сотрудничеству с Россией, к нормальному сотрудничеству? Нет, это поведение противника России. Может быть, он не хочет проиграть в борьбе с Россией. То есть у него есть определенная сдержка такая. Да? Но он последовательно против России, и люди, которых он выдвинул в свою команду, они тоже противники России. Может быть, не все из них крикливые противники России.
5: Ну, там есть такой Марк, господин Рубио, такой ставленник глобальных элит. Ну, он решил систему такую уравновесить его Венсом, который связан с вот этой патриотической линией консервативной.
8: Венс просто умнее.
5: Да. Да, но Рубио, он такой технолог от политики, и еще такой заточенный католик. Да, да. С католиками у нас всегда были проблемы, с фанатиками католиками, не с простыми католиками,
8: конечно. Ну, с протестантов тоже.
5: Вот скажите, пожалуйста, когда мы говорим о значении США, означает ли, и что для нас это означает, что продекларированный пока больше, чем осуществленный выход США, я имею в виду вооруженного военного контингента из европейского континента, как вы думаете, это декларация, как у Трампа часто бывает, есть декларация, но... или все-таки в интересах там не только экономии, но в интересах перенесения полюса, да, противостояния в Тихоокеанский регион, я имею в виду и Китай, все-таки пришла нужда экономить силы и концентрировать их, видимо, на тех главных направлениях, которые по идеологии, по представлениям Трампа, являются основными.
8: Армен

0: также играть в нейтральную позицию и говорить о том, что вот они здесь за переговоры, за мирное решение, ах, почему нет диалога, наверное, нужно дать больше оружия противникам России, тогда будет настоящий мирный процесс, ну и так далее. То есть вот американская стратегия. Американские военные ведь, как показали события на Ближнем Востоке, воевать не могут. Против серьезного противника они не могут сражаться. Это армия, которую, как еще в конце 17 века описывали в случае Голландии, которая нужна скорее для демонстрации наличия армии, раз, и для охраны собственности, охраны владений, американской зоны влияния, то есть такая караульная армия.
1: Влияние, конечно.
0: Если по ней начинают по-настоящему бить, как, например, Иран ударил по американским военным базам, выясняется, что ничего сделать нельзя, что эта армия, ну, она не может выдвинуться, занять фронт сухопутный где-нибудь в Ираке и сражаться против Ирана. Ну, не может она. И то же самое она не может сделать в Восточной Европе.
1: А тогда вот вопрос. Хорошо, вот вы...
0: И для Трампа это вопрос, а вообще как бы, а тогда зачем она?
1: Ну, вы ответили на этот вопрос, по-моему, очень логично, это действительно так, это, в общем, американская давняя стратегия не подставляться в личном качестве, а подставить
0: если противник
1: союзник.
0: Слабый, они готовы.
1: Собственно, так они себя вели и в первые годы войны, и первый, и второй. Но у меня вот какой вопрос относительно Ирана уже. Хорошо, означает ли это вот такой почти, как вы нарисовали, портрет, почти символической роли военного присутствия в разных участках мира, да? Означает ли это, что Трамп не пойдет на эскалацию до той степени, когда встанет вопрос о сухопутной наземной операции? Или вы считаете, что она все-таки возможна?
0: Я считаю, что сухопутная наземная операция, так сказать, возможна. Проблема в том, как ее организовать при столь темпераментном американском президенте, и при том, что его темпераментность выражается в том, что он хочет получить прибыль до вложения всегда. Да? То есть его бизнес-стратегия, я потрачу доллар на этот проект, но 2 доллара прибыли я получу сразу, или там заранее, или прям очень быстро. Но то же самое, такие же желания у него во внешней политике. Украли президента Венесуэлы, тут же получили доступ к нефти. Вот это для Трампа сценарий, как должно делаться вообще все.
1: Ну да, модель такая.
0: Такая модель. И с Ираном почему-то это не получилось. Ему говорят, надо, значит, создать сухопутную группировку, огромные контингенты, снабжение через Израиль, через Иорданское королевство, и тогда уже действовать. А Трамп тогда думает, вот я это все одобрю, все это провалится, потому что я знаю американских генералов. Они потом в мемуарах напишут, что «а я-то говорил президенту, а вот он ничего не понимал». Да, ну это знаменитые французские мемуары про войну 1812 года. Там каждый пишет, что он говорил Наполеону, что не компания в Россию провалится полностью, что сир, не ходите туда, там все плохо, там зима бывает. Все они оказались задним числом очень умные, но это традиция вообще генералитета во всех странах мира.
1: Конкура, наверное.
0: Если американские генералы, они пока не на службе, они молчат, то потом они такое пишут в мемуарах, что никакого, так сказать, портрета Трампа на горе Рашмор не останется. Никто его снесут просто, потому что выяснится, что он во всем виноват, во всех военных поражениях. Поэтому он говорит, ну, победите мне Иран, быстро. Да, и получается, что сухопутную операцию невозможно сейчас согласовать. Нужны какие-то прокси, которые будут воевать. Кто это будет? Армия аравийских стран? Как они это будут делать? Может быть, курды? У курдов не получилось. По некоторым данным, порядка 3000 курдов зашли в момент начала конфликта в Ирак.
1: На Ближнем Востоке, может, в роли прокси, ну, кроме Израиля, но это уж даже...
0: Коалиция, Иорданское королевство, Саудовская Аравия, мобилизация в Эмиратах.
1: Ну, вряд ли они пойдут на это.
0: Ну, это не очень воинственные народы, потому что они для того, чтобы воевать по-современному, для этого нужно пройти некоторый этап промышленной цивилизации.
1: Но они напуганы этой ситуацией?
0: Они напуганы, видишь, они останутся.
1: Иран, конечно, уступающий в своей мощи Соединенным Штатам, но они успешно отстояли, вот, в общем, себя.
0: Да, Иран взял под контроль Персидский залив, Ормузский, Оманский проливы, все.
1: Ну, мне кажется, сейчас для Трампа самое главное, он отойдет от иранской темы, это даже не ядерная там составляющая,
0: нет,
1: пролив. Нужно всем показать, что пролив, ну, хотя бы, если не 100%, да, но в значительной степени контролируется США. Наверное, это будет главным оселком таким, но у меня вот какой вопрос. Вернее, это даже не мой вопрос, это вопрос слушателя. Почему, несмотря на войну в Персидском заливе, цены на нефть не растут? Сейчас они в пределах 70-75, ну, сейчас может подняться несколько.
0: 79,5 в ответ на удары.
1: Хотя специалисты, это действительно так, здесь слушатель совершенно прав, специалисты ожидали, что нет, будет там $120-150, ну, больше 100, по крайней мере, очень многие говорили. Вот почему эти прогнозы не сбылись?
0: Вы знаете, когда палестинцы когда это было у нас, года полтора назад, если не ошибусь, да, ударили по Израилю, вот эти вот успешные

0: конечно, их диверсии были проведены. Угу. Нефть взлетела выше 90 долларов за баррель в моменте, да, моментально. Почему сейчас такого не происходит? Вот обострение, нефть подорожала с 73 до 79-80 долларов за баррель. То есть не очень сильно, ни 90, ни 100, ни 120, да, ни 130, ни 150. Почему? Очень плохое положение, состояние экономик Запада, и в целом экономическая ситуация скорее в 2026 году кризисная. И это же, кстати, является причиной агрессивности Запада как такового. Экономики. Рецессия нет, официально не признана, потому что... Но официально очень вялый рост, который в Соединенных Штатах 2% с небольшим, Европейский Союз 1.5% рост ВВП, Китай, например, сокращает потребление нефти, китайскую внутриэкономическую ситуацию сами китайцы описывают как очень вялую, как во многом депрессивную, каковой они прежде не знали, а это, в свою очередь, связано с состоянием западных рынков сбыта.
1: Понятно.
0: То есть понятно. Запад пытается добыть ресурсы для закрытия своих проблем, поэтому Трамп не отстанет от Ирана. А нефть, она просто не может дорожать слишком сильно.
1: У нас осталось буквально полторы минуты, если можно коротко. Удивительные цифры, опубликованные Financial Times. Оказывается, за первое полугодие этого года, 26-го, ЕС приобрел у российского производителя рекордные почти 10 миллионов тонн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это при том, что с 1 января Евросоюз торжественно заявил, что будет запрет на импорт российского СПГ. А тут такой рост. Вот как это объяснить?
0: Ну, у посредников же покупать можно. Они будут продолжать покупать у посредников, даже и удобрения, и все что угодно.
1: То есть даже запрет с 1 января, он, в общем, такой будет.
0: Они вынуждены закрывать глаза на свои собственные запреты. Тем более, что есть ведь еще национальные правительства. Это ведь конфедерация, Европейский Союз. Поэтому разные правительства по-разному себя ведут. Вот, например, Испания хочет и покупает. Италия хочет и покупает.
1: Да, главные покупатели, кстати, Франция, Бельгия, Испания названы.
0: Да?
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо. Василий Георгиевич Колташов, директор Института нового общества, отвечал на мои и ваши вопросы. Успехов вам.
2: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Болельщики против сборной Аргентины. Контекст. Чем ближе к финалу чемпионата мира по футболу, тем сильнее кипят страсти. Миллионы болельщиков не могут принять выход аргентинской дружины в полуфинал. А там, если повезет, и участие в главном сражении. Истовые поклонники футбола в своей петиции обвинили ФИФА в потворстве Аргентине и ее главной звезде Лионелю Месси. Мол, федерация делает все, чтобы латиноамериканцы взобрались на пьедестал. Болельщики гневно требуют отстранить команду и дать возможности другим сборным показать себя во всей триумфальной красе. Впрочем, с аргументацией слабовато. Они ссылаются на непоказанную красную карточку Месси в матче с Алжиром и якобы удобных для Аргентины противников на этапе плей-офф. Обида болельщиков понятна, что называется, до слез. Особенно в случае недавних фаворитов – Германии, Нидерландов и Португалии, уехавших домой. Однако вышедшая в полуфинал Аргентина заняла свое место в трудной борьбе. Один драматический по накалу матч с египтянами чего стоит. Проигрывавшие аргентинцы за 10 минут до конца переломили игру и вырвали победу зубами. Месси, кстати, в ней тоже отличился. А всего на Мундиале он забил 8 голов в 6 матчах, подтвердив статус выдающегося игрока. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Законопроект о санкциях против России позволяет Трампу отменять их действия в интересах США. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС. Подробности далее. Новый законопроект о санкциях против России позволяет президенту США Дональду Трампу отменять их действия, если это отвечает национальным интересам штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта. При этом глава государства обязан предварительно направить в Конгресс официальное письменное подтверждение, а также отчет с изложением оснований для такого шага. Российский лидер Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США. Германия не будет участвовать в первых военных учениях так называемой коалиции желающих, запланированных к проведению в Польше. Об этом сообщает немецкое агентство со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По информации СМИ, Берлин объяснил свой отказ от участия в этих маневрах тем, что они носят штабной характер и отличаются небольшим масштабом. Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне сообщил о планах провести осенью в республике первые учения коалиции желающих. По его словам, они пройдут в основном с участием британских и французских войск. США ошибочно полагают, что своими военными мерами смогут принудить Иран запросить переговоры. Об этом заявил замглавы иранского МИД Касем Гарип Абади. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил штатов утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударом по американским базам в ряде стран Ближнего Востока. Позднее хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о введении полной морской блокады Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4734. Во временных лагерях находится почти 21 тысяча человек. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Отмечается, что без жилья остаются 17 907 человек. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Минон открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию, сообщает корреспондент РИА Новости. Ракета «Союз-2-1» с кораблем стартовала накануне в 17.48 по Москве с Байконура. В 20.52 «Союз МС-29» пристыковался к станции. Дубров, Кикина и Минон проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнил 38 экспериментов, запланировано 2 выхода в открытый космос. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
4: Друзья, всех приветствуем. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков. И я считаю, что сегодня должна была быть заставка «Вечер на радио «Спутник» с именинником Петром Лидовым, который с нашей студией на прямой связи. Петр, мы тебя поздравляем.
5: Мы тебя поздравляем, Петр. Желаем тебе здоровья. Мы уверены, что весь контингент из числа слушателей и зрителей присоединяется. Будь здоров.
4: Особенно женский.
6: Большое вам спасибо. И женскому, и
5: сколько тебе?
6: Контингенту тем более. Мне 57.
5: Сколько тебе уже?
4: 57. Вот это да! Выглядишь прекрасно. Да.
5: Огурец, фактически.
6: Ну, есть секреты. С кого брать пример, Дмитрий Юрьевич.
4: Надо написать уже книгу, по-моему, Петру, как выглядеть в 57 на... Ну, ладно, пусть не 18, но на 25, Петр, согласен?
6: Да.
4: Нет, ну правда, мы тебе желаем здоровья, сил, энергии.
5: Почему ты на работе, Петр? Мы думали, ты уже не можешь работать, а ты, оказывается, работаешь. Как так?
6: Могу.
4: Ну, одно другому не мешает.
6: Я вообще думаю, что я буду работать до конца своих дней. Мне кажется, что это нормальный подход. Пока позволяет здоровье, чего же не работать-то? Вот.
5: Как в советском анекдоте.
6: То, что я делаю.
5: Как в советском анекдоте. А после трех стаканов можешь работать? Нет, только руководить.
4: Руководить процессом тоже надо уметь.
6: Вот, а потом с такими замечательными людьми чего же не поработать? Это приятно.
5: Симметрично. Спасибо.
4: Ну что, давайте призовем всех наших слушателей подключиться к нашим трансляциям. Напоминаю, они идут в группе ВКонтакте на Рутюб-канале «Радио Спутник». Лайки ставьте, комментарии, поздравления Петру пишите. Я уверена, что сегодня он их почитает. Если не почитает, мы ему об этом напомним.
5: Да.
4: Что они
5: перескажем
4: там были.
5: Перескажем ему.
4: Перескажем потом, да, обязательно. И к новостям. Пора переходить.
5: Да.
4: Наверное, одно из нашумевших сегодня, я, честно говоря, сначала придала этому больше значения, чем может быть надо, но давайте разберемся. Верховная Рада поддержала отставку премьера, то есть Свириденко уходит с поста премьера на Украине, и, соответственно, отставка правительства. Но это такая необходимая мера, когда на территории любого государства премьер покидает свой пост, то, по идее, должно быть, значит, полностью кардинальная перестановка в рамках правительства. При этом те же самые могут прийти на те же самые места, но чисто юридически это необходимо тоже сделать. Поэтому вот я и не понимаю, насколько тут стоит или не стоит придавать значение этой новости.
5: Ну, с моей точки зрения, как обычно, надо немножко подождать и посмотреть. И ставим 100 к 1. Ничего не изменится вообще. Наберут точно таких же тварей, которые будут продолжать ровно ту же самую политику. Ничего там не поменяется. Как считаешь, Петр?
6: Я даже не знал, кто премьер-министр Украины до
5: нынешнего... Аналогично.
4: Девушка Юлия Свириденко.
6: Ну, девушка. Ну, слушайте, ну какая разница? Там техническая...
4: Она относительно недавно пришла ведь на этот пост. Когда после Ермака или после кого там она...
5: Да.
6: Слушайте,
5: она
6: это, мне кажется, даже времени надо тратить на это.
5: Да.
6: Мне кажется, это настолько не имеет никакого смысла, что и нам неинтересно. Это не, вообще не на что влияет для нас. Для, я не знаю, там, может, для украинцев, там, ну, это без разницы.
5: Для психбольных только, да. А так, поменяй сейчас Зеленского, что изменится.
4: Ничего. Не, ну, Зеленского, если поменять, то не знаю. Ну,
6: Зеленский все-таки фигура
4: международная. Мы не сможем это не обсудить,
6: все...
4: да.
6: Это ж не это самое, не Юлия Тимошенко, женщина с косой, вот, или кто-то такой.
5: Во всех смыслах.
6: Это не самостоятельная политическая фигура, там меняют просто, там переставляют и так далее. Я думаю, что смысл таких перестановок, он всегда заключается в том, чтобы можно было потом на кого-то чего-то там свалить и так далее. Вот, видите... Я поменял.
4: Ну, кстати, я причину не поняла ухода вот этой вот Юлии, какая бы она там...
6: Там причин на 10 правительств вперед хватит уже. Там все нормально у них в этом смысле.
5: Придуманных особенно.
4: Угу. Да. Ну и кто, соответственно, на это место придет, тоже вот так особо не обсуждается, не называется, наверное,
5: ничего
4: по той причине,
5: поменяет.
4: Да, что как
5: ничего.
4: Раз особо-то ничего не изменится. Ну, хотя есть менее известные фамилии на Украине, есть более известные, мы их тоже с вами периодически тут озвучиваем,
6: ну, слушайте,
4: кем бы
6: нас,
4: они ни были, террористы и так
6: у
4: далее.
6: У нас все, любая фамилия, она только... Ну, вот есть Буданов, да, террорист, экстремист и так далее. Он там интересен, потому что понятно, что он возглавлял спецслужбу и так далее. Есть, не знаю, Залужный, Сырский и так далее. Они, понятно, что интересные фигуры в этом смысле. Дальше сложнее становится, потому что ну, вот есть там уже Шмыгаль, например. Ну, вот что мы про этого Шмыгаля можем сказать?
4: А он уже ведь где, в отставке?
6: Или ну, где-то он там.
4: Он куда-то
6: да, где-то
4: там...
6: он куда-то, потом обратно и так далее.
4: Эти вот все, что имеют, стоит знать о нашей аналитике происходящего на Украине. Ну, где-то он там, куда-то.
6: Нет, да, почему? Если
5: не
6: вы хотите
5: аналитика,
6: глубже...
5: Нет,
6: если вы хотите глубже копнуть, у нас есть вот прекрасный канал и в том же здании, где находится радио «Спутник» в Москве, Украина.ру находится. Там вам расскажут, лекцию прочитают на эту тему, пожалуйста.
5: Я боюсь, выводы только будут абсолютно
6: эксперта,
5: те же самые.
6: Да.
4: Но я вам тогда расскажу, что пишет издание «Украина.ру».
5: Так.
4: Вот это намного интереснее. Давай. И тоже показательно, на что обращают внимание. Значит, депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о легализации создания и распространения порнографических материалов на территории Украины. При этом
5: работа кипит.
4: Ужесточается уголовная ответственность за сбыт и распространение порнографии с участием несовершеннолетних. Это наравне и даже, может быть, более популярно сейчас.
5: Ох, как строго! А? Ох, как строго! О, порядок-то на Украине воцарился.
4: Нашли время, да, когда этим заниматься.
5: За вот, там ей-богу, любой фигней занимаются, лишь бы какой-то этот информационный шум производить. А, пардон, в чем смысл легализации этой самой порнографии? Вот мы когда-то жили в Советском Союзе, там была уголовная статья номер 228 за изготовление и распространение без затей. Правильно ли она была? Абсолютно правильная. Вот сейчас мой любимый пример. Давайте любого психолога. Полезно детям в 10 лет смотреть порнографию или нет? Ну, да, а он взял телефон и смотрит, да, нет никаких преград, вообще никаких. А мы легализуем это дело, законно будет. Дальше, обратите внимание, вот эти вот для несовершеннолетних. Ну, так вам будут выискивать 16-летних, которые выглядят как 12-летние, и с ними снимать. И вот по комплекции, по внешнему виду нормально, нормально, документы подделают. Как у нас в хоккейных командах выходят юные хоккеисты, все как бройлеры с меня размером, а им уже свидетельство о рождении 5 лет назад переписали, вот они чемпионы, всех победили. Тут вот такие дети вот с такими косточками, а здесь вот такие вот маслы стоят. Почему? Потому что поправили свидетельство о рождении. Да ну нафиг. Нет. Не хочется про это даже говорить. Такая мерзость.
4: Ну, это я как раз на контрасте, что тут, да, одна статья про отставку вот этого министра, и вот рядышком прямо идет буквально вот это.
5: Да.
4: Давайте тогда коротко еще, ну, тут тоже ничего нового нет, значит, что Зеленский сказал после очередного удара российских военных, ну, имеется в виду, что наши постоянно наносят по ВПК, по объектам на Украине, здесь ничего нового нет, но в ответ на такой удар он говорит, пора вводить 21-й пакет санкций.
5: Ну, вводите, если 20...
4: Обязательно.
5: 20...
4: Но это он призывает европейцев, что надо...
5: Ну, надо что-то говорить. Надо. Ну, сказал, предыдущие 20, какой дали результат? Например, первое, и оно же главное. Переломили ход войны. Россия лишилась возможности изготавливать боеприпасы и оружие. Да? Ну, раз, два. Там уже за 30 тысяч этих санкций, если по номерам перевалило... 20 пакетов, и что? Ну, где результат-то, покажи? Ну, введете 21-й, что опять что-то изменится? Ну, чушь какая-то. Говорит чисто для сотрясения воздуха.
4: Ну, что изменилось? Вы под санкциями оказались на территории Украины, вам там приговорили куда-то.
5: К 10 годам.
4: Почему-то. Вот я тут сижу в эфире, именинник и уголовник.
5: С десяткой, да?
4: Вот такая вот компания по вторникам вечером на радио «Спутник». Отлично, я считаю.
6: С кем вы мастера культуры, хочется задать вопрос? Выбирайте, Татьяна.
5: Какими сороками, да?
4: Я еще не определилась со своим статусом, но все впереди.
5: Пора уже, да.
4: Ой, ладно, давайте тогда про Трампа. Значит, он не поверил во все эти теории заговора, а они действительно были. И я их ждала, когда умер террорист, сенатор Грэм американский. Я думаю, сейчас скажут, что Россия в этом виновата, как-нибудь она к этому причастна, ну и так далее. Действительно, такие теории активно стали появляться на просторах интернета. Ну и при этом Трамп говорит, нет, я вот в эту версию о причастности России к смерти сенатора не верю. Говорит, у него там были проблемы со здоровьем, не очень хорошо он выглядел.
5: Это он вслух такое сказал.
4: Сказал.
5: А так получится, что русские его убили просто. Ну, потому что это с пропагандистской точки зрения совершенно правильно говорить, что это он забрался на производство украинское, там взял дрон в руки, который называется P-1 Sun. Но если читать... по-украински получится писюн, они его так называют. Он взялся за писюна, тут прилетел российский боеприпас, жахнул по этому бункеру, и Линдси Грэм прилетела по башке, и, возможно, его при этом изуродовало. Его срочно в самолет, в этот, в как его, private jet, раз в США, и на следующий день он там умер, скоропостижно скончался. в каком гробу хоронить будут, в открытом или в закрытом? Если в закрытом, то есть невозможно средствами этой, как ее, патологоанатомической косметологии привести труп в такой вид, чтобы на него хотя бы смотреть можно. Если в закрытом гробу, тут вообще все складывается. С пропагандистской точки зрения это абсолютно правильно. Слетал на Украину. Что мы отсюда увидим? Ну, во-первых, этот Линдси Грэм, это первый был, который, по-моему, если я правильно помню, он еще в феврале 2022 года, это он, в нашем телевизоре показывали, что он выступал с предложениями перво-наперво. Надо убить президента Путина. Как только мы его убьем, сразу боевые действия закончатся. Вот ты можешь представить, чтобы у нас кто-нибудь, кроме...
4: Так поэтому и признали его
5: у нас. Да, кроме гениального Жириновского, чтобы кто-нибудь у нас предлагал убить публично. Вот кто-нибудь из Совета Федерации, а давайте Трампа убьем. Мне вот как-то такое даже в голову. Я не могу никого представить. За кулисами, может быть, но в публичном поле такое вещать, это что такое? Но другая сторона, если его действительно вот так вот ему по башке что-то прилетело, наверное, это умерит некоторый пыл, с которым представители Европы и США болтаются по территории Украины. В частности, в городе Киеве. Приезжают на поездах, прилетают на самолетах. Не надо туда ездить. Там война идет, и прилететь по башке может любому. Я считаю, что это очень хороший звонок.
4: Я как раз ищу информацию. Петр, может быть, ты мне поможешь, находил. Там, по-моему, была где-то история про закрытый гроб, и оттуда и пошло, что это все. Неспроста.
5: Посмотрим. Его же не сегодня хоронят, наверное, да?
4: Я просто не помню, это официально как-то подтверждалось, там... или это все на просторах, на уровне слухов было?
6: Хотя, ну, я видел оценки некоторых комментаторов, которые, например, говорили, что он довольно скоропостижно вернулся с Украины, и вроде как не было смысла цельному сенатору летать туда, чтобы вот на один завод сходить, а он... вернулся уж очень резко, да, там вот как-то сразу, не было смысла вылетать в тот же день и так далее, вот из этого исходили. Но здесь тоже не очень понятно, насколько это точно, потому что я вот лично видел кадры встречи его с Зеленским в составе группы сенаторов, то есть он не только на заводе был, но и с Зеленским встречался, может быть, он до этого был где-то в Польше, плюс они считали, как там можно добираться. Добраться якобы можно только, ну, по их подсчетам, это более 20 с лишним часов займет, потому что на поезде там куда-то ехать до Украины, до Польши, потом оттуда самолетом и так далее. А он как-то прилетел быстро, спецбортом, плюс позвонила какая-то девушка, значит, из Балтимора, вызвала скорую помощь. Но на все это есть, в общем, и ответы. Там из Балтимора она позвонила, потому что это его помощница, ему поплохело, он жил один, он набрал помощницу, она вызвала, она была в Балтиморе, в общем, ничего в этом странного нет. Я, честно говоря, это в основном распространяется по каналу, такой есть Алекс Джонс, такой товарищ, вот, он славен конспирологическими теориями. Вот. Ну, посмотрим. Здесь, на мой взгляд, надо смотреть, что там действительно произошло. Я слышал еще версию, что, взяв в руки вот эту вот бомбу, он, я не знаю, ты ее озвучил или, может быть, я пропустил, что она была намазана каким-то, значит, новичком очередным. Вот, это российские спецслужбы такое сделали. Такой вариант еще есть. Да, то есть, что это не был не удар. Ну, потому что удар, вообще, если был бы удар, и он бы погиб в результате удара, то я тоже сомневаюсь, что быстро так вывести оттуда можно было бы легко, что надо его там раскопать, достать, идентифицировать.
5: Ну, может, хорошо лежал.
6: Ну, может быть,
5: с точки зрения пропаганды...
6: Может, он уже вышел и испугался просто от сердечного приступа и помер прямо на выходе.
5: С точки зрения пропаганды я бы это развивал. Журналистам еще бы тамошним дал бы денег, чтобы они спросили еще, а взрыв какой российской ракеты привел к тому, что ему по башке попало? Я бы заглумил это изо всех сил. Нанял бы искусственный интеллект, пусть рисует картинки всякие смешные. Вот там уже хорошая. Тайгер Вудс, Дональд Трамп, и Тайгер Вудс держит вазу в руках. И Линдси Грэм. Отлично, да.
6: Сейчас я посмотрю, какой свежачок на это имеется.
4: Пока вот я читаю то, что я нашла. Значит, особое внимание аналитиков привлекает привлекает информация о том, что похороны политика пройдут в закрытом гробу. Значит, представители офиса сенатора ссылаются на просьбу семьи, при этом все раскопали о том, что никогда не было у него официально ни супруги, ни детей и так далее. И как бы кто эта семья, задается вот этим вот вопросом. И что еще, значит, отмечают? Интересно, что после визита в Киев Грэма никто не видел. Сенатор прилетел, заперся, спрятался в особняке, значит, и перестал выходить на связь.
5: Детский сад, елы-палы. Все крайне неумело. Но зато, обрати внимание, сразу место павшего Линдси Грэма заняла его сестра. Это, оказывается, наследственная должность в Сенате США. Здорово.
4: Не знаю, честно говоря.
5: Здорово.
4: Я думала, они там как-то демократию выбирают.
6: Это у них скорее так принято. Это скорее принято. Там
4: и если
6: дело
4: он
6: в том, что
4: до конца
6: если...
4: своего срока не доработал, или что?
6: Да, у них просто заменить его, если там вроде как неким, то вот такая есть история, что родственник может временно, чтобы не терять. Вот. Потому что там иначе он, по-моему, я могу ошибиться, но я слушал сегодня, по-моему, одного из экспертов, он говорил, что он в бюджетном комитете работает, и там же второй еще есть Митч МакКоннелл, тоже старенький, тоже он там при смерти где-то лежит. И они оба в бюджетном комитете, и если их сейчас обоих там не будет, то республиканцы теряют, значит, большинство в этом комитете, если их убрать оттуда. И тогда это ключевой комитет Сената, бюджет и так далее, поэтому нужен кто-то, кто гарантированно будет выполнять, значит, их волю, вот, хотя бы там на какой-то период, и у них
5: получается,
6: принято так,
5: все равно
6: что...
5: прикольно.
6: Да, и у них принято, что это бывает родственник, но там сестра более чем в теме. Вот, то есть она там нормально понимает.
5: Видимо, такая же гадина, как и брат, да.
4: Гнобит. Ну, вряд ли она кровожадно. Я за Россию.
6: Сын за отца не отвечает. Может, она достойнейшая женщина.
5: Нет, не верю, нет.
4: Иначе она бы отказалась, да, от этой должности.
5: Запятнала себя родством.
6: Да, и дайте поработать, как ее зовут, там, Мэри, я не знаю.
4: Мы даже не знаем, как Мэри ее зовут, как ее зовут, как зовут.
6: Я не знаю, условно, как ее могут звать. Как могут звать сестру Линдзи? Ну, наверное, Мэри.
4: А Джейн? Не знаю.
6: Могут и Джейн, могут и Хейзер. Может, могут и Хейзер, и Мелани, и вообще как угодно.
5: По-всякому.
6: Даже Хейзер.
4: Мелани там есть, подождите, не надо вторую.
6: Нет, там Мелания.
4: Сестра, как
6: другое.
4: Ее зовут-то? Дарлин. Дарлин?
5: Дарлин.
4: Наверное. Дарлин.
5: Да.
4: Ну, короче... Ну,
6: Дарлин.
5: Да. Заступила на пост.
6: Ну и хорошо.
4: Да, как-то мы аж это замолчали неожиданно.
5: Дело Линдси Грэма живет и процветает. Русофоба.
4: Ну, да. Скажем, да.
6: Не то, что нам от этого как-то, в общем, потому что там нас не
4: вообще
6: любят.
4: Вообще нас сейчас закидают, что мы как-то глумимся,
6: конечно. Нас там не любят все практически в этом Сенате. Поэтому он просто самый был.
5: Давай Гитлера еще любить.
4: Не, зачем?
5: Как вы можете так говорить?
4: Не, я имею в виду, не наши закидают, а там сейчас кто-нибудь.
5: Да, ну, господи, они внутри Соединенных Штатов.
4: Российские пропагандисты глумятся.
5: Ненавидят его еще больше, чем мы, потому что они его близко знают. Я тебе рассказывал, как-то я был в США, а там хотели, Трампа уже избрали. Я всех таксистов в Лос-Анджелесе спрашивал, как вы относитесь к Трампу. Черные выпрыгивали из такси и 100 метров бежали рядом с адскими криками. Какая гадость, какая сволочь. Я такого даже не ожидал как-то. А они его вот натурально ненавидят. Ну, надо отметить, что водители все цветные.
4: Да.
5: То есть они вот, Обама хороший, а этот гад, негодяй, сволочь там...
4: У них свой интерес, скажем так.
5: Ну, так и
6: ну, есть опубликован последний вот расшифровка разговора последнего, когда он вызывает, звонит помощница и говорит, что у него боли в груди. Она спрашивает, позвонил ли он в 911, он сказал, что нет. Я говорю, для этого тебе позвонила, она вызвала ему. Вот. Но это уже было после того, как он вернулся. Так что, в общем, я думаю, что, конечно, скорее всего... Ну, в общем, ну, давайте, конспирология, это здорово.
4: В общем, все понятно, да.
5: Мы
4: да.
5: пожелаем, чтобы земля ему была стекловатой. Вот это наше такое пожелание.
4: В Европе предложили лишить Международный олимпийский комитет финансирования со стороны Евросоюза, из-за чего правильный за допуска россиян. За это выступает несколько стран, перечисляю. Эстония, инициатор, тут все понятно. Подключаются дальше Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния и Дания.
5: Но ну, в целом-то достаточно одного застрельщика, так сказать.
4: Ну да, одного порядка все.
5: Да. Ну что, лишат денег я так думаю, и Олимпийский комитет сразу пойдет на попятную. И, собственно, и предложение это только для того, чтобы нас чем-то поманить. Угу. Не поманились. Гнать, да, усилить санкции. Никаких сомнений не
4: было. Хотя вспоминается, Швеция же у нас выступала долгое время, но пока не оказалась в составе альянса, что мы вообще такие нейтральные ребята, значит, не выступаем против кого-то.
5: Мы
4: одного.
5: Немецким нацистам только железную руду и добротные шведские подшипники. Больше ничего вообще. Мы нейтральны. Врут они все, не верим. Их там живет 11 миллионов человек, меньше, чем в Москве. А запах на всю планету.
4: Даже здесь чувствуется. Еще есть
6: одна версия гибели. Еще есть одна версия гибели Линдзи Грэма. Значит, некоторые комментаторы пишут, что это Иран дотянулся до него.
5: Точно, точно, да. Что-то я упустил.
4: Вот. Да.
5: Злейший враг.
4: Давайте дадим этой новости пожить еще недельку, я уверена, что там что-нибудь еще появится.
5: Да, отлично будет, да. Не разочаруют.
4: Да. Но давайте в продолжение русофобии коротко скажу. Значит, очередная гениальная мысль со стороны Латвии. Нужно запретить книги из России и Белоруссии, а также газеты, видеоигры, спорттовары, игрушки, одежду, обувь, которую все привозили когда-либо из России или из Республики Беларусь. Ну, про книги-то понятно, а то, знаете, вот эта одежда, обувь. А давайте ко всем, кто жил в Советском Союзе, семьям там, которые продолжают там жить, обратимся. Вот все свои старые вещи, которые когда-либо да, там были куплены в Советском Союзе, выбрасывайте.
5: Возможные обыски. Найдем, посадим, если у вас что-то
4: правда,
5: советское
4: такой
5: есть.
4: Степени?
5: Ну, ты фантазируешь, ну, и я тоже, да.
4: Ну, а что, логично тогда по логике?
5: Это этнонационалистические образования, такие люди там у власти стоят. Ну, нацисты, что тут удивительного? По-русски говорить нельзя, образование на русском языке получить нельзя, вот теперь книги нельзя завозить. И обратите внимание на другое. От этих-то, от нацистов и их гауляйтеров ничего другого ждать не надо. Обратите внимание на цивилизованные европейские страны, которые совершенно молча на все это смотрят. С 91 года совершенно молча, никаких вопросов у них это не вызывает. Почему? Потому что они сами точно такие же нацисты. Пока только более, так сказать, прикрытые. Начнется что-нибудь серьезное, все ровно то же самое будет. На всякий случай, две мировых войны устроили именно они, одну из них устроили фашисты, нацисты и весь этот цвет европейской нации. Вот.
4: Я сейчас, правда, подумала, а в Латвии вообще есть своя литература? Вот интересно. Не сдавался.
6: Ну, есть, но мало.
4: Да. Но я имею в виду, наверное, не в таком большом количестве. То есть нам же все равно...

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Петра еще раз поздравляем. Да. У него сегодня день рождения. Спасибо. Призываем всех наших слушателей, зрителей, кто только что подключился. Не забывать еще про трансляцию. Группу ВКонтакте, YouTube-канал «Радио Спутник». Как раз в комментариях можно Петра поздравить. Ну и вообще в целом нам что-нибудь приятненькое написать. Спасибо. Будем не против. Давайте коротко о том, что у нас происходит в стране, не только про международную политику. В том числе Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие стажер, ну и как-то прописать вот тот период, когда граждане приходят, стажируются, ну и чтобы при этом их права, значит, тоже соблюдались. Это все в рамках списка поручений по итогам Питерского экономического форума, значит, что необходимо сделать для того, чтобы какая-то там работа запланированная двигалась дальше. Но тут, как всегда, такая двоякая история. С одной стороны, правда, у этих стажеров должны быть там права и так далее. А с другой стороны, мы знаем вот эти истории, когда пришел, встал, и ушел. Вышел, ушел, да, все. И вот золотую середину где-то надо найти.
3: Да. Вот за это кто-нибудь отвечает, нет? Есть какие-нибудь меры привлечь гражданина к ответственности? Например, что хотя бы время отдел кадров на него потратил на прием трудовой книжки, оформление, документы туда, а он в обед уже ушел, ему не понравилось у вас. Здорово. Тут как-то это, я не знаю, как раз наоборот, надо брать с испытательным сроком. 3 месяца отработаешь стажером, хотя непонятно.
2: Это, по-моему, разное понятие.
3: Это некий кандидат, а стажер – это тот, кто стажировку проходит. Ну вот 3 месяца кандидатом отработаешь, а мы примем решение, ты нам нужен или нет. Но такое возможно только, когда отсутствует кадровый голод, когда есть из кого выбирать, тебя возьмем, тебя не возьмем. Как поступление в ВУЗ или в любое учреждение на обучение? Одно дело, если у вас 0,3 человека на место, а другое дело 133 человека на место. Тут есть из кого выбирать, а здесь выбирать не приходится. Не совсем понимаю, что там со стажерами.
2: Но, с другой стороны, 3 месяца бесплатно, никто ходить не будет. А стажер подразумевается, что все-таки там он ходит пока по собственной...
3: не обязательно бесплатно.
2: Инициативе.
3: Не обязательно бесплатно. Не надо много платить. Платить надо, но немного. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну, у тебя есть желание сюда устроиться. Ну, у нас есть желание посмотреть, что ты за работник. Вот, как-то так. А потом, и, например, если ты удовлетворил, так сказать, всем желаниям как кандидат, тебе добавят то, что ты отработал по нормальной, так сказать, ставке, кстати, доплатят. Да. Это хорошие ничего идеи. Хитрого нет.
2: Ну, будут разрабатывать. Не знаю, Петр, что-нибудь добавишь, не добавишь,
4: да
2: или пойдем дальше?
4: Пойдем дальше.
2: Угу. Ну, давайте еще тогда немного про детей, скажем, да. У меня, в общем, стажеры все-таки больше ассоциируются с молодым поколением, хотя бывают абсолютно разного возраста, но здесь про школьников в том числе, потому что полномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, она сказала и рекомендовала правительству, нужно как-то закрепить все-таки понятие школьной травли, ну и создать систему, не знаю, сбора некой статистики, да, попытки, значит, помешать всему этому процессу. Не знаю, насколько это вот возможно совсем искоренить.
3: Но... Не представляю. Тут, как обычно, давайте смотреть с разных сторон. Я в 6 школах учился, и подобное наблюдал. Ну, в младших классах не было, конечно, а так присутствует везде.
2: Ну, в средней школе
3: везде.
2: В основном.
3: Да, и тут у меня вопрос сразу, а вы про каких детей говорите? Если вы хотите сказать, что это вот кто-то там сорганизовался и на несчастного ребеночка набросились, а я вам так скажу, что несчастный ребеночек, как правило, все это провоцирует в свой адрес. Чем? Безобразным поведением в отношении одноклассников. В нашем детстве регулярно объявляли бойкоты. Я вот в интернате, например, учился. И когда с тобой никто не разговаривает, ни за партой, ни за столом в столовой, ни на самоподготовке, ни вечером в спальне, это, в общем, для детской психики серьезнейшее испытание. Длится это может долго, например, всю третью четверть, самую длинную, с тобой никто не будет говорить, потому что мы тебя презираем. Справедливо ли это? Зачастую нет, но с моей точки зрения, то, что я видел, ну, как правило, да, ты нарушаешь некие детские понятия, в соответствии с которыми должен себя вести. Ты безобразно себя вел, и мы тебе выражаем всеобщее презрение коллектива. Как вы тут собираетесь разбираться? Причем в это дело взрослым лезть крайне опасно. Вы не понимаете, как этот маленький детский социум устроен изнутри. Лезете туда, я не знаю, как слон в посудную лавку, судите неправедно. В детях порождаете злобу и ненависть, и любые ваши дальнейшие слова, я из собственного опыта могу сказать, я никогда вам, взрослым, верить не буду вообще, вот что вы сделали. Все это видят, все это знают. Как с этим бороться? Ну, вы вообще там своих этих... как они их? Вон и же дети. Вы вообще их от всего на свете оградить хотите? Ну, вот так устроен человеческий социум, где люди друг друга любят и ненавидят. Одних любят, других ненавидят, а потом наоборот, и одних и тех же, и вот эти любят, а эти ненавидят. Если углубиться дальше, например, вот на Западе существует такое понятие, как моббинг, как-то у нас нигде не фигурирует. Моб – это толпа. По-русски. Это вот то же самое, только во взрослом виде. Когда тебя внутри конторы коллеги по опасному бизнесу ненавидят и делают тебе всякие пакости, плюют в еду в холодильнике, выкидывают твою еду, кнопку на стул положат, еще чего-то там, подлости всякие, гадости, взрослые. Термин, обратите внимание, с цивилизованного Запада сюда идет, и ничего с этим сделать невозможно. Поэтому, ну, детей в первую очередь воспитывать надо, с ними надо общаться. А вот это вот мы сейчас придем и вот это прекратим, ну, прекратите, пусть ваши дети вырастут, а потом на взрослой работе с ними будет вот так, если они не умеют себя вести и не могут за себя постоять.
2: Ну, ситуации там бывают разные. Конечно, с одной стороны, если он такой, да, что-то натворил, и действительно ему бойкот, то все устроили именно из-за его поступка не очень хорошего, это одна история. Другое, мы прекрасно знаем, иногда там травят и булят, потому что, не знаю, внешность не такая, еще что-то. Ну, и как бы тут вопрос того самого воспитания. Защита иногда нужна этим детям, мне кажется.
3: Иногда нужна, иногда. Каждый случай... как и в уголовном судопроизводстве. Он индивидуальный, с каждым надо разбираться индивидуально. Ну, я не совсем понимаю, как туда взрослые влезут. Скоро наслушаемся, я так подозреваю.
2: Пётр, нечего добавить.
3: Пётр исчез. Везде я.
2: А Пётр отвалился у нас куда-то. Пошел отмечать. Ну, ваш этот травлю, буллинг, пойду праздновать. А сейчас попробуем Петра переключить. Надеюсь, он будет на связи. А в продолжении учебы, значит, наша рубрика «Вечер в хату», я сюда это отнесла. Ой, тут и смешно, и грустно, значит. В Челябинском колледже все дело происходит. И там уволили одного из преподавателей, насколько я понимаю, он уже был в возрасте, мужчина. Уволили за что? Он сделал своеобразный подарок студентке. Подарок. Презервативы, календарик для отслеживания менструального цикла и пожелание не залететь. Записка была такая. Такая красивая и умная не должна залететь. Ненавижу это слово, но вот это я цитирую то, как это, значит, было написано.
3: Сразу вопрос, они сожительствуют?
2: Нет, ему 65 лет, он преподаватель, она, значит, молодая студентка. Какие у них были, ну, там, на самом деле, отношения, я до конца не знаю, но говорится о том, что студентка пошла, пожаловалась вышестоящему руководству. Была проверка, и комиссия пришла к выводу, что, значит, вот этого преподавателя нужно уволить, и вот аморальный поступок. Факт был. Он все отрицает, говорит, я тут ни при чем, но нет, в итоге там и суд шел, и еще что-то, но запретили ему дальше работать с несовершеннолетними, потому что студентке было 16 лет. Вопрос, а 18 лет разве можно студентке сделать такой подарок и написать подобную записку? Странно как-то это.
3: Если достигла совершеннолетия, почему нет?
2: Но если
3: это
2: там...
3: зависит от гражданина. Я, например, никому таких подарков не делаю и слов таких не говорю. Угу. Это у гражданина ума палата дожить до 65 и 16-летней этой, как бы нежнее назвать.
2: Девушки.
3: Да, молодой. Девушки подобные вещи писать. Я надеюсь, что была написана записка. Была почерковическая экспертиза, которая определила, что писал это он, есть свидетели и всякое такое, что это не по словам юной дамы, а он мне вот такое написал, где оно, я все выкинула, вон отсюда. Вот я надеюсь, что это не так происходит. В целом, если это правда, как там у Высоцкого, если правда все это, хотя бы на треть. Поступок, конечно, из ряда вон, да.
2: Петр пока к нам не вернулся. Ну да, вот эта вот история с преподавателями, это, конечно... Но нет, если ей тем более было 16 лет, она была несовершеннолетней, это тем более ужасно. Но вы правильно говорите, мы не знаем до конца. Если был суд, с одной стороны, значит, доказали.
3: Да какой суд?
2: Ну, это куда-то
3: вот
2: он там
3: собрались, ходил. Да, и... поговорили. Но спроси любого педагога-мужика, как его девочки на прочность проверяют.
2: А, ну, кстати,
3: обалдеешь. Это было, да. Там и противоположную сторону было бы неплохо послушать.
2: А вот еще какая абсолютно ужасная ситуация произошла. Сюда же в нашу рубрику, сейчас я просто пытаюсь вспомнить, в Москве это было или нет. Вот Петр к нам вернулся.
3: Возвращение
2: связь...
3: Петра.
2: Связь проверена, мы все это слышали.
4: Да-да.
2: Петр, ты здесь. Ты пропустила просто занимательную историю. У меня есть другая.
3: Давай.
4: Ну, ничего страшного. Сколько у нас этих историй занимательных каждый день.
2: Сколько у нас этих
4: просто уже, знаешь, каждое утро вот я просыпаюсь, и то москвичка откусила член мужу, то еще что-нибудь.
2: И что такое
3: сегодня, сегодня утром у Петра смотрел какого-то, на какого-то дедушку напал бизон. Когда бизон дедушку на рога поднял и метра на четыре швырнул, я аж это, кранты деду, живой, ничего, ушибся,
4: живой, нормально.
3: Свят, свят, свят вообще, да. Так что там, Татьяна, рассказывай уже.
2: Ну, давайте еще одну такую неприятную ситуацию. Приморский бар, значит, устроил конкурс, там нужно было, ну, я так понимаю, были какие-то стопки, где-то вода, где-то вот оказалось в итоге не вода, а уксус, и нужно было пить участникам этого конкурса, ну, вот, то ли на скорость, то ли что, задача выпить. И одному из игроков попался уксус.
3: Надо было определить,
2: воды.
3: Что там.
2: И, значит, там пена изо рта, работа, все пошло. Вызвали скорую, ожоги сильнейшие, пищеводы, всего остального. Но что меня поразило
4: в этой истории,
2: значит...
4: уксусная эссенция была, не уксус разбавленный, а, видимо, концентрированный, а не идиоты.
2: Ну, концентрированные,
4: залили.
2: Видимо.
4: Да.
2: Значит,
4: ну, по
2: и администрация
4: идее, если
2: бара...
4: это разбавленный уксус, да, раствор уксуса, ничего страшного. А если это эссенция, то это, да, это ожоги, конечно.
3: Да.
2: Администрация бара, по крайней мере, как вот журналисты нам об этом рассказывают, не извинилась перед вот этим мужчиной. В ответ на его просьбу выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей, считаю, что 300 тысяч рублей мало в такой ситуации, стала, значит, администрация торговаться. В итоге пострадавшему предложили забрать 50 тысяч рублей, либо ничего, если его не устраивает такая сумма. Вообще, мне даже и 300, мне кажется, мало в такой ситуации.
3: Ну, суд решает, как обычно. Да, вот это все, как ты говоришь. Настоящий суд только. Угу. Как это у вас получилось? Вы устраиваете какие-то конкурсы, викторины и шарады в баре среди людей, употребляющих алкоголь. И, возможно, они его уже изрядно употребили. И, может, у вас там в рюмках это надо понюхать и сказать, что это такое. Но поскольку все выпили, все побежали, и я побежал. Тоже, да. Этот стакан эссенции засадил. Далее ожог пищевода. И давайте медкомиссия. Да, утрата трудоспособности есть. Наверное, есть, лечиться нужно. А насколько это затянется, что ты какую-нибудь кашу через трубочку там полгода засасывать будешь? А как ты себя чувствуешь? Что скажет медкомиссия-то по этому поводу? А исходя из этого, уже выписывать штраф. А то, что вот это вот написано, а мы предложили полташку или вообще ничего не получишь? Это в смысле?
2: Не, ну судиться надо, конечно.
3: Это у вас, да. Это контора, да, которая зарабатывает деньги. Ну вот давайте платите. Нам нет никакой разницы, кто это у вас устраивал, на каких основаниях, предупредили, не предупредили. Вот, человек выпил то, что вы ему налили, и вы его здоровье лишили. Давайте платите пожизненно. Вот это вот суд присудит, и дальше будете отвечать. Вот.
4: Я увидел другую историю, да, которая меня потрясла просто до глубины души, жуткая совершенно. В Свердловской области, в поселке Буланаш, погибла семья. Муж, жена и
2: ой,
4: дочь.
2: Ой, я поняла, про что,
4: значит,
2: ты сейчас
4: говоришь. В погреб они спустились.
2: Кошмар.
4: Все. Они заготавливали огурцы, и, значит, их стали загружать в погреб. И деревня этого поселка находится в заболоченной местности, и там скопились газы. И сначала спустилась туда, ну, то есть супруги 57-56 лет и дочь 35 лет.
2: Следом
4: они по очереди
2: дочка,
4: туда
2: а потом
4: все спускались,
2: всех
4: начинали
2: всех
4: задыхаться.
2: Вытащить,
4: последним, да, спустился муж, попытался всех вытащить и тоже задохнулся там. То есть там, оказывается, в деревнях есть даже специальный метод. Туда опускают банку какую-то, значит, со свечкой, чтобы она там, если горит, то хорошо, если не горит, значит, там кислорода нету. Вот. И потом проверили специалисты, сказали, да, действительно, там скопился газ, и они вот туда полезли. То есть первая залезла, не выходит, пошла вторая посмотреть, и вот все трое вот так вот погибли. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но тут даже непонятно, против кого, собственно, возбуждать.
3: Обалдеть.
2: У меня сейчас такой флешбэк случился. Ты сказала про свечку, и я вспомнила про бабушку. Я была маленькая еще совсем, а действительно был погреб, и перед тем, как спуститься, она опускала какую-то свечу, вот прямо она подвешена,
4: ну, там,
2: была, чтобы... Да,
4: ее,
2: да, да, да, да, да, да, да.
3: Опыт есть, и дело известно. Немедленно вспомнился еще начало 2000-х случай, как в Кении в какую-то деревню приехала девица из города, пошла, извините, в туалет и уронила телефон. Там утонуло 9 человек, ну, задохнулось, потому что все-таки Африка, жарко. 9 человек спасали из сортира сельского телефон, 9 трупов. Ну, конечно, не смешно, но если вы знаете, что туда свечки надо опускать, ну, как же вы так лезете? При этом, по всей видимости, газ ничем не пахнет. Этот,
2: не чувствуешь.
3: Раз вот так определить, да, ну это же страшно натурально. Либо вентилируйте как-то, я не знаю, прежде чем туда залезть.
2: Ну да, этот погреб у них уже не первый год, наверняка,
4: да,
2: как-то история ужасная.
3: Ну, я вот, теперь, вот, у меня вот тоже так погреб есть, я теперь с опаской буду заходить.
2: Ну вот вы как-то эту инструкцию...
4: Ну вот рекомендуется ведро туда, значит, ведро, свечка, опускаешь ведро, потому что если идут сильные дожди, и этот погреб находится в какой-то там болотистой местности, то как-то там через стены влага, там что-то гниет, не знаю, не гниет, и, собственно, там собирается, очевидно, какой-то газ, и этот газ вытесняет воздух обычно с кислородом, и дышать там нечем. Залез, и просто это же насколько надо там нечем было дышать, что ты вылезти аж не можешь. То есть это вообще довольно резко.
3: Да, да, да. Ну, серьезная концентрация, значит, там, как правило, если что-то серьезное, одного вдоха достаточно.
2: Ну, сознание, наверное, да, сразу.
3: Чтобы
2: все
3: вырубился.
4: Да, если она ядовитая, видимо.
2: Ой, кошмар.
3: Соболезнования.
4: Да, жуткая история. Да. Соболезнования, конечно, близким всем. Ужасно. целая семья.
2: Мне некомфортно после этой истории переходить к тому, что я хотела зачитать, но, с другой стороны, и жизнь тоже такова. Значит, сообщают специалисты... Я профессионал, сказала она себе и продолжила. Так вот, значит, кризис среднего возраста у мужчин помолодел на 10 лет. И во всем виноваты социальные сети и успешные успехи.
4: Опять я пропустил. Я все жду, когда начнется, а теперь оказалось, что он уже, оказывается, был.
2: Он уже у тебя прошел, видимо, раза два.
4: И просто в кризис среднего возраста же обычно мужчина покупает какую-нибудь тачку себе, там еще заводит молодую какую-нибудь любовницу. Я все жду, когда же мне надо будет идти уже, так сказать. Вот.
2: Так у тебя, подожди, тачка есть.
4: Да все уже.
5: Подождите.
4: Ну, а у меня нет, у меня не кабриолет.
5: Нет, подождите, давайте кабриолет, в корень сразу заглянем.
4: Пиджак, там, и так далее.
5: Во сколько это начинается? Средний?
2: Теперь в 30. До этого 40,
5: извините,
2: а теперь в 30.
5: У нас люди живут примерно до 70. Вот средний возраст, это, наверное, 35. Наверное. Вот тогда начинается кризис среднего возраста. Я вот скажу, как опытный наблюдатель, я тебе скажу, изменения характера крайне серьезные у мужчин, например, происходят в возраст Христа.
2: 33.
5: Да, это вот между 30 и 33. Почему? Я имею на этот счет четкое мнение. То есть гормон окончательно перестает бурлить. А именно тестостерон тебя гонит на всякие свершения. Что бы еще такое замутить, чтобы сделать, куда побежать, где бы чего-то. Там, тут девчонки, здесь алкоголь, тут развлечения и всякое такое. Вот. Так вот, к 30 годам все это прекращается. К 33 прекращается железно. Это вот диван, телевизор, футбол, пиво и жизнь прожита зазря. И это гормональная фигня, я вот железно в этом убежден. Жизнь прожита зазря, я ничего не добился, кое не добился. Если по большому счету у мужиков жизнь примерно с 40 начинается только, да, когда здоровье еще не закончилось, а мозги уже работают как у взрослого фактически. Вот там ты все можешь, все умеешь, тут начинаются какие-то свершения. Ну, а тут у тебя гормональная буря, да, поэтому что там у них куда сместилось? Если раньше это после 40 было, что ли? Нет, не было никогда.
2: Но там объясняют по-другому, что сейчас очень активно развиты соцсети, действительно, вот эти все красивые картинки мы знаем, и создается впечатление того, что к 25, не знаю, вот, да, какому-то такому возрасту, у тебя уже должна быть там машина, жена, дети,
5: да,
2: квартира, значит, Мальдивы, что-нибудь еще.
5: Давай я тебе расскажу сразу. Я в 10 классе составил себе список, это был, наверное, 77

0: бумажку и сосчитать, сколько тебе надо денег вот на эти вот чудеса, которые тебя
1: люди
0: ждут.
1: Люди не могут.
0: Идиоты это, а не люди. Это психически ненормальные. Какие там, ёлы-палы, съездить на Мальдивы? Ну, возьми бумажку, напиши, сколько стоит съездить на Мальдивы вдвоем. Там разный уровень есть. Есть там, я не знаю.
2: Цена будет разная.
0: За 10 тысяч долларов, за 5 и за 3, например. Ну, 3-то уж всяко накопишь. А там небольшая, по большому счету, разница. Самое главное, что ты окружающим будешь говорить. Был на Мальдивах, кстати, вот фотки. Это тебя на 3 парсека от них отдаляет, потому что они никто, а ты был на Мальдивах. В этом смысл только. Вот. То есть это вполне достижимые цели. Но как только ты начнешь все это на бумажке рисовать, ну, сразу становится понятно, вот это возможно, а вот это нет. Если нет папы миллиардера, который там тебя спонсирует, какие-то дикие деньги, если ты не блогер, у которого там 900 миллионов налогов не заплачено, ну, не светят тебе такие прелести. А, так а при чем тут кризис-то, ёлы-палы? Ну, радуйся тому, что есть. Жизнь у тебя одна, черновика в ней нет. Вот если вот это тебе не светит, не парься, занимайся тем, что возможно. И будет тебе в этой жизни счастье.
1: Про налоги можно я скажу? У нас минутку с вами остается. Я недавно задалась вопросом. У меня обнаружилась задолженность в 130 рублей налоговая. Угу. Значит, и автоматически, как я вообще об этом узнала, с моего счета в банке автоматически эта задолженность списалась. Мне просто пришло уведомление, с вас списали. Спасибо как бы на этом, с вклада. И я тут думаю, ну, если 130 рублей так быстро обнаружили, и моего участия как бы было не нужно, то как, конечно, вот эти вот все миллионные задолженности? У меня
0: загадка, загадка. Во-первых, миллионные задолженности и никто, и ничего, это раз. Тут за границу не выехать. У тебя там штрафы автомобильные не оплачены на 15 тысяч рублей. Тут же какой-то балбес в телевизоре показывает, остановила ГАИ, у него 400 неоплаченных штрафов. Как это так получается? При этом у тебя со счета списали, и ты перед фактом. Угу. А тут у тебя со счета ничего не списывают, никому ничего не
3: странно,
0: интересно.
3: Да.
0: И, ну, и это как его, ну, у нас все-таки такое, знаешь, это наше привычное озверение давно уже отпустило. Ну, позовите в налоговую. О, смотри, у тебя вот это так нельзя. Надо заплатить. Я вас уверяю, 98% сразу заплатят. Нет, нет. Удивительно.
1: Пётр, еще раз поздравляем.
0: С днём
1: отпускаем
0: рождения,
1: и отвечаю уже наконец-то.
3: Спасибо большое.

Кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре взаимная тяга.

Симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.

Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Увеличение возраста молодежи. Контекст. Рано или поздно молодость проходит, но ее можно продлить до 40 лет. С такой идеей выступил Геннадий Онищенко. Сегодня в России молодежью считаются граждане от 14 до 35 лет. С точки зрения Онищенко, повышение потолка обусловлено более долгим сохранением работоспособности и здоровья у россиян. В Минтруде целесообразность такого шага вызывает сомнения. Там считают, что это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов, особенно в вопросе софинансирования жилищной программы. В Совете Федерации заявляют, что повышение до 40 лет может негативно сказаться на реализации госпрограмм по поддержки молодых. Они утратят адресность. К тому же идея противоречит современным данным в области нейробиологии и социологии развития. Полное созревание префронтальной коры мозга, отвечающей за социальную ответственность и стратегическое планирование, завершается к 25 годам. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверен, усилия государства должны быть сосредоточены на улучшении здоровья населения и достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. Сегодня в нашей стране количество людей от 14 до 35 лет составляет порядка 37 миллионов человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Сенаторы США в проекте санкций против России снизили пошлины для покупателей нефти. Рядом с атомной электростанцией в Бушере сработали системы ПВО. Сборная Испании обыграла французов и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Подробности далее. Обновленная версия американского законопроекта о санкциях против России предусматривает снижение максимальных пошлин для 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа с 500% до 100%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Норма также распространится и на 5 крупнейших стран, которые, по оценке Вашингтона, помогают обходить санкции. При этом законопроект предусматривает исключение для покупателей российского газа. Пошлина не будет вводиться, если на долю страны приходится менее 15% общего годового экспорта природного газа из России. Она предпринимает существенные шаги для сокращения таких закупок. При этом неизменной осталась идея о вводе пошлины до 500% на весь импорт из России в США. Планы Франции и Швеции предоставить Украине более 200 истребителей в ближайшие несколько лет – это глупость, а не стратегия. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. «Чем больше оружия, тем больше разрушения ждет Украину», – написал политик в соцсети X. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев приобретет у Парижа 16 истребителей «Рафаль» с сопутствующим вооружением, которые начнут применяться в 28-29 годах. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерс сам, в свою очередь, заявил, что Стокгольм поставит Украине 32 истребителя «Грипен», 16 из которых будут поддержанными. При этом премьер не сказал, когда Швеция передаст самолеты Киеву, но уточнил, что поставки новых и старых моделей будут проходить в разные сроки. Звуки взрывов были слышны в иранских городах Бампур и Чебохар. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars. Кроме того, отмечается, что система противовоздушной обороны активирована рядом с атомной электростанцией в Бушере. Также взрывы слышны на иранском острове Хингам. Тем временем иранская армия утверждает, что поразила дронами американскую базу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал новые удары по Ирану в ночь на вторник и на среду. США продолжат взаимодействие с Россией по космосу настолько долго, насколько это будет возможно. Об этом сообщил глава НАСА Джаред Айзекман на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции. Он отметил, что МКС служит большим примером того, как работает сотрудничество России и Штатов. Только благодаря такому взаимодействию, по словам Айзекмана, удается обеспечивать постоянное присутствие и россиян, и американцев в космосе. Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе закончилась со счетом 2-0 в пользу испанцев. Чемпионат мира завершится 19 июля. В другом полуфинале встретится сборная Англии и Аргентины. Он состоится сегодня в 22 часа по Москве. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич Пучков и я, Михаил Леонидович Хазин. Да. Дмитрий Юрьевич, у меня там была какая-то программа, еще чего-то, но тут я, не могу, да, вот новость, она на меня произвела впечатление, я сразу же вспомнил анекдот про альтернативу. Знаете анекдот про альтернативу?
3: Ну-ка.
2: Значит, мальчик подходит к папе и говорит: папа, а что такое альтернатива? Тут говорит: Коленька, смотри, ты же любишь яички свеженькие. Конечно, представь себе, мы купили 10 курочек несушек. Они несут яйца. Но мы эти яйца не кушаем, а продаем. И на те денежки, что мы выручили, мы купили еще 20 несушек. А потом еще. И вот мы строим все больше и больше. И у нас уже большая фабрика, и много денег. Ездят машины с этими яйцами. Ну вот, вот у нас просто такой большой бизнес. Да. И тут наводнение. Представляешь? И все куры утонули. Папа. Мальчик плачет, говорит: папа, это так грустно, это печально, альтернатива в чем? Утки.
3: Папа молодец. Да?
2: Так вот, я прошу прощения, рыба. Рыба. Вот, знаете, вот наша, значит, любимая девушка из Эстонии, да, которая является министром иностранных дел, не боюсь этого слова, Евросоюза, она неожиданно обнаружила, что рыба – это вещь.
3: Тема, да. Тема. Так, и что там?
2: А ничего, все, просто сказала, что я не знала, что рыба такая важная тема. Понимаете, вот удивительная страна. Евросоюз.
3: Эстония.
2: Эстония, да. Кстати, вы знаете, а вот при советской власти в Эстонии были рыбаки.
3: Да.
2: А были рыбколхозы, да, они ходили в море, ловили рыбу.
3: Угу. Шпроты были очень вкусные.
2: Шпроты, да. Были в Латвии, да, в Риге, да. Вот. Угу. Представляете, угу. А вот теперь, видимо, нету. Судя по всему.
3: Как бы, если ну, то есть, если она даже не знает об этом, странно, честно говоря, странно. А к чему это она вообще про рыбу?
2: Да не важно, это не важно совершенно. Понимаете, я просто вот смотрю на все, что происходит у меня, как бы это сказать, да, вот я же человек простой, ну, вот, у меня никаких там нету сложных, да, я там не нуждаюсь в каких-то там сложных эстетических или интеллектуальных вещах. Знаете, есть такие люди, которые говорят: вот мы вот не можем жить без того, чтобы нам не посмотреть там музей современного искусства или там прочитать какую-нибудь экзотерическую литературу. Я не побоюсь этого слова. Я человек простой. Да? Вот. А и, соответственно, каждый раз, когда я сталкиваюсь вот с такого рода историями, у меня начинается как бы в голове какое-то коловращение. Я не понимаю, они реально придурки или они прикидываются?
3: Я думаю, что реально. У них же, по всей видимости, как у нынешних малолетних всех, у них же новая искренность. Они считают, что если они будут вываливать в так называемое общественное поле все, что они действительно думают, это облегчит существование им и всем окружающим. Не знаю, на мой взгляд, как это когда-то царь Петр говорил, что боярским этим или как думским боярам говорить без бумажки, дабы дурость каждого видна была. Бумажку-то тебе кто угодно может написать, а вот когда сам говорить будешь, вот тут-то все и выплывет. Вот дурость и видна, собственно говоря.
2: Вот дурость и видна.
3: А поверх этого новая искренность, да.
2: А, ну вот... Понимаете, меня так всегда учили, да, что есть вещи, которые, ну, как бы не надо рассказывать, да, не надо объяснять, да, вот. Ну, как бы вот это вот совершенно излишне, да. Ну, вот, ну, кому интересно, да, что вы каждый вечер чистите зубы? Я так упрощаю, да.
3: Да, вот, а многие есть... даже еще и каждое утро, да. Что еще более необычно.
2: Что еще более необычно, да. Вот. Нет, ну понятно. Кстати, я не понял, сегодня у нас день взятия Бастилии. Сегодня у нас...
3: Да, надо добавлять. День взятия Бастилии парижскими коммунарами, так правильно.
2: Парижскими коммунарами.
3: Да.
2: Вот. Ее, кстати, никто не защищал. Я открою страшную тайну.
3: Как тюрьма, да. Там, ИВС, там сидел это личный состав, да, который оттуда выманили, там, обратите внимание.
2: По-моему, 6 человек
3: и
2: было.
3: Убили.
2: Насчет убили, не знаю.
3: Убили, да, я знаю, да.
2: 6 каких-то стариков там сидело в чистом виде для порядка. Да. Ну вот, вот, дикие люди. Ну вот, теперь, значит, возвращаемся к той теме, которую я, собственно, хотел. Опять война на Ближнем Востоке, опять растут цены на нефть. И у меня по этому поводу вопрос. То есть, почему цены растут, я хорошо понимаю. А меня, как бы, меня вот с точки зрения психологии, опять же, да, интересует другое. Ведь все же прекрасно понимают. Израиль и Лондон не дадут Трампу заключить договор с Ираном. Ну, это для них, то есть для Израиля это просто смерть. Это экзистенциальная вещь. Можно много спорить, что зря Израиль Иран боится, но это бессмысленно. Да? Вот объяснить в Израиле, что Иран для Израиля может быть не опасен, невозможно. Невозможно.
3: Это, по-моему, невозможно в принципе. Я еще маленький был, а аятолла Хомейни уже объяснял, что Израиль надо уничтожить. Сидящие в Израиле израильтяне и некоторым образом евреи, народ сильно пуганный. И если говорят, что хотят уничтожить их государство, возникает вопрос, уж не с нами ли вместе? А если... не с нами вместе, то какое количество нас будет уничтожено вместе с государством? Ну, и ответная реакция. А давайте мы вас уничтожим, пока вам не пришло в башку взять в руки нож и прийти нас резать. Там нет решения вообще.
2: Ну, вот в любом случае, да, то есть... И вот тут очень интересный момент, очень такой любопытный. А если это так... то почему, как только Трамп говорит, что он о чем-то договорился, цены на нефть идут вниз? Они что, не понимают, что они снова пойдут вверх через три дня?
3: Ну, и Трамп понимает.
2: Поневоле возникает вопрос, а может, нас просто дурят? Да, что все это сделано для того, чтобы специально обученные люди заработали много денег за наш счет?
3: Наверное. Как товарищ Райкин говорил, дурят людей. Дурят людей среди бела дня. Вот именно оно. Все с этого наживаются. Ну, кто соображает, конечно. Дешевое покупай, дорогое. Как подорожает, продавай. Отлично получается. Кстати, обратите внимание, вот мы обсуждали этот меморандум, так называемый, подписанный. Какова цена ему? Стоит ли он хотя бы бумаги, на которой он написан? Ну, изначально говорили, что все плевать на него хотели. Что ты там заключаешь, какой-то мир? Только что-то шевельнется, бомбы и ракеты тут же полетят опять. Вот полетели. И я повторюсь, что государство Израиль, вот с моей точки зрения, какое оно там ни будь, ну, невозможно винить. Вам из Ирана все время себе сообщают, что ваше государство будет уничтожено. Вот такая у них задача. Что делать-то? Вот если бы США пришли туда как некая третейская сила, которая, пацаны, разойдись по углам ринга, вот вы сюда не ходите, вы сюда не ходите. И, так сказать, я, выступая гарантом всего этого, вот я вас развел по разным углам, вы не будете друг друга бомбить, вы не будете убивать ученых-атомщиков в Иране, а я все это проконтролирую и гарантирую вам спокойствие и безопасность. Так происходит? Нет. США выступают на стороне Израиля.
2: Но, Дмитрий Юрьевич, Иран... ну как вы подумаете сами, но если нет, если как бы не выступить арбитром, то как же деньги-то зарабатывать?
3: Так точно, да. Так результат. Иран от этого звереет все больше и больше. И желание изничтожить Израиль только крепнет, и предпринимаются совершенно конкретные шаги для того, чтобы это сделать. Вот результат вмешательства США. Ну, а эти еще и деньги ухитряются зарабатывать. Красота же.
2: Ну, красота, так я про то и говорю. Вот. При этом, соответственно, надо отдать должное, да, Ирану, который... Да. Говорит, а у нас есть евреи, у нас синагоги есть, у нас место в парламенте есть для евреев. Более того, у нас при каждой синагоге есть медицинский центр, который финансируется государством. Евреи, переезжайте к нам. У нас лучше.
3: Атас. Но это чистая правда, да. В Тегеране, я уж не помню, там 2-3 синагоги. Да. Больше одной, точно.
2: Ну, я синагоги не видел в Тегеране, а вот... В Исфахане армянские церкви видел очень красивый армянский центр. Там все как полагается, кресты стоят, еще никто никого не трогает. Вот, кстати, вот я когда там был 2 года тому назад, то на меня произвело неизгладимое впечатление то, что там... Вот знаете, когда вы приходите в мечеть, то вы там ощущаете, что вы чужой. Вот это ощущается. Да? Вот вы чужой. Ну, я... грубо говоря, в мечетях-то был туристических, да, я был, в этом самом, в мечети Омейядов в Дамаске. Я был 2 года тому назад. Я был как раз незадолго до того, как там, значит, выгнали Асада. Я был в Астане, в этой их новой большой красивой мечети. Вот, угу. По-моему, я больше не проходил мимо московской, естественно. Вот.
3: Так а вот, в городе Грозном?
2: В городе... А я не был в городе Грозном ни разу. Как-то не приглашал.
3: Упущение.
2: Да, упущение. А, нет, вру. Еще был в Казани. Но в Казани да. Там феерической красоты мечеть построили. Так вот, а вот в Иране ни в одном городе ощущения, вот, когда же на тебя смотрит, как на чужого, нет. Вот там как-то совершенно нормально смотрят. Ну, пришел человек посмотреть, все нормально. Вот. И в этом смысле мне эта страна понравилась. Хотя у меня там в Тегеране сперли кошелек. Когда я спросил, почему, мне сказали, ну что вы хотите, там Тегеран большой город, все жулики со всей страны собрались в Тегеране. Да. Да? Поэтому вы как бы осторожней, нужно бдить.
3: Надо следить за своими вещами.
2: Да, да, да, да.
3: Как говорил Жорж Милославский,
2: посол
3: шведского.
2: Да-да-да. Вот, так вот, что я хочу сказать, что вот с учетом, да, желание подзаработать денег, вот эта вещь, которую у нас не понимали в конце СССР никто. То есть люди искренне считали, что те действия, которые совершают там, на Западе в отношении нас, они вызваны некими рациональными обстоятельствами. Типа они
3: и
2: хотят...
3: высокими смыслами.
2: И высокими, да, смыслами.
3: Высокими, да. Демократия, свобода, вот. Да.
2: И только сейчас мы начинаем понимать, что они банально хотели нас грабануть.
3: Да, я... не может быть. Как же так?
2: Да. Как ужас. Же так? Как же так? Неправильно. Так
3: ужас.
2: Вот, возникает экзистенциальная проблема. Если они все хотят нас грабануть, как это... Если ты не напишешь донос на своего соседа, то он напишет на тебя и возрадуется. То есть человек человеку волк. А у нас, да. В общем, как бы воспитание всегда было человек человеку друг, товарищ и брат. До сих Но пор.
3: Это же пережиток коммунизма, так нельзя.
2: Не только коммунизма, это еще и пережиток такого старого общества. Ну, грубо говоря, это деревня. Да? В деревне нельзя, как бы, если ты будешь ругаться слишком сильно с соседями, то дело кончится тем, что или тебя подожгут, или соседа подожгут, или тебя и соседа вместе.
3: Да. Следи за базаром,
2: вот,
3: да.
2: Вот...
3: Я тут сделаю важное примечание, Михаил Леонидович. Да. Мы, русские, все время жили общинами. Община по-латыни – это комьюнити, а члены комьюнити – это коммунисты. Природные коммунисты русские, вот так вот вышло.
2: Да, да, да, да, да, никуда не денешься. И это, я рассказывал историю, много раз повторю. Когда, значит, 24 февраля 2022 года, значит, хохлы вышли на улицы города Токио с требованием, как бы, долой русского агрессора, моей дочери, которая тогда жила в Токио, позвонила тетенька, у которой она жила в семье, когда первый раз приехала в Японию, из города Окаямы, самой южной префектуры, то есть там за 1000 с лишним километров.
3: Японская тетенька, да?
2: Да, японская тетенька.
3: Да,
2: и сказала: Ася, тут я в телевизоре посмотрела, тут эти украинцы тебя обижают. Ася говорит, да какой у них там 3,5 калеки в Токио живет, там 12 миллионов человек, что нам? Она говорит, а если что, позвони мне, я позвоню твоим соседям, по справочнику, она их не знает, и велю им, чтобы они тебя защищали.
3: Однако.
2: А ее дружбаны, один программист, один художник, там третий не помню кто, каждый в тот же день ей позвонили, сказали: Ася, мы тут прочитали, что украинцы хотят тебя бить. Мы тут собрали ребят. то есть три группы, да, и решили, мы сейчас пойдем бить украинцев, потому что они тебя обижают. Это, кстати, вот японцы, да, они по части выпить и подраться, они очень, они дураки.
3: Легки на подъем.
2: Легки на подъем, да. Вот, так вот, это вот и есть деревенский менталитет. И я вот начинаю размышлять. Нам надо сохранить этот менталитет, но тогда нам надо, грубо говоря, всех окрестных врагов, которые хотят нас обокрасть, их надо побить и, соответственно, выстроить в правильном направлении. Ну или нам надо сдаться и сказать, нет, мы будем себя вести, как они, то есть будем друг друга грабить. Вот это вот вещь, которую многие не понимают, что... А свобода и демократия – это что ты можешь любого, кто рядом с тобой, ограбить.
3: Да. И в первую очередь, применительно к себе, это все-таки не глупость. Вот свобода и демократия – это никоим образом не глупость.
2: Нет, глупость.
3: Нельзя вести себя как дурачок. Вот я когда-то службу нес, и на службе занимаются борьбой с преступностью. И вот мы живем, так сказать, в социуме, и, в общем-то, не видим, если мы как обыватели, мы не видим людей, которые замышляют преступления. Они их, это слова многое говорят, они их замышляют, то есть это внутри башки и снаружи не видно. Замыслил, после этого начинают реализовывать, делают они это так, чтобы никто вокруг не прочухал. Категорически. Нет, ничего не должно быть видно, никто не должен знать, потому что мы вот если что-то украдем, то... А кто? Не знаем. Не знаем. Нет, не видел, не слышал, туда-сюда. И для того, чтобы с этим бороться, вот с этими тайными замыслами, с тайной реализацией, организованы оперативные службы, которые в соответствии с законами Российской Федерации подсматривают, подслушивают, ведут так называемую оперативную деятельность в преступной среде, вербуют осведомителей, и там нет ни у кого никаких иллюзий относительно того, с кем они имеют дело. Никаких иллюзий нет и быть не может. Ну, конечно, бывает, приходят молодые люди, которым кажется, что мир устроен не так. Сейчас я вам все объясню, но это быстро проходит достаточно.
2: Очень быстро.
3: Ну, да, ну вот, вы представляете, вот как-то это, когда гражданам объясняешь, что общество вот без этого, оно жить не может. То есть, если, ну, условно, если общество – это отара овец, они, кстати, на это обижаются, и только верующие знают, что да, они агнцы Божьи, а у них пастырь есть, он же пастух по-русски. Овец все время норовят сожрать волки. А чтобы волки не жрали овец, нужны волкодавы. И пример, конечно, это детский совершенно, но вот стадо, это самое паства, это стадо. У него есть пастух. Вот у пастуха никаких благоглупостей в голове быть не должно. Вон там волки, здесь мои волкодавы. Мы несем службу по охране нашего стада. Стадо мирно щиплет травку, то есть живет обычной овечьей жизнью. Щиплет травку, нагуливает бока, все хорошо. А все остальные проблемы должно решать руководство. Так вот, в руководстве вот этих вот образца ельцинского разлива быть вообще не должно, которые считают, что на Западе живут какие-то светозарные джедаи, люди без страха и упрека, это они построили демократию, они несут свободу по всему миру. Они не построили демократию, их без них построили, а по всему миру они несут смерть и разрушение для того, чтобы им жилось и хорошо. Кстати, в том числе смерть и разрушение несут нам, обратите внимание.
2: Кстати, к вопросу
3: это они,
2: об оперативной деятельности. Вот давайте скажем, да, мы не знаем, кто эти люди, которые предотвратили теракты, которые должны были случиться в нашей стране последние несколько дней. Про некоторые нам тут рассказали в телевизоре, про многие, я думаю, нам не рассказали в телевизоре.
3: Да ни к чему.
2: Да, но давайте отдадим себе отчет. Эти люди – герои,
3: которым
2: надо поставить памятник, даже если на них не будет имен. Просто потому, что если бы не они... то очень много бы у нас сейчас было бы серьезных проблем.
3: Так точно.
2: Вот они этого не понимают. И что теракты, типа Крокуса могли произойти еще, но они не произошли благодаря вот этим вот людям.
3: Да, да, именно так. И там есть один специфический аспект, когда тебя этому учат. Много раз говорил, не побоюсь повторить, когда тебя этому учат, то поясняют, что вся оперативная работа должна быть агрессивной и наступательной. Вся вообще. Нельзя сидеть. Вот этих задушили. Давайте покурим, парни. Там так не бывает. Нет, нельзя, потому что пока ты куришь, еще 100 таких же вырастет, еще хохлы завербуют, и еще, там, я не знаю, 10 тонн взрывчатки завезут. Кстати, там показательно, обратите внимание, что дроны и взрывчатку завозили под видом итальянской плитки. Это значит, запасы внутри Российской Федерации закончились, в общем-то. Вот волокут. При задержании какой-то барбос там с пистолетом, непонятно с каким, но барбоса пристрелили и правильно сделали. В общем-то, террористов щадить не надо. Тут, ну, с точки зрения следствия, понятно, они нужны. Нужны, потому что надо допрашивать, надо понять связи, где еще, кто там, как, кто руководил, кого ты здесь вербовал и всякое такое. Но тоже обратите внимание, когда показывали, а там везде камеры стоят. То есть доблестные сотрудники проникли в помещение, установили видео и аудионаблюдение. Все записано от и до. Вот здесь засекли, здесь ввели, тут приехал, здесь гараж отследили и всякое такое. Всех поймали успешно, между прочим, молодцы. Как это говорил Магомед Нурбагандов? Работайте, братья. Вот результат. Молодцы.
2: Молодцы. Ну вот, к сожалению, понимание того, что мы живем в сложном мире, оно у нас сейчас не то чтобы отсутствует, но оно ослаблено. И вот людям как-то хочется, чтобы все было красиво, чтобы можно было съездить на Лазурный берег, там еще чего-то. А вот цену этого они как-то обдумывать не хотят. И эта вещь надо. Очень
3: надо опасна. Объяснять. Надо объяснять. Да, самое страшное, что такие люди присутствуют в руководстве, вот эти вот оснащенные всякими благоглупостями. А давайте договоримся. Вот со скалопендрой, давайте с трехметровой, давайте договоримся. Пусть она не будет нас кусать. Ну-ну, или с гиеной. Не договоритесь вы ни о чем. Делаем перерыв.
2: Делаем перерыв.
3: После перерыва вернемся на радио
2: «Спутник». Да. Смотрите и слушайте.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков.
3: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич,
4: да.
3: Вы как специалист,
4: да,
3: по воспитанию малолетних правонарушителей. У меня к вам вопрос. Вот если есть нормальный ребенок, ему можно объяснить, что там сидят нехорошие дядьки, которые хотят тебя в лучшем случае ограбить, а в худшем убить. А вот что делать с теми, вот, которые, грубо говоря, взяли там обещание с неизвестного голоса в интернете заплатить 15 тысяч рублев за то, что как бы соответствующий придурок подожжет релинейный шкаф. Я так упрощаю до идиотизма. Вот что можно сделать? То есть в прежние времена все понятно, да? Его снимают штаны и его лупят розгами. Причем, видимо, для большей убедительности можно это сделать публично. Но вы же понимаете, да, по нынешним временам он напишет записку, что его личное пространство было ужасным образом нарушено, что это
4: произошло вторжение.
3: Что
4: да.
3: Это вторжение, что это арбузинг. Дальше он повесится, и в результате человека, который велел его выпороть, выгонят с работы, и у него будут другие неприятности. Что с ними делать в этой ситуации?
4: Тут начнем с того, что здесь выпадает один серьезный кусок происходящего. То есть это, не как правило, это не происходит так, что некий мальчик Петя говорит мальчику Васе: «Вася, пойди подожги релейный шкаф, а я тебе 15 тысяч рублей дам». Наверное, бывает и такое. Но если бы я кого-то учил, как с такими общаться, то действовал бы не так. Все всегда должно строиться на шантаже, вульгарном, примитивном и прочее. Вот совсем недавно нам рассказывали, что в России буйствуют некие дропперы. Дроппер – это, например, вот тебе на карту, вот мальчик Вася, 15 лет, мы играем в компьютерную игру, он не знает, кто я, а я знаю, кто он. Я говорю: «Вася, мне вот бабки надо обналичить, 5000 рублей, Вася, вот я тебе на карту кину, ты пойди деньги сними и мне отдашь, а я тебе пятихатку за это отдам». Вася взвизгивает от счастья, 500 рублей на ровном месте, и бежит, снимая, я ему кидаю деньги, он снимает с карты 500 рублей себе, приносит 4500 мне. А мы дальше мы все это, так сказать, по времени упрощаем, а я говорю: «Вася, вообще-то мы наркотики продаем, а ты вот только что обналичил для нас бабки. Вася, это, в общем-то, ну, лет на 7 тянет. Кстати, вот кодекс, почитай статью, ты сядешь, Вася». Понимаешь, да? Вася начинает шугаться. Это дети, гормональная буря. Он не может, например, пойти к взрослому, потому что его развели как лоха дешевого, каковым он, собственно, и является. Ко взрослому он не пойдет. Нет. Ну а дальше ты его тихо-тихо еще обналичь, еще деньги 500 идут. Вася чувствует себя прекрасно. Вася, тут надо немножко помочь. И тихо, как это в народной присказке, коготок увяз, всей птичке пропасть. И дальше Вася уже путем шантажа, иди и делай вот это, поджигай шкафы, дроны, завози, заводи, направляй, еще чего-то там. Попутно ведется психологическая работа. Ты же понимаешь, что на Украину напали, Вася? Ты понимаешь, что твоя страна не права, и не правы все, кто ей руководит. А Вася, поскольку ему деваться некуда, а свои действия надо оправдывать, так вот любой человек так устроен, как это оправдание, как отверстие в известном органе, есть у каждого. Он во всем, в чем угодно себя оправдает, и подожжет релейный шкаф, и дроны привезет, и дроны направит, и все сделает. Как с этим бороться? Ну, с одной стороны, должна быть отлажена железная пропаганда. Вот если чужой человек тебе там что-то предлагает, Вася, ни в коем случае, ни в коем случае не соглашайся. И это вот когда рассказывают про какие-то... Вот в школе у нас придумали уроки о важном. Вот это вот угроза террористическая, вот это в настоящий момент важное. А теперь, дети, посмотрите документальный фильм. Вот смотри, как произошло. Вот Вася играл в компьютерную игру, вот он подружился неведомо с кем, а это офицер западной разведки. И вот... Ему уже денег дали, и вот он уже шкаф поджег, и вот он уже дрон направил, и вот уже, приготовьтесь, Вася террорист. Даже вот это вот, когда в наших этих СМИ пишут, действовал под влиянием мошенников. Каких мошенников? Ты уже совершил террористический акт на территории Российской Федерации против своего собственного государства. Террористический акт, а значит, ты террорист. И вот это детям надо показывать. Да, посмотрите, что с Васей произошло. Вот они, злонравие, достойные плоды. Вот, Вася уехал на 15 лет, а казалось бы, какая ерунда. И вот вместо этого мы видим какую-то дурацкую рекламу в телевизоре, на федеральных каналах, которые населению и маленьким Васям в том числе должны вправлять мозги. Вместо этого нам какую-то чушь, услуги банка, вкусная колбаса, еще чего-то там, страна воюет, ваших детей какой-то этот гамельнский крысолов дудит в дудочку, и ваши дети ушли уже от вас. И это нет, это неинтересно. У нас тут деньги, понимаете, мы деньги в телевизоре зарабатываем, а вот это всякая фигня, нет, это нам ни к чему. Нет воспитательной работы, и вот результат.
3: А родители ругаются, говорят, как же так? Дети переживают, это нельзя
4: показывать.
3: Школу не доглядела, да. Вот это...
4: Вот родители, с точки зрения педагогики, родители – это вообще последние люди, мнением которых о педагогической деятельности надо интересоваться. Вы кто? У вас есть специальное образование по воспитанию детей? Или вы по злой иронии судьбы залетели, родили, и вот оно копошится у вас теперь, и вы не знаете, что с ним делать, потому что все проблемы вы спихиваете на окружающих. Тут школа, тут полиция, здесь государство, это они не досмотрели, наша кровиночка вот такая плохая получилась. Мы не виноваты, и он не виноват, это все вы. Ну, о чем с такими говорить?
3: Ну вот, к сожалению, да, при этом они еще гады, тут уж я буду совсем злобствовать, еще и рожать отказываются.
4: И это тоже.
3: Одного ребенка вырастет в лучшем случае, и его при этом не воспитывают. Причем они объясняют, мы не можем, соответственно, воспитывать, мы не можем рожать пятерых, вот как бы вот эти вот могут, да, вот эти. Как это, приезжие. А мы не можем, потому что мы хотим ребенку дать лучшее воспитание. А он у них поджигает лейный шкаф. И вот вопрос.
4: Воспитали,
3: да. Да, воспитали. И вот это вызывает дикое совершенно бешенство. Причем, что характерно, когда рожали пятерых, и они между собой общались, такого не было. Потому что это родителям страшно сказать. А друг другу-то они рассказывают. И кто-то...
4: Ну, как действует нынешний родитель? Научился читать и писать. На тебе телефон.
3: Да.
4: И сиди ты в этом телефоне, чтобы тебя не видно и не слышно было. И он сидит. Да, там он общается с себе подобными интеллектуалами. Это
3: и
4: раз.
3: С офицерами,
4: и с офицерами вражеских разведок. Да. Вот ваш крысолов с дудочкой сидит, дудит, а там гораздо интереснее вещи более предлагают. Например, деньги. Главная детская беда всегда – это отсутствие денег. Где ты их возьмешь, ну, будучи маленьким, ну, условно маленьким, ну, дают тебе что-то на завтраки там, да, условно. Ну, что ты там наэкономишь на этих завтраках, даже если жрать не будешь? Ну, ничего, это копейки какие-то, а здесь деньги. Он сразу начинает чувствовать себя добытчиком. Вот он как крутанулся, обернулся, и вот уже бабло появилось. Растет в своих глазах. И а что мама с папой говорит? А ничего, они вообще не знают, чем он занимается. То начнут рассказывать про какие-то игры компьютерные, которые, представляете, учат убивать. У меня вот один вопрос. Вот Каин в какие компьютерные игры играл? Прежде чем Авеля зарезал, брата родного, в какие компьютерные игры играл? Ответ – ни в какие. И что вы выдумываете, ёлы-палы, если ваш ребенок играет в игры в какие-то, сядь рядом и посмотри, во что он играет. Прими участие, обсуди, что там происходит, что ты об этом думаешь, что он об этом думает. А, ну, для этого, конечно, вот чтобы что-то обсуждать, ты для него должен быть авторитетом. А ты не авторитет. Для него вон все авторитеты в телефоне. Там люди поумнее тебя, дорогой родитель. А ты кто по жизни-то хочется узнать? Вот какая-нибудь там это, вот только в предыдущем часу обсуждали. У нее какая-то красотка, у нее 900 миллионов незаплаченных налогов. Папа, а ты сколько в месяц зарабатываешь? А? О, как интересно, да, папа? И ты бы это постыдился ко мне вообще подходить и рот открывать. Я вот скоро тоже такой же буду. У меня налогов неоплаченных будет еще больше. А ты кто такой?
3: И,
4: что
3: кстати,
4: ты мне тут?
3: Вот смотри, да, вот смотри, какая замечательная барышня. Видишь, у нее этих самых подписчиков 3 миллиона, 5 миллионов. Она получает на этом много денег, папа. А ты ругаешься, что я, соответственно, так сказать, в не совсем с твоей точки зрения неприличном виде, значит, тут изображаюсь, папа, я деньги зарабатываю.
4: Чем-то не тем занимаешь. Ну, это да. Так они действительно местами деньги зарабатывают. И эти деньги, я не знаю, если мальчик в условном городе Кемерово записывает ролики, выкладывает на YouTube и с этого получает, ну, давайте загрубим, в месяц, ну, условные 150 тысяч рублей. А папа работает на заводе и там получает 30. Что такой папа может сказать такому сыну? Если правильное воспитание, чего практически не бывает, ну, наверное, многое. Если неправильное, ты вообще заткнись. Да я завтра, я от тебя съеду, слава богу. Я вообще тебя видеть не буду. И в школу ходить перестану, потому что тут такие деньги, весело. Контингент отличный. Пить можно, курить можно, употреблять что угодно. Такие здоровские люди вокруг, а ты баран. Ты ничего в жизни не добился и меня ничему не научил. Я все сам. Я молодец. А ты вообще никто и звать никак.
3: Ну, вот это реальная проблема, да, с которой не очень понятно. Кстати, не только у нас. Но у нас она особенно сильно развита, поскольку мы почему-то с их молодежью, наши офицеры спецслужб не работают. Поскольку в нашей традиции считается, что это неправильно. А вот в их традиции это совершенно правильно. И, кстати...
4: Это не могу удержаться, Михаил Леонидович. Как-то я беседовал с представителями Министерства обороны, как организовано, что вот так получается, что украинские нацисты здесь вот просто как козел в огороде прыгают. Там выделяются деньги, нарезаются задачи, спрос за выполнение и всякое такое. А у нас, я говорю, вот мне вот интересно, деньги дают из США, а Россия с другой стороны глобуса. Мне вот интересно, а мы на той стороне глобуса что-нибудь делаем? Среди чернокожих и латиносов, например, ведем какую-то работу по расшатыванию режима и разлому вообще всего? Вы что такое говорите? У нас Министерство обороны, а не нападение. Гражданин, который это говорил, как нетрудно догадаться, уже сидит, как это там принято. Но, тем не менее, ну, с таким настроем в голове как-то это... Мы никого не победим, нет.
3: Да, это правда. И при этом, более того, мы даже своих собственных детей не можем внятно защитить. И, кстати, очень интересная штука. Я не знаю, обратили ли вы внимание. Я помню, когда я учился в школе в младших классах, меня учили писать слово «Родина» с большой буквы. Обратите внимание, а сейчас не учат. Очень много текстов, но я вижу, да, очень много текстов, где это слово пишут с маленькой буквы. И люди старшие говорят, с большой надо писать. Ну, когда ты имеешь
4: в виду свою родину. Ну, оно же и так писалось, да?
3: Ну, нет, как бы, родина... если это нарицательное слово, да, вот у него там есть историческая родина, да,
4: Там с маленькой.
3: Там с маленькой, да. Вот. И, соответственно, мне кажется, что мы вплотную подошли к ситуации, когда этим надо заниматься всерьез. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что, понимаете, когда идет война там, двух систем или трех систем, и при этом эти самые системы точно знают, что ну, тут потеряем 5%, тут отобьем 3%, то по большому счету это рутина. Да, и, в общем, подавляющая часть населения может этого даже не замечать. Но кто знает, что в холодную войну там стреляли, что люди гибли, что были как бы где-то в третьих странах там какие-то спецоперации, еще чего-то. Ну, в общем, по большому счету не очень знали. Хотя были всякие романтические произведения, да, типа там детективы, да. Тайны мадам Вонг.
4: Да, с уполномочен заявить.
3: Ну и так далее. А вот, соответственно, сейчас неожиданно выяснилось, что вопрос идет о жизни и смерти. Но неужели непонятно, что они всерьез хотят нас уничтожить? Если вы послушаете, что говорят вот эти вот люди в Киеве, они же всерьез говорят, мы дойдем до Москвы, и все вот эти там, москали будут нашими рабами. Если вы хотите понять, что такое рабы, почитайте, как работали люди в концлагерях. Да, есть, но я не хочу сказать замечательная, потому что она страшная история про девочку, которую угнали туда, и которая покончила жизнь самоубийством, ей было лет там, 13 или 14. И так получилось, что ее письмо сохранилось, и ее папа с Красной армии туда пришел. И он это письмо прочитал. Да, ну вот, ну это известная история, я как бы там. Вот это вот ситуация, в которой мы реально можем оказаться. Самое страшное, что они тоже могут оказаться в такой ситуации.
4: Я бы всем порекомендовал, мне в свое время на меня крайне тяжкое впечатление произвела книга Олеся Адамовича «Каратель или песнь ножа». О, у меня, кстати, есть новое издание, где в предисловии подробно объясняют, что Сталин и Гитлер, как нетрудно догадаться, это одно и то же. Это не совсем про СС написано, это про коммунистов. Замечательно, вот такое у нас в магазинах продают. Ну, почитайте. Да, я считаю, что взрослые люди такое читать просто обязаны. Называется, повторюсь, «Каратель или песнь ножа». Кто эти люди и чем они занимались, и что опять на нашу землю планирует прийти. Это вот оно, то, что в этой книжке описано.
3: А кто читать не умеет, а любит смотреть, посмотрите фильм «Иди и смотри».
4: Да. Да.
3: Это про бандеровцев. Потому что карательными операциями в Белоруссии занимались в основном бандеровцы. Нет, эсэсовцы руководили, нацисты. Но непосредственно...
4: Показывали пальцем. Вот это сжечь. Да, да, украинцы.
3: Да. И вот надо понимать, в какой ситуации мы сегодня находимся.
4: Тут же даже это уж совсем примитивное. Ну, у нас как-то не принято читать какие-то вражеские документы. Иностранных языков у нас никто не знает. А вот там есть такое в их документах понятие. Звучит как экзистенциальная угроза. Что такое экзистенция, у нас тоже никто не знает. Так вот, экзистенциальная угроза – это угроза физическому существованию страны, например, Соединенным Штатам или Европе. И так вот, мы для них прямая угроза физическому существованию их стран. Ну, сделайте незатейливые выводы. Что с этой угрозой надо делать? Ее надо, приготовьтесь, уничтожить.
3: Любой ценой.
4: И это никто, да, это никто никому не объясняет. Это всем очевидно и понятно. Нет, давайте поговорим. Давайте договоримся, давайте сядем за стол переговоров, мы готовы. С кем? Вот с этой, повторюсь, трехметровой скалопендрой, которая хочет вам отгрызть башку, она не слышит и не будет слушать, она не понимает. У нее задача откусить вам башку, убить вас.
3: Знаете,
4: нет, вместо этого будем разводить какие-то трусы на колесах.
3: Я как-то видел, я не скажу, в какой сети, поскольку она у нас не поощряется, замечательный ролик про дядьку,
4: так,
3: у которого живет дома рысь. Его
4: от
3: спрашивают,
4: ума.
3: Вот как, да. То он говорит, вы знаете, говорит, никакой нет проблемы. Вот если бы это был бы рысь мужеского полу, это была бы проблема, поскольку у него регулярно возникали бы мысли, кто тут в доме хозяин. А если да. это баба, то проблем с ней нету никаких вообще. Есть только одна вещь. Вот это надо понимать очень хорошо. Ее нельзя оставлять голодной.
4: Разумно, да,
3: вот.
4: Да.
3: Так вот, принципиально важная вещь, которая настолько принципиальная, что даже вот просто деваться некуда. Они сейчас голодные.
4: Мега-голодные.
3: Мега-голодные.
4: Да.
3: Потому что
4: и
3: они...
4: осознают перспективу, что дальше вообще жрать нечего будет.
3: А у нас много чего есть. И просто вообще мы есть. Понимаете? И вот это вот непонимание вот этого вот обстоятельства... Я просто еще одну расскажу историю. У меня есть знакомый Ванечка. Его так зовут. У него живет лиса Алиса. Это очень известная лиса, она в пресловутой сети известна всем, однажды ее даже перепостил Илон Маск, я не боюсь этого слова. Ну, потому что очень хорошо, желающие могут посмотреть про лису Алису. Но вот я, значит, с Ванечкой разговаривая о жизни, он мне в какой-то момент говорит: Михаил Леонидович, вот это, говорит, удивительная совершенно история. Я его как-то у себя в экономике по-русски приглашал как типичный пример русского предпринимателя, то есть человека, который может прийти на руины и как бы восстановить там нормальное функционирование. Но дело не в этом, а дело в том, что он произнес замечательную фразу. Он сказал: человек, у которого живет дома лиса,

0: что угодно, но отдайте себе, наконец, отчет. Что, соответственно, когда вам объясняют, как хорошо съездить на неделю высокой моды в Париж, то это способ, которым вас лишают внутренней защиты.
1: Ну, дам дополнительный вопрос. Ну, хорошо. Вот конкретно вы съездили на неделю моды в Париж, а вот вы съездили в Милан шматьем затариться. А мы? У нас даже паспортов заграничных нет, потому что нет денег туда ездить. А
0: ну,
1: мы?
0: Ну, у большинства людей нет.
1: Да. А правда, что эта страна наша? Или вы только там, где надо, про демократию рассказываете, мозги пудрите? А на самом деле мы никто звать никак, и никакого участия в решении судьбы страны мы не принимаем. А вам надо в Ниццу. Вот у вас там деньги лежат, и вообще.
0: А самое интересное, да, что модельеры у нас есть ничуть не хуже. Но проблема состоит в том, что они не могут пробиться, потому что те, кто должны у них покупать, ездят туда.
1: Да.
0: И вот это место... Я с этим сталкиваюсь непрерывно практически каждый день. Мне говорят, ну ты не понимаешь, ну там же лучше. Вы знаете, мне тут рассказали историю, да? А некий бренд западный, какой-то очень такой дорогой косметики, ушел в 22-м году, а тут захотел вернуться. Мы сказали, а вы знаете, не получится. Почему? Да. Рынок изменился, и появились российские бренды, которые не хуже. И да, конечно, они в магазинах не продаются, потому что продажа в магазинах – это на самом деле дорого, и нужен большой спрос. Угу. А вот по всяким таким вот центрам они есть.
1: Да,
0: и
1: да,
0: по этой причине вы, конечно, можете открыть магазин, но вы уже совершенно не получите того, чего было.
1: И не влезете, да.
0: На этой оптимистической ноте мы сегодня
1: заканчиваем. Пожелаем всем успехов.
0: Но
1: да,
0: через
1: спасибо,
0: неделю мы
1: Михаил
0: вернемся.
1: Леонидович, да.
0: Спасибо
1: вернем
0: вам.
1: Обязательно.
0: Смотрите и слушайте радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели, а вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность. Что если наш мир всего-навсего механизм?

0: Космосом, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено, Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Подземный город в Хельсинки на случай ядерной войны. Контекст. Присоединение к НАТО дурно повлияло на Финляндию. Она стала одним из самых воинственно настроенных государств Европы. Парламент снял запрет на ядерное оружие. Теперь его можно ввозить, изготавливать, хранить и использовать на территории страны. Ни о каких добрососедских отношениях с Россией, культивировавшихся даже в острые периоды холодной войны, больше нет и речи. Логично, что финны готовятся к ядерной войне. Западные лидеры только и делают, что говорят о конфликте с нашей страной. Жители страны Суоми хотят встретить ее в комфорте. В Хельсинки создана сеть из 5500 бомбоубежищ на миллион человек. Таковы законы. Все новые здания выше установленного размера должны иметь собственное бетонированное укрытие. А есть еще и старые. В Финляндии бомбоубежища строят с 1939 года. Самый грандиозный бункер имеет вместимость 11500 человек. Здесь есть игровая зона, спортивные залы, площадки для мини-футбола, парковка. Объект оснащен автономными запасами воды и электроэнергии, системой фильтрации воздуха, санузлами. В некоторых оборудованных подземельях есть сауны, бассейны и даже церкви. Не исключено, что бары и рестораны тоже, но широкой публике об этом неизвестно.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Посол России просит власти Молдавии проявить гуманное отношение к осужденной главе Гагаузии. Армия Ирана заявила о продолжении операции против баз США до окончательной победы. Елисаветинское Сергиевское общество покажет выставку о коронации Романовых в Екатеринбурге. Подробности далее. Посол России в Кишиневе Олег Озеров обратился к властям Молдавии с призывом проявить гуманное отношение к приговоренной к 7 годам лишения свободы главе Гагаузии Евгении Гуцул, поскольку существуют более мягкие формы наказания. Об этом заявил Озеров в эфире телеканала «Первый в Молдове». Он добавил, что власти страны могут взглянуть на ситуацию не только с юридической, но и с гуманной стороны, как это было в случае амнистии людей, обвиненных в гораздо более тяжких преступлениях. По словам дипломатов, дипломата России не вмешивается во внутренние дела Молдавии, но наблюдает извне за ситуацией в Гагаузии сквозь призму европейских норм, законов о национальных меньшинствах и о региональных языках. Озеров отметил, что лично относится с большим уважением к Гуцул и считает ее приговор слишком суровым. В самой Гагаузии эти действия называют срежиссированным политическим преследованием и давлением на оппозицию. Высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против России может быть принят до августа. Американские законодатели накануне опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа. Армия Ирана заявила, что Тегеран намерен продолжать проводить операции против баз США в регионе до окончательной победы. Ранее иранские военные утверждали, что поразили дронами американскую базу в Иордании. Тем временем звуки взрывов слышны в восточной акватории иранской провинции Хормазган, пишет иранское агентство Мехр. Президент штатов Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично их не остановит. По его словам, США около часа назад контактировали с Ираном. Вашингтон в ходе контактов призвал Тегеран заключить сделку. Между тем, хозяин Белого дома отказался сообщить, собирается ли он направить американских военных для захвата иранского острова Харк. Тем временем Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 12 сентября проведение сделок, необходимых для сворачивания операции с лицами и судами, включенными в американские санкционные списки в рамках ограничений против Ирана. Ранее штаты расширили санкции против Ирана, включив в ограничительный список гражданина Ирана и России Алира Акбармадани. Всего в санкционный список были добавлены 10 физлиц, 24 компании и 20 судов. Фонд Елисаветинское Сергиевское просветительское общество впервые представит в Екатеринбурге передвижную выставку о коронации императора в доме Романовых, сообщили в пресс-службе фонда. Отмечается, что экспозиция будет представлена сегодня в 17:30 в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история. Свердловская область». Выставка подробно рассказывает о коронации русских государей от императора Александра I до императора Николая II. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Здравствуйте, вы слушаете «Починку примуса» в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные. Чаще всего это с вами совпадает, по крайней мере, жалоб раньше не поступало. Слава богу, не в первый раз, мне кажется, Петь, даже не во второй. Ты уже частый гость, и слава богу, пусть так и будет продолжаться. Мой добрый друг, товарищ Петр Лундстром, привет тебе.
3: Приветствую, дорогие друзья, привет.
2: Да, тут кроме того, что Петр замечательный интеллектуал, музыкант и скрипач, у него есть еще и официальный титул, который я долго зубрил только что перед началом нашей программы. Извини, я должен это зачитать, извини. первый заместитель председателя комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Мне кажется, я достаточно Левитана включил.
3: Спасибо, спасибо.
2: Да. Ну, слушай, мне всегда было интересно с тобой подчинять примус вот эти наши посиделки именно с той точки зрения, что вообще есть, знаешь, такой жанр обсуждать новости, политику и прочее, прочее с людьми, явно совершенно не занимающимися политикой. Хотя, что сейчас политика, мне кажется, музыка тоже вполне себе политика стала. Внимательно читаю твой телеграм-канал, слежу за твоими передвижениями, с твоими поездками, в том числе и на ЛБС туда, вот где ты регулярно выступаешь перед нашими военнослужащими, по госпиталям, где ты тоже бываешь, там, сборы, которые ты организуешь. Это все то, ради чего ты, собственно, заслужил миротворец, правильно же?
3: Ну, можно так сказать, но я все-таки немножко уточню. Миротворец все-таки я заслужил, во-первых, в 2019 году. За концерты действительно в Донецке, когда это еще не было мейнстримом. Надо скорректировать, во-первых, выступал все-таки на ЛБС, да, сейчас это невозможно.
2: Ну, сейчас уже невозможно,
3: года,
2: да.
3: Уже года два, как такая активная фаза у нас была, 3,5 года.
2: Особый способ ведения войны сейчас, да.
3: Да, это совершенно другая история. Ну, конечно, мы продолжаем и свою работу, и концертную, и так далее. Вот, но все-таки не на ЛБС, еще раз говорю. Ну, вот последний ЛБС, раз вот такие вот крупные концерты были, наверное, при освобождении Авдеевки. Сразу же и 17 марта 2024 года, в последний день президентских выборов, когда мы там выступали в подвале одного из немногих городов в Авдеевке, где еще жили люди. Вот, ну и так далее. Но мы прекрасно понимаем, как война изменилась. Ну, она, более того, она изменилась сначала там. Одна была война в 22-м году, уже другая к концу 23-го, совершенно другая в 25-м.
2: Еще была совсем
3: другая. Но за последний год она изменилась примерно так же, как она изменилась там с 22-го по 25-й год. То есть изменения в войне нарастают с такой скоростью. Ну, собственно, наверное, это бывало уже во время других войн. Технологии шагают вперед, и здесь, конечно, нам нужно всем подстраиваться под это.
2: Многие драматично сравнивают это с переходом от копий стрел к огнестрелу, понимаешь? Вот даже такие сравнения я слышал, учитывая ту насыщенность беспилотными всякими этими системами разных типов, и дальних, и ближних, и тактических, и разведывательных, и каких угодно прочее.
3: Я думаю, это можно сравнить, конечно, с изобретением там пулемета, да, после которого там любые штыковые атаки фактически стали невозможным, да.
2: И красивым там, строем в красной форме,
3: ну, да. Ну, да. И Первая мировая война, когда, собственно, фронт встал абсолютно везде, да, подавляющее преимущество средств, так сказать, защиты или, наоборот, ударных средств над позволяющими продвигаться вперед. Сейчас, вот, в принципе, то же самое происходит.
2: Сейчас, что это будет изобретено, совершенно непонятно. Мы, понятно, мы оба с тобой не военные эксперты, но, тем не менее, я остановлюсь на одной мысли, которую я у тебя в телеграм-канале вычитал. Ты дискутировал с людьми, которые испытывают уныние. Был у тебя недавно такой пост, где ты говорил, что, ну, давайте все-таки не будем унывать. Ну, в твоем духе очень. В твоем духе. Но скажи мне, я понимаю, что уныние — это церковный смертный грех. Я, кстати, знаешь, извини, отступлю. У меня есть добрый товарищ, ты наверняка его тоже знаешь по, может быть, общественной палате, отец Александр Ткаченко. Изумительный совершенно батюшка, который еще и возглавляет, мой добрый друг, который возглавляет еще и фонд «Круг добра», занимается благотворительностью. Он был одним из первых в стране, кто начал, ну, может быть, нет, не один, он первый был просто в стране, кто начинал строить, организовывать детские хосписы. Хоспис — это вообще тема такая тяжелая, да, а детские, это я уж не знаю, какой толщины стальные нервы, какого плетения нужно иметь для этого, но тем не менее, я однажды спросил, а что, отец Александр, не испытываете ли вы уныние? Не бывает ли у вас такого? Ну, потому что все-таки грех, он сказал, нет, конечно, это грех, это нельзя, поэтому я называю это пасторская печаль. Тебе не знакомо это чувство, ну, скажем так, ладно, не уныние, а какой-то грусти и печали от происходящего. Многих настигло именно сейчас.
3: Да нет, ну, очевидно совершенно, что это свойственно и понятно любому человеку, и бывают периоды в жизни именно такие, называйте это как хотите, уныние или выгорание, или, прости господи, обычная просто усталость, безусловно, ну, без этого, наверное, никуда. Просто дело в том, что особенно если концентрироваться на том, что сейчас происходит, а мы с вами прекрасно, наверное, понимаем, что тенденции, в общем-то, неутешительные, в том числе для нас и со стратегической, и с тактической точки зрения. Ну, опять же, об этом говорит президент, об этом говорят все, ведь мы говорим о возможности... Нет, я продолжу. А ведь мы говорим о теоретической возможности в среднесрочной перспективе вступления в войну НАТО уже напрямую, да, мы все время говорим о том, что страны Прибалтики и Польша предоставляют свое воздушное пространство для атак дронов по нашей территории. Мы уже сейчас молчим с вами про западные ракеты, ракеты. Помнится, мы говорили про то, что это определенные красные линии, да?
2: Через воздушное пространство западное, летящее к нам.
3: Да, совершенно верно. Ну, мы понимаем историю про Крым, про приграничные регионы и так далее, прифронтовые регионы. Но, тем не менее, наше с вами выгорание или наша с вами фрустрация, наша с вами, так сказать, тревожность, она делу, конечно, не поможет. Это нужно понимать. И здесь я исхожу просто из чисто рациональных, в том числе, историй. У нас, я уже говорил, я, кстати, второй раз всего на «Примусе» с тобой.
2: Да ладно! Да. Просто мы с тобой сильно чаще, видимо, общались.
3: Наверное.
2: Оно в зачёт пошло.
3: У нас такой наш главный принцип, наш главный девиз — это сопротивление через созидание. Потому что я глубоко убежден, что сопротивляться чему-либо, и в том числе окружающему миру, тому, что происходит вокруг, и в том числе в этой войне, можно только созидая. Это, кстати говоря, касается, конечно, и технических специалистов, и фронта, и ребят, которые работают на фронт, создавая новые технические решения и так далее. Вот только через созидание можно чему-то сопротивляться и бороться. Поэтому мы стараемся концентрироваться на этом. С другой стороны, нельзя не сказать, что многие наши товарищи старые, да, они очень, они любят там слово «тревожность», например, да, что вот не нужно повышать тревожность в обществе. И, безусловно, я с этим согласен. Но так же, как повышенная тревожность не поможет нам победить в войне, безусловно, но и понижение тревожности само по себе в отрыве от, так сказать, реалий на земле, как говорит президент Путин, да, оно тоже нам никак не поможет. Поэтому, мне кажется, тут нужно идти как бы вот по двум путям. Но главное — это созидание.
2: Ты знаешь, я вот тебе искренне сейчас, многократно и ранее, но сейчас искренне благодарен. Знаешь, за что? Ты натолкнул меня на одну интересную мысль, на одно интересное соображение. Мы можем говорить о тревожности, можем говорить о фрустрации, можем говорить о разочаровании от того, что мы там берем по одной деревне, хотя раньше казалось, на фронт двигается там на десятки, сотни километров чуть ли не ежедневно и прочее, прочее, и вот, и мы там... Но это нехорошие, конечно, чувства, которые нам шансов победе не добавляют. Я сейчас не имею в виду победу только на линии фронта, потому что победа куется. Понятно, не только на линии фронта. Это, об этом мы сейчас поговорим, кстати, в отношении фронта и тыла. Но при этом мы все понимаем, давай просто не будем называть это тревожностью, мы все понимаем, в нас растет ощущение решительности этого самого момента. Потому что накапливающиеся проблемы, не проблемы, вызовы, да, как бы это ни назовем, они нас подвигают к мысли о том, что решиться-то оно должно вот сейчас. Вот сейчас, вот эта решительность момента, может быть, она нас вот так пугает, тревожит, мобилизует, не знаю, да, вот сейчас должно решиться, потому что очень много пришло в какой-то вот непонятный для нас тупик, в какую-то сумятицу, вязкость и прочее, прочее, когда, ну вот сейчас, вот давайте уже вот сейчас что-то решится.
3: Ну, я с тобой соглашусь и не соглашусь. Дело в том, что опасное заблуждение и такой показатель инфантилизма нашего общества, моего, может быть, в какой-то степени, да, это... желание простых решений.
2: Каждый раз, очень, когда, хочется,
3: да,
2: конечно,
3: очень хочется,
2: конечно,
3: простое решение. От этого у нас происходит, в том числе у патриотической, фрустрированной, безусловно, общественности.
2: Рассерженные патриоты,
3: Дело не в рассерженных патриотах, а вообще у патриотической общественности в целом, конечно, растет раздражение от того, что мы не способны, по крайней мере, пока, будем говорить, цели СВО достигнуть, скажем так.
2: Парой резких движений это достигнуть,
3: вот. Так вот я к чему говорю. Растет раздражение и... звучат такие: да уже сделайте уже наконец что-нибудь, что же вы не бьете там так, как надо, что же там в конце концов не происходит, уже там нажмите на какую-нибудь кнопку, чтобы что-нибудь произошло. Так вот, это невозможно. И мне кажется, что мы должны вот это потихонечку в инфопространстве в том числе двигать без полного... Но это сейчас понятно, к сожалению. Я думаю, я не говорю никаких резких слов. Очевидно, что без полного напряжения сил страны мы эту ситуацию не переломим, потому что эта ситуация уже значительно изменилась по сравнению с 2022 годом. И, как я раньше говорил в 2022 году, так я скажу и сейчас, для нас это конфликт экзистенциальный совершенно, это конфликт цивилизационный, в ходе которого решается, будет в долгосрочной перспективе существовать русский этнос или не будет. И, к сожалению, простых решений нет. Невозможно ударить ядерным оружием и победить, к сожалению.
2: Есть у меня такие добрые друзья есть, которые считают, что все-таки можно, именно ядерным, и как можно скорее. Такие тоже есть.
3: А куда бить? Будем?
2: Ну, вот Владимир Рудольфович недавно, правда, он не про ядерное оружие.
3: Да, я буквально публиковал это, да.
2: Сказал, что да, мы все-таки должны лупить, так сказать, по европейским НПЗ и прочим, и прочим.
3: Ну, я вот не могу взять на себя как бы такую ответственность, потому что, как мы только что...
2: Сергей Александрович Караганов вообще ядерную бомбу
3: Ну, это я комментировать вообще не буду. Я считаю, что это безусловная ошибка, на самом деле, потому что, еще раз, это то самое простое решение, о котором я сейчас вот начал с тобой говорить. А я говорю сейчас про ядерное оружие. Что же касается слов Владимира Рудольфовича, да, то я не могу к ним как бы горячо присоединиться, просто потому что не имею на это как бы морального права там призывать кого-то там ударить по европейским странам, опять же, не имея перед собой информации, к чему это приведет и так далее. Но одно мы можем сказать, как люди, обычные люди, которые любят свою страну, которые думают головой, пытаются что-то анализировать, да, очевидно, что у нас все эти, уже почти, да, пятый год пошел, нас ведут по пути контролируемой эскалации, так сказать. И эскалируем в данном
2: случае... Постепенно варить лягушку.
3: Не мы, да, совершенно верно. То есть не мы эскалируем ситуацию, то есть нас все время вынуждают, и, а у нас еще есть такая манера, которая меня глубоко раздражает, вот здесь я могу сказать, все время рассказывать, что мы бьем в ответ на что-то. Вот это меня выводит до глубины души, не только меня, я это знаю, у нас все время удар возмездия. А вон там удар возмездия по НПЗ в Запорожье. Вот это я понять не могу, почему у них НПЗ в Запорожье все это время работал. Ну ладно, это мы сейчас не будем обсуждать, там, да, там, не дай
2: мы
3: бог.
2: Мы сейчас так до мостов дойдем.
3: Да, до мостов дойдем, не дай бог. Не хочу в эту дискуссию вступать, но все-таки из этого порочного круга эскалации господин Трамп заявил, да, что да, удары Украины по НПЗ — это эскалация, но это правильная, добрая, порядочная эскалация, которая приведет к тому, что России придется заключить мир. То есть прямым текстом нам как бы говорят какие-то очевидные вещи. Так вот, из этого порочного круга надо каким-то образом выходить. И это очевидно, мне кажется, ну, для этого не нужно быть военным экспертом, да? Это простая логика, аналитика. Нас ведут по их правилам игры. Поэтому здесь мнение Владимира Ивановича Соловьева, то, что нам нужно самим начать эту эскалацию, ударив, например, по НПЗ там в Польше, где-то еще. Я не могу комментировать, это не специалист. Но есть такое мнение, и оно разделяется не только Соловьевым. Очевидно, что он транслирует определенную позицию.
2: Есть такое мнение. Более того, я вот тоже в новостях видел очередные мосты, которые раздолбали нам украинцы.
3: Да, в Белгороде сразу,
2: и так далее. Да, до этого они на Перекопе били по мостам на въезде в Крым. Сейчас в Белгороде, и вот оказывается, что парой ракет можно мост сложить, а раньше, оказывается, когда говорилось о том, почему мы на Украине эти мосты не раздолбали, оказывается, было нельзя сделать совершенно никак, потому что это очень прочные мосты. Видимо, в Белгороде они менее прочные, я не
3: Нет,
2: знаю.
3: Нет,
2: ну,
3: есть, общем, разница, есть разница между Антоновским там, мостом и не Антоновским мостом, но мы не будем сейчас...
2: Ну ладно, давай, все, да. Давай не будем, ладно, хорошо, уговорил.
3: Дело в том, что это, к сожалению, прерогатива, или к счастью, конечно же, да, это прерогатива, получается, Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Как известно, там наверху люди поумнее нас сидят, вот, поэтому как бы, ну, вряд ли мы с тобой, как люди без военного образования, можем вмешиваться в эти решения, но есть как бы вопросы, скажем так, есть. Как говорил Владимир Высоцкий в интервью журналистам иностранным, он говорил, у меня есть вопросы к моей стране, но обсуждать их я буду не с вами. Ну, вот сейчас мы, к счастью, не с иностранными журналистами.
2: И Пушкину тоже это приписывали.
3: Ну, может быть, да.
2: Так вот, а сейчас я немножко переверну эту шахматную доску, потому что я сейчас объясню, почему я у моего доброго друга Петра Лунстрома, блистательного музыканта, интеллектуала, завел рассуждать про дела военные. Вот мы сейчас с вами в радиоэфире продемонстрировали озабоченность тыла фронтом. То есть сколько сил, энергии, сколько звонков в радиоэфир сюда приходят с этими вопросами замечательными про мосты, те же самые там центры принятия решений и прочее. Я уже не буду цитировать это все, да, это все и так вы знаете отлично. При этом мне кажется, что фронт сам по себе живет, глядя на наши здешние тыловые рассуждения, ну, если не с иронией и пренебрежением, то явно без интереса, как мне кажется. Насколько тебе, человеку, который занимается поддержкой фронта, виден этот разрыв между тылом и фронтом у нас сейчас в России? И мы сейчас выйдем на совсем важные и серьезные темы в нашем обсуждении.
3: Я тебе скажу, что между, например, нами с тобой и воюющими ребятами не такой большой разрыв, как да. между, например, ну, ладно, нами с тобой же и многими нашими коллегами, которые находятся здесь абсолютно в тыловой жизни, там, и так далее и тому подобное. У меня нет вообще никакого разрыва. Я вот нахожусь...
2: У тебя
3: понятно,
2: нету.
3: Не знаю, нет, секундочку. Ну, опять тоже, давайте не преувеличивать. Конечно, у меня тоже есть разрыв, потому что я не нахожусь сейчас в окопе под ударами дронов, да, но с этими ребятами, которые там находятся, я поддерживаю постоянный прямой контакт. Конечно, не со всем фронтом и не с генералами там, хотя и с некоторыми тоже знакомы мы, но настроение я довольно хорошо знаю.
2: Каковы они?
3: Настроения разные. Скажем так, настроения разные, но давайте сконцентрируемся на том...
2: Раздражение от тыла есть?
3: Ну, это очевидно, но не только от тыла раздражение, извините меня, и от фронта, что мы называем тылом. Давай так, я сконцентрируюсь на том, что есть и настроение сдержанно оптимистичное. Как это ни странно, казалось бы, но я бы сконцентрировался на этом. Вот я знаю, что есть, например, несколько технических новшеств, технических изделий, которые фактически уже апробированы, слава богу, приняты, и вот сейчас вот начинают идти в серийное производство. И это технические решения, которые могут изменить ход войны. Так же, как на данный момент изменили ход войны, безусловно, технические решения западные, которые поставили Украине, так называемые middle strike, вот эти вот пресловутые хорнеты, которые нам начали перерезать логистику, да, вот middle strike, ну, средние удары, короче говоря, да, ну, то есть вот эта трасса Новороссия, Крым и так далее, фактически она начала перерезаться с помощью вот этих хорнетов. Так вот, наши технические решения должны их преимущества нивелировать и, наоборот, принести их нам. Это касается и развития герани, это касается развития других, о которых уже писали, например, там, украинцы, да, там, бандероли так называемых, то есть фактически это сверхдешевая реактивная ракета, на самом деле, в виде дрона, да. Если это пойдет в реальные промышленное серийное производство, как мы надеемся, это тоже будет менять ход войны. Мы видим сейчас, что полностью разряжено ПВО Украины вокруг, например, Киева, ну, это как у нас было бы вокруг Москвы. Опять же, до нас тоже долетает, и мы это знаем, мы не закрываем на это глаза. Но все-таки у нас несопоставимая пока что история с ними. Вопрос только, как бы, ну, вот эти вот удары, к чему они, собственно, приведут. Да, по Киеву прилетело там позавчера, потом вчера, потом сегодня просто прилетело 5 ракет, и все 5 попали. То есть они не сбили вообще ни одну. Ничего, не закончили ЗПТУ. Они об этом напрямую говорят, и, судя по всему, это правда. Да, то есть есть позитивные вещи, еще раз говорю, они есть. И в том числе есть у ребят, которые занимаются, скажем так, вблизи линии фронта техническими решениями, то есть допиливают реальные изделия, которые показали или не показали себя в бою, они их с технической, с технологической точки зрения доводят до ума. Вот с этими ребятами я тоже общаюсь, и несмотря на то, что они, скажем так, тоже находятся немножечко в шоке от тех или иных событий, решений и так далее и тому подобное. Тем не менее, это те самые люди, которые созидают. И вот на таких ребятах и держится, собственно, Россия, как всегда. Причем везде, по всей стране, да, такие ребята есть. Поэтому мы концентрируемся все-таки на вот этом. В этом смысле, особенно в медиа-эфире, конечно, я тоже против нагнетания вот этой вот, господи, прости, тревожности. Просто, опять же, я уверен и надеюсь, что в том числе многие наши начальники, я сейчас не про президента, но они все-таки тоже понимают, что там в каком-нибудь там 1916 году, да, тоже никто не мог предположить, что будет в 1917 году. А была катастрофа. Катастрофа для России.
2: Внезапная.
3: Да, причем, как мы все прекрасно знаем, надеюсь, конечно, да, что февральская революция, это была не коммунистическая революция, да. Что такое февральская революция? Как просто не предательство абсолютно всех ближних кругов, которые предали царя, как мы знаем, его семья, генералитет.
2: Великие князья с красными бантами.
3: Да, да, там церковь, к сожалению, тоже, которая там в 18 году выкинула из заседания синода царский трон. Ну и так далее. Все предали царя. И это одна из самых страшных катастроф в истории России. Вот, хотя в 16-м году, мы помним, был Брусиловский прорыв, ну и так далее. А чуть позже Германия просто рухнула, и, ну, все мы помним, Брестский мир,
2: ты, отзыв, кстати, Брестского мира. Извини, что отступаю. Ты, кстати, не видел этот сериал замечательный Кончаловского «Хроники русской революции»?
3: Нет, к сожалению.
2: А вот очень рекомендую. Его не взлюбили все буквально, этот сериал. Я его уже у нас в эфире как-то при починке «Примуса» хвалил. Его ругали все. Его ругали наши патриоты-государственники за то, что он, Кончаловский, я имею в виду, Андрон, очень скептически описал все происходящее в высших слоях тогдашней власти. И предательство элит, и беспомощность верховной власти, и так далее, и так далее. В условиях нынешнего конфликта многие восприняли это как некий там кивок, намек, плевок или какой-то там жест. Точно так же этот фильм, очень сильно этот сериал, точно так же не взлюбили наши левые. Потому что Владимир Ильич там, скажем так, не очень солидно выглядит, не как вождь мирового пролетариата, а как такой, ну, трикстер, я бы сказал, да, в какой-то момент. Но при этом очень интересен там Иосиф Сталин, который совершенно не вписывается никак в те модели, которые у нас были в конце 80-х, 90-е годы, про кровавого злодея, слухов которого капала кровь там безостановочно и прочее, прочее. Да, он там скорее, знаешь, что если вот использовать аналогию «Звездных войн», он там Энакин Скайуокер до того, как стать Дартом Вейдером, скажем так. Но очень интересно, и мне кажется, что Кончаловский чуть ли не коммунист. Потому что он снял. Посмотри, интересное кино, если уж мы стали проводить такие параллели. Я все-таки вернусь, Петь, к той мысли печальной, которая у меня есть. Мне кажется, на четвертый плюс год, на пятый год, четыре плюс уже год этой войны, разрыв между фронтом и тылом не снижается, а увеличивается и растет.
3: Ну, слушай, вот...
2: Что, извини меня, что несет за собой еще очень большие риски? Следующие. Вот мы говорим о том, что нам необходимо в период ощущения некой решительности, необходимости перелома, необходимости прорыва и прочего, прочего, мы говорим справедливо абсолютно о том, что нам необходимо мобилизировать все силы. Я сейчас не имею в виду военную мобилизацию в ее классическом этом вот ключе с рассылкой повестки и все на фронт. Мы знаем высказывания и мнения всех наших руководителей, которые говорят, что мы подобных вещей не планируем. Я сейчас говорю о политической мобилизации, промышленной мобилизации, да, и прочее, прочее, прочее. Измерений много. Вот в условиях разрыва между фронтом и тылом очень сложно говорить о возможности подобной мобилизации. Потому что тыл, оторванный от происходящего на фронте, с чувством усталости от происходящего на фронте, со всеми этими фрустрациями, тревожностями и прочим, очень тяжело поднимается для того, чтобы его мобилизировать.
3: Да, да. С одной стороны. С другой стороны, вот, пожалуйста, я слышал от людей, которые чуть ли не сейчас полстраны проехали в условиях вот этой вот ситуации с бензином и так далее, они говорят, что на заправках только вот вопросы типа вообще доколе и когда мы уже хохлу, так сказать, вот, покажем, кстати, да, где раки зимуют. А в этом смысле...
2: Все ждали, что народ потянется сдаваться, а оказалось наоборот.
3: Ну, сдаваться наш народ не потянется
2: умеет.
3: Никогда.
2: Не умеет.
3: Дело не в этом. Мы прекрасно понимаем, что опасность, она в другом, в том же, вот, о русский бунт бессмысленный и беспощадный. Мы вот это прекрасно понимаем. И я знаю, опять же, там, настроение в каком-то Забайкалье, в родном для меня уже Забайкалье, где родился мой дед Олег Лунстром, да, а мы прекрасно знаем, что именно Забайкалье и Иркутская область сейчас страдают больше всего от недостатка бензина катастрофического.
2: Там Новый, кстати, сказал, да, перебрасывает туда какие-то.
3: Да, нет, слава составы. Богу, мы знаем, что решение уже принято, я, во-первых, я пользуюсь случаем, передаю привет и на Дальний Восток, и в Сибирь, и в Иркутск, и в Читу, но мы знаем, что решение принято, и в течение там нескольких недель эти проблемы будут решены, слава богу. Но, опять же, и мы знаем, как там люди реагируют, люди, которые в поте лица зарабатывают хлеб свой, кормят свои семьи, и в конце концов, это та самая кровь организма и экономики, которая позволяет нам, собственно, существовать, да? Об этом тоже нельзя забывать. Мы уже молчим, что там огромный промышленный комплекс наш, который должен работать, который работает на топливе, извините меня. Мы там молчим про авиаперевозки. В общем, даже об этом не хочется говорить. Короче, по поводу разрыва, хочется верить, что все-таки это не так. Вот, потому что это всегда плохо заканчивается. Ну вот ты говорил про мобилизацию и тыла, и всего остального. Я читал телеграм-канал уже упомянутого Владимира Рудольфовича. Вот он там снова говорит, например, такие, в общем, довольно радикальные вещи.
0: Починяем примус с Евгением Примаковым. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
1: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
4: Итак, как говорил великий мыслитель Карлсон, продолжаем разговор с Петром Лундстремом, моим добрым другом, блистательным интеллектуалом, музыкантом и, извини снова, первым заместителем председателя Комиссии по развитию креативных индустрий Общественной палаты Российской Федерации. Во, на одном дыхании. Снова привет, Петь.
5: Привет.
4: Итак, ты сегодня, вот мы закончили прошлые полчаса до того, как мы шли на новости, соображениями по поводу Центробанка и ключевой ставки.
5: Удобно очень прикрываться уважаемым Владимиром Рудольфовичем, но судьба у него такая. Как бы, это говорю не я, это говорит он. Вот, я же не финансист, не экономист. Наверху, как
4: отмазался,
5: наверху,
4: нормально.
5: Как известно, люди поумнее нас сидят, вот, и так далее, и тому подобное. Вот, я ничего не буду говорить про какую-то ставку, опять же, потому что я, конечно же, не экономист и, конечно же, не понимаю. То есть, вроде мы выяснили, что мы все нормальные люди, которые способны мыслить, ну, логически мыслить, дважды два складывать, а я глубоко убежден, что самые сложные вещи можно объяснить простыми словами кому угодно. Если человек не клинически тупой, ему можно объяснить все. И про музыку Моцарта, и про квантовую физику. Не нужно в этом прям разбираться по-настоящему, да, но объяснить, что там происходит, простыми словами можно. А вот нам, с одной стороны, объясняют люди.
4: Ну, прости, ради бога, извини, да, что перебиваю. Ну, просто уйдет момент. Я тебе анекдот расскажу замечательный. Ровно про то, что ты говоришь, как встречаются два аналитика, один другому говорит: ты можешь мне объяснить, что происходит?
5: Да,
4: он говорит: я тебе сейчас все расскажу. Нет, рассказывать не надо, это я сам могу сказать. Ты объяснить можешь.
5: Нет, ну не так. Там не так было. Ты понимаешь, что происходит?
4: Я тебе сейчас все расскажу.
5: Я сейчас объясню. Объяснить я и сам могу. А ты понимаешь, что происходит? Вот мы понимаем, с одной стороны, что промышленность, мы не говорим сейчас про простых людей. Вот ко мне недавно пришли там в комментарии, говорят: о, сразу видно. Это что, у вас ипотека, что ли? Что вам нужно, значит, что? Хотите, что ли, значит, чтобы ставка была низкая? Ну, во-первых, у меня ипотеки нет, но я бы ее с удовольствием взял, если бы она была, например, по каким-то определенным. Может быть, кто его знает. Но и мы сейчас не про нас говорим. Это, в конце концов, ясно совершенно, что сейчас не до кредитов. Хотя, опять, мы так говорим не до кредитов. Многие люди их берут не на что-то там, на квартиру, а просто на еду. Mm-hmm. Это тоже нужно понимать, да? И потом оказываются в долговой яме, потому что это неподъемный сумасшедший процент. Но это ладно, допустим. Но ведь мы говорим про промышленность. Ведь мы сейчас понимаем, что промышленность — это основа экономики страны и в том числе победы на фронте. Потому что будет промышленность, будет вооружение и так далее, и так далее, и так далее, со всеми вытекающими. Промышленность задыхается. Пожалуйста, вот я сейчас присутствовал на пресловутом ПМЭФ, Петербургском международном экономическом форуме. Я там сидел, слушал, как обсуждают там представители крупнейших компаний. Они все в очень мрачном настроении, я тебе скажу, в очень мрачном. И в том числе это происходит из-за там политики Центробанка, у которого она какая-то своя. Безусловно, там есть логика, я это прекрасно понимаю. И опять мы не можем не вспомнить то, о чем говорили там в 23-24 годам. Никто не ожидал, что в России такая сильная экономика, и не будем продолжать второе. И так понятно. Значит, никто не ожидал, что такая сильная экономика. Ну, действительно, ведь мы же не рухнули. Нет, не рухнули. Ведь даже было какое-то время развитие. Потом,
4: ну,
5: правда,
4: это за
5: было...
4: счет ВПК в основном.
5: Ну, может рост. Быть. Нет, это было в ВПК, в таком духе. Ну, у нас развилась инфляция, поэтому мы боремся с инфляцией. Но вопрос, знаете, как вот если будет пациент будет скорее мертв, чем жив, то поможет ли нам низкая инфляция? В общем, я не хочу в это лезть, потому что это действительно не моя сфера деятельности. Но вот Владимир Иванович Соловьев утверждает, что догматизм представителей Центробанка — это комплекс отличника. Вот. И этот догматизм приводит к тому, цитирую, что мы не просто скатываемся в рецессию, а полностью подрываем доверие предпринимателей к тому, что их могут услышать, и так далее, и так далее, и так далее. А вот слово «доверие» — это, между прочим, Владимир Иванович бьет по таким болевым точкам. Потому что доверие, конечно же, это основа, в том числе, устойчивости государственной власти в России. Так было и так будет. Поэтому для нас очень важно, что мы доверяем нашему президенту. Для нас это очень важно. А вопрос дальше, доверяем ли мы там, ну, знаете, рейтинг доверия, там, не знаю, Государственной Думе, там, я не знаю, там, или даже Общественной Палате, разным. Или партиям, или каким-то конкретным людям. Рейтинг доверия, это имеет большое... Вообще, доверие — это основа, еще раз говорю, диалога, в том числе, между обществом и властью, и разрыва, в том числе, точнее, сокращение этого разрыва. Вот мы говорим про фронт и тыл, можно бы говорить про общество и власть, например, да? У нас есть некоторые спикеры, всем известные, которые периодически изрыгают, так сказать, ну, такие вещи, которые не вызывают абсолютно ничего, кроме безумного раздражения населения. Может, это какие-то тонкие политтехнологические
4: истории? Ну, мы часто это с тобой слышим, что мы растем везде, во всем, и бензина все больше в стране, и инфляция все меньше, и промпроизводство у нас растет неуклонно. В общем, все очень хорошо.
5: Да, вот я, знаешь, для себя единственное, что я не могу понять одной вещи. Пока, по крайней мере, я надеюсь, этому действительно научусь, потому что я более чем уверен, я знаю совершенно точно, что я очень многих вещей не понимаю, у меня нет просто перед собой картины, которая есть у тех людей, которые принимают те или иные решения. Но я действительно не понимаю, в чем проблема иногда сказать, ну, действительно, ребят, короче...
4: Вот здесь есть проблема, да.
5: Есть у нас, блин...
4: Мы собираемся с ней так-то справляться.
5: Да, мы, да? Честно говоря, вот, ну, там, Аксенова я сегодня читал, он говорит, ребят, реально, ну вот определенная тишина с точки зрения объяснения того, что мы делаем, она очевидна. Почему? Потому что мы не можем об этом писать. Понятно, почему на паблике. И я понимаю, почему он это пишет.
4: Объясняет.
5: Да? Мы делаем те или иные вещи, он объясняет. Да? Вот это мы рассказать вам, ну, не можем. И это понятно. Все, вот она, военная необходимость. Я не понимаю, почему нельзя сказать, ребят, смотрите, а значит, была там цель такая-то, ну, провалились. Вот на этом направлении, на том направлении, вот здесь вот все хорошо, мы идем, да? А здесь вот, ну, были определенные ошибки, вот, посмотрите, принимаются меры, решения там, это самое, да? Нам прям нужна помощь. Я не знаю, ну, понимаешь, может, я говорю немножко, то есть я точно говорю дилетантски, но именно как принцип мне до сих пор непонятно, почему у нас полный запрет на признание того, что мы в чем-то можем ошибаться. Вот
4: знаешь,
5: это я не понимаю.
4: Я вспомню довольно интересный момент весны 22-го года, когда все только начиналось, все эти события. И я вот знаю, что как впервые возникла идея, а давайте у нас все-таки по старому, проверенному веками и благородному лекалу про народ и партия едины, только народ и фронт едины в этом смысле, у нас будет что-то, где у нас наш народ, Россия, будет оказывать поддержку фронту. Я знаю, как эта мысль была доведена до нескольких высоких кабинетов.
5: И создали Народный фронт.
4: Не-не-не, Народный фронт, он раньше был создан, и правильно совершенно. Я имею в виду вот эту волонтерская деятельность, гуманитарка, причем не только гуманитарка, а бронежилеты, прицелы. Помнишь, да, как все начиналось? Сейчас вот это вроде уже бронежилет с прицелами особо не возит, все насытилось, слава богу, но на тот момент этого не было. Так вот, в высоких кабинетах на это было сказано. Вы что творите? Вы что, хотите, чтобы все думали, что у нас этого нету, и что мы слабы, и что у нас не хватает этих самых бронежилетов, прицелов и прочего?
5: Да,
4: меня это
5: убивает.
4: И из-за этого у волонтерского движения в начале этой войны, в начале специальной военной операции были проблемы реальные.
5: И если бы не личная включенность президента,
4: да, если бы
5: и
4: он не
5: других
4: сказал, давайте,
5: товарищей,
4: и не одобрил бы это.
5: Да, совершенно и других
4: тяжело.
5: Товарищей, которые начали организовывать и встречи с военкорами и так далее, это в том числе и внутриполитический блок, и Сергей Владимирович Кириенко к этому руку приложил для того, чтобы с волонтерами начали встречаться, разговаривать. Я помню, замминистра обороны выходит в августе 22 года и говорит, армии помощь не нужна, цитата, у армии все есть, цитата. Ну, покомментировать, только портить. К сожалению, вот я про это и говорю, к сожалению, мы до сих пор от этого не ушли. И опять, ну тоже, не по рангу будет говорить, не по зарплате, не по окладу, да, говорить о делах военных, но тем не менее...
4: Да мы начали с тобой уже.
5: Да, но тем не менее, это же тоже имеет большое значение. Вот обратите внимание, вот пришел министр обороны Андрей Ерэмович Белоусов, да, и у нас начали прям сажать людей. из системы Минобороны. Да. Вопрос, за что их сажают?
4: За воровство.
5: За воровство. Совершенно верно, совершенно верно. Но сажают у нас, получается, только за воровство. А есть ли ответственность и, наоборот, реальное разграничение, поощрение для успешных командиров? И наоборот, потому что очевидно, что в любой войне и в любой армии есть талантливые люди, которым, очевидно, нужно давать какую-то дорогу, да, и есть немножко не такие талантливые, да, например, командиры. Это очевидно, это азы просто, ну, без персонали, да. И вот здесь вот, конечно, опять же, большой вопрос. Вот мы говорим про доверие, да, вот для того, чтобы люди в том числе шли, а мы же набираем добровольцев, фактически мы об этом говорим, по 30-40 тысяч добровольцев в месяц, это огромные, на самом деле, цифры, да, они должны тоже понимать, как бы, куда они идут, почему они идут и так далее. И здесь тоже есть, к сожалению, много очень проблем, связанных с бюрократией, связанных с формальным подходом и так далее, и потом, с которым мы постоянно сталкиваемся. Не только я сталкиваюсь, огромное количество людей, которые работают, я не знаю, там, в правительстве, еще где-то, сталкиваются с таким уровнем, например, там, я сейчас уже с военных вопросов, на чисто вот, например, mm-hmm. там, с семьями там, военнослужащих и так далее. К сожалению, с таким уровнем там цинизма и отказа просто не то от человеческого разговора, а просто от каких-то... Кровь, понимаешь, стынет в жилах, ну и так далее. И понятно, что о таких проблемах не нужно говорить там, может быть, публично и так далее, хотя я сталкивался, и я говорил публично, об очень-очень тяжелых историях, о которых просто нельзя было молчать, потому что это касалось, например, моих друзей, там, моего погибшего друга, да, например, полковника, комбата с позывным Седой Юрия Буракова, человека, который там с 14 года пошел воевать добровольцем, да, боевой, кадровый военный сотрудник спецслужб, да, и который, к сожалению, был убит, причем был убит в тылу, да, а не на фронте. И такие истории, с одной стороны, конечно, нельзя там говорить, например, только о них, но я точно знаю, что только благодаря тому, что нам удалось привлечь к этому вниманию, вообще дойти там до верха, по крайней мере, его имя честное было защищено, да, и хотя бы его вдова, героическая совершенно женщина, похоронила его тело. А если бы, как бы мы это не сделали, то этого бы и не было. Вот, поэтому вот такие случаи, вот это хочется. Тут Андрей Романович человек не военный, это очевидно, да, он занимается явно совершенно экономическими вещами. Да.
4: Что врать нельзя. Врать нельзя, но если бы еще Андрей Романович слышали все, кто этим занимается, было бы вообще замечательно. Но я продолжаю твою мысль. Мне кажется, не только мне, многие согласны со мной, что самая главная угроза, которая может нанести нам удар, это не солдаты НАТО. Как бы эта угроза ни была все более и более реальна, и мы сейчас вон Прибалтику ты вспоминал, там, да, какие-то провокации, которые, возможно, и там могут быть предприняты вот этой вот группой балтийской, натовской, внутри НАТО, я имею в виду Прибалтика, Финляндия, Норвегия, Швеция и
5: Польша,
4: присоединившиеся к ним, которые все более и более милитаризируются, становятся достаточно серьезной угрозой. Ну ладно, хорошо, не только солдаты НАТО, внутренняя распря. И случаи демонстративной несправедливости.
5: Да, я об этом говорю.
4: Отсутствие диалога, отсутствие коммуникации, объяснения, разговора нормального, да, с объяснением проблем, с объяснением того, как мы эти проблемы решать собираемся, отсутствие высокомерия, о котором вот Владимир Рудольфович сказал, потому что комплекс отличника — это про высокомерие во многом.
5: Мы я не знаю, должны вам ничего объяснять, мы умнее.
4: Да, вы дураки здесь.
5: И не лечитесь.
4: И не лечитесь.
5: Мы тут стоим в белом пальто красивые.
4: Конечно. Вот это все — это удар по внутреннему единству и согласию внутри страны. Это удар по доверию, удар по прочему. В связи с этим у меня есть смежная тема, которую тоже хотел с тобой обсудить. Тут на прошлый эфир ко мне приходил замечательный совершенно гость, ты его наверняка знаешь, это владыка Савва, архиепископ Зеленоградский и глава отдела миссионерского патриархии. И я начал об этом с ним говорить, но я думаю, что нужно сделать еще отдельную какую-то передачу, а может быть даже и позвать, так сказать, разных людей. Я про конфликт белых и красных. Я считаю, что это чудовищная абсолютно вещь, которая происходит. Я вижу, что пишут мои добрые товарищи и друзья, которые есть и среди белых, и среди красных, в адрес друг друга, какая идет активная перестрелка. При всем том, что я очень хорошо вижу, как на том же фронте люди ходят с нашивками и такими, друг другу спину прикрывают. Иногда и с той нашивкой на одном плече, собственно, да. И имперский флаг, и советский флаг на одном здании поднимают, и ничего, как бы, да, и воюют вместе. А здесь, в тылу, происходит вот это. Это катастрофа. Не первый раз я вспоминаю замечательного совершенно человека, дай ему бог здоровья, Зураб Михайлович Чевчевадзе, князь, который однажды мне тут в эфире сказал интересную мысль. Мне кажется, он ссылался то ли на своего отца, то ли на своего деда. Что если представить наш белый, синий, красный флаг и убрать с него белых и красных, останутся одни голубые. А, слушай, Петя, чудовищно, что происходит.
6: Это действительно чудовищно. И более того, вот архиепископ Савва, замечательный человек, которого я очень уважаю. Но если бы мы сидели с ним в одном эфире, я, конечно, задал бы какие-то вопросы.
4: Да и он бы задал, да и дальше бы это разожглось бы опять в очередной раз.
6: Наверняка, наверняка. Потому что я, конечно, убежден только в одном, что недопустимо публичные оскорбления, унижения по, даже не то, что политическому, а просто вот вроде, когда тут у вас проблемы красных и белых, а вы переходите на личность. Для меня люди, которые вот перешли в этом смысле, не просто там на личности, а ну, та травля, которая там в адрес того же... Нет, я с тобой не согласен. Та травля, которую пытаются, естественно, безуспешно развернуть так называемые правые в адрес Захара Прилепина, да, не просто большого русского писателя, не просто офицера, не просто человек, который был подорван украинскими спецслужбами и так далее, да, который ни одного раза вообще ни одной фамилии даже не назвал. Не надо, он никогда не переходит на личность. Он говорит про идеи.
4: Захар
6: не, не соглашайтесь.
4: Захар не переходит.
6: А обсуждайте идею, боритесь с идеей. А вы что делаете? Вы переходите на вот такие вот вещи. Там есть некоторые товарищи, которых вообще персоны нон-грата для меня не перестали вообще существовать. Тоже в том числе ведущие, например, там некоторые, да, вот, это вообще просто люди, с которыми я здоровался, там, мы вообще дружили и так далее, и для меня они просто перестали существовать, потому что то, что из них изрыгается, вот для меня это, ну, вот, это явная, ну,
4: совершенно, смотри,
6: бесовщина.
4: Я не хотел бы, чтобы наша с тобой беседа превратилась в еще этого самого сражения.
6: Не дай бог,
4: тут проблема... Я отрицаю само сражение, вот,
6: смотри,
4: между белыми и красными.
6: Смотри, к сожалению, отрицать его бессмысленно.
4: Скажем, я отвергаю.
6: Вопрос, нет, его бессмысленно. Понимаешь, если мы закроем глаза, это все не исчезнет. Вопрос только в том, как эту, так сказать, как ты выражаешь, дискуссию перевести в цивилизованное, прости господи, русло, когда люди должны теоретически способны быть, встречаться и разговаривать, и вести дискуссию на определенном уровне, даже если вы друг с другом не согласны и так далее. Ну, проявите уважение, в конце концов, да? Вот об этом нужно думать. А полностью, как бы, типа, исключить это из нашего общества, ну, не выйдет.
4: Ну, не
6: выйдет, потому что, к сожалению, я-то всегда всю жизнь пытался для себя прям вот придерживаться этого имперского среднего пути, понимаешь, средний путь. Потому что пока одни называют там Николашка Кровавый, а другие там Сталин там бес или Ленин бес.
4: Ленин шпион, там,
6: да,
4: вот
6: ну,
4: это
6: шпион
4: все.
6: Это вообще просто за гранью добра и зла. Вот, хотя я, например, Ленина на дух не переношу, как личность, просто на дух не переношу. Но это мне никогда мне не придет в голову сказать, что он антихрист, бес и страшный исчадие ада, потому что я прекрасно понимаю, что это один из руководителей нашей страны. Ну что нам теперь поделать? Вот, а был Петр Первый. Это же вообще тоже был антихрист, понимаешь, для некоторых, для многих, кто жил тогда в России.
4: Наши сжигали себя в скитах.
6: Совершенно верно, который там просто переломал, взломал вообще архетип русского народа глубинный и так далее. Страшный человек. Ну что же мы теперь, мы же не будем кричать, что он реально там антихрист из чадя ада, и давайте сожжем там ему, я не знаю, там памятники уничтожим и так далее. Вот это, конечно, печальная история. А главное, что это происходит прямо во время войны. Это действительно большая-большая угроза. И иногда... Слушая вот это, нас принято ругать технократов, и, разумеется, за дело, но иногда, когда я читаю вот этих вот товарищей, да, там, с обеих иногда сторон, я думаю, нет, ну, слава богу, что у нас все-таки центристское в какой-то степени правительство, там, администрация президента и так далее, которая просто не дает этому, извините, перейти, слава богу, не давала до этого момента, и, надеюсь, не даст дальше перевести это в какое-то более ресурсное, скажем так, столкновение.
4: А вот. Ведь какое есть нехорошее всегда искушение в политике найти этого самого врага и сплотить, так сказать, оставшуюся часть вокруг?
6: Сплотиться нам нужно на том, понимаете, в отсутствии побед на фронте, это азы, не я, это нас учили этому, старшие товарищи, в отсутствии побед на фронте люди естественным образом переключаются на поиск врагов внутри. Поэтому я бы сосредоточился на том, что нам нужны победы на фронте. Потому что победы, они объединяют, как известно. Победы, у победы много отцов, да, пусть лучше там спорят, кто больше пользы принес, чем поражение, которое всегда сирота, как известно, да. И вот на этом надо сосредоточиться нам всем.
4: Пришла приятная новость тут недавно о том, что Международный олимпийский комитет вроде как снимает санкции с Россией. Я еще не очень хорошо понимаю, насколько это свяжется с тем, что наши сборные начнут выступать под нашим национальным флагом везде, что наши спортсмены поедут на следующие Олимпийские игры, как там, в 28-м году, да, они вроде. Не очень я это еще понимаю, но тем не менее. какое-то движение происходит. То есть, с одной стороны, мы видим истерика, саммит НАТО, новая помощь 70 ярдов Украине на год, видим в вооружениях там и прочее, прочее, прочее. Балтийская эта история. С одной стороны, видим ужесточение. С другой стороны, вот каким-то там свежий сквозняк какой-то там прошел, да? В области культуры, давай все-таки вернемся к тому, что ты у нас музыкант. В области культуры ты чувствуешь подобного рода изменения какие-то? Или все по-прежнему настолько же остервенело?
7: Нет, настолько же остервенело, 100%. Во-первых, я ничего не чувствую и вряд ли должен что-то почувствовать. Во-вторых, и вот эта история смог там и так далее. Во-первых, большие молодцы, тем не менее, все наши соответствующие там службы, которые сделали там все от них зависящее технически, да, для того, чтобы это произошло. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что это как господин Трамп в свою шизофреническую политику, которая, ну, где-то, наверное, приносит ему результат, да, он продолжает ее играть.
4: Удовлетворение, точно.
7: Здесь, нет, ну, как бы здесь хороший полицейский, здесь плохой полицейский. Говорят, будете хорошо себя вести, мы вам вернем там флаг и гимн, который не имели права забирать, да. Будете плохо вести, у вас будут удары по НПЗ. Вот, в этой связи там слишком сильно радоваться я, к сожалению, не вижу никаких причин. Я имею в виду вот таким вот якобы оттепели там перегрузки, перезагрузки и так далее. Я много раз говорил, что все, значит, ограничения с нас снимут. Все. Как только мы победим.
4: Mm-hmm.
7: Ну, я сейчас гипертрофировал свою мысль, я прекрасно знаю про закон там, Магнитского, какой там отменили перед тем, как, ну, ты помнишь,
4: там Джексон Вейн,
7: да, я про это, да, в 70-х приняли, отменили там через 40 лет, а у нас тоже, у нас это понятно, что, да, это ясно, что у нас санкции останутся. Но вот эти вот все вещи, и культура разблокируют, начнут всех приглашать, все будет хорошо, когда мы победим. А не победим, нас вообще не будет. Поэтому путь у нас только один, друзья. Вот, и постараемся сделать все от нас зависящее.
4: Из тех музыкантов европейских, которых ты знаешь, из звезд первой величины, которые теперь не хотят ездить к нам, которые прекратили играть с нашими исполнителями, выступать, кого тебе жальче больше всего? Вот с этим я бы вот сыграл бы, но вот он, зараза такой, не захочет этого сделать.
7: Никого не жалко. Мне никого не жалко абсолютно. Нет таких... И потом, я не знаю, есть замечательные...
4: Ну, кого бы ты хотел увидеть в Москве выступающим, скажем, слушайте, из этих вот ребят?
7: Слушайте, конечно, это какие-то дирижеры, там, я не знаю, какой-нибудь Густаво Дудамель. Множество дирижеров замечательных, которые есть. Я, правда, не знаю, они, мне кажется, не высказывались. И, опять же, я уверен, что они, когда придет время, точно так же приедут. Я вот как раз не стал бы их спрашивать, хотят ли они сейчас приехать. Потому что те, кто хотят, они, конечно же, приезжают. Есть многие музыканты, даже среди тех, кто уехал, на чей концерт я бы сходил. Но сейчас, мне кажется, это, об этом говорить даже смешно. Вот ты заговорил про культуру, пока у нас осталось 3 минуты. Ну, если из музыки там уйти куда-нибудь в сторону кино, пожалуйста, вот сериал Егора Бероева, да, «Марик». Который они сняли про Мариуполь. И на, я, честно говоря, не знаю, пилот, это, видимо, какой-то фестиваль пилотных серий новых сериалов, и там какое-то есть какое-то жюри. Так вот, вот это вот жюри в полном составе, 15 человек, отказалось голосовать вообще за этот сериал, потому что этот сериал про ополченцев, про

0: кажется, очевидно, террористы и фашисты. Вот эти бы люди остались бы интересны там, это и как-то высоко оценивать это художественное высказывание.
1: С ними все понятно. Вопрос только к тому, что вот, ну, меня спрашивали недавно, звонили журналисты и спрашивали, что я по этому поводу думаю. Ну, понятно, что я думаю, то, что у нас в стране почему-то, к сожалению, нет института репутации. То есть люди, которые в этом замешаны, конечно, их должны спросить просто на будущее, а почему это произошло? И если это произошло по их политической позиции, то нужно делать какие-то соответствующие выводы. Так вот, я сказал, что единственный путь — это, конечно, кадры. Кадры, которые решают все, как сказал 5 мая 35-го, что ли, года Сталин, а потом президент Путин повторил в 23-м году. Кадры решают все. Поэтому нам нужны кадровые институты, благодаря которым советская власть, выстроившая их за 20 лет, выиграла Великую Отечественную войну, в том числе, да? Нам нужны эти кадровые институты и, соответственно, дальше кадровые решения. В том числе кадровые институты, воспитывающие управленцев, конечно же. И, что самое главное, национально ориентированную элиту в сфере культуры.
0: Я боюсь, что для этого должны годы пройти и смениться какое-то количество людей, потому что сейчас мне не очень понятно и не очень очевидно, кто будет учить эту новую национальную элиту.
1: С той же проблемой столкнулись и большевики в 20-х годах. Ничего, у них преподавали царские, в том числе офицеры. Это неизбежно. Нужны профессионалы под чутким, так сказать, идеологическим контролем. Вот. А дальше они должны воспитать уже нашу надежду, нашу молодежь и так далее.
0: А главное, чтобы эта молодежь не чувствовала, что ей натягивают кирзовый сапог на голову. Понимаешь, что,
1: безусловно,
0: к сожалению, есть такой риск, и он регулярно возникает. У нас очень сложно сохранять границы разумного и, скажем так, умеренности. Это не в нашем национальном характере. Про умеренность нам сложно. Итак, спасибо тебе, дорогой, огромное. Сегодня у нас починял примус мой добрый товарищ, друг, блистательный музыкант, интеллектуал и целый первый заместитель председателя комиссии по развитию креативной индустрии Общественной палаты Петр Лунстром. Обязательно жду тебя снова. Видишь, я уже, так сказать, решил, что мы с тобой третий раз видимся. Спасибо большое. Услышимся через неделю.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, Евгений.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии журналист Руслан Осташко и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. После 18 часов.

не пропустите. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Болельщики против сборной Аргентины. Контекст. Чем ближе к финалу чемпионата мира по футболу, тем сильнее кипят страсти. Миллионы болельщиков не могут принять выход аргентинской дружины в полуфинал. А там, если повезет, и участие в главном сражении. Истовые поклонники футбола в своей петиции обвинили ФИФА в потворстве Аргентине и ее главной звезде Лионелю Месси. Мол, федерация делает все, чтобы латиноамериканцы взобрались на пьедестал. Болельщики гневно требуют отстранить команду и дать возможности другим сборным показать себя во всей триумфальной красе. Впрочем, с аргументацией слабовато. Они ссылаются на непоказанную красную карточку Месси в матче с Алжиром и якобы удобных для Аргентины противников на этапе плей-офф. Обида болельщиков понятна, что называется «до слез». Особенно в случае недавних фаворитов – Германии, Нидерландов и Португалии, уехавших домой. Однако вышедшая в полуфинал Аргентина заняла свое место в трудной борьбе. Один драматический по накалу матч с египтянами чего стоит. Проигрывавшие аргентинцы за 10 минут до конца переломили игру и вырвали победу зубами. Месси, кстати, в ней тоже отличился. А всего на Мундиале он забил 8 голов в 6 матчах, подтвердив статус выдающегося игрока.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. США продолжит бомбардировки Ирана. Роскосмос и НАСА будут координировать свои спутниковые группировки. Подробности далее. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. Там добавили, что находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Бойцы 88-го саперного полка группировки «Север» используют FPV-дроны для создания разветвленной сети инженерных заграждений в Сумской области, где формируется буферная зона. Об этом рассказал РИА Новости оператор дрона с позывным «Лис». Он уточнил, что опыт использования дронов для создания инженерных заграждений активно начал применяться саперным полком в период Курской операции. Его продолжают использовать сейчас при формировании буферной зоны в Сумской области. Экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе. Об этом заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине. В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Накануне депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз. Новый американский законопроект о санкциях против России, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Документ также предусматривает запрет для американских физических и юридических лиц на любые операции с этими банками. Им могут запретить пользоваться американской банковской системой, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета.